0: Это действительно человек, который машину делает? Реально машину для жилья?
1: Нет.
0: Или он внешность только создает?
1: Нет. Если мы говорим об архитектуре 20 века, то архитектор не единственный, кто уже придумывает дом. Это еще и конструктор. Uh-huh. То есть, если до там, середины 19 века архитектор и конструктор – это был один человек, то с середины 19 века, когда выделяется строительная инженерия, происходит выделение этой профессии, ну, где-то с начала 19 века. Например, это можно очень четко проследить по созданию Института военных инженеров в городе Санкт-Петербурге, в инженерном замке. Там появляется институция, которая готовит конкретно инженеров, а прежде всего инженерия строительная. Рассматривать слово инженер, это прежде всего, ну, можно вспомнить МГТУ имени Баумана, да, как институт гражданских инженеров.
0: А роль архитектора в этой команде?
1: Роль архитектора в этой команде, архитектура – это искусство.
0: То есть красота? Только внешность?
1: Нет, а что конечно. Это эргономика здания. Конструктор придумывает конструкцию. Конструктор придумывает то, как здание работает. Архитектор придумывает, зачем здание работает.
0: Ага, то есть он ставит задачу конструктору, да?
1: Да, конечно.
0: А сделай-ка мне удобное жилище, чтобы все
1: не
0: там...
1: Ну, не совсем да? так. У нас вот как раз удобное жилище – это задача архитектора. Задача конструктора – создать, разработать конструкцию таким образом, чтобы то, что придумал архитектор, особенно если у него появляются всякие завиральные идеи, типа парящего бетонного потолка, да, висящего на двух консолях. Это, конечно, очень круто выглядит на картинке.
0: Но сделать это невозможно. Это,
1: почему? Возможно. Вспомните Монреальский павильон 68-го года, который сейчас стоит в Москве. Там как раз парящая бетонная изогнутая конструкция, висящая, стоящая на двух консолях V-образных. И это, конечно, конструктор.
0: Я хочу вспомнить другую историю из прошлого. Когда только-только космическая эра начиналась, 57-й год, все еще было засекречено. Ракеты были военные, никому не показывали, как они на самом деле выглядят космически. А журналистам уже хотелось что-то показать. И вот они на обложках своих журналов, там, внутри журналов рисовали ракету космическую, на Луну отправляющуюся, в виде такой крылатой сигары, которая на самом деле только в атмосфере может летать, потому что сигара – это значит аэродинамика, крылья – это вот управление полетом в воздухе. А был человек, который понимал, что космос – это не атмосфера, это пустота. Там должно быть все рационально и ничего лишнего, только вот функция. И он такие угловатые космические корабли создавал, какая-то бочка к ней, какие-то ноги привязаны, непонятно было. А звали его Ари Штернфельд, он был эмигрант из Польши, потом через Францию к нам переехал. На его рисунки смотрели как-то с пренебрежением. Ну, что это такое? Некрасивая какая-то ракета. Люди полетели в космос, на Луну. И выяснилось, что именно на таких летающих самоварах, вот с ногами торчащими, с баками какими-то приклеенными снаружи, вот на таких летали. То есть функция в космонавтике – это все. Тогда казалось. А сейчас что? Что-то изменилось? Сидит художник, архитектор и думает, так, станция должна быть не только удобной, не только безопасной, а еще и снаружи красивой. Бывает так?
1: Снаружи красивой вряд ли, потому что все-таки, когда мы говорим о космической станции, а это, надо сказать, совершенно удивительное чудо. Знаете, я небольшой поклонник рода человеческого, но мне всегда казалось, что единственное, что оправдывает существование человека на Земле, это способность, его способность преодолеть свою природу, полететь в космос. Придумать, ну, в том числе...
0: А нырнуть на дно океана.
1: Полететь в космос.
0: То есть расширять свой ареал, да?
1: Да, нет, не только расширять ареал. Создать гениальное произведение искусства и оценить его. То есть преодолеть природу свою, животную природу.
0: Ну, и что касается космонавтики.
1: Космонавтика вот... – это невероятное, на самом деле, достижение человечества. Мы не можем себе...
0: Инженеров.
1: Не только инженеров. Для того, чтобы... Знаете, почему мы полетели в космос? Почему это сделали, а почему Гагарин был русским?
0: И почему?
1: Потому что мы летели в космос, это мысль о полете в космос, она же родилась еще в конце 19 века. Она родилась как часть огромной, на самом деле, философской религиозной школы, идеи физического бессмертия человека. Собственно, был такой человек, звали его Николай Федоров. Он работал, он служил, точнее тогда говорили, служил библиотекарем в Румянской библиотеке. И был довольно начитанным человеком, но при этом не глубокого образования. У него не было большого академического образования. Он придумал то, что впоследствии назовут русским космизмом.

0: любую из этих. Ни одна страна на Земле одна не справится с такой задачей.
1: Да, к сожалению, пока сотрудничество хромает.
0: Оно последние годы хромает, последние даже не годы, а несколько месяцев. Я бы сказала так. Задача освоения космоса – это задача, стоящая перед человечеством, не перед Россией или США, или Китаем, или Францией. Это задача, стоящая перед человечеством.
1: Слушайте, была хоть одна задача, которую человечество вместе решало, без конкуренции, без космос? Войны? Вместе?
0: Вместе.
1: Когда?
0: До какого-то момента, а потом стало понятно, что вместе.
1: Да нет, да только конкуренция была. Да.
0: Я не верю в конкуренцию в этом вопросе, потому что...
1: Ни одного совместного проекта не было.
0: Союз Аполлон.
1: Это не совместный проект. Это встреча на Эльбе. Пожали руки.
0: Ну как не? До сих пор Международная космическая станция, до сих пор туда грузы возят Союз.
1: Вот, пожалуй, это единственный проект.
0: Союз Аполлон был первым, Союз Аполлон был первым шагом в эту сторону. Для того, чтобы освоить космос, я не верю в... Как вам это объяснить? Это слишком не просто энергоресурсная задача, а она слишком сложна с точки зрения технологии.
1: Ну, конкуренция всегда движет технологию. Ни одна фирма без конкуренции не могла бы добиться...
0: Мне кажется, что в данной ситуации надо объединять усилия.
1: Это мечты.
0: Ну, возможно, но как бы я не верю в то, что мы... Хотя, черт его знает... Разговариваешь с людьми, большинство людей, с которыми я вот говорил, что я еду на подкаст про космос. Они говорят: Лиза, слушай, ну кому вообще космос этот интересен?
1: Он интересен многим, это другое дело. Он интересен, но только немногие хотят вкладываться в него. Хотят что-то получить, новые знания, новые впечатления, эмоции.
0: Ну, например, вот недавно я, наверное, полгода назад читал статью в одном американском журнале, таком общественно-политическом типа «Ньюсвика». Значит, про то, что освоение Луны – это экономическая задача, поскольку на Луне огромные залежи гелия, или чего там залежи, я уже не помню.
1: Гелия-3. Уже ерунда. Уже можно про это не читать. Он никому не нужен.
0: Ну, как бы...
1: Устарело.
0: Возможно. Я не слежу на такой степени за последними событиями в мире астрономии, как бы не моя профессия, но периодически что-то подсчитываю. То есть, когда мы говорим с вами об освоении, зачем нам осваивать Марс? Что там такого есть, чего нет на Земле?
1: Пока не знаем. Мы не знаем даже, что есть на Луне. Мы ее не копали глубже 2 метров. Представьте, если бы мы Землю не копали глубже 2 метров, мы могли бы вообще что-то про эту планету знать?
0: Нет, соответственно, конечно. Вопрос, если мы говорим о конкуренции, то мы так или иначе говорим о некой экономической целесообразности. Доступ к ресурсам, доступ к технологиям. А прежде всего доступ к ресурсам, освоение каких-то неизведанных земель – это все романтические представления, что мы там откроем какую-то новую землю, и все люди на этой земле будут счастливы. Это я точно
1: не верю. Да нет, в космонавтике романтики очень мало. Это дитя войны, это дитя военных проектов. Если бы не было военных проектов, никакой космонавтики сегодня не было бы, потому что она ничего не приносит, никакой пользы, кроме расходов. Это дитя войны, к сожалению, и уж мы-то, вот, кто занимается космосом, хорошо знаем, какой маленький ручеек вытекает из этих проектов в сторону науки. Так что пока приходится с этим мириться, но вот иногда бывает Илон Маск, который вроде бы находит какую-то экономическую жилку пытается. В космосе, пытается, ну, что-то зарабатывает там, ладно, бог с ним, молодец. А архитектура и космос – фантастика. Фантастика. Посмотрим, как это воплотится в будущем. Пока, мне кажется, инженеры думают только о целесообразности. Легче, надежнее.
0: Тут вопрос состоит в том, что я абсолютно убеждена, почему Сергей Павлович Королёв, почему мы вообще в космос полетели? Потому что мы думали не только о целесообразности. Понимаете, для того, чтобы человек полетел в космос, нужно что-то большее, чем соображение целесообразности. Для того, чтобы человек перешагнул границы знаемого, нужно что-то большее, чем просто желание освоить новые рубежи обороны. Это вопрос шире. Космос слишком... Ну, то есть, это человеческим мозгом невозможно понять, что такое космос.
1: Как это?
0: Мы можем себе представить, ну вот мы знаем про галактики, мы знаем про звезды, галактики, в которых эти звезды располагаются. Мы себе можем представить, что такое черная дыра или там

0: белый карлик или еще. Мы, в общем-то, много чего понимаем. Мы знаем, что на Солнце происходит термоядерная реакция, мы знаем, сколько планет Солнечной системы.
1: Мы объяли это своим мозгом.
0: Сколько галактик?
1: Тоже объяли. Недавно у меня статья была, сколько галактик у Вселенной.
0: И дальше, наша Вселенная единственная или есть еще?
1: А вот это уже, да, вот это уже пока
0: понимаете?
1: В тумане.
0: Как эти расстояния гигантские, которые нам кажутся, что мы до Луны-то летим полгода, условно.
1: До Луны три дня.
0: Значит, хорошо, до Луны три дня, а до Марса?
1: Полгода.
0: Понимаете? И это бесконечно. А уж до Юпитера я вообще молчу.
1: Ой, я туда бы не полетел.
0: Да, Юпитер так не выглядит хорошо.
1: Да.
0: Понимаете? И это... Космос, то, что завораживало человека с самого момента, когда человек первый раз оторвал голову от поверхности Земли и посмотрел наверх и увидел звезды. И цвет многих звезд, которые мы видим, их звезд уже нет.
1: В музее архитектуры, подведомственном вам, есть какие-нибудь направления в космос? Что-то связанное с ракетами, космическими станциями, городами на Луне? Или пока это так далеко от нормальной архитектуры?
0: Нет, если архитектор делает такой проект, мы его храним.
1: Да?
0: Конечно.
1: То есть в запасе, а так в экспозиции?
0: Ну, у нас с экспозицией есть некоторые проблемы, у нас ее нет, постоянной экспозиции.
1: Ну, музей-то есть.
0: Музей есть, но... Постоянная экспозиция, посвященная русской истории архитектуры, у нас нет в силу там исторических...
1: Кстати, все ли знают, где этот замечательный музей? В основании Большого Арбата. Там прямо...
0: На Воздвиженке.
1: В полушагах. Ну, Воздвиженка, да, маленькая.
0: Вот здесь, кстати, за углом Донской монастырь, где долгое время музей располагался. И после того, как Донской монастырь вернули Русской православной церкви, музей постоянной экспозиции лишился, собственно говоря.
1: Так я у вас бывал, музей интересный.
0: Музей интересный, да. Мы стараемся показывать, поскольку мы показываем, храним бумагу, мы стараемся показывать то, что бумагу нельзя долго экспонировать, она приходит в негодность, просто выгорает. Поэтому это работает в данном случае на нас, мы меняем экспозиции.
1: А электронную экскурсию можно совершить как-то?
0: Нет,
1: виртуальную?
0: Я не верю в виртуальную экскурсию. Виртуальная экскурсия, она не дает, это как вам сказать, это контент. Это люди в музей не за контентом приходят.
1: А за знаниями, может быть, вот в Википедию, например,
0: люди
1: идут.
0: Люди приходят в музей за опытом общения с подлинным предметом. Подлинный предмет – это основа музейной экспозиции. Сейчас, в силу того, что здание, в котором мы находимся, слишком маленькое, оно всего 3000 квадратных метров на миллион экспонатов. При этом надо еще выставки какие-то делать, поэтому нет, постоянной экспозиции пока нет, но мы работаем над этим.
1: Хорошо. Я надеюсь, космическая архитектура тоже впишется.
0: Впишется обязательно.
1: Очень бы хотелось увидеть города на других планетах. Они будут совершенно разные. Например, мало кто думает о строительстве на спутниках планет. Луна, понятно, она тут у нас рядом, есть же спутники у планет-гигантов. И вот, например, спутник Сатурна, Титан, очень интересный. Давление воздуха, как на Земле, можно там никакие прочные конструкции не делать, что внутри, что снаружи, одинаково. А сила тяжести в 7 раз меньше, чем на Земле. Вы представляете, какие там можно небоскребища делать? У нас километровые, да, сейчас самые большие небоскребы, а там вообще 7 километров можно небоскреб построить.
0: Дышать-то чем?
1: Воздухом. Ну да, что делать? Будем добывать.
0: Дышать надо.
1: Нет, там атмосфера не очень плохая. То есть она для нас безопасная, она азотная. Тут тоже, в общем, мы с вами азотом в основном дышим, а там только азот, к сожалению. Но есть вода. А воду всегда можно превратить в кислород. Поэтому, да нет, зато полет мысли какой.
0: На Титане есть кислород? Вода?
1: Воды там сколько.
0: Кстати, знаете, к вопросу о... Я тут не так давно заметил одну интересную особенность. Во всех мировых религиях, которых я знаю, воду никто не создавал. Она была изначально.
1: Глубоко смотрит. Мировая религия, она действительно была изначально.
0: То есть меня это открытие, мне мама...
1: Там, то есть изначально чего? Изначально нашей планеты?
0: До создания. То есть там, например, в Библии, да, вначале не было ничего, и темнота, и Дух Божий метался над водою. В индуизме огромный океан, по которому плавает золотое яйцо, из которого вылупляется Вишну, и, значит, верхняя часть яйца становится небесным сводом, нижняя часть становится землей, твердью небесной, твердью земной. В синтоизме огромный океан, в котором тоже зарождается постепенно, из которого постепенно рождается земля.
1: Общая идея понятна, вода необходима для жизни, но уже было пространство, то есть Вселенная существовала не до, а во время, как сказать, юности Вселенной была вода. Еще не было ни планет там, ни звезд, так оно и было.
0: Но вода уже была.
1: Так оно и было. Буквально на днях пришла новость с большого телескопа, у нас в горах в Чили есть такие тарелкообразные большие радиотелескопы, Алма, и они нашли воду в формирующихся планетных системах. Звезда еще на полдороге к рождению, планет нет вообще. Крутится такой газопылевой диск вокруг молодой формирующейся звезды, а вода там уже есть. Планеты еще когда будут, а вода уже есть.
0: Ну, вопрос, на самом деле, развития человечества и, если хотите, освоения других пространств для жизни, потому что в какой-то момент, это произойдет далеко не сразу, по некоторым оценкам, там, 200 миллионов еще лет у нас есть для того, чтобы гадить на этой прекрасной планете.
1: А потом?
0: А потом...
1: Загадим.
0: Я думаю, загадим ее значительно раньше. А потом планета взорвется. Возможно. А возможно, не взорвется.
1: Не будем об этом, это далеко.
0: Ну вот, или Солнце потухнет.
1: Слушайте, а почему мы говорим вообще о жизни на других планетах, об архитектуре, там, на Марсе, на Венере, если население Земли перестало расти? Оно практически... перестала. Может, нам хватит Земли? Может быть, архитектура ограничится одной планетой и не будет замахиваться на те миры, где нам делать нечего, где очень дорого, опасно? Или архитекторы тоже люди, и они тоже хотят расширить?
0: Во-первых, никто ни в коем случае нельзя прекращать мечтать. Мне кажется, что вот эта способность человека представить себе невозможное, она крайне важна для нашего нормального существования. Потому что преодоление каких-то таких вот трудностей объективных, оно обеспечивает развитие человечества.
1: Ну, не за счет же себя. Ну, смотрите, у нас есть замечательное на земном шаре пространство, на которое архитектура не замахнулась. Гренландия, Антарктида, подводные земли, там, дно океана.
0: Я могу сказать, во-первых, замахнулась. Существуют проекты и для Гренландии, и для Антарктиды, просто в настоящий момент они экономически нецелесообразны. Но учитывая тот факт, что климат меняется, земля Антарктиды, например, освобождается от льдов, все может в любой момент измениться. В Гренландии ледяной покров сходит также. И учитывая богатство, которое может дать Арктика, эти ресурсы, которые там под этим льдом сокрыты, я думаю, что экономическая целесообразность, она неизбежно возникнет, если климат продолжит меняться. Проблема с климатом очень проста. Людям... Ну, я тут недавно разговаривал с вулканологом, одним очень интересным человеком. Он сказал, я вам... Ну, и мы с ним говорили об антропогенном факторе изменения климата на Земле, в который я, честно говоря, не очень верю, потому что научно мы климат наблюдаем 150 лет, а Земле все-таки несколько больше времени. И я, как историк, могу сказать, что, вот, например, процесс великого переселения народов или кризис 17 века, он был связан с изменением климата. Да? Это было похолодание, а до этого было потепление. Когда, например, средневековый климатический оптимум, который привел к расцвету искусства и к появлению готических соборов, и вообще к всякой культуре высокого средневековья. А потом климат начал меняться, и культура высокого средневековья сменилась в другую культуру. Ну, сейчас вопрос не в этом. А вопрос в том, что он говорит, ну, понимаете, я вам могу привести там 500 работ, которые как бы поддерживают идею антропогенного влияния на климат, то есть человеческого влияния, а я вам 500 работ, которые эту идею опровергают. Я это к чему? К тому, что выяснение причин изменения климата, это, безусловно, наверное, очень важная вещь, и климатологи там и куча еще другого народа этим занимается, но практические задачи, которые вылезают из процесса изменения климата, они вполне конкретны. Как похолодание, так и потепление. Ну, например, есть довольно популярная теория, что все, что мы сейчас наблюдаем с климатом, это предвестие глобального похолодания.
1: да.
0: Да?
1: То есть... Слушайте, это очень интересная мысль. То есть маленькие колебания климата на Земле чуть в сторону, от шаг туда, шаг сюда, резко меняли архитектурные предпочтения. Ну и культурные тоже, да?
0: Конечно.
1: Люди... А мы теперь хотим вообще двинуть с Земли туда, где абсолютно другие условия. Значит, архитектор будет совершенно что-то новое творить, абсолютно
0: непохожее. Здесь задача будет поставлена туда?
1: Ну, она стоит, ну как?
0: Это вопрос, нет.
1: Нам уже пора на Марс, на Луне мы вообще...
0: Слушайте, архитектор, ребята, конкретные. Так. Значит, придет человек, скажет, хочу дом на Луне, условия такие-то. Тогда сядет и нарисует дом на Луне. И дальше начнет думать, как его строить. Это не та задача, которая перед ними ставится, потому что, как правило, когда речь идет об освоении космоса, последнее, о чем думают, это об архитектуре.
1: Угу.
0: Сами архитекторы об этом задумываются. Сами архитекторы думают о том, что будет, когда мы покинем Землю. И это пока проходит по разряду архитектурной теории, каких-то бесконечных идей, иногда утопических. Но я не верю в утопию в архитектуре. Архитекторы не проектируют утопии никогда. Их идеи весьма и весьма конкретны. Архитектура не просто решает, я уже говорила об этом, архитектура не просто решает какие-то конкретные задачи. Она иногда зачастую просто, по сути, часть философии. То есть архитектура философствует и придумывает какие-то вещи, ну, как Крутиков придумал суборбитальные города. И если вы посмотрите на чертежи суборбитальных городов, вы скажете, как специалист, ну, это никогда в жизни не будет работать.
1: Я бы очень хотел посмотреть на них, действительно.
0: Да, можно залезть сейчас, они довольно хорошо опубликованы. Вы посмотрите на них и скажете, да это никогда не будет работать. Ну, ребята, это же какая-то фантастика. Ну, в смысле, им не за что держаться, они не будут летать. Но вопрос же не в том будет, хотя там довольно интересная теоретическая часть диплома, где он даже логистику продумывает внутри этих жилых блоков. Как будут двигаться люди внутри. Но вопрос же не в том, насколько идея в данный момент времени реализуема. Вопрос в том, что люди в принципе об этом задумались. Понимаете? Когда Леонардо да Винчи придумывал подводные лодки и устройство поднятия себя в воздух, то есть прообраз вертолета.
1: Да.
0: Это тоже не работало, потому что технологии у него не было.
1: Но идея была брошена в массу.
0: Но идея была, да. У него технологий не было, у него не было металлопроката, он не мог, у него не было алюминия. У него не было металла, который был бы достаточно прочен, и материала, который был бы достаточно прочен и легок, чтобы поднять хотя бы вес хотя бы одного человека.
1: Недавно прошла новость о том, что американцы, они сейчас новый этап освоения Луны начали, у них большая новая ракета, вот-вот полетят, задумались над новым скафандром. И у меня небольшое интервью взяли и спросили, ну зачем, если они уже были на Луне, у них уже был скафандр, а интервью брала женщина и сказала, слушайте, а вы бы одели платье своей бабушки, прошло 50 с лишним лет. Вам нужны новые наряды, у вас новый стиль. Он говорит, ну, я бы, конечно, не одел, я бы постеснялась ходить там в платье 40-х годов, хотя, не знаю, может, женщина бы и решила, что это круто. Так вот, насчет новых скафандров. Пришла идея делать скафандры еще и красивыми. И первым за это взялся Илон Маск. У него сейчас летают ребята на его новом корабле, кстати, и наши тоже. И скафандр, правда, выглядит еще и стильно, изящно.
0: Ну, во-первых, 50 лет назад не было тех материалов, которые есть сейчас. Много чего было, а много чего не было. Например, не было многих устройств, которые были есть сейчас. Технический прогресс тоже на месте не стоит. А в-третьих, конечно, скафандр должен был выглядеть привлекательно.
1: Зачем?
0: Ну как зачем? Маску надо продавать его, этот скафандр.
1: Так,
0: вот хорошо, НАСА хорошо. И Советскому Союзу не надо было не ничего надо продавать. Было, они думали прежде всего об эстетике. Хотя не об эстетике, а про практике.
1: О технической надежности.
0: Ну, не знаю, вот я вот тут давеча была в музее Гагарина, там стоит один из его прототипов, его скафандра. Вполне себе эстетическая штука. Значит, а вопрос в том, в чем видеть эстетику. Ну, Маск – это же коммерческая история. Ему нужен... Конечно, образ космоса максимально привлекательный. Причем желательно, чтобы этот образ совпадал с тем, что люди видят там, в фильмах типа «Звездные войны» или там «Интерстеллар», после которого я вышла и долго-долго плевался. Ну, во-первых, антинаучный, б,
1: Он... Нет, он абсолютно научный.
0: Да там... я вас умоляю.
1: Нет, уж вы меня, пожалуйста, не умоляйте, это моя профессия. Его научным консультантом был человек, лучше всех разбирающийся в общей теории относительности, Кип Торн. Там нет ни одной ошибки на этой почве, вот на почве науки. Там можно что угодно искать, кроме научных ошибок.
0: И, во-вторых, он просто заимствован целиком и полностью, значит, с фильма, который называется «Космическая Одиссея». Маск создает образ, который известен по поп-культуре, и он его продает. К науке все это имеет весьма отдаленное отношение. Технологии новых Маск не разработал, насколько мне известно.
1: Абсолютное неверное впечатление о Маске. Он разрабатывает новые технологии. Первое многократное применение ракеты – это Илон Маск. Никто до него не делал ракет, все были одноразовые. Впервые у Илона Маска полетела и летает, до сих пор много раз летает одна и та же ракета. Очень жалко, что такое впечатление об этом человеке. Это гениальный инженер. Что Буран?
0: Буран. Любой шаттл многократного использования.
1: Нет, у него куча однократных. Там только этот крылатый аппаратик многократный, все остальное одноразовое. У Маска многократные ракеты, летает, возвращается. Там первая ступень, сейчас уже вторая возвращается. Одним словом, нет, не надо. Маск – это инженер, так сказать, на острие современных технологий.
0: Возможно, спорить не буду, я не специалист.
1: Надо
0: но
1: спорить.
0: Маск, прежде всего, бизнесмен.
1: И это тоже неплохо. Он находит деньги на реализацию своих идей.
0: Отсюда, я не думаю, что он инженер. Это не про инженерию вообще. Отсюда, если мы с вами говорим про эстетику в космосе, то ему нужна эта эстетика.
1: Да, надо продавать,
0: он
1: конечно.
0: Он ее не продаст
1: конечно,
0: без эстетики. Он должен быть визуально привлекательным.
1: Ну вот его последняя ракета Starship. Абсолютно жуткая на вид, тем не менее, должна вот в ближайшую, в этом году уже полететь в космос, стать самой мощной ракетой в мире. Абсолютно антиэстетичная, просто какая-то жуткая ракета.
0: Я вам
1: ракета.
0: Еще раз повторяю, что это, то, что вы говорите, это вкусовщина называется в моей профессии. Для вас антиэстетично, для кого-то вполне...
1: Она некрасивая снаружи. Она идеальная внутри.
0: Эйфелева башня тоже не очень красива.
1: Ну, почему? Хорошая.
0: Да нет, ну Эйфелева башня ужасна.
1: Ну
0: что
1: вы, да. Ну ладно.
0: Я тут скорее ладно. Соглашусь с Гидом и Пасаном.
1: Ну пусть.
0: Эстетика инженерных конструкций – это тоже эстетика. Вы поймите, что когда мы с вами говорим про космос как среду, который изначально агрессивно по отношению к человеку не предназначен для жизни человека, и при его освоении, то двигать нас туда может только мечта. Больше ничего. Заслуга Маска не в том, что он гениальный инженер. Я не думаю, что он гениальный инженер. Я думаю, что у него есть, на него работает гениальный инженер.
1: Конечно, да.
0: Заслуга Маска в том, что он... свою детскую мечту превращает в бизнес. Такое вообще-то мало кто умеет. Вот. Такое мало кто умеет. И, собственно говоря, на этом Маска зарабатывает. Но это все равно мечта. Полет на Марс – это мечта. Никакой экономической целесообразности в полете на Марс нет. И никогда не будет. Если мы принципиально не изобретем какой-то двигатель, который нам позволит на Марс летать не за полгода, а за две недели.
1: Никогда не говори никогда. Когда-нибудь, наверное, будет. Но дело не в этом. Человек уже убедился, что любая новая технология в конце концов начинает зарабатывать. А космос – это постоянно новые технологии, и многие из них – да вот, iPhone. Знаете, когда первый микроскопический компьютер появился в одном кристалле, когда люди собрались на Луну, и те компьютеры, что стояли у нас в институте, у американцев в институте, весили тонны, их невозможно было впихнуть в эту маленькую ракету. И появился маленький компьютер, процессор в одном кристалле, и теперь все мы вот обложены этими маленькими космическими, на самом деле, компьютерами. Так что полет на Марс, он даст дивиденды какие-то.
0: Даст, конечно, но это не прямые дивиденды.
1: Не прямые, да, но мы убедились, что они, в общем, сработают обязательно. И тут никакой особой мечты не нужно. Это чистый расчет. Расчет на то, что только человек умеет идти туда, где не знает, что... Вот пойди туда, не знаю куда. принеси.
0: Мы с вами повернулись к исходной точке.
1: Да.
0: Что человек способен преодолевать свою природу только
1: это
0: за счет
1: полностью раздвижения. Согласен, конечно. Только человек.
0: Существующий, при этом только человек.
1: Только человек. Но при этом нам бы хотелось еще и туда, куда мы приходим, во враждебные к нам области, пространства, видеть что-то родное, что-то приятное, что-то привычное.
0: Нам бы хотелось видеть непривычное, родное, приятное. Нам бы хотелось видеть среду, которая приспособлена под наше существование. Ну, да. Она может быть совершенно не родной не, а и как? Не... Ну, родная среда – это, ну, в случае там с Россией, там, условные березки. Да. Нет, мы хотим не условных березок или там условно узнаваемых.
1: Мы живем с вами не в лесу. Нам березки глубоко безразличны.
0: Значит,
1: мы живем в бетонных пещерах. Нам бы хочется тепла, легкого дыхания.
0: Это называется среда, подспособленная под существование человека, в том числе с эстетической точки зрения. И как только, я вас уверяю, как только это станет экономически целесообразным, как только появится потребность, реальная потребность, не фантастическая потребность одного студента, который решил подумать о суборбитальных городах, а реальная экономическая потребность, как только появится, тут же появится какой-нибудь Маск, который начнет продавать квартиры на Луне, тут же появится архитектура под них.
1: Который сделает. Слушайте, есть еще одно интересное направление, где, по-моему, архитекторы поработали, ну, на таком же уровне, как вот для космонавтов. Это подводные лодки атомные, которые по много месяцев иногда не всплывают, и там люди заперты вот в этом тесном помещении, буквально как космонавты. Мне довелось недавно быть на такой лодке, самой большой в мире, невероятного размера, невероятного объема. Меня там водят и показывают. А вот у нас кают-компания, заходим. Березки на стенах, буквально нарисованные цветочки в горшках растут. Это на подводной лодке. И вообще теснота должна быть вроде бы. Птички чирикают в клетках. Телевизор там, то все. Пойдем дальше. А дальше бассейн, а дальше тренажерный зал. И вот, по-моему, как раз для архитектора эти самые подводные лодки – это первый путь к космической архитектуре. Там те же невыносимые условия, абсолютно враждебный океан вокруг, и человеку надо как-то себя чувствовать хорошо.
0: Задача очень простая. Архитектор создает среду, в которой живет человек. Угу. Это его профессия основная. Дальше,
1: наверное, насколько... они поработали.
0: Да, дальше вопрос в том, насколько архитектура способна создать эту среду. Есть представление о том, что внутреннюю там пространство создает дизайнер. Но если мы говорим с вами о здании, никакой дизайнер не исправит ошибок архитектора. Если архитектура не очень, то и здание будет не очень.
1: Еще одна мысль мне сейчас пришла, не очень приятная. Молодежь современная уходит в себя. Наушники в ушах, плеер, ну, видеоплеер или там телефон с какой-то с экраном перед глазами, а иногда еще и очки 3D виртуальной реальности. Человек создает среду только внутри своего сознания, и ему глубоко плевать на то, что его окружает физически. Это вообще убийство для архитектуры, нет? Одеть человека в виртуальный шлем и все.
0: Это убийство для человека. Это убийство для человека вообще, для человеческого мозга. Потому что такой виртуальный шлем. Ты не создаешь виртуальную реальность, тебе ее создает кто-то.
1: Ну да.
0: И ты не можешь из нее выпрыгнуть в любой момент.
1: Но это плохо, правда?
0: Это очень плохо. Это совершенно тоталитаризм. Это идеально управляемое стадо людей, которым ты показываешь определенные вещи, которые следуют за тобой просто потому, что они не знают, как выглядят настоящие вещи.
1: А как это преодолеть?
0: Это никак не преодолеть, это часть цивилизационного процесса. Это просто идет. Всегда есть 10% человечества, которые настолько шибанутые, что не идут туда, куда идут все остальные, идут куда-нибудь в другую сторону. Понимаете, всегда есть Галилео Галилей, упомянутый уже сегодня Кеплер, Авогадро, который вместо того, чтобы удовлетвориться стандартным объяснением «природа не стерпит пустоты», пошел и выяснил, и открыл закон Авогадро. Понимаете, такие люди всегда есть. И если ты хочешь быть там частью стада, ну, ты им будешь. И это невозможно. Невозможно заставить человека делать то, чего он делать не хочет. Ты можешь его на какое-то время принудить, и он, наверное, будет там выполнять какую-то работу. Но, знаете, это как любимый спор современных философов, кто победил, Хаксли или Оруэлл. То есть Оруэлл проиграл, Хаксли победил, потому что дай человеку удовлетворить его базовые потребности, он превратится в животное.
1: Ничего не надо, да.
0: На самом деле это так и не так. Всегда найдется 10% сумасшедших, которые какие бы ты базовые потребности их не удовлетворял, они все равно смотрят куда-то в другую сторону, На небо, например.
1: Как бы мне хотелось посмотреть на космические города лет через 100. Наверное, ни вы, ни я не представляем, как это будет, но, наверное, кто-то уже сейчас вот сидит и представляет, и рисует.
0: Но тут же вопрос в том, что наука, как область деятельности человека, как часть культуры, она непрерывна. Люди постоянно пытаются сделать что-то новое. Люди постоянно ищут что-то новое. И мы можем сейчас пытаться, ну, как бы, как можно требовать от, не знаю, там, ученого 18 века, чтобы он себе представил айфон?
1: Никак.
0: Соответственно, и мы не можем представить себе орбитальные города. Ну, или там города на Марсе. Но мы можем мечтать о них.
1: А хотелось бы увидеть.
0: Мечтать их увидеть, да.
1: Спасибо большое, Елизавета Станиславовна. А, того ли вы ждали от нашего разговора или нет, но мы немножко помечтали о том, как будет выглядеть космос в будущем и какова роль архитектора в этой работе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Условий, необходимых для возникновения и развития жизни на Земле, множество. По-видимому, каждое необходимо. Это значит, что без него никак. Ну, во всяком случае, непонятно как. Но хороший вопрос, в какой мере даже взятые все вместе, они являются достаточными. Здесь, конечно, и удачное расположение относительно звезды, и наличие воды именно в виде воды, что в свою очередь требует наличия атмосферы, и подходящее поведение звезды. Гореть должна относительно ровно и желательно подольше, и даже отсутствие слишком многих и беспокойных соседей по галактике. Но не только это. Необходимо, судя по всему, наличие магнитного поля у планеты для защиты от разнообразных космических неприятностей. Наличие жидкого ядра планеты и ее живого состояния в отношении тектоники тоже входит в список. В общем, он получается довольно длинным. Вопрос о значении каждого фактора стал особенно актуальным в связи с открытиями планет у других звезд. Пусть даже мы лишь начинаем догадываться о подробностях тех условий, которые там реализуются. Как бы то ни было, экзопланет много. Среди них экзопланет земного типа достаточно много, а засвидетельствованный феномен жизни – один. Вот мы и осматриваемся еще раз вокруг себя, пытаясь лучше понять, какова же роль всех тех данностей, что нас окружают. Одна из таких данностей – наш спутник Луна. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Георгиевич Митрофанов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук Михаил Яковлевич Маров. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам. Мы традиционно начинаем с того, что смотрим сюжет, и потом уже после сюжета как следует поговорим.
3: Совсем недавно пришло сообщение, что Луна образовалась 4,5 миллиарда лет тому назад, на 60 миллионов лет позже, чем Земля. Это и прояснило многое, и новые загадки загадало. Впрочем, поначалу хочется воскликнуть: наконец-то! Право же, стыдно нам, окинувших мысленным взглядом неимоверно большую и невероятно разнообразную Вселенную, о своем естественном спутнике, до которого рукой подать, маловато знать. А чтобы совсем густо покраснели, сравните: 20 миллиардов световых лет и световую секунду. Вот какая разница. Но пока ученые осмысливают вновь открывшийся факт о сроке рождения Луны, коррелируют его с многочисленными гипотезами происхождения ночного светила. Среди них самое жесткое – столкновение молодой Земли с объектом марсианских размеров. Кстати, модель идеально подходит и для случая образования другого спутника – Харона, который вращается вокруг Плутона. Поэтому история Луны интересна не только сама по себе, но и как часть общей проблемы происхождения Земли и других планет Солнечной системы. И тем не менее, самая главная загадка Луны до сих пор заключается в ее происхождении. Стыдно, но мы пока не знаем, откуда она взялась, хотя гипотез предостаточно. Познакомимся с ними. Одна гласит, что на ранней стадии существования Земли у нее была система колец, вроде тех, что у Сатурна. Возможно, Луна образовалась из них. Другая называется версия центробежного разделения. Когда Земля была еще совсем юной и состояла из расплавленных пород, она вращалась очень быстро и растянулась, приобрела форму груши. Затем верхняя часть этой груши оторвалась и превратилась в Луну. Гипотезу в шутку называют «дочерней». Есть и гипотеза захвата. Оба небесных тела образовались независимо, в разных частях Солнечной системы. Когда Луна проходила близко к земной орбите, она была захвачена гравитационным полем Земли и стала ее спутником. Шутливое название – сопряженная гипотеза. Еще одна шутка – сестринская гипотеза. То есть образовались планета и ее спутник в непосредственной близости друг от друга. Много шума в космосе могла наделать гипотеза нескольких лун. Все они были захвачены земной гравитацией. сталкивались друг с другом, разрушались, и из их обломков образовалась Луна. Более спокойная – гипотеза испарения. Из расплавленной протоземли были выпарены в пространство значительные массы вещества. Они остыли, сконденсировались на орбите и образовали протолуну. Каждая из гипотез имеет свои «за» и «против». И главный, то есть приемлемый большинством, считается гипотеза столкновения.
0: Мне с детства, когда привык, что вот над тобой одна Луна. Ну и так и знаешь, что вот Луна, она одна. А потом начинаешь читать фантастические рассказы, узнаешь, что бывают планеты с двумя, с тремя лунами, потом читаешь нефантастические рассказы и выясняешь, что только у Земли одна Луна. Вон у Марса целых две, ну про большие планеты я уж и говорить не хочу. И с тех пор мне всегда стало немножко обидно. А что только одна-то? Было бы три Луны, какое было бы веселье?
1: Ну, все, наверное, зависит от того, какими были бы эти гипотетические луны. Если бы они были такие, как у Марса, то мы бы этого не заметили.
0: А у Марса очень маленькие?
1: У Марса очень маленькие. Если поперечник Луны где-то 3500 километров, то у Марса они, ну, самая большая, это примерно 45 километров.
0: 45 километров?
1: Да. А вторая Луна марсианская, да, примерно где-то 30 километров.
0: Тогда немедленно хочется спросить, прям вот немедленно. Луна такого размера, как я понял, относительно большого. Ну, действительно, она с Землей, в общем, сравнима.
1: 1/80.
0: Она заметно меньше, Земли, но не в 1000 раз меньше, да? И это типичное явление или нет? Или мы, или у нас нет возможности судить?
2: Ну, можно на самом деле сказать, что многие астрономы считают, что Земля и Луна – это просто такая двойная планетная система.
0: То есть они действительно сравнимы, да?
2: То есть они сравнимы, и они действительно очень большое воздействие оказывают друг на друга. И раньше даже это воздействие было гораздо более сильным.
0: Ну, например, Луна согласовала периоды обращения вокруг Земли и вокруг оси.
2: Луна согласовала периоды вращения. Она синхронно вращается, обернувшись к нам все время одной стороной.
0: Это почему происходит, кстати?
2: За счет приливных сил.
0: Это приливные силы, да, устаканивают,
2: да, так, да? Луна потихонечку от нас отодвигается при этом. Раньше она была гораздо ближе, и она существенно затормозила вращение ранней Земли.
0: Ранняя Земля вращалась быстрее. Две вещи. Я хочу прям две вещи, для меня много сразу. Причем каждая очень ценная. Значит, Луна сначала была гораздо ближе.
2: Да.
0: Динозавры видели ее существенно больше.
2: Насчет динозавров я не уверен.
0: Слишком недавно.
2: Потому,
0: да,
2: что это все-таки, вот если вы говорите о секунде, в относительном времени, то, наверное, динозавры – это микросекунды. То есть это совсем недавно уж в этой шкале.
0: Хорошо. Докембрийские какие-нибудь там строматолиты, если бы у них были глаза, они бы наблюдали бы вот эту.
1: Ну, точнее, бактериальная среда. Да.
0: Да.
1: Она бы могла, если бы обладала такой интеллектуальной способностью, ага, гипотетически.
0: Конечно, они сказали бы, ничего себе, какая Луна. Наверное, да, в будущем она отдалится от нашей планеты.
2: Видите ли, Луна стабилизирует осевое вращение Земли. Вот благодаря тому, что есть такой противовес вокруг нашей планеты,
0: да,
2: который создает мощные приливные эффекты, ось вращения нашей Земли примерно смотрит все время в одну и ту же сторону.
0: Подождите, а что ее могло бы наклонять? Я привык, что когда я запускаю Юлу, крутящийся, да, гироскоп, да, у него ось относительно устойчивая. Да, я пользуюсь этим, когда я на велосипеде еду. А что могло бы ось Земли склонять?
2: Поместите рядом Юпитер,
0: ага,
2: который будет ходить вокруг вас, и ваш волчок начнет испытывать эффекты, которые называются прецессия, кроме нутация.
1: Кроме того, вы говорите об идеальном центре, да, тяжести, центре массы.
0: Да.
1: А у Земли достаточно сложное гравитационное,
0: прям,
1: поле.
0: Земля немножко...
1: Поэтому нельзя так уж идеализировать. И Игорь

0: Эрик, да.
1: Париматом, ультрафиолетовым, рентгеновским, эти частицы ионизуются. Поэтому скорее надо говорить об такой разреженной ионосфере Луны, которая взаимодействует с поверхностью и которая, в общем, создает целый ряд очень интересных эффектов, в частности, ну, того, что называют сальтацией частиц, то есть пылевые частицы поднимаются и в определенном смысле даже немножко удерживаются такой разреженной атмосферой. Это так называемая пылевая плазма, которая окружает Луну.
0: Потрясающе. Никакого ветра в обычном смысле нет. И как раз всегда говорится, что пыль, упавшая на Луну, продолжает там лежать.
1: Да,
0: но микроскопические выбросы того, что она окружена разреженной плазмой,
1: и какое-то время это держится над поверхностью, и все время происходит обмен. Тем более, что есть очень важный источник поднятия такой пыли с поверхности, потому что Луна постоянно подвергается метеоритной бомбардировке.
2: И вот на фоне той разреженной атмосферы, экзосферы, которую описал Михаил Яковлевич, я хочу напомнить, что на Землю-то воду принесли кометы. А Луна-то входит же в систему Земля-Луна.
0: И
2: примерно такое же число комет ударились о Луну. А кометы – это грязный лед. Это огромные глыбы летучих соединений, основным из которых является вода. И вот в момент, когда Луна испытала столкновение с большой кометой, у нее образуется временная атмосфера. Вот мы говорили про атмосферу, да. Там нет постоянной атмосферы. Но временная атмосфера вот этого испарившегося водяного пара.
0: На тысячу лет?
2: Я думаю, что это, скорее всего, месяцы и годы.
0: Ага.
2: Но очень важно, что я вот в начале нашего разговора упомянул про интересные свойства Луны. И вот есть второе интересное свойство. Да. Дело в том, что ось вращения Луны имеет идеальную выстроенность по сравнению с нормалью к плоскости эклиптики нашей Солнечной системы. Если провести плоскость, в которой расположена вся наша Солнечная система, то ось вращения Луны, вот этого совращения вокруг, при движении вокруг Земли, имеет наклон к нормали, к плоскости эклиптики всего 1.5 градуса.
0: Казалось бы, что ей до Солнца? Она Землю должна слушать?
2: Тем более, что рядом тут крутится Земля, которая имеет приливы, у которой своя большое наклонение угла. Так вот эти 1.5 градуса приводят к тому, что полярные области Луны практически не получают солнечного тепла. Солнечные лучи идут по касательной. И вот эти временные атмосферы, временные облака водяного пара, аналогичные тем кометам, которые приносили воду в земные океаны, они осаждались на протяжении всей истории Луны, вот в окрестности этих лунных полюсов. То есть атмосфера вымерзала в окрестности полюсов. И каждая комета приносила свой слой, свое вещество, свою хронологию. Затем прилетали маленькие метеориты и создавали некий слой реголита. Затем прилетала следующая комета и опять слой летучих соединений. И это та Луна, который только сейчас на самом деле открывает нам свои тайны, потому что и Луны, и Аполлоны летали близко к экватору.
0: В чем мы сидим? Давайте уже к полюсу полетим скорее.
2: Мы хотим туда лететь. Мы планируем российскую лунную программу, и первые аппараты, которые туда полетят, будут полярные аппараты.
0: Полярные, лунно-полярные, потрясающие.
2: Лунные полярные аппараты, где никто никогда не был, и где находится вещество комет, а кометы – это вещество протопланетного облака, а протопланетное облако – это межзвездная среда. То есть вот здесь, на 360 тысяч километров от нас, находится межзвездная среда.
1: И это колоссальный резервуар новых, потенциально новых знаний о генезисе Солнечной системы.
0: Вы изумляете меня тем, что спутник, про который люди созерцают в течение всей своей истории, и который, честно говоря, которым астрономы и астрофизики занимались, вдруг оказывается таким источником потрясающего и непомерного богатства.
1: Его недооценивали с точки зрения резервуара тех колоссальных знаний, которые мы можем почерпнуть не только о Солнечной системе, но, может быть, и даже о межзвездной среде, потому что кометы происходят не только, их родословная, не только Солнечная.

0: Солнечная система. Они приходят и из межзвездного пространства.
1: Это такой,
0: а за миллиарды лет могло быть.
1: То есть это такая летопись, да? Да? Это такая летопись, да. Как Игорь Георгиевич объясняет. Это такие, как древесные кольца, по которым я могу узнать, когда это, что с этим баобабом, когда происходило. Да.
2: Наслоенные друг на друга. Нужно только на полюс прилететь.
0: Я должен сказать, вот, что Игорь Георгиевич как раз является автором исключительно важных экспериментов, которые ставились на американских космических аппаратах. Там, кстати, очень жесткий отбор, и это говорит о высоком совершенстве той аппаратуры, которая создавалась в его лаборатории. И разработка метода так называемого нейтронного мониторинга, который позволил, не будем вдаваться в детали, это довольно сложно, но который позволил как раз обнаружить вот это новое принципиальное свойство Луны. Мы всегда говорили о Луне как о сухом теле. Угу. Сейчас мы говорим, что это влажное тело. Более того, есть свидетельство, что это не только на полюсах. Возвращаясь к проблеме происхождения Луны, я могу сказать, что одно из, пожалуй, наиболее существенных таких прорывов в изучении Луны – это лабораторное изучение образцов, доставленных аппаратами, космическими кораблями «Аполлон-15» и «17». Изучались вулканические стекла. На Луне был ранний вулканизм. И там есть очень небольшое, но содержание воды в этих стеклах. Современные технологии, методы позволяют на таком уровне точности прецизионном работать. Так вот, изотопный состав, я опять как и возвращаюсь, водорода в этой воде, в вулканических стеклах, изотопный состав нашей воды на Земле и изотопный состав примитивных, наиболее информативных с этой точки зрения углистых хондритов оказался одним и тем же. И это еще раз колоссальный довод в пользу того, что эти тела образовывались одновременно.
3: А на кометах этот изотопный состав другой. И поэтому, если полярные ледники имеют другую природу, то тогда просто мы сравниваем вот эти водные изотопы, которые находятся в самом веществе в окрестности экватора, которые как бы имеют исходное происхождение, если можно так сказать, реликтовое происхождение. И те отношения дейтерий-водород, которые наблюдаются на полюсах, и это кометы, и мы знаем, как кометы отличаются.
1: И мы сразу знаем массу всего нового, узнаем.
0: Да, конечно.
1: Просто сразу.
0: Вы знаете, я бы хотел еще, если вы позволите, Алексей Михайлович, коснуться одной важной темы.
1: Это будет завершение.
0: И это может быть хорошо. Дело в том, что из того спектра возможных гипотез, связанных с происхождением Луны, сейчас, пожалуй, наиболее серьезно обсуждаются действительно две. Это вот гипотеза соударения с ранней Землей крупного небесного тела и вторая гипотеза одновременного образования вот этой двойной системы – Земля-Луна. Понимаете, все больше и больше накапливается аргументов, которые ставят под сомнение гипотезу и мегаимпакта. Но именно она наиболее серьезным образом распространена на Западе. Я думаю, что вы с этим согласны.
3: Абсолютно.
0: И есть колоссальное количество ее защитников. Выдвигаются все более или менее как бы правдоподобные идеи, чтобы спасти эту гипотезу. Ну, мы как-то, по-моему, более рационально, более объективно смотрим на те факты, которыми оперируем. И меня часто занимает такой вопрос. Почему вот в западном научном сообществе столь интенсивно, рьяно защищается эта идея? С моей точки зрения, очень многие даже специалисты, люди, занимающиеся Луной, и которые осознают весомость тех фактов, которые противоречат вот этой преобладающей гипотезе, они часто вынуждены задумываться над тем, каким образом они дальше будут строить свою научную карьеру, их предложения по грантам совершенно неочевидно будут поддерживаться, если они противоречат вот этим базовым концепциям. Поэтому это в какой-то мере, ну, если угодно, философская, человеческая уже сторона того подхода к решению тех или иных научных проблем. И это в какой-то мере, а может быть, в сильной степени, тормозит развитие науки, тормозит поиск и выдвижение тех идей, которые по-настоящему отвечают все большему и большему накоплению фактов. В конечном итоге истина возобладает.
2: Хотелось бы, чтобы истина и те потрясающие открытия, которые сулит нам Луна, и наше понимание того, как она устроена, как возникла она и как возникли мы в широком смысле вместе с ней, чтобы это настоящее понимание пробило себе дорогу как можно раньше. Для этого нужно, по-видимому, многое. И чтобы человеческий фактор помогал. Вы сегодня продемонстрировали превосходный человеческий фактор, поддерживая гипотезы, противоположные тем, которые милее всего вашему сердцу. Я благодарю вас за этот замечательный рассказ. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
0: Вам спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет, Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, в субботу, да и в среду тоже мы с вами встречаемся для того, чтобы хорошо, интересно и с наукой провести время. Мы – это проект лаборатории научных видео и проект anthropogenes.ru. С удовольствием представляю вам второго ведущего, Георгий Скалов. Гоша, привет!
3: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы выходим в эфир в формате постскриптум. Это значит, что сегодня у нас на ваши вопросы и на вопросы, написанные комментарием к видео, будет отвечать один из докладчиков форума «Ученые против мифов» Антон Бирюков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Здравствуйте, Антон.
4: Добрый вечер.
3: Антон у нас выступил на последнем форуме «Ученые против мифов Z» с докладом «Краткая инструкция по опровержению теории относительности». Причем, как сам Антон сказал, он не только опровергал теорию относительности, но пошел еще и дальше и опровергал свои опровержения и чужие опровержения теории относительности. То есть это было такое двойное опровержение, и в комментариях к этому видео было очень жарко, там речь идет о тысячах комментариях, по-моему, сейчас, и мы отобрали часть вопросов, на которые сегодня Антон постарается ответить. Виталик, наверное, ты хочешь что-то добавить?
2: Я много хочу чего добавить, но начну, наверное, с того, что, как всегда, мы ждем от вас вопросы наиболее интересные, помимо того, что были заранее заготовлены. Пишите в чате их и напомню о том, что можно всегда поддержать наши стримы. Для этого имеется суперчат, для этого имеется ссылка, которая есть как в описании, так и в чате сейчас появится. Вопрос, который задаются вот таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь. Напомню, что и у нас, у лаборатории научных видео, и у проекта «Антропогенез» имеется свой Patreon. Ну и, соответственно, поддерживая нас на Патреоне, вы улучшаете и количество подобных видео, подобных стримов. Ну и, конечно, напомню о том, что все вопросы, которые были заданы в эфире во время подобного стрима, отдаются нашему лектору. И если ваши вопросы покажутся лектору наиболее интересными, то мы, соответственно, выберем два из них, автором которых мы отдадим две замечательные футболки.
3: Да, мы награждаем авторов лучших вопросов футболками форума «Ученые против мифов», и, пользуясь случаем, я хочу сказать, что форум «Ученые против мифов 13», уже объявлены его даты, и началась регистрация участников, он пройдет у нас 31 октября, 1 ноября, а сейчас в чате появится ссылка на программу этого форума, она получилась очень интересная. Опять же, двухдневный форум. И в конце этой программы у нас еще и состоится финал нашей ежегодной замечательной премии «Почетный академик ВРАЛ».
2: Прошу. Георгий, я еще добавлю только одно, что по итогам предыдущей лекции египтолога Максим Лебедев, Максим выбрал, соответственно, два вопроса, на которые мы показались наиболее интересными. И я могу назвать людей, которые получают от нас футболки. Это Илья Слинко. С вопросом встречал упоминание о ритуале сотрясения земли, когда дамы царского дома на лодке выплывали в пруд и стрясали там тростинки. В чем был его смысл, такой вопрос? И Бел The Best. В какой момент любители древности схватили за голову, осознав, что вытаскивание из гробниц причудливых штучек вредит исследованию истории? Если вы с нами на стриме сейчас, обратитесь к Георгию Соколову, напишите в чате. В чате, вернее, будет ссылка, куда вы должны обратиться, чтобы получить эти футболки. Вот, а пока Георгий с нами визуально.
3: Да, да, я прошу мои контакты бросить в чат, чтобы авторы двух вопросов смогли мне написать. А сейчас, я думаю, пора нам уже переходить непосредственно к сути и передать слово Антону и начать зачитывать те вопросы, которые у нас уже есть. И, наверное, Виталик не будет возражать, если я начну с первого вопроса, который звучит так. Насчет массы фотона, она равна нулю или же ее вообще нет? Вот так сформулирован вопрос.
4: Можно отвечать, я так понимаю?
3: Да.
4: Да, спасибо, Георгий, спасибо, Виталий. Добрый вечер всем уважаемым участникам. Спасибо, что присоединились, что еще раз решили поговорить про теорию относительности. Масса фотона. Давайте так, я коротко отвечу. Она скорее равна нулю. Вот если вопрос ставить так, я бы сказал, что она скорее равна нулю, нежели она полностью отсутствует, и попытаюсь пояснить свой ответ. Ну, во-первых, надо понимать, что этот ответ не то чтобы мной был взят там, из какой-то статьи, из какой-то монографии. Признаться, я нигде в книгах, посвященных теории относительности, и в статьях не встречал вот именно рассуждения на этот вопрос, но он на самом деле довольно интересный. И мне показалось, что этот вопрос похож на следующий, вот там, не знаю, банковский счет у вас. Ну, там можно было спросить человека, у вас банковский счет, его вообще нет, или он просто есть, но на нем нет денег. Да, это, согласитесь, разные ситуации. И вот если так представить, что вот деньги на банковском счету – это масса фотона, я бы сказал, что она равна нулю, но не то чтобы она там есть, но вот некоторый банковский счет, в который можно положить массу фотона, он, в общем-то, присутствует. Мы это знаем по той причине, что, в принципе, оказывается возможным построить электродинамику, то есть возможно построить теорию частиц с целым спином, которые при этом были бы массивны и перемещались бы со скоростью света. То есть, в принципе, можно представить себе электродинамику, построить некую разумную теорию, которая описывала бы массивные фотоны. И тогда в уравнение, которое описывает поведение фотонов, вклинится дополнительный член, который будет зависеть от некоторой буквы, от некой буквы M, имеющей размерность массы. Вот примерно так же, как масса возникает в классической теоретической механике, когда мы описываем какую-то механическую систему. Давайте так. Когда человек спрашивает, что такое масса, на этот вопрос можно дать несколько ответов. Можно представить себе, что масса – это просто как количество материи. Можно представить себе, что масса – это некая мера инертности, то есть это некий коэффициент во втором законе Ньютона, если помните такое из школы. Можно сказать, что масса – это модуль четырехмерного вектора энергии импульса. Это как раз учить теории относительности. И вот у фотона этот вектор, этот модуль равен нулю. Можно себе представить фотон, у которого этот модуль будет не нулевой, он будет какой-то положительный, там будет зависеть от квадратной массы, и, соответственно, сделать массивную частицу. Вот, очень много я тут наговорил. Еще раз резюме. Скорее, эта масса равна нулю, нежели она отсутствует. И мне это кажется потому, что, в принципе, эту массу можно вести, можно представить себе электродинамику с массивным фотоном.
3: Спасибо. И следующий вопрос звучит так. Его задает Антон. Антон, и вопрос звучит так. Свет, излучаемый двумя источниками, друг к другу движется с двойной скоростью? Или я что-то не понял?
4: Да, с двойной скоростью. То есть, смотрите, когда вот у вас есть два источника, да, там, не знаю, если видно в кадре два источника, есть вы, наблюдатели, вы смотрите, как два луча света движутся друг к другу, то относительная скорость двух фронтов света, там двух фотонов, относительная скорость, да, будет больше скорости света, здесь все в порядке. И это будет больше скорости света в вашей системе отсчета. Вот здесь стоило бы, наверное, дальше сразу сказать, а как будет в системе отсчета вот этих самых фотонов. Давайте сейчас пока, наверное, не буду об этом говорить, потому что я подозреваю, что еще будет на тему вопрос, я тогда подробнее об этом расскажу. Мы не можем, в общем-то, связать систему отсчета именно с фотонами, но вот представим себе, что у нас, два электрона. Две вполне себе обычные массивные частицы, которые сближаются друг с другом. Этот электрон летит со скоростью там, 90% скорости света, этот 90% со скорости света. Их относительная скорость с точки зрения меня, вот они летят мимо меня, да, будет 1,8 скорости света. Но относительно каждого из этих двух электронов скорость их взаимного сближения будет меньше скорости света. Вот так устроено наше пространство-время, так устроен мир так устроен мир вообще, и этот мир описывает теория относительности. То есть так устроен мир теории относительности. Ну вот как-то так. Да, равноправны. Инерциальные системы – те системы отсчета, в которых работает принцип инерции, то есть в которых выполняется второй закон Ньютона, тот же самый, известный нам со школы. Там работает классический закон сохранения изменения энергии, закон сохранения импульса, и так, закон сохранения момента импульса и так далее и тому подобное. Все эти системы отсчета, они равноправны. Они равноправны в том смысле, что все физические явления – неважно, механические, там, термодинамические, электромагнитные, в этих системах отчета протекают одинаково при условии, вот про это часто почему-то забывают, при условии, что у них были одинаковые начальные условия. При условии, что были одинаковые начальные условия, было одинаковое начальное состояние системы. То есть, если вы стоите на платформе, мимо которой идет поезд, да, классика, и бросаете мячик под углом горизонта, этот мячик полетит по параболической траектории. Он полетит по форме траектории будет зависеть от того, под каким углом и с какой силы вы этот мячик кинули. Если вы тот же самый эксперимент проведете в вагоне поезда, который равномерно едет относительно платформы, равномерно и прямолинейно, это еще одна инерциальная система отсчета, и точно так же бросите мячик под тем же углом, с тем же усилием, он полетит относительно этого вагона по той же самой траектории. Вот в этом смысле эти две системы отсчета, они равноправны. То есть при одинаковости начальной ситуации, при одинаковости начальных условий все физические процессы будут протекать одинаково. И в этом смысле вы не сможете выбрать какую-то единственную, главную или какую-то выделенную систему отсчета.
2: Спасибо большое. Я надеюсь, что сейчас меня слышно, и я повторю вопрос, который только что был задан, и лектор и Георгий меня слышали, так и не понял, равноправны ли инерциальные системы или нет. Собственно, это был вопрос, на который только что ответ вы услышали. Я надеюсь, что сейчас слышно. Напишите, что меня слышно, чтобы я порадовался. Вот. И переходим к следующему вопросу. Пишет Роман Мейнтес. Спасибо, что поддерживаете. Если на уровне квантовых частиц физика отличается от той, в которой мы существуем, можно ли предположить, что в макромасштабе Вселенной законы физики также могут отличаться?
4: Сейчас этот вопрос нужно осознать. Если на уровне квантовых частиц физика отличается от той, в которой мы существуем, физика, скорее так, на уровне квантовых частиц физика отличается от того мира, который нам привычен вот в рамках нашего ограниченного человеческого опыта. Вот, то значит ли это, а можно ли, пожалуйста, повторить, Виталий, еще концовку вопроса? Он просто длинный.
2: Да, конечно.
4: Да.
2: Значит, да, что в макромасштабе Вселенной законы физики также могут отличаться.
4: Хороший вопрос. Я, признаться, об этом никогда не думал. Исхода у меня ответа нет, но давайте попробую порассуждать. Знаете, мне скорее кажется, что нет. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот те квантовые законы, до которых мы дошли в 20 веке, это, пожалуй, наиболее фундаментальный, ну, на сегодняшний день, это наиболее фундаментальный закон природы, который мы знаем. И нельзя сказать, что законы, по которым живут макротела, да, там, по которым живем мы, тот же самый шарик, брошенный под углом горизонта, это, как считается, не квантовая система, а там атомы, электроны, из которых он состоит, это квантовые частицы. Конечно же, правильное, полное, абсолютно, ну, там, наиболее полное описание перемещения этого мячика, шарика и взаимодействия его с разными телами, оно должно описываться на квантовом уровне. Другое дело, что это очень-очень сложно, и в этом нет необходимости. Мы, конечно, можем получить гипотетически, там, напрячь все компьютеры мира и получить полное квантовое описание взаимодействия этого там, мячика со стенкой или там, с асфальтом, на который он упадет. Другое дело, что это будет описание с такой степенью точности, которую мы с нашим уровнем технологий, с нашим уровнем измерительных приборов, в принципе, никогда не сможем измерить. Вот. Но в этом смысле квантовые законы, они наиболее фундаментальны, и для мячика они тоже работают, они тоже действуют. Другое дело, что на макроуровне оказывается удобным пользоваться некоторым, если хотите, упрощением, каким-то эмпирическим упрощением этих законов, позволяющим нам, в принципе, их использовать в реальности. Потому что в реальности квантовые законы можно использовать только там для расчета приборов, в которых квантовые эффекты оказываются существенными, типа ускорителей, например. Ну или там, окей, какие-то там производства каких-то новых материалов, где тоже надо учитывать квантовые эффекты. И вот поэтому моя мысль такая, что глобально законы природы, которые мы знаем, они достаточно фундаментальны, мы их знаем достаточно хорошо, они работают на квантовом уровне, они, конечно же, работают на нашем макроскопическом уровне, хоть и их сложно рассчитывать, и я думаю, они будут работать и на большем уровне. Во всяком случае, у нас нет каких-то оснований, да, вот помните принцип Оккама, давайте не плодить сущности сверх необходимого. Вот если у нас нет каких-то прямых оснований считать, что эти законы не будут работать на большом масштабе,

0: будет отменять тех законов, по которым живет наш мир. Вот я бы ответил так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Алекс ZH, или Ж, наверное, Ж. Спасибо, Алекс, что поддерживаете наш стрим. Это скорее не вопрос, а некое утверждение. Но я думаю, что Антон прокомментирует. Эйнштейн убил всю космонавтику. Что-то наживать, честно говоря, пока что. Как жаль, что теория имени его верна. Надеюсь, в будущем придумают что-нибудь, не тратя на перелеты со сверхсветом. Не тратят перелеты со сверхсветом массы целых галактик, переведенных в энергию.
0: Ох, ну, боюсь, Эйнштейн здесь не виноват. Вот как бы это так устроен мир. И, ну, в принципе, наверное, физика не виновата. Я сейчас попытаюсь оправдаться за всех физиков. А физика описывает то, что видит. И да, на данный момент мы пока не очень понимаем, как технологически нам двигаться со сверхсветовой скоростью, хотя вот я в своем докладе говорил, что теория относительности не запрещает движение со сверхсветовой скоростью, специальной теории относительности, а общая теория относительности вообще предлагает вполне конкретные решения, да, не технологические, но теоретические решения, как можно перемещаться на большое расстояние в пространстве относительно какого-то наблюдателя за сравнительно короткое время, то есть в каком-то смысле тоже со сверхсветовой скоростью. И тут вся история со всеми этими червоточинами, с искривлением, с заворачиванием пространства-времени и так далее. То есть на самом деле, скорее я бы сказал наоборот, Эйнштейн, он не убил космонавтику, а он сделал возможным как раз-таки в конечном итоге он подсказал тот выход, тот теоретический путь, по которому надо идти, если мы хотим летать к другим галактикам и делать это за разумное время. Поэтому, мне кажется, все скорее наоборот, потому что если бы не было там специальной теории относительности, общей теории относительности, мы бы до сих пор думали, что да, можно, не знаю, взять большой-большой паровоз, загнать туда целую Сибирь дров и на нем улететь к другой галактике. И вот мы бы выкосили всю Сибирь, построили бы этот паровоз, а он бы не сработал. Именно потому, что работают законы специальной теории относительности. В этом смысле, нет, Эйнштейн не убил, наоборот, он сделал возможным в будущем перемещение с большими скоростями. Как спасибо. Я вывернулся?
2: Красиво, спасибо. Красиво. Очень, да, отличный ответ, приятно его было послушать с удовольствием. Спрашивает Евгения Лысакова, это из комментариев, опять же, вопрос. Какие фундаментальные величины, которые мы сейчас считаем постоянными, могли изменяться с течением времени?
0: Очень хороший вопрос и очень непраздный. В принципе, ничто не запрещает фундаментальным постоянным. Первое, что приходит в голову, это гравитационные постоянные. Это коэффициенты закона всемирного тяготения. Этот же коэффициент входит в уравнение Эйнштейна в общей теории относительности. И так называемые постоянные тонкой структуры – это постоянные, которые характеризуют которые характеризуют электромагнитное взаимодействие. Господи, надеюсь, я сейчас не спутал, да, по-моему, все-таки это электромагнитное взаимодействие. То есть это тоже некоторые фундаментальные постоянные, которые так или иначе имеют отношение к атомной физике. Давайте так. Вот. Кажется, есть еще идея, по-моему, я встречал, идея о том, что и скорость света, как вот эта фундаментальная величина, тоже могла бы изменяться со временем. У нас есть еще постоянная планка среди вот таких фундаментальных мировых постоянных. Никогда не встречал, не значит, что этого нет, но я сам не встречал идеи о том, что она могла изменяться со временем. Но в принципе на протяжении миллиардов лет развития Вселенной не исключено, что там давно-давно эти фундаментальные постоянные были немножко другими. И это даже можно как-то проверять экспериментально. Ну, например, постоянная тонкая структура, она влияет на структуру атома, ну, после некого абстрактного атома, на структуру его энергетических уровней, а структура энергетических уровней будет влиять на то, как атом излучает. Да, у нас есть какой-то газ, он, допустим, сделан из водорода, этот водород умеет светить. И в зависимости от того, как, чему равна постоянная тонкая структура, по-разному будет выглядеть спектр излучения этого водорода. И мы можем сравнить спектр водорода здесь у нас в лаборатории на Земле сегодня и посмотреть, как тот же самый водород излучал в далеких-далеких квазарах, где его тоже очень много, благо самый распространенный элемент во Вселенной. И сравнить, не изменялась ли постоянная тонкая структура. Вот такие эксперименты, такие наблюдения проводятся.

0: проводится, изоляционно постоянно тоже, точно знаю, проводится, но пока есть только ограничения сверху, то есть мы не нашли ни одного подтверждения тому, что эти постоянные менялись, по крайней мере, за последние там 10-12 миллиардов лет, а если они и менялись, то так мало, что мы пока это изменение заметить не можем. Вот, но в принципе, да, такое возможно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от дедушки Чайник. Дедушки Чайника. Mm-hmm. Как вы оцениваете перспективы квантовых вычислений? Есть ли в этой области большое будущее? Как примерно можно оценить количество лет для развития этой области компьютерных технологий, чтобы она стала прикладной?
2: Можно я вмешаюсь в этот момент и скажу просто, что, уважаемые коллеги и дорогие зрители, вы, конечно, можете задавать вопросы там про космические корабли и про Большой театр, но вообще сегодняшний стрим посвящен, это по скрипту к докладу, который был посвящен специальной теории относительности. Вот где специальная теория относительности и где перспективы квантовых вычислений? Мне кажется, что это немножко сильный уход вообще от темы. Но если Антон,
1: если возможно, прокомментировать,
2: если Антон готов отвечать на вопросы такие.
0: Георгий, спасибо за этот комментарий. Признаться, мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Боюсь, я о квантовых вычислениях знаю как любитель, я дилетант в этой области. Боюсь, я не готов на него ответить.
1: Да, коллеги, следующий вопрос.
2: Пожалуйста, да. Давайте по тематике сегодняшнего стрима. Специальная теория относительности, может быть, общая теория относительности.
1: Но... Не, вы можете задать, но вы просто не получите ответа, потому что есть определенная сфера, как бы, знаний, да, имейте в виду. И не факт, что мы его зададим, как бы, тоже это имейте в виду. Василь Зорич пишет: с какой скоростью мы движемся относительно света?
0: Очень хороший вопрос. В хорошем смысле, хороший вопрос. Смотрите, когда мы говорим, с какой скоростью мы движемся относительно чего-то, то предполагается, ну, с точки зрения физики, строгой корректной физики, мы с этим чем-то должны связать то, что называется система отсчета. Ну, система координат плюс тело отсчета, допустим, в данном случае это фотон или там фронт электромагнитной волны. Вот. Ну и у нас еще часы должны быть. И вот это вот, относительно этой системы отсчета мы можем измерять скорость. А скорость мы обычно воспринимаем как некая характеристика быстроты изменения координат внутри нашей системы отсчета с течением времени, которое показывают часы к этой же системе отсчета привязанные. Это вот я к чему говорю. Нельзя с фотоном, нельзя со светом связать систему отсчета. Что значит нельзя? Наша физика, или, может быть, даже наша математика, ну, хорошо, окей, скорее наша физика, при попытке связать с фотоном, с частицей, движущейся со скоростью света, инерциальную систему отсчета, мы говорим только о них в данном случае, она начинает разваливаться. Значит ли это, что там нам не хватает какой-то знаний, нам не хватает до чего-то достроить физику? Возможно, но мне кажется, что скорее нет, скорее нам знаний хватает, и скорее проблема в другом. Я бы сказал, проблема скорее в том, что само понятие скорости, к которому мы привыкли, оно имеет ограниченное применимость. И в какой-то момент в определенных условиях, например, в условиях движения, в условиях попытки связать систему отсчета с частицей, движущейся со скоростью света, вот понятие скорости, привычное нам понятие скорости, оно может не работать. Как это можно еще пояснить? Вот представьте себе температуру, представление о температуре. В рамках там, статистической физики температура – это некая мера среднего значения энергии, просто кинетической энергии движущихся частиц. Вот я сейчас сижу в комнате, у меня температура, там, не знаю, плюс 20 градусов. Что это значит? Что те молекулы в комнате, молекулы воздуха, которые движутся, они движутся с определенной скоростью, там, по-моему, около примерно 300 метров в секунду, если я не ошибаюсь. И это означает, вот эта средняя скорость, она и определяет как раз вот эти 20 градусов. Если они будут двигаться медленнее, температура будет меньше. Важно то, что температура как характеристика, это температура, это характеристика распределения частиц по скоростям. То есть для того, чтобы вообще была температура, чтобы ввести это понятие, необходимо больше одной частицы. Нельзя измерить температуру одной частицы. То есть ей можно приписать формально какую-то температуру, но вот в таком привычном нам плане температуру одной частицы измерить, увы, нельзя. То есть понятие температуры, оно зависит от системы, и оно зависит от того, там, сколько частиц мы рассматриваем. Вот понятие скорости в каком-то смысле может вести себя аналогичным образом, и оно может быть неприменимо к ситуации, когда мы пытаемся связать систему отсчета с фотоном. Ну и здесь же можно вспомнить понятие, там, точные координаты понятия импульса. Это из квантовой теории, вот знаменитые соотношения Гейзенберга, которые нам говорят, что у квантовой частицы нельзя одновременно точно определить координату и импульс, или там энергию и момент времени, в который эта энергия измеряется. Это тоже можно интерпретировать так, что на определенном масштабе привычные нам понятия координаты, привычные нам понятия импульса теряют свой смысл. Отчасти потому, что мы привносим вот из нашего механистического повседневного опыта и пытаемся принести это туда, где их, в общем-то, уже нет. Вот и я бы ответил так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает его некто под ником две единички VZ, не знаю.
1: Я думаю, это IL, наверное, так.
2: Неважно, IL, VZ, неважно. И вопрос звучит так. Я так понимаю, чтобы понять этот вопрос, нужно посмотреть доклад Антона. Это как это у вас GPS-спутники летают на скорости меньше первой космической? Я думаю, что здесь нужно просто напомнить, может быть, Антон, пару слов о том, почему речь шла о спутниках GPS, об их скорости.
0: Да, я в своем докладе приводил в пример спутники систем глобального позиционирования как ту технологию, как пример той технологии, в которой напрямую используются выводы теории относительности, как специально, так и общей теории относительности. Спутники GPS летают на орбитах, если я правильно помню, около 20, на высоте 20 тысяч километров над поверхностью Земли, то есть это не околоземная орбита, и летают они, по-моему, со средними скоростями как раз около... там 14 тысяч километров в час, это в два раза меньше, чем первая космическая скорость для Земли. Но, тем не менее, это достаточно большая скорость, это там сколько, где-то 5% от скорости света, и этого уже оказывается достаточно.
2: Не 5%, все-таки... Ой. Меньше значительно, чем 5%.
0: Ну, чуть меньше, 4, то есть 300 тысяч километров в... А, в секунду, прошу прощения. Да, да, конечно, сильно меньше.
2: Да, да, кстати говоря, во время доклада у вас тоже прозвучала именно похожая цифра, и в комментариях потом очень многие написали, что в каких-то процентах идет скорее о сотых долях процента.
0: Да, прошу прощения, это была такая вот неосознанная оговорка, прошу прощения, но здорово, что заметили, значит, люди внимательно смотрят. Это очень приятно. В таких случаях преподаватель обычно говорит, а я специально это сделал, чтобы вы это заметили. Но в данном случае, да, это было не специально, простите, это была оговорка. Ну так вот, в общем, скорость там до десятка тысяч километров в секунду, но это меньше, чем первая космическая скорость. Тем не менее, этого уже оказывается достаточно для того, чтобы учитывать поправку к ходу часов на спутниках GPS стоят достаточно точные атомные часы. Ну и, собственно, как GPS работает, спутник присылает нам сигнал с моментом времени и свои собственные координаты. Спутник знает достаточно хорошо свою орбиту. И часы на спутнике, из-за того, что он движется там со скоростью 14 тысяч километров в час, они идут чуть медленнее, чем у нас часы на Земле. И вот это приходится учитывать, потому что если мы не будем учитывать эту поправку, то у нас, собственно, за счет вот этой разница времени по нашим часам у каждого, как говорят, пользователя в его GPS-приемнике есть свои часы, они определенным образом синхронизуются со спутниками GPS, давайте сейчас на этом, наверное, не останавливаться, и по разнице времени между моментом испущенного сигнала и моментом, когда сигнал был принят, и координатом спутника, в конечном итоге пользователь вычисляет свое положение в некоторой системе координат, там, привязанной к Земле или некой инерциальной системе координат. И вот если не вводить поправку за счет специальной теории относительности, она, кстати, не очень большая, там, по-моему, 7 микросекунд в сутки, гораздо больше, это в большую сторону, и с другой стороны, часы спешат, по-моему, на 30 8, кажется, микросекунд, 45 микросекунд в сутки, это поправка общей теории относительности. Вот если эти поправки не вводить, тогда у нас GPS будет достаточно сильно врать, там, по-моему, около 10 километров в сутки будут уходить показания GPS. Так вот, как же они так летают медленно? Они так медленно летают, потому что они летают высоко, потому что гравитация спадает с расстоянием. Сила притяжения, если помните, она обратно пропорциональна квадрату расстояния. Гравитационный потенциал, он просто обратен, меняется как единица, деленная на расстояние. И поэтому, если мы хотим оставаться на круговой орбите достаточно далеко от гравитирующего центра, нам не надо двигаться с большой скоростью. Вот вспомните Луна. Расстояние до Луны 384 тысячи километров. Луна делает один оборот вокруг Земли за там, 27,3 суток. Да, и просто посчитайте 2πr, длину орбиты поделите на эти 27,3 суток, вы получите скорость что-то вроде 1 км в секунду. Именно потому, что притяжение, гравитация на расстоянии Луны, она гораздо слабее, чем здесь у нас около Земли. Поэтому Луне нужно двигаться с не очень большой скоростью, если она не хочет улететь в космос. То же самое и спутники. А первая космическая скорость – это на самом деле круговая скорость у поверхности Земли. С такой скоростью будет летать мячик, если его очень сильно пнуть вот прямо у поверхности Земли и полностью в отсутствие атмосферы, полностью в отсутствие какого-либо трения. То есть даже спутники на низких орбитах, там даже МКС, который там летает на высоте 450 километров, даже у нее уже скорость, круговая скорость чуть-чуть меньше, чем вот эта первая космическая. Так что здесь все в порядке.
2: Я бы хотел здесь просто прочитать цитату еще из одного вопроса, который там у нас был, на самом деле, планировался после, но просто если уж зашла речь об спутниках GPS, Виталик, мы сейчас не сможем вывести этот текст, я просто его зачитаю. Что касается GPS, это было из комментария пользователя по имени Dysond. Что касается GPS, так там точность повысили только за счет количества точек отсчета и частоты выборки. Если сначала пытались повышать точность за счет применения теории относительности, была такая попытка, то сейчас все эти программные модули там остались чисто потому, что в наше время никто не будет заниматься выпиливанием их из рабочей системы. Вот. Но это не заслуга теории относительности. А вот. Сейчас еще в комментариях написали, что в GPS работает эффект Саньяка. Я не знаю, что такое эффект Саньяка, а не, не специальная теория относительности.
0: Я вот признаюсь, я тоже, кажется, не знаю, что такое эффект Саньяка. Возможно, когда закончится этот стрим, я вспомню, что это такое, но вот прямо сейчас я не готов прокомментировать. Но то, что мы не можем отказаться от поправок, релятивистских поправок в GPS, это совершенно точно. Можно предлагать разные алгоритмы повышения точности определения положения на Земле, но как минимум хотя бы из тех соображений, что мы лучше знаем орбиту GPS, мы можем поставить более точные часы туда, мы можем использовать, и так делается, информация, используя информацию с нескольких спутников одновременно, как минимум 4 нужно для того, чтобы определить координаты, но, как правило, у нас над головой висит больше, там, по-моему, до 12, до 15 может висеть, и вот совмещая вот эти все информации, мы можем вполне себе повышать точность. Кстати, интересный факт, буквально недавно узнал, не могу не поделиться. Я всегда, признаться, думал, что у GPS есть два отдельных канала, условно говоря, гражданский и военный, и военный предоставляет лучшую точность определения координат, а гражданский худшую. Так вот, оказалось, что еще 20 лет назад, тогдашний, кто там был, президент США, он своим указом, по сути, открыл военный канал, то есть GPS сейчас предоставляет именно ту точность, которую может, по максимуму, а военные частоты, они отличаются от гражданских только тем, что они лучше защищены и от помех, и они будут работать там даже, грубо говоря, глубоко в лесу, под листвой, там под водопадом, все равно можно будет определить свои координаты, а гражданские, как не приемники, гражданские излучатели, они просто менее мощные. Вот такой интересный факт узнал.
2: Да, успел загуглить, и уже в комментариях и в чате написали уже несколько раз, что такое эффект Саньяка. Появление фазового сдвига встроенных электромагнитных, встречных электромагнитных волн во вращающемся кольцевом интерферометре.
0: Хорошо. Лучше не могу прокомментировать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Давайте двигаться дальше. Следующий вопрос. Сейчас, одну секунду. Задает его...
1: Евгения Лысакова.
2: Опять же, Евгения Лысакова, уже второй вопрос от нее. Если скорость света менялась, должно было измениться соотношение массы и энергии. Как это бы повлияло на уже существующую материю?
0: Ну, как минимум, это повлияло бы на те процессы, в которых энергия покоя так или иначе трансформируется в материю. Ну, например, там процессы рождения частиц, двухфотонные или есть однофотонный процесс рождения частиц, если они происходят в очень сильном магнитном поле, у нас поменялся бы порог рождения этой материи, и тогда у нас немножко поменялся бы, не готов сказать, насколько сильно, но я думаю, немножко поменялся бы состав по частицам, распределение по сортам частиц той материи, брионной материи во Вселенной, которую мы знаем. То есть вот перепись частиц, она стала бы немножко другой. А как это в результате повлияло бы на наш мир, вот не готов сказать, надо, наверное, думать и просчитывать.
2: Да, спасибо большое. Прежде чем передать слово Виталику, который задаст следующий вопрос,
1: хочу сказать, сам забрал слово.
2: Да, что нас смотрят 540 человек уже с лишним, а лайков значительно меньше. Как так?
1: Беда.
2: Вам нравится наш сегодняшний эфир, такой интересный.
1: Друзья, кстати, не забывайте не только ставить лайки, но и подписываться на канал. Это очень сильно влияет на продвижение вашего любимого канала. Я надеюсь, вашего любимого канала.
2: А лайки влияют на продвижение вот этого конкретного стрима. Он будет в различных выдачах располагаться выше, и больше зрителей нас сегодня посмотрят. Будет интереснее.
1: Угу. И продолжаем с вопросами. Регулярный наш подписчик и зритель Канхакер спрашивает. Здравствуйте. Есть ли прогресс с решением проблемы космологической постоянной? Может, на обозримом горизонте что-то ожидается?
0: Тоже хороший вопрос. У меня нет ощущения того, что на обозримом горизонте прям вот что-то ожидается. Если это вообще космологическая постоянная, речь идет о темной энергии. Это вот, может быть, не все слушатели знают. Темная энергия – это нечто, что так или иначе заставляет нашу Вселенную расширяться с ускорением. То есть, либо это какой-то определенный вид материи, либо это свойство, в принципе, свойство пространства-времени, свойство уравнения общей теории относительности, которое работает всегда и везде. То есть, не в том плане, что у нас что-то такое дополнительное есть, а в том плане, что вот в любом пространстве такая штука будет работать. Я, не будучи профессиональным космологом, вот не готов, наверное, прокомментировать, что именно сейчас происходит у теоретиков. Есть ли какие-то прорывы? Во всяком случае, таких общедоступных для профессионального сообщества прорывов, да, о которых там судачили бы коллеги, точно выходили бы статьи, на них обращали внимание, пожалуй, нет. Вот за последние там несколько лет я ничего не видел. То есть, с моей точки зрения, выглядит это так. Теоретики работают тихо у себя, и как будет что-то прям свежее-свежее интересное, они нам это выдадут.
1: И практически в продолжении дедушка Чайник, во-первых, извиняется, он нас услышал. Прошу прощения, говорит. Хотелось бы узнать у ученого, занимающегося конкретной дисциплиной, что в вашей области является проблемой на данный момент, что вас лично беспокоит с точки зрения доказательности в теории?
0: Так, здесь вопрос стоит из двух частей. Вот если первый касается, видимо, той области, которой непосредственно я занимаюсь, а вот второй касается некоторой теории, вот, видимо, о теории относительности или о теории вообще. Вот здесь я просто не до конца понимаю. Ну, хорошо, попробую ответить и так, и так. Я по своей работе занимаюсь исследованием нейтронных звезд, таких замечательных объектов. Там очень много вопросов, и я сходу мог бы выделить два, пожалуй, наиболее таких животрепещущих, фундаментальных вопроса. Первый вопрос – это вопрос об уравнении состояния нейтронных звезд. То есть это вопрос о том, как ведет себя материя, если ее очень-очень-очень сильно сжать, настолько сильно, насколько мы ее не можем сжать нигде на Земле. Это вот уравнение состояния холодной сверхплотной материи. Нейтронные звезды – это единственные лаборатории во Вселенной, которые позволяют нам, могут позволить в будущем ответить на этот вопрос. Это не так просто сделать, потому что это требует достаточно тонких наблюдений, но вот конкретно необходимо уметь измерять одновременно и массы, и размеры нейтронных звезд. Нейтронные звезды – это звезды диаметром около 25 километров, а находятся они на расстоянии сотни парсек, там несколько килопарсека, измерить точно, а измерять нужно там с точностью, не знаю, 10% их радиус, а лучше меньше. Измерить этот радиус очень-очень тяжело, и это вот одна из конкретных проблем наблюдательных. Конкретная теоретическая проблема, которую не могу не сказать, это проблема радиоизлучения нейтронных звезд. Нейтронные звезды обладают сильнейшим магнитным полем, то есть они окружены очень сильной магнитосферой, в этой магнитосфере текут сильнейшие токи. Там много заряженных частиц. И мы видим, что эти магнитосферы излучают во многих диапазонах, в том числе в радиодиапазоне. Но если с излучением там, в оптическом диапазоне, в рентгеновском, гамма-диапазоне, мы, в общем-то, более-менее понимаем, как это происходит, мы можем предложить разумную теорию, которая позволяет объяснить нам свойства этого излучения, то как рождается радиоизлучение, мы до сих пор не знаем. Это проблема, которая существует вот все там 50, более 50 лет, пока мы изучаем уже, наблюдательно изучаем нейтронные звезды, и окончательного теоретического решения, то есть это вот тот, пожалуй, редкий, с моей точки зрения, случай, когда на протяжении 50 лет теоретики не могут найти решение, казалось бы, частной задачи о радиоизлучении вполне себе понятной системы. Вот это вот те проблемы, которые остаются нерешены и которые меня, ну так, в хорошем смысле слова, возбуждают. Вот. А вот что касается теории, я так понимаю, вопрос скорее про то, нет ли что-то в какой-то теории, что мне кажется чем-то недоказанным или мне кажется каким-то, видимо, странным или не до конца обоснованным. Знаете, пожалуй, нет. То есть все теории, они по-своему разумны и по-своему безумны. То есть вот, наверное, нет какой-то такой теории, которая ходит в сообществе, по крайней мере, в том, которому принадлежу я, и на которой там хочется вот так вот косо посмотреть, и говорить, нет. Скорее нет, все достаточно разумны.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Максим Песцов задает вопрос, присылает нам большой донат, поддерживает. Спасибо, Максим. Еще вопрос про GPS. Видимо, тема GPS для всех. Все, значит, знают, что такое GPS.
1: У всех есть в телефоне.
0: Да, но у всех есть GPS.
2: Пользуются, по крайней мере, поэтому волнует. У нас в телефоне кварцевые часы, на спутнике атомные, насколько я знаю. Как происходит их синхронизация?
0: На самом деле не очень сложно. Смотрите, это, конечно, проще, наверное, представить себе математически. Ну, позвольте, я, наверное, не буду сейчас выписывать уравнение. Представьте себе одномерную ситуацию. Представьте себе, что у нас мир не трехмерен, а одномерен. И вот есть у нас одна единственная координатная прямая. Где-то находитесь вы не знаете свою координату, и где-то находится спутник, который может посылать сигнал с меткой времени и со своей собственной координатой. И вот вы принимаете этот сигнал, и там говорится, что сигнал был испущен в момент времени t равный 5 секунд, а у вас на часах сейчас 10 секунд, и он пришел из точки с координатами, не знаю, равной 10. Значит ли это, что вы точно можете определить свою координату? Нет, не значит, потому что этот сигнал мог прийти вам либо с одной стороны, либо с другой стороны. То есть у вас есть некоторая неопределенность положения. Тогда вы берете второй спутник, и он вам присылает, у вас есть уже два спутника, которые присылают вам два сигнала с двумя моментами времени и своими двумя координатами. И вы тогда можете записать систему из двух уравнений, в которые войдут ваши неизвестные координаты. Это будет первая неизвестная величина, а второй неизвестной величиной будет поправка ко времени ваших часов по отношению к часам на спутниках. Вот часы на спутниках, они все синхронизованы. Это вот отдельная большая техническая история, которой занимается наземная служба поддержки системы GPS. Они их синхронизуют, но ваши часы от всех этих часов на спутниках отстают на какую-то одинаковую величину. И вот видите, у вас есть два спутника, у вас есть два уравнения и две неизвестных. Ваша координата и вот эта поправка ко времени. И то есть, имея на одной прямой два спутника, вы можете и узнать свою координату, и синхронизоваться с часами на спутниках. В трехмерии все то же самое, только спутников уже четыре. У вас четыре уравнения, четыре неизвестных, три ваших координаты в пространстве и четвертая поправка ко времени. Вот примерно так это работает.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Дезмонд. Спасибо вам, Дезмонд, за поддержку. Если часть Вселенной улетает от нас быстрее скорости света, значит, она весит бесконечно много, и значит, Вселенная по-любому черная дыра.
0: То есть это к вопросу о том, что Вселенная расширяется со скоростью больше скорости света. Нет, она не весит бесконечно много. И важно различать скорость как изменение координаты со временем. Вот, по-моему, во время его доклада был такой вопрос, можете обратиться к записи доклада, если, надеюсь, она доступна, и там я отвечал на вопрос вот об этом расширении Вселенной, которое происходит со скоростью больше скорости света. У вас есть скорость движения, которая в метрах в секунду, и у вас есть скорость появления нового пространства. Она тоже в метрах в секунду, но это разные метры в секунду. И вот скорость появления нового пространства – это хоть и метры в секунду, но они, это не скорость перемещения чего-то куда-то, и это вполне себе может быть больше скорости света. Вот здесь нужно придумать какую-нибудь хорошую аналогию. Сейчас попытаюсь сходу ее придумать. Наверное, не получается. Почему-то начинаю думать про деньги. Да, там у вас есть, не знаю, монета 1 рубль, и там. Сейчас. Окей, там вы работаете, вы получаете сколько-то рублей в час. Да, там это может быть ваша зарплата, с одной стороны, а с другой стороны, там. Какой-то оборот компании тоже может быть какие-то, не знаю, какие-то там миллиарды рублей в час. И обе величины – это величины, измеряющиеся в одной и той же размерности, и там рубли в час, и здесь рубли в час, но по своей сути это разные величины. Так, надеюсь, я не запутал. Хорошо, давайте забудем вот эту вот аналогию. А главное помнить, что это разные скорости, и скорость появления нового пространства – это не скорость переноса информации, не скорость переноса импульса куда-либо, поэтому она вполне себе может быть больше скорости света. И там вот не будет той истории, что вот это вот релятивистское увеличение массы, которого на самом деле нет, вот, она не будет увеличиваться.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Макс Неспящий, видимо, так это произносится. Здравствуйте, можно ли будет в будущем использовать превышение скорости света при угловой скорости и недавний опыт в ЦЕРНе, давший частицу материи при столкновении фотонов, для материализации объектов на большом расстоянии?
0: Вот не очень понимаю, о каком опыте идет речь. Я, видимо, не в курсе.
1: Макс, напишите, если вы сейчас в чате, что вы имели в виду.
0: Вот. Ну, при столкновении фотонов, в принципе, частицы материи рождаются достаточно часто. Это вполне себе нормальная ситуация, когда это как раз вот, когда у нас энергия переходит в массу, масса переходит в энергию, и да, у нас можно рождать частицы. А можно ли еще раз показать вопрос, Виталий?
1: Да, конечно.
0: Пардон? Нет, это не... Превышение скорости света при угловой скорости, это, видимо, имеется в виду скорость зайчика, и новые частицы при столкновении фотонов для материализации объектов. Я, видимо, так это понимаю. Нельзя ли будет куда-то послать два пучка фотонов, да, чтобы там они столкнулись и материализовался какой-то объект, и вот тем самым мы со скоростью больше скорости света перенесли объект на какое-то далекое расстояние. Вот я так воспринимаю этот вопрос, если неправильно, пожалуйста, напишите. Но вот если так, то нет, хорошая идея, но она, боюсь, не пройдет, потому что, опять же, мы пошлем два пучка фотонов откуда-то там от нас, да, или там с каких-то двух точек, и это все равно будет со скоростью света. То есть таким образом все равно не удастся перенести информацию, не удастся перенести материю, не удастся перенести импульс. Вот, увы и ах.
1: Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать спасибо NGR, которая перешла на уровень заведующей лаборатории. Огромное спасибо за поддержку. Стала спонсором нашего канала. Еще раз спасибо. И вопрос от Михея Баранкина. Я всегда задаю вопрос, как объяснить сталкивание и слияние галактик, если пространство между ними постоянно расширяется?
0: А, ну здесь как раз просто, оно просто расширяется не так быстро, как оно летит. У нас скорость расширения пространства это где-то 70 км в секунду на 1 мегапарсек. 1 мегапарсек это достаточно большое расстояние, то есть это там больше, чем у нас до туманности Андромеды, это 70 км в секунду. А мы с той же самой туманностью Андромеды, галактикой М31, сейчас сближаемся со скоростью, по-моему, около 300 км в секунду. То есть вот этот процесс сейчас выигрывает. В тот момент, когда это расширение станет, если станет, вот в тот момент, когда оно станет быстрее, вот тогда, да, галактики будут друг от друга удаляться, и их собственной скорости будет не хватать для того, чтобы сблизиться. И в какой-то момент, да, может так оказаться, что там будет одна единственная бедная галактика, вокруг нас никого не будет, вот, и сталкиваться будет не с кем. Но пока скорости относительного движения быстрее, чем вот эта скорость расширения Вселенной.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вархамстер вон Альтдорф спрашивает. А мне интересно, не станет ли сжатие Земли причиной замедления ее вращения?
0: А разве Земля сжимается? Ну, допустим, даже если она сжимается, то будет как раз наоборот, она будет вращаться быстрее. Это как та же самая история с фигуристом, который вращается и прижимает к себе руки и начинает вращаться быстрее. Более того, это происходит каждый год. Интересный факт. Есть службы, геофизические службы, которые мониторят скорость вращения Земли. Вращение Земли не очень такая выверенная, не очень постоянная. Скорость вращения Земли не очень постоянная величина. На нее влияет достаточно много факторов. И интересный факт, который мне поведали коллеги из Института физико-технических радиоизмерений в Менделеево, Подмосковье, это там, где находится один из атомных часов, основных реперов наших российских атомных часов. А вот они там мониторят скорость вращения Земли и просто видят, как осенью, когда деревья сбрасывают листья, то есть часть массы как бы поджимается к Земле, Земля начинает вращаться чуть-чуть быстрее. Вот так вот. Такой вот эффект мы видим. Так что нет, она не будет вращаться медленно, она будет вращаться быстрее.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Значит, продолжает задавать вопросы дедушка Чайник. И я попробую, значит, зачитать вопрос. Ну, во-первых, так приятно, что есть такие умные люди. Это, да, мы с вами
1: факт.
2: Согласны.
1: Да. Спорить не с чем.
2: А что известно о течении токов? Вы говорили о звездах. Откуда такая убежденность? Какие методы используются для обоснования теории того, что вы рассказываете? Антон, вы поняли смысл этого вопроса?
0: Боюсь, не до конца. Течение токов и о звездах. Я, по-моему, не упоминал о звездных потоках. Есть такие структуры в галактике, но, по-моему, я про них не упоминал. Внутри звезд текут токи электрические, да, они текут, потому что они генерируют магнитное поле. Может быть, об этом идет речь. Ну, и в любом случае, даже независимо от того, как устроена первая часть вопроса, я могу прокомментировать вторую. Почему мы уверены в том, что мы говорим? Потому что это подтверждается наблюдениями. Все эти теории, так или иначе, все теории, которые мы строим, вот, особенно в астрофизике это важно, мы всегда доводим до какого-то конкретного наблюдательного предсказания. И оно проверяется. Если оно проверяется и оно срабатывает, замечательно. Мы считаем, что эта теория верна до тех пор, пока не будет какого-то другого наблюдательного факта, ее опровергающего. Вот здесь просто универсальный ответ можно дать.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос, опять же, от Дезмонда, который спрашивает, это правда, что в атмосфере Земли постоянно рождаются черные дыры от столкновения со сверхбыстрыми космическими частицами?
0: Вот как так и тянет сказать. Окей, я чуть было сразу не сказал, что нет, неправда. На самом деле я не знаю. То есть правильный ответ – я не знаю. Никогда не встречал каких-то расчетов, строго показывающих, что такое в принципе действительно, что такое происходит. Возможно, можно показать, что могут образовываться какие-то микроскопические черные дыры, да, там, как в том же самом Большом адронном коллайдере. Ну вот тоже не встречал расчетов, которые строго показывают, что это происходит. Поэтому давайте так, я аккуратно скажу, что скорее все-таки нет. Скорее все-таки не рождаются.
1: Спасибо. И благодарим Ангелину Кирсанову, которая регулярно поддерживает наши стримы. Спасибо за стрим, пишет она. И огромное спасибо организаторам за интересные темы, замечательных лекторов. Мы стараемся. Да, лектор у нас классный. Пусть будет гжг-фыж. Так пусть звучит этот ник. Не понял, почему зайчик, двигающийся по Луне, не считается за движение? Почему он не переносит информацию?
0: Потому что, чтобы перенести, ему нужно эту информацию, вот он бежит по Луне, да, там слева направо, ему нужно где-то справа что-то схватить и налево перенести, и как-то удержать. Так вот, он ничего не хватает справа. Все, что он переносит, на самом деле, это фотоны, которые летят, ну, если мы с Земли пускаем этот зайчик, то они летят с Земли, да, там лазерный луч, он летит с Земли. И все, что эти фотоны, все, что мы в них можем вложить, какая-то информация, на самом деле, тоже не абстрактна. Мы можем как-то модулировать этот сигнал, его яркость, его переменность, длину волны, например, на которой этот лазер светит. И это мы все можем делать только здесь, на Земле. И всю эту информацию он берет от нас. Мы ничего не можем захватить там, на Луне или еще где-то дальше, куда мы его послали. И вот в этом смысле он не переносит информации.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос задает Виталити, а точнее это комментарий, да, из комментариев к ролику. Длинный вопрос. А почему, когда физикам выгодно, то скорости складываются, а когда невыгодно, они не складываются? Почему при расширении Вселенной скорость сложилась, а если фотоны летят друг к другу навстречу, то их скорость не складывается?
0: На самом деле скорость – хороший вопрос. Здесь речь идет о том, как я понимаю, что есть формула для сложения скоростей классическая, назовем ее так, там, из классической механики, она, которая достаточно интуитивна, и там, если мы идем по поезду со скоростью 5 км в час, а поезд движется со скоростью 30 км в час, то мы вместе с поездом движемся со скоростью 35 км в час. Это как бы понятно. И вот правда в том, что это строго говоря не работает. Мы будем двигаться со скоростью не 35 км в час, а чуть-чуть меньше. И вот тут не совсем корректно говорить, что там, когда физикам выгодно, она складывается, когда невыгодно, не складывается. Они не складываются никогда, просто иногда, там, раньше, перед теми же самыми физиками, инженерами, не ставились задачи, требующие такой высокой точности, в которой этот эффект нужно было бы учитывать. Вот чтобы сделать паровоз в 19 веке, этого можно было не учитывать. А вот чтобы сделать GPS – в 21 веке, это приходится учитывать. То есть они не складываются никогда, просто иногда про это можно забыть, это не влияет на там, те технологии, на те приборы, которые мы создаем.
2: Спасибо. Сонет Барш, Сонет Барш спрашивает. Спасибо, Сонет Барш, что поддерживаете наш стрим. Спрашивает, подскажите, пожалуйста, допускаете ли вы, что может быть создана другая теория, аналогичной теории относительности, объясняющая строение мира Вселенной, и есть ли к этому предпосылки?
0: Ну, вопрос в том, насколько другой она может быть. В принципе, вот насчет специальной теории относительности, нет. Смотрите, существуют теории, которые до некоторой степени, не сказать расширяют, но являются альтернативными к специальной теории относительности, к общей теории относительности. Например, вот в основе специальной теории относительности лежат так называемые преобразования Лоренца, которые получаются из вполне конкретных физических предпосылок. У нас есть некоторая свобода, мы можем поменять часть предпосылок, например, когда мы рассматриваем инерциальная система отсчета, и вот там в системе отсчета в каждой точке пространства находятся какие-то часы, свои собственные, и мы можем эти часы как-то синхронизовать. Мы можем синхронизовать при помощи светового сигнала, а можем синхронизовать при помощи сигнала, который распространяется с другой скоростью. И у нас получится немножко другая теория с немножко другими преобразованиями, так называемые паралоренцовские преобразования. И в рамках этой теории даже могут возникать насколько я знаю, выделенные системы отсчета. Другое дело, что они будут сложнее, они не будут, как говорят физики, минимальными. Они потребуют как раз введения вот этих дополнительных каких-то сущностей, которые как раз физики так не любят. Они при этом будут описывать мир, описывать достаточно хорошо, описывать те необходимые эксперименты, но делать это просто чуть сложнее. То же самое и с общей теорией относительности, которая является геометрической теорией, существуют попытки, там, непрекращающиеся, построить альтернативные теории гравитации вот, без геометрии. Там, первое, что приходит в голову, это так называемая релятивистская теория гравитации, которая развивалась там, в Советском Союзе, в России, в частности, в Московском университете. Но эти теории тоже в каком-то смысле являются не минимальными, опять же, если насколько я их помню. То есть мы можем пока вот чем выделена специальная общая теория относительности, она выделена тем, что она является наиболее простой, она апеллирует к наименьшему количеству каких-то сущностей, смыслов для того, чтобы объяснить мир. Там физика, наука в каком-то смысле ленивая, физики достаточно ленивые, и если нам приходится использовать много сущностей, то там не 5 переменных в уравнении, а 6, нам уже некомфортно. Мы пытаемся количество этих переменных, этих сущностей уменьшить. Вот пока теория относительности предлагает минимально возможное количество сущностей. Если найдется теория с еще меньшим количеством переменных, может ли на это претендовать та же самая теория струн? Это скорее теория про материю, нежели про пространство-время. Хотя нет, отчасти и по пространству-время. Вот, например, та же самая теория струн, если она будет завершена, и она окажется лучше, то вот почему нет? Да, в каком-то смысле будет альтернативой.
1: Спасибо большое. Прежде чем продолжить, мы уже больше часа находимся в прямом эфире. Нас смотрит 662-664 человека. Огромное спасибо, что смотрите, поддерживаете. И не забудьте скинуть эту ссылочку на этот стрим своим друзьям. Давайте до 1000 доберем. Ну и необходимое объявление, очень важное для нас. Я думаю, Георгий начнет.
2: Да, значит, первое, что хочу сказать. Форум «Ученые против мифов», 13-й уже. На самом деле он 14-й по счету, но нас много раз спрашивали, почему мы назвали форум «Ученые против мифов Z» и зачем пропустили цифру 13. Мы цифру 13 берегли для осени и думали, что у нас будет еще и очный форум, но пока что мы не решаемся его проводить, хотя формально какие-то мероприятия сейчас разрешены, но, к сожалению, эпидемия никуда не делась, и опасность заразиться осталась. Поэтому мы пока не будем рисковать здоровьем наших зрителей, будем проводить онлайновый форум. А даты близко находятся к такому празднику, который называется Хэллоуин. Мы, правда, я, честно говоря, редко его праздную, точнее, вообще не праздную. Но, тем не менее, мы решили, что элемент какой-то чертовщины не помешает. Поэтому пусть будет 13-й форум в онлайн-формате. 31 октября, 1 ноября. Интересная программа. В конце этой программы финал премии «Почетный академик Урал». Сейчас уже идет голосование по второму этапу в полуфинале. У нас есть 10 полуфиналистов. Страсти кипят. Я надеюсь, что ссылки и на программу форума, и на голосование за премию «Почетный академик Урал» сейчас появятся в чате. А я думаю, что Виталик хочет что-то сказать еще.
1: Да, много чего можно сказать. Да, конечно, я хочу напомнить о том, что у нас продолжается поток наших приятных, надеюсь, для вас стримов. В среду мы также в формате постскриптума пообщаемся с Дмитрием Вибе. Я знаю, что вы любите этого лектора, этого спикера. И мы, естественно, будем общаться на тему доклада «Почему летающие тарелки больше не летают». Это еще с форума «Ученые против мифов». 10 было. Так что имейте в виду, в среду, 7 октября. Ну, а в четверг, 8 октября? Да-да-да.
2: Я встряну, просто хочу сказать, что этот доклад у нас, по-моему, лидирует по просмотрам вообще из всех докладов, всех 13 форумов «Ученые против мифов». Самый просматриваемый доклад – это доклад Дмитрия Вибе «Почему летающие тарелки больше не летают». Извини, нет, что перебил.
1: Да ничего, это круто. Я думаю, что и формат по скриптуму тоже будет интересен. И, надеюсь, он наберет очень много просмотров. А в четверг, 8 октября, уже Виталий Егоров в рамках записи с форума «Ученые против мифов Z», это уже 13-й эпизод будет, Виталий Егоров ответит расскажет вернее о том, летим ли мы на Марс и как перестать бояться и полюбить солнечную радиацию. Кстати говоря, завтра, если вы следите за тем, что происходит на канале «Лаборатория научных видео», мы организуем стрим с Дня космоса, который будет проходить здесь, в Петербурге, в Петропавловской крепости. Сразу 4 лекции. Уже плеер для этого стрима создан. Так что подключайтесь, подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить начало. Так что имейте в виду.
2: Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня, как и на всех наших стримах, за лучшие вопросы вручаются футболки, и Антон после окончания сегодняшнего стрима выберет 2 лучших вопроса, авторы которых получат 2 прекрасные футболки форума «Ученых против мифов». Задавайте ваши вопросы, используйте для этого специальную ссылку, которая сейчас появится в чате, используйте суперчат. И также напоминаю, что вы можете поддержать оба наших проекта, и Антропогенез.ру, и Лабораторию научных видео, на Патреоне. Могу еще добавить, что идет непрерывный стрим, 24-часовой стрим на нашем новом канале «Научная станция». Ольга Вдовина в прямом эфире вместе со своей ассистенткой Юлей с помощью примитивных каменных костяных инструментов изготавливает вазу из твердого камня диорита. Сейчас там, правда, ночь, по ссылке переходите. Если вы перейдете, вы увидите прекрасную табличку, что работа продолжится в понедельник в 6 утра. Да, там не только ночь, там еще и выходные. Да. Но, тем не менее, если в рабочее время, особенно утром, вы зайдете, вы увидите, как кипит работа. Сейчас происходит шлифовка уже некого куска по форме приближающегося постепенно к вазе, уже такого вазообразного куска диорита.
1: Ну да, я хочу добавить о том, что в целом, если вы начнете в понедельник смотреть, если ваше время не совпадает с кемеровским, вы всегда можете плеер немножечко назад отмотать и посмотреть, что происходило. Так что не переживайте по поводу несоответствия времени.
2: А теперь, наверное, мы перерыв закончим. Наш объявление мы сделали. Виталик, может быть, ты начнешь?
1: Без проблем. Вопрос. И вопрос от Шамона, наверное, так. Если для разгона тела до световой скорости надо бесконечно много энергии, то как сами фотоны достигают скорости света? Откуда бесконечная энергия?
0: Им-то как раз не нужна бесконечная энергия, у них энергия вполне себе конечная. Бесконечная энергия нужна для того, чтобы разогнать тело, которое обладает конечной массой. Конечной массой и вот конечной инертностью, в смысле своей массы. Фотоны, частицы, у которых масса равна нулю, именно поэтому они вполне себе могут переносить энергию, и они разгоняются, они рождаются уже со скоростью света, движутся всегда со скоростью света, ну, там, если мы не рассматриваем движение в какой-то среде, просто в пустом пространстве, вот из-за того, что у них масса равна нулю, там не нужно какого-то бесконечного количества энергии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий замечательный вопрос, который прислал Коба. Топор весит 1 кг, и пол топора сколько весит топор?
0: Ну, 2 кг, я так понимаю.
2: Возможно, там какая-то хитрая загвоздка, но мы сейчас не будем много времени уделять.
0: Ну, то есть, если килограмм – это одна половина топора, еще пол топора, то, видимо, 2 кг.
1: Спасибо. Дезмонд снова с нами.
2: Да, Да, я зачитаю. Дезмонд спрашивает. Падая на черную дыру, человек успеет увидеть гибель Вселенной за короткое время? Это утверждение. Падая на черную дыру, человек успеет увидеть гибель Вселенной за короткое время. Ну, я так, насколько понимаю, если Вселенная расширяется с ускорением, то не факт. Не знаю. Значит, он сгорит от света звезд, излученного мгновенно за все время? Такая вот...
0: Ну вот да, с учетом того, что Вселенная расширяется, то есть в принципе, да, человек будет видеть, как я понимаю, ускоренный процесс, ускоренную картинку вокруг себя, и скорее все-таки он видит, да, увидит то, что Вселенная относительно него вся разбежится, она расширится, и вот его как раз не... Его не спалит вот этим вот светом звезд, они просто все улетят. Сейчас вот я еще пытаюсь подумать, а что насчет испарения самой черной дыры? Нет, скорее он нет, он пересечет, конечно, горизонт событий, попадет в черную дыру, вот, а Вселенная, вероятно, относительно него разлетится. Вот, мне кажется, будет скорее так.
1: А как насчет спагеттификации?
0: А, ну, это при условии того, что да, он выживет. Так-то его, конечно, разорвет приливными силами еще на подходе. Там, без вариантов. Но вдруг... Черная дыра может быть сверхмассивной. Там может не разорвать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Фантазм спрашивает. Здравствуйте. Вопрос о темной материи. Насколько она материя в бытовом понимании? На Землю может упасть метеорит, причем из темной материи?
0: Нет, упасть он не может. Он может к ней притянуться. Смотрите, темная материя очень не похожа на материю в привычном смысле этого слова. Она не похожа в первую очередь тем, что она не участвует в электромагнитном взаимодействии, и, по-видимому, она не образует плотные сгустки. То есть, во-первых, не может образоваться метеорит из темной материи. Но даже если мы себе представим, что какой-то сгусток, допустим, он не связанный, но тем не менее, какой-то сгусток темной материи возник, он может притянуться к Земле, но он пройдет сквозь Землю, ее не замечая, мы ничего не поймем, что там была темная материя, не было. И, в общем-то, рядом с нами есть частицы темной материи, вот прямо здесь, в этой комнате. Их немного, там ее плотность какая-то безумно маленькая, что-то, по-моему, 10⁻²⁴ грамм на сантиметр кубический, если я не ошибаюсь, вот в районе там, нашей галактики, в районе Солнечной системы. Это очень мало, но она есть. И мы ее просто не замечаем. Именно потому, что темная материя не участвует в электромагнитном взаимодействии, а это основное взаимодействие, на которое завязаны все те силы, к которым мы привыкли. Да, там все эти силы упругости, вот это все освещение, давление. Это все так или иначе силы электромагнитные. Вот. Поэтому нет, упасть не может.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Александр Неладри пришел к нам на чат. Мы благодарим за поддержку. Как мы можем фиксировать гравитационные волны от слияния черных дыр, если мы сторонние наблюдатели, для нас падение одной дыры на другую должно быть бесконечным?
0: Вот хороший вопрос. Вот оно все-таки не бесконечно. То есть две соседние черные дыры, даже когда они падают друг на друга, на самом деле они не совсем падают, да, они там очень так красиво так вот сливаются, спираливаются. С точки зрения внешнего наблюдателя, весь вот этот сложный процесс перестройки пространства-времени, он происходит за конечное время. И это, на самом деле, очень красивый и хороший вопрос. Вот, он происходит за конечное время, и именно поэтому мы видим и слияние черных дыр, и мы вообще видим системы с черными дырами, с аккреционными дисками, даже бог с ним, с этим слиянием. Да, там мы видим квазары, мы видим двойные системы, в которых... потому что, если так подумать, смотрите, у нас есть двойная система с обычной звездой, с черной дырой. По идее, если у нас движется как-то обычная звезда, обычный оптический компаньон, черная дыра, с точки зрения внешнего наблюдателя, вот если так подумать, не должна вообще за конечное время узнать, что у нас обычная звезда, она куда-то сдвинулась. Перестройка пространства-времени, вот этой ткани пространства-времени, она происходит все-таки за конечное время. Поэтому вот мы все видим.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: И Валерий спрашивает, есть ли какие-нибудь расхождения между теорией относительности и реальными наблюдениями?
0: Насколько я знаю, на сегодняшний день нет. Теория относительности одна из, по-моему, лучше всех, одна из наиболее подтвержденных в эксперименте теорий, лучше всех подтвержденных. Господи, что у меня с языком. Очень хорошо подтвержденная в эксперименте теория. Я не слышал о каких-то аномалиях, где вот эксперимент не удается, прям вот глобально не удается объяснить с точки зрения теории относительности.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Максим Песцов поддерживает стрим. Спасибо, Максим. И спрашивает, а может ли существовать ресторан в конце Вселенной, как в книге «Автостопом по галактике»?
0: Ох, давно читал. Ресторан помню. Вот, коллеги, не помните, что там было за история, то, что он в конце Вселенной?
2: Я не читал вообще.
1: Поэтому я читал безумно давно.
0: Да. Нет, я помню, что да, там был ресторан. Вот, но вот был ли он в конце Вселенной. Наверное, это скорее вопрос о том, а может ли существовать конец Вселенной. Но Знаете, скорее нет, потому что у каждого наблюдателя есть своя область, причинно-связанная область, и как только мы начинаем двигаться, вот эта причинно-связанная область, она для нас, она вместе с нами тоже движется. То есть мы, скорее нет, до конца Вселенной не долетим, и тогда, скорее, ответ нет.
1: Ну, мы же все знаем, что главное свое полотенце взять.
2: Спасибо. Андреас Хубер спрашивает. Давно интересует простой вопрос. К одному телу с противоположных сторон с почти скоростью света каждый приближаются два объекта. Почему нельзя сказать, что они сближаются быстрее скорости света?
1: Ну, уже, похоже, вопрос отвечали.
0: Да, можно сказать, что они сближаются быстрее скорости света, и относительно вот этого объекта их относительная скорость, причем вот важно понимать, что их относительная скорость, еще раз, я не сказал в прошлый раз, это не скорость переноса, это не скорость переноса информации, это не скорость переноса импульса.

0: или внутри черной...
1: может настолько отяжелеть, что расширение неизбежно сменится сжатием.
2: Можно ли сказать, что у Вселенной еще и растет и масса? Плотность, средняя плотность Вселенной, по-моему, не растет у нас все-таки. Сейчас... Да, по-моему, средняя плотность Вселенной, она все-таки не меняется. И для того, чтобы расширение сменилось сжатием, у нас должна увеличиться средняя плотность. А вот в процессе инфляции, вот здесь я хочу сделать оговорку, я могу оказаться неправым, поэтому мои слова стоит скептически, ну так, аккуратно к этому относиться, но, по-моему, в процессе инфляции средняя плотность не меняется, поэтому, соответственно, у нас расширение не сменится сжатием. Но я прошу мои слова перепроверить, если что.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вопрос от Александра. Спасибо, Александр, что поддерживаете наш стрим. Есть теория гравитационных волн. Теоретически, можно ли из центра черной дыры послать гравитационную волну за ее пределы, промодулировав ее, и таким образом послать информацию из черной дыры наружу?
2: Насколько я понимаю, нет, нельзя. То есть все-таки любой поток энергии, любой импульс, а гравитационная волна – это в том числе импульс, он не может выйти за пределы горизонта событий. То есть нет, по-моему, все-таки такая штука тоже не сработает. Можно ли по слиянию черных дыр, потому что когда они сливаются, когда они спираливаются друг на друга, там, возможно, на тот сигнал, который мы получаем, как-то влияет их внутренняя структура, то есть структура пространства-времени внутри черной дыры. То есть вот можно ли что-то сказать про структуру пространства-времени внутри них по слиянию? Возможно, да. Но вот это скорее вопрос там, к теоретикам, которые этим вопросами занимаются. Никогда не... Ну, наверняка это писалось в работах, я просто на это не обращал внимания. Вот. Но, строго говоря, нет. Просто так послать сигнал не получится. Горизонт событий. Никуда не денемся.
0: Спасибо. И еще один вопрос от Александра, не знаю, от того ли Александра или другого Александра, который спрашивает. Поезд едет со скоростью света, а впереди висит фонарь. Будет ли он освещать путь?
2: Да, будет. И со скоростью света... То есть одно дело, что поезд не может ехать со скоростью света, потому что поезд обладает конечной массой. Вот. Но если мы возьмем не поезд, а какую-нибудь частицу, да, там типа электроны, и разгоним ее до скорости, ну, близкой к скорости света, да, там, не знаю, 99,9% до скорости света, и такие эксперименты делались, потому что заряженные частицы, особенно когда они, не особенно, когда они движутся с ускорением, вот можно разогнать и немножко там повернуть направление движения, они будут очень активно хорошо светить. Такие электроны все равно светят, и светит фотонами, которые вылетают со скоростью света.
0: Спасибо. Исчерпывающий ответ.
1: А еще к нам таракан пришел. Такое дело. И он может разговаривать. Да, и спасибо за поддержку. Использует ли вращение нейтронных звезд в качестве эталона времени? Насколько точен такой эталон, если он есть?
2: Хороший вопрос. Нет, пока не используют, но идеи такие есть. Точность такого эталона, в общем-то, сравнима с точностью атомных часов. Это где-то 10-15 секунды за секунду темп ухода такого эталона. И такая штука, вот так называемая пульсарная шкала времени, по крайней мере, еще лет 15 назад она точно рассматривалась. Но там есть много как теоретических, так и технических трудности, потому что, чтобы поддерживать эту шкалу, это нужно наблюдать достаточно все-таки слабые радиоисточники, там радио или рентгеновские источники, которые еще не всегда висят у нас на небе, за ними следить сложно. Их не так много, там таких источников известно около 3000 штук. Подозреваю, что это не очень много, чтобы построить именно точную шкалу. Ну и одна из, может быть, главных, ну, там, на мой взгляд, может быть, такая сильная принципиальная проблема – нейтроны звезды, они вращаются не так стабильно, и у них тоже есть свой уход. То есть вот этот темп 10-15, он меняется со временем. Он не всегда выдерживается 10-15 у какой-то нейтронной звезды, и вот там тысячелетиями он держится. Нет, он там то 10-15, то 2 на 10-15, то 8 на 10-16. И вот

0: вот это вот дребезг, вот этот шум, то, что называется шум вращения или шум тайминга, он непредсказуемый, сложный процесс, физика которого, в общем-то, тоже до конца непонятна. Вот когда мы научимся, наверное, его предсказывать, есть нейтрон-звезды без этого шума, их мало, да там порядка сотни, может быть. Но вот когда мы научимся это предсказывать, может быть, мы вернемся к такой нейтронно-звездной, к пульсарной шкале времени. Но вот, по-моему, сейчас эта история, она, я последний раз про нее слышал лет 10 назад, сейчас, по-моему, она уже заглохла.
1: Спасибо. И также мы говорим спасибо Генриху Ильишенко за небольшой донат. И следующий вопрос от Андрея Пшеничного. Слышали ли вы о теории всего за авторством Стивена Вольфрама? Если да, то какое у вас мнение об этом?
0: Ой, признаться, нет, не слышал. Ничего не могу сказать. Андрей, извините. Но обязательно ознакомлюсь.
2: Далее Мальтиец спрашивает. А в рамках СТО без привлечения ОТО при подсчете длин интервалов для разных близнецов получаются разные длины. Соответственно, и разное собственное время. То есть данный парадокс объясняется в рамках СТО.
0: Нет. То есть... Нет, он не объясняется как раз в рамках СТО. Он объясняется в рамках общей теории относительности. И если аккуратно, по-моему, если считать суммарное собственное время для обоих близнецов, оно будет, оно, по-моему, будет как раз одинаковым. Тут я не уверен, что я правильно понимаю вопрос. Но я могу среагировать на последнюю фразу. Парадокс близнецов объясняется в рамках общей теории относительности.
2: Спасибо. Максим Песцов еще раз задает вопрос. Черная дыра есть два связанных корабля. Один, видимо, погружает под горизонт событий. Второй корабль сможет вытянуть первый. Такая тоже... По-моему, типичный вопрос в стиле «если слон на кита налезет», примерно из той же оперы.
0: Ну, тогда этому кораблю, условно говоря, нужно будет... То есть, чтобы вытащить, нужно приложить, опять же, корабль массивный, у него конечная масса. Надо будет приложить бесконечную энергию. А у любого корабля будет какой-то конечная мощность двигателя, поэтому вот не сможет вытянуть. И это, опять, мы сейчас не рассматриваем то, что там этот трос, он вообще порвется из-за тех же самых приливных сил, из-за разности гравитационного притяжения на разных расстояниях от черной дыры. Вот. Но вот опять же, из-за того, что нужно будет приложить бесконечные усилия, увы, увы и ах.
1: Вадим Александрович спрашивает, во-первых, говорит, здравствуйте, спасибо за стримы, пожалуйста, мы стараемся. Вопрос, на данный момент, насколько продвинулись теории объяснения природы темной материи? Актуален ли на данный момент первичные черные дыры и аксионы? Спасибо.
0: Насколько я понимаю, первичные черные дыры все-таки нет. То есть им не удается объяснить такое количество темной материи, небрионной темной материи, которую мы видим. Про аксионы не скажу. Это достаточно популярная тема, я... Так, у меня глаз зацепляется за статьи, они довольно часто встречаются про аксионы в разных вариантах. Значит ли, вот не готов сказать, удается ли с их помощью как-то описать именно темную материю. В моем представлении тоже скорее нет, то есть просто речь идет о каких-то там других слабо взаимодействующих частицах. Вот, но здесь не буду утверждать. Но первичные черные дыры нет, их оказывается недостаточно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Дезмонд? Кто бы сомневался? Верно ли, что у фотона нет личного времени, и по внутренним часам он умирает в тот же миг, как только рождается?
0: Ну, скорее да. То есть, собственное время... Собственное время фотона... Сейчас, нет, одну секунду. Ну, да. Да, в каком-то смысле у него нет собственного времени. Вот, и интервал между любыми двумя событиями, которые происходят с фотоном, он всегда равен нулю. То есть, пожалуй, да, я, пожалуй, соглашусь с такой аналогией.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает ник R. Длинный вопрос. Меня беспокоит такой вопрос. Если мы, предположим, построим достаточно массивный звездолет и разгоним его до половины скорости света, а его масса, соответственно, возрастет, значит ли это, что, пролетая мимо Юпитера, он может столкнуть его с орбиты? Ну, если не Юпитер, то, может, какую планету поменьше? По сути, его возросшая масса создает гравитационное поле.
0: Нет. Масса у него не возрастет, и я про это как раз говорил в своем докладе. Масса как характеристика, масса как есть масса как параметр, масса как характеристика инерции, и масса как параметр, показывающий степень вовлеченности в гравитационное взаимодействие, степень вообще возможности осуществлять гравитационное взаимодействие. Вот масса как параметр не поменяется. Масса как характеристика вовлекаемости в гравитацию не поменяется. Но инертная характеристика и инерционная характеристика тела, да, она поменяется. Когда он будет лететь с очень большой скоростью, его тяжело будет спихнуть тому же самому Юпитеру с его собственной орбиты. Юпитер, конечно, он с ним провзаимодействует, и Юпитер немножко тоже поменяет свою орбиту, но это воздействие не будет определяться вот этой возросшей инертной массой. Это будет воздействие определяться именно массой как параметром. То есть в чем здесь суть, я напомню. Когда мы говорим, что у быстро движущегося тела как бы возрастает масса, на самом деле масса не возрастает. Меняется закон, связывающий ускорение этого тела и ту силу, которую к нему можно прикладывать. Этот закон зависит от скорости движения тела. То есть это не просто m умножить на a равно f, где m – это масса, а ускорение, а f – это сила, а это вот некоторый коэффициент, зависящий от скорости, умножить на m, где m – это просто некий параметр, в данном случае, там, характеристика тела, умноженное на ускорение, равно уже силе. То есть вот про это важно помнить.
2: Спасибо. Коробков Иван снова задает вопрос. У нас сегодня общаются несколько человек, но таких активных, интересующихся. Спасибо вам, друзья,
1: что вы задаете.
2: Да, много интересных вопросов. Рассматривается ли всерьез вероятность многомерности времени? То есть не параллельные вселенные, а многомерное время, в котором наше сознание одновременно не способно его воспринять.
0: Знаете, такие работы есть, ну, по крайней мере, были. Я могу посоветовать обратиться к работе Макса Тегмарка, такой космолог. У него были статьи, в которых он рассуждал про многомерное время. В принципе, можно себе представить мир, в котором не просто больше измерений обычных пространственных, как у нас три, но и время не одно, а, скажем, два или даже больше. Проблема в том, что, как оказывается, в большинстве своем этот мир оказывается либо слишком простым для того, чтобы в нем можно было подобные миры, они оказываются либо слишком простыми, чтобы в них можно было образовать какие-то сложные структуры типа планет, звезд, галактик и, соответственно, нас, либо они оказываются нестабильными, то есть материя оказывается не способной там сформировать те же самые достаточно сложные структуры, они разваливаются за очень короткое время. И получается, то есть вот один из выводов, что тот мир, в котором мы живем, в котором есть три пространственных измерения, одно временное, это один из редких таких стабильных миров, и что будь он другим, нас бы, скорее всего, в нем не было. Ну, по крайней мере, когда речь заходит о нескольких временах, потому что там в теории струн там 11 измерений, но время там тоже одно. Там 10 пространственных компактифицированных измерений, вот, из которых там многие компактифицированы, 3 мы видим, а время там одно. Вот если мы добавляем дополнительное время, мир начинает разваливаться. То есть, по-видимому, все-таки нет вот этого еще одного компактифицированного времени. Но идея красивая.
2: Спасибо.
1: Генрих Ильишенко спрашивает. Можно я не задам вопрос, а спрошу кое-что? Окей. Хорошее самая начало. Безумная теория, которая в теории может быть правдивой, но о которой сейчас мало говорят среди ученых и тем более в среде обывателей.
0: Самое безумное, причем Вот безумная это да, я могу сказать, но она, правда, не работает. Безумная про то продолжает говорить, хотя мы уже знаем, что она не работает. А вот та, которая, в принципе, может оказаться...
1: правдивой.
0: Правдивой, да, сейчас попытаюсь вспомнить. Видимо, у меня есть какая-то резистивность, мне не все, то есть теории уже не кажутся, в общем-то, безумными, вот прям уж так, сверх-сверх. А, окей, просто сейчас пришло в голову, не так давно, по-моему, была работа, что-то в ней, на мой персональный взгляд, есть тоже, вот нужно понимать, что это мой персональный взгляд. А наверняка вы следите за новостями, знаете эту историю про планету Х или девятую большую планету, что, возможно, в нашей Солнечной системе, далеко за орбитой Нептуна, существует еще одна крупная планета, достаточно массивная, с массой, там, порядка массы Нептуна. Она далеко, мы ее не видим. Сейчас идут наблюдательные поиски, есть теоретические предсказания, где эта планета может примерно быть. То есть история почти как с открытием Нептуна, там, вот, 150 лет назад, только современная. Так вот, это может быть не планета, это может быть первичная черная дыра. То есть это может быть черная дыра с массой порядка нескольких масс Земли, ее размер, соответственно, будет несколько сантиметров, то есть черная дыра вот такого вот размера просто. Вот. И где-то там, на расстоянии там, десятки астрономических единиц, может, сотни астрономических единиц, она летает. А в принципе, вот такое возможно. Это звучит достаточно безумно, что-то в этом есть красивое, и при этом, да, это может оказаться правдой. То есть, по крайней мере, вот прямо утверждать, что нет, это точно вот не работает, нет, нельзя.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Так, и следующий вопрос от Hellblue Indigo. Спасибо, что правильно поняли вопрос, и за ответ, и за стрим, смайлик. Есть ли у вас любимый научно-фантастический фильм или книга? Если да, то какой?
0: Любимый научно-фантастический фильм. Почему-то сейчас пришли в голову именно «Звездные войны», хотя вот никогда особо не был
1: фанат. Да. Фантастический точно,
0: да. Да. Про космос все-таки какая-то там наука есть. Про фильм вот сейчас сходу не скажу. Про книгу, знаете, я не... И не буду вообще ни разу оригинален. «Понедельник начинается в субботу» Стругацких. Вот такая вот. Я вообще редко перечитываю книги по много раз, но вот эту книгу я, наверное, перечитывал раз 10. Наверное, это о чем-то говорит.
2: Спасибо. И Андрей Никитин как раз тоже говорит спасибо. Нам писали сегодня в чате, что вы очень часто говорите спасибо, наверное, если подсчитать количество этого слова за сегодняшний стрим, то действительно получится большая цифра. Но я думаю, что слово позитивное, поэтому ничего страшного, если мы будем произносить его почаще.
1: Можно хэштегом написать или просто заглавить стрим, называется «Спасибо», и потом начинать. Да,
0: всем тоже спасибо за вопросы.
2: Да. И вопрос из комментариев задает его Siberian22Rus. Или 22Rus, не знаю, как удобнее.
1: Это, скорее всего, регион 22Rus, да, вот он.
2: А. Почему это вопрос длинный, да, такой с надрывом, что ли, с эмоцией. Почему со скоростью света всегда приводят какие-то странные примеры? Но вот есть же скорость звука, которая в воздухе имеет предел, независимо от движения источника звука. Доказано, что есть темная материя. Почему не принять то, что свет распространяется по темной материи, как звук в воздухе или другой среде? К чему эти бредни про искажение пространства, видимо, искривления и времени? Разве не может искажаться темная материя, по которой движется свет? Короче, пригласите чувака, который по теории эфира расскажет, какие проводились по этому опыты наблюдения.
0: Если бы темная материя могла искажаться из-за того, что по ней бежит свет, тогда мы бы ее давно нашли, она не была бы темной. Это означало бы, что темная материя участвует в электромагнитном взаимодействии. А с ней как раз проблема в том, что она не участвует, поэтому она темная. И поэтому уж точно ее нельзя назвать средой, в которой распространяется свет. Аналогии со скоростью звука и скоростью света на самом деле иногда приводятся. И там я знаю, что в акустике, например, даже строят так называемые акустические горизонты, то есть можно себе представить такую модель, по сути, это некая модель черной дыры, но это акустическая черная дыра, то есть некая область в пространстве, из-под которой в звук, в принципе, не может выйти, вообще ничего не может выйти, что движется со скоростью, там, медленнее скорости звука. То есть такие вещи, да, бывают, но вот, опять же, у скорости звука нет такой замечательной особенности, как у скорости света. Если мы перейдем в систему отсчета, то есть мы можем перейти в систему отсчета, связанную с звуковой волной. Вот. А у света нет, мы не можем перейти в такую систему отсчета. То есть есть вот качественная разница, хотя почему вот иногда звук, да, приводит в пример, тоже какие-то эффекты на нем показывают. Похожие на эффекты теории относительности.
2: Угу. Спасибо. И Вадим Александрович поддерживает стрим и спрашивает, существует теория одноэлектронной? А нет, одноэлекторной, что имелось в виду?
1: Ну, скорее всего, все-таки одноэлектронной, да.
2: Одноэлектронной Вселенной, весьма слабая по существу. А есть ли подобные теории о наличии других элементарных частиц, по которым можно выстроить подобную теорию?
0: Я, признаться, не знаю про такую теорию, ни одноэлектронную, ни про одноэлектронную, поэтому вот не могу, наверное, прокомментировать. Есть подобная теория о наличии других элементарных частиц. Знаете, Вадим, боюсь, видимо, поскольку я не знаю про эту теорию, я не могу ответить на ваш вопрос, извините.
1: Что Евгения Лысакова спрашивает. А осцилляции нейтрино, можно ли ее считать доказательством того, что новые поколения частиц открыты точно не будут?
0: Mm-hmm. Да, хороший вопрос. Ну, я все-таки не занимаюсь
1: физикой. Евгений жжет.
0: Не занимаюсь физикой частиц. Но там, да, действительно, насколько я знаю, из параметров вот этой осцилляции видно, что у нас есть так называемые три поколения частиц. У нас природа так сделала, что у нас есть три набора частиц материи, из которых, в общем-то, можно собирать материю. И, правда, весь мир сделан только из первого поколения. Есть еще другие два поколения. Могут ли существовать другие еще два поколения? Ну, честно, нет ответа. Но вопрос хороший. У меня нет ответа, не знаю. Я, как человек, не занимающийся физикой частиц, сказал бы, что, ну, по-видимому, нет. То есть, раз у нас осцилляции как раз показывают, что этих поколений три, ну, наверное, значит, три. И какой-то лазейки нет. Возможно, она есть, и про нее знают физики, которые занимаются этой темой.
2: Угу. Ну, здесь как, так же, как и в случае с врачами, что если ты врач, то вот ты должен и зуб уметь лечить, да, и там, я не знаю... какие-то одновременно и там, не знаю,
1: хирург,
2: там, прыщик вскочил, угу. Хирург, ага. И так далее. Точно так же, допустим, физика настолько гигантская вообще, наука разделена, ну, да, на такое количество областей.
0: Вот я сейчас в этом смысле скорее как терапевт выступаю, то есть терапевт, он не знает, как вас лечить, но он знает, кому вас направить.
2: Вот-вот, да, тот самый случай. Да, я просто могу вспомнить тему своей диссертации. Я как бы тоже кандидат физико-математических наук, но тема диссертации – математическое моделирование работы скелетных мышц-антагонистов. И вот, допустим, если меня спрашивать, начать про элементарные частицы, то я буду что-то нечленораздельное мычать в ответ. Вот.
1: Да. Давайте дальше. Дезмонд, естественно. Верно ли, что для нейтронов нашего тела время настолько замедлено, что с момента большого взрыва для них не прошло и минуты?
0: Странное утверждение. Нет, скорее думаю, нет. Возможно, это связано с тем, что нейтроны в атомах нашего тела, они не распадаются. То есть, вот я подозреваю известный факт, что нейтрон, как свободная частица, он не живет долго, у него время распада около 15 минут. Там же 984 секунды. Но это у свободного нейтрона. Как только нейтрон оказывается в связанном состоянии внутри там, ядра атома, в том числе в нашем теле, он может жить очень-очень долго. И это не означает, что там из-за глитерийских эффектов у него замедляется время. Это просто его свойство в связанном состоянии жить долго.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Значит, во-первых, хочу сказать, что у нас появилось уточнение от Вадима Александровича про теорию одноэлектронной вселенной. Он пишет, что это гипотетическая модель Вселенной, в которой все электроны являются одним электроном, находящимся попеременно в разных точках пространства. Ага. Такая теория. Вот. И напоминаю, что есть ли подобные теории про другие элементарные частицы?
0: Не слышал про такую теорию. Нет ли здесь путаницы с утверждением о тождественности всех частиц? На это утверждение про то, что все электроны, они одинаковы, они как из одного инкубатора вышедшие. Вот. Это не то, что это один электрон просто в разных точках пространства, они все-таки разные, они в разных, ну, насколько про них можно говорить о точках пространства, они квантовые частицы, но тем не менее, но просто они одинаковые. Вот. То есть вот есть такое утверждение, но мне кажется, это не то, о чем спрашивается.
1: Спасибо. Ну, перед тем, как приступить к следующим вопросам, хочется сделать несколько важных для нас объявлений. Во-первых, огромное спасибо, что вы смотрите этот стрим. У нас сейчас более 800 человек. Нажмите лайк, потому что лайков всего 522, а людей значительно больше. Поддержите данный стрим и не забывайте про то, что поддержать канал в целом тоже полезно и необходимо сделать подписку, нажать на колокольчик и выбрать в всплывающем меню пункт меню «Все», и тогда вы наши стримы, наши видео никогда не пропустите. Ну и можно поддержать при помощи там, донатов. Есть суперчат, в котором огромное количество вопросов сегодня было задано. Огромное вам за это спасибо. Есть ссылка, которая есть в описании, она также появится в чате. И вопросы, заданные таким образом, присланные таким образом, задаются в самую первую очередь. Ну и у проекта «Лаборатория ночных видео» и проекта «Атробогенез.ру» имеется свой Patreon. Спасибо, что там нас тоже поддерживаете.
2: Спасибо. И хочу сказать, что началась на 1 октября регистрация участников форума «Ученые против мифов 13», который пройдет уже довольно скоро, 31 октября и 1 ноября, 13-й по счету, и пройдет он в формате онлайн. И в конце программы форума состоится финал ежегодной премии «Почетный академик ВРАЛ». Рекомендую вам поскорее на этот форум зарегистрироваться. Трансляцию форума смотреть можно совершенно бесплатно. Нужно для этого только зарегистрироваться. Но там есть и различные билеты, которые не бесплатные и которые содержат в себя различные интересные бонусы. Вот. Но смотреть бесплатно или поддерживать форум – это уже решать вам. Значит, по поводу наших ближайших эфиров, которые у нас запланированы. Значит, во-первых, в среду, 7 октября, состоится постскриптум к докладу Дмитрия Вибе «Почему летающие тарелки больше не летают?». Дмитрий Вибе давно у нас не выступал. Его доклад стал одним, на самом деле, самым популярным роликом из серии «Ученые против мифов» за вообще, получается, уже 5 лет и за 13 форумов «Ученые против мифов». Я думаю, что это будет очень интересно. 8 октября, в четверг, выйдет 13-й эпизод форума «Ученые против мифов Z», где известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров выступит с докладом на тему полета на Марс и на тему космической радиации. Вот. Очень интересный доклад, я помню его. Рекомендую всем не пропустить 8 октября в четверг. Для того, чтобы не пропустить, не забудьте подписаться на канал Антропогенез.ру и нажать колокольчик.
1: Ну и еще хочу сказать, чтобы вы не пропустили завтрашний стрим, который делает лаборатория научных видео. Будет 4 лекции про космос. Если вы смотрели эффект присутствия с Александром Хохловым, который гулял по МКС, то вы знаете, кто одного из спикеров, который будет завтра в том числе. Не пропустите завтра в 13 часов по московскому времени. Ну и еще одно важное для нас объявление. Если вы в данный момент получаете удовольствие от просмотра и вам интересно общаться в чате здесь под этим стримом, то перепрыгивайте в наш чат в Телеграме, где также можно продолжить общение. Периодически туда приходят лекторы, отвечают, продолжают отвечать на ваши вопросы, так что забегайте. Сейчас ссылочка появится в чате.
2: Спасибо, Виталик. А я тогда продолжу со следующим вопросом. Осталось их некоторое количество, и мы хотели бы на них все-таки получить ответы. Пузырь Алькубьери работает или нет? Благодарю вас за интересно проведенное время, говорит Андрей Пшеничнов.
0: Сейчас вот я не уверен, что я правильно понимаю, что такое, что это за пузырь. Очень знакомое название. Сейчас, Георгий, может быть, вы знаете. Или Андрей может пояснить.
2: Я загуглю просто пока что. А пока мы можем отвечать на следующий вопрос. Угу. Да, пузырь Алькубьери. Идея, основанная на решении уравнения Эйнштейна, предложенная мексиканским физиком-теоретиком. Это что-то связано с варп-двигателем, я так понимаю, в котором космический аппарат может достичь сверхсветовой скорости.
0: Ну, наверное, не готов прокомментировать, коль скоро я вот сам про это только сейчас первый раз узнал. Поэтому вот, увы, наверное, вопрос останется без ответа.
2: Спасибо. Тогда следующий вопрос. Значит, во-первых, Светлана говорит нам спасибо за интересные темы и докладчиков. Приятно, Светлана, что вы нас смотрите. Максим Бушуев перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Добро пожаловать, Максим. А Генрих Ильяшенко, наконец, задает свой очередной вопрос. Спасибо за теорию о черной дыре в Солнечной системе. Это очень романтично. Но, если честно, она ведь очень маловероятна. Даже я это понимаю. Или нет?
0: Нет, конечно, да, она очень маловероятна, с учетом того, что этих первичных черных дыр мы, в общем-то, ни разу не наблюдали, хотя мы понимаем, что они могут быть, и они, в принципе, могут быть захвачены звездами, то есть какое-то количество их действительно осталось. Первичные черные дыры – это просто маленькие черные дыры, которые образовались там в ранней эпохе после Большого Взрыва и не успели еще испариться, дожили до наших дней. Да, это очень-очень маловероятно, но вот чем черт не шутит.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос. Естественно, продолжаем с Вадимом Александровичем. Прошу прощения, теория одной электронной вселенной. Гипотетическая модель вселенной, в которой все электроны являются
2: это
1: одним
2: электроном. Это мы читали уже.
1: Да, все. Понял. Тогда мы к мальтийцу перепрыгиваем. СТО умеет рассматривать ускорение, ускоренное движение, и можно ограничиться рассмотрением только ИСО. Мировая линия покоящегося близнеца будет иметь максимальную длину, а любое отклонение от нее будет уменьшать данную длину. Без вопроса утверждения комментируйте.
0: Смотрите, я могу только вот так прокомментировать. В рамках специальной теории относительности можно рассматривать движение с переменной скоростью, представляя, что каждый раз там тело, там близнец находится в новой системе отсчета. То есть он постоянно перепрыгивает из одной системы отсчета в другую. Но вот этого, оказывается, недостаточно, насколько я помню, сейчас уже сам начинаю путаться. Вот, как я помню, все-таки это, оказывается, недостаточно, чтобы аккуратно решить парадокс близнецов. То есть вот без представления о том, как идут... Смотрите, тут дело не просто в ускорении, а дело еще в том, что то, что мы называем гравитацией и ускорением, вот помните, есть масса инертная, есть масса гравитационная, есть масса как вот некоторый параметр, и есть масса как характеристика вовлекаемости в гравитационное взаимодействие. Так вот, есть экспериментальный факт, что эти две массы, они равны. Это совершенно нетривиально, это ниоткуда не следует, это просто экспериментальный факт. И вот он позволяет показать, что при движении с ускорением возникают некоторые дополнительные эффекты, которые как раз описывает общая теория относительности, которых нет в специальной теории относительности. Да, там в специальной теории относительности мы работаем постоянно с плоским пространством, можем перескакивать из одной системы отсчета в другую в рамках плоского пространства, а в общей теории относительности пространство, в котором двигался один из близнецов и находился еще второй близнец, оно принципиально не плоское. И вот это вот позволяет по-разному вообще интерпретировать вот этот парадокс. И в первом случае там специальной теории относительности он не решается, в общей он все-таки решается. Надеюсь, я не запутал сейчас сам себя, не запутал вас.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Вуглускр. Не знаю.
1: В углу скр, наверное. Да.
2: Вопрос. Как вообще идет время для элементарных частиц? Например, для фотонов. Или для протонов? Ведь у них, как я понимаю, нет изменений внутренней структуры. Или есть?
0: Ну, для фотонов никак не идет. Они у нас движутся со скоростью света. Для протонов идет, ну, в соответствии с тем, как движутся сами протоны. Внутренняя структура у протонов есть, и она на самом деле не самая простая. Там в простом варианте каждый протон состоит из трех кварков, но на самом деле, кроме кварков, там есть еще большое количество виртуальных частиц, которые постоянно рождаются и исчезают, те частицы, с которыми эти кварки обмениваются для того, чтобы собираться вместе. Она не то, чтобы эта структура меняется, то есть, но там внутри постоянно какое-то кипение, постоянно какое-то бурление происходит. И там эти часы, если там можно поставить какие-то часы, взять какой-то периодический процесс, они будут тикать в соответствии с тем, с какой скоростью этот протон движется, опять же, относительно какого-то наблюдателя. То есть любое время, ход времени, ход часов, он зависит от выбранной системы отсчета. Они не бывают вот сами по себе. Так, надеюсь, я ответил.
1: Спасибо большое. И на этой радостной ноте, наверное, будем заканчивать. Единственное, что я зачитаю, скажу спасибо Максиму Бушуеву, который стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео» и перешел на уровень лаборанта. Исламу Асхабову говорим спасибо за спасибо. И Генрих Ильишенко также послал небольшой донат. Сказал нам спасибо. Друзья, очень приятно, что такое количество людей смотрит наши стримы, делает это регулярно, поддерживают. И ради, собственно, вас мы и работаем. Надеюсь, вам было интересно. Я благодарю всех. Благодарю Георгия, Антона за чудесный вечер.
0: Спасибо большое. Спасибо всем задавшим вопросы. На самом деле много было интересного. Простите, если на что-то не смог четко ответить.
2: Спасибо, Антон, то, что к нам подключились. Спасибо, Виталик, за организацию сегодняшнего стрима. Ну что ж, на этом все. До встречи теперь, получается, в среду.
1: В среду на стриме и завтра на канале «Лаборатория ночных видео» на большом стриме, состоящем из 4 лекций. Все, счастливо.
2: Да, до свидания.
0: Всем всего доброго. До свидания. Доброго вечера.

зовут Михаил Ярин. Я 4 года, 4 полевых сезона отработал на Камчатке в составе экспедиции Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Это 9-й год, 13-й, 14-й, 15-й. Работал в составе отряда петролого-химического, который занимался исследованием вулканов, это фундаментальная наука. И из этих 4 полевых сезонов, 3 полевых сезона мы работали с международными экспедициями. 2 года с японцами и в 2015 году со сводной группой английских институтов. Работали в основном в районе так называемой центральной Камчатской депрессии, это группа Ключевская группа вулканов, вот, и на Срединном хребте. И по прошествии этого как бы появилась такая идея рассказать людям, что такое Камчатка, а так у меня все лекции называются для чайников, вот, соответственно, для тех, кто желает попасть туда, а туда желают попасть все, потому что край уникальный, такая большая коммунальная кухня всемирная, все гремит, шкварчит, взлетает, очень красиво. Вот. И что такое Камчатка? Значит, вот это вот кратер Ключевой, это вершина Ключевской сопки, снята с дистанции, по-моему, 5 километров, как ворона летит. Мы когда увидели эти вспышки, это даже не извержение, это просто даже не дрожание. Было очень страшно, на самом деле. Потом к этому еще и вернемся. Значит, к содержанию лекции. География, метео, вода, транспорт, лагерь, снаряжение. Значит, география. Я вот тут нарисовал вам такую картинку. Значит, что такое Камчатка? Это полуостров. Северо-восточной части Евразии. Общая площадь 27 тысяч километров, протяженность вот так 1200, вот так 440, вот так 93. Значит, на севере граничит с Корякией и дальше с Чукоткой. А на востоке Берингово море, Тихий океан. На западе наше внутреннее Охотское море. На юге Курильские острова. Столица Петропавловск-Камчатский, ну где-то вот приблизительно вот здесь он находится. Камчатка похожа на такого палуса ближайшего. Значит, запомните, Тихий океан и Охотское море. Это очень сильно влияет на прибывающих на Камчатке людей, вот эти два, так сказать, мощных водоема. Посредине идет Срединный хребет. В основном все едут как раз вот в район ЦКД, где находится Ключевская сопка, Толбачик. Все основные маршруты, они проложены именно там. Здесь наверху практически никого нет, кроме там отмороженных рыбаков и охотников. Почему? Потому что для Камчатки очень большая проблема – это логистика.

материка в узком месте порядка 130-140 километров. Вот, до как раз побережья, где находится город Магадан. И вот в этом заливе Шелихова самые высокие приливы на Евразийском полуострове. В этих бухтах прилив достигает 14 метров. Вот, вот так идет большое тихоокеанское течение. По Охотскому морю вот так вот течение идет по часовой стрелке. Значит, это география. Значит, ну, соответственно, все едут посмотреть на вулканы. Общее количество более 300, активных до 36, самый высокий вулкан Камчатки, это Ключевская сопка, почти 5000. В 2015 году она извергалась, лавовый поток шел такой красивый. Сейчас, вообще сейчас за последние вот 3 года, с момента моего последнего там пребывания, вулканическая активность возросла. Там и Безымянка бабахнула, и Ключевская, и Шевелыч, и все что-то угодно. Только Толбачик молчит, потому что он до этого как бы извергался. Мы как раз это извержение закрывали в 15 году. Нет, в 13. Значит, основные катаклизмы. Так как это все живое, это все шевелится, бабахает. Вот извержение вулканов – это вулканические катаклизмы, землетрясение, цунами – это тектонические катаклизмы. Чем отличаются? Извержение вулканов – это как чайник. Бабах и вылетело. Это один вулкан, или, например, как Безымянка, это бабах рвануло и отлетело. Вот. А землетрясение, цунами – это движуха. Это вот тектоническая плита подвигает, налезает на другую тектоническую плиту и начинает трясти. Причем землетрясение – это не вертикальное колебание, а горизонтальное колебание. Я попадал в землетрясение на Камчатке, на Памире, вот когда Спитакское было, я на Кавказе был. Вот. Это вот если чувствуете, что вот, вот так вот колышет, это землетрясение. Значит, цунами – это землетрясение, которое произошло в акватории Тихого океана, волна, и все полетело смывать. Какие действия человека, попавшего первый раз на Камчатку в эту активную зону? Вулкан близко. К извержению подходить не надо. Все шикарно фотографируется издаля. Потому что близко мы мерили, там больше 1000 градусов температура. Была ситуация, когда на Толбачике, на лавовом потоке, там было две дыры. Все туда ходили, смотрели в предисподнюю. А там реально вот такая вот цвета, ну как на той фотографии, закат. И это все течет. То есть ты смотришь, а там вот ад. 1100. Студент полез туда смотреть, фотографировать. Я говорю, отойди, спаришься. Да, ладно. Голову наклонил, а ветер поменялся. Вот полсекунды ни бровей, ни ресниц, ни чубчика. Очень опасно. Соответственно, когда лавовая корка начинает твердеть, кажется, что она твердая, а давайте мы пойдем потыкаем. Очень прикольно монетки туда запихивать, а потом, значит, вытаскивать. Вот наступил на эту лаву, проломил корочку и все. И дальше уже даже не горячего копчения, а посолить, поперчить и кушать. Очень аккуратно. Значит, стараться находиться с подветренной стороны, то есть за ветром. Почему? Потому что во время извержения идет пепловый выброс. Что такое вулканический пепел? Это мелкодисперсная смесь базальта. Вулканический пепел съедает молнию палатки за полевой сезон. Вот открываешь, закрываешь, открываешь, закрываешь. Если ты молнию не обработал, у меня один раз была ситуация, когда я проснулся, смотрю, у меня палатка вся в каких-то непонятный цвет стала. Я постучал по ней, а пепел осыпается. Мы под Ключевской сопкой стояли в районе Копыта. И ветром надуло. То есть я как-то вылез из нее, взял котелок, пролил все молнии и после этого стал открывать. Пластмассу съедает напрочь. Шторки фотоаппаратов заклинивает, все остальное. То есть если вы туда пойдете и словите этот пепелок, то это все будет у вас внутри, как у глухаря камушки. Может быть, переваривать пищу будет хорошо, но с базальтом внутри это неинтересно. Значит, по возможности быстро покинуть район извержения. Вот знаменитый маршрут по долине речки Студеной, мимо Безымянного, Ключевской сопки, вы увидели, там что-то взрываться начало. Валить оттуда нафиг сразу, потому что

0: происходит. На толбачке интересно посмотреть лавовый поток. Если там эти дырки не замуровало, то можно посмотреть эту предисподнюю. Просто вообще вот этот свежий лавовый поток — это совершенно фантастическое зрелище. Но его надо смотреть не под тропой, потому что весь раздолбанный на сувенировы, а по нему надо куда-нибудь уйти, либо по талут, вот, либо чуть повыше подняться. То есть, представляете, вот парча темного цвета, сшитая золотыми нитями, выложенная в складке. Вот это лава. Вот она как ее выдавливала из земли, вот она так вот и застывала. Она бывает двух типов лава. Ахой-хой и ааа. Это абсолютно реальная официальная терминология. Пошла она с этих, с Гавайев. Ахой-хой — это вот эта гладкая лава. По ней можно бегать. Но падать на нее нельзя. Потому что это абразив, и вот коленки стесываются просто по зубы сразу. А это лава, она такая кусками. По ней очень тяжело ходить. Вот, она такая противная. И вот идет вот этот вот такой хой. А рядом вот эти булики валяются. Красного цвета такие, с украплениями, пожженные. Вот это вот интересно на толбачке посмотреть. Ну, можно, конечно, посмотреть в кратер. Это же прикольно.
1: Она острый долбачек. Она с выражением?
0: Да. Ну, острый. Там лед. Круглый год. Нормальный, хороший маршрут. Как бы реальный. Проще сходить на овальную землю. Она рядом находится. И с нее там попроще маршрут сам по себе подъема. Вот. И с нее как бы такой вид, и толбачик видно, и ключескую, и шевелуч видно, и еще там черта лысого можно увидеть. Она попроще. На острове как бы, ну не знаю, я не ходил и не пойду.
2: А, еще вопрос. Козырёв в магазине есть?
0: О, конечно.
2: А, ну то есть не все с тобой так брать, я помню.
0: Немного, но есть. Там есть пекарня. Шикарный хлеб совершенно делают. Там есть как минимум два лабаза точно, в которых что-то можно купить. Козыревск — это же перевалочный пункт. Там есть все. Там есть ательеры, домик, квартира, ради бога. Вот. Там есть аэродром. Причем аэродром сейчас делают. Такой вертолетодром очень приятный. Но от него до поселка 6 километров. Поэтому либо такси, и такси там тоже есть.
2: Дешевый.
0: Либо с вертолетчиками связываться, потому что на эти 6 километров как минимум 3 медведя. В Ключах, интересно, в Ключах можно сходить в музей. Там есть сейсмостанция, есть вулканостанция. Правит всем этим Юра Демичук, то он там правит 100 лет. Очень уважаемый человек в округе. Там даже гостиница есть, Стромболи называется, но туда туристов пускают редко, потому что там основной око живет. И вот в вулканостанции есть музей. Это старое деревянное здание. Там собраны как бы все факты по изучению ключевской группы вулканов, там всякие бомбы валяются, там еще что-то. Вот туда сходить будет интересно. Там реально как бы все это дело можно посмотреть. Лучше после маршрута идти и понимать, что
2: черт, я же видел этот круглый камень, блин, это же бомба, ну почему его не взял с собой?
0: Мы привезли две бомбы специально по заказу института геологического имени профессора Вернадского, который на Охотном ряду находится. Вот одна бомба у нас лежит на Охотном ряду, вот такая, 40 килограмм где-то. А вторая бомба в Крылатском, там какой-то сделали этот для детей подземный музей. Вот. И вот вторая бомба у нас там специально ездили, искали под Толбачиком, есть где-то в районе Горелого этого леса, там есть просто целые поля, заброшенные этими вулканическими бомбами старыми. Ну, мы их там искали, делали каркасы для них специальные, и потом морем отправляли в Москву. Сейчас можно прийти в музей, там табличка с нашими именами. Вот, есть еще музей Петропавловский в институте вулканологии и сейсмологии. Вот, туда тоже можно сходить на экскурсию. Там тоже интересно, но надо как бы узнавать заранее там телефоны все, вот, созваниваться и заказывать экскурсию. Там работают люди, которым можно задавать любые вопросы по вулканам.

0: И вам расскажут не просто там какая-то раба девочка, а все по науке все будет. И Краеведческий музей там тоже прикольный.
1: Классно.
0: В городе. Тоже можно, там тоже работают такие люди, которые любят свой край, и можно много интересного узнать. Приличный пивняк находится за 4-м километром туда, далеко-далеко. Приличный. Все остальное пьется дома.
2: А есть что-то неочевидное, что обязательно нужно попробовать?
0: На Камчатке?
2: Или поесть какой-то еды, которая неочевидная. Папа.
0: Ну, это...
2: Серьезно?
0: Это только весной. Когда мы начинаем.
2: Там икру и рыбу хотят, да, икру?
0: Да.
2: Да, что-то еще, или там что-то специальное.
0: Именно поесть.
1: А крабы есть там?
0: Крабы есть, да. Как раб, ну, Камчатский краб знаменитый. У краба есть одна проблема, вы его много не съедите, это такой белковый удар в организм. Я прилетаю в Магадан, беру 2 пакета крабов, 8 бутылок пива, садимся с товарищем с моим, съедаем, мне на год хватает. Все равно не смотреть не могу. Ну, можно попробовать. А можно сходить, если большая толпа и есть ресурсы финансовые, можно сплавать на пароходе, ну, на катере. Там распространенная такая вещь, половить палтуса, и прям при вас этого палтуса приготовят прямо в море. Меня, правда, так ушайдакало, я даже водку не мог пить. Очень тяжело. Но народ плавает, интересно, прикольно там. А так, у камер. Там под ногами все. Когда выходите, всякие камушки, особенно если знать, что собирать, очень много интересного можно найти. Просто под ногами. Дует, соответственно, конечно, очень интересно, когда это все шипит и пузырится. Есть сайт вулканостанции Ключи, где в режиме реального времени там стоят 2 веб-камеры. Одна смотрит на Ключевскую, одна на Шевелыч. И можно смотреть как. Можно подписаться на новости. Обычно они выкладывают. Там есть группа, господи, КФГС. Это геофизики. Они, по-моему, выкладывают сообщения там, в онлайне. Как бы бабахнуло что-нибудь, как раз и выложили. И ты можешь посмотреть. А тем более собрались тупо. Нам вылетать, а Ключевская опять заработала там. Шлейф поднялся на 6 километров. Все, будет кино. Подъезжаешь, смотришь, там столб такой стоит. Мама дорогая. Человек же масштабы не определяет сразу. Ну, торчит гора, торчит гора. А из этой горы вот так на 6 километров вверх. Ты понимаешь, что вот она, жизнь, там бурлище. У меня есть один товарищ, олигарх такой, с заводами, газетами, пароходами. Я приехал к нему на юбилей, думаю, что подарить человеку? Ну все, у него есть. Думаю, у меня кусок лавы столбачика был. Я купил такую красивую коробку, принес ему, открыл, я говорю, вот на, вот ты родился, а это было в 10 километрах под земной корой. Он такой, что это такое? Говорит, лава. Вышедшая на поверхность там в 2012 году. Говорит, умеешь удивить. Вот это вот, это да, это интересно. Рыбу там, рыбу можно везде есть.
3: Вы говорите, что вам лучше ехать в августе, потому что там уже не будет шкале в основном, да? То есть.
0: Ну там уже холодно.
3: Ладно.
0: Да.
3: Жару не любит.
0: А кто ее любит?
3: Пока сильно мы.
0: Ну, я понимаю, что жареных горах не находили, но просто одно дело, когда ты двигаешься с рюкзаком и жарко, вот, немножко напрягает. А так, не знаю, мне нравится больше прохладное время. Но это однозначно не раньше июля. Раньше июля там снег. По крайней мере, в тех основных местах это все засыпано, то есть вы ничего не увидите. Брусника на тропах, грибы, причем грибы такие прикольные, вот такая вот карликовая березка, это вы гриб на дне. Ты идешь прямо,
1: стринс,
0: кого-нибудь там, или повариху, или студентов, так, встали, так, пошли, дошли до лагеря, полная панама грибов, шик-шик-шик поделали. И все прочее. И если вы самостоятельно двигаетесь, то изучайте карту. есть маршруты движения, по которым люди все ходят. Это пробитые тропы, это караваны. Сидишь напротив, в бинокль считаешь только людей проходящих. А есть такие места, где никого нет. И это буквально вот за углом. И можно чуть изменить маршрут, вот, но увидеть то, что другие не увидят. Но, по крайней мере, как я вам говорил, вот плотина, наверное, проще нарисовать. Вот если вы попадаете в район ключевой группы вулканов, а вот долина реки идет вот так вот. Вот здесь перевал, с которым заходят безымянные. Вот тут имена. Вот здесь стоит толбачик. Вот здесь стоит ключевская, камень и безымянка. Вот здесь домик. Он называется плотина. Через на А заканчивается. Почему, никто не знает. Домик институтский. То есть там могут... Его не надо планировать как убежище. Потому что там может сидеть отряд и просто выгоняет всех сходу. Потому что этот домик принадлежит институту. Все обычно вот так валят через перевал, идут сюда, либо там в домик, если никого нет, набиваются как сельди в бочке, либо вокруг палатки ставят. Оттуда идут на безымянку, ходят радиалочку там. Вот, а потом спускаются, идут дальше, ну, кто-то на перевал вулканологов идет, кто-то доходит там до Хапицы, до Амбона и уходит туда на ключи, но там очень долго идти, там вот здесь стоит сейсмостанция Пахончич заброшенная, вот, туда можно вызвать транспорт, если есть договоренность, придет ГАЗ-66 и вас оттуда забирает, и вы, получается, все ЦКД пересекли, все увидели. А так ходят сюда в радиалку и потом обратно уходят вот так на Козыревскую туда. Либо вокруг Ключевской обходят, идут на Копыта, из Копыта тоже в Ключи падают. Так вот, мы жили вот здесь. Тут несколько долин, ну такие речки стекающие. Там совершенно спокойно можно поставить палатки. Там есть вода. Там как бы вполне. И отсюда открывается вся вот эта панорама основных вулканов. А когда вы сидите здесь, вы получаете, что смотрите в торец и ничего не видите. Поэтому вот планируйте маршрут. Ну не ходите на домик, пересеките вот тут вот речка, там, ну она такая, вот так вот она переходит. Лавовый поток, встаньте напротив. Помяните мое слово, выпейте за мое здоровье. И все, погода будет, увидите все. Сейчас вот лавовый поток шел вот как раз вот в эту сторону, в сторону Амбона. И идти отсюда проще дальше вот туда, по долине, там совершенно спокойно, так сказать, все проходится без всякого фанатизма. Вот так хребетик идет, он спускается дальше туда, тут самолет валяется. Потому что здесь идти, тут моренные валы, лавовый поток, ну такая вот, плохая забава. И все, дошли до Хапицы, либо туда, либо сюда. В Хапице очень глубокий каньон, и там такие образования называются кутховые баты. То есть это вот что-то типа, знаете, вот таких вот столбов стоящих. А кутх – это ворон по-камчатски. Там вороны в два раза больше, чем московские. И он не каркает, а он так… Вот это реально как бы летает дух. И вот у них есть фигурки эти кутх с таким шнобелем, все как положено. И он здоровенный реально. Вот и пеликан есть. Вот кутхов нельзя обижать. Вот эти вот кутховые баты. Бат — это лодка. И вот как вот лодки поставленные вот так вдоль себя. Вот это вот одно из мест в карту, просто изучать и все, смотреть долины, смотреть, как это можно сделать. Там еще вот за этом, здесь еще ледники, здесь еще вулканы есть. То есть можно тут просто вот так вот по району бродить 2 недели, никуда не выходя, и потом уйти на Козыревск. Здесь вот есть, вот прошли перевал, вот сюда вышли, тут как тропа, ну, как бы тропа идет наверх. По ней все ходят. А если чуть левее взять, там есть отложения такие, они полоски называются. Очень красиво выглядят, мы по ним работали. Но тут медведи живут. Очень большие.
3: Благодарю. были сложности с транспортировкой, когда уже не видишь?
0: Нет сложностей, просто соблюдаете правила и все. Но единственная сложность то, что это как бы национальный парк. Поэтому пребывание здесь с оружием не приветствуется. Самый простой способ – это фальшвейер, который надо покупать в Петропавловске-Камчатском, потому что перевозка фальшвейеров, так же как и ракет, запрещена воздушным транспортом, даже в багаже. Узнаете заранее, списываетесь с кем-нибудь, присылаете денег, покупаете фальшвейеры, лучше по два на человека, потом местным отдаете там и все остальное. И работает фальшвейер, работает петарда. Все. Все остальное не работает. У нас была вот такая вузела на жидком.
1: Да.
0: Вот. Но когда студент нажал, я чуть не обгорелся. А медведь сел вот так вот и сидит и смотрит. Огонь и резкий звук, резкий хлопок. То есть если есть там, я не знаю, оружие ограниченного поражения, типа осы или стражника, вот, соответственно, с документами, вы его перевозите, вот, но опять же там, по-моему, боеприпас нельзя перевозить. Там есть светошумовой патрон. Вот это может сработать. Вспышка. Либо там какие-то петарды и все остальное. Все, все остальное не работает. Ни свистки, ни крики. Единственное, если вы толпой начинаете орать, махать руками. Он видит, что это масса больше, чем он, и он тогда варить начинает. И чем меньше медведь, тем больше проблем. Большой медведь обычно сваливает. Мамка с медвежонком сваливает. Если вы не попадаете посередине. Помните все фильмы «Выжившие»? Где Леня, наш любимый, ну, за что он Оскар-то получил, наконец-то. Так вот там атака совершенно правдивая. Он встал посередине. Если вы вклиниваете, вы видите, здесь мамка, здесь пистун, валите оттуда медленно, но валите. Потому что если они будут по одну сторону, вы по другой, она уйдет. У меня в 2015 году было два контакта. Так получилось, что остались одни медведицы почему-то. Каждое утро ты смотришь, там одна идет там, с двумя, с тремя. И вот одна нас увидела. И просто как рванула. А у ней же полный привод, шипованная резина, ей же все равно наверх. Причем она побежала вниз сначала, а они пошли наверх. Она развернулась, загнала ее просто за перегиб ходом, за хребет. Больше я ее не видел. А второй раз вылетела, ветер шел от нас, я ее видел причем. Она ходила, ходила, скрылась из глаз. И мы такие лежим, балдеем. А наука ушла работать. Мы вдвоем валяемся по солнышке, лагерь ставим. И вдруг она вываливает, ну буквально тоже метров 150 от нас. А ветер шел очень плотный от нас. Она как только запах поймала, она включила пятую передачу. И она километра 3 бежала. Причем побежала ровно туда, куда ушла наука. А наука там как бы... Двое стариков, ну, как руководители, и командировочный студент. И вот я смотрю и говорю там, по Варихе наши, я говорю, Ленка, вот давай посмотрим, кого сажу. Студент сажу, если увижу ракету, то пойду, значит, спасать. Если не увижу ракету, то пусть студенты жрут. Так они вернулись потом, и вышли как бы изучили, пришли, я говорю, вы видели? Я говорю, что, я говорю, медведица, и три вот этих вот маснорадок бежали. Он говорит, ничего не видел. То есть она зашла, она их увидела и вот так вот верхом, видимо, медвежат увела. А вот там, где мы на озере жили, она учуяла, собаку услышала, собака была с нами. И она пошла просто, я думаю, что сыпется-то со склона, там вроде елки растут. Бинокль посмотрел, она аж поверху, по скалам где-то, этого, значит, мелкого с собой в обход нашего лагеря вывела. То есть они уходят. А мелкий медведь, он придет, потому что он тупой.
1: И любопытный.
0: Молодой, да, и любопытный. И близорукий. Ему прикольно. Все, вот это вот. В Козыревске он ходил просто вот в 5 метрах, но он тропу набил даже за этой, за сейсмостанцией. Я уже местным говорю, давай засаду сделаем, заловим. Он собак всех извел, там, помойку разворотил. И вот каждую ночь лежит спать, вот собаки заголосили, ну точно. А потом вышел, смотрел 5 метров от забора, отошел, а просто тропа набитая. А крупные уходят. Вот на полосках был, мы вылезли, сели курить, на тундру уже вышли. Я поворачиваюсь, а он сверху на меня смотрит, у него голова как вот эта картина. Там килограмм 500-600, наверное, было. Как запорожец. И он такой красивый, я смотрю на него, а у меня ничего, только этот сигнал охотника. И я его потными ладошками сжимаю, понимаю, что для него где-то ну, метров 100-120, наверное. Два прыжка. 4 секунды. И он умный был, старый, он повернулся и ушел, наверное. И ничего трогать нас не стал. Поэтому вот фальшмейлер, сигнал охотника, когда как. В упор, в морду ему стреляешь, один ходит, нюхает его, другой слышит звук выстрела, там, отбегает как-то в сторону. Большими ракетами у него стрелял. Ну вот это единственное, что. Либо карабин. Вот это лечит сразу сходу. Бах поверх башки и смотришь, он такой. Ну, я думаю, там спортмарафон это вырежет. У меня там задача какая была? На полуострове 15 тысяч особей белого горя, бурого медведя и всего два петролога. Ученых, которые изучают вот около камня. Ну, кого я выберу? Два петролога. Петролог готовится 10 лет. Это еще вот до такого уровня. А у меня, блин, профессор. Вот у меня была дистанция 50 метров. Зоны безопасности. И если он ходил далеко, я там принимал какие-то действия. Я там за все 4 года стрелял, ну раза три все. И то не в животное, а просто поверх. Этого хватает. Но если бы он пошел в атаку, я бы его там бы и оставил. Невзирая на то, что это особо охраняемая территория, что у меня нет никаких лицензий, без разницы. Я бы отмазался потом. Но два петролога. Японца, которого сожрал медведь, вся Камчатка про это говорит, он его сожрал только потому, что японец решил сфотографировать агрессию. Вот ему не хватало таких фоток. Он решил агрессию. Он взял нож, привязал к палке и стал медведя тыкать. Дебил. Медведь ушел. Вот подумал, что типа все нормально. Лег в палатку. А медведь просто там залег. Он очень злопамятный. Он потом обошел, вскрыл его просто как банку со шпротами. А вот на Каноском заповеднике, там, на Курильском озере, мой друг Адам Степанович Кириленко, один из известнейших камчатских фотографов, он их просто гоняет, потому что они мешают ему фотографировать. Ну, не приходят к нему, начинают его мешать. Он вниз, чуть ли не веником. Но они его не трогают, потому что он их не раздражает, они привыкли к давно. Ходит вообще без всего. Фантастический человек. Я говорю, я так не могу. Ну, что поделать, а я могу. То есть тут ситуация такая, лучше его отвалить. Если увидели, разорвать дистанцию, чем быстрее лучше. Издалека пофотать. Возьмите один телевичок, и будут вот такие же фотки, как я показываю. Только это снималось практически телефоном. А так можно очень много хороших фотографий. Еще там сурки есть. Черношапочный сурок, он внесен в Красную книгу, я так называю, еврей Камчатки называет. У него такая типа. Вот, они толстые, они живут парами. Их очень много под этот кратер Марс. Там есть стоянка, как вот с толбачка на безымянку идти. Такая с навесом, затоптанная, с вот этими наглыми еврашками. И вот там этих сурков. И они подпускают очень близко к себе. Так вообще к сурку не подойдешь. А на маршруте, если ведете, слышите резкий свист такой. Резкий. Это сурок. Если мелкий посвист, это еврашка. Еврашки все стоят вот так и друг друга свистом, значит, сигнализируют. А сурок, он так вот сидит, греется, второй рядом сидит. Раз, в дистанцию, в зону безопасности. Мелкий сваливает, этот смотрит. Если ты еще ближе, то этот сваливает. Нарада рядом. Ну, прикольные такие, веселые. Все больше там, ну, горностай, росомаху один раз видел. Причем она обалдела, и я обалдел. О, росомаха, о, человек. Я потом вскочил и пытался найти тундра. Куда она делась, я не знаю. А росомаха такая существо поганое, она не ест, а портит. Вот если ты покидаешь лагерь больше, чем на 3 дня, и в округе есть Росомаха, один раз не при мне, наука пришла, базовая палатка в хлам. Все, что можно было порвать и испортить, она порвала и испортила. Даже мешки с образцами вскрывала, просто рвала. Все, она ничего не ела. Это медведь может там, опа, там, сгущенка, бэп, вот, тушенка, бэп, там, о, перец, лаврушка. У меня один раз в Магадане он все сожрал. Включая перец, лавровый рис. А это не ест ничего, это гадит. Вот она ходила вокруг лагеря, но я ее там шугнул, и он больше не приходил. Ну, маленькая вот такая вот. А так они обычно вот такие вот. Все, то есть вот. И враги, сурки, росомахи, горностаи, лисы.
2: Табарган.
0: Ну вот этот вот сурок как раз, табарган, черношапочный. Да. Лисы живут вот здесь на плотине, чуть от нее отойти, там овражек такой течет. Вот есть, и вот там семейство живет.
4: Худые такие, страшные.
0: Ну прикольные. Их никто, конечно, не гоняет, их приходится фотать, там кормить, как бы они наглые. Зайцы живут вот, на Пахончиче, на сейсмостанции. Ну такие, знаете, как эти, как лошади. Вот все, кухи, вороны. В Петропавловске живет орел белоголовый. Прям подводят на катере, показывают, мы увидели, как мы сидим на скале. Там вот нет орла. И один раз видел стратегические бомбардировщики Ту-95. Вообще красота. Они там базируются, и это они как бы за угол пошли. То есть они летели в сторону Тихого океана, низко там гудели. Я чувствую, не вертолет летит явно. Очень здорово. Все. Все, что знал, все сказал.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну, скорее, Европа и Титан, потому что энцелад довольно маленький. Ну, там то же самое, в принципе. Это периферия Солнечной системы, где изначально было много воды в виде льда. Вот, там достаточно холодно, и поэтому вода вся замерзшая. Это за снеговой линией, так называемой. И там, в принципе, очень много всяких ледяных небесных тел. Все спутники Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, они преимущественно ледяные. И дальше планеты ледяные, маленькие. Это Плутон там и другие сейчас. Они ледяные снаружи, но не факт, что они ледяные изнутри. То есть у них есть какое-то каменное ядро там и так далее. Все разделяется. То есть тяжелое тонет, легкое на поверхность. Легкое – это вода, тяжелое – камни, камни в сердцевине. Эти планеты греются. За счет чего? Это спутники больших планет. Они греются за счет приливных взаимодействий. Они не крутятся вокруг своей оси. Они все время обращены одной стороной к хозяйской планете. В этом смысле главная составляющая приливов отсутствует у них, которая связана с вращением вокруг своей оси. Они все время обращены одной стороной к хозяйской планете. Но орбиты немножко вытянутые. И вот за счет этой эллиптичности орбит, она, планета чуть приближается, то чуть удаляется от хозяйской планеты. И она деформируется при этом. И вот за счет этой деформации она греется. Ну, в общем, довольно просто посчитать. Есть простые формулы, которых я не помню сейчас, которые говорят, сколько тепла должно выделяться из-за этого приливного трения. Но его вполне хватает, чтобы растопить лед внутри. И более того, его хватает, чтобы там были какие-то вулканические явления, гейзеры, вулканы, может быть, излияние лавы дальше, то есть какая-то тектоника. Вот, то есть она прилично греется. Снаружи она замерзает из-за того, что Вселенная холодная, там излучается, Солнце греет слабо, а внутри она теплая. Значит, теперь, почему сохраняется эллиптичность орбит? То есть, казалось бы, трение, потеря энергии, она должна превратиться в круговую, тогда это трение исчезнет. А вот нет, потому что их несколько. Четыре планеты, ну, три из них точно, находятся в резонансе. И вот они раскачивают друг друга, эти спутники Юпитера, Галилеевский. Ио, Европа, Ганимед и, может быть, и Каллисто. Все четыре галилеевских спутника, они друг на друга воздействуют, так что не дают им, их орбитам превратиться в круговые. У них резонансные орбиты. Поэтому вся кинетическая энергия этих орбит идет на медленный подогрев этих спутников изнутри. Ну и вот наша задача пробурить эту ледяную оболочку и посмотреть, что там. Такой проект есть. Готовится или запущена миссия к Юпитеру. Да, собираются бурить. Но еще до этого есть спектрометрия этих выбросов. Вот на Энцеладе это самые интенсивные выбросы, гейзеры. То есть через лед пробивается эта жидкость в виде пара. То же самое на Европе. И из того, что сняли из спектрального анализа, следует, что там сильная щелочная среда. Допускает ли это возникновение жизни там или не допускает, мы не знаем. Но мы знаем, что жизнь умеет приспосабливаться практически ко всему. Смогла ли она там зародиться, неизвестно. То есть, в принципе, могла, конечно, бескислородная жизнь, достаточно вялая, использующая слабые потоки энергии. Ну, скорее всего, какая-то химическая там энергия, связанная тоже с деятельностью недр. Она там присутствует. Когда я писал «Ледяную скорлупу», я старательно оговаривался, что там эти существа, они не очень сильные физически, там, что они не дышат кислородом, что кислорода у них нет, что они это самое используют там какие-нибудь химические процессы. Вот. Ну, понятно, что на самом деле я не верю в то, что написал. Я не верю, что там может быть развитая жизнь, но какая-нибудь простейшая запросто, на самом деле. Вот я так думаю, да. Вот. А развитую жизнь скорее надо искать на планетах типа Земли, в других планетных системах. Делать это очень сложно. Ну, можно. Значит, по поводу трещин. Да, они коричневые. Это не жизнь, но это органика. Это органика, которая, ну как, длинные молекулы из там, углерода, кислорода, водорода, азота, может быть. Вот. Эти молекулы под действием ультрафиолета и космических лучей, они становятся коричневыми. Отсюда коричневый цвет. Это не жизнь, но это еще не жизнь, но это уже органика, так скажем. На Титане то же самое, тоже коричневая дымка, тоже органика. Органические молекулы его подкрашивают. Ну, не обязательно это признак жизни, но это признак того, что есть из чего строить жизнь. Вот так скажем. То есть это некоторый намек на то, что, ну да, есть строительный материал для жизни.
2: Так нужно же запускать зонды и бурить.
1: Согласен. Это вещь очень реальная. Бурение в том числе. Тоже никаких проблем на самом деле. Вот. При нынешнем развитии техники никаких проблем пробурить этот лед. И сунуть туда видеокамеры, там все что угодно, химические всякие датчики, анализаторы. Так что, действительно, а почему? Почему это делается так вяло? Тот же самый вопрос я готов задать, да, присоединяюсь к этому вопросу. Кто может ответить, почему это делается так вяло? Может быть, не хватает общественного интереса, не знаю. Будем развивать этот общественный интерес, да, разными средствами.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, вы слушаете передачу данных, у микрофона Мария Баченина. Генная инженерия. Что это? Это набор технологий, который позволяет менять сами гены или их активность, переносить гены из одного контекста, скажем так, в другое, ну и так далее. Но что не так с редактированием человеческих генов? Система CRISPR обещала человечеству прорыв с редактированием генома, правда, это не точно, но мы все ждали этого прорыва, это точно. Отчего она не используется повсеместно сейчас? Почему уже сегодня мы не решаем вопросы, ну, не просто каких-то генетических заболеваний, но вопросы, допустим, даже сверх возможностей человека. По этому поводу сегодня и будем разговаривать. В гостях у нас молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Викторович Северинов. Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Константин Викторович, чем отличается генная инженерия от генного редактирования?
3: Генная инженерия построена на наборе технологий, когда вы получаете возможность брать какие-то фрагменты ДНК, относительно короткие, вынимать их из их природного контекста и вставлять в другой контекст. Ну, например, конструировать можно таким образом мутантные бактерии, вирусы. Можно создавать специальные генные конструкции, которые позволяют производить вам, например, инсулин, от которого зависит это рекомбинантный инсулин, продукт генной модификации, который позволяет диабетикам жить спокойно. Геномное редактирование позволяет вам направленно и программируемо изменять места интереса в целом геноме. Геном — это, например, то, что есть в клетке каждого из нас. Это огромные длинные молекулы ДНК, которые в сумме составляют 6 миллиардов букв ДНК. Буквы ДНК — это А, Г, С и Т. Поэтому генная инженерия — это метод, который позволяет вам относительно легко изменять направленно последовательности ДНК длиной несколько тысяч букв. Геномное редактирование позволяет вам изменять последовательности ДНК, которые на несколько порядков длиннее, чем то, что обычно, с чем имеют дело генные инженеры.
2: Я знаю, что в генной инженерии ученые используют человеческие клетки. Вообще, я когда читала, эффектно выглядит то, что в лабораториях используют клетки людей, которые уже, в общем-то, умерли. В частности, допустим, это раковые клетки, и то, что они бессмертны, потому что делятся бесконечное количество раз, и это удобно. У меня вот какой вопрос возник. А вот эта работа, она просто с клетками или с прицелом на организм человека в целом?
3: На самом деле все зависит от задач. Если стоит задача произвести какой-то белок, например, моноклональное антитело, с помощью которого можно обеспечить терапию рака или ту же самую аденовирусную вакцину или инсулин, неважно что, то в идеале вы хотели бы произвести белок, который вы потом собираетесь использовать как лекарство, или вирус, который вы собираетесь использовать как вакцину, в человеческих клетках. Это связано просто с тем, что человеческие клетки определенным образом изменяют, например, те белки, которые они производят. И хотелось бы, чтобы пациент, которому будет вводиться белок, но в случае терапевтического моноклонального антитела, получал белок, наиболее приближенный к тому состоянию белков, которые есть в нашем теле. Поэтому человеческие клетки в данном случае — это просто удобная модель. Можно назвать ее шасси, можно назвать это просто такой заводик, если хотите, который производит белки по заказу, в зависимости от того, что нужно экспериментатору или производственнику, или медику. Эти клетки бессмертные, действительно, потому что они давным-давно были получены от иногда известных, а иногда неизвестных людей, и они просто ведутся в лаборатории, и именно потому, что они бессмертные, то есть взяты из раковых клеток или эмбриональные, они и могут вестись бесконечно. Дело в том, что обычные клетки нашего тела просто прекращают жить через какое-то количество времени. И в лабораториях, и на производствах были отработаны, созданы, выведены, ну, как хотите, специальные клетки, которые хороши для тех или других целей. Это просто такие рабочие лошадки. В генетике используют дрозофил.
2: Раковые клетки для нас злокачественные, но делятся бесконечно и бессмертные. Взять и научить обычные

0: не были бы совместимы с жизнью организма. Клетки отдельные живут, но из этих клеток построить организм нельзя. Организм – это в конечном счете такой консенсус, как в обществе, когда каждый тип клеток договаривается делать то, что надо, договаривается, что когда надо, нужно умирать. Ну и кроме того, эти клетки с течением времени, когда мы живем, наши клетки постоянно делятся, накапливают мутации, ошибки в ДНК, и в конечном счете именно накопление этих ошибок приводит к смерти.
1: Вот вы сказали очень важную вещь, что наши гены в системе, наши клетки в системе, ну, то есть в компании с другими, обладают такими свойствами, которыми, ну, не обладает каждый в отдельности. Это как если бы наша рука отдельно от системы нашего тела не могла бы двигать мышкой компьютерной. В системе с телом она эту манипуляцию совершает с легкостью. Это называется эмерджентность, насколько я помню, взаимосвязанность частей. Вопрос у меня такой. А вот ученые изучают эту возможность? Вот так, чтобы пришел новый, отредактированный ген, допустим, в компанию старых, знающих друг друга, и вся компания не просто приняла этого новичка, но и приняла его новые правила работы, игры, так сказать. Да, брат, очень классно, давай по-твоему.
0: На самом деле так почти никогда не бывает, потому что если вы представите себе, например, ну, действительно самый сложный биологический процесс развития, когда из одной оплодотворенной яйцеклетки возникает, ну, через 9 месяцев, в общем-то, готовый человек. Уже ручки есть, ножки есть, глазки и все такое. Осталось только чуть-чуть подрасти и готов. Вот этот процесс возникновение сложностей из чего-то очень простого. Он очень сильно зарегулирован и требует координированной активности самых разных генов. Нарушение такого рода работы этих генов, когда кто-то начинает работать не тогда, когда нужно, приводит к тому, что просто не рождается вообще никто. Не рождается человек с хвостом или с рогами, а просто никто не рождается. Приблизительно 30% беременности никогда не выходит на уровень того, чтобы родился человечек. Да? Ну, просто потому, что там что-то не так пошло. В этом смысле все, кто родился, они уже выиграли. Второй вариант, можно сравнить это с оркестром. Ну, представьте себе, что в оркестре кто-то начнет играть не то, что говорит дирижер, а то, что ему или ей в голову самой зашло. Ну, наверное, симфония будет испорчена. Ничего хорошего не будет. В этом смысле мы, безусловно, можем добавлять какие-то гены. Ну, в человека мы это не делаем, но, например, если вам очень хочется сделать там светящуюся кошку, вы можете внести в нее ген флуоресцентного белка из медузы, и эта кошка будет светиться. Но просто этот ген внесенного белка будет работать независимо и не в связи с тем, как работают другие гены. Если он будет на них влиять, то просто кошки не получится.
1: Геномное редактирование, оно удобнее на этапе эмбриона или, неважно, взрослый человек или этап эмбрионального развития?
0: На сегодняшний момент единственное, когда оно может быть эффективное, это на этапе эмбриона, так как все клетки нашего тела содержат ту же или почти ту же ДНК, что клетки, что содержалось в оплодотворенной яйцеклетке, из которой мы возникли, то если представить себе, что кто-то может быть носителем какого-то генетического заболевания, ну, какого-то изменения мутации в ДНК, то это заболевание уже присутствовало в оплодотворенной яйцеклетке. И если там эту мутацию, ну, считайте, что это опечатка в генетическом теле, можно было как-нибудь исправить, отредактировать, то и все клетки будущего организма будут нормальными. Ну, потому что ДНК в каждой из них будет изменена. В этом смысле эмбриональное редактирование наиболее эффективно, но, как выясняется, необходимости в нем, в общем-то, почти что нету. Очень мало болезней, которые требуют такого вмешательства. Очень много болезней генетических, природа которых установлена, их можно контролировать просто на уровне экстракорпорального оплодотворения и подсаживания лишь определенных эмбрионов матери. То есть генетическое редактирование не нужно. А опасности генетического редактирования на уровне эмбрионов заключается в том, что вы не можете быть уверенными, что вы измените с помощью генетических ножниц только то место, которое вас интересует, а не внесете какие-то дополнительные изменения. Чтобы понять масштаб точности, который необходимо достичь, наш геном — это 6 миллиардов букв ДНК. 6 миллиардов букв ДНК — это около 1000 книг размером с «Войну и мир». Да? Но это много книжек. При этом известно, что некоторые заболевания вызываются заменой лишь одной буковки. Условно, в каком-то гене буква А ДНК изменилась на Т, и вы получаете там заболевание крови тяжелое. Значит, генетическое редактирование позволяет вам, в принципе, изменить эту букву А на букву Т и как бы излечить все. Но вы должны это сделать с точностью одна буква на 6 миллиардов. Одна опечатка в 1000 томов размером с «Войну и мир». Представляете, какая это точность?
1: И она сейчас невозможна.
0: На самом деле, это чисто теоретическая проблема. Но я думаю, такая точность в принципе невозможна. Она недостижима как таковая. Хорошая новость в том, что в нашем геноме, в общем-то, ничего святого нету. И наверняка можно ввести довольно большое количество дополнительных изменений, и человек все равно останется человеком. Например, ваш геном и мой геном отличаются друг от друга в среднем на 6 миллионов букв. Вы относительно меня, а я относительно вас, и все ваши слушатели относительно друг друга и нас с вами мутанты. Мы отличаемся на 6 миллионов буквок,

0: в нашем геноме. Но, тем не менее, продолжают быть человеками, и каждый из нас не считает себя хуже других. Но при этом очевидно, что могут быть мутации, которые действительно делают нас больными. Это тоже факт. Так вот, при эмбриональном редактировании мы не можем гарантировать, что такие мутации не возникнут. А есть серьезные этические проблемы, потому что, условно говоря, эмбрион, который еще даже не подсажен матери, никто не спросил, согласен ли он на такого рода вмешательство.
1: Поэтому это запрещено законом?
0: Потому что если представить себе, что такие процедуры будут широко распространены, то могут рождаться дети с ненамеренно измененным ДНК не в том месте, в котором нужно, и это может приводить к тяжелым заболеваниям.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому суперинтересному и захватывающему разговору. Сегодня в передаче данных молекулярный биолог Константин Северинов.
2: Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
3: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим о генной инженерии. Ну, я бы даже сказала, о суперчеловеке. Да, и так тоже можно. Сегодня в эфире молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Северинов. Двое партнеров понимают, что у них есть поломка, и что они могут наградить этой поломкой свое потомство. Они идут на ЭКО. Ученый редактирует геном, чтобы эту поломку убрать из гена будущего ребенка. И, собственно, подсаживает уже... яйцеклетку матери, нет? Где я тут споткнулась?
0: Нет, не так. Потому что мы с вами похожи на хорошие самолеты, где все системы управления дублированы. Дело в том, что у нас на самом деле все гены присутствуют в двух копиях. Когда я говорю, что геном человека – это 6 миллиардов букв, на самом деле 3 миллиарда нам дал папа, а 3 миллиарда – мама, ну, более-менее. И каждый из них дал нам полный набор своих генов. Ну, и мы передаем своим детям тоже по половинке того, что у нас есть. Подавляющее большинство генетических заболеваний работает таким образом. Тяжелые генетические заболевания на самом деле с жизнью несовместимы практически полностью. Но представьте себе, что у вас есть ген, который поломан и в папиной версии, и в маминой. Угу. Скорее всего, вы будете просто не жилец. Вы, скорее всего, не разовьетесь до ребеночка, чтобы родиться.
1: Ну, будет выкидыш, проще говоря.
0: Ну, или вы будете родитесь и будете очень тяжело больным.
1: Да.
0: Однако, если у вас один ген от папы нормальный, а другая копия этого же гена от мамы дефектная, то вы будете просто носителем гена. И на самом деле даже не будете знать, что у вас что-то плохо. Грубо говоря, добавочная, дублирующая копия гена позволит вам жить нормально и ни о чем не заботиться. Теперь представим себе, что встретятся два носителя поломки в одном и том же гене. Ну, представим себе, что мы с вами вдруг решим завести ребенка, и выяснится, что в гене номер, ну, там, под названием X у меня одна копия дефектная от папы, а другая нормальная, и у вас что-то в таком же духе. Угу. Дальше начинает действовать закон Менделя. Вот помните, горошки,
1: да,
0: желтые.
1: Конечно.
0: Самое,
1: да,
0: расщепление 3:1. Так вот, если бы у нас с вами была такая ситуация, если бы мы были носителями неблагоприятной мутации в одном и том же гене, то каждый четвертый из наших детей получил бы две копии плохого гена, и было бы ему грустно. Один из четырех детей статистически у нас был бы совершенно нормальным, потому что и вы, и я передали бы ему нормальную копию гена. А половина детей были бы носителями. Вы дали нормальную копию, я плохую, или наоборот. Так вот, в пары, которые занимаются серьезным планированием семьи, они могут отследить наличие у себя дефект факта носительства по одним и тем же генам, и оценить вероятность, когда у них при зачатии, с какой частотой могут возникать детишки, у которых обе копии гена окажутся плохими. И вот на стадии ЭКО можно просто разобрать эмбрионы, найти тот, в котором будет или только носительство, или вообще не будет плохих копий генов, и именно его подсадить маме.
1: Угу.
0: В этом смысле никакого редактирования не нужно. А редактирование нужно, когда вы действительно, вот вы почему-то так полюбили эмбрион, которому и вы, и я дали плохую копию гена, что теперь вы решаете, он, конечно, не жилец, или ему будет очень плохо, но вы почему-то считаете, что это очень ценный эмбрион, и вы вот в нем должны что-то там намострячить и изменить обе плохие копии.
1: Поняла. Но вот какая мысль мне пришла вот в этот момент в голову. Учитывая, что мы с вами накапливаем мутации, естественно, отбор на людях у нас уже прекратился, то есть мы вытаскиваем даже тех, кого считали раньше не жильцами, да, как дети умирали, рожали много, умирали тоже много, оставались самые сильные. И таким образом, в общем-то, формировался некий такой сильный генофонд. Сейчас немного иначе. Можно ли сказать, что в будущем мы все станем серыми и убогими по поводу и мутантами, да, и что в будущем необходим будет закон, который разрешит все это редактирование, потому что иначе просто мы перестанем рожать нормальных, здоровых детей?
0: Ну, такая опасность есть, действительно. Но мы, в общем-то, в некотором смысле выходим из-под действия естественного отбора. Если под естественным отбором понимать способность быстро бегать по саванне, когда за тобой бежит тигр, или лев, или гепард, и собирается тебя сажать.
1: Так. Вот.
0: Или если у тебя наследственная близорукость, как у меня, то, скорее всего, ты даже если быстро бегаешь, не увидишь этого тигра или льва, и он все равно тебя сожрет. И, скорее всего, это произойдет до того, как ты передашь свои гены потомству. А значит, гены, которые приводят вот к такого рода дефектам, они просто потеряются с популяции. С другой стороны, мы все-таки не звери, а у нас есть цивилизация. Это, по-видимому, единственное, что нас действительно отличает существенно от всего остального живого мира на нашей планете. И цивилизация дает нам некоторое количество костылей, которое позволяет нам существовать, даже если мы медленно бегаем, и у нас ручки-ножки не работают, или глазки не очень хорошо работают.
1: Да, и при этом быть иногда великими людьми.
0: Да, да, да. Там Стивен Хокинг, ну, кого угодно можно привести.
1: Ну, да, да, первый пример, конечно, который приходит.
0: Вот, ну, и понятно, что с развитием цивилизации, наверное, вот количество таких медицинских подпорок будет увеличиваться. Один из способов, как это сделать, действительно за счет генетического редактирования. То есть, если мы знаем, что какие-то наборы изменений в ДНК, скорее всего, приведут к тому, что человечек не родится, можно было бы на стадии оплодотворенной яйцеклетки, при условии, что все технологии отработаны и более-менее понятно, что ничего мы не вредим хотя бы, да, можно все это будет изменять. Но здесь есть проблема, потому что есть такое научное красивое слово, называется плеиотропность. Означает оно на самом деле вот что. Конечно, хорошо было бы думать, что мы абсолютно бинарны, в том смысле, что у нас есть набор генов, и каждый ген отвечает за какой-то признак, ну, как у горошка. Угу. Зеленый, желтый цвет горошка, гладкие, морщинистые плоды и так далее и тому подобное. Но выясняется, что очень много генов имеют очень сложные проявления. То есть одно и то же состояние генов, наличие или отсутствие изменения, да, оно отвечает, может быть, одновременно и за, если представить себе, что есть гены интеллекта, и за какие-то аспекты внешнего вида, и за какие-то неврологические или свойства, или, например, за склонность к каким-то болезням. И поэтому, так как человек, мы же судим о людях очень комплексно, что такое личность, это не вполне понятно, что это такое. То есть можно себе представить, что болезнь у Стивена Хокинга имела, безусловно, генетическую составляющую, но, может быть, если бы его вылечили от этого состояния, если бы не было этой болезни, он бы не стал тем, кем он был. Может быть, ему как конкретно, как человеку, это было бы и хорошо, но нам всем, как обществу, от этого, наверное, было бы хуже.
1: Ну, то есть среда бы направила его по другому пути, потому что у него было бы больше возможностей, да, чем развивать интеллект.
0: Это раз, а с другой стороны, опять же, это может быть не вопрос среды, даже сами по себе гены могут иметь очень сложное действие, и поэтому, так как нету прямого гена интеллекта,
1: Вот меня это больше всего бесит, скажу так, что нету одного гена ожирения, старости, интеллекта, куда бы вы залезли и что-то там наманипулировали. И все бы было роскошно.
0: Но это и хорошо, что его нету. Иначе, представляете, с самого начала детям ставили бы диагноз: у тебя есть ген интеллекта, у тебя нету, и отправляли их, соответственно, кого в шахту, а кого в
1: университет. Ну, честно говоря, я не думаю об этом в этом ключе, потому что все-таки мы имеем исторический опыт. Возможно, так, как вы сказали, а возможно, наше общество было бы на несколько порядков более развито, и мы бы по-другому совершенно ощущали бы вот себя. Ну, знаете, вот как показывают в фильмах, когда представители другой цивилизации, настолько гуманны, настолько чисты. Почему так мы не думаем? Почему мы сразу думаем про нацизм, евгенику, про эти кошмары и ужасы?
0: Ну, наверное, вся история человечества показывает, что есть основания так думать. Что, да,
1: это пессимисты. Ну, опыт же есть. Ну нет, я согласна с вами, конечно. Я просто пытаюсь взбить лапками.
0: И все-таки еще раз, что на самом-то деле мы не знаем причины успеха конкретных людей. Очевидно, что это сложный продукт взаимодействия этого человека как личности и его генетики, хотя вклад генетики в личность совершенно не ясен. С конкретным временем, где этот человек живет, с конкретным местом, где этот человек живет, и на самом деле с массой просто случайностей. Очень много в нашей жизни решают случайности, это не предрасположенность.
1: Ну, то есть вот то, что вы только что сказали, подтверждает вот несостоятельность страхов людей, из-за чего принимаются такие законы, что вы, только дай вам волю, вы кровожадные ученые, начнете мастерить универсальных солдат в своих лабораториях, которые будут все как один прекрасны и жестокие и универсальны. Потому что...
0: Нет, этого не произойдет.
1: То это невозможно.
0: Это как раз популярная страшилка, но, в принципе, ее можно разбить довольно простыми соображениями. Во-первых, свойство солдата зависит от времени. Условно говоря, гренадеры или драгуны времен Отечественной войны 12-го года, физические требования для них были другие, чем, например, требования для танкистов или летчиков.
1: Так.
0: А тем более для ребят, которые сейчас управляют дронами, сидя на диване. Но при этом они продолжают быть солдатами. То есть нету каких-то четко определенных требований того, что делает человека хорошим солдатом. В общем, короче говоря, все непросто.
1: Да, это я еще про ген старения, за который дали Нобелевку в 2009-м, не спросила. Я-то думала, что ну открыли вот эти все штуки, наконечники, теломера, все вот это думаю, ну все, хотя бы на этом продлят жизнь.
0: Давайте вот рассмотрим автомобиль как довольно сложную систему с признаками эмержентности. Автомобиль стареет при использовании, и в конечном счете он рассыпается. Рассыпается по целому ряду причин. Причем назвать вот конкретную причину, знаете, говорят, вот автомобиль стал сыпаться. И там уже непонятно, что же в нем нужно заменить. Нет никакой вот такого винтика одного, который ты поменял, и все стало хорошо.
1: Да, знакомо.
0: Наш организм в некотором смысле это тоже сложная машина. Ответственное поведение и удача могут привести к гораздо более длинной жизни, чем набор самых положительных генетических свойств.
1: Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Северинов. Спасибо большое вам.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья! Встречайте нашу подборку зимних новостей из лабораторий и экспедиций. Жогли костры Homo naledi. С кем, кроме неандертальцев, кроманьонцы скрещивались в Европе? Лапой какого зверька подавился динозавр? Что мастодонты забыли в Гренландии? Читаем сгоревшие папирусы и не только. Досмотрите до конца. Это видео выходит только благодаря вам, друзья. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. Кроме того, те, кто поддерживает нас, смотрят расширенный вариант этого видео с дополнительными материалами. Итак, номер первый. Начнем с декабрьской сенсации, которую, правда, еще предстоит подтвердить. 1 декабря южноафриканский палеантрополог Ли Бергер выступил с лекцией, в которой ошарашил всех заявлением, что Homo naledi 300 тысяч лет назад могли использовать огонь. Homo naledi – это удивительные ископаемые люди с маленькими мозгами. Они описаны в 2015 году по многочисленным находкам, сделанным Бергером в системе пещер Rising Star. Оказывается, в той же системе пещер археологи нашли пятна копоти на стенах и потолке, куски древесного огня, обожженные кости и даже очаги. Кто же жег эти костры, если не наледи? Ведь следов других видов древних людей, типа родезийского человека, в этих пещерах не обнаружено. Подробностей пока что немного. В августе прошлого года Бергер сделал эти открытия, когда исследовал две подземные камеры, где были найдены кости Homo naledi. Кстати, чтобы лично посетить подземный лабиринт, ученому пришлось сбросить 25 килограммов, иначе такому крупному человеку, как Бергер, не протиснуться в узкие пещерные ходы. Теперь требуются надежные датировки найденных материалов, чтобы убедиться, что все это имеет тот же возраст, что и кости Homo naledi. Результаты изысканий Бергер обещал опубликовать со всеми деталями в течение месяца. Это было в декабре. Где результаты, профессор?
2: В пещерной системе Rising Star уже довольно-таки давно были обнаружены прикольные косточки. Товарищ Ли Бергер откопал, ну, вернее, не он лично, но он руководил раскопками. Сам он не смог пролезть в эту пещеру, но, тем не менее, нашлись те, кто смог пролезть. И вот в итоге откопали косточки особого вида Homo naledi. Большой интригой было, как эти косточки там оказались и что эти люди древние там делали 200-300 тысяч лет назад в очень узких подземных ходах в огромнейшем количестве. Ну, потому что там с одного квадратного метра поднято 1500 костей от аж 17 индивидов. И на данный момент известно 3 пещеры с костями этой самой пещерной системы. Первая – Диналеди, вторая – Лиседи и третья с каким-то там дурацким номером, но без почему-то красивого названия. Ну и с самого начала возник вопрос, собственно, что эти люди там делали. Вот эти древние 200-300 тысяч лет назад, что сами человечки очень странные, с небольшими мозгами 500-600 грамм, с довольно своеобразными пропорциями, с очень маленькими зубками, и там нету ни следов орудий, ни нормальной фауны, ну, вернее, там что-то нашлось все-таки, но очень-очень немного. Следов повреждений на костях нет, следов зубов хищников нет, и вообще ничего нету. И осадка накопления даже тоже толком нету. Но Бергер с самого начала предположил, что, может быть, это место погребения, то есть сюда, дескать, этих людей... Но оставалось непонятным, как бы они там ориентировались, потому что там темно, это все на 16-метровой глубине. И Бергер предположил, что, может быть, они уже знали огонь. Ну, в принципе, 200-300 тысяч лет назад, это время, когда уже пора бы знать огонь. Но мозгов у них 500-600 грамм, а это что-то маловатое, и следов огня, дескать, нету. И, собственно, новость заключается в том, что следы огня-таки нашлись. Нашлись несколько хороших очагов, с такие прямо сложенные обгорелые камушки, какие-то там чуть ли даже не заисковленные эти деревяшечки, и они прямо оформлены нормальные очаги. Из чего вырисовывается, что эти люди, может быть, там не только приносили тела для погребения, а может даже какое-то время и жили. Хотя странно, как там жить, вообще непонятно, потому что это узенькие щели, там нету каких-то больших просторов, и как это все выглядело, неясно. Интрига, на самом деле, до сих пор еще сохраняется в полный рост, тем более, что, ну, насколько мне пока известно, нету нормальных публикаций. Есть анонс товарища Либергера, который все это дело озвучил, фоточки в интернетике выложил, дал какие-то там интервью, как обычно, мегапафосные, но детали пока мест ускользают. Но, по крайней мере, уже прекрасно, что люди с мозгами в 600 грамм в принципе могут использовать огонь. Не исключено, что они эту способность заимствовали у более развитых каких-то соседей, потому что в это время уже были люди с гораздо большими мозгами, ну, наши предки в то же самое время имели мозги примерно в 1200 или около того грамм, а тут как бы в два раза меньше. Ну, так что возникает еще другая альтернативная версия, что, может быть, более развитые люди залезали в пещеры, разводили огни и, может, вообще там съели этих самых хуманоледи. И это, не знаю, запас пищи какой-нибудь или там логово маньяка, который складировал там эти скелетики этих самых хуманоледи. Вот. Но следов повреждений на костях нет. Кости сами не обожжены, что характерно. Ну, были бы они там жареные какие-нибудь, это было бы видно. Что, кстати, любопытно, часть костей в дезартикулированном положении, то есть как попало валяется, и там перемешанные индивиды, а часть в артикулированном, скажем, там кисти, стопа, они прямо лежали целенькие, красивые, что тоже крайне непонятно. То есть как-то по частям, а что-то не по частям, следов переноса водой нет, следов расхищения хищниками нет. Как это все выглядело, неясно. Но пока еще, если честно, не опубликованы даже толком планы расположения костей, как оно вот на местности-то, собственно, находилось. Ну, поскольку работы еще продолжаются, это все еще впереди. Но уже как бы очень-очень интересно.
1: Номер второй. Теперь о необычной находке, которая была под носом у ученых без малого 140 лет. Речь идет, между прочим, об одной из самых первых находок ископаемых людей на Пиренейском полуострове. Нижняя челюсть древнего человека была случайно обнаружена в 1887 году рабочим, добывавшим известняк недалеко от города Баньолес на северо-востоке Испании. Изучение находки растянулось на долгие годы. Только в середине 20 века челюсть освободили от вмещавшего ее травертина, что позволило, наконец, оценить ее особенности. И некоторые антропологи обратили внимание, что челюсть на неандертальскую не слишком похожа и выглядит довольно архаично. Согласно наиболее надежным датировкам, возраст челюсти находится где-то между 45 и 66 тысячами лет. И вот группа ученых взялась в очередной раз проанализировать челюсть из Баньолеса. Особенность, которую отмечали все исследователи, отсутствие такого важного признака Homo sapiens, как выраженный подбородочный выступ. Это и было главной причиной считать челюсть не кроманьонской. Ну а кто тогда остается, кроме неандертальцев? Неудовлетворенные такими выводами, авторы исследования получили 3D-модель челюсти из Баньолеса, которую сравнили с 87 другими нижними челюстями. Оказалось, что Баньолес совсем не похож на неандертальские челюсти и находится ближе всего к сапиенсам верхнего палеолита, хотя и отличается от них. В популярных публикациях радостно говорилось, что Баньолес может представлять собой чуть ли не древнейшего сапиенса в Европе. Однако авторы научной статьи формулируют свои выводы иначе. Морфология Баньолеса кажется обобщенной, примитивной формой рода Homo. Ну, может быть, древний сапиенс скрещивался с каким-то неизвестным нам Homo. Вот и получилась сапиентная челюсть без подбородка. Что это мог быть за Homo, неизвестно. В Европе позднего плейстоцена кандидатов на эту роль пока что нет. Чего мы не знаем? Прояснить ситуацию могла бы ДНК челюсти из Баньолеса. Ждем. Номер третий. Хоть мезозои в популярной литературе и называют эрой динозавров, млекопитающие существовали бок о бок с ужасными ящерами. А как они взаимодействовали? Ну, скажем так, кто кого ел? Исследование рациона древних животных – сложная задача. Любопытно, что у палеонтологов есть находки чьих-то костей из пищеварительного тракта динозавров. Рекордсмен по числу подобных находок – микрораптор, прославившийся как четырехкрылый динозавр. И вот новое открытие. Скелет микрораптора, оказавшийся в центре внимания, известен с 2000 года. Еще тогда палеонтологи сообщили, что у окаменелости обнаружено содержимое желудка и что это, возможно, кости млекопитающего. И, наконец, по прошествии 12 лет опубликована статья с подробностями. Итак, внутри грудной клетки скелета микрораптора находилась правая стопа какого-то животного. Важно, что сам скелет динозавра, хоть и не полный, найден в сочлененном виде. Речь не идет о случайно перемешавшихся костях. Некто действительно попал к динозавру внутрь, будучи проглочен. Судя по строению, стопа принадлежала мелкому зверьку, ведущему преимущественно наземный образ жизни. Кто-то похожий на Эомайю или Синодельфиса. Несмотря на заявление в прессе о том, что такая находка сделана впервые, на самом деле это не первый подобный случай. В пищевом тракте другого динозавра, Синозавроптерикса, еще в 1997 году нашли зуб млекопитающего. Номер 4. Палеогенетикам удалось прочитать древнюю ДНК возрастом 2 миллиона лет. Спасибо многолетней мерзлоте земли Пири, полуострова на крайнем севере Гренландии. Здесь находится формация Кап-Копенгаген, которую ученые исследуют уже почти 40 лет. О том, что на севере Гренландии бурлила жизнь, говорят многочисленные остатки древних растений и насекомых. Хотя со следами позвоночных палеонтологам повезло меньше. Найдены только кости ископаемого зайчика. Исследователи пришли к выводу, что формация Кап-Копенгаген сформировалась примерно 2 миллиона лет назад. Возможно ли, чтобы в столь древних породах еще осталась ископаемая ДНК? Образцы отложений для исследования в Кап-Копенгаген собирались с 2006 года с чрезвычайными предосторожностями и доставлялись в лабораторию в Копенгагене за несколько тысяч километров. И вот генетические цепочки длиной более 30 нуклеотидных пар удалось получить из образцов, собранных на 5 разных участках формации. Что же показал анализ? Из 102 родов растений, обнаруженных в образцах, 70 родов до сих пор произрастают в Гренландии, ну, правда, как правило, значительно южнее земли Пири. Больше всего обнаружено генетических последовательностей ивы, дриады, березы, осоки и хвоща. Что касается генетических следов животных, то самая интересная находка – это ДНК мастодонта. Слоновых в Гренландии до сих пор как-то не замечали. Кроме того, нашли последовательности северного оленя, лемминга, зайца, казарки. А еще идентифицированы рифообразующий коралл, муравьи, блохи и мечехвосты. Полученная древняя ДНК ставит новый рекорд в палеогенетике. Не знали палеонтологи, что 2 миллиона лет назад на земле Пири жили олени и мастодонты. Мастодонт – крупное животное, ему нужно много кушать, а его навоз – хорошее удобрение. А значит, экосистема была разнообразной и продуктивной. В целом, получается смесь видов арктических и умеренных широт. Подобных экосистем сейчас на планете нет. Номер 5. От мастодонтов к событиям гораздо более недавним. Возможно, вы слыхали про виллу папирусов в Геркулануме. Это вилла, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней. Более 1800 папирусов. При извержении папирусы, увы, превратились в обугленные и спекшиеся свертки. С тех пор, как эту виллу нашли еще в середине 18 века, ученые пытаются прочитать бесценные тексты. Процесс идет медленно, а еще велика опасность повредить свиток при попытке его развернуть. Теперь, вооружившись достижениями 21 века, с помощью микрофокусной томографии и искусственного интеллекта, ученые приступили к расшифровке еще одного сильно поврежденного свитка. Чтобы не испортить папирус, специалисты разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию папируса анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. Пока что удалось прочитать лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда военачальников Александра Македонского, а также упоминается сам Александр. Но многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов в библиотеке вдруг оказался трактат по истории? Надо надеяться, что специалисты найдут ответы. Кстати, возможно, на нижнем, еще не раскопанном уровне виллы находится вторая библиотека. Хорошо бы добраться до нее, пока Везувий снова не проснулся. И номер 6. Алдувайская культура, или алдаван, одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейших орудий такого рода – 2 миллиона 600 тысяч лет. Исследователи полагают, что создатели алдувайской культуры – ранние люди, хотя на эту роль претендовали не только они. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находились в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще и более древнем. Местонахождение называется Ньяянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, а также кости животных. И здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы орудий. Судя по характеру отметин, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа орудий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудия в Ньяянга? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Ну, можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо, но никаких следов ранних людей в Ньяянга пока что нет, так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы Алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Homo.
2: В Кении местонахождение Ньяянга, или как-то так оно должно произноситься, были сделаны находки костей животных, зубов парантропов, что любопытно, то есть это массивные австралопитеки, и останков каких-то более развитых людей там нету. Ну а самое-то главное – датировка. Датировка от 2,5, ну там 2,5, 2,58 где-то так миллиона лет до 3 миллионов лет, ну там даже с копеечками. Ну правда, все эти датировки, они там плюс-минус, но это прекрасно, потому что до сих пор древнейшее орудие, ну а здесь в этой Ньяянге есть древнейшее орудие, и вот до сих пор орудия были обнаруживаемы со слоев 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Большей частью в Эфиопии, в Леди Герару и практически с такой же датировкой, может, чуть-чуть поменьше, в Гоне. Ну и там еще там и сям, что-то подобное обнаруживалось. Древнее же были орудия с древностью 3 миллиона 300 тысяч лет назад. Местонахождение Ламеквии в Кении. Но в Ламеквии они ассоциированы с кениантропом плосколицем. Это особый, ну, вроде даже род, ну, всем понятно, что это нифига не род, а все тот же самый афарский австралопитек такой переделанный. Но, тем не менее, как бы это австралопитек однозначно. Это не Homo на 100%, потому что там черепушка есть, челюсти есть, там видно, что это не Homo. Ну, и не парантроп тоже, совершенно явно. Ну, просто он сильно древнее. Ну, а вот те, которые с датировками 2,6 в Леди Герару и в Гоне, там, честно говоря, изготовители неизвестны, потому что в Гоне вообще с такими датировками палеоантропологии нету, там более молодая только. А в Леди Герару есть нижняя челюсть, но она строго промежуточная между афарскими австралопитеками и ранними Homo. Ну, что, в общем-то, приятно на самом деле, когда у нас есть очень промежуточное создание и очень-очень архаичное, самое первое вообще из всех возможных культур. А вот это вот Ньяянга, кенийская новообретенная, в принципе, по датировкам попадает примерно туда же. То есть у нее наиболее молодая датировка, то и получается 2 миллиона 580 тысяч лет, да, это все те же 2,6, по сути дела. Но большая датировка 3 миллиона лет, все-таки меньше, чем у кениантропа, больше, чем в Леди Герару. И вот вечный вопрос, это какие-то погрешности датировок гуляния, потому что там плюс-минус всегда есть, либо же они вправду древнейшие. Может быть, и вправду древнейшие. Ну, а самое это прекрасное, что тут еще есть и кости со следами разделки, в частности, кости бегемотов, а это не маленькие зверюшки на самом деле, причем с такими хорошими, замечательными следами разделки. А эти следы разделки уже точно самые древние, древнее точно нет.
1: Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Хочу обратить ваше внимание, что наши подписчики на sponsor.ru и на Boosty смотрят расширенный вариант этого видео, а еще им доступны выпуски наших новостей еженедельно. Кроме того, напоминаю, что очередной юбилейный 20-й форум «Ученые против мифов» состоится 29-30 апреля в Москве. Обязательно зарегистрируйтесь. С вами был Александр Соколов.

Так, можно тогда презентацию запустить, да? Ага. Хорошо, хорошо. Я хотел бы сказать большое спасибо, что вы выбрали нас, а не Дробышевского. Вот, видите, хорошо, что люди не знали, что надо было выбирать. Так, ну и да, действительно, мы так немножечко, чуть-чуть, с небольшим опережением графика идем, с одной стороны. Ну а с другой стороны, завершающему всегда легко, не нужно особо в тайминг умещаться, тем более, что программа у нас песенная, уже накатанная, мы уже ее попробовали и уже примерно знаем, сколько она длится. Сейчас нам когда-нибудь запустят презентацию, и мы поговорим на довольно интересную тему. Дело в том, что да, ну с лекарствами, я думаю, все сталкиваются так или иначе в своей жизни. Тут уже никуда не денешься, да. Но у нас возникает вопрос, подождите, а вот эти вот все названия, вот вы стоите в аптеке, пытаетесь понять, а здесь вообще что? Вот это что, а вот это что? Почему это вот так называется? А это вот так? Кто вообще все это придумал? Вот давайте разбираться. Потому что тема на самом деле очень непростая, она такая многогранная, как мы обычно любим. И здесь есть несколько интересных нюансов. Потому что, ну, как вы понимаете, очень долгое время, когда мы приходили вот примерно в такую аптеку, примерно на таких вот выкладках видели яркие, красочные, иногда, знаете, такой чуть ли не ручной работы препараты очень красивые, то и назывались они в основном авторски. Да? То есть это были авторские лекарства. И если сейчас это в основном названия, которые, как я покажу, имеют даже некоторое значение, хотя обычно кажется иначе, а здесь все-таки вот в самом начале этого пути названия были как раз связаны с конкретными людьми. Давайте так, не всегда авторы, потому что, например, ну ладно, уродонал-шатилена, известнейшая вещь, которую популяризировали советские писатели 20-х, ну, по крайней мере, кондуит и швамбрания, если вдруг кто читал, там был вот именно этот препарат, и потом переросший в графа в этой самой швамбрании. А также в «12 стульях» он упоминается, в Старгороде как раз прямо с самого начала тоже упоминается, что уродонал-шатилена, он как бы обещал почистить почки. Так вот, что интересно… То есть шатилен – это вполне конкретный человек. Про него, конечно, там на этой упаковке написано всякое, что он невероятный просто. Как вы понимаете, чем круче врач, тем он, естественно, лучше продается. Это до сих пор работает. Поэтому все очень любят обвешиваться различными медальками, различными званиями и прочими вещами. И конкретно в этом препарате очень интересный состав. Потому что вот из того, что тут перечислено, ну, наверное, питьевая сода, лимонная кислота самая удачная, да, и все. Все остальное как бы не то, что не надо, оно, в общем, мягко говоря, иногда и не работает, по крайней мере, при употреблении внутрь. Потому что знаменитый уротропин, который нам сейчас покажут, у него более известное название, ну, скажем так, в более узких кругах, да, гексаметилентетрамин. И это, кстати, не самое длинное. Я покажу сегодня, я специально нашел самое длинное название. Я не уверен, что его удастся произнести с первого раза, но все-таки надеюсь, что получится. И, как вы понимаете, да, мы снова пытаемся перейти на следующий слайд, но нам мешают. А гематоген. Опять же, сегодня это какая-то конфетка. А вот раньше все было по-взрослому. То есть такой кровавый эгног, я бы сказал. Получается, то есть кровь, натурально кровь, яичный желток и коньяк. Лечение, которое мы потеряли, да? Очень даже зря. Получается так. Так вот, да. И, что важно, правильным считался гематоген доктора Гомеля. И везде писали, что спрашивайте в аптеках только вот этот, потому что только он работает. Ну, видимо, потому что там коньяк. Остальные экономили, то есть подкидывали либо глицерин, как видите, либо другие составы, и они, в общем, были немножко неправильны. Далее, очень интересная история, которую мы сейчас начнем сначала, как я понимаю. Да. Это, конечно, да, я понимаю, что это здорово, настраиваться в ходе, так всегда, потому что вот у нас сегодня будет концерт, это по сути будет репетиция очередная, мы репетируем, выступая, получается так, и чем дольше выступаем, тем лучше получается. Итак, капли датского короля,
Думаю, опять же, многие знают, кто по песне, кто еще по каким-то другим источникам. Ну, наверное, песня была так у Джавы, самая известная, да, «Капли датского короля». «Пейте, кавалеры», кстати. Почему кавалеры? Дело в том, что если мы посмотрим на состав, если нам его покажут, то укропная вода, анисовая, верните, пожалуйста, на место, не надо спойлерить. Так вот, укропная вода и прочие вещи, это, знаете, то есть такой противокашлевой состав. На самом деле, да, и если сегодня мы посмотрим, то это что-то вроде грудного эликсира. Однако, как вы понимаете, нужно расширять объемы продаж. 100 лет назад это тоже было актуально, как и сегодня. Поэтому что делали? Off-label, да? То есть то, что называется, вне показаний этот препарат назначать. Так вот, аптекари для того, чтобы лучше продавалось, потому что кашляют не все, вы же понимаете, да? А вот половые инфекции в то время были ой каким бичом. И поэтому распространялись слухи, что при мужских таких заболеваниях именно вот эти прекрасные капли датского короля, они прекрасно работают. Причем даже объяснили, какого именно короля. Кристиан IX, датский король, который отличался очень многочисленным потомством. То есть вот даже придумали такую историю. На самом деле, конечно, не совсем так. Название шло из датской фармакопеи 1792, кажется, года. Ну, то есть самый-самый конец 18 века. И поскольку, да, она была тоже как бы королем одобрена, соответственно, вот вам капли датского короля. Но вот даже такие истории прикручивали. И, как вы понимаете, таких препаратов было много. Один из, наверное, таких и самых известных – это сироп миссис Уинслоу. Наверняка слышали. Да? Опять же, из серии лечения, которое мы потеряли, потому что оно уже для детей. Дети, как вы понимаете, это такие люди, которые мешают более взрослым людям заниматься своими делами. Поэтому их нужно как-нибудь положить спать. Сейчас сложно. А тогда все просто. Мы брали сироп миссис Уинслоу, давали ребенку, и ребенок нас очень долгое время не беспокоил. Проблема была в том, что, в общем, как вы понимаете, в составе этого препарата были, ну да, можно так сказать, натуральные снотворные. Ну, то есть чистые опиаты. И чего плохого-то? Да? Ребенок спит, какие претензии вообще? Все хорошо, все здорово. Причем, что интересно, какими-то совершенно гигантскими объемами это все продавалось. Там в сутки в аптеке могло уйти до 30 литров вот этого раствора. А состав, ну, в общем, как видите, ладно, фенхелевый спирт нормально, более-менее. Водный раствор аммиака, ну, пахнет ужасно, я так понимаю. А вот сульфат морфина, это как раз то, что нужно. Да, вот детей без какой-либо задней мысли. Абсолютно на передовом крае науки, ведь героин тоже ведь появился примерно там. Его же тоже именно так придумали, как более безопасный вариант опиатов. То есть это опиаты, а героин – это уже опиоиды. Но давайте мы все-таки придем к более-менее нормальному времени. Почему? Ну, видите, то есть вакханалия. Называют как хотят. И огромное количество составляющих, и проблемы с патентами, и проблемы с качественно-количественным составом. Нужно как-то это все поддерживать. Не всегда получалось, и договориться удалось только к 1950 году. В 1948-м создали Всемирную организацию здравоохранения, уже в 1950-м она озадачилась стандартизацией лекарств. И, как вы понимаете, нужно было за что-то зацепиться. Зацепиться за химию, например, потому что к тому времени химическая номенклатура уже вполне себе существовала. За нее довольно сложно зацепиться, именно потому что она громоздкая. Непроизносимое, тяжелое, с цифрами, со всякими прочими вещами. Крайне сложно. То есть нужно что-то придумать, какой-то аналог. И придумали международное непатентованное название. Ну или наименование. МНН. Вот даты рождения МНН считается 1953 год, когда вышло первое руководство. Чем хороши МНН? А тем, что они известны всем врачам, всем фармацевтам во всем мире. Одинаковые. И это действительно очень сильно помогло. Да, вы можете производить свой препарат, давать ему некое название, писать его большими буквами, но под этими большими буквами будьте добры написать МНН.
чтобы было понятно, а что это вообще? То есть какой препарат? И сразу ориентироваться стало намного легче. Как вы понимаете, да, действительно, если мы будем просматривать, с какой скоростью появлялись эти самые МНН, то вот, например, с 2000 по 2019 год вот так примерно выглядел график того, какие появляются новые МНН. Тут меня больше всего интересует, и вам тоже хочу показать, пунктирная линия. А это сколько МНН были одобрены в итоге, в конце. Посмотрите, что творится, да? Все, перестали. Потому что люди начинают расходиться по полной программе, придумывать такие, что там не произнести, не написать, не прочее. Первое. Второе. Становится сложно. Вы же понимаете, что лекарств довольно много уже. То есть МНН в одном из последних пересчетов что-то около 10 тысяч. Это да, это много. Там уже особо не поперебираешь. Поэтому что получается? Что люди начинают, например, создавать даже 4-слоговые МНН, а сейчас уже и 5-слоговые. И есть ограничения по буквам, есть ограничения по многим-многим вещам, которые я сейчас покажу, и с этим невероятно сложно. Поэтому вот так вот сейчас у нас идет вниз кривая одобрения придуманных производителями МНН. Этим занимается Всемирная организация здравоохранения, как я и сказал, но не сама по себе, а вот при помощи такого набора экспертов. То есть есть отдельный экспертный совет по МНН, есть национальные комитеты, которые занимаются наименованием в том числе, есть эксперты-химики и ЮПАК, и есть эксперты по анатомо-терапевтической химической классификации. Когда вы читаете лекарства, наверняка в инструкции, но если вы не сразу ее выкинули, увидите буквы АТХ. Вот это оно. То есть лекарство сразу имеет несколько классификаций. Это химическое, международное непатентованное наименование, торговое наименование и код по АТХ. То есть при каких заболеваниях оно применяется. На самом деле, конечно, очень удобно, если это знать. Другой вопрос, что обычно потребителю нормальному это все не требуется. Ему гораздо интереснее запомнить, как называется лекарство. Вот с этим бывают сложности. Почему? Ну просто потому, что существует определенный свод правил. Обложка его выглядит вот таким образом, выпускается ВОЗ, последней редакции 2018 года. И есть четкие требования, за которые выходить нельзя. Надо сказать, что не все языки поддерживают МНН. Имеется в виду, что основные языки, вот здесь перечислены, русский тут присутствует. На этих языках пишутся МНН. Все остальные пользуются тем, что есть на этих языках. Первое. И второе. Все довольно сложно. Да? То есть нельзя использовать, например, W или W или прочие названия в разных алфавитах. Почему? Ну просто потому, что на слух вы ее не воспримете. И V, например, или W, или W, не знаю, она будет восприниматься одинаково, получается так. И если писать по-разному, будут разночтения. Это неудобно. И это неправильно. Кроме того, как видите, буква F тоже передает, вернее, звук F можно передавать только очень определенным образом. Зачем? Именно, чтобы не было разночтений. Если во все эти правила вникнуть, если их все использовать, выясняется, что вариантов не так много. Хотя бы потому, что есть и другие ограничения. Ну а кто у нас еще называет вот так? Делондистроген, моксипервовек. Я выговорил, потому что я его 15 раз повторил. А такое впечатление, что ТКЕевский монстр там и подрабатывает. А как еще? То есть, вот, ребята, ну зачем вы так назвали? Оказывается, не просто так. А, смотрите, вот вам самый длинный МНН. Я его не произнесу. Сразу говорю, по крайней мере, пока что. Почему? Потому что оно написано в строчку. Химическая формула вот совсем небольшая. И есть как бы еще замена, скажем, одни из умных людей, которые его производят, сократили его до проксадолол. И, кстати, мы сразу понимаем, что это. Чуть-чуть забегая вперед, олол – это блокаторы, бета-блокаторы, ну, в частности, этот препарат и альфа, и бета-блокатор. Однако, а как прочитать? Очень просто, давайте мы его разобьем на химию. И что получается? Бутиламина, гидроксипропокси, феноксиметилметил, оксодиазол. Опа. Можно вот так вот запоминать и людей из себя выводить, показывая, какие вы прекрасные. Так что да, это действительно очень интересный подход. А
Например, я сейчас покажу, я несколько вариантов, просто разберу на запасные части, чтобы вы понимали, как вообще все это устроено. Например, очень известный препарат, его довольно широко используют, у него есть вот такое вот международное непатентованное наименование. Что здесь заключено в названии? Вы не поверите, но целая куча всякого. Смотрите, во-первых, сопроксил, да, у нас означает, что тот химический радикал, который присутствует, он конкретно проявляет свойства карбонатного эфира. То есть это как бы подсказка для специалистов. Мало того, здесь есть еще одно уточнение. Ди, да, то есть дизокси, вот это вот дизопроксил, ди. Что такое ди? Это два. То есть два одинаковых радикала, вот этих, которые проявляют вот такие свойства. Еще не все. Вир, да, отдельно, смотрите, работает фовир и отдельно вир. Почему? Потому что вир — это конкретный

Вот, то есть мы ее разобрали на запасные части, и получается вот такая интересная картинка. Причем такого много. На самом деле, если мы посмотрим, ну вот варианты с виром, да, то есть что еще внутри. Мы берем большой класс противовирусных препаратов, они все вир будут. А вот дальше вот такая вот ерунда начинается. И, кстати, если здесь еще этот противовирусный препарат, ну, например, будет на основе векторов, ну, вдруг, я не знаю, пока еще, наверное, не придумали, только вакцины есть. А это, предположим, будет какой-то терапевтический препарат, то у него в конце еще будет век. Вот помните тот парвовек, который... Он, почему? Потому что это препарат для лечения миодистрофии Дюшена на основе векторной технологии. То есть вот это все сложено туда внутри. Я сразу говорю, что темы моноклональных антител я касаться не буду. Там ужас просто. Отдельно взятый ужас. Потому что там правила сейчас поменялись. А раньше, если вы посмотрите, да, то каждая буква в названии что-то значила. Причем... Не абы что, а очень конкретно. На какой, например, либо орган действует, либо на систему органов. Это гуманизованная человеческая машина и прочее, прочее. То есть вот эта вся информация, она была зашифрована в названии. Ну, неудивительно, что оно получилось неподъемным в итоге. Да? Вы же понимаете, если мы соблюдем абсолютно все требования, в итоге получится ерунда. Однако, например... Существуют универсальные составляющие. То есть если вы где-нибудь видите каин, да, то есть лидокаин, новокаин, кстати, кокаин туда же, потому что это его родственники, то что это такое? Это локальные анестетики или местные анестетики. Если мы посмотрим на все остальные составляющие, они тоже что-то конкретно значат. То есть это очень четкое указание на группу препаратов. Вы можете не знать это название. Например, ну никогда в жизни не видели. Вы приехали в другую страну, и вот там какое-то неизвестное торговое наименование, а чуть-чуть пониже, например, там бисопролол. Все, вы прекрасно понимаете, что это неселективный бета-блокатор. Все. И вот это, конечно, очень сильно помогает и очень сильно выручает. Но это не все, как вы понимаете. Я тут очень много всего мог бы показать. Вы видели там какой огромный перечень в документе, в принципе. То есть сам по себе документ большой. И вот из этих кирпичиков все и складывается. Ну, например, прил, мое любимое, да? То есть прилы и сартаны. Я иногда так пишу у себя на канале, а люди, которые первый раз приходят, говорят, что это вообще, о чем речь? Так это, понимаете, это как сленг. То есть вы, получается, всю эту информацию вкладываете в очень короткое слово. Удобнее сказать прил, чем ингибитор ангиотензин превращающего фермента. Ой, это долго, да? Либо блокатор рецепторов ангиотензина. Сартан. Все, сартаны. Все. Все, что заканчивает на сартан, соответственно, относится к этой группе. И прочее, прочее. Вы и в комбинированных препаратах тогда сможете очень быстро разбираться. То есть где, что, какие, по крайней мере, хотя бы группы препаратов. Есть еще одна интересная, да, ну вот здесь то же самое, то есть со статинами, с антибиотиками, это все понятно. А вот давайте теперь посмотрим, а где все-таки есть шифровки? А они есть. Потому что очень вроде бы банальный препарат, не статин, а в нем шифровка, то есть он NY статин, Нью-Йорк. Получается, да, то есть департамент здравоохранения города Нью-Йорка, его там разработали и так назвали в честь себя. Хотя вроде бы все привыкли, ну не статин, не статин, что такого. Оказывается, не просто так, здесь есть изобретатели. Это, кстати, делают довольно часто. Смотрите, еще один вариант. Варфарин. Опять же, он пришел к нам из ветеринарии. Только там он животных убивал, а у нас он животных лечит. Да, все, все прекрасно. В человеческой медицине он великолепно себя показывает. А когда-то был ядом в том числе. А почему через сельское хозяйство? Потому что разобрались на коровах, которые вот это вот все ели, им было плохо, у них были кровотечения и прочее, прочее. И именно поэтому там зашифрован сельскохозяйственный исследовательский фонд штата Висконсин. Варф. Вот вам, пожалуйста, варфарин. Еще одна интересная история. Эдоксабан. Это ингибитор одного из факторов свертывания крови. Тоже. А здесь аж прям история, что называется. Создали в Японии, поскольку, да, как вы понимаете, они очень любят традиции, чтут их. Здесь зашифровано всего-навсего древнее название Токио, то есть Эдо. Красиво? Красиво. И звучит нормально, и запоминается прекрасно, японцы довольны. Далее.

0: Рифамицин. Вот с ним вообще великолепная история, она мне очень нравится. Она показывала, как раньше, то есть что могло повлиять на название лекарства. И опять же, жаль, что эту систему мы сегодня потеряли. Смотрите, вышел такой, теперь уже считающийся классикой французского нуара, фильм «Рififi». Ну, на местном сленге это означает «проблема» некоторая. А у нас ее перевели «Мужские разборки». Режиссер Жюль Дассен, да, это не однофамилец, а это отец знаменитого шансонье. Так вот, в 1955 году фильм вышел и сразу заставил о себе говорить, потому что, да, невероятно интересное. Например, там есть такая уже хрестоматийная сцена ограбления ювелирного магазина, которая длится 30 минут в абсолютной тишине. Вот, ну, я не знаю, насколько это было хорошо или красиво, ну, такое вот, да. Может быть, кому-то даже нравится. Но фильм вот именно по этим признакам стал классикой. Причем здесь фильм. А вот давайте разбираться. Дело в том, что 50-е годы как раз поиск, активный поиск и создание новых антибиотиков. Естественно, их искали где? В почве. Стрептомицин нашли в почве. Почему? Логично. Почва нашпигована бактериями и грибками. И они между собой постоянно дерутся. Естественно, там будет невероятный арсенал таких антибактериальных средств. Там и нашли. Действительно так. Причем, что интересно, сначала итальянская ученая и израильский ее коллега выделили отдельный микроорганизм. Вот такой вот он красивенький. А потом еще два итальянских ученых, они уже из этого грибка, из продукции того, что этот грибок выдавал на гора, достали антибиотик новый. Довольно перспективный, причем настолько перспективный, что он даже уничтожал палочку Коха. Да, стрептомицин Зельмана-Ваксмана тоже так умел, но, к сожалению, иногда он выключал опцию слуха. Это не всем нравилось. Поэтому исследования продолжались. И вот рифамицин, первый антибиотик, они еще его не назвали. Однако, откуда взяли название? Нужно же было как-то назвать. Мицин, понятно, почему это. Мы знаем, какая конкретно группа антибиотиков. Да? Она как раз из грибков пришла. А вот какое первое поставить? Так вот, выяснилось, что итальянские ученые, они были фанатами этого фильма «Рififи». Соответственно, что мы пишем? Рифамицин. Это первый знаковый препарат в этой группе. Там потом были и рифампицин, и прочие, прочие. Они все на риф начинаются. Это еще не все. То есть это не самая интересная история, потому что матамицин в честь Маты Хари. То есть не просто так, вот, пожалуйста. 50-е называли как могли. Я очень жалею, что ушла эта практика. Потому что, ну вот, например, был бы очень кстати. И другие варианты, как вы понимаете, здесь можно бесконечно фантазировать. И это было бы красиво. То есть мы таким образом увековечивали бы нечто. А почему нет? Вот сегодня, к сожалению, таких красивых историй практически не осталось. Почему? Потому что у нас еще есть и торговые наименования. А вот тут реально бросок кубиков. Как кубики ляжут, так и получится. Потому что иногда, конечно, приходится хвататься за голову, мол, ну вы что? Зачем вы так назвали? Стоишь и плачешь. Ну кто додумался на российский рынок вывести репатентер с названием «Динамика»? Ну зачем вы это сделали? Я понимаю, что значение слова «динамо» крутить сегодня, ну, наверное, мало кто помнит, с одной стороны. А с другой стороны, ну, в общем, эти знания передаются в поколениях. И я уверен, что все примерно представляют, о чем речь. Так что, в общем, совсем не в тему. Ну и всякие там анатомические решения для нос. Например, у меня сразу вопрос, а почему нет свечей таких? С таким названием. Хорошо же называлось бы, да? И раскупали бы с удовольствием просто на сувениры. Почему нет? Я уж не говорю там и бронхи, которые прет, да, и обед, в который нужно дать, и прочие вещи. То есть тут вот опять же, ну кто вот, кто это все делает? Понятно, что это неудачная локализация. Понятно, что нейминг — это очень сложная вещь на самом деле. И как-то перетащить с иностранного на русский, в общем, бывает очень и очень сложно. И не просто так. Действительно, я сейчас некоторые ситуации покажу, парочка из них не переводится на русский вообще, совсем. Смотрите, начинаем. Парацетамол – самое известное, самое продаваемое, самое вообще, самое-самое средство. Почему? Это чемпион по торговым наименованиям. То есть у него их столько, что это просто представить невозможно, там счет идет на сотни. То есть сотни вариантов. Причем те люди, которые его создали и начали продвигать первыми, они вообще не заморачивались. Ни секунды. Смотрите, из чего собран парацетамол. Из химического названия. То есть название у нас N-ацетилпараминофенол. Парацетамол. Все. Готово название. Хорошо, сказали другие люди, а мы тоже так умеем. Ацетаминофен. То же самое. То есть просто взяли, немножко поменяли местами составляющие. Но это еще не все. Это все-таки два МНН. И тут люди, которые начали его продвигать в Соединенных Штатах, сказали, а мы тоже. Тайленол. Это и есть тоже экстракт из химической формулы. Оттуда взяли несколько букв. Вот. То есть вы понимаете, что некоторое время так можно поизвращаться, но потом это все кончится, потому что производителей гораздо больше, и им потом придется довольно сильно попотеть. Какие еще интересные варианты встречаются? Валиум. Здесь все очень просто. Вале. Да? Помните? Потолковать о Ювенале, в конце письма поставить вале. Евгений Онегин, если что. Так вот. Вале имеет несколько значений в латыни. Это примерно как вот «пока» при прощании, так и «пожелание спокойной ночи», что-то в этом роде. И поэтому успокоительное и снотворное логично было назвать «вале», «валеум». Вот вам, пожалуйста, это отсюда. Далее, «эмент». Опять же, не заморачивались. То есть «конец рвоты». Я не знаю, как у нас назвали бы, конервот, наверное, или что-то в этом роде. Почему нет? Вот это же прокатило. То есть эмент, пожалуйста, ending of emesis. Прекрасно. И еще, таких историй на самом деле очень много, и далеко не все о них знают. Для меня самого некоторые были прям открытием. Лазикс. Последние 6 часов. Не в смысле в жизни пациента, а в смысле, имеется в виду, это средняя длительность эффекта. А опять же, фуросемид — это некрасиво, это неинтересно и звучит как-то. А вот лазикс такой, знаете, можно даже кота назвать, потому что кс есть, да? Лазикс, кот лазикс, прекрасно. Еще, это вообще замечательная история, опять же, взяли, вот тупо как для нос. Вот это для желчный пузырь получается так, я не знаю как. То есть acting on the gallbladder, вот это вот. И актигал, пожалуйста. То есть на русский он не переводится вообще, как вы понимаете, его не получится. Но это не все, медведь здесь не просто так. Дело в том, что его международное непатентованное наименование – урсодиол. Почему? Там урсодезоксихолевая кислота присутствует. Почему урсо? Потому что урсус – медведь на латыни. И как раз из желчи медведи и получали, и получают, между прочим, в том числе в некоторых странах, особенно в Китае любят, вот эти вот компоненты для создания подобных препаратов. Амбиен. Тут вообще, опять же, люди не заморачивались абсолютно. То есть взяли, доброе утро собрали. Но как? AM, то есть обозначение времени на английском. И, ну, тут либо bien на французском, либо bien на испанском. Это как бы хорошо, там все прекрасно. То есть доброе утро, по сути. Снотворное с названием доброе утро. Ну, почему? Великолепно, да? Прям молодцы. То, что надо. Вот за такой нейминг прям пятерки, да, именно потому, что это очень красиво, это очень интересно, и об этом можно рассказывать в том числе. Есть и, конечно, некоторые интересные перекосы, которые касаются названий лекарств. Они связаны с тем, что, например, в латинском алфавите буква Z используется в обычных словах очень редко, это самая редко используемая буква. А в препаратах через один. Z есть в огромном количестве препаратов, и посмотрите, насколько чаще она встречается, чем в среднем по речи. Кстати, то же самое касается и буквы X или X там в разных, да, вариантах. То же самое. В обычной речи встречается редко, а фармакологи себе это закарабастали. Вот вам, пожалуйста, одна из самых часто используемых в названиях лекарств буква. Я даже могу объяснить, почему. Нам нужна редкость, понимаете? То есть, чтобы назвать препарат, вот особенно сейчас, нужно очень сильно постараться, нужно найти то, до чего кто-то вот до вас не докопался. Я показал, что раньше было очень просто. Берем название какое-нибудь и из него складываем. Здорово же, да, удобно. А остальным, конечно, приходится помучиться, что называется. Ну и небольшая такая перекличка с одной из предыдущих моих тем. Дело в том, что, вы знаете, вот эти стрелочки можно в обе стороны поворачивать. То есть не только из нормальных слов собирать названия лекарств, но и из названий лекарств собирать, например, имена литературных героев. И вот сейчас мы посмотрим. В качестве иллюстратора была привлечена нейросетка. А вот эти названия мы в свое время как-то очень давно придумали в ЖЖ, когда он еще был живой. И да, действительно, прям наберется на несколько романов. Например, вы хотите написать про мушкетеров. А, пожалуйста. Рота мушкетеров, еще и на роту гвардейцев хватит. Легко. Дю фастон, да? Прекрасно же звучит. И прочие там полиженаксы интересные. Однако есть и такое направление, как, знаете, вот такая ефремовская фантастика. Нечто такое возвышенное, очень красивое. Значит, и имена там должны быть необычные. Пожалуйста, легко. Фенвальрат, Эва Минол и прочее, прочее. То есть вот, великолепно все это звучит, очень красиво выглядит. Почему нет? Мало того, даже если мы наберем какие-нибудь этнические банды, тоже получится. Просто потому, что вот вам, пожалуйста, китайская банда. Опять же, без каких-либо проблем вообще. И ирландцев мы тоже можем набрать. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, то есть, опять же, это настолько великолепная тема, что крутить ее можно вообще с разных абсолютно сторон. Ну, я понимаю, что это, в общем, не совсем ориентир, как бы, да, то есть зачем нам вообще все это знать, имеется в виду людям, которые, к счастью, не сталкивались с медицинским образованием и прочее, прочее. Ну, вот как я и сказал, именно для того, чтобы ориентироваться в препаратах. Когда вы не знаете вот это торговое наименование, не смотрите на него, в принципе. Оно как бы не особо требуется. Да, я понимаю, что старались люди, что им за это деньги заплатили, да, что существуют специалисты по неймингу, но вы читаете международное непатентованное наименование. Вы сразу поймете, про что препарат, из какой он группы, как он работает и прочее. То есть эти знания практически ориентированные. И, кстати, когда люди ездят за рубеж, ну сейчас понятно, что меньше, но тем не менее, очень рекомендуется свои лекарства записывать в виде МНН. Не торговых наименований. Там даже могут не знать, что такие, в принципе, существуют. А вот когда вы записали МНН на латыни, это универсальное средство в абсолютно любой стране. Независимо от того, куда вы приедете. МНН там прочитают, поймут и дадут вам что-то местное. Не факт, что оно, конечно, будет великолепным. Да? Тут мы как бы упираемся в историю с дженериками, с одной стороны. А с другой стороны, почему нет? Может быть, какие-нибудь дженерики оказываются даже лучше оригиналов. Ну и, скажем так, не хуже. Такие истории, в общем, есть, как вы понимаете. На этом знания в массы мы нести прекращаем. И, как я понимаю, у нас будет некоторое время на вопросы, в том числе. И потом мы тогда уже вам немножечко споем на сдачу, что называется. У нас есть программа, и мы ее так чуть-чуть решили немножечко расширить. Поэтому все старались не то, что за тайминг не выходить, а даже так немножечко его поджимать. Спасибо. Сейчас там пиццу доедят. Так, есть ли вопросы? Я так надеюсь, что есть.
1: А, да, вон там вот вопросик. О, а я вас знаю.
0: И я уже тоже.
2: Да, я вас тоже. Здравствуйте, я Захаров Николай из Москвы. Хотел бы задать свой вопрос. Зачастую есть миф про то, что у врачей очень плохой почерк. И вот при выписывании всяких таблеток может сложиться такая ульта. Очень сложное название лекарства плюс кривой почерк. Насколько долго пациента приходится расшифровывать эти древнеегипетские иероглифы?
0: Ну, как вы понимаете, для расшифровки есть специальные люди. Они работают в аптеках, и их специально для этого учат. И мало того, в каждой аптеке есть такая огромная бадья, из которой наливают, если непонятен рецепт.
1: Это так многое сейчас объясняет в жизни просто. А врачи специально учат так писать?
0: А вы знаете, так получается. Дело в том, что у меня был великолепный почерк в свое время, такой, знаете, почти каллиграфический.
1: Был.
0: А когда приходишь в медицинский вуз, в любой, тебе на первой же лекции дают понимать, что ты вообще писать не умеешь, потому что ты выводишь буквы. Так нельзя. Ты просто не успеваешь весь этот объем информации хоть как-то законспектировать. Я не говорю о том, что зарисовать его или записать целиком. Обычно как происходит? То есть вы приходите на лекцию до нее, и там уже вывешены таблицы, какие-то рисунки, прочее-прочее. Ты начинаешь все это быстро к себе списывать. Ты понимаешь, что ты не успеешь во время лекции. Потому что как обычно преподаватель? Примерно как я, да? Посмотрите, вот здесь то-то, то-то, то-то. Все, переходим на следующее. А это потом будут спрашивать на экзаменах. И преподаватель, гад такой, он будет помнить, что он это говорил. И показывал этот конкретный рисунок. Вам нужно его у себя иметь, например, хоть в каком-нибудь виде. Поэтому, чтобы успеть это все заложить, постепенно почерк врача приближается к электрокардиограмме.
1: Ага, именно поэтому, когда я настраивал рекламу, вот, допустим, на этот фестиваль и смотрел еще другие медицинские группы, там каждая вторая. Продаем конспекты, продаем лекции.
0: Не, ну сейчас гораздо проще, вы же понимаете, есть и аудиозаписи, и расшифровщики аудиозаписи, и можно распечатать это все. Это все прекрасно. В наше время было иначе.
1: Отлично, через 10 лет ждем поколения врачей с хорошим почерком. А у нас тем временем вопрос из чата от нашей постоянной Натальи Степановой. Если бы была возможность дать свое имя чему-либо, что выбрал бы Алексей, ну, что бы вы выбрали? Название болезни, лекарства, медицинского инструмента, способы диагностики, лечения. Конечно, гипотетически, смайлик.
0: Ну, нет, как вы понимаете, назвать собой болезнь, ну, да, врачу хорошо, кстати. Врачу хорошо, у нас таких примеров масса. Вон тебе Паркинсон, Альцгеймер и прочие вещи. Кстати, в честь пациентов очень мало болезней названо. Есть такой несправедливый перекос. Поэтому если с этой точки зрения, ну, наверное, да, это было бы гораздо интереснее. Но так если подумать, я бы все-таки лучше сослался на какой-нибудь авторский состав клизмы.
1: Если будете себя плохо вести, мы вам водовозово
0: хотим. Подожди, а еще есть вариант, что когда себя хорошо ведут. То есть там разный состав может быть. Вы же видели, что творится, да?
1: Со спиртом и без, я понял. Может быть, вопрос из зала. Поднимайте руку, чтобы мы вас увидели, к вам подошли с вопросом. Вот, я тем временем буду представлять в голове фразу, что, извините, мы должны вам сообщить прискорбное известие. Простите, но у вас водовозов.
3: Здравствуйте. Меня зовут Артур, у меня вопрос про правда ли вымысел о пользе чайного гриба.
0: Если очень коротко, то в основном это все вымысел, естественно. Но ему же нужно как-то размножаться, вы знаете, да? И вот через разговоры о своей полезности он так и размножается. То есть он передается в банках исключительно так. И это один из вариантов, ну, в ходе эволюции. На самом деле у меня есть лекция. Я как раз читал про чай и про кофе. Тоже вот в рамках этого проекта. Посмотрите, там все очень подробно про него.
1: Учитывая, что вопрос был от директора заведения Мецефорта, видимо, тут обновление в меню планируется. Да, прошу.
4: У меня даже не вопрос, а дополнение. У медиков, да, наверное, проблемы уже сейчас с названиями. У нас биологов проблем нет, у систематиков. У меня последний пример очень понравился. Открыли муху красивую, очень красивую, черненькую. У нее брюшко в конце расширяется и золотистое. Ее назвали в честь Бьонсе.
0: Ну вот, я понимаю, да, это как бы тоже человека увековечили, но я не думаю, что человеку понравится, если бы его увековечили в названии препарата. Посмотрите, то есть организации есть, города есть, а людей нет.
1: Зато понравится пришлепнуть Бейонсе, я думаю. Поднимайте руку, у кого вопрос, можно помахать. А, да, вот здесь вот в первом ряду у красивого мужчины вопрос.
0: Сейчас придет микрофон.
1: Просто любой мужчина с бородой красивый, я сам только сегодня
0: понравился. Да, подтверждаю.
1: Во-во.
5: Да, добрый день, Дмитрий, Москва. Практический вопрос, возвращаясь к теме с дженериками. И, может быть, есть какие-то там общеизвестные препараты, где как раз не стоит ориентироваться на МНН, и как бы, то есть хороших дженериков точно нет, и с собой лучше запас брать,
0: чтобы не оказаться. Ну, тут сложно сказать, да, это... Такие истории есть, потому что, как вы понимаете, есть некоторые новые препараты, которые еще не успели, просто у них не вышел срок патентной защиты, и поэтому они единственные представлены на рынке. Да, такое есть. И, к сожалению, иногда это получается чуть ли не единственный препарат в своем классе, и когда его теряют, в общем, получается гораздо хуже, чем было до того. Такие истории есть, но нужно понимать, что все-таки и химическая промышленность довольно далеко ушла сегодня, и биологическая промышленность в смысле биофармы. И такие, ну, вот такие пробелы, их будет все меньше и меньше. Я понимаю, что, скорее всего, не будет там 10-20 дженериков, но 1-2 хотя бы будут появляться обязательно. Скорее всего, так.
1: Производители Виагры с вами не согласны.
0: Ну, извините, это самый подделываемый в мире препарат вообще, в принципе.
1: Кстати, кто живет в Подмосковье, могли видеть, там на каждом втором столбе около станции дженерики Виагры продают. Там большой ассортимент. Фарма далеко очень ушла.
0: Да, но это, еще раз, я бы не посоветовал к такому даже близко подходить.
1: Я запишу.
0: Обязательно.
1: Поднимаем руку, у кого есть вопросы, остались ли у нас вопросы. Я предлагаю по очень простой схеме пойти. Остались ли вопросы? Раз. Остались ли вопросы? Два. Остались ли вопросы? Три. Нет, аплодисменты Алексею Водовозову.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Алексей, вот видишь, я стараюсь как можно чище, так сказать,
2: зря
1: протереть мой телефон.
2: Зря. Неправильно делаешь, Саш, неправильно.
1: Так, а надо вертикально.
2: Да, тут наверное нужно все-таки делать с точки зрения науки, да, ты же понимаешь.
1: Ну, для того и тебя и завел.
2: С помощью специального устройства, смотри. 6G.
1: Так.
2: Да, 6G, то есть не просто так. Поэтому сейчас я нажимаю волшебную кнопку. Внимание. Оп. Все. Все вокруг тебя на 3 метра стерилизовано, включая тебя.

0: Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. Призер премии Russian Sky and Tech Writer of the Year 2019.
1: Так, думаю, что теперь можно провести опрос безопасности для жизни. Давайте-ка проведем голосование. Теперь я спокойно свой телефон. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, вот сколько еда может безопасно пролежать на полу? Десятую долю секунды, одну секунду, три секунд, 3 секунды, 5 секунд. Вообще не может. И если никто не видел, то хоть сутки. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в чате, проголосуйте. А теперь, Алексей, я вас внимательно слушаю.
2: Ну что, я приветствую всех участников, точнее как зрителей, получается, да, слушателей, смотрителей, я не знаю, как правильно назвать. Но у нас сегодня такая достаточно интересная форма проведения, с одной стороны. С другой стороны, здесь все-таки есть люди и есть кому рассказать и с кем пообщаться. Да, это невероятно радует, если учесть, что последние онлайн в основном были в виде разговора с монитором. Итак, сегодня мы поговорим о гигиене, да, и начнем, конечно же, с самого первого, наверное, самого важного мифа в этом смысле, что чистота – залог здоровья. Вы наверняка эту фразу слышали неоднократно, но вряд ли кто слышал ее продолжение. А вот здесь вот на старом советском плакате она как раз есть, да, и чистота – залог здоровья, потому всегда здоров я. То есть вот так это двустишие на самом деле. И да, нужно понимать, что отношение к чистоте, оно, в общем-то, сильно изменялось. И само понятие, что такое чисто? С точки зрения неандертальца это одно, с точки зрения человека античности это другое. Да, если мы будем говорить о более поздних временах, это третье. Но практически всегда то понимание чистоты, которое было в обществе, оно всегда отражалось на нем так или иначе. Хотим мы ли этого или нет. Ну, например, достаточно вспомнить великое зловоние в Лондоне 1858 года. И оно было связано как раз с вроде бы улучшением санитарно-гигиенических условий. Что тогда попытались сделать? Просто заменить горшки, извиняюсь, да, ночные, на ватер-клозеты, то, что называется, то есть добавить смыв водой. Так вот, вот эти все огромное количество источных вод, они через массу рек, речушек и прочего-прочего, переполнили Темзу, плюс там еще была вот примерно такая, как у нас вчера-позавчера в Москве погода, то есть жара невероятная, все это зацвело, запахло, и тогда поняли, что нет, это не та чистота, к которой мы стремились, и постарались создать новую систему канализации, да, действительно, после 1860-х годов холеры в Лондоне больше не было. С одной стороны. С другой стороны, скорее всего, чистота – это нечто максимально достижимое в определенный период времени. Потому что, ну, не было же средств асептики, антисептики во времена каменного века, например. И, что интересно, всякие различные придумки, которые так или иначе связаны с чистотой, они, в общем-то, даже не в наше время появились. Например, вот эти два замечательных значка, которые вполне можно носить сегодня, да, то есть свободен от рукопожатий, на самом деле это придумка 1920-х годов, Советская Россия, это как раз бушует ТИФ, бушует дизентерия, все остальное, все, что передается в том числе и контактным путем, да, контактным бытовым, через пищу, через воду и прочее. И такие значки, они помогали людям в некоторой степени защищаться. То есть вот это вот приветствие, скажем, локтем, например, опять же, оно придумано далеко не сейчас. Но с точки зрения, например, современных возможностей, или даже так, наверное, правильнее было бы сказать, что постепенно мы дошли до такого уровня возможностей, что мы смогли обеспечить чистоту на уровне стерильности. То есть мы вот примерно так понимаем. Перед нами чашка Петри. Кстати, на всякий случай напомню, что это замечательный немецкий микробиолог, работал вместе с Робертом Кохом. Но вот как-то Коху досталась Нобелевка, а Петри исключительная память в виде его чашки. Так вот, вот такая чистота, то есть абсолютная чистота, это все-таки стерильность. Это не совсем то, что можно считать нормой, потому что норма, скорее всего, будет выглядеть как на правой чашке Петри. И, кстати, если присмотреться, то там очень хорошо видны такие следы от микробиологической петли. То есть как раз так совершают посев некой среды, ну, берут какой-то образец, жидкость, там, воду или еще что-нибудь и сеют. И вот небольшое количество колоний выросших, да, это норма. А то, что слева, это уже не норма, это стерильность, это избыточная чистота, как раз та вещь, с которой связана масса всего самого интересного. Например, гигиеническая, ну, она долгое время, наверное, была гипотезой, сейчас уже все-таки, наверное, больше на теорию смахивает. В упрощенном виде она звучит следующим образом. Первый ребенок, пеленки гладим с двух сторон, упавшую соску кипятим. Второй ребенок, пеленки гладим с одной стороны, упавшую соску облизываем. Если третий ребенок ест из миски собаки, это проблемы собаки. Вот примерно так выглядит вот эта вот достаточно интересная гипотеза. Она возникла, когда стали осваивать Африку, туда начали приезжать, как вы понимаете, люди с бременем белого человека, ну, в том числе туда приезжали люди в белых халатах. И они начали, естественно, с чего? С того, что избавлять от многочисленных паразитов местное население. В основном детское, конечно. Их, как вы понимаете, там было более чем достаточно. И по мере того, как изгоняли вот эту всю нечисть из детей, у них почему-то подрастала заболеваемость аллергическими заболеваниями различными, включая вплоть до бронхиальной астмы, некоторые даже там до аутоиммунки умудрялись как-то дожить и так далее. То есть возникала проблема. Вроде бы все хорошо, все замечательно. Чисто не должно быть болезней. А наоборот, да, вот почему-то появлялись те же болезни, которые списывали на европейскую цивилизацию. Ну, то есть, как говорили, там у нас плохая экология, да, за что экологи сразу, кстати, бьют, потому что экологическая ситуация может быть плохой, а экология как наука, она хорошая априори. Ну вот, там плохая экология, там какие-нибудь вредные пластики или еще что-нибудь, о чем будет рассказывать следующий докладчик и так далее. Вот на это все списывали, именно поэтому у нас так много аллергий. И аутоиммунных заболеваний в том числе. А выяснилось-то, ну, что скорее всего, по крайней мере в 89 году именно так один из основоположников этой гипотезы, Дэвид Стретчер, он сформулировал это именно таким образом, что чем чище, тем хуже. Объяснение достаточно интересное, оно, конечно, пространное, оно касается самых различных звеньев иммунитета, но если упрощенно, вот если прям совсем просто, то наш иммунитет — это такая обученная армия. Армия должна убивать. Если армия находится в пункте постоянной дислокации, ей нечего делать, то это очень плохо. Просто потому, что иногда она начинает искать врага совсем не там, где он есть. Например, может назначать. Он говорит: вот смотри, клетка, ты очень сильно похожа вот на вот тот вот стрептококк. Клетка говорит: да ладно, ты ж болел, когда этим, стрептококковой ангиной, там, несколько недель назад. Он: неважно, стрептококка уже нет, но я хочу тебя уничтожить. Ну, примерно вот так. И да, действительно, нашим лимфоцитам, нашим другим клеткам иммунной системы нужно с чем работать, то есть нужны антигены. Если их нет, то начинаются два варианта. Либо они начинают кричать так: а, мы все умрем, да, как это обычно бывает, если в организм попадает какая-нибудь, ну, например, еда. То есть там тоже есть белки, да, действительно, все, но они нормальные, они привычные для нас. Они попадают, иммунная система на них реагирует, как белка-истеричка, и развивается аллергическая реакция. Либо другой вариант, вот о котором я рассказал, то же самое, клетки организма, нормальные, здоровые, назначаются врагами, их быстренько уничтожают, таким образом мы сталкиваемся с аутоиммунной патологией. А что интересно, что в стремлении добиться чистоты, ну, в понятии стерильности, наверное, так, дошли до того, что стали всякие антибактериальные компоненты добавлять, в том числе и в простейшую косметику. Например, мыло. И очень долгое время оно продвигалось именно так, что это защита. То есть вы себя защищаете, когда вы моетесь таким мылом. То есть вы уничтожаете на себе все патогенные бактерии. Тут, конечно, неплохо бы спросить, а как вы узнаете, что это патогенные бактерии? Мыло-то откуда знает? У него там искусственный интеллект внутри? Нет. Значит, он убивает все, что у него в спектре действия. Так получается. А у нас масса полезных бактерий. Об этом мы узнаем все больше и больше, об этом нам все больше и больше рассказывают, пишут и так далее. И выясняется, что нет, это мыло наоборот вредит. Мало того, что оно уничтожает необходимую нам флору на руках, например. Еще эти компоненты попадают в сточные воды, в канализацию и так далее, распространяются вокруг и вносят свой вклад в формирование глобальной антибиотикоустойчивости. Ничего хорошего. Поэтому, например, уже в Соединенных Штатах запретили триклозан в мыле и многих других вещах. Запретили еще 18 примерно таких же компонентов. Насколько я в курсе, по-моему, только зубная паста осталась с триклозаном разрешенной, все остальное нет. Сегодняшняя концепция, она выглядит иначе. Вот Мы, например, моем руки вот сейчас. И нам все рассказывают, что нужно мыть руки там, как каждый раз после того, как мы выходили на улицу или с чем-нибудь контактировали. Зачем? Мы же не можем так убить вирус. Скорее всего, нет. Но нам нужно механически смыть. То есть вот сегодня подход к чистоте, он формулируется таким образом, что мы не убиваем, мы смываем. Этого более чем достаточно. А для этого подходит самое обычное мыло. И если уж мы будем говорить о чистоте, достижимой с помощью современных технологий, то это, скорее всего, будет залог не здоровья, а самого интересного набора аллергических и даже аутоиммунных заболеваний. Теперь я займусь очень таким неприятным, наверное, для многих делом. Я полезу под ободок унитаза. Тут одно время говорили, что я уже реабилитировал колу. Ну, на самом деле, не совсем так. Я реабилитировал колу с сахарозаменителем. Вот так было. А сейчас я попробую реабилитировать ободок унитаза. Он абсолютно невинно пострадал. Потому что про него рассказывают всякие ужасы, да, то есть вот там непременно что-нибудь вот такое, а иногда даже и хуже. И поэтому нужно обязательно все это уничтожать при помощи тех самых средств, которые убивают там 99 и неизвестно сколько девятых после запятой. Так вот, когда нормальные ученые берутся за это дело и начинают высевать, то есть просто брать мазки, да, то есть брать пробы и высевать это все на питательные среды, выясняется, что ободок унитаза, в общем-то, достаточно беден в смысле микрофлоры. Если посмотреть, сколько у него там колонияобразующих единиц, то ни в какое сравнение ни со шторкой душа даже близко не идет, ни, например, с полом в той же душевой кабине. То же самое. Там, видите, разница. Там, предположим, там 16 миллионов, 15 миллионов, а под ободком унитаза все весьма скромно, всего 235 тысяч. Много это или мало? Ну, в общем-то, более чем достаточно, конечно, чтобы вызвать некие заболевания. Но тут еще важно что? Не количество, а качество в том числе. Ну, вот по количеству пока посмотрите, да, опять же, ободок унитаза, в общем-то, отстает даже от зубной щетки. То есть выясняется, что зубная щетка... С другой стороны, многие могут вспомнить вот эту армейскую традицию чистить этой самой зубной щеткой место общего пользования. Но мы можем выяснить, так ли это на самом деле. То есть тут мы еще побочно, как бы одновременно разоблачим еще один миф интересный, армейский, да, о том, что там что-то чистится. Так вот, те же ученые, они не только количество подсчитали, но и разложили по конкретным видам и родам бактерий, что там живет. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас есть бациллы, предположим, есть грамм-плюс палочки, грамм-минус кокки и грамм-минус палочки. Они раскиданы по самым различным группам, они вызывают самые различные заболевания. И самая, наверное, безобидная группа – это все-таки первая. Да, конечно, там внутри находится та же бацилла сибирской язвы, но найти ее в туалете – это, в общем-то, проблема. Сразу скажу, это нужен все-таки скотомогильник. Так вот, если мы посмотрим, что содержится, например, на рычаге смесителя в ванной, что содержится на шторке душа, опять же, там же в ванной, то в основном это патогенная флора. Если мы посмотрим, что есть на ручке изнутри, да, то есть на ручке двери в ванной изнутри, и что на полу, опять же, сплошняком патогенная флора. Смотрим зубную щетку, и то же самое, патогенная флора в основном. А вот ободок унитаза, как видите, зелененький он был. То есть там в основном, конечно, естественно, то есть то, что уходит из человека, а это более-менее приличная микрофлора, которая все-таки не вызывает таких тяжелых патологий, как все перечисленные перед этим. Так что нет, все-таки, скорее всего, нет. Это не главная опасность в доме. Тем более, что изучалась и кухня. И если мы посмотрим, это уже немножко другой проект, но примерно такое же исследование, то есть брались некоторые объекты на кухне, на обычной, на самой рядовой кухне, и изучались вот эти самые колиформные бактерии. То есть что это означает? Это похожие на кишечную палочку, те, которые могут вызывать острые кишечные заболевания. Так вот, самая зверская в этом смысле микролаборатория, да, биологическая, это губка, та, которую моет посуду. Именно поэтому ее рекомендуют менять как можно чаще. То есть там в течение месяца это просто уже вот край, дальше не надо. Что еще? Тряпки различные, полотенца и так далее. Там тоже гигантское количество было обнаружено этих самых колиформных бактерий. Далее, кухонные плоскости. В 32% случаев там обнаружилась вот такая вот флора. И даже режущие кромки. Даже там находилась всякая зараза. И что у нас в итоге получается? Что мы еще почему-то не поговорили про тот смартфон, который Александр протирал в самом начале. Так вот, опять же, есть некоторые исследования, и они логичны. Да, то есть мы можем представить себе, как и в каких условиях мы пользуемся смартфоном. Во всех. Вообще во всех. А протираем его, ну, наверное, только тогда, когда уже читать невозможно, да, то есть там просто все физически закрыто, и на экране ничего не видно. Так вот, если опять же вернуться к ободкам унитаза, то нужны 10 ободков для того, чтобы добраться до поверхности одного смартфона в смысле количества патогенной флоры. Поэтому Александр делал правильно, делайте так же. Особенно сейчас это важно. Протирайте периодически специальными салфетками очищающими поверхность смартфона. Это тоже вклад в рациональный подход к гигиене и к чистоте, к нормальной чистоте. Итак, вывод: под ободком унитаза у нас гораздо чище и спокойнее, чем, например, на зубной щетке. Кстати, именно поэтому зубную щетку рекомендуют тоже достаточно часто менять. Но за подробностями к стоматологам это все-таки их епархия, я туда не полезу. Куда я полезу? Например, в правило 5 секунд. Я думаю, многие об этом знают, а многие слышали, может быть, даже читали, и вот сейчас даже прошли обзор, опрос такой, да, и действительно, неоднократно приходилось слышать, но откуда он взялся, вот этот миф? Очень интересно было поискать, потому что уши-то его вот они торчат, но когда за них тянешь, это вот получается как в мультфильме «Ну погоди», да, помните, он там когда из шляпы вытаскивал бесконечные уши? Вот примерно так же у меня получилось, я попытался докопаться. И докопался до Чингисхана. А, нет, не до этого, вот до вот этого. Да. И выяснилось, что даже было такое правило хана, ну якобы, да, что еда, которая падает на пол во время трапезы, она может оставаться там сколько угодно, пока не скажет хан. Да? То есть, по большому счету, это было такое своеобразное, не то что дань уважения, а скорее показатель, да, что для хана готовят чрезвычайно качественную пищу, поэтому даже если она упала на пол, она может там лежать сколько угодно. Ничего страшного с ней не будет. И вот все, потом достаточно большой провал. И в следующий раз оно всплывает только вот в такой вот передаче. Это 63-й год, кулинарное шоу Джули Чайлд, французский шеф-повар. Там она пыталась сделать блинчик, вот сейчас мы это посмотрим, да, видите, ну, как обычно, все это не получается, она быстренько все это собрала, потом это пошло в съедение, то есть это было нормально. Ну, упало, ну, подумаешь, быстренько собрали, значит, уже не считается упавшим. И, наверное, в печатном виде оно появилось вот только совсем недавно, то есть это 95-й год, конкретно вот это произведение Брэда Аллена «Разыскивается тренер по гребле». Там оно в несколько модифицированном виде упоминается впервые. В киноискусстве то же самое, 2001 год. Кто еще не смотрел фильм «Осмозис Джонс», обязательно скачать, посмотреть. Замечательный фильм про работу нашего организма, примерно в стиле моих сказок. Вот. Ну, то есть я тоже вдохновлялся этим произведением. Так вот, здесь герой Билла Мюррея, он немножко подрался с шимпанзе за яйцо вареное, съел его и тем самым заразился. Но он считал до 10 секунд, да, то, что 10 секунд не прошло, яйцо валялось внизу в клетке, значит, все нормально, можно съесть. Он немножко ошибся. Так вот, есть, оказывается, ученые, которые ставят смелые эксперименты, то есть они роняют еду на пол и потом считают при помощи секундомера и замеряют количество бактерий, сколько там чего оказалось. Так вот, вывод звучит очень интересно. Во-первых, как это все выглядело, да, то есть брали интервалы в 1, 5, 30, 300 секунд. Брали различные виды еды. Ну, вы же понимаете, да, что одно дело, когда упадет целый арбуз, это одно. И другое дело, когда упадет просто его долька, у которой огромная поверхность, впитывающая в том числе. Долька арбуза была, был ломтик хлеба, был он же намазанный маслом, и была еще жевательная конфета. И разные поверхности. То есть здесь был и ковровое покрытие, здесь было и дерево, здесь было и сталь, и так далее, и так далее. То есть разные виды поверхностей. Так вот, к какому выводу пришли ученые, что не получается никак это правило 5 секунд хоть в какие-нибудь рамки втиснуть. Почему? Ну, просто потому, что слишком разные условия. То есть, например, тот же арбуз, падая на ковролин или падая на сталь, он будет загрязняться по-разному. То есть скорость будет разной. Слишком много переменных, которые нужно учесть. И именно поэтому мы не можем сделать однозначного вывода о том, что есть некое безопасное время нахождения еды на полу. Упало – все, оно заражено. Неважно чем, да, и это уже другой вопрос, что конкретно успело туда залезть, в каком количестве оно успело туда залезть и так далее. То есть это уже другие вопросы. Но самое главное, что правило 5 секунд не работает, доказано экспериментально. Успевают туда бактерии забраться даже вот буквально в первые доли секунды. Что еще? Ватные палочки. Казалось бы, как раз оно было изобретено для чистоты. То есть это было средство для очищения. Каким образом? Очень интересная вообще на самом деле, конечно, история. Такая, наверное, история американского успеха или что-то в этом роде. Но давайте мы все-таки сначала начнем с небольших азов. Да, с небольших азов. У нас в ушах есть сера. Ну, не без этого. Обязательно. У всех, у каждого. И самое интересное, что это защитная среда. Вот как у нас есть слизь, как у нас есть кислота в желудке, как есть прочие-прочие, вот это все, оно вместе. Вместе защищает нас. Ушная сера то же самое. Она предназначена для того, чтобы в ней могли застревать пыль различная, какая-нибудь... Микробы то же самое, она очень вязкая, она сделана из веществ, которые получаются в результате меволонатного пути. Прошу прощения, это я куда-то в сторону токсикологии меня сдуло, меволонатного, конечно. Так вот, действительно, здесь огромное их количество, вот можете посмотреть состав. И да, действительно, у некоторых людей оно отличается, и за это, как выяснилось, отвечает один ген. У некоторых людей будет сухая серая, она будет отшелушиваться, а у других она будет такая жидкая, тягучая, и она будет вытекать. Так вот, многие культуры подразумевали в том числе и чистку вот этих ушей, потому что не всегда было понятно, что это самая сера или что это. Это же явно какая-то грязь, истекающая из организма. Значит, надо удалять. И уже потом, когда более-менее развилась наука, когда мы смогли узнать, что там внутри и лизоцим находится, и многое-многое другое, мы выяснили, что да, эта вещь нужная и защитная. Но тем не менее, как все это развивалось? Да, польский эмигрант в Соединенных Штатах, он наблюдал за тем, как его жена чистит ребенку уши. И она брала ватку, брала зубочистку, наматывала на зубочистку ватку и потом чистила. Он понял, а почему бы не сделать сразу готовое? То есть намотать одно на другое. Идея прижилась и пошла в народ. А если посмотреть на продажи, то где-то в 2014 году, то есть уже в нашем 21 веке, более 200 миллионов долларов – это вот объем рынка вот этих палочек. Что интересно, они даже получили свое название, вот это Q-tips, оно стало нарицательным. Примерно как термос, ксерокс, памперс и так далее. Теперь Q-tips – это тоже ушные палочки, хотя это quality tips, да, то есть советы по качеству. Изначально называлась очень конкретная марка, теперь их называют так все. Так вот, что интересно, на современных упаковках специально показывают, как использовать. Например, вот на этой упаковке вы видите для нанесения или снятия макияжа. Один вопрос. И второе, на современных упаковках специально пишут, что ни в коем случае не используйте эти палочки для того, чтобы чистить нос, уши, глаза. Почему? Потому что это косметическая продукция. То есть, да, например, вы что можете сделать? Мазь нанести какую-нибудь, да, медицинскую мазь и так далее. Да, подходит. Что еще можно? С компьютером поработать, материнскую плату почистить. Тоже, кстати, очень удобно. Но засовывать в естественное отверстие человека этого не надо. К сожалению, до сих пор не прислушиваются родители. Не знаю, по нашей стране статистики найти не удалось, но поскольку американцы все считают, у них такая статистика есть. И с 1990 года по 2010 в неотложное отделение больницы обратились родители, сейчас я скажу, 263 338 детей. Да? То есть с травмами. Мы не считаем остальных. То есть почти 240 тысяч травмированных ватными палочками детей. Давайте мы не будем увеличивать это число. Наверное, самое последнее такое интересное в плане гигиены, и о чем, конечно же, спрашивали, это душ. Нужно ли принимать его каждый день или несколько раз в день, или еще что-нибудь в этом роде. То есть насколько это оправдано, насколько это соответствует стремлению к чистоте. Ну, есть варианты. Да, потому что, ну, так, такой вариант, например, почему нет? Да. Но это как бы не совсем про чистоту, да, это немножко про другое. Есть, конечно, рациональные некоторые вещи в этом. И давайте мы попробуем просто, как обычно делают, раскидаем плюсы и минусы. Что у нас уйдет в плюсы? Ну, естественно, устранение неприятных запахов. Само собой, без этого никак. Кроме того, некоторые по будильнику, конечно, встают, но не пробуждаются. То есть они до сих пор еще бродят, им нужна заправка кофе и обязательно вот эта вот процедура освежения, да, то есть просто, чтобы они проснулись, чтобы они открыли глаза. Ну и в конце концов это приятно. Особенно вот в жару, например, да, это все замечательно, зайти, включить тропический ливень, вот это, да, так, помыться, все хорошо. Тут никто не спорит. Давайте посчитаем минусы. Минусов получается почему-то больше. Ладно, мы забудем пока что про шторки, которые прям обсеменены всякими страшными бактериями, черт бы с ними. Ладно, сухость кожи, зуд и шелушение – это вполне себе может быть следствием частого приема душа. Почему? Потому что у нас на руках, как бы это странно ни звучало, но вот эта вся работа сальных желез, она предназначена для создания определенной такой пленки специальной. Да? То есть она защитная. И защищает нашу кожу не только от бактерий и прочего, но и в том числе от высушивания, от пересыхания, от шелушения избыточного и так далее, и так далее. И если мы этого не будем учитывать, естественно, мы получим проблемы с кожей. Не у всех людей кожа подходит под частое мытье. Дальше. У нас есть не только плохая микрофлора, как выясняется. И теперь, как выясняется, ее чуть ли не больше в пересчете на клетки, чем наших собственных клеток. Поэтому, да, мы должны давать им работу, то есть они должны выполнять свою работу. Если мы будем их регулярно уничтожать и смывать, естественно, они ничего сделать не смогут, и это закончится чем-нибудь, опять же, нехорошим. Что еще? Аллергия, да, ну, она может быть на какие-нибудь... вещества, которые входят в моющие средства. Да, мы понимаем, что они бывают самые разные, в том числе бывают такие, знаете, там супернатуральные, handmade, там или еще что-нибудь в этом роде. И когда начинаешь раскапывать состав, выясняется, что там вот этого натурального, аллергенного даже более чем достаточно. И гораздо больше, чем в продукции косметологической промышленности, например. Ну и, конечно же, мы сейчас живем как бы в достатке в некоторых странах. Но душ – это все-таки слишком большой расход воды, лишний. Поэтому, если несколько раз в день вы его будете принимать, то в том числе, да, за вами когда-нибудь придет Грета Тунберг или кто там будет за ней следующий. В целом, смотрите как, если мы говорим с точки зрения гигиены, то в этом нет необходимости. В многократном душе –

0: принципе, наш разговор о том, как попытаться выжить в этом непростом окруженном микробами мире, на сегодня закончен. И я с удовольствием выслушаю ваши, в том числе и каверзные вопросы. Здесь, как обычно, перечень источников, которыми я пользовался. Можно пойти проверить, посмотреть. Может быть, я где-нибудь наврал, может быть, они где-нибудь наврали. Такое тоже возможно.
1: Но сначала мы посмотрим на результаты голосования. Мне самому интересно. Но, правда, я их уже видел. Ага.
0: Да, давайте посмотрим. Было интересно.
1: Ха-ха. В общем, подавляющее большинство считает, что еда вообще не может лежать на полу. Вот так. А сейчас, Алексей, видео вопрос тебе.
0: А часть людей придерживаются правила Чингисхана.
1: Ну, да, такая часть тоже есть. Значит, видео вопрос сейчас тебе задаст Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки. Включите, пожалуйста.
2: Приветствую участников форума. Мой вопрос к Алексею следующий. Мне попадались исследования на мышах и на крысах, где сравнивали животных, которые жили в условиях стерильности, питались стерильной пищей и так далее, с обычными животными. И вот оказалось, что эти стерильные животные, они либо жили дольше, либо примерно столько же, как и обычные. Так может быть, это миф о том, что есть какие-то суперважные микробы, без которых вообще невозможно обходиться?
0: Да, это, конечно, было бы интересно посмотреть на эти самые исследования, потому что я специально поискал, покопался, и мне нашелся какой-то другой пул работ, причем в не самых плохих журналах, там типа «Природа» или «НАС» или что-нибудь в этом роде, и достаточно свежие, то есть где-нибудь последнего десятилетия, да, то есть второго десятилетия 21 века. И что мы там видим? Что, во-первых, у таких животных проблемы с иммунитетом. И почему это происходит, понятно, да, то есть я сегодня объяснял, почему это есть. И второе, с метаболизмом. У них тоже достаточно выраженные и достаточно ощутимые проблемы. С чем это связано? Просто с тем, что кишечная флора, она участвует в том числе в процессах пищеварения. И у человека, по-моему, это даже более выражено, чем у мышей, потому что у нас все-таки более разнородная пища, она есть и животная, и растительная, и так далее, и так далее. И очень многие вещи мы переваривать не умеем. Например, со сложными углеводами у нас, да, проблема. Кроме того, некоторые витамины синтезируются той же кишечной флорой, которая у нас есть. И если мы не будем снабжать нас дополнительным нужными количеством витаминов, у нас могут развиваться либо гипо, ну, либо даже авитаминозное состояние. И в целом были даже обзоры, в которых было показано, что состояние здоровья таких мышей, оно, мягко говоря, очень сильно отличается от того, которое хотелось бы. Да, у них и проблемы с развитием наблюдаются по сравнению с нестерильными животными, и у них даже наблюдаются проблемы с развитием мозга, в том числе и когнитивной функции, и всего остального. Потому что сегодня все больше и больше данных накапливается за то, что существует некая ось, что называется мозг-кишечник, и то, что есть в кишечнике, оно отвечает у нас не только за иммунную систему, это логично, это понятно, да, это как бы входные ворота, туда вся грязь в том числе устремляется, поэтому тренировка иммунных клеток, она, конечно, более рациональна и более логична именно в этих пейровых бляшках, да, в лимфатических специальных бляшках в кишечнике, именно потому, что там находится масса какой-то чужеродной флоры. Это первое. И второе. Все-таки в этих исследованиях не оценивался такой важный пункт, как качество жизни. Потому что качество жизни мышей, ну, это такой слабоизмеримый все-таки показатель. А если мы говорим о человеке, то да, конечно, сезонный ринит его убить вряд ли сможет. И жить он будет долго, но вот счастлив ли будет он, это большой вопрос. Так что это еще вопрос и счастья.
1: Угу. Спасибо. Вопрос задает наш зритель Дмитрий Сергеевич Филатов, который спрашивает. Сегодня надпись «Убивает 99,9% всех микробов» стала неотъемлемой частью любого дезинфицирующего средства. Что это за 0,1% микробов, которых никак не могут убить? Есть ли за этим, кроме маркетинговой уловки, какая-то правда?
0: Ой, я бы очень сильно боялся вот этот оставшийся процент, раз уж их ничего не убило, это вообще какие-то суперзвери, наверное. Но на самом деле нет, это, конечно, чистый маркетинг, причем чистой воды. И чаще всего, если вы посмотрите на эту фразу, на обложке или на

0: на этикетке, там будет звездочка и сноска, что конкретно искали. И выяснится, что, например, это были 3-4 каких-то бактерии, 3-4 разновидности бактерий. И только их засеивали на среду, и да, действительно, вот тот, ну, не знаю, там, например, хлорсодержащее какое-нибудь активное вещество. Действительно, можно подобрать такие бактерии, которые она убьет почти вчистую. Там останутся буквально там сотые действительно процента колоний. Вот это имеется в виду. Не то, что есть вот весь пул бактерий, да, весь микромир, мы его еще толком даже не изучили. Поэтому мы не можем сказать, что входит в 100%. Так вот, берется маленький пул, то есть 3-4 разновидности, их убивают, и на основании этого исследования делают вот такое громкое заявление. Вот и все. То есть чистый маркетинг.
1: Вопрос задает Алексей, который спрашивает. Есть ли какие-нибудь дополнительные рекомендации по гигиене для владельцев карликовых пингвинопитеков, кошек, собак и других домашних животных?
0: Ну, с карликовыми пингвинопитеками мне как-то не приходилось сталкиваться. Это все-таки, наверное, к тебе вопрос, Саш. Если говорить о кошках и собаках, то да, конечно, есть. Потому что нужно понимать, что здоровые животные – здоровый хозяин. И наоборот. Да, то есть нужно, естественно, следить и за чистотой, если мы говорим о кошках, да, мне, наверное, проще о них говорить, и за чистотой их туалета в том числе, и за тем, что если они вдруг, например, ходят на улицу, чтобы вовремя проводить профилактику глистных заболеваний у них самых различных и каких-то других паразитарных заболеваний, потому что очень многими они способны с нами обмениваться. И поэтому, еще раз повторюсь, здоровое животное – здоровый хозяин. Кроме того, сейчас вот в связи с коронавирусом выяснился и другой интересный момент, что мы можем представлять опасность для тех же котиков и заражать их вот этим вот современным нашим коронавирусом. Причем они даже болеть могут. Умирать пока вроде бы нет, но болеть точно могут на 100%. Поэтому нужно заботиться не только о себе, но и о своем питомце. Это взаимовыгодно.
1: Александр из Москвы интересуется, существуют ли методики профилактического введения специальных белков или микроорганизмов для, с одной стороны, поддержания боевого духа иммунитета, и с другой – отвлечения иммунных клеток от борьбы с собственным организмом.
0: Нет, лучшая профилактика – это все-таки отсутствие стерильности. Да, не так, чтобы дома была грязь килограммами и так далее, и не так, чтобы выходить и падать в ближайшую лужу, но вот обычный режим, то есть без стремления вычистить все в ноль, подчистую, стерилизовать среду и так далее, и так далее. Это срабатывает гораздо лучше. Но понятно, что это должно работать с самого начала, как бы. А то, о чем спрашивают по поводу белков, есть, в принципе, такой подход, да, то есть то, что называется десенсибилизация. Если у человека аллергия, предположим, на какой-то белок, то да, действительно, ему можно вводить такие небольшие его дозы, постепенно-постепенно приучая организм. Такая методика есть. Не все, конечно, для нее подходят, пациента, к сожалению. То есть это на сегодня как бы такой последний рубеж. Начинает с того, чтобы потихонечку гасить проявление аллергии, и только в самом-самом конце, когда уже ничего не работает, и пациента ничего не берет, у него там или бронхиальная астма мощнейшая, или сезонный ринит аллергический, который вообще не позволяет дышать, в этом случае проводят вот эту вот специфическую десенсибилизацию. То есть это, по сути, иммунотерапия аллергических заболеваний. Вот, наверное, об этом была речь.
1: Галина из Полярных Зорь спрашивает, может ли текущая ситуация с активным использованием населением антисептических средств привести в будущем к росту аутоиммунных заболеваний?
0: Скорее всего, нет, потому что, ну, мы же не фанатично это все делаем, да, то есть не в масштабах всей квартиры, предположим, или всего города. Я понимаю, что некоторые восприняли ситуацию с коронавирусом так, что нужно просто стерилизовать среду вокруг себя, но это не лучший подход, во-первых. А во-вторых, чтобы уничтожить вообще все микроорганизмы, это прям нужно очень сильно постараться. То есть надо действительно все кипятить, все проглаживать утюгом, все заливать хлоркой или лизолом, или какими-нибудь другими, прям такими, знаете, ядреными, специализированными, практически боевыми химическими веществами. А большинство бактерий, конечно, все-таки сохраняются, и они работают именно как Стимуляторы нашего иммунитета, мы с ними сталкиваемся регулярно и в пище, и в воде, и так далее, и так далее. Да, конечно, можно, повторюсь, можно создать такую ситуацию для себя, но это прям нужно очень постараться, чтобы и вода кипяченая, и вся еда исключительно такая, знаете, сильно термически обработанная, без фруктов, без овощей, свежих и прочего. То есть, если задаться целью, то навредить себе можно. Но, скорее всего, нет. То есть в глобальном масштабе, во-первых, рекомендации были не такие, не такие строгие. То есть не было такого, что вот все вычищаем, все стерилизуем и так далее, и так далее. Исключительно вот руки помыли, более чем достаточно. Я надеюсь, Василий, все-таки это будет рациональным подходом к спасению себя от коронавируса без нанесения себе вреда.
1: Василий Иванов из Москвы интересуется, как найти золотую середину между чистотой и не очень чистой средой, и стоит ли специально тренировать свой иммунитет? Похожий вопрос на уже бывшее.
0: Специально не нужно. Специально он справится сам. То есть вам достаточно просто соблюдать обычные, нормальные меры гигиены. Как понять, очень просто. Если вы болеете кишечными инфекциями, вы, наверное, что-то делаете не так. Если кишечных инфекций у вас дома нет, значит, вы все делаете правильно. Вот и все.
1: Анастасия из Москвы. Про ободок унитаза. Так может, как раз из-за распространенности мифа об ободке унитаза, там как раз моют чаще. Как это вообще исследовалось? Ученые ходили по домам обычных людей, а выборка — конфликт интересов. И почему во рту более опасные бактерии, чем в кишке, получились, если сравнивать зубную щетку и унитаз? Вот к вам приходили, Алексей, домой? Проверяли ваш ободок?
0: Это очень хороший вопрос, естественно. Да, то есть нам нужно всегда иметь некоторую альтернативную гипотезу, что называется. Но все-таки опрашивался и стиль жизни, и все остальное, потому что остальное, да, остальное, в общем-то, тоже моют, и действительно гораздо реже, чем тот же ободок унитаза, с одной стороны. А с другой стороны, если мы посмотрим по структуре бактерий, да, то есть это как бы совершенно другая флора, мы видим, что там в основном то, что выделяет, то, что и должно выделяться, там обнаруживается, это означает, что вчистую их все-таки не оттуда не изгоняют, и так далее, и так далее. Может быть, да, это естественно, может быть, такое не исключено, но все-таки они старались учитывать и делать поправку на чистоту либо замены, если мы говорим о губках, о зубных щетках и так далее, либо смотреть на какие-то другие показатели, да, которые тоже могли повлиять на полученный результат. Если интересно, как все это производилось, у меня есть ссылки, сходите, посмотрите. Конечно, то есть это нельзя воспринимать вот так вот, стопроцентно, да? Это просто один из срезов. Но повторяемых и воспроизводимых срезов, то есть, да, действительно, такие результаты встречаются достаточно часто. Почему во рту? Ну, вы знаете как, во рту достаточно разнообразная флора, и здесь у нас, например, есть в том числе и то, что живет в дыхательных путях, и то, что потом перемещается в желудочно-кишечный тракт. Здесь гораздо более часто встречаются, ну, например, условно-патогенные организмы, те же пневмококки. Под ободком унитаза они вряд ли будут. А вот на зубной щетке, да, их можно найти вполне себе. И так далее. Здесь достаточно много, в том числе, анаэробной флоры. На выходе она, впрочем, тоже бывает, потому что в кишке, как вы понимаете, условия не то чтобы с большим снабжением кислорода и так далее, и так далее. Вполне возможны самые разные варианты. Поэтому это все, естественно, с оговорками. Поэтому даются ссылки, поэтому нужно все это проверять.
1: Следующий вопрос тоже с сомнениями в дизайне исследований. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает. В вопросе про правило 5 секунд забыли упомянуть один момент. А что нашли на еде, контактирующей не с полом, а только с тарелкой, ножом и вилкой? В том виде, как они есть на обычной кухне, а не только из стерилизатора. Может, падало на пол или нет, все равно?
0: Да нет, в общем-то, это немножечко другая ситуация. Да? Тарелки-то брали, естественно. То есть тарелки не брали вообще, начнем с этого. То есть брали нормальную еду, готовую, и просто бросали на пол. А если мы будем сравнивать, с какой частотой моются тарелки, да, и с какой частотой моется тот же пол, ну, как бы я не думаю, что в данном случае пол выиграет с разгромным счетом. Тарелки все-таки моются более тщательно. И со специальными моющими средствами в том числе, да, то есть это может быть либо ежедневное мытье, либо может быть даже несколько раз в день, если тарелок мало, и так далее, и так далее. То есть здесь ситуация выглядела иначе. Не на тарелку помещалась, а сразу бросалась на пол.
1: Угу. Клочков Сергей из Воронежа спрашивает: я правильно понимаю, что чистота — это хорошо, а чрезмерная чистота — это плохо для человека? Только насколько сильно следует оберегать детей от различной микрофлоры вокруг, чтобы у них было как можно меньше вероятности приобрести аллергию, но в то же время они не заразились чем-нибудь страшным?
0: Ну, да, это тоже хороший вопрос. И опять же, мы следуем из принципа разумности и рациональности. Если у нас есть дома домашние животные, мы, естественно, не ограничиваем контакт с ребенком этих питомцев. Но в основном, конечно, в первую очередь мы говорим о правильных питомцах, то есть собаках, кошках. Потому что если это какие-нибудь попугайчики или рептилии или что-нибудь в этом роде, лучше дать ребенку подрасти, да, потому что у них как бы свой набор опасностей и свои заболевания, причем зачастую достаточно такие тяжелые для человека и прочее, прочее. Поэтому кошечки, собачки, вот для ребенка этого более чем достаточно. Мы не стремимся просто к излишней чистоте, с одной стороны, а с другой стороны, на второй чаше весов, да, что не должно быть откровенной грязи вокруг, да, откровенных гор пыли, там каких-то еще что-то в этом роде. Обычная нормальная уборка, да, то есть раз в неделю, например, когда все это сгребается, вычищается, моется, стирается, этого более чем достаточно. То есть не нужно каждый день бегать с этими с отбеливателями там, или с хлорсодержащими веществами, или еще с чем-нибудь, и стараться стерилизовать свою среду. Вот этого делать точно не надо. Остальное поведение исключительно укладывается в понятие разумного, да, то есть здравый смысл.
1: Даниэль из Рамадгана спрашивает: а хотелось бы спросить, нужно ли чистить язык? Если да, то как часто? Спасибо. Интересно.
0: Да, некоторые зубные щетки содержат специальную поверхность для чистки языка. Есть такое, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, что зубной налет, что налет на языке, может быть свидетельством патологии желудочно-кишечного тракта. И если у вас есть какой-то налет, который сильно отличается от нормального, ну то есть вот этот белесый небольшой, он вполне может быть. Если он там желтый или ярко-желтый, или целиком весь язык обложен, или что-то в этом роде, то чистка не спасет. Понимаете как? То есть нужно убирать первопричину. Если вы уберете первопричину, и налет изменится. Другой вопрос, что, к сожалению, те заболевания, которые связаны с появлением вот этого разноцветного и разного и масштабного налета на языке, они зачастую хронические, и они в лучшем случае переводятся в стадию ремиссии. То есть нет такого, чтобы прямо излечились целиком и полностью. Можно попробовать, да, то есть попробуйте, ничего страшного в этом нет. Как вы понимаете, костей в языке нет, там какие-то переломы, травмы, вывихи вы себе не причините, но с одной стороны, а с другой стороны, все-таки без фанатизма. Там, конечно, есть слизистая оболочка, но внутри мышца, вот до нее добираться нежелательно.
1: Угу. Алексей, тебе предстоит теперь выбрать автора лучшего вопроса. Вопросы были такие. Про 99,9 вопроса этих самых микроорганизмов. Значит, про дополнительные рекомендации по гигиене процент. Для кошечек и собачек. Существуют ли методики профилактического введения специальных там каких-нибудь микроорганизмов для поддержки иммунитета? Может ли текущая ситуация с антисептиками привести к росту аутоиммунных? Как найти золотую середину между чистотой и не очень? Про ободок унитаза там проверяли их там как-то по-особому. Правило 5 секунд, проверяли ли тарелки из ножи и вилки. Значит, чрезмерная чистота – это плохо, насколько сильно следует оберегать детей, и про чистку языка.
0: Мне больше всего понравился вопрос со скепсисом, да, то есть это правильный вопрос, это действительно так и нужно спрашивать каждый раз, когда вам какие-то результаты озвучивают, то есть про ободок унитаза. Нет ли там этого альтернативного объяснения, почему там меньше бактерий? Может быть, там просто чаще моют.
1: Да, итак, Анастасия из Москвы, задавшая вопрос про ободок унитаза со скепсисом, значит, вы получаете книгу «Крах гигиены. Как война с микробами уничтожает наш иммунитет», издательство «Питер». В чате должны появиться контакты Георгия Соколова, свяжитесь с ним. Алексей, вам призы, подарки от оргкомитета форума. Существуют ли какие-то способы утилизации этих масок? Или они просто возвращаются в естественную среду и там валяются столетиями?
2: Эти слова звучат настолько часто, что стали синонимом искусственного.
3: В то же самое время говорить о том, что вред микропластика не доказан. Но ведь микропластик – это тот же самый пластик, просто гораздо проще поступающий в организмы.
2: В общем, сжигать пластик на своем участке – это плохая идея.
1: Приготовьтесь. Какой химический элемент изображен на сережке у докладчицы?
2: Все-таки предположение ученых таково, что пластик будет разлагаться.

0: Во всем виноват окситоцин. Привет, любознательные! Вот сравнительно недавно немецкие ученые, работавшие в Кот-д'Ивуаре, выяснили, как окситоцин влияет на конфликты у шимпанзе обыкновенно. Для этого они постоянно ходили следом за привыкшими к ним шимпанзе и пипеточкой собирали их мочу. Тут нужно вспомнить, что шимпанзе часто воюют с соседними группами, причем нередко со смертоубийством. Немецкие ученые доказали, что уровень окситоцина у шимпанзе, еще только собирающихся идти войной на соседей, заметно повышался. И причем еще до того, как они начинали заводить себя воплями, взаимными объятиями, воинственными играми и, возможно, танцами. То есть окситоцин, по сути, играл сплачивающую роль. Впрочем, и уровень тестостерона у собиравшихся в бой шимпанзе тоже повышался заранее. Окситоцин плюс тестостерон – гремучая смесь. Как только уровень коварного окситоцина повышался, можно было с уверенностью сказать, что ребята пойдут бить соседний двор. Не друг друга, а соседей. Я вот долгое время считал окситоцин гормоном любви. Но, по всей видимости, порой этот гормон привязанности и сплоченности, любви к ближнему – и нелюбви к врагу. Опять-таки известно, что бонобо, шимпанзе бонобо, после конфликта, а часто и не доводя до него, не раздумывая, вступает в интимную связь с любым доступным партнером, и в этом тоже виноват окситоцин. То есть у видов, живущих в группах или формирующих устойчивые брачные пары, окситоциновая регуляция родительской привязанности, по-видимому, неоднократно переносилась на взаимодействие с партнерами.
1: Смотрит в глаза, будто ты лишь один. Это что? Окситоцин. Шайки и соседи опять бить летим. Это кэмоу, окситоцин. Дружит с тобою не ради грин. Возможно, гормон окситоцин. Порой ведешь себя как кретин. Сорян, в этом виноват ты один. Подписывайся на канал, ставь лайки, не забывай задавать вопросы про животных Ивана Затевахина. Прямо сейчас ты можешь сделать это в комментарии. Давай, не стесняйся. Let's go!

0: Друзья, привет! Приглашаем вас 8 октября в 19:30 до Козил. У нас будет конструкция лайв, где мы с Климом Жуковым будем обсуждать две части «Гладиаторов», а со Станиславом Дробышевским фильм советский «В поисках капитана Гранта» по роману Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Все, наверное, читали в детстве, все очень любили, ну, я точно обожала Жюля Верна читать, все практически его романы перечитала. Почему именно его?
1: Потому что это классика, это знать надо. А, и Жюль Верн, он же знаменит тем, что он писал практически про всю планету, не будучи нигде, в общем, сам он там сидел всю жизнь в своей квартире, но он написал так, что до сих пор читают. А, понятно, что там клюковые 50%, остальные 50% он придумал на ходу, вот, но он написал зажигательно, по крайней мере, детишкам нравится. А, взрослым не то, что рекомендуется читать, вот, а детишкам очень даже, потому что оно захватывающее. Это первое такое погружение в мир географии, мироздания вообще, да, разнообразие людей, ну и каких-то маломальских знаний. Вот, понятно, что в то время и в принципе было мало известно про те места, что он писал, ну поэтому он написал, что раз никто не знает, можно писать любую ахинею. Вот, но он, тем не менее, старался, и есть что обсудить. А теперь-то мы знаем, и теперь-то мы понимаем, как оно все работает, и почему оно так. Поэтому есть повод это дело пообсуждать.
0: Да, и можем пригласить еще детей и взрослых, которые захотят погрузиться в детство, вспомнить его романы и обсудить подробнее.
1: Вызвать дух Жюля Верна, спросить, что хотел сказать автор.
0: Вот, билеты будут по ссылке в описании. Всех ждем с радостью.
2: Человек один убивает, уничтожает живых существ больше, нежели пожирают их все плотоядные животные вместе взятые. Жорж Бюфон, французский натуралист.
0: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Кинг-Конг», и у нас в гостях Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
3: Здравствуйте.
2: В 2005 году в широкий прокат вышел фильм режиссера Питера Джексона «Кинг-Конг». Краткий сюжет фильма таков. Кинематографист Карл Денхэм отправляется снимать фильм на Тихоокеанский остров. После высадки на остров киногруппа обнаруживает туземное племя, которое живет в деревне возле высоченной стены с огромными воротами. Вскоре аборигены похищают актрису киногруппы Энн. Отправившиеся к ней на выручку члены киногруппы и моряки обнаруживают, что девушку привязали к огромной рогатине и выставили за стену. Из джунглей появляется невероятных размеров горилла, которую аборигены называют «Конг», и уносит Энн. Преследуя чудовище, американцы сталкиваются с доисторическими ящерами, гигантскими насекомыми и другими чудовищами.
0: Странно, что мы до этого не обсудили этот фильм, потому что он супер популярный. Вот, и давайте, наверное, я начну совсем издалека, потому что там история про то, как режиссеры и продюсеры пытаются доказать инвесторам о том, что нужно снимать фильм в определенной географической точке. Если бы вы, допустим, сейчас снимали фильм про древность, какие бы локации в мире вы бы использовали, чтобы они соответствовали тому, что показано, допустим, в фильме про древность?
1: Ну, в зависимости от того, про какую древность речь идет. То есть, если, допустим, у меня будет сверхзадача снять про каменный век, а может быть, мы, кстати, и снимем в скором будущем фильм про каменный век, ну, про наш такой, да, евразийский, то снимать надо или где-нибудь у нас в Забайкалье, в моем родном, потому что там все ландшафты есть, от степей до гор, там и леса, и степи, все что угодно, и климат, в принципе, вот как он был в ледниковом периоде, так он и сейчас такой же и есть, в общем-то. То есть я вот практически родился в ледниковом периоде и жил там до 17 лет. Вот. Ну или какую-нибудь там Хакасию можно смотреть, там, да, Алтай, ну они просто колоритные, эффектные, как бы там горы красивые. Вот. Но поскольку тут в Кинг-Конге он хочет снять что-то такое экзотическое, то надо снимать в экзотике в какой-то... Ну, потому что большая часть древних людей жила, конечно, не в Сибири вообще ни разу, и не в Хакасии, ну, вот, а жила где-то на югах. Вот, ну, не на Суматре, конечно, где-нибудь там снимают, ну, где-то там рядом с Суматрой, как у них звучит, ну, вот, но где-нибудь в Африке. Вот в Африке надо снимать. Ну, кстати, в Африке там и пейзажей всяких шикарных много, и зверья полным-полно, но оно всегда оживляет картину. Ну, вот, и всякие люди прикольные, там хижинки строить не надо даже, да, уже декорации готовые стоят. Ну, то есть все прямо на тюрлях. Вот, единственное, как вот они по фильму пытаются заплыть на какой-то странный остров на Суматре, вот туда бы я, может, не поперся, конечно. Потому что, кроме прочего, ну, для съемок фильма, я так, ну, я не снимал никогда особо фильмы никакие, но вот, нужна, ну, какая-то инфраструктура. А если вы приезжаете на дикий остров, который вообще на карте не обозначен, и где вечный какой-то дождь льет, и там комары какие-то вот такого размера летают, и все такое, ну, хоть бы даже и такого размера, ну, это просто неприятно и неуютно. Ну, банально, тем более, если это там такие 20-30-е годы, там с этими он камерами снимает, а там все время хлещет ливень, ну, потому что это тропики, и там по-другому не бывает. И с освещением тоже, не слава богу, то там тучами все затянет, то солнце шпарится страшной силой. Ну, для, опять же, и пленки и так далее, это не очень здорово. Ну, я уж молчу про то, что в влажном климате все эти пленки целлулоидные, да, они будут мрачно съедаться грибами. Там плесенью все зарастет в момент. Легко. И гарантированно практически 100%. Это прямо реально огромная проблема. Так что, если задача снимать какие-то тропические тропики, снимайте в Голливуде, как все нормальные люди и делали. Как, собственно, и сами эти съемщики Кинг-Конга и делали. В общем, я думаю, не поперлись на Суматру, вот, а снимали все благополучно у себя где-то там в Калифорнии. Вот, так что для этого существуют студии. Но только делать надо с умом, конечно, ну, чтобы не было всякого глюка. Ну, вот, когда там птицы не в кассу, там растения не такие, там все не так. Ну, растения там, ладно, там ботаников мало. Ну, вот, а птиц, например, я все время вижу, когда там снимают про какой-нибудь древний, там, не знаю, Рим, и там какие-нибудь южноамериканские попугаи, там, кокоду, там, что-нибудь такое, да, или ара какой-нибудь, обязательно к своему городу там приплетается. Вот, тоже надо немножко, как бы, учитывать. Вот, но по возможности, ну, вот, смотря какая древность. Вот, он, кстати, там не то чтобы про древность снимал, он же там про путешествия снимал, там, ну, что за фильм-то там вообще не очевидно, но, судя по кадрам, когда они вот на корабле снимают, где там эта красавица, там, ох-ох-ох, и там этот капитан в фуражке, да, там тоже ох-ох-ох. Ну, вот, это же речь была какой-то вот фильм-путешествие. Ну, и в этом смысле корабль более-менее в кассу. Ну, единственное, я не знаю, опять же, вот с этими камерами на настоящем корабле снимать, там же все время будет что-то трахтеть, стучать. Ну, вот сейчас-то машины за окном ездят, да, и то там наверняка там что-нибудь будет слышно в итоге. И потом будут говорить, а, не могли там тихое место найти. Мы старались, но очень трудно. А когда это на корабле, тем более это пароход 30-х годов, где там этот, ну, они там кидают эти кочегары, да, там уголь какой-то там показано, там поршни эти стучат, которые тоже, кстати, показаны. Ну, вот, это же страшная там голова, это будет такая долбежка по голове. И вот все это качаться будет, там шхуна не такая уж большая, там шаланда, как бы полная кефали. И, ну, вот при этой качке снимать, ну, я не знаю, это как бы так себе. Ну, собственно, неспроста все морские сцены снимают нормальные люди на суше, где там из ведра из какого-нибудь плещут, чтобы там типа волны были. Иногда даже делают там умеренно качающуюся палубу, ну, там с каким-нибудь колесом там, да, чтобы оно там качалось по задуманной сцене. Ну, вот они как попало. Потому что как попало, то чуть улетит за борт, что-нибудь там, кончейка нагадит, еще что-нибудь будет, ну, не слава богу. Процесс съемок должен быть контролируемым.
0: И не могу не спросить у вас про такие научные путешествия, как они влияют на науку. Давайте еще раз поговорим про Бигль, ну, и Чарльза Дарвина, и вашу тематику как раз.
1: Ну, на самом деле, вообще все развитие науки, оно началось, по большому счету, с путешествий. Потому что если человек сидит на месте, а что ему изучать? Вот у него есть свое, как бы, да. Вот, и даже, ну, вернее, как можно изучать, но на материалах тех, кто путешествовал. Ну, Жюль Верн, ну, там, нехти какой ученый, да, но, тем не менее, как бы, как движитель фантазии. Он, как известно, сам-то никуда в жизни не ездил. Он сидел на месте, но он столько всякого знал, что кто-то куда-то там катался, там Магеллан, там тот же Кук, там кто угодно, да, вот, что вот саккумулировал это в прекрасных книжках про путешествия. Ну, вот, ну, а наука без путешествий быть не может. И все великие те знатоки, там хоть Гумбольдт, да, там Дарвин, кто угодно, там наш, там какой-нибудь Семенов Тиньшанский, что он Тиньшанский-то, да, вот они все там, Пржевальский, там, я уж молчу, там кто угодно, они вот все ездили, и привозили что-то необычное, потому что, чтобы узнать, что вот у нас есть обычное, надо с чем-то сравнить. С чем-то сравнить далеким и не таким, нестандартным. Когда у нас есть набор разного, мы находим общее, находим отличие, а это основа классификации, а это основа науки. Это уже какая-то систематизация, это вот такой, хотя бы, материал для отталкивания мысли вдаль, а дальше уже несется, как бы, и мы какие-то там закономерности строим. Вот поэтому путешествие – это все. Ну и сейчас. Да, всякая любая нормальная наука должна быть путешествием. Вот, ну, или в пространстве, там какая-нибудь экспедиция там, по Сибири, да, либо во времени, как у нас Котылева на 90 тысяч лет, ну, пространство там, слава богу, недалеко мы ездим, но зато во времени на 90 тысяч лет. Вот, ну, бывают, конечно, науки, где там не особо вроде надо ездить, какие-нибудь там математики, да, он там теоретически может сидеть на месте и из головы все придумывать. Но, насколько вот мне рассказывали математики, они тоже самые клевые мысли придумывают ходя. Когда вот они там гуляют по парку, и у них мысли приходят. А если на месте сидит, то не приходят. Вот, ну, мы люди так сделаны, что мы все время куда-то кочуем. Мы еще со времен австралопитеков как научились вот по саванне шариться, так мы и шаримся. И у нас физиология так построена, что мозг включается только во время движения. А пока мы сидим, нам хорошо. У нас все расслабилось, как бы, и мы вот вперлились куда-то там в стенку, и нам нормально. Ничего думать не надо.
0: А с учетом того, что вы все равно обладали большим количеством информации, и с учетом того, что у нас есть интернет, и любой может получить доступ к знаниям, но за счет ваших путешествий, какие вы глобально для себя сделали открытия, например?
1: Ну, прям каких-то мега-открытий я, может, и не сделал, но мысли всякие приходят, потому что, когда, например, я в первый раз оказался в Африке, она оказалась, эта Африка не совсем такой, как я считал. Или, допустим, вот в Южной Африке, там, в Малапе я был, ну, до того, как я там оказался, по книжкам, по фотографиям, по статьям, мне представлялось, что это более-менее открытое место, и что довольно засушливое. Оказалось, что там лес растет вообще-то, ну, такой тоже не сильно влажный, конечно, но, тем не менее, это лес, и вообще пейзаж не тот. Ну вот, пещера Джоу-Куу-Дянь в Китае, тоже как бы пещера, а это не пещера, это яма глубоченная. Ну, то есть когда-то она была пещерой, но это было там 300 тысяч лет назад, а сейчас она вообще не так выглядит, это оказалось прямо реально на вершине горы. Ну и вот, когда вот на месте оказываешься, иногда какие-то вещи обнаруживаешь, которых ну, нигде не написано. Какая-нибудь пещера Амут везде там. Вот пещера Амут в Израиле, там нашли неандертальцы, да, и даже двух. Ну, это же больше, но там двух нормальных. Ну, пещера. А когда там оказывается, что это не просто пещера. Там, на самом деле, офигенное ущелье с огромными вертикальными стенками, крайне колоритное. Рядом с пещерой огромный столб стоит, и пещер там много, но неандертальцы заселились именно в этой пещере, потому что именно в этой красиво. Ну вот, и там рядом другие есть, да, там какая-нибудь это Зутия, допустим, там Кибара какие-нибудь тоже. Там есть некрасивые места, и там никто не жил, а есть красивые, там жили. Ну, то есть это вот открытие. Там Афонтова гора в Красноярске тоже Енисей течет, справа-слева там огромные территории, а жили вот именно здесь. Причем там даже не пещера, там открытое место, а потому что с этого места вид на красноярские столбы. И пока там не окажешься, ну, этого как бы не узнаешь, потому что нигде это никак где-то не прописано. Археологи описывают вот эти там камни, да, кости, там еще что-то такое. А антураж окрестный они, как правило, игнорируют. Уж не знаю почему. Вот, а вот как-то я на это внимание обращаю. Ну и вообще, как вот дух весь окружающий, ну, в той же Африке вернувшись, когда я оказался, проникся, сколько там зверья. Это при том, что сейчас это зверье изведено. То есть как же выглядели тогда экосистемы, в которых мы росли там, 3 миллиона лет назад, если сейчас изничтожены экосистемы настолько богаты. То есть мы живем на севере, где нету ничего, честно говоря. А в Африке там дофига всего, особенно в Восточной Африке, ну, где там минимально все уничтожено. Вот в Южной там тоже подвыбили довольно основательно, а вот в Восточной очень даже богаты. И вот это вот само впечатление, ну, как-то начинаешь понимать, что саванна – это не то, чтобы прямо степь, но вот там много воды, на удивление. Вот, а местами воды мало, но она другая саванна. Саванна вообще бывает разная. И какой-нибудь буш – это прямо действительно отдельный вид местообитания. Ну, и вот отсюда мысли про там эволюцию австралопитеков, про там спускание на землю там, и так далее, и так далее. Ну, короче, тут я могу там еще курс лекции сейчас начать читать. Ну, вот, но самому видеть все это крайне полезно и самому где-то оказаться. А вот, многие археологи отзывались, например, что когда они оперируют статьями и как бы, да, описаниями археологических материалов, они ничего толком не понимают. А нужно самому лично приехать, посмотреть коллекцию и руками перещупать. Вот, причем не только посмотреть глазками, а вот именно, чтобы повертеть в руках и по пальчиками пощупать. И тогда мысли появляются.
0: А возвращаясь теперь к фильму. Там большая часть фильма, он идет 3 часа. И большая часть фильма, конечно, посвящена времени 20-30-х. Мне интересно, конечно же, вас как специалиста спросить, насколько вам этот фильм понравился именно с научной точки зрения?
1: Ну как, научной точки зрения тут быть не может, потому что это «Кинг-Конг». Вот, но фильм хороший. Мне, правда, все равно больше нравится более старый фильм где они там нефть добывают и там, на вертолетах уже летают, ну, где в современности все это дело происходит, ну, какой-то он там предпоследний, наверное, получается, Кинг-Конг. Вот, я, кстати, самого первого даже смотрел, каких там 20-х, 30-х годов, какой он там пластилиновый, где он там по этому башню ползал. Ну, вот, но тот совсем уж пластилиновый, хотя вот, по-своему тоже прикольный. Ну, вот, но вот, который с нефтью, мне больше немножко нравится. Может быть, потому что я его первым увидел, когда я еще сам школьником был, и как-то вот он мне там, это, ну, эффект утенка, да, он там запал, как бы, и нормально. Но это тоже прекрасный, конечно, фильм. То есть, по эпичности он не сопоставим ни с чем. То есть, конечно, он классный. Он здорово сделан, тут вообще не вопрос. И, ну, лучше про Кинг-Конга не было, по факту. Ну, вот мне лично нравятся предыдущие, да, но они сопоставимы. Вот, но здесь эпичнее, без вопросов. И следующие какие-то там уже, где Кинг-Конг бодается с Годзиллой, там еще что-то, это уже какой-то трэш. Вообще непонятно, зачем снимали, просто вот оплевали вообще всю идею. Угу. Вот, кстати, еще же есть Кинг-Конг жив, между прочим, тоже, которая вторая часть вот этого, где с вертолетами и нефтью, ну вот, где там это, еще это жена Кинг-Конга, какой-то там сын Кинг-Конга, там что-то такое там уже по полной программе, но он то, я, честно, уже ничего не помню, потому что я смотрел тоже там лет 20 назад, даже не 30 ли, ну вот, уже все забыл, но он, тем не менее, сам по себе классный, ну вот, но этот эпичный, и сняли, конечно, от души. То есть тут напихали там и динозавров, все, единственное, на мой взгляд, чуть-чуть перестарались, в том смысле, что они приезжают, вот, представляете, да, на остров, где бегают настоящие живые динозавры, причем куча видов, там какой-то а-ля трицератопс, там только с раздвоенным рогом, какие-то а-ля тираннозавры только с тремя пальцами, там а-ля там еще какие-то крокозябры, что-то такое там крокодилоподобное такое из триасового периода явно там вылезшее, вот эти какие-то безумные насекомые, многоножки, там пауки, какая-то такая полная ересь, летучие мыши какие-то титанические, вот, а они зациклились на обезьяне. Вот, вот в это я не верю. А что они вот именно в эту обезьяну так вцепились? Там такая фауна, там надо вообще весь зоопарк оттуда вывозить. Динозавр-то гораздо прикольнее, чем большая горилла. Ну, горилла здоровая, да, правда, большая. Больше гигантопитека, раза в три, наверное. Я, кстати, даже посмотрел где-то по задумке создателя фильма, у него рост что-то там типа 7,5 метров. Ну, хотя я так даже пальцами померил по экранчику, когда там рядом с, это, с людьми. Ну, плюс-минус что-то получается, но вопрос, как они мерили, там, стоя, сидя, там, непонятно. Вот. Но это как бы для горилла дофига. Ну, для примата вообще. Конечно, пропорции и скелет у него вообще не такие должны быть ни разу. Ну, потому что если просто взять гориллу и увеличить до 7,5 метров ростом, она сломается просто физически, она не ходить не сможет. Вот, а он там еще прыгает, по каким-то деревьям прыгает. Там что за деревья-то, что, сколько весит вообще. Ну, вот, но самые большие млекопитающие, они ростом где-то 5 метров. Ну, там какие-то самые гигантские слоны, интрикатерии, что-то такое. А тут 7,5. Вот. Ну, многовато будет. Вот. Но ладно, все равно, это как бы горилла, и она выглядит как горилла, и все у нее как у гориллы. Ну, вот. А тут у вас рядом динозавры, елки-палки. Что вы, ну, я понимаю, что гориллу они уже усыпили, а динозавра еще надо поймать. Ну, вот, может быть, с этой точки зрения, как бы, да, вот, что схватили, то и заволокли на корабль. Хотя, кстати, и в этом фильме, и в предыдущем, вот, меня, как практика, очень интересует вопрос, а как они его оттуда тащили? Вот на этой шаланде, как бы, да, вот они усыпили хлороформ, ну, сколько он там проспит? 2 часа. Весит он, я не знаю, сколько лежит он, где-то по пояс в воде, на каких-то камнях, в какой-то пещере. Кораблик у них не ахти какой прям большой. Люка там такого размера тупо нету, я так понимаю. Вот, какие такие веревки, как, какая лебедка. Там корабль близко подойти не может к берегу, они там на какой-то лодочке подплывали. А как они его переперли? Там вот в предыдущем фильме, который мне нравится, там-то они нефть добывали, у них танкер был нефтяной. Ну, там как бы они его, да, в этом нефтяном танкере перли. Ну, там какие-то краны были нормальные, современные, и то они там гнулись. Ну вот, а тут как? Непонятно. Ну вот, ну ладно, это фильм-монтаж. Но про запас должны были по-любому прихватить пару пауков, каких-то многоножек, какую-то вот эту дрень. Потому что, я думаю, людей бы это впечатлило гораздо больше, ну, вот, чем просто здоровенная обезьяна.
0: А хорошо, вы говорите, что она слишком большая. Как она на самом деле должна была выглядеть?
1: Ну, млекопитающие эти покровы такого размера физически, видимо, просто невозможно. Он просто в какой-то момент перегреется, он оставать не сможет. Ну, вот, и жрать он должен будет столько, что ну, никакой остров не выдержит. У них же там популяция должна быть. Он же там не один должен такой жить. ну, там, кстати, скелетики-то показаны, может, он, конечно, последний вообще, в принципе, бог его знает, ну, вот, но в любом случае, если там популяция, ну, хотя бы штук 200 их должно быть, да, чтобы там нормальная популяция существовала, хотя он, кстати, такой перекошенный, может, у него же там вырождение есть, у него там кулаки какие-то кривые, там, рожа пробитая, ну, видимо, там у него жизнь богатая была, шрам какой-то у него там на этой стороне, и, стало быть, вот эти кости там валяются, но сколько он выжрать будет, то есть такого размера тварь, он просто не прокормится. Ну ладно, допустим, он какой-то там хладнокровный горилл, но он должен быть с гораздо более толстыми ногами и с гораздо меньшими мозгами. Ну, потому что мозги много энергии тратят. Вообще, о чем ему там думать на острове, как бы, в принципе, непонятно. Ну вот, поэтому он должен быть гораздо более толстоногий. Он не должен прыгать по веткам вообще ни разу, потому что, ну, я говорю, ни одно дерево не выдержит. Ну, вот, ну, когда там даже через какие-то скалы прыгает, там эти скалы бы отваливались. Он периодически их там руками ломает, ну, так у него масса, ну, я не знаю, сколько, там, честно говоря, даже придумать трудно.
0: Несколько тонн, наверное.
1: Ну, да. Если слон весит 5 тонн при росте, там, 4 метра, а это 7 метров, да, ну, весит, ну, и тонн, 10 тонн по-любому будет весить. 10 тонн – это как бы дофига как много. Ну, то есть динозавры были, конечно, и тяжелее, но динозавры хладнокровные, а это обезьяна, он теплокровный. Ну, вот, поэтому у него должны быть очень-очень толстые ноги, вот, очень маленькая голова и очень большие челюсти. Вот, и питаться он должен, я даже не знаю, чем. Ну, он там каким-то бамбуком питался, но он так лениво там какую-то шкурку с бамбука вырезал. Вот, какой бы там ни был гигантский бамбук, бамбуки бывают, если что, там до 20 метров, по-моему, высотой. Ну, как бы, в принципе, нормально. Ну, такой вот толщины. Но только когда они такие здоровые, это уже дерево, оно уже вот такой консистенции, там уже съедобного особо ничего нет. Панды едят маленькие бамбуки. Вот. И, ну, бамбуком не пропитаешься. Даже панда, да, вот она, даже если там ископаемая гигантская панда, она же никакущая, она тормозная до невозможности. Ну, она медленная, она апатичная, у нее мозги не работают, потому что она питается бамбуком. Ну, и вот этот кинг-конг, он должен был бы быть повадками панды. Вот. Ну, я понимаю, что при таких динозаврах рядом, может быть, он вынужден быть немножко бодрее, чем панда. Ну, я не знаю, у него место обитания какое-то должно быть это специфическое. Короче, немножко не клеится у них там экосистема. Вот. Но так бодро себя вести он бы не смог, по-любому.
0: А какая самая тяжелая обезьяна встречалась вообще за историю раскопок, находок, которые проводили там в археологических экспедициях?
1: Ну, гигантопитек, всем известный. Гигантопитек, ископаемые обезьяны. Самый здоровенный – это гигантопитек Блэка из Китая. Они жили, ну, если самых древних брать, еще там где-то чуть не 12 миллионов лет назад, ну, там 9 миллионов лет назад, а вымерли где-то около 300 тысяч лет. Сейчас даже цифры вроде 200 появились тысяч, ну, где-то вот от 300 до 200 тысяч лет назад они исчезли. Но это еще когда вот питекантропы заменялись гильдбергенцами, по сути дела. То есть это еще до сапиенсов, по большому счету. И от них сохранились только зубы и челюсти, зубов уже больше 2000, челюстей меньше 10, на удивление, найдено, но челюсти вот такие. И так вот, прикидывая, да, что челюсть у гигантопитека в полтора раза больше, чем у гориллы, ну, горилла, она тоже не маленькая, на самом деле, то получается, что, ну, горилла, ну, если самая здоровенная, 2 метра высотой, ну, в принципе, гориллы обычно, кстати, не такие прям гигантские, они широченные, но ростом-то они невысокие, потому что ножки короткие. Вот, так туловище у них огромное, а ножки коротенькие. И средний, допустим, для самых горилла 1,40 м, если что. Вот у вас сколько рост?
0: 169.
1: Ну вот, вы выше, чем горилла средняя. Ну вот. Ну, тем не менее, вот самцы известны двухметровые, ну там, по-моему, один такой двухметровый известен. Ну, вот руки у них, правда, 3 метра в размахе, это еще страшное дело. И весят они при этом больше 100 килограмм. Ну, вот. А гигантопитек, он в полтора раза больше, то есть смело, как бы, да, если линейно это умножаем, получается 3 метра ростом. И килограмм 600 запросто он получается. Вот. Но там оценки разные дают. Там 200 килограмм, 250 килограмм, 600 килограмм. Кто-то там и тонну давал. Но тонна вряд ли все-таки, он тоже, наверное, поломается уже. Ну, вот. Но вот где-то около полутонны запросто может быть. А гигантопитеки – это, по сути, такие очень большие орангутаны. То есть у них морфология – это, по сути, орангутане. Ну, вот из тех запчастей, что известны. Вот. Единственная загвоздочка, как я уже сказал, известна куча зубов и челюсти, но нету ни одной нормальной кости. Ну, по крайней мере, не описано до сих пор.
0: И а с чем это связано?
1: Вот загадка. 2000 зубов, если что. Вот. Ну, вряд ли они из них зубов состояли. Вот. Но я думаю, что два варианта. Первый, что не повезло, как бы, ну, это запросто такое тоже может быть. Ну, потому что это все в Китае где-то копали, там, во Вьетнаме, там еще копали кое-как. Они могли зубы собирать, а обломки длинных костей, допустим, не собирать, если это старые раскопки. Или собирать, в ящик положить и не определять. И они где-нибудь там лежат. Я запросто допускаю, что где-нибудь в Китае, в каком-нибудь провинциальном музее, уже давно лежит скелет гигантопитека, только не распознанный, что это гигантопитек. Зубы они описали, а какая-нибудь бедренная кость вот такая лежит, и лежит, как бы, да, и они считают, что это слон какой-нибудь, ну, или вообще плевать им, как бы, они не знают. Ну, вот, так что опишут рано или поздно, найдут стопудово. Вот, либо же, ну, как бы, вот, я говорю, или не повезло, или не распознали. Вот, ну, найдут рано или поздно. Но не исключено, что сам он был не такой уж прямо гигантский, может, не сильно больше гориллы, а просто рожа была здоровая. Такое, в принципе, тоже может быть. Ну, пропорция вещь такая, как бы, да, бывают зверюги, у которых какая-то часть тела гипертрофирована. Ну и вот, может быть, гигантопитеки были просто с очень большими челюстями, а все остальное, ну, чуть побольше гориллы. Ну, в принципе, побольше гориллы может быть. Вот, ну, если 3 метра, тоже как бы немало, но здесь 7. То есть здесь в 2 раза больше, ну, с лишним даже. Вот, и, конечно, тут еще такой нюанс, что при увеличении линейном масса-то растет непропорционально, ну, то есть она пропорциональна, как бы, да, но только в кубе, потому что еще и ширина, и толщина как бы добавляется. Ну, вот, поэтому, если он там 2 метра высотой 200 килограмм, то 3 метра не 300 килограмм. Вот, 3 метра это будет уже там, вот я говорю, 600, ну, как бы в кубическом этом пропорции будет. Так что этот самый Кинг-Конг должен весить, ну, я не знаю, просто дофига. Ну, посчитать можно, я думаю, даже кто-нибудь уже и посчитал, ну, вот, но там какие-то сумасшедшие цифры получатся. Я говорю, тут проблема главная даже и не только в массе, что у него кости не выдержат, но кости выдержат, смотрите, эти, господи, динозавры-то были крупнее, в принципе, там всякие диплодоки, бронтозавры были. Ну, кстати, даже и в фильме там эти бронтозавры-то есть. Но у него метаболизм работать не будет. Он или перегреется, или с голоду подохнет, как бы одно из двух. Или он должен быть динозавром.
0: Конструктивная деконструкция со Станиславом Дробышевским.
2: Несколько фактов о фильме. Действие фильма происходит в 1933 году. Две модели бронтозавров из Кинг-Конга версии 1933 года были использованы как отправные точки создания моделей динозавров для нового фильма. Чтобы вжиться в роль Кинг-Конга, актер Энди Серкис продолжительное время изучал поведение горилл в Африке. В конце финальных титров сказано, что фильм посвящается первым исследователям острова Черепа, и далее идет перечисление имен актеров, сыгравших главные роли в картине 1933 года. Музыка, которая играет в театре, где показывают Конга, оригинальная музыка из фильма «Кинг-Конг» 1933 года. Костюмы, в которые одеты актеры на сцене, тоже повторяют костюмы обитателей острова из фильма 30-х годов.
0: Мы с вами много выпусков сняли и говорили про то, что есть до сих пор племена, которые живут первобытным строем, до них не дошла до цивилизации и так далее. А есть ли такое сейчас место на Земле, куда приехать, допустим, с научной экспедицией, и там будет самое большое количество животных, которые еще сохранились в древности?
1: Таких мест на планете полно, и вопрос только, в какое время вы хотите окунуться. То есть, если самое у вас сверх задача окунуться, например, в мезозойский лес, вот прямо вот мирового периода, чуть ли там не юрского, но мирового, там среднемирового периода, поезжайте или на Новую Зеландию, или на Новую Каледонию. Вот динозавров там, правда, нету, и гигантских птиц уже сожрали, гигантских черепах на Новой Каледонии тоже сожрали, но они были совсем недавно, еще там 500 лет назад были, и вот птицы там 4-метровые, и черепахи тоже там 1-1.5-2 метра длиной. Ну вот все было по полной программе. А флора и энтомофауна, то есть насекомые, там прямо как из мезозоя. То есть вот то, что было типа там 70-90 миллионов лет назад, оно там в чистом виде растет до сих пор. Вот приезжайте на Новую Каледонию, смотрите в мезозойском лесу. Ну, динозавров нету, да, там попался место динозавров, но тем не менее. Вот если у вас сверхзадача оказаться, допустим, в эоценовом лесу, а эоцен – это эпоха, ну, примерно 50 миллионов лет назад, ну, там плюс-минус, там от 55 до там 40 где-то, то тогда поезжайте в Юго-Восточную Азию, куда-нибудь на Калимантан. Вот вы окажетесь, ну, если там такое влажное место найдете, это будет оценовый лес с карликовыми оленьками, с долгопятами, с какими-то там еще всякими этими прикольными зверюшками, там, верами всякими, это вот прямо оценовый лес. Ну, там, с наплывом как бы более чего-то современного, да, но все равно, даже если это какой-нибудь там дымчатый леопард, вот на Калимантане он живет, это, ну, где-то уровень олигоцена, в принципе, ну, это там 40 миллионов лет назад, тоже не так плохо, тоже хорошо, вот, ну, там, орангутаны более позднего времени, но тем не менее. Вот, если у вас задача оказаться в миоцене, это эпоха примерно от 20 там, до 15 миллионов лет, вот, ну, там, ранний миоцен, не поздний, ранний миоцен, поезжайте в Центральную Африку, ну, если вас там местные аборигены не прибьют, вот, вы проникнетесь ранним миоценом с гигантскими свиньями, с там, какими-то буйволами, с этими архаичными антилопами лесными и со всякой вот там акапи, которые такой же, как там были эти ископаемые жирафы короткошейные. Ну, вот, ну, не факт, что вы их увидите, потому что их там в лесу фиг найдешь, но тем не менее там есть. И даже гориллы и шимпанзе – это, ну, такой вот где-то уровень середины миоцена. То есть где-то вот 15 миллионов лет назад подобные обезьяны появились. Вот, ну и тоже там всякое еще прочее зверье, ну и флора соответствующая, да, это вот миоцен. Если вам хочется оказаться в плеоцене или там раннем плейстоцене, то есть где-то там 3, 2,5, там может быть 2 миллиона лет назад, это Восточная Африка, ну и местами Южная Африка то же самое, какой-нибудь там Серенгети, Масаи-Мара, ну куда, собственно, все туристы нормальные едут. Это вот где мы встали на две ноги и стали из австралопитеков людьми. Вот, ну там с вариацией на тему, как бы, да, это вот как раз какая-нибудь Восточная Африка, там Кения, Танзания, там Эфиопия, вот оно и есть. Вот, если вам хочется оказаться в плейстоцене, в позднем, в ледниковом периоде, поезжайте в мою Читинскую область родную, которая теперь Забайкальский край, ну, вот, и где-нибудь там по Динским степям, если пошаритесь, это вот чистая степь ледникового периода, зимой минус 40, летом плюс 40, как бы, да, ну, если бы там не выбили, опять же, все зверье, сайгайки, всякие эти джерены, джераны какие-то, ну, вот там дрофы, ну, сейчас там этого уже не богато, но в Даурском заповеднике еще местами есть. Там какие-то красные волки, которых тоже, правда, истребили всех, но по задумке они там есть. Ну, вот это вот оно, это прямо ледниковый период. Ну, немножко не хватает страусов, лошадей, ну, лошади есть эти, там буряты разводят, этих каких-нибудь там бизонов, и что там, этих каких-нибудь там бизонов, и что там мамонтов шерстистыми носорогами.

0: теперь, да, но в принципе за вычетом металлических наконечников весь быт как был 40 тысяч лет назад. Вот это вот прям ранний верхний палеолит, по сути дела. Ну, единственное, да, у них есть луки, ну, поэтому это там пусть... Ну, хотя тогда и тоже были луки уже, на самом деле, у вас в Африке были. Ну, вот, поэтому нормально. Вот как бы так. Ну, вот, ну, там можно найти и Железный век. В той же Танзании отходите от Хаза, там, не знаю, на 10 километров, даже и ближе можно. И там дотоги живут. Это ранний Железный век. Или даже неолит еще. Ну, там у них металл есть, конечно, они его там выковывают. Но это уровень где-то там, не знаю, типа 3000 лет назад. Ну, вот наши предки примерно так жили 3000 лет назад. И когда мы вот в Хотылево нашем копаем, у нас там ранний Железный век, ну там попозже, ну не суть, там 2000 лет. Ну, вот то же самое, то, что там у Хадзе, у дотогов, там эти хижины и какие-то эти горные. И вот у нас в Хотылево то же самое мы находим, ну только там с поправкой, да, что это чуть более позднее время, и это все-таки там предки русских. А там все-таки это Африка, и она все-таки современная. Ну вот, ну, с такими минимальными поправками, как бы, да, можно много чего найти. Вот, ну, а еще есть эскимосы, какие-нибудь андаманские аборигены, австралийские аборигены. Ну, правда, они уже там цивилизованные австралийские аборигены, но, наверное, можно парочку каких-то реконструкторов найти. Ну, вот, какие-нибудь эти амазонские индейцы, это там ранний неолит, фактически. Вот, или там еще лучше даже какие-нибудь папуасы на Новой Гвинее. Это прям вот неолит, причем ранний неолит. Ну, вот, то есть, опять же, как наши товарищи, наши предки, жили типа там 5-7 тысяч лет назад. Вот приезжайте к папуасам, ну, с поправкой опять же на то, что это будет Новая Гвинея, а у нас все-таки не Новая Гвинея. Образ мыслей, образ жизни ровно тот же самый.
1: Вы до этого сказали про Новую Зеландию, как раз съемки фильмов происходили в Новой Зеландии. И там есть моменты, когда съемочная группа приезжает на остров и встречает там людей с повязками набедренными. Насколько вообще эти люди похожи на жителей Суматры и насколько они глубоко погрузились как раз в эту историю?
0: Вообще не похожи. То есть эти папуасы, которые там на этом острове, не похожи ни на что. Вот. Я, кстати, тоже где-то успел посмотреть. Оказывается, они там грим накладывали что-то там по 6 часов на вот этих каких-то шаманов там местных. Но это какой-то трэш, конечно. То есть они переборщили, на мой взгляд, слегонца. Они все в каких-то там клыках утыканы, там каким-то непонятным пирсингом этим первобытным. Какие-то они жутко замученные, задрипанные, чем живут, непонятно, причем это их много. Вот. И явные какие-то следы там мегацивилизации. Там какие-то огромные везде колонны, мосты, стены. Ну вот эти дикие папуасы это построить точно не могли. Вот. Ну, слава богу, они эту тему развивать не стали. В принципе, там как бы не очевидно, как это все происходило. Вот. Но я, честно, слабо представляю, как можно построить все, что там построено, при наличии вот этого всего зверья, которые нам будут периодически приходить, все это топтать и ломать. Вот, ну, наверное, там мегацивилизация какая-то или что, ну, ладно, это прямо вот...
1: Просто животное очень осознанное.
0: Мысль для развития, как бы, да, или, ну, бог его знает. Но вот эти чуваки, которые там живут, в принципе, на самом деле, рядом с Суматрой подобные персонажи законны, потому что, ну, и опять же, не так далеко от Суматры, в конце концов, имеются Андаманские острова, и там живут негрито, так называемые, это пигмеи, чернокожие, курчавоволосые, широкими носами, толстыми губами, ну, которые вот резко выделяются на общем монголоидном фоне, который вокруг там обитает. На самой Суматре есть такие условные виддоиды, которые тоже такие довольно смуглые, не то чтобы сильно монголоидные, вот, но все-таки они ни разу не похожи на то, что вот в фильме, потому что на фильме они постарались. Но учитывая, что это какой-то экзотический остров, он такой мегаизолированный, в нем никто 100 лет не попадал, ну, не 100 лет, а там 1000 лет, наверное, да. Ну, вот, и что это вообще такое непонятное? Ну, такая раса там могла вполне сформироваться. Вот андаманцы есть, ну, андаманцы вообще не похожи на вот этих чуваков из Кинг-Конга, ну, вот, но они ни на кого не похожи, собственно, они свои. Ну, а здесь вот такие вот зародились, почему бы и нет. Так что, в принципе, законно. Какие-то такие экзотические восточные экваториалы с примесью там не пойми чего, вот, ну, почему бы им там и не быть.
1: А что касаемо остров Черепа же, он правильно называется? Да. Что вы можете про него сказать? Насколько его точно воссоздали в фильме?
0: Ну, в смысле, воссоздали его, не существует в природе?
1: Ну, нет, ну, в смысле, я починили. Понимаю, что его не существует. Вообще, ту экосистему, которая на этом острове существует,
0: насколько... Ну, такая экосистема работать, конечно, не будет вообще ни разу, абсолютно. Ну, я уж говорю еще раз, что там явная цивилизация, там у них даже на подплыве к острову из воды торчат обработанные явно фигуры там, с какими-то клыками там, и так далее, вот эти головы там, обезьян. Ну, то есть это такая цивилизация, которая заморочилась в море поставить фигуры обезьян. Это прямо надо сильно как бы постараться. Ну, вообще, нафига вопрос, как бы, да, и как? И зачем? Ну и вот тем не менее сделали. Вот, и это при том, что
1: вся эта система сохранилась. А есть какая-то основа вообще, то, что кто-то в море такие фигуры,
0: нет,
1: не
0: конечно,
1: только обезьян, даже... а именно какие-то фигуры, исходя из своего там культурного
0: кода? Нет, каменных фигур в

0: Теки городили по всей планете Кашпауну.
1: В море?
0: Вот. В море никогда.
1: Ни разу.
0: А зачем?
1: Вообще, не знаю. Вот, а как они придумали, зачем они поставили, просто интересно.
0: Вот, на мой взгляд, обычно это сделали, если честно, может... зря. Вот, на мой взгляд, вот это вот там лишний элемент, потому что он придает какой-то сказочности и ненатуральности происходящему. Потому что, ладно бы там у них, допустим, на суше стояли там фигуры, ну, в принципе, да, там, тем более, если рядом Суматра, там индуизм где-то недалеко, вот, ну, там эти каменные фигуры, это такая тема богатая, там, ну, в Индонезии любят каменные фигуры, практикуют на Бали, там все утыкано этими каменными фигурами, mm-hmm. полным-полно, ну, Бали там с другой стороны немножко, но тем не менее, там, условно, рядом, вот, Индия там тоже по соседству, в принципе, ну, вот, и могли, но зачем море стоять, вот это фигня, а экосистема, конечно, нереально абсолютно. Вот, потому что там все сплошь гигантское. На островах бывает все гигантское, конечно, да, но это там будет один-два вида. Там, если уже это какой-нибудь Маврики, там будут большие дронты. Вот, если это там какие-нибудь, не знаю, Сейшельские острова, там будут большие черепахи. Там еще что-нибудь, да, тот же там Новая Зеландия, там будут эти большие птицы. Во-первых, Новая Зеландия сама большая. Там два этих гигантских острова, они по площади, как там все острова другие Тихого океана, там вместе взятые. Вот, и там могло быть, да, несколько видов этих гигантских птиц. А здесь остров, который найти не могли годами. То есть он явно небольшой, то есть по-любому, как бы, да, раз его там никто никогда не замечал. Ну вот. И больших животных там, ну, холоднокровные могут быть, какие-нибудь, опять же, гигантские там черепахи, еще что-нибудь такое, даже птицы могут быть. Но динозавры, ну, динозаврам надо много места, и они жрать должны чего-то без конца. Они там просто не поместятся. А ведь у нас есть примеры ископаемых экосистем островных с динозаврами. Вот. Там дурацкое название, я сейчас не воспроизведу точно. Короче, в этой, в Румынии есть такие острова, там какие-то хаотек, что-то такое. И вот эта фауна хаотек, это карликовые динозавры. Там все динозавры такие же, как на материке в это же время, только маленькие. Вот, и в Италии тоже. Там какие-нибудь зауроподы, там 5 метров длиной, а не 25 метров длиной. Там хищники, да, тоже там не 3 метра, там, а полтора. Вот, какие-нибудь игуанодоны тоже там не 10 метров, а там 2 метра. Вот, и вот они все маленькие-маленькие-маленькие. Вот, это вот я в это верю. То есть, если бы они на острове Кинг-Конга сделали карликовых динозавров, тогда бы и большая обезьяна смотрелась бы прикольнее, потому что она бы просто ими питалась. Вот это было бы в тему. И тогда бы и динозавры были бы в тему. Вот, а когда бегают там 3 огромных тираннозавра, а чуть жрут, да, и там шугают эти бронтозавры стадом прыгают в пропасть. Ну, если каждая охота хищников на бронтозавра будет кончаться тем, что целое стадо спрыгнуло в пропасть и подавило друг друга в ущелье, ну, бронтозавры быстро кончатся. Ну, блин, чтобы такая тварь выросла, ей ну, сколько-то лет надо, там, лет 10, допустим, да. Кстати, недавно исследовали, оказалось, что все эти зауроподы, вот эти длинношеи, длиннохвостые, они удивительно быстро росли. То есть они росли со скоростью, как современный слон примерно. Это прям даже открытие было. Там Павел Скучес про это там доклады всякие делал тоже. Но тем не менее, это все равно 5-10 лет где-то. Вот. А хищники жрут каждый день. Ну, пусть они холоднокровные, эти динозавры, да, там какие-то отстойные. Вот, но все равно они будут питаться, ну, там, раз в неделю хотя бы. Ну, за неделю бронтозавр не вырастет. Не раз в 5 лет уж эти хищники будут питаться точно совершенно. Ну, вот, и когда это огромная территория, какая-нибудь там Монтана, Монголия, там, Китай, там, да, могли жить огромные эти диплодоки, бронтозавры, тираннозавры, там, трицератопс, кто угодно. А когда это остров, ну, вот как в этом Хаотеге, они будут маленькие. Кстати говоря, на территории Москвы были такие же экосистемы, только они не изучены толком. И даже непосредственно под Красной площадью найдены кости динозавров. Там были острова вот в мезозойскую эру, и жили какие-то динозаврики, только от них фрагменты зубов найдены, какие-то запчасти маленькие совсем. Ну, полной картины пока нет, потому что это все на глубине там, в 300 метров. И
1: до этого, а это там, когда нашли?
0: Ну, под Красной площадью, когда метро строили, бурили керны, брали.
1: А вы же там тоже копали, да?
0: И там юрские глины. Нет, я не копал.
1: Там не копали?
0: Вот, не, я знаю палеонтологов, которые, да, работают, как бы, вот. Ну, местами такое. Но здесь в основном было море везде, но были островочки, где были какие-то вот такие экзотические места. Просто, ну, у нас они вот не пойманы, прям вот хорошие эти отложения, чтобы легко и много можно было это изучить. А какими-то обрывками. Вот морские отложения прекрасно изучены, а вот эти вот сухопутные острова очень-очень плохо и как бы рудиментарно. Ну вот, но вот тогда бы эта система острова Кинг-Конга была бы прикольная, где бы было много маленьких карликовых динозавриков и там несколько здоровых обезьян. Но я бы этих обезьян сделал все-таки поменьше. Кстати, был какой-то фильм, я его один раз видел, он был какой-то такой полутрешовый, тоже а-ля Кинг-Конг, но он был реального размера. Он был метра там 3-4 где-то так, ну вот как нормальный гигантопитек. И там он смотрелся уместно. Он, кстати, ни разу не проигрывал. Ну, в принципе, там мотив-то все тот же самый был. Вот, я давно его как-то видел случайно где-то как-то, да. Но такой есть. И вот там он как бы... Зачем делать его до небес? Ну, елки, это просто нереалистично. Как бы сразу, ну, теряется как бы вера в происходящее. Сделать его 4 метра. Что, много, мало, что ли? 4 метра тоже дофига как много. Ну, будет вот как самый большой гигантопитек, самый отборный. И тогда они даже на острове поместятся. В принципе, что бы им на острове не жить. Ну, только остров надо побольше. Вот.
1: Вы говорите сейчас про карликовых динозавров. Очень много сил и энергии тратили на то, чтобы возродить динозавров вообще. И с учетом развития науки, как вы думаете, возможно ли в ближайшем будущем завести карликовых динозавров и носить их как собачек? Это я к чему говорю? То, что слышали вы, наверное, эту новость, то, что журнал Time, в том числе у себя на обложке, выложил, там, снимал лютоволки, они называются, да, и они воссоздали, по-моему, волков, их ДНК, которым там 12 тысяч лет назад, они тогда еще вымерли, вот. А что касается динозавров, все-таки, как вы думаете, получится также воссоздать? И как вообще это воссоздание может повлиять на, там, я не знаю, изучение, в том числе, антропологии и животных, или так уже все понятно?
0: Ну, давайте по очереди. Значит, для начала, лютоволки – это вообще про сказочный мир, да, там это лютопламя какое-то. Вот, речь-то идет про Canis Dirus, хотя сейчас его там в другой род даже относят. Короче, это так называемый ужасный волк, ну, там красивое название, который, правда, здоровый волк, ископаемый, довольно специфический, североамериканский. И он отличается от современного серого волка на какие-то тысячи генетических вот этих мутаций. А его геном известен, потому что благо не так давно вымер, в принципе, с костей ДНК достали. А вот эти возрожденные типа волки, это зверюшки, которые просто волк современный, у которого сделали 16 замен, такие же, как вот у этого Дируса. Вот. Ну, то есть они отличались на несколько тысяч, а заменили 16 замен генетических. 16 замен – это вообще ни о чем. Вот. Поэтому это, короче, просто немножко геномодифицированный волк. Это тоже хорошо. С этого надо было начинать, они с этого и начали, они молодцы, все классно сделали, но реклама немножко преувеличена. Вот. Так что это не возрожденный какой-то лютоволк, лютоволк – это вообще сказочное существо. Ну, вот, а это тот самый Дирус, ну, вернее, это обычный волк, немножко модифицированный под Дируса. Вот. Может быть, когда-нибудь его домодифицируют до ума. В принципе, идея это уже была давно, как сделать мамонта. То есть мамонт, он, в принципе, родственный индийскому слону, берем индийского слона и меняем ему понемножку гены. Потому что мамонтячи нам известны, да и потихоньку меняем. Но только это нужно много поколений. А много поколений слонов, а у слона поколение примерно равно человеческому, если что. Это как бы много поколений людей. Мы тупо не доживем до результата, и кто бы разводил слонов стадами, да, ну потому что там не одну штуку надо, а много. Короче, это вообще утопия абсолютная. Ну, с волками немножко попроще, поэтому начали с волков. Вот. Что касается, значит, динозавров, ну, это уже скорее про юрский период, как бы, да, парк юрского периода, чем про Кинг-Конга. Но, тем не менее, в принципе, возможно тоже взять, там, не знаю, банальную курицу какую-нибудь, ей заменять вот этот гены в рептилийную сторону, как бы, да, и сделать снова динозавра обратным ходом.
1: В смысле, вот. У курицы, у динозавра много общего получается?
0: Ну, птицы и динозавры, это все архозавры, как бы, да, у них там корень один и тот же. Вот, ну, и у крокодилов еще туда же, вот. Ну, можно, как бы, в теории, но в теории тут ключевое. Потому что, например, известно, что у птиц на ранних стадиях эмбриогенеза закладываются зубы, а потом закладываются обратно. И вот генетическим мухляжом сделали так, чтобы эти зубы развивались нормально. Вот. И получили эмбрионы кур с зубами. Это уже получено. Вот. Но только они дохнут и жить отказываются. И почему они не хотят рождаться, вот, выклевываться, да, вылупляться зубастые эти куряты, цыплята, непонятно. Вот. Также была такая работа, где отключили формирование рамфотеки. Вот этот клюв, как бы этот роговой, который называется рамфотека у птицы. И этим, собственно, птица отличается от рептилии. У рептилии просто морда, а у птицы еще вот роговой чехол нарастает, клюв, собственно. И отключили, и получили, опять же, курей без клюва, вот, с мордой, как у ящерицы. Вот. Ну, тоже на эмбриональном уровне. А когда, опять же, жить они такие не хотят, они дохнут, сволочи. Ну, вот. Но теоретически, если победить, вот никто не понимает, что они дохнут, что им мешает, как бы, да. Но если победить, можно сделать с ящеричной рожей и с зубами. а это уже почти динозавр. Потом еще хвост отрастить, ну, потому что у птицы там какой-то этот пегастиль дурацкий, ну, вот, а нормально сделать хвост, сделать пальцы, ну, в принципе, пальцы у курицы и так есть, как бы, да, только там, чтобы они не сросшиеся были, а нормально их разделить, там, удлинить, там, посмотреть, что у гаоцина, как это делается, ну, есть такая южноамериканская птица, гаоцин, и там птенцы, когда они вылупляются, у них рабочие пальцы с коготочками, и они ими даже пользуются, когда лазают по веточкам, они прямо крылышками цепляются за ну, там, коготочки такие, а когда они взрослеют, у них пальцы срастаются и становятся, как у курицы обычной. Ну, вот, ну, он, гоцин, он не очень курица, как бы, да, но тем не менее. И вот посмотреть, как у гоцина это дело кодируется, вот, запустить это, опять же, в ту же курицу, там, неважно в кого, вот, и сделать нормальные птицы, эти пальчики рептилийные с кокоточками. Вот, ну, они, в принципе, уже почти есть, как бы, да, сделать нормальные. Вот, ну, и там еще подмухлевать туда-сюда, там, поубавить теплокровности, потому что все-таки динозавры, наверное, не настолько теплокровные должны быть. И получим такой вот, как бы, почти-почти динозавры. Вот, единственное, что это, конечно, будет не совсем динозавр, это будет очень динозавроподобная, как бы, курица. Вот, потому что базис-то у него все равно куриный, конечно, останется. Вот, ну, как бы, что есть. То есть ДНК высосать там из комара в янтаре не получится, там не сохраняется ничего. Ну, как умеем, так и делаем. Или же вообще другой способ, сейчас абсолютно еще более фантастический, когда у нас есть генная инженерия, и мы знаем, что хотим получить. Вот мы по скелетам, да, по этим сохранившимся окаменелостям, знаем, на что похож там тираннозавр. И просто с нуля берем и собираем ДНК тираннозавра. Вот, и запускаем это в процесс, и выращиваем сразу без всяких там курей, без ничего. Ну, вот, но сейчас это фантастика, мы вообще не понимаем, как это работает. Ну, вот, ну, через какое-то время, с путем там, какой-то этой искусственный интеллект, там еще что-нибудь
1: прочитает. Вспомните, сколько мы фильмов даже обсуждали, которым там лет 20-30, они снимались тоже как фантастика, а уже в наше время, ну, да, это выглядит, да, как абсолютно реальность.
0: Вот. Ну, то есть сейчас главная проблема вот в этом направлении, это то, что это дофига дорого стоит. Не очень понятно, зачем бы это было, кроме того, что эффект какой прикольный.
1: Ну вот к вопросу, зачем, мне интересно. Это все-таки развлекаловка, правильно? Или все-таки это может внести какую-то ясность дополнительную в научный эксперимент, исследование?
0: Нет, это очень важно научное и, более того, практические.
1: Потому что... объясните, почему? Потому что я в этом вижу просто развлекаловку какую-то. Нет, а давайте-ка, ну, мы воссоздадим
0: живот. У вас профессия такая, что вы как бы по развлекаловкам. А тем не менее, если мы научимся кодировать свойства живого, так мы можем сделать себе там мясо на халяву, да, там не коров каких-то выращивать, там, которые там рога, копыта, зачем они нужны, хвосты какие-то дурацкие там, а сразу там кусок мяса выращивать себе. Вот, и заодно все вегетарианцы сразу обломаются. Так они говорят, ой, бедная коровка, она несчастная, мы же ее убиваем, она страдает. А мясо не страдает, это просто бифштекс сразу готовый будет. Мы все болезни сможем лечить наши, свои. Вот у меня там зубы, да, я вот когда там, послезавтра я себе буду зубы вставлять. Ну вот, но для этого мне нужно сверлить дырки, да, там железки вставлять, все равно зубы будут не мои, а там какие-то керамические. Ну вот, а так мне бы вырастили мои зубы, свои, собственные. Вот пап, красота, вот хорошо. Ну вот, там что угодно можно лечить, там рак, там все что угодно, да. Там врожденные заболевания, приобретенные заболевания, там руку, я не знаю, потерял, вырастил новую, да вообще без проблем. И можно менять свои свойства. То есть если уж мы сможем собрать тираннозавра, так мы и себя можем поменять, чтобы, не знаю, под водой жить. Вы бы вот, наверное, ну, вам не помешало бы уметь нырять на глубину там, в 10 километров.
1: Нет, я хочу прикольно как же птица летать,
0: ну,
1: над
0: вот,
1: полями.
0: Ну, давайте так. Ну, вот, почему бы и нет? Ну, там, крылья, я не знаю, какие нужны. Ну, или там, массу поубавить. Ну, вот, ну, вы и так, наверное, не сильно много весите, но все-таки взлететь при такой массе, я боюсь, не очень получится. Ну, вот, ну, или там, как дельтаплан нужно размером быть. Ну, можно, в принципе. То есть, ну, какие-нибудь всякие эти кицелькатли какие-то, да, там эти птероноданы летали 10 метров размах крыльев, вот вам такие же присобачите, вперед, ну, вот, почему нет, ну, вот. Так что, если мы сможем управлять живыми организмами с помощью генной инженерии, мы и Кинг-Конга вырастим, и себя поменяем, и в космосе сможем жить, и на Марсе, и там где угодно, и не вымрем 100%. Так что это нужно делать. Другое дело, что я говорю, это тупо дорого. Те, кто имеет такие деньги, не очень понимают, к чему бы это могло привести практически, да, как они деньги отобьют в скором порядке. Ну, что ни у кого глубины планирования нету больше, чем 2-3
1: года. Ну, видите, как вы сейчас гениально объяснили вообще, как это может
0: работать. Нет, ну да, но только чтобы этого достичь, это, ну, быстро не сделается точно. Это надо очень много туда вкладывать. Как вот там, я не знаю, там на Луну все пытались долететь, да, и там вкладывали. А тут еще больше, наверное, надо вложить. Ну вот, и самая главная проблема, что сейчас это везде запрещено делать. Вот, нельзя с человеческим материалом делать. Ну, вот поэтому собачки развлекаются, как бы, да, этих там, ну, еще приплетают там этих лютоволки, там, из этого фильма, пресловутого, да, сериала. Ну, потому что это пафосно, и как бы тупые инвесторы, которые имеют много денег, но немного интеллекта, они скажут, о, я такой фильм смотрел, там были такие лютоволки, о, прикольно, вот вам 5 миллионов долларов. Ну, вот, ну, видимо, на такой расчет. Вот, я не уверен, честно говоря, что люди, у которых миллионы долларов, настолько тупые, чтобы на такие вещи покупаться. Вот, но расчет, видимо, такой. Ну, по крайней мере, у журналистов, которые это раскручивают, точно так. Вот.
1: Давайте теперь сделаем общий вывод про фильм. Стоит ли его все-таки посмотреть, кто не видел, хотя, думаю, вы все видели. И, ну, хотя бы для чего пересмотреть нужно, давайте.
0: Нет, фильм посмотреть надо, потому что фильм классный. Только я бы посмотрел всех «Кинг-Конгов», ну, нормальных, да. То есть, самого вот первого пластилинового, чисто поржать как бы. Да, но он, кстати, по-своему прикольный. Он там тоже, и все идеи-то там есть уже, там и динозаврики бегают, все как надо. Ну вот, потом вот это, который второй или какой-то там по номеру, где с нефтью и вертолетами, потом «Кинг-Конг жив», как приложение, там все-таки это как бы, да, уже серия. Ну вот, и вот этого последнего, вот, а с «Годзиллами» вот это не надо смотреть. Вот, это какой-то трэш уже пошел, и какая-то ересь. Ну вот, а эти надо, и конкретно вот этот надо, потому что он красивый. Такого приключенческого фильма, ну, я другого, честно говоря, и не знаю. Ну, то есть, есть там сопоставимый, да, «Индиана Джонс», там, ну, это они все в таком режиме как бы сняты. Ну, вот, но тут он еще и сказочный, тут еще и красиво. «Индиана Джонс» там хоть какой-то намек на реалистичность, ну, там мистика какая-то там навершена всякая, но все-таки там, ну, что-то а-ля там историчное. Ну, вот, а здесь-то она прям сказка-сказка, ну, правдоподобная сказка. Ну, вот, актеры играют, кстати, хорошо. Вот. Ну, они немножко там местами переигрывают, какие-то уж сильно пафосные, но учитывая, что это время такое, может быть, они вправду, тем более они все там театралы вывихнутые, да?
1: Ну, немножко на мюзикл, согласна, похоже.
0: Ну, да, ну, там этот главный режиссер, он такой с преподвыхом, ну, так он придурочный показан, как бы, да, нормальный человек и не попрется там так. Вот, капитан там шикарный совершенно, ну, там типажи-то вот такие прям классные. Вот, я так понимаю, они делали под закос... вот как бы это, каких-то 50-х, там, 30-х годов фильмы, ну, что-то вот оттуда. Ну, в принципе, они, по-моему, даже и с самого начала это постулировали, как бы декларировали.
1: 20-е, 30-е?
0: Ну, даже, наверное, такое, да. Ну, вот, там это главная актриса вполне себе, ну, там, главные герои все, там, этот сценарист, который там с глубокомысленным лицом ходит. Ну, вот, ну, они прям приятно посмотреть. Ну, вот. Корабль этот, да, там. Ну, и там даже второстепенные персонажи, они очень эффектны. Чувак, который там морщится такой, там, кок, который там эту кашу какую-то наваливает. Какой-то этот чувак, которого нашли на корабле, он там хочет всю жизнь провести на этом корабле. Вот. Какой-то китаец там. Ну, они все дохнут, правда, там, под конец, но тем не менее. Вот они как бы прекрасны. Вот. Ну, сами по себе вот эти съемки в городе, там, ну, весь этот Нью-Йорк или что там у них там, какой там город, Нью-Йорк, по-моему, показан. Он как-то так, ну, красиво сделан, в принципе, я уж не знаю, насколько достоверно. Ну, я и в современном-то не был, да, в 30-х годах подавно. Вот поэтому мне нормально, мне заходит.
1: В общем, все советую пересмотреть.
0: Фильм отличный.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Так, дорогие друзья, коллеги, здесь есть действительно коллеги, в том числе из нашего института, из АКЦ ФИАН. Ну, в общем, я приветствую всех. Очень приятно, что здесь столько молодежи. Даже удивительно, тема такая пылью покрытая, а молодежь ее заинтересовалась. Вы увидите, что это не зря. Пыль в космосе. Давайте я вот начну с такой картинки сначала, определение, что такое пыль. Ну, в принципе, это практически почти Википедия. Я подправил чуть-чуть там по современным представлениям. Пыль – мельчайшие твердые частицы минерального или органического происхождения. К пыли относятся частицы размером, вот эти границы немножко условно воспринимаете, значит, 1 нанометр, может быть, даже и 0,5 нанометра, то есть 5 ангстрем. Есть такие частицы, мы не будем говорить, которые непонятно, пыль это или уже молекула большая, то есть на границе между ними. И до 1, там, 1,1 миллиметра, тоже немножко условно, может быть, 0,2, там, может быть, как-то, потому что дальше начинается песок, ну, или такого типа частицы. Вот. И область по размерам, по крайней мере, вот сюда ложится. Я у академика Рубакова занял этот слайд. Мне нравятся вот эти масштабы от макровселенной и до самых атометров. Это 10 минус 18, ну, вроде бы неделимые частицы, минимальный размер, который существует в природе. Ну вот мы вот находимся с вами вот здесь, вот в этом вот. Вот между атомом и макромиром, вот эту нишу занимаем. Вот здесь находится пыль. По размерам своим. Ну, начнем с того, что там привычно, обычно это насчет пыли, которая уж прямо совсем рядом с нами. Значит, наверное, вы в любой, можете на любом экологическом сайте прочитать, что в обычной городской квартире за год может накопиться, легко накапливается, так скажем, ну, 30 килограммов пыли. Вот из молодежи, я не знаю, здесь все помогают по хозяйству, пылесосят. И если у вас пылесос, тот, который, вот если вы раз в неделю, например, хорошо пылесосите, вы когда из кассеты или из чего-то вынимаете, вы видите, что там пыли действительно, ну, граммов 30-50 есть. Вот эти 30 килограммов там в год примерно так и набираются. А домашняя пыль выглядит вот так. Ну, один из съемок. Вы видите, здесь какие-то текстильные есть элементы, есть, конечно, там какие-то кусочки волос, там еще черти знает чего. Ну, в общем, зрелище, конечно, интересное, хотя, ну, вот люди, которые не склонны к исследованию, скажут, фу, там грязь. На самом деле это предмет исследования, тогда это интересно. А я специально взял картинку, мне очень понравилось. Вот это первый механический пылесос, он работал на бензиновом моторе мощностью 5 лошадиных сил. И он в Англии работал, и был создан фырчащий Билли, его называли. Видите, на конной тяге, тут несколько человек, значит, труба, которая всасывала, она до 30 метров, она забрасывалась там в помещение с улицы. Такую, конечно, в квартире не разместишь повозочку. И доказала свою эффективность вот эта установка в очистке, скажем, ну, не только там паласов в королевских дворцах, хотя это было, но и чумные бараки чистила, то есть вполне там мощную социальную функцию выполняла. Вот этот первый такой пылесос. Очень важную роль в жизни, далеко не всегда положительную, играет пыль, ну, промышленная. Ну, самую обычную промышленную пыль, которую вы используете в пищу, это мука. Но вот эта пыль гораздо опаснее, чем мука, это асбестовая пыль. Я учился на Урале, в Уральском государственном университете, и поэтому хорошо знаю там, ну, прожил много лет, знаю окрестности, и когда уральские пельмени выступают, то я знаю все географические названия, которые называют, там решеты там, и так далее, и все. Там есть городок Асбест. Асбест, где добывали этот так называемый горный лен. У него очень интересная структура, но вот пыль, которая получается при надламывании нити и так далее, асбест, вы знаете, для чего он используется, да? В частности, он очень массово используется в строительных материалах, в шифере. Почему шифер, скажем, убрали вообще? Не только потому, что тяжелый, но вот эта асбестовая пыль, которая в шифере есть, она очень вредна. Вот эти вот пылинки, которые попадают, иглы, их нельзя откашлять. То есть, если они набиваются в легкие, это место поражается, потом рубцуется, и люди, которые работали на асбестовых предприятиях, вот я хорошо знаю просто, даже лично знаю кого-то людей, там 45 лет уже практически инвалид. Сейчас, конечно, это другое, но, видите, у меня, я все-таки возраста приличного, и мое детство прошло везде, в том числе и вот близко к этому асбесту. Давайте вот еще раз я с экологического сайта. Вы не удивляйтесь, вот если кто-то будет пользоваться презентацией, то чтобы были какие-то ссылки здесь, чтобы было сослаться. Ну, примерно это полезно, привыкайте к научному стилю, потому что если ты что-то берешь, особенно если не твое или там не общеизвестное, то лучше сослаться, откуда ты это взял. Вот с этого сайта, это один из экологических, вред пользы называется. Ну, в принципе, эта информация гуляет и по всем остальным. Примерно такая статистика. В квартире образуется вот пылевой состав. 35% минеральных частиц, 12% текстильных, 19% чешуек кожи, это тоже важно. А мы же все меняемся, вы знаете, как этот обмен происходит. 7% цветочной пыльцы, многие от этого страдают, аллергики особенно. 3% частиц сажи, дыма и так далее. И вот оставшиеся 24 написано, я читал с удовольствием, не установлено происхождение. Возможно, что половина этой пыли космического происхождения. Ну вот, и вот дальше я уже вам все эти пугающие называл, 30 килограммов. Ну, жизнь есть жизнь, мы, человек в этих условиях живет, пугаться этого не нужно, нужно просто нормально себя вести, работать, чистить вовремя, да и все. Если заниматься вот таким вот, бояться всего, там, каждой пылинки, то напомню, что один из первых миллиардеров, который сделал свое состояние на нефти, Поль Гетти в США, у него был, ну, по-молодежному говоря, бзик. Он боялся микробов, пыли и всего на свете. Садитесь сюда, вам будет лучше видно, еще раз говорю. Вот вам я закрываю полэкрана, неужели вы так сами не чувствуете это по логике? Давайте сюда. Ага. Ясно? Нет? Все, отлично. Так вот, он, у него масса предосторожности была. Современные, в те времена, там, 50-е годы, чистящие, там, раньше, чистящие все эти вот воздух, средства, там, и так далее, и так далее. Он, все услуги у него ходили в повязках, там, марлевых, постоянно проходили всякие контроли. Но кончилось тем, что он свой организм довел до того, что при элементарной, простейшей, от этого уклониться нельзя, какой-то заразе помер. Ну, потому что не вырабатывались защитные, не работали защитные механизмы, вот и все. Поэтому все сбалансировано, все чувство меры надо знать везде. Ну, а пыль, которая вообще везде, там, это вот, видите, отходы от сжигания минерального топлива, нефти, газа, угля, дерева и так далее, резиновая пыль от стирающихся автошин. Я могу сказать, что, ну и так далее, вы сами прочитаете. У меня есть большая загадка. Если бы вот человек, который решит эту загадку, точно госпремию можно давать, и даже больше, да хоть Нобелевскую. Но чё Москва такой пыльный город? У нас вот часть из вас была за границей. Вот вы ходите по Москве, вот пыль всегда есть. То есть, ну, конечно, когда промоют, то первое, там, может быть, там полдня, там еще ничего. Потом пыль появляется, легкий дождик, все, грязь появляется. Кто на машине ездит, знает, что и в Москве после первого же дождя или легкий снежок выехал, все, прощай, ваша мойка, через 10 километров машина грязная, номер не читается и так далее. Ну, это вот загадка, потому что, когда мне говорят, что это у нас такой климат и так далее, господи, в Хельсинки климат-то чем отличается? Породы, да те же самые бедные лесные почвы, самые обыкновенные подзолистые, там ничего такого. Что-то тут не так, надо решать. Иногда говорят, ой, у вас асфальт плохой, может быть, не знаю, не верю. Шины плохие, которые там вот протираются. Ну, ездят-то на шинах-то все шины те же самые. Сейчас Россия вообще производит шины на Запад. Так что есть какая-то здесь вот, вот, наверное, что-то инопланетяне здесь как-то это самое участвуют, незримо. Ну, наверное, есть. Кто решит эту задачу с пылью, наши мэры справиться с этим точно не могут. Это гораздо хуже, чем пробки. Ну, ладно, это я поворчал. А теперь вот о вреде и пользе пыли. Можно подумать, что пыль прямо уж такая вредная, что только вред и есть. Действительно, медицинские последствия, ну, вы сами понимаете, я только что вот асбестоз там называл и так далее, чего так от пыли не происходит. Ну, а аллергики, так это сейчас у нас 20-30% населения, там то на пыльцу, то еще на что-нибудь, на цветочную, а это тоже пыль, все вот, аллергики. Помеха развития высоких технологий, скажут, ну, что такая за помеха? Ну, конечно, есть сверхчистое производство. Вы же знаете, что сейчас вся микроэлектроника, везде сверхчистое производство. Для того, чтобы создавать действительно эффективные и миниатюрные микро-микро-нано-изделия, приходится обеспечивать высокие классы чистоты. Вот, например, мы работаем, я работаю в космическом проекте, на предыдущей лекции рассказывал. Вот у нас чистовое помещение, Сережа знает уже об этом, какие бывают чистовые помещения, 7-й класс. Это 35 тысяч пылинок на кубический метр, это немного. 6-й класс уже 3,5 тысячи пылинок, поверьте, это очень мало, фантастически мало, это вот счетное. Так-то их в обычном воздухе миллионы. А вот здесь вот такая вот вещь. Значит, ну, чрезвычайный ЧС – это чрезвычайные ситуации. Происходят и будут происходить, и происходили. Вы помните, что эпоха Горбачева началась с катастроф. Все помнят про Чернобыль, но не помнят или забыли, а молодежь не знает, про, скажем, взрыв на Минском радиозаводе. Пыль в корпусном цехе, плохая была вентиляция, вытяжка. Значит, накопилась пыль, которая при зажигании вспыхнула, поскольку активная поверхность большая, горение происходит очень быстро. Есть два способа. Ну, это немножко астрофизический термин, но он обычный. Есть медленное горение, дозвуковое, дефлаграция, а есть быстрый способ, детонация. Зависит от состава, от условий, от температуры. Детонация выше скорости звука. Так вот, этот тепловой взрыв пыли, которая накопилась, привел к тому, что стены разошлись, крыша обрушилась, погибло 100 человек, там 101. Вот, а то, что происходит иногда или происходило на элеваторах, ну, про угольные шахты вы все знаете, как взрывается угольная пыль, по крайней мере, слышали про это. Это очень штука такая, ну, тема для плотного исследования и, вообще говоря, выработки мер предохранения и так далее. Природные катаклизмы. Вы знаете, что есть такой, был такой, он есть, но он взрывался, вулкан Кракатау в Индонезии. Вот когда произошло массовое извержение и в верхнюю атмосферу выброшено было очень много пыли, тогда практически наступила почти ядерная зима. Пыль, эффект, понятно, перекрывает лучи солнца и так далее, понижение температуры и так далее. Вот это было давно, уже больше 100 лет. Ну а польза? Польза – это, конечно, прежде всего то, что у нас вот дожди есть. Это возможность вообще, что мы вот живем в мире с дождиками. Но все равно без дождика скучно будет. Вот постоянное солнце, оно точно гораздо хуже, чем, скажем, ну, раз в день, там, раз в неделю дождик. Центр конденсации пылинок. Если у вас пересыщенный пар водяной, в котором пыли нет, или, скажем, даже космические частицы не помогут, они помогут к образованию облаков, но вот из облаков, чтобы собрать на себя вот эти микрочастицы, микрокапли воды, нужен центр конденсации уже вот, для того, чтобы каплю образовать. И вот дожди, пыль чрезвычайно большую роль играет в атмосфере для того, чтобы наша планета вот, была под дождями, омывалась там и напаивалась и прочее. Если не будет вот дождей, то планета высохнет, несмотря на то, что реки есть, там моря и прочее. Нет полива, все понятно. Перенос питательных веществ. Ну, сейчас увидим картинку. Значит, это, конечно, и минус, и плюс. Мы картинку видим, тогда я вам покажу, что это такое. Питательные вещества имеются в виду почвенные. А оплодотворение растений, пыльца, точно объяснять ничего не надо. Все знают про это. Поглощение озона на локальных масштабах. Вот недавно было показано, что те, кстати, частички кожи, которые каждый человек теряет, и в квартире, скажем, их много там, они, вообще говоря, предохраняют в какой-то степени там полезную роль играют. Они активно поглощают озон. Кожа вообще чувствительна к таким вот ну, мощным радикалам, как озон, мощным активным веществам. Вот. Но главное, я сейчас перешел к теме лекции, это все была преамбула, что пыль – это космический фактор, определяющий появление звезд, планет и нас с вами. Вот мы об этом сейчас с вами поговорим. Это основное содержание. Вам точно видно, да? Я так, ну и хорошо. А то я беспокоюсь. Начнем с пыли на планетах. Ну так, поближе. Ну, поскольку Земля тоже планета, да я еще и обещал, сейчас вам расскажу. Значит, вот Техас, 35-й год, черные или пыльные бури. Такие же пыльные бури были и на Украине. И значительная часть, миллионы тонн чернозема, а чернозем очень мелкодисперсная среда, быстро высыхает, и потом пыль, ну а грязь, кто был в черноземных областях, знает, что там вообще сапог не поднять, насколько это плотная, жирная грязь. Так вот, когда высыхает, это гигантские облака пыли образуются, переносится вещество. Вот пыльная буря. Несколько тысяч человек погибло от воспаления легких, потому что пыль оказалась такая активная, ну, на дыхание действовало, что воспаление легких, пневмония, все. Пыль на Луне. Да, вот еще на землю вернемся. В Африке, значит, эти вот ветры, которые в этих широтах дуют, преимущественно с востока на запад, переносят гигантское количество пыли. Вот эта пыль, она хорошо видна из космоса, видите, какие. Здесь в Африке есть такая, ну, ложбина гигантская, считается, что там самый большой пылевой резервуар на Земле. И вот эта пыль переносится и попадает, в частности, в Южную Америку, и приносит туда вот эту самую пыль, эту почву, которая поддерживает бедные растительными веществами почвенными леса Амазонки. Ну и пыль – это лесовые равнины Китая. Вот то, что помните, да, где там плодородные почвы, желтый лес, и Хуанхэ, желтая река, она тоже наполнена этим самым лесом. Мелкая дисперсная почва, пыль, но очень плодородная. Вот такие вот вещи случаются. Здесь обсерватория, кто знает, есть Канарские острова, и вот это одна из помех для астрономов. Как объект исследования интересный, но для астрономов, конечно, помеха серьезная, приходится все закрывать. Похожая пылевая буря на Марсе, но тоже и в фильмах, и везде обязательно обыгрывают этот элемент, как пылевые бури на Марсе, там бравых американских космонавтов там, ну, как-то приносят им неудобства и так далее. Ну, этот отпечаток, понятно, пыль на Луне. Отпечаток на Луне. Значит, вот эту историю я просто целиком привожу. Космонавт Севастьянов ее рассказал, ее написал. Он рассказал историю о том, как вообще осуществлялись экспедиции на Луну. Ведь представляли к тому времени, что на Луне из-за всяких процессов эрозийных, эрозионных, накопилась пылевая оболочка, слой верхний, толщиной в несколько десятков метров. И многие опасались, что аппараты, которые к Луне приблизятся или сядут, просто утонут в пыли, и все, ничего не будет. И вот здесь знаменитая фраза, знаменитая фраза Королева, который сказал, значит, все, там мнения разделяются, решение буду принимать я, и так пыли на Луне нет, это с этим все. И когда его попросили написать, значит, расписку, он написал, Луна твердая, Королев. Значит, и все, и состоялся вот этот самый эксперимент, состоялась посадка. Оказалось, что на Луне вообще пыль есть, она перемешана с небольшими частицами там камушка, и все, это называется реголит, название вот этой лунной дисперсной породы, мелкодисперсный реголит. Ну, толщина ее не там десятки метров, а так порядка нескольких сантиметров. Но кто любит точность, то 6,5. Настя, точность любите? Запишите, 6,5 сантиметров. В среднем, но ее нужно размазать так ровненько по Луне. Ну вот, теперь на планетах мы посмотрели что-то, по крайней мере. Теперь межпланетная пыль. Ну, прежде всего, мы ее видим. Мы ее видим не в Москве. В Москве мы не видим ничего, почти ничего. А вот там, где есть возможность видеть вот настоящее небо, сейчас я астрономов могу спросить, примерно какая это широта, кто скажет, подумайте, примерно. Вот, то видно при заходе солнца, при восходе меньше, но это по разным причинам. Вот такое вот пылевое образование, не пылевое, а светящееся нечто, такой конус какой-то. Картинка эта объясняется просто. Солнце садится, а поскольку оно окружено пылевым диском, пыль подсвечивается, и рассеяние на пыли создает вот этот самый свет. Это довольно интересное, красивое, важное. Но для нас, для астрономов, особенно тех, кто занимается внеатмосферной астрономией, то есть наблюдениями с помощью аппаратов, размещенных в космосе, это, вообще говоря, вредный фактор. Для наземных тоже. Ну и для космических особенно. Потому что, вообще говоря, небо за пределами земной атмосферы – темное, черное, и с каждой квадратной секунды угловой приходит там поток, который соответствует звезде 25-й величины. Но если вот зодиакальный свет вы в зону попадаете, то видите, уже 22-я, здесь даже 21-я. Значит, что такое звездная величина? Вы знаете, звезда первой величины, второй, третьей. Если разность величин пятерка, то это значит, что блеск звезды 100 раз меньше. То есть ослабление в 100 раз происходит. Если вот на 5 величин, скажем, с абсолютно черного неба, здесь даже его нет, вы приходите вот в эту зону, то можете, ну, в десятки раз, это, конечно, много, потерять полезный сигнал там от звезд и от каких-то других источников. Ну вот, и для справки, общая масса пыли вот в этом самом облаке, очень интересная жизнь у него, источники и прочее, опускаю, будут вопросы, скажу, будет время, если еще, к тому же. Вот, но суть вот такая. Конечно, все знают про кометы и про пыль в кометах, по крайней мере, слышали. У классической кометы два хвоста, бывает три хвоста, бывают хвосты сложной структуры, но основная стандартная картинка, она вот такая. Есть хвост, который направлен точно от Солнца, это хвост, обусловленный ионами, сдуваемыми, легкие частицы ионы, атомы фактически ионизованные, сдуваемые солнечным ветром. Про солнечный ветер все знают, что Солнце дует частицами не только излучения, но и протоны летят с высокой скоростью 1000 км в секунду. Слышали, да? Ага. Вот. Но есть и пылевой хвост. Вот пыль, она уже не подчиняется такому вот силовому давлению, но есть давление ионов ветра. Есть давление, обусловленное солнечным, световым давлением. Значит, световое давление тоже сказывается. Поскольку здесь прямое направление, а здесь еще, вот видите, в направлении движения, пылевой хвост слегка изгибается, тоже объясняется давлением. Рассказывать не буду, кто заинтересуется, либо спросит, либо прочитает. Само по себе очень интересная тоже вот вещь. Вот. Сравнительно недавно, около 10 лет, да, ну, побольше уже, 15 лет назад, был начат эксперимент по сбору этой кометной пыли. Был запущен аппарат, который назывался Stardust. Это американский аппарат. Stardust – это звездная пыль. В Америке, вообще вот в литературе американской, Stardust два значения имеет. Научная гораздо реже встречается. Вообще Stardust – это что-то вроде вот субстанции, волшебной субстанции. Вы фильм помните, вот звездная там пыль, сравнительно недавно, да? Гвинет Пелтроу играет там и так далее. Вот очень красивая сказка такая. Звездная пыль – это, ну а уж дети, у кого есть дети, особенно девочки, то все эти феи у них там, они все время кидаются этой пылью волшебной. О, есть, да, такое? Вот, пожалуйста. Значит, как поймать эту пылинку? Ну, как ее поймать? Они же крохотные, там, видите, там, нанометры какие-то совсем. Значит, придумано было следующее. Использовался материал, который называется аэрогель. Это не есть какой-то суперсекретный, довольно материал распространенный. В промышленности используется очень широко для фильтров и, кстати, для теплоизоляции. В некоторых даже автомобилях используется. Он очень легкий. Он очень легкий. Смысл, вот эта тонкая структура, здесь написано частицы диоксид кремния, это что у нас? Ну, да, вот. И, значит, с большими промежутками, нанопоры, тут все в нанометрах указано, получается такая губка стеклянная, твердая, легкая. Вот эта вот стеклянная губка, она на 99,9% состоит из воздуха процента. Но жесткая, на нее можно кирпич поставить, не раздавится. Губка сама по себе. Сейчас это из кремния, но есть из углерода уже последние там годы стали делать. Очень интересные тоже материалы. Так вот, такую вот губку, она очень легкая, тонкие стенки стекла, и запустили аппарат Stardust, там было порядка сотни, там 130 ячеек. И потом, анализируя уже, когда вернули вот эту самую матрицу ячеек, вернули на Землю, анализируя ее под микроскопом, все разглядывали и ловили вот эти частицы, которые застряли. Ну, конечно, я бы не сказал, что это уж совсем чистые частицы, они все-таки ударялись, стукали об эту пластину, то есть происходили какие-то процессы. Вот видите, даже тут какие-то, может, следы расплава. Вот картинка с этой. Есть частицы, которые прилетают в нашу атмосферу. Я уже сказал, что на Землю их падает много довольно. Вот здесь даже вы увидите, сколько падает космического вещества. Это не только, правда, пыль, здесь еще и метеориты, ну и то, что сгорает, там тоже часть. Но вот пылинки, которые аккуратно захватывают, не на больших скоростях, в верхней атмосфере Земли, с помощью самолетов. Самолет типа У-2 использовался для этих целей, собирают. Вот здесь 10 нанометров. Это крупные частицы по понятиям, скажем, звездным. В межзвездных пространствах такие пылинки очень крупные. Ну, вот она такая. Вот она из кучи кристалликов состоит, такая аморфная вся и сложная. Описать ее ни шариком, ни каким-нибудь цилиндриком невозможно. Так просто. Это сложное, по-американски говорят, флаффи такое. Такое вот, все пушистое, раздутое. Вот она такая. Ну, вот я уже межзвездную пыль упомянул. Ну, и пойдем к ней. Значит, вот прочитайте, я сам это просто списал, из даже не помню откуда, может быть, у Сурдина списал, может, еще у кого-то. Вот эту историю о том, как сестра знаменитого астронома Гершеля с его сыну написала. Значит, Вильям Гершель, вот однажды вечером, когда ваш отец рассматривал небо созвездия Скорпиона, он после долгого мучительного внимания воскликнул: «Здесь, вероятно, дыра в небе». Вот картиночка такой дыры в небе, которая южные мореплаватели, там больше всего, потому что там центр галактики, там наиболее богатый Млечный Путь, и вот этих дыр в небе там много. Вот эта туманность называется угольный мешок. Она довольно большая, тут довольно много градусов, градусов 5, наверное, размером. Это не крохотная какая-то туманность. Вот дыра в небе выглядит действительно как дыра, звезд нет. Гершель ничего не мог предложить, ну такое вот эмоциональное определение. На самом деле, конечно, это не дыра. Мы сейчас это увидим. Значит, это к пониманию того, что это пыль, привело несколько, ну, скажем так, вот моментов исторических. Сначала мы догадки. Вот если, как считали 200 лет назад, Вселенная бесконечна, в ней бесконечно много звезд, то довольно легко. Вот все, допустим, все звезды, они как Солнце. Их бесконечно много в бесконечной Вселенной. Так вот, если немножко поломать голову и не поспать сегодня ночью, то вы поймете, что в любом направлении, куда бы вы ни направили свой взор, в такой ситуации вы наткнетесь на звезду. Ну, пусть далекую, пусть она крохотная, но она обязательно закроет всю площадь. А это значит, что все небо будет светиться, как солнце. Но этого нет. Это вот называется фотометрический парадокс. Его назвали в честь астронома Ольберса, который, вообще говоря, этим не занимался. Он другим, он там Весту, Палладу открыл и комету открыл. А комета была, вот если кто-то был в Ульяновске, был в музее Ленина, то брат Ленина, тот самый, который был казнен, он в Казанском университете делал диплом. Исследование динамики орбиты, у меня есть даже фотографии этого, кометы Ольберса. Ну, это я так в сторону чуть-чуть шагнул, историческую. Так вот, первый, кто дал правильное объяснение, был француз Шезо, поэтому правильнее называть Ольберса Шезо, если уж на то пошло. А объяснение того такое, что есть поглощающее вещество, это догадка. Современные по-другому трактуют, просто потому что есть скорость света конечная, и, ну, грубо говоря, толщина слоя, где звезды образовались, ведь там же на ранних стадиях звезд не было, была темная эпоха, там был только газ и больше ничего. Так вот, тоже все это конечно, и в результате вот мы видим то, что видим. Но догадка о том, что есть поглощающее вещество, была. Значит, я прочитал в литературе, честно скажу, что вот я нашел поэму Эврика, скачал ее пиратским образом, и прочитал, потому что увидел, что вот якобы По, знаменитый Эдгар Аллан По, молодежь знает такого писателя? Чего головой-то кивнули? И непонятно как, а? Нет, он не только ужастики писал, у него есть совершенно шикарные, действительно психологические, вот там «Бочонок и Монтильяда», «Колодец и маятник» замечательные. У него есть детективные или, скажем так, пиратские там рассказы у По. Интересно, ну «Золотой жук», классический рассказ там есть. Он писал замечательные философские поэмы. Кто-нибудь из молодежи, когда вот будет слишком радостно жить, для того, чтобы чуть-чуть сбалансировать, прочитайте стихотворение «Ворон». Да. Ворон, ворон. Ты его читал?
2: В школе мы читали.
1: Да, пусть. В школе, ну не знаю, как в школе, там это тяжеловато для школы. Ну, неважно. Так вот, он написал книгу о своих, оказывается, что этот бедный и, вообще говоря, непонятный, довольно несчастный человек, он был еще и мыслителем, он читал много, я посмотрел, он и Гершеля читал, и там чего, и написал вот этот очерк, эссе, раньше это называлось «Опыт». «Опыт о материальном и духовном, о материальной и духовной вселенной». И якобы там, значит, ему приписывается, что он открыл наличие, не открыл, а предвосхитил существование черных дыр и решил парадокс Ольберса. Я разглядывал долго, ну, и на английском, и на русском ничего не понял. Ну, видимо, вот кто-то, кто сильно анализировал, то очень сложный текст. В отличие от его стихов и рассказов, текст вот этот философский очень сложный. Но я так, это точно для того, чтобы спросить у молодежи, знают ли они, кто такой По. И когда я общаюсь, там лекции читаю для молодежи, иногда спрашиваю, из вас кто-нибудь хотя бы понедельник, начинается в субботу, читал Стругацких? Молчание полное. Зашибись. Одна рука. Две. Ой, молодцы. Ну, фух, полегчало. Ну, ладно, хорошо. Вот. Ну, первый, кто догадался уже более серьезно, профессионально, что ли, совсем, и даже показал, доказал, но убоялся общественного мнения, был Василий Яковлевич, он же Вильгельм Якоб Струве, наш знаменитый астроном, который основал Пулковскую обсерваторию. В общем, не пошел против мнений света, и вот так и осталось, что в наших аналах есть догадки Струве, и более того, тот, кто действительно в научном плане доказал, Роберт Трэмплер, в 1930 году, это недавно, он тоже ссылался на Струве. Но что сделал он? Вот простая довольно вещь. Вы знаете, что на небе есть звездные скопления. Некоторые вы видели сами. Ну Плеяды тоже все видели, конечно, там и так далее. Вы видели, вот скопления рассеянные, так называемые галактические, там до 1000 звезд, характерные размеры несколько парсек, скажем так, 2, 1, 2. И есть очень богатые, здесь трудно глазом увидеть, надо в телескоп, шаровые скопления. Там уже сотни тысяч звезд, размеры там порядка 10 парсек. Слово «парсек» никого не пугает. Ну и хорошо. Вот. Так вот, что Трэмплер увидел? Он посмотрел на скопления, вот на такие, и попытался оценить их расстояние фотометрически. То есть брал самые яркие звезды и говорил, ну, наверное, скопления все-таки похожи друг на друга, в чем он был прав, в принципе. Значит, если я вот блеск самой яркой звезды определю и сравню там с другим скоплением, у которого блеск самой яркой звезды там в 100 раз там меньше или больше, соответственно, это значит, что скопление ближе или дальше. Он так определял расстояние до звезд. Вот относительно расстояния. И оказалось, что чем дальше от Земли, прямо вот во все стороны, чем дальше, тем скопление больше получается размером. Но этого быть не может. С чего вдруг-то мы такие замечательные? И он тогда, значит, все это рассчитал и показал, что это может быть, если поглощение существует в космосе. При этом где-то 0,7-0,8 звездной величины на килопарсек. Можно не вдумываться, оно довольно значительное, вот так скажем. А вот шаровые скопления такого не обнаруживают. И это тоже дало информацию дополнительную. Дело в том, что поглощающая материя, была догадка, что это пыль, уже и раньше была, что пыль, она расположена в диске галактики, диск плоский, и скопление в диске. А шаровые скопления над диском. Поэтому, когда он смотрел на скопление, там поглощения не было, на шаровые. Вот в этом и разница. Ну, примерно, да. Да, примерно. Вот так характерная оценка, правильная. Немножко физики сюда, взаимодействие. Взаимодействие излучения с пылью. Зависимость. Значит, вот у вас есть, допустим, звезда, есть какой-то объект. Но процессы происходят разные. Значит, поглощение, чистое поглощение. Прилетел квант, поглотился, ушел там во внутренней степени свободы, грубо говоря, нагрел. Вот, пылинку там или еще что-то. Может быть, эта энергия будет сброшена, но уже совсем там в инфракрасном диапазоне и так далее. То есть все потерялось, этот свет потерялся от звезды, поглощен пылью. Рассеяние, когда на пылинке он, вообще говоря, сохраняет ту же самую длину волны и уходит, но в другую сторону. Понятно, что такое рассеяние. Ну и если ничего не случается, просто проходит вот в этот замечательный глаз излучение. Обычно мы говорим, вот астрофизики, мы говорим не поглощение рассеяния, когда интегрированно характеризуем взаимодействие света, а используем слово экстинкция, ослабление. Поглощение плюс рассеяние, потому что этому-то глазу все равно ушел сюда фотон или поглотился, его здесь нет. Поэтому оба механизма нужно учитывать, и рассеяние, и поглощение. Какой определяющий фактор при взаимодействии излучения с пылью? Это отношение длины волны, поскольку свет у нас – это электромагнитные волны, есть длина волны, и размер пылинки, лямбда на d, очень важный. Если лямбда большое, то взаимодействия нет. Точно так же все происходит и в радиодиапазоне, и даже, хотя это не совсем точная физическая аналогия, вот видите, там, если...

частицами играет. Более того, философски сразу можно сказать, что если вы наблюдаете взаимодействие излучения с пылью, вот такое вот сложное, это означает, что пылинки примерно такой размер имеют. Даже оценка размера пыли вот из этого факта происходит. Вот, кстати, еще один фактор, это зависимость от химсостава. Когда лямбда примерно равно D, то там уже важно, из чего состоит. Ну, не просто там стекло или железо, но вообще все материалы по-разному взаимодействуют с электромагнитным полем. Ведь каждое вещество, ну, твердое, пылинка, твердое вещество, это набор атомов, может быть, молекул и правильно. Это все электрические структуры, и их вот сложная картина взаимодействия с электрическим и магнитным полем внешним, она описывается совсем непросто, ну, в крупном, сложно довольно. Вот что это такое? Значит, поглощение, здесь длина волны, ага, вот в эту сторону более короткая длина волн, здесь примерно, ну, 100 там с лишним нанометров, а вот 202, это невидимый диапазон для нас за пределами нашего спектра, это ультрафиолетовый диапазон. Когда посмотрели на небо, грубо говоря, в ультрафиолетовом диапазоне, вот в этом, увидели вот такой горб. И поняли, что здесь все гладко, здесь просто нарастает взаимодействие. Вот здесь какая-то есть особенность. И из этого сделали вывод, что существует в космосе население вот пылинок примерно такого размера. Дальше стали там, природа их до сих пор до конца не ясна, там разные объяснения. Графитовые или специального вида пылинки силикатные и так далее. А может быть, это вообще пылинка, которая называется, вклад свой сюда вносит. Может быть, ПАО вносит. Хотя это гипотетически. В какие-то вот последующие картинки мы видим, там ПАО точно работает, а здесь нет. Увидим, что такое ПАО. Ну вот пыль в спектрах, в инфракрасном спектре вносит свою там долю. Вот то в поглощении, вот то в поглощении, то в излучении. А здесь для тот, кто физикой, скажем, увлекается глубоко, то механизмы разные взаимодействия с излучением. Что возбуждается? Электронные уровни, вращение, если это молекула. Вот здесь вот видите, какие уровни колебательные, связи и так далее. То есть, ну это просьба не запоминать, ночью об этом не мучиться, спать спокойно насчет этого. Вот, как получает такую кривую? А вот смотрите, вот две звезды одного и того же спектрального класса, это горячие звезды, примерно 25 тысяч градусов, одинаковые, одинакового класса, скорее всего, одинакового размера, наблюдают их спектр, вот один и второй. Второй находится в зоне, где поглощение сильное. И когда вычитает из одного другое, вот и видит это самое вот кривое покраснение, кривое поглощение, вот этот ГОП, он и вылезает отсюда. Это просто, чтобы техника, что это не просто там голословно, как есть. Ну и вот подгоняют под кривую межзвездного поглощения, подгоняют различные модели пылинок. Мы же не полетим между звездами, пока не померим, как и. А даже в земных лабораториях смотрят. Там одно вещество берут, второе вещество, третье. Там размеры подгоняют и прочее, и смотрят, как, чтобы совпало. Совпали вот эти самые спектры поглощения. В Йенском, например, университете, роскошная лаборатория, она была и в ГДР, и сейчас работает вот как раз по исследованию вот этой самой пыли именно такими вот спектроскопическими подгонами, образами, в вакуумных камерах работают и так далее. И вот одна из самых популярных используемых в физике моделей, называется вот модель по имени автора Мэтис Рамбл Нордсик. Значит, пылинки в этой вот модели от, ну, здесь в микронах написано, видите, 0,2 микрона, и тут до долей до 5 нанометров, а распределение очень крутое. Крутое распределение, оно вот такое, означает, что мелкой пыли очень много относительно. То есть пыль фактически сосредоточена, масса пыли в мелочи, вот в этой. Вот это крутое распределение означает в сторону меньших размеров, именно то, вот это и означает. Так, пылинки, откуда же они происходят, откуда они появились в космосе? Вот на этой диаграмме, я заимствовал ее у Тиллинса, известного исследователя пыли, здесь просто показано. Основные источники такие. Это, конечно, звезды, красные гиганты на продвинутых стадиях эволюции. Про красные гиганты все слышали? Ну, один кивнул, уже можно считать. Значит, звезды умеренных масс, ну, как наше Солнце, через несколько миллиардов лет наше Солнце, для других звезд чуть, может быть, другие времена, превратится в гигантскую красную звезду. Красный гигант. Это заложено всеми процессами эволюции. Там спорят о том, захватит ли при этом через там, 5 миллиардов лет

0: или 7, захватит ли землю там или не захватит. Но в Библии написано, что про гиену огненную, вот она вот примерно так в астрофизическом плане выглядит. Эти громадные звезды, их внешние слои холодные. Значит, в звездах, а вы, наверное, знаете, что все мы дети галактики, то есть все мы дети звезд, все тяжелые элементы рождаются в недрах звезд и так далее. И в газе вот, тяжелые элементы – это все, что тяжелее гелия. Водород и гелий на начальных стадиях развития нашей Вселенной был везде, а тяжелых элементов не было никаких, практически никаких. Так вот, они все родились в звездах. Так вот, звезды вот как раз эти вещества не только вырабатывают, но и выбрасывают во внешние слои. Когда звезда очень большая, ей трудно удержать внешнюю оболочку. Есть такая фаза, она называется сверхветер, когда звезда, как наше Солнце, например, сбрасывает вот эти внешние слои, они разлетаются, и красивая картинка планетарной туманности, колечко светящееся такое со звездочкой в центре, живет недолго, несколько тысяч лет, разлетается. Но вот в этом веществе достаточно тяжелых элементов, а температура достаточно уже низка, там, может быть, даже меньше 1000 градусов. А раз низкая температура и высокая плотность вот этих самых углерода, там, о чем мы говорили, там, силикатов, образуются пылинки из этого вещества. Вот пыль там и образуется. Она потом разлетается, смешивается с межзвездным газом и так далее, и все такое путешествует по космосу. Но рождаются они вот так, часть из них. А другая часть при более, скажем, интенсивных и коротко таких протекающих процессов, при взрывах сверхновых, когда вещество разлетается и, ну, просто совсем другие шкалы. Он тоже много вещества вылетает и другие. Например, вот сверхновая 1А различает два вида сверхновых. Я не буду углубляться. Вот они ответственны за основную массу железа, которая в космосе есть. А сверхновая 2 – это так называемые альфа-элементы. Это углерод, кислород, вот вылетает, ну и так далее. Вот это что за такой здоровенный кусочек пирога? А это не образование, точно сказать, пыли, а нарастание. Если пылинка тугоплавкая, ну, графитовая частица, попадает в холодное облако, вы знаете, что в межзвездном пространстве существуют темные холодные облака, вот те самые, которые выглядят как угольные мешки, вот такие туда попадают, то пылинка может осаждать на себя самые разнообразные атомы и молекулы. Про молекулы чуть слово позже. И нарастает на этой пылинке шуба из льдов. Лед не тот, не H2O, не обязательно H2O, там разные льды нарастают. Вот структура пылинки будет другой. Чтобы рассказать вам, совсем недавно, в 2014 году было показано, как пыль образуется в звезде, в окрестностях звезды, которая взорвалась у нас на глазах. Это сверхновая 1987А в Большом Магеллановом облаке. Но сначала была просто, как говорится, вспышка звезды, там и резко блеск и возрос. Вот это разлетелось. Я не буду про кольцо говорить, это так называемое световое эхо. А вот это красное все больше и больше на знаменитом радиотелескопе интерферометре Альма. Сережа сразу вздрогнул, потому что это его специальность. Он вообще известный радиоастроном. Вот, прообнаружили, Альма работает в такие короткие длинные волны. Это невидимые волны, невидимые, но это уже и не радио, это так называемые миллиметровые, субмиллиметровые. То есть длина волны где-то вот, ну, доли миллиметра. Так вот, эта Альма вот как раз видит вот эту пыль. Она холодная, поэтому на таких вот длинных волн излучает. Ну, дальше идем. То есть это все на глазах. Вот теперь примерное перечисление инвентаризации, из чего состоят пылинки. А структура, вот она, я же по ней рассказал. Тугоплавка, ядро, силикаты, железо входит, может быть, углерод. Силикаты – это кремний, конечно, прежде всего, там, элемент. И дальше окружен льдом, там, с примесями. Внешний слой под воздействием ультрафиолетового излучения лед может превращаться, могут получаться органические соединения, высокомолекулярные. И некоторые из них называются дегтями, тар, так и называются. Действительно, я видел в лаборатории, как делают в лаборатории такие пылинки, облучают в вакууме как раз вот льды, и появляются эти темные пятна. Пылинки черные, темные получаются такие. Кометы тоже, когда уже они очень долго облучались, старые кометы, они черные практически. Ну, это отдельная тема. Есть пылинки, которые я уже как-то вот анонсировал, называются циклические ароматические углеводороды, которые вот как раз что-то такое между молекулой и пылинкой. Чрезвычайно большое место занимает в нашей жизни. Вот когда вы, из вас кто-то курит, наверное, когда вы курите, то вот образуются вот такие вот соединения. Многие из них, некоторые из них канцерогенны. Это довольно опасно. И вот в двигателях внутреннего сгорания образуется и так далее, и так далее. На земле, если говорить. Павел, главное, это вот два бензольных кольца для нафталина, но может быть больше, может быть там разомкнутые и так далее, без деталей. Это вот такая штука. Вот они, некоторые перечислены. Но эти же самые, как все в природе, как я еще раз скажу, и можете потом вырезать это из презентации, как писал умница Энгельс, а про дуализм в природе все имеет две стороны, а может быть и больше. Так вот, то, что нас не убивает, то нас... Так вот, эти же самые частицы, скорее всего, это они привели к зарождению собственной жизни. Молекулярный суп, из которого можно варить жизнь, его сделать сравнительно просто. А вот машину воспроизводства, то, что в нас сидит, вот эти вот знаменитые, как что нас воспроизводит? Молекула же не может рожать другую молекулу. Вот это вот интересно. То есть обратите внимание на эти ПАУ, они как предмет исследования очень интересен. И опасный, и в то же время вот. Вот ими, например, объясняют, вот астрофизики долгое время не могли объяснить, что это за такие вот полосы широкие в спектрах. Видят, никакому элементу не подходит. Ну, вы знаете, что если любой элемент химический, допустим, испарить, тот же натрий, то в спектре он проявится в виде там линий, ну и так далее. А вот это никак. Вот считаю, что это, скорее всего, это как раз вот эти самые ПАУ есть. Вот ПАУ появились. Это одна из самых интересных планетарных туманностей. Она здесь так представлена. 7027 – это такая там одна из самых, скажем, ярких туманностей. И центральная звезда у нее тоже одна из самых крупных. В планетарных туманностей ядер больше, чем одна масса. Масса Солнца нет. Это означает, что вот наше Солнце, когда оно сбросит оболочку, у него, у Солнца какая масса, кто скажет? В массах Солнца. Молодцы. Так вот, останется 0,6. Остальное разлетится в виде планетарной туманности. Вот это все. Это тоже вещество. В нем тоже образуется пыль. Межгалактическая пыль. Вот я интересовался этим сам просто лично, как и вообще пылью интересовался. Очень интересная картина оказывается, что если пыль образуется в красных гигантах, а красные гиганты, они вовсе не в диске расположены, так называемом толстом диске, они гораздо более широко летают, что ли, в области галактики. Они тоже дисковые, но диск толстый. То есть, грубо говоря, звезда появляется над красная звезда, которая теряет пыль, над плоскостью диска, где все основные звезды сосредоточены. То есть появляется в поле излучения звезды, галактики. На нее действует, на эту пылинку, которая вылетела, световое давление и гравитация. Так вот, идея была такая, она сейчас будет проиллюстрирована на следующих слайдах, но что пыль должна быть вокруг галактик. И действительно, эти наблюдения, я очень радовался, когда увидел их. Это одна из, ну, просто моих работ была. Я увидел вот эту самую пыль. Вот видите, вот специальный режим был съемки, чтобы галактика не подавляла. Вот это все вот эти вот полосочки, это вот относится к пыли. Здесь, конечно, негатив, но это, если перевернуть, будет темный. Как раз в видимом диапазоне. Вот пыль вылетает из галактики, по крайней мере, ее там видно. Более тонкие наблюдения межгалактической пыли на больших расстояниях на анализе квазаров. По наблюдениям квазаров в одном из самых больших обзоров астрономических, вот он здесь указан, на основе покраснения, это тонкая работа, потому что очень малое покраснение, было показано, что, вообще-то говоря, в межгалактическом пространстве пыли много. Откуда она там взялась, эта пыль? Это вопрос. Потому что вот сейчас я могу нырнуть в лекцию, как организовались галактики, но мы отложим это на следующий раз. Я могу только сказать, что вы видели вот эту ячеистую структуру Вселенной, да? Такая пена. Пена такая. Так вот, пена, там есть сгущение, стенки, пересечения. Там, собственно, вещество сосредоточено, а между ними пустота, войды по-английски называются, пустота. Так вот, в этих вот войдах, вот видят пыль там, как она туда попала. Образоваться там не могла, там вещества не было. Опа. Так, сейчас. Вот мы, когда пришел ко мне интеллигентный мальчик Дима Вибе, из Уральского университета, я тоже там учился, вот, то первая задача, которой мы с ним занимались, это было, как пыль себя ведет в окрестностях галактики, ну, например, нашей. И было показано, здесь даже вот картинка проведена, на что сила излучения, а сила излучения, вернее, сила давления излучения на пылинку больше, чем гравитационная. То есть, если пылинка над галактикой, она должна уходить, улетать в межгалактическое пространство. Да, это миллиарды лет, но она уходит и улетает. Вот один из механизмов, как раз мы и отрабатывали с ним. Ну, здесь я не буду объяснять, это научный график, кто заинтересуется. Вот такой. А Дима у нас читал лекцию какую здесь на трибуне ученого? Это по астрохимии? А, по астрохимии, да. Он хороший очень лектор, это один из, так скажем, из вот первой пятерки наших ведущих популяризаторов астрономии. Может быть, даже и двойки. Ну, теперь о роли пыли в жизни Вселенной. Давайте немножко остановимся на этом. Пыль и звездообразование. В принципе, я уже как-то намекал, что пыль – это очень важный элемент, который обеспечивает звездообразование вообще. Значит, как это... Но сначала о тех вот угольных мешках, о которых говорил, больших, Барт Бока, австралийский астроном, изучал эту тему более подробно, и он нашел там, ну, их и раньше наблюдали, он просто систематизировал, вот эти угольные мешки гораздо меньше в размер, маленькие, так называемые глобулы. Отдельные, маленькие, иногда сферические, иногда нет, а сгустки темного вещества. Уже знали, что это пыль, уже все понятно. Пыли здесь много. Поглощение 25 звездных величин. Каждые 5 величин 100 раз. Значит, это, ну, вот, соответственно, 10 во второй, в пятой, 10 в десятой степени раз ослабление происходит. А в 2001 году с современными большими телескопами удалось просмотреть глобулу насквозь. Это в видимом диапазоне вот такое поглощение. А в инфракрасном меньше, потому что лямбда инфракрасного диапазона, длина волны больше, следовательно, взаимодействие с пылинками уже не такое сильное, поглощение меньше. Поэтому оптическая толщина здесь, или вот вообще вот эта непрозрачность, это облако меньше. Поэтому на длине 3 микрона, например, уже вот столько, на длине 0,5 микрона черная, а здесь видно там те звезды. Это очень важный инструмент, потому что, меняя длину волны, можно как бы просвечивать вот эту самую глобулу и понимать ее структуру. Распределение плотности и так далее. Очень интересная работа. Ну, короче, вот эти глобулы всегда рассматривались как области звездообразования, но это не совсем так. Они, как правило, эти спокойные, они поэтому и выжили, спокойные. А вот подобные же сгустки, находящиеся уже в плотных молекулярных облаках, которые образуются из-за разных причин, из-за турбулентных движений, там много, магнитное поле. Это целая история, как рождаются звезды, отдельная тема, наполненная физикой, да и химией тоже. Но мы на ней останавливаться не будем. Вот мы главное, что мы должны здесь знать, что образование звезд – непрерывный процесс в нашей галактике, не всегда образуется и сейчас. И звезды образуются в самых плотных участках ядрах молекулярных облаков. Эти облака холодные, поэтому там и молекулы существуют. Ну и важнейшую роль в образовании звезд играет пыль. А вот этот я просто проиллюстрирую. Для того, чтобы облако сжалось, нужно, чтобы оно охладилось. Так вот, главным охлаждающим агентом является пыль. Значит, допустим, облако что-то там толкнуло. Ну, прошла там от сверхновой волна, поджала это облако. Оно должно было бы сжаться, оно сжимается. Но если оно и нагревается при этом, это адиабатическое сжатие. Но если эту энергию не потерять, оно расширится и будет вот как вот, может быть, пульсировать, как адиабатическое расширение без потери энергии. А вот если вы облако сжали, оно нагрелось, и эту энергию сбросить, вот тогда коллапс или сжатие облака будет продолжаться все время. Источником сброса энергии главным является вот именно пыль. Значит, нагревается пыль, газ сталкивается с пылинками, вот нагретый, пылинка излучает в инфракрасном диапазоне, облако прозрачно в инфракрасном диапазоне, излучение уходит и так далее. И до тех пор, пока облако не сомнется настолько, что его, сейчас скажу термин, не пугайтесь, оптическая толщина по пыли будет единица, то есть оно станет непрозрачным по пыли, вот до тех пор идет сжатие, вот этот самый коллапс. А когда уже облако становится непрозрачным, это очень маленькие облака, такие первые пылевые звезды. Первые звезды вообще не похожи на звезды совсем. Это пылевые образования. Вот здесь начинается уже фаза эволюции, такая не динамическая, а звезда, мы говорим, в гидростатически равновесной конфигурации. Тоже не пугайтесь и забудьте, если кому не нужно. Вот. Вот стандартная картина образования пыли. Ядра молекулярных облаков наблюдаются с помощью радиосредств, радиотелескопов. Пыль наблюдается в инфракрасном диапазоне или в субмиллиметровом. И, кстати, вот Сергей Пилипенко, он сидит скромно там, он работает в проекте, над проектом «Миллиметрон». Это очень амбициозный отечественный проект, предназначенный для наблюдения, в том числе в субмиллиметровом диапазоне, и объектами его будут разные исследования, разные, ну, снова повторюсь, объекты, в том числе и пыль тоже. Так вот, вот эти ядра молекулярных облаков, возьмем одно из них, вот оно так, вот коллапс идет, значит, энергия сбрасывается, в центре образуется уплотнение, потом молодая звезда, ионизованный сгусток и так далее. На него падает, продолжает падать вещество. Здесь упрощенная картинка, падает вещество. Облако немножко вращается, но на ранних стадиях вращения мало, и когда сжимается, вращение ускоряется. Помните эту вертушку знаменитую физическую, когда вы вот так вот вращаетесь, а потом руки прикладываете, начинаете быстрее вращаться. Так вот, когда облако сжимается, то оно начинает вращаться быстрее. Начинает вращаться быстрее, значит, вот звезда, здесь появляется диск, ну, потому что есть выделенное направление, ось вращения. В этом направлении гравитации ничего не противодействует, а здесь противодействует вращение. Поэтому диск и образуется. Есть течение разное, потом звезда с диском, возможно, это протопланетный диск, хотя это сложная история, аккреционный и декреционный диск, я сейчас пока не рассказываю, ну, просто это сейчас не нужно. Вот. Ну и, наконец, звезда, окруженная планетами. Вот она, вот такая вот. Вот так образуются звезды. По крайней мере, звезды относительно умеренных масс, как наше Солнце. Такая замечательная картинка. Вот. Классифицирует, как это узнают. Опять же, из наблюдений. Важно все-таки, что это не просто вот так вот подумали, там что-то нарисовали, или чисто из теоретических соображений. Это наблюдают по спектрам. Вот. Это здесь объекты классифицированы, старая классификация. Значит, объекты первого класса, здесь мощный пылевой пик холодный, звезды не излучают с температурой 100 градусов, а пыль, которая от звезды отнесена, она излучает с такой температурой. Она нагревается излучением Солнца, ну или там какой-то звезды, но излучает уже в инфракрасном диапазоне длинноволновом с низкой температурой. Вот первый и второй класс здесь нарисованы, а более современная классификация такая. Первый, то есть не только есть первый, второй, третий, это к звездам уже, вот звезда, это звезда. А вот есть сгусток в молекулярном облаке, там никаких звезд нету. Просто, но тем не менее, вот в инфракрасном диапазоне, вот видите, здесь газы есть, есть пылинки поглощения, то есть есть молекулы, есть пыль. И вот, вот такой спектр наблюдает как в радиодиапазоне, так и в инфракрасном, так и в оптическом. А пыль играет большую роль. Вот здесь я на себя сослался, правда, в 79-76 году работа. Но где же не похвастаться, как вот здесь? На семинаре скажут, а что ты все время хвастаешься? Там у нас такие вредные. А вы не скажете этого, вы все интеллигентные, деликатные. Вот. Значит, если звезда окружена пылью, на нее валится это вещество. Но звезда-то растет, вещество-то ее добавляется, звезда становится все ярче, ярче. И, наконец, мощный поток излучения, который давит на пыль. Давит – это давление света на пыль – это очень важный фактор. А пыль, она с газом взаимодействует, сталкивается с газом и начинает тормозить падающий газ. Вот, вот скорость, эта скорость отрицательная, потому что это коллапс. Вы видите, вот это внешний край, это радиус, радиус. Значит, вещество падает, падает, падает, а потом из-за того, что пыль начинает поддерживать, тормозить, пыль, звезда старается вытолкнуть пыль из своих окрестностей, а пыль вместе с газом, вообще остановка происходит. Здесь возрастает плотность в этом месте, создается так называемый кокон, плотная оболочка, звезда в коконе. Мне вот эта вот звезда в коконе нравится очень. Ну, но такое здесь есть. А раз она останавливается, на каких-то стадиях этот кокон вообще разлетается, и звезда, даже если облако было 300 масс Солнца, звезда не образуется массивнее, чем 60-80 масс Солнца. Не может. Потому что давление излучения от звезды препятствует тому, чтобы звезда съела все, что на нее падает. Она просто разбрасывает, разлетается все в стороны. Вот. Ну, диски, сейчас фотографии, их очень много. Красивые, разнообразные, чего только нет. Сейчас вот и здесь и наука интересная. Ну, про диски я говорил. Вот прямые диски с космическими аппаратами, где разрешение высокое, ну, с каблом прежде всего. Вы видите, диск вот в оптике, там чуть-чуть зарево только видно. слабенько, а века уже другая картинка, то есть уже больше прозрачнее видно, ну и так далее. Полевые диски. Картинку Канта, Лапласа, Шмидта, как образовалась наша Солнечная система, примерно качество все представляли. В школе, наверное, рассказывали. У кого не была в школе астрономия? Ой, елки-палки. Ой, два урока. Ну все, молодцы, да. Ну вот. Вот сначала было это самое облако, которое сжималось, оно почему-то вот красным нарисовано, ну, художник так нарисовал. Но сжималось, образовалась звезда из остатков облака, из диска. Сгустки появились, которые самые живучие из них превратились в планеты, они на себя нагребали вещество, ну и потом вот она картинка и получилась. Самая такая простая там качественная. Все из пыли. Я имею в виду, планеты из газа и пыли созданы. Внутренние, поскольку газ испарился и был потерян раньше, внутренние просто планеты из пыли сделаны. Я говорю, Марс, Венера, там вот, Земля и Меркурий. Они сотворены из пыли. Астероиды сотворены из пыли. Все наши. Во внешних планетах газ еще сохранился. Там просто температура ниже, и поэтому это возможно. Когда я говорил про молекулы в космосе, то на всякий случай молекул сейчас в космосе открыто множество. Разными способами. И даже и в оптическом диапазоне. Первые молекулы вообще в оптике были открыты. Но в основном радио. В радиодиапазоне. Их сейчас, вот я не поленился, посмотрел на декабрь 2015 года, известно 194. Лекцию, которую мы читали для студентов на Кауровской школе астрономической, там тогда еще было вот так. Красным помечены наиболее, скажем, важные или интересные, или на слуху молекулы. Ну, метан, например, понятно. Вода, там, скажем, аммиак. А кто знает, что вот это за молекула? Хоть кто-нибудь? Правильно. Метиловый. Это вот самое, это вот спирт, да, спирт. Его очень много в нашей галактике тоже. Красным выделен. Спирта много. Поехали. Образование, оказывается, что как образуются молекулы в космосе? Скоро. Да. А часть из них просто из-за того, что вот в холодных облаках пылинки имеют возможность столкнуться, прилипнуть друг к другу. И, в общем, да, образуются более сложные молекулы. Часть не, таким способом невозможно организовать. Я не буду влезать в тонкости вот вандервальцевских и прочих сил, которые действуют при образовании молекул. Скажу только, что пылинки являются каталитической поверхностью, катализатором. На поверхности пылинки, скажем, два атома водорода, если встретятся и попадут в электрическую ямку электрического поля, они имеют шанс соединиться в молекулу молекулярного водорода, H2. Ее наблюдают, ее много. Из газа вы ее не сделаете никогда. То есть пыль привела к тому, что появился молекулярный водород. Появляются и другие молекулы. Вот именно в реакциях на пыли. Ну и пыль, несущая жизнь. Вот довольно интересно, много шума вызвала эта работа. На Генеральной Ассамблее МАС, это съезд астрономов, состоялось это в августе на Гавайях в этом году. И была такая работа, что анализ с помощью очень тонкой электронной техники, электронного микроскопа, в пылинках обнаружили воду. Значит, откуда вода в пыли взялась? Вроде бы все должно быть высохнуть, и все. Оказывается, что силикаты, а это там окислы железа, там кремния и так далее, содержат кислород, а протоны, которые летят от Солнца, они настолько скоростные, что при реакциях с уже со структурой, вот с атомами кислорода образуется вода. В поверхностном слое пылинок крохотных есть вода. Пылинка маленькая, но помните, сколько миллионов, ну не миллионов, там десятков тысяч тонн в год падает. Так вот, идея такая, что все время на Землю подбрасывается вода, вот эти самые пылью, которая не вся сгорает в виде метеоров, а оседает на Землю, вот это самая вода. А некоторые пылинки, углистые хондриты, несут на себе органику, так называемый органический углерод. Есть пылинки, есть микрометеориты, где там вообще 50% углерода органического. То есть пылинки не только несут воду, но могли принести и саму жизнь на Землю. Ну и, наконец, я к выводам перейду. Два философских вывода. Один из них вы прочитали на афише, или если читали. «Откроется тому, кто устремлен к познанию, в пылинке малой тайны мироздания». Философский научный вывод. Согласны? Мы же прогулялись с вами вообще по масштабам таким. Следующий. «Из праха все, и в прах же обратиться. Библейский ясен текст, хоть и немного кисл. Но все же, друзья, возрадуемся жизни. не есть познание свет, а значит, есть и смысл. Так, кто сказал, по-вашему, из праха все и в прах же обратиться? Но это считается, что из книги Соломоновой, хотя авторство я не могу приписать. Значит, в Библии, в Ветхом Завете, есть очень интересная тоненькая-тоненькая книжечка. Называется «От экклезиаста», церковника. Там просто содраны мудрости, собраны вместе. Вот одна из мудростей таких. Там разные есть. И там про камни, которые надо то разбрасывать, то собирать. Там и нит, которая вкручена и скоро прорвется, и так далее, и так далее. Но я вот выбираю, когда мне интересно, выбираю, это точно подходит. Из праха все, из пыли. И в прах же обратиться. Звезды в прах выбрасывают. Ну уж я не говорю о нас, бедных. Вот. Ну и, конечно же, было бы странно, если бы я так уж совсем на серьезной ноте заканчивал. Давайте мы еще один вывод сделаем. Наверное, главный. Пыль московскую, заразу, я упоминал о ней. Не замечу я в упор. Мне мигнул зеленым глазом долговязый светофор. Тучи мглою небо кроют. Шлет фано мне ерунду Федеральное агентство научных организаций. Пусть их, унывать не стоит, в планетарий я иду. Расскажу я там про космос, то ли сказку, то ли быль, про планеты и про звезды, и космическую пыль. Если я заврусь немного, идеальных нет людей, отряхнуть друзья помогут, пыль научную с ушей. Главный вывод постулатом запишу на слайде я. Жизни радоваться надо. С Новым годом вас, друзья! Ну, самое интересное.
1: Вопросы, да?
0: Да. Пожалуйста. Так, я не видел, кто первый, но давайте. Да. Ничего, я запомнил.
2: Борис Михайлович, огромное вам спасибо. Я вас, ваш благодарный слушатель, поскольку все, что вы говорите, очень интересно, и главное, что очень понятно все.
0: Спасибо.
2: Так вот, вы попросили запомнить один из тезисов, который прозвучал в вашей лекции, о том, что пыль играет важнейшую роль в образовании звезд.
0: Угу.
2: Вот, и употребили именно прилагательное в превосходной степени, важнейшую. Так вот, может быть, я задам вопрос, которым нужно было бы заканчивать там, это самая часть вопросов. Но, тем не менее, как вы сказали, у звезд... Звезды имеют непрерывный цикл эволюции, значит, разных поколений, молодые, более старые. С молодыми звездами все понятно, откуда там берется пыль, там понятно, что весь космос – это мусор. А вот самые первые звезды, хороший самые
0: вопрос.
2: Первые звезды,
0: я понял.
2: Откуда там взялась пыль? Спасибо.
0: Да, хороший вопрос. Вот чувствуется, что вы интересуетесь. Значит, действительно вопрос, откуда, если Вселенная состояла из водорода и гелия, откуда же взялись тяжелые элементы, ну и пыль? Значит, первые звезды, это отдельная лекция, конечно, первые звезды, первые галактики, это были очень странные создания. Они состояли из водорода и гелия, и вообще говоря, вот тот самый фактор сброса лишней энергии, трудно осуществить такой смеси. Пыль хорошо сбрасывает, а эти нет. Значит, есть слабенький источник – это образование молекулы H2. Но мы говорим, что молекулы H2 в газовой фазе не образуются. Они образуются, просто время жизни их настолько короткое, там 10 минус 12 секунды. Так вот, если набрать много-много-много этого самого вот водорода, то там какое-то количество молекул в данный момент будет образовано H2. H2 уже может сбрасывать вот эту энергетику, которая есть. Но для этого нужно много набрать. Поэтому первые звезды были очень массивными. Как бы мы ни старались, там есть всякие там работы, как бы их менее массивными сделать, но массы могли быть и 1000 масс Солнца. Таких звезд сейчас нет. 1000 могла быть такая. И больше. И только тогда начинался процесс вот этого охлаждения. Потому что если была пыль, она бы тут же все охладило и гораздо меньшей массой сгустило. Так вот, первые звезды, они очень массивные были, и они, ну, это уже законы ядерной физики, выделение энергии приводило к тому, что эти звезды жили коротко, но ярко, взрывались. Это были мощные взрывы. А при взрывах происходит термоядерный синтез тяжелых элементов. Не всех, скажем, там какой-нибудь тербий, там цирконий не реализовался. А вот первые элементы тяжелые появлялись вот в этих самых взрывах. Первая пыль появилась фактически сразу же, ну, в первый же миллион лет, как только звезды начали образовываться. Это было давно. Это было, ну, если на языке космологического фактора, ну, где-то назовет там двадцатка, это несколько сотен миллионов лет после образования, то есть после Большого взрыва. Вот первые звезды действительно образовали тяжелые элементы, из них пыль. Как только появилась пыль, следующее поколение звезд было уже совсем другим. Пыль – мощный агент-охладитель, и появились звезды малых масс. Фактически мы вот почти с тех времен, вот мы пытаемся найти это самое первое поколение. Почему его интересно? Потому что в нем не все были химические элементы. Вот есть программы поиска в ближайшей окрестности, потому что это звезды должны быть маломассивные кусочки, они должны жить долго, дольше, чем мы, например. И чтобы эти звезды обнаружить, специальные там характеристики спектра, они очень слабые, есть такие программы. Ну, пока вот мы это делаем. Значит, понимаем, что мы ищем. Понимаем, что процессы были такие. Следующее поколение звезд, скажем, массивные звезды, вот поколение, скажем, сверхнового второго типа, это массивные звезды, более массивные. Этих поколений можно там уже 1000 насчитать за время жизни галактики. Уже 1000. Успели много раз обогатить и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому тот состав, который мы имеем, он дает нам пыль, которая сейчас, вот пыли в нашей галактике, в диске 1% от газа. Вот примерно такое вот. Длинно немножко ответил, но вопрос был интересный. Да, привет.
1: Пожалуйста.
0: Извините.
1: Можно уточнить, вот раз как раз вот этого вопроса и коснулись, как вот распределяется масса барионов Вселенной? То есть вот в компактных объектах, вот пылевых, в пыли, да, и в молекулярных облаках, соответственно.
0: Вы ходили на мою лекцию предыдущую? Нет, наверное? Нет. По ультрафиолетовой Вселенной. Вот как раз я рассказывал, что, ну, просто мне интересно, вы как будто вот меня заводите сразу, и я тут готов... Значит, если говорить про инвентаризацию вещества во Вселенной, современную, то считается, во-первых, что от общей плотности массы энергии или массы Вселенной, массы энергии Вселенной, примерно 4% должно быть барионов. Из них, ну и 23% так называемые непонятные вещества, темные материи, отдельная лекция. Темная материя, у вас была такая, особые виды энергии. Так вот, барионы как распределены. Половину мы их не видим. Значит, часть небольшая сосредоточена в звездах, соответственно, в галактиках. Часть сосредоточена в облаках холодных. Их наблюдается на линии 21 сантиметр водородные облака. Часть сосредоточена в горячем газе. Скопление галактик, вот в очень массивных скоплениях галактик, где там 10-14 масс Солнца, оказывается, что если массу галактик посчитать, и сколько там газа, газа там в разы больше. Но газ этот раскален до там, более миллиона градусов, он светится в рентгене, вот этот газ. То есть вот с такой формой прибывает. А где же там половина-то этого, вот, половина вещества, которые наблюдают? Вот мы сейчас над этой проблемой работаем, ну, не над проблемой, а над созданием телескопа, который позволит обнаружить вот это недостающее барионное вещество. Мы считаем, что основная часть этого вещества, ненайденного, missing barions по-английски, она настолько горячая, что ее в оптике не увидишь, ионизованное вещество, и все-таки холодное, чтобы в рентгене наблюдалось, но не полностью. Это температура там от нескольких единиц на 10 в пятой, ну и до, скажем, до нескольких единиц на 10 в шестой, до нескольких миллионов градусов. Вот в этом диапазоне. А это вещество – это идеальный кандидат для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне. Поэтому мы делаем ультрафиолетовую обсерваторию, которая называется «Спектр УФ». Это большой телескоп, в частности, для поиска вот этих недостающих 50% вещества барионного. Это газ. Это, да, это называется, если профессионально, «warm hot media». Это тепло-горячий газ. Горячий – это миллионы больше, а теплый – это меньше 10 тысяч градусов, меньше ионизованного вещества. Холодный – это меньше 100, совсем холодный, молекулярный. А вот тепло-холодный – это вот между горячим и вот этим.
3: Да. Благодарю вас за прекрасную лекцию. Просто образец того, как надо рассказывать лекции в Московском планетарии. А вопрос такой. А когда образовалась первая пыль, в научных терминах, на каких Z образовалась первая пыль, и закончились звезды того самого предпоколения, которых сейчас никто не может найти.
0: Первое поколение, или поколение 3, или там гипер, и так далее, оно начало образовываться, ну, там, я думаю, что если я в Z, там, на пару Z, то это не страшно, это порядка Z15-20. А пыль образовалась, как я говорил, эти звезды очень коротко жили, массивные, они сразу же выбрали, миллион лет. Ну что такое миллион лет там по сравнению с 13 миллиардами? То есть пыль образовалась сразу же. Тут же образовалась пыль. Как только они взорвались, и вот в процессе, значит, появились тяжелые элементы, которые при охлаждении начали конденсироваться. А как они конденсируются, вы видели на сверхновой 1987-а. Прямо вот звезда взорвалась, высокая температура. Но это горячее вещество разлетается, охлаждается, и тут же появляются, тяжелых элементов много. Вот там этой пыли, знаете сколько? Это пол массы Солнца почти. Ну, немножко меньше, там 0,3 что ли. Вот сколько там пыли уже образовалось. Звезда была очень большой, там 20 с лишним масс Солнца, поэтому... Так, Вася, ответил еще.
4: Здравствуйте, Борис Михайлович. Спасибо вам большое. Мне очень понравилось.
0: Ой, ну все, я-то боялся.
4: Наш просили аспект... ответить на ваш вопрос.
0: Да, конечно, конечно.
4: Вот, но у меня вопрос такой, может быть, немножко глупый. А как вообще понимают о том, что на Земле, на нашей пыль не относится к нашей Земле, а она относится к космосу, допустим?
0: Как, то есть, да, составы, вообще говоря, отличаются. Пород наших, это очень тоже интересная история, то я опять говорю отдельная тема лекции. Вот я чуть-чуть издалека начну. Когда мне задают детский вопрос, а на самом деле очень глубокий, откуда берутся железные метеориты? Вот я занимаюсь пылью, я точно знаю, что нет облаков железной пыли. Железо вообще тут же входит в реакцию с кислородом, там с крениями образуются силикаты, вот этот самый... Форстерит, например, там и железо, и силикат, и кислород. Железа практически пылинок нет. Выбрасывает сверхновые первого типа, но их нет. Откуда же железные метеориты-то берутся? Психотайлинские. Там же содержание железа 90%. Или метеорит Гоба. Кусочек прилетел, 60 тонн, да? Железа. А ситуация такая. Значит, вот в нашей Солнечной... Вот возьмем планету, нашу планетную систему. Была фаза, когда Земля – это... Ну, или там вот все остальные планеты, это более-менее уже конечная стадия формирования. А когда-то было ведь много этих более мелких тел, планете Зима или там, скажем, планет размером там 100 километров, их гораздо больше было. Их было много. Так вот, есть такой предел геологический, когда вещество внутри твердого тела, внутри планеты начинает плавиться. Вот тоже детский вопрос, почему... На Марсе есть гора там высотой больше 20 километров, Олимпик Никс, а на Земле нету, 8 километров и все. А потому что это порог, потому что есть такое понятие под плавление давлением. Это когда давление высокое, если гора будет у нас 15 километров, ее подошва будет плавиться под давлением. Вот то же самое с планетами размерами там 100 или 200, вот это и есть тема научного исследования, какой размер должен быть. Внутри такой планеты, такого вот сгустка пыли, сначала холодной, а потом все это слиплось, там нарастало, начинаются процессы плавления. А процессы плавления – это уже жидкость. Начинаются процессы сегментации, то есть тяжелые, ну, грубо говоря, тяжелые фракции к центру садятся, почему у Земли железное ядро. А легкие, естественно, всплывают, там вот силикаты, например, да? Так вот, эти планеты, которые там по 100-200 километров, которые образовались, их было много. И они в то время сталкивались интенсивно. Представь себе, что вот планетка образовалась, ядро бах, она стукнулась. Ну, куски ядра этого тоже расплескались, разлетелись в виде железных. Вот они и прилетели, переработанные. Уже появились переработанные. Я пока вам отвечал на этот вопрос, рассказывал, забыл основную тему. Значит, да, напомните мне еще раз, значит, куда мы придем. Я просто рассказывал о том, что это такое. Самому интересно просто. Так, еще раз вопрос тогда, да? Так, кто мне задавал? Одна Настя. Да, как пыль. Так вот, да. Состав пыли при этом отличается от земной довольно сильно. Хотя похоже на нашу, очень много похожего на нашу. Например, фрагментация вот в этих прототелах была такой, что иридий, например, вот у нас в Земле иридий находится глубоко, внизу не перемешивается. Он утонул. Иридий – тяжелый элемент. А в этой пыли иридия в 30 раз больше, чем в земной коре. потому что он не успел утонуть. Там процессы другие были, вот эти все. Вот типичный состав, скажем, метеоритов, как отличают метеоритный, это или там удар был метеоритный кратер, или это вулканический старый заросший. Если там есть повышенное содержание иридия, как в Чексулубе, вот, пожалуйста. Теперь как органику. Вот этих самых углистые хондриты, которые прилетают, они немножко похожи на наши, но не совсем. Там просто вот этот самый чистый уголь ничем не замешан. На Земле тут уже полно было биоорганики и прочее, всегда подмешивается. В этих биоорганики нет, в метеоритах. Есть органика. Отличаются. Такое не произвести на Земле, вот такой чистый. Ну, примеры, как отличают их от земной пыли. Хотя это очень интересный, да, вопрос. Особенно любят по озерам. Если пыль осаждается, она же попадает в озеро, оседает. И вот там она ни ветром, ничем. И у нас было несколько экспедиций на Кавказ. Не у меня, просто коллеги там просили из института лимнологии вот провести вот эти. Они на Байкале, но они хотели на Кавказе посмотреть. Там в разных местах нужно смотреть очень чистые озера, чтобы промышленной пыли было мало. Как можно меньше промышленной пыли, чтобы вот отделить вот эту, которая осаждается. Вопросы?
5: Спасибо большое за лекцию, интересно. В начале лекции прозвучала такая цифра. Ослабление в видимом диапазоне света порядка там 0,8 м на парсек. Угу. Насколько актуальна сейчас эта цифра? Хотелось бы порядок цифр.
0: Ну, это, конечно, в разных направлениях. Это я имею в виду.
5: Да,
0: вот
5: хотелось бы услышать межгалактическом пространстве, там, допустим, или
0: в диске. В межгалактическом пространстве. Там у меня... Даже, по-моему, была эта цифра. Очень мало.
5: Существуют ли карты какие-нибудь распределения пыли?
0: Локальные карты есть. Межгалактической пыли или нашей? Нашей-то, конечно, существует, галактической. И в других галактиках тоже существует. С межгалактической, ну, скажем так, совсем уж такой точно назвать карту нет. Оценки-то есть, как распределено. Есть картина распределения. Я ее, в принципе, показывал. На одном из слайдов, могу вернуться, там, где говорил про Sloan Digital, вот этот survey, там этот обзор галактик знаменитый и квазаров. Вот по этим материалам получено распределение по пространству, там вплоть до 10 мегапарсек от галактик, от квазаров. Карта есть, естественно, что чем ближе к ядру, какому-то квазара-то или просто галактика неактивная, то плотность выше. Ну, можете посмотреть потом. Я хотите, вернусь. Просто, может, не всем интересно. Но то, что вас интересует профессионально, хорошо. Так. Да, пожалуйста.
6: Детский
0: так,
6: вопрос.
0: Сейчас, секунду. Я вас запомнил. Да ладно. Вы уже вставали. Давайте. Сейчас я вам...
6: Детский вопрос. Вот получается, что с космической пылью какие-то враждебные формы жизни могут прилететь, да, так же, как и с метеоритами. Вы говорили, что возможно, что какие-то формы жизни прилетели вместе с космической пылью. Ну... Например, тот метеорит, который там продается здесь в магазине, небезопасно иметь дома. Детский вопрос.
0: Это нормальный вопрос, абсолютно. Вот, возможно, некоторые считают, например, отец, современный отец не Арениус, а вот современный... Викрам Асинх, астрофизик, который ученик Хойла, он считает, что вот враждебный, ну, относительно враждебный, скажем, вид, который был занесен на Землю вот этим космическим веществом, враждебный человеку, это человек. Ну, я шучу, конечно, но то, что вот эта проблема есть, она такая. Вот я всегда повторяю, когда меня журналисты спрашивают, есть ли жизнь на Марсе, я всегда говорю, уже есть невозможность реализовать космическую технику на 100%, то есть идеально. Всегда что-то остается. То, что мы затащили куда-то, оно, конечно, там есть. Причем живучесть форм живых чудовищная. Я упоминал эксперимент Биориск-1 Институтом медико-биологических проблем, где космонавты готовят. Значит, они делали так, они выставляли на полтора года на Международной космической станции различные микроорганизмы, просто вот под действие вот этого всего. И, кроме того, выставляли еще яйца ракообразных, но это уже более-менее высший организм. Живучесть оказалась потрясающей. У них через полтора года все это ожило. То есть жизнь штука такая, ее завести-то трудно, наверное, занести, а потом ее вот и не выковыришь. А в эксперименте РИСК-2 они сделали вообще интересную вещь. Они поместили микроорганизмы внутрь камня, а камень сбросили. Ну, там же летают всякие наш аппарат. Камень прилетел на землю, его все сбросили, контролируем, направлен, оплавился снаружи весь, обгорел там, долетел. Внутри микроорганизмы выжили. Теплопроводность камня очень низкая. Выжили. То есть доставка, возможно, даже живых, не просто органики. Органика – это дело обычное. Это точно так и пребывает. А доставка уже более-менее сформировавшихся организмов не исключается. Есть гипотеза панспермии, сейчас снова очень серьезно рассматривается. Есть у нас институт палеонтологии, и там есть рабочая группа, секция, которая занимается вот такими вопросами и рассматривается на полном серьезе вот эти вопросы. Вот тут надо, и надо смотреть, конечно, потому что наши организмы, которые мы выводим в космос, а потом возвращаем аппараты, ну, смотреть, что с ними происходит. Мутации контролируемые будут, неконтролируемые. В условиях повышенной радиации мутации происходят, как известно, быстро. И вот с ними. Я бы сказал, что надо больше опасаться там, наших собственных изделий, то есть контролировать, чем вот эти вот этих странников.
7: Так. Будьте добры, вот если попытаться дать определение, что такое пыль, ну, в самом широком смысле, ну, наверное, для меня это структурированная материя. А категория материи вообще вот употребляется философами постоянно. Гуманитарии употребляют эту категорию. Без этой категории нельзя вообще обойтись ни в процессе построения мировоззрения. Философы дают разные определения материи. С точки зрения астронома, определение материи, вы уж меня извините, но это интересно.
0: Ну, я учился во времена Советского Союза, учился, опять же, по Энгельсу, ну и по другим нашим классикам, которые давали определение материи. Ну, значит, давайте так, мы простым, скажем, языком, материя – все сущее. И по-крупному ее разделить можно на вещество и поля. Вот то, что вот наше определение. Я с тех пор так запомнил.
7: Под веществом вы что имеете в виду? Вот это как раз и составляет вещество, вопрос.
0: Вещество есть это такое что? Понятие массы, например, характерное для вещества. Для не каждого вещества понятие элементарных частиц, элементарного заряда и так далее, и так далее. Вот это есть. Для гравитационного поля, например, понятия массы нет. Там, для полей, для электромагнитного, электрослабого. В общем, здесь вот отделяется по этим вот характерным. Что касается пыли, ну, вы правы, это структурированное вещество. Считается, что сейчас, на данный момент, насколько мы знаем, наименьшая бесструктурная единица – это не атом, как греки считали, это кварк. Вот то самое 10⁻¹⁷ степени, вот когда на первом слайде, на втором показывал вам, вот это считается бесструктурное. Но жизнь развивается. Вот шустрая молодежь, вот как Настя, такие вот возьмут и кварк раздолбают. И окажется, что там еще целые вселенные.
7: Но ну, поэтому так... это как раз наводит на гипотезу, еще одну на гипотезу происхождения пыли. Ну, это, конечно, вот структура пространства самого как вот предмета исследования, понимаете? Тут просто открываются такие какие-то глубины очень заманчивые.
0: Ну, наверное. Вот я честно скажу, у меня сейчас...
7: Для таких, может быть, поначалу фантастических гипотез,
0: я, наверное,
7: которые со временем...
0: Можно вот отвечу, да, я учился, конечно, там, и Энгельса учил, все, наверное, не очень хорошо. Учился, вот я вряд ли смогу так вам ответить, чтобы мне было понятно, и тем более вам, вот на эти вопросы. Поэтому, ну дайте мне, вот я же там написал в каком-то стишке, предыдущий как раз слайд, вот это вот точно. Идеальных нет людей. Вот как раз, вот это вот то, что вы мне говорите, я готов воспринять, кто мне умный расскажет.
6: А
8: Можно два вопроса? Я, может быть, не совсем сначала. Вот меня волнует, я знаю, что на Землю падает пыли 5 миллиметров в год.
0: Нет, это многовато вы, конечно. Ну, вы возьмите там, вот средние характеристики, я вам говорил, от 30 тысяч тонн. Оценки разные, просто разные авторы дают по-разному. Ну, не то, что пыли, а вообще вещества там в виде метеоритов более крупные. А от 30 тысяч тонн до 500 тысяч тонн. Если вы размажете все это по поверхности Земли, то 5 миллиметров вы не получите. Намного меньше. Так, вопрос второй.
8: Вот. И второй вопрос. Вот, наверное, пыль ведь можно разделить на то, что в виде атомов, то, что в виде частиц. То есть, скажем, одна пыль имеет энергию, а вторая пыль не имеет энергии, но при этом она тоже
0: есть. Не-не, это элементарно, мы вот в микромир мы не уходим совсем, частицы. Вот давайте посмотрим, где лежит граница между пылью и атомом. Или молекулой. Значит, молекулы или атом – это структура, которую можно описать с энергетической стороны набором состояний конечным. Ну, то, что мы говорим, вот спектр. Вот конечное, как в атоме, там одни уровни возбуждены, другие и так далее, все это. А вот в твердом веществе уже и атомов, и молекул, хотя она и крохотная, но в нем уже столько этого вещества разного, что все уровни сливаются в общее поле. Поэтому… Например, пыль, она излучает или там поглощает не линии, а непрерывный спектр. Там очень много всего сразу. Вот если вот этот коллектив, когда, где, как мы отличаем, там, говорим определение кучи, вот пыль – это уже в определении философском уже такая куча, где свойства другие от индивидуума. Часть смешивается, появляются новые и так далее, и так далее.
8: То есть пыль там, где есть энергия. Нет энергии – это не пыль.
0: Энергия есть везде. Вот везде есть энергия.
8: Ну, хорошо, но, скажем, вот здесь они образовали, а там они не образовали, потому что не имеют энергии.
0: Ну, что понимать под энергией? Вы наверняка, мы по-разному как-то это представляем. Для образования пыли, ну, какая-то энергия, конечно, прикалывается. Но звезда выкинула же эти самые атомы, скажем, углерода. Вот звезда.
8: Есть.
0: Не здесь, она у себя в окрестности выкинула. Потом эти атомы углерода в оболочке, остывающей оболочке звезды, расширяющейся, встретились, слиплись и так далее. При этом тоже может выделяться или потребляться энергия, как при всех процессах вот такого типа. Энергия, просто вы здесь энергии нет, но если вы Королёв, вы можете написать. Но лучше этого не делать. Так, по-моему, вопросов больше нет. Ну тогда, коллеги, с Новым годом!
9: Спасибо большое. Спасибо большое, Борис Михайлович. Спасибо. Я хочу немножко проанонсировать наши будущие премьеры. И вот сегодня прозвучала «Темная вселенная». Но вот наши коллеги из планетария города Нью-Йорка создали такой фильм «Dark Universe». И вот в новом году, календарном, уже в следующем, мы этот фильм будем вам показывать. Его научную редакцию осуществили Анатолий Михайлович Черепащук и Николай Николаевич Самус. То есть ошибок там быть не может после этого. Ну и, конечно, мы доверяем нашим коллегам из Нью-Йоркского планетария, там тоже много замечательных ученых. Ну и кроме этого, мы приступаем тоже к своим каким-то интересным проектам. Я надеюсь, что в конце будущего года мы чем-то вас тоже порадуем, поскольку, ну, стремимся не отставать от наших зарубежных коллег, что тоже стимул очень хороший. Ну и ваш интерес, ваше внимание настолько подстегивает. Я вижу, сколько здесь людей, которым действительно интересно то, о чем вот мы здесь с вами говорим. Спасибо вам большое еще раз. Наступающим Новым годом и до новых встреч уже в новом 2016 году. Мы встречаемся в январе месяце. Будет очень интересная тема «Космический пульс земных катастроф». Это и об озонном слое и о том, что происходит с глобальным потеплением на Земле, читает специалист Сывороткин, ученый замечательный, и вот недавно он как раз давал интервью на телевидении по этому поводу, так что думаю, это тоже нам всем будет интересно. Еще раз с Новым годом наступающим, всего хорошего, до новых встреч, до свидания.

Я хотел бы рассказать вам о двух неделях в августе прошлого года. И началось это неожиданно. Примерно в это же время, год назад, ко мне подошла моя аспирантка. Мы сдавали как раз статью очередную в хороший очень журнал. И говорит: а вы помните, вы мне обещали, что когда, если я напишу 3 статьи за год, то вы меня свозите, куда я хочу. Я этого, естественно, не помнил. Я говорю: а куда ты хочешь? Значит, она говорит: я хочу на вулкан Маунт Сент-Хеленс. Вот здесь вот он помечен, вот это вот место. Если видно мышку там. А как у вас указки действуют? Ага, и куда надо? Вот так вот, да? Вот это вот место, Маунт Сент-Хеленс. Значит, и так совпало, что меня пригласили, и мне оплачивали приглашенный доклад в Портленде, это здесь недалеко, на конференции, и мы поехали. И вот это наши точки, примерно 5000 километров. Естественно, значит, обо всех я не расскажу, но вот как бы так получилось. Вот, собственно, Маунт Сент-Хеленс. И сейчас он был всего лишь 50 лет назад сильно выше. Но вы знаете, может быть, что 16 мая 1980 года произошло катастрофическое извержение и снесло верх горы. И, соответственно, это называется коллапс постройки. И вот, собственно, я сижу сейчас на материале, который был выброшен во время извержения. Это съемки с камеры. Последовательно вот была, значит, гора. Это первые 10 секунд после коллапса, значит, вот это, соответственно, 42 секунды, 52 и 60 секунд. То есть это все очень быстро и огромное катастрофическое извержение. Примерно 1 кубический километр магмы. Вот что может, как может выглядеть 1 кубический километр магмы? Вот примерно так. Значит, вот это извержение, его последствия. Здесь ширина пепла, который выпал практически на существенной части Соединенных Штатов Америки. Вот эти градации, они говорят о том, какой урон принесен этим извержением. Обычно считается, у нас считается меньше 3 сантиметров пепла, это хорошо, а больше 3 это смертельно. У американцы, у них другая система измерения, у них 1 дюйм. Это хорошо до 1 дюйма, а после дюйма это нехорошо. Просто когда слой пепла больше дюйма покрывает какое-то пространство, погибают не только растения, но и корневая система. Значит, и вот понятно, что Маунт Сент-Хеленс извержение буквально за день удобрил тысячи квадратных километров территории, но вот здесь были катастрофические разрушения. И вот посмотрите, направленный взрыв, который произошел во время этого извержения, первым делом разрушил лес. Просто вот как, знаете, как Тунгусский метеорит, примерно такие же последствия. Все деревья лежат стволами от вулкана. И до сих пор они лежат. Сохранились и стволы, как раз и пеньки, можно их изучать. Значит, вот, собственно, я вот, фотография была примерно отсюда, вот эта вот вершина взорвалась, и материал частично лежит в долине, он постепенно размывается временными потоками, а частично покрывает соседние хребты, ну как, это бывают десятки метров мощности отложения. Но после этого 80-го года было еще несколько периодов активности, и последний период активности был 2004-2005

2008 году, вот уже в разрушенной части вулкана вырос лавовый купол, он рос достаточно быстро, и все думали, взорвется или не взорвется еще раз. Значит, мы отобрали, естественно, образцы, но у меня были образцы еще с предыдущих разов, но это вот именно этого прошлого лета поля. Вы видите, что здесь много кристаллов и вот такая вот основная масса. То есть это очень вязкая магма, которая не очень спокойно течет, она закупоривает жерло, если она попадает, ну, то есть вот поэтому и лавовый купол растет, не лавовый. Только лавовый купол. И при наличии достаточно большого количества газов в ниже подступающей магме происходят взрывы. Но вот это то же самое в другом ключе. Это так называемый без анализатора и с анализатором изображения. Это так называемый петрографический микроскоп. Значит, про Маунтин Хилл знает любой американец. Я думаю, что и у нас тоже это известное место. Но вот есть Маунт Худ, который был самым страшным местом этого района до того, как взорвался Маунт Сент-Хеленс. То есть, видите, это гора, которая еще гора, она еще не взорвалась. При этом понятно, что здесь есть населенные пункты в пределах прямой досягаемости таким же направленным взрывом. Видите, лес еще потрясающей красоты лес еще цел, он еще не лежит стволами от этого вулкана. Значит, последнее извержение, которое зафиксировано на вулкане, было в августе 1907 года, а последнее крупное примерно в 1781-82 годах. В принципе, этот вулкан извергается примерно раз в 120 лет. То есть, ждем. Ну вот, собственно, моя аспирантка Веста, ее зовут Веста. Значит, и мы изучаем включения такие вот, это называется mafic enclaves по-английски, а по-русски очень трудно перевести, мафические включения. Это участки магмы, которые инициализируют, вот глубинные магмы, которые инициализируют извержение. Они другие по составу, они приходят в приповерхностный очаг, и, собственно, из-за них начинается колоображение и потом извержение и взрывы. И вот, собственно, Веста, ее работа, она посвящена таким включением. Это тоже это уже породы Маунт Худ, и мы видим, что породы очень похожи на Маунт Сент-Хеленс, это такие так называемые островодужные андезиты или островодужные андезиодоциты. То есть Маунт Худ может взорваться точно так же, как Маунт Сент-Хеленс, надо только подождать. Значит, вот, собственно, была и сама конференция в Портленде, это постерная сессия, Веста Олеговна показала для сравнения вулкан Безымянный на Камчатке, который считается двойником Маунт Сент-Хеленс. У них абсолютно одинаковые извержения были. Там тоже был один кубический километр магмы, тоже взорвалось. Причем раньше, чем Маунт Сент-Хеленс, в 1956 году, 30 марта. Между прочим, это праздник, это день вулканолога в России. Но ни одной жертвы не было. Почему? Потому что на Камчатке, в районе вулкана Безымянный, никто не живет. Были охотники, которые это видели, был сантехник Петров, по-моему, который с утра вышел и увидел вот этот клубы дыма, значит, собственно, праздник называется не только вулканолога, но и этого сантехника. Значит, хорошо, вот Маунт Сент-Хеленс находится здесь, Маунт Худ находится вот здесь, а вот Портленд находится между ними примерно. Портленд – это тот город, где проходила раз в два года проходит конференция вулканологов, и это очень большой симпозиум, и вот в этот раз он проходил в Портленде. Но посмотрите, вот это вот поле, это так называемая Columbia River Basalts, это большая магматическая провинция, это лавы, это базальтовые лавы, которые здесь сформировались 17-10 миллионов лет назад. То есть большая часть 15-16 миллионов, но были чуть-чуть и раньше. Началось все с формации Стинс, а потом, значит, вот эта вот основная часть дальше заливала северо-запад США. Вот смотрите, вот эти вот штрихи, это те трещинки, по которым изливалась лава. Это не взрывы, это просто трещины открывались в земле, и лава вытекала. И дальше они стекали просто по наклону, заливая долины рек, в том числе река Коламбия. Вот видите, река Коламбия, это ее берега сейчас просто сформированы лавовыми потоками. И вот здесь вот есть очень красивое место, когда лава достигала
берега океана. Но раз мы уже здесь, то почему бы нам туда не съездить? Причем, посмотрите, какие красивые столбчатые отдельности. Вот каждый вот такой поток, если его вблизи посмотреть, это вот такая столбчатая отдельность. И, в принципе, англичане заметили, когда они в Индии были, значит, что там тоже есть похожие лавы, как лесенка, как трап. Да? Вот они назвали эту формацию траппами. Причем вот эта формация, она, если в Индии это 65 миллионов лет, давно достаточно, значит, то это вот 10, ну, да, 10-17 миллионов лет назад. Это одна из последних вот этих траповых формаций, сформировавшихся на Земле. На Земле траповые формации формируются примерно с периодичностью в 20 миллионов лет. Ждем следующую. Значит, вот это последовательность и объемы базальтов, которые формировали вот эту формацию Коламбия-Рива. Началось все с формации Стинс, видите, на юге, потом переметнулось вот в верховье реки Коламбия, потом вот эта основная часть, и потом по чуть-чуть еще добавочки. Последние вот эти извержения, которые относятся к этой формации, были 6 миллионов лет назад всего. И объемы гигантские. Вот я здесь привел, значит, все вместе, 174 тысячи кубических километров. Напомню, что Маунт Сен-Хеленс катастрофически это был всего один кубический километр. Здесь 174 тысячи. Значит, вот так это выглядит вблизи. Обычно понятно, что наверху это плато, так называемый Орегон Хайлендс, высота, ну, там, порядка 2000 метров. Значит, и оттуда, естественно, стекают много ручьев, в основном водопады такие уступами. Вот как раз это вот под этим водопадом, видите, столбчатая отдельность, Веста изучает новую для себя формацию. Вот так это выглядит под микроскопом. Немножечко отличается и от Маунт Сен-Хеленс, и от Маунт Худ. Это базальты. Причем вот видно, что они как раз, они очень подвижные, то есть они маловязкие должны быть. Кристаллы вытянуты и показаны, ну то есть иногда создается ощущение, что мы знаем, куда они текли. А вот это более крупно, здесь вот обычно я, значит, вот это номер образца, цифра 17 означает год, а значит дальше номер точки. Вот это самый первый образец, который мы отобрали. И мы видим, что здесь достаточно много плагиоклаза, между ними клинопироксен и такие очень типичные перистые кристаллы титаномагнетита. Это нам может быть пригодится, мне может быть пригодится, когда я буду объяснять, как эволюционируют составы. Вот очень красивое место. Значит, вообще потрясающе. Сверху это такая травяная, ну, как бы поляна, иногда там сосны посажены, но в основном это такие травяная плоскость. Но она прорезается реками, и они дают вот такие каньоны, и мы видим, что это, значит, базальты, базальты и базальты. Вот это вот место очень красивое, мне очень понравилось, называется Крухт-Рива. Крухт – извилистая, да, такая река. Это каньон, такая маленькая речка, очень спокойная, берега поросли травой и соснами. Значит, а все это вот прорезает те самые базальты, которые сформировались здесь порядка 15 миллионов лет назад. А вот если мы говорим про место, это вот здесь примерно. Это вот эта формация и вот здесь. Значит, ну, это просто место отбора образца, которое я сейчас буду показывать. Вот так вот выглядят базальты из этого места. Мы видим, что это базальты, видите, сросток кристаллов оливина, а вот это огромный пузырь. То есть эти базальты были, они содержали какие-то летучие компоненты, которые при попадании на поверхность превращались в пузыри. Ну, вот это вот просто дефекты шлифа, поэтому не надо смотреть. Зато смотрите, какие красивые кристаллы оливина. Они росли, кристаллизовались из поднимающейся магмы и дружили друг с другом. Вот. И очень характерно каймы, такие вот коричневатые каймы динксита, которые тоже показывают условия кристаллизации этой магмы. И как мы и в прошлый раз видели, видите, перистый титаномагнетит здесь присутствует. Почему я говорю про титаномагнетит? Потому что он является показателем условий. Вот на Маунт Сен-Хеленс вы не найдете перистый титаномагнетит, он будет, наоборот, такой плотненький. Почему? Потому что он рано кристаллизуется и, значит, успевает сформироваться. А вот здесь железо не выпадает в виде магнетита. Вы знаете, что магнетит – это минерал железа, феррум-3,
CO2. Значит, и что получается? А почему он не выпадает? Потому что не хватает кислорода. Вот эти магмы, они приходят из того места, из мантии, где кислорода недостаточно для того, чтобы кристаллизовать магнетит. И поэтому магма кристаллизуется, а железо накапливается. Железо накапливается, накапливается, накапливается, но ему уже надо куда-то деваться. И потом оно выпадает в виде перистых вот этих кристаллов. Значит, мы поехали, раз уж мы путешествуем по Columbia River Basin, надо, конечно, заехать на Стинс. Стинс – это вот то место, откуда началось все это, 16,5 миллионов лет назад. И вдруг посреди национального парка, ну это не национальный парк, это национальный лес, где всем разрешено ставить палатки, там все, что хотите, вдруг такая табличка «не влезай, убьет», да, то есть ни в коем случае не входить, штраф там $500, стреляем без предупреждения и так далее. Вот, Пандероса Майн, что такое? Что такое? Посреди американского национального леса, где каждый может находиться, вдруг такое строгое предупреждение. Значит, вот образцы оттуда. И здесь мы видим такие же базальты. Правда, вот эти вкрапленники, кристаллы, они больше по размеру. Здесь вот масштаб указан. Они сильно больше, они вообще вот до такого размера. И очень однородны по составу. И в них... Вот в чем секрет. В них очень-очень-очень тонкие включения самородной меди. И за счет этого, вот эти кристаллики с тонкими включениями самородной меди. Посмотрите, как красиво они играют. Это просто ювелирный материал. И сейчас это называется Орегон Санстоун, продается за бешеные деньги. Кроме того, здесь вот это зелененькое, это сейчас новый, открытый в прошлом году утвержденный минерал, который... еще дороже стоит, чем Орегон Санстоун. Поэтому они очень трясутся за это место и не дают никому даже близко подойти. Значит, если мы теперь говорим, где мы уже побывали, мы с вами побывали на Маунт Сент-Хеленс, мы с вами побывали на Маунт Худ, вот здесь вот в Портленде немножечко поучаствовали в постерной сессии, и вот Columbia River Basalts. И вот Стинс, они вот здесь вот находятся, видите? А что-то здесь такое происходит, смотрите, красные такие пятна огромные, 16, 15, 12, 10, 8, 2. Это след от Йеллоустонской горячей точки. Это кальдеры, которые образовывались одна за другой вот такими огромными пятнами. Нынешняя Йеллоустонская кальдера не самая большая. Самая большая сформировалась вот 15 миллионов лет назад или Duck Lake 10 миллионов лет назад. Значит, но раз уж мы здесь находимся, что бы туда не поехать... Значит, ну, прежде чем поехать, я хочу просто запустить трехминутный фрагмент из фильма. Это фильм называется «Супервулканы». Он снят BBC и Columbia Pictures. Это такой, он и документальный, и художественный одновременно. Реконструкция, что будет, если Йеллоустон взорвется. Но это год создания фильма. Видите, это Йеллоустонская кальдера. Это натурные съемки, она действительно так выглядит.

Вот этот тот самый направленный взрыв, от которого шикарные леса могут лечь стволами по направлению взрыва.

0: научным консультантом этого фильма был Стив Спаркс, очень известный вулканолог, поэтому вот действительно вулканологи именно так представляют начало суперразвержения. Вот это называется палящая туча. Значит, и заметим, что вот здесь вот речь идет о 1000 кубических километров магмы. То есть это в 1000 раз больше, чем Mount St. Helens, но это в 174 раза меньше, чем Columbia River Basalts. Значит, ну что сейчас в Йеллоустоне? Ничего особенного, бизоны, как обычно. То есть там бизоны, олени, зайцы, там очень много живности. Причем они выходят на дороге, они там не обращают внимания на людей. В общем, все как обычно. Гейзеры, очень много гейзеров различных. Очень красивые вот эти террасные источники. Это не гейзеры, но тоже потрясающая вещь. Значит, в Йеллоустоне около 3000 гейзеров, 10 тысяч источников, 4 тысячи бизонов, 600 медведей. Остальных не считаем, 2 или 3 миллиона туристов в год. Значит, вот это Йеллоустонское озеро... Я думал, оно хоть чуть-чуть потеплеет от того, что там о нем говорят, что сейчас будет извержение. Оно очень холодное. Оно очень холодное. То есть, как бы про Йеллоустон говорят, значит, что он взорвется, но, по крайней мере, вот в это лето он не взорвался, и в следующее тоже вряд ли. Значит, как выглядят породы? Вот здесь вот очень интересная штука. А вот это называется обсидиан клифф, а вот это, собственно, порода под микроскопом. Здесь я применил комбинированное... Значит, изображение слева у нас при одном никеле, а справа вскрещенные никели. И видите, вот то ли что-то есть, то ли ничего нету, то ли что-то есть, то ли ничего нету. Пахнет уже Шрёдингером. Значит, вот посмотрите, вот это основная масса этого обсидиана. Обсидиан – это вообще-то стекло. Но в нем есть такие кристаллы, то ли не кристаллы. Мы их называем кристаллитами. То есть они выглядят как кристаллы, но это не кристаллы. Что это, никто не знает. В 20-е годы прошлого века была попытка на них построить теорию расплавов, в принципе, удачная. Вот теория расплавов, она из этих кристаллитов, но до сих пор никто не знает, что такое это кристаллиты. Почему я говорю, что это не кристаллы? Потому что кристаллы должны интерферировать в скрещенном никеле, то есть они должны быть яркими, вот как оливины, а здесь, вы видите, ничего нету, вот они черные. То ли они есть, то ли их нету. Интересно. По этому поводу я, значит, так получилось, что я в майке такой ходил, обратите внимание, значит, здесь написано Шрёдингер Кэт, да, а вот здесь, вот кто прочитает, белыми буквами написано Alive, а черными буквами написано Dead. То ли кот Шрёдингера жив, то ли кот Шрёдингера мертв, непонятно. И мы стоим вот сейчас, вот на самом деле, вот, это извержение Mesa Fall Tufts, значит, вот непонятно, то ли мы внутри Йеллоустонского парка, тогда нам нельзя отбирать образцы, то ли мы снаружи, то ли вот эти Mesa Fall Tufts, то ли это не они. Но оказалось, что мы снаружи Йеллоустонского парка, что можно отбирать образцы, и это те самые игнимбриты предыдущего извержения, не 600 тысяч лет назад, которое было, а 1 300 000, да, лет назад. Вот так они выглядят, и у них такая вот очень характерная игнимбритовая основная масса, такая вот спутанная, это называется структура Фьямия, как язычки пламени. Окей, значит, чудеса продолжаются. Вот как вы думаете, что делают эти люди? То ли солнце есть, то ли его нету. Вот, оказалось, что ровно вот в тот момент, когда мы там были, через Йеллоустон прошло полное затмение. Вот это наша фотография. Солнце то ли есть, то ли нет. Чудеса и только. Значит, прошло затмение. Вот посмотрите, вот с этого штатива мы снимали это затмение. И вдруг мы видим, что вот это что? Это лавовый поток. Мы стоим, так называемый Минан-Бьют, это такая горка, там две таких горки. И это конус лавовый, из которого лавовый поток. Вообще-то Йеллоустон – это кислые вулканиты, это обсидианы, гнебриты, кислые туфы. А здесь базальты, долериты, видите? Вот они. Здесь вот оливин тот же самый, титановгит, плагиоклаз. То есть с чего вдруг? И вот эти, явно совершенно, что это после вот этих кальдер. То есть уже кальдеры образовались, а после них огромное количество вот таких лавовых потоков и базальтов. Еще потрясающую породу я такой в жизни не видел. Это туф базальтового состава, состоящий только из стекла. Вот этот, что произошло? Кальдера образовалась, что после этого? Там либо озеро было, либо река текла. В общем, много воды, холодное, вот представьте, холодное Йеллоустонское озеро. А тут захотелось этому базальтовому потоку излиться. Он начинает прошибаться и попадает в холодную воду. Закаливается, взрывается в виде отдельных стекловатых частичек, попадает на поверхность. Честно, не видел такого. Вот смотрите, видите, все стекло, все черное. Вот это черное, это все стекло. Базальт, базальтовые стекла, это очень редкая штука. Вот видите, то ли есть, то ли нет. Вот это оливины, оливины есть. А вокруг них, смотрите, какое красивое стекло. Значит, что получается? Значит, что 15 миллионов лет назад образовались Коламбиевы Безелс. Они дали начало Йеллоустонской горячей точке, которая 15-12 там и так далее, вот сейчас здесь. А после того, как уже эти кальдеры сформировались, видите, синее поверх, накладываются базальты снова. Огромные лавовые поля. И на самом деле, если вы пойдете, вот это называется Snake River Plain, долина реки Snake, змеиной реки, то она покрыта практически базальтами. То есть вы до вот этих кислых туфов еще надо добуриться или достучаться. Ну, мы добурились. Вот если мы просто возьмем только базальты, вот здесь вот из-за гипса показывают мощность этих базальтов. Видите, то есть вот здесь вот самое такое место залито базальтами, этих базальтов иногда больше, чем кислых пород, вот от этих кальдер. Чего бояться? Взрывов кальдер, вот который мы фильм смотрели, или вот этих базальтов, которых больше по объему, чем этого кислого материала, и они покрывают все. А самое большое поле, ну вот это вот составы Snake River Basalts, мы видим, что железо ведет себя точно так же, как Columbia River Basalts. Значит, оно накапливается. Но там не только, значит, есть базальты, есть и другие породы тоже. Самое большое вот такое лавовое поле – это так называемое Craters of the Moon. Потрясающее место. Примерно 1600 километров квадратных залито лавой. Причем это не миллионы лет назад. Последнее извержение было около 2000 лет назад. Не 600 тысяч, не 1 300 000, как вот Лилсон говорит. 2000 лет назад, 2500, 2800. И огромные поля. Вот это карта, а вот это снимок, значит, это называется мозаик формат, да, это до того, как Google появился. Видите, вот это вот черное, это базальты. Как это выглядит сейчас? Выглядит сейчас это вот так, видите, вот это вот канатные лавы, трещины, все, вот это конуса, там, по-моему, около 120 конусов, значит, и так до горизонта, в любую сторону. Вот так это выглядит, например, то есть, поскольку это тоже парк, значит, дорожечки из асфальта и вокруг лава с двух сторон. Ну, понятно, что русские геологи найдут, где поставить палатку, где приготовить еду, так что все нормально. Вот здесь на лавовом поле, на самом деле это место для кемпинга, но там, когда мы приехали, не было никаких мест, все было занято, потому что затмение. И какие-то американцы нас просто, вот просто увидели и говорят, ну давайте, вставайте к нам. После этого вот мы последнее место заняли для палатки, которое было возможно. Значит, вот так выглядят базальты. Видите, они практически без краплинков, они очень мало вязкие, здесь очень-очень мелкие, но все равно вот оливин, плагиоклаз читается, и очень-очень много пузырей. Так это выглядит при одном никеле, вот так это более крупно, видите, вот оливинчик, смотрите, какое стекло красивое. А вот это тоже кристаллиты, но в базальтах. Значит, то есть что мы имеем? Вот это не карта всего, вот не то, что я показывал, это только базальты, которые излились за последние 5 миллионов лет. То есть все то время, пока мы боимся взрыва Йеллоустонской кальдеры. Видите сколько? И вот здесь полоса, вот эта Снейк-Рива, вот сюда идет тоже полоса в Ньюбери-Филд. Я, к сожалению, по недостатку времени не могу, шикарные тоже места, но Three Sisters... Значит, Ньюбери, потрясающее тоже поле, но мы тоже там были. Вот. А вот здесь вот уже южная, это бассейны, долина бассейнов и хребтов. А вот здесь, смотрите, какое интересное место, вот звездочкой помечено. Оно не там и не там. Вот здесь базальты, а вот здесь что-то странное. Называется лейцитовые холмы. Мы, естественно, туда поехали, потому что я-то знал, что Лицитовые холмы – это знаменитое место. Оно было впервые описано в 1877, по-моему, году, вот во время экспедиций таких вот исследовательских США. Ну, вот это, собственно, Уитмен Кросс первый описывал, а в 1912 он написал уже такую обзорную статью. Это потрясающая ультракалевая вулканические породы. Это самая большая провинция в мире так называемых лампроитов. А лампроиты – это алмазоносная порода. Есть в Австралии, вот знаете, Аргайл, трубка Аргайл – это лампроиты, там самая богатая на алмазы. Есть в Канаде сейчас добывают алмазы. И здесь в Штатах тоже есть. Причем здесь их первыми открыли. И здесь вот назвали породы Вайомингит в честь Вайоминга, Арендит в честь аренды, это племя такое, и Мадупит. Мадупит – это от слова индейского шашонского «мадупа» – «сладкая вода». А здесь до сих пор называется все, это место называется Sweet Water County, да, то есть это, собственно, Мадупа есть. Вот. Ну хорошо, и вот так вот это выглядит. На самом деле этим породам, этим вулканам всего 2 миллиона лет, 600 тысяч лет, примерно как Йеллоустон. Но поскольку они калевые, они легко разлагаются, от них остаются вот эти останцы, да, вот это, и вот, собственно... А вокруг пустыня, дюна, значит, и вот так вот выглядят эти породы. Это очень глубинная порода, которые идут прямо из мантии. А вот палатку, понятно, пришлось ставить в чистом поле. А все прелести жизни, там, пение койотов, это хорошо. Но это пустыня, и вдруг идет туча такая, вот, с торнадо и так далее, да, вот прям вот, слава богу, она прошла мимо нас. Но это было очень впечатляюще. А, таким образом... Значит, мы проехали 5000 километров, вот эти желтые – это точки, где мы ставили точки и отбирали образцы. Значит, вот посмотрите, а вот это вот треугольнички – это вулканы, которые в данный момент активны. Йеллоустон – только один из них. Здесь очень много других вулканов. Я к вам почти ничего не рассказал про Каскейд. Да, это такая вот вулканическая зона, такая вулканическая дуга. И я ничего вам не рассказал еще про Апсарока Ридж и Шашон Рива. Это вот часть скалистых гор, собственно, где сейчас находится Йеллоустонская горячая точка. Но понятно, что, значит, аспирантка меня дернула не зря, очень много интересного материала. И теперь, значит, вот вчера только что она сдала статью. Я задумался, это уже вторая статья за этот год. Я думаю, а ничего я еще не обещал. Вот, значит... Но, в принципе, я обещал уже другим людям, мы в июне делаем в Исландию поездку, значит, уже группа набрана, и мы там тоже будем метаться по всей Исландии, там очень разнообразные есть места. В Хибины, вот сейчас группа набирается, это Хибины, это Кольский полуостров, в июле, вот эта фотография с прошлого года, когда мы там потрясающе походили. И вот сейчас обсуждается в октябре 2018 года тоже по Иоловым островам, это вулкан Стромболи. Ну и понятно, что в промежутках мы ездим по своим делам. Вот сейчас я лечу на Байкал, потом в Норильск и так далее. Да? То есть вот примерно так проходит жизнь с вулканолога и вот всеми регалиями, о которых говорил Алексей. Спасибо.
1: Так, вопросы. Они наверняка есть. Не поверю, если нету. Серьезно? О, там рука была раньше.
2: Скажите, пожалуйста, немножко не по теме Америки, а есть ли у вас какие-то прогнозы по деятельности вулкана Безымянный в ближайшем будущем?
0: Есть, он извергался в 2017 году. Я думаю, надеюсь, что он будет извергаться еще.
2: Но просто
0: вот этим летом мы туда собираемся в августе отбирать вот этот новый материал. Собственно, вот у Весты Олеговны диссертация посвящена циклу активности вулкана Безымянный. Перед этим была диссертация Василия Дмитриевича Щербакова, уже защищенная, значит, по предыдущему циклу. Надеемся, что вулкан Безымянный будет извергаться, и мы его будем изучать, потому что это готовая природная лаборатория. Это не просто лаборатория вулканизма, там сейчас, по моему глубокому убеждению, формируется месторождение рудных рудные месторождения, того, значит, вот меди, молибдена, еще чего-то. И вот мы сейчас как раз, та статья, которую мы вчера сдали, она как раз про это. Как вот от магмы перейти к полезным ископаемым.
2: Понятно. А по мощности извержений, то есть последние два года мощность растет, там, ну, вряд ли же, наверное, будет такое же катастрофическое извержение, как в 50-х годах.
0: Обычно, чем чаще извержения, тем они менее мощные. Все очень просто.
3: А может быть, там достаточно дилетантский вопрос, но когда мы все-таки ждем Йеллоустоун?
0: Что когда мы?
3: Ждем Йеллоустоун. Ну, фейерверк, праздник, значит, ну, ученых там.
0: А мой тезис, ну, как бы вот эту вот карту я показывал специально, и вот все, что я рассказывал, именно для того, что, чтобы такую, вас подвести к такой мысли. Что, вот меня спрашивают, когда Йеллоустоун взорвется? Будет ли извержение? Обязательно будет. Обязательно. Только вопрос, где? Да, то есть на самом деле вы видели, что мощность даже вот этих кальдер со временем уменьшается. Кроме того, значит, на одном месте Йеллоустону нужен материал на Йеллоустонской горячей точке для того, чтобы его извергнуть. И еще ни разу не было, чтобы в одном месте было, вот за 15 миллионов лет статистики, не было ни разу, чтобы больше трех извержений вот этих крупных супервулкана было в одном месте. А в Йеллоустоне там уже три кальдеры вложенных друг в друга. Соответственно, а между двумя, вот, значит, между следующим местом, где это может быть, должна плита подползти, должен подготовиться новый очаг, должно подготовиться извержение, потом извержение. Обычно проходит там 1,5-2 миллиона лет вот между вот этими одним узлом вот этих извержений, другим узлом этих извержений. Поэтому наш прогноз такой, что именно Йеллоустонская кальдера, да, больше не способна дать катастрофических извержений. А следующее обязательно будет. Обязательно. Только не там.
1: Еще вопросы? Да.
4: Да. Скажите, пожалуйста, вот просто поскольку вы директор музея Ферсмана, вот из этих 100 образцов, которые вы отобрали, и вот ваши следующие поездки, в музей какие-то образцы поступают не только в фонды, а вот и в экспозицию тоже?
0: Конечно, конечно. Но вот здесь я был скорее как профессор университета в этой поездке, и все образцы, они так или иначе задействованы в учебном процессе. То есть это учебная коллекция и учебные образцы, кроме того, что для исследования. Но как раз вот сейчас мы готовим часть образцов для передачи в музей, чтобы в музее тоже были эти образцы. Но музей, он минералогический, он не Ферсмана, он музей минералогии имени Ферсмана. Да, поэтому, а здесь все-таки породы, поэтому как раз вот я думаю, как сделать так, чтобы это не было балластом в минералогическом музее, а все-таки как-то было доступно. Ну, то есть, естественно, передаем. Угу.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Гуляя в горах, мы привыкли оценивать расстояние по наличию голубой дымки. Чем дальше гора, тем она голубее. И в этом смысле нам не очень повезло, наша атмосфера довольно плотная среда. А вот астрономам повезло, Вселенная прозрачна. И, глядя на далекие галактики, мы с трудом можем оценить расстояние до них. Вообще расстояние – это важнейшая проблема в астрономии. И уже много столетий астрономы ищут способы определить, на каком же расстоянии от нас находится объект. Множество способов придуманы для этого. Один из них цепляется за другой, и таким образом мы построили лестницу или шкалу межзвездных и межгалактических расстояний. Сравнительно недавно эта шкала приобрела законченный вид. А еще в 20 веке, в его начале, астрономы не умели определять расстояние ни до границ нашей звездной системы, ни тем более до ближайших звездных систем. Первым надежно нашел способы для этого американский астроном Эдвин Хаббл. Он использовал обнаруженную в начале 20 века зависимость между светимостью и периодом пульсации цефеид. Недаром их называют маяками Вселенной. Они действительно помогли открыть Вселенную. Хаббл наблюдал ближайшую к нам крупную галактику туманность Андромеды и обнаружил, что она находится далеко за пределами нашей звездной системы. В это же время другой американский астроном Веста Слайфер получал спектры космических объектов. И одним из объектов стали, как тогда говорили, внегалактические туманности. Имелось в виду, что эти туманные пятна лежат вне полосы Млечного Пути, то есть вне полосы галактики. Расстояние до них еще не было известно, но Веста Слайфер, работая на Ловеловской обсерватории, обнаружил, что большинство из этих объектов удаляется от нас, причем с огромными скоростями. Как он это сделал? Он использовал известный физический принцип, принцип Доплера. Если источник света приближается к наблюдателю, то длина волны сокращается. Если удаляется от наблюдателя, то наблюдатель видит то же самое излучение с большей длиной волны. Если мы получаем спектр далекой галактики, то, как правило, линии поглощения или линии излучения, то, что реально находится в спектре, смещены относительно их лабораторных, стационарных положений. Именно это смещение, которое астрономы называют красным смещением, и не даром, потому что удаляющийся от нас объект всегда производит эффект смещения в длинноволновую, то есть в красную сторону спектра. И поскольку большинство внегалактических туманностей удалялось, то именно красное смещение обычно присутствовало в спектрах далеких объектов. Слайфер обнаружил, что лишь туманность Андромеды и еще некоторые приближаются к нам, а все остальные галактики удаляются. И, собственно, таким образом было открыто расширение Вселенной. Но важно было понять закономерность этого расширения, и ее понял Эдвин Хаббл. Он измерил расстояние до тех же самых объектов, красные смещения которых обнаружил Слайфер, и построил зависимость между красным смещением, а фактически скоростью удаления от нас, и расстоянием. Оказалось, что это линейная, практически линейная зависимость. Вот перед вами график из реальной работы Эдвина Хаббла, даже с настоящими ошибками, которые допустил художник. Отметьте, слева вертикальная ось называется скорость, velocity, а единицы измерения лишь километры, а должны быть километры в секунду. Но мы оставили это так, чтобы вы увидели настоящий график, который впервые позволил обнаружить закономерность удаления от нас далеких галактик. Итак, расстояние пропорционально скорости, или скорость пропорционально расстоянию. Конечно, не все галактики подчиняются этой закономерности. Ближайшие к нам не удаляются, а, как правило, даже приближаются, в общем, хаотически себя ведут, поскольку они связаны с нашей звездной системой гравитационными силами. И тут никакой закономерности искать не надо. Но уже при переходе к большим объемам пространства, к большим расстояниям до галактик, а сегодня мы можем измерять расстояние до галактик, удаленных от нас на миллиарды световых лет, линейная зависимость выполняется. Скорость пропорциональна расстоянию. Коэффициент пропорциональности с тех пор обозначают буквой H английской, ну, поскольку фамилия Хаббла начинается с этой буквы. И, как правило, при аккуратном изображении этой закономерности пишут H, или астрономы чаще говорят H, 0. Значение этой константы постоянно уточняется, и сегодня мы считаем, что оно приблизительно равно 68 км в секунду при удалении на каждый мегапарсек. Но ошибка еще присутствует в измерениях, и, может быть, это значение будет уточняться. А почему 0? Да потому что эта константа на самом деле не такая, как привыкли физики. Например, закон Кулона, когда заряд электрона или там заряд протона – это мировая константа. Закон Ньютона гравитационный, когда G – это константа для всех уголков Вселенной во все времена. А вот значение константы Хаббла, оно меняется со временем. И это очень важная характеристика эволюции нашей Вселенной. Глядя на далекий мир галактик, мы понимаем, что если в нашу эпоху он расширяется, значит, в прошлом он был меньшего объема. И приходим к мысли о том, что когда-то Вселенная была более компактной, более плотной. Вообще, возможно, все началось с какого-то невероятного момента расширения, с момента большого взрыва, как называют его астрономы. Но тут я должен сделать одно важное замечание. Вот такие иллюстрации, как вы видите перед собой, они иногда вводят в заблуждение. Да, надо сказать, не иногда, а довольно часто. Людям, далеким от астрономии, а точнее говоря, от космологии, которая изучает динамику Вселенной, кажется иногда, что взрыв, начало эволюции Вселенной был похож на взрыв какой-то гранаты, бомбы, когда в пустоте взорвался предмет и начали его части разлетаться в разные стороны. Нет, этого не было. Дело в том, что Вселенная однородна. И расширение происходит одинаково везде. Не было никакой точки, откуда оно началось, а в каждой точке пространства оно началось одинаково и одновременно. Ну вот хорошей моделью считается надувной резиновый шарик, на котором поставлены метки, ну, символизирующие галактики или скопления галактик. Надувая этот сферический объем, мы должны обратить внимание только на его поверхность. Это двумерная аналогия нашего трехмерного мира. Как видите, все галактики, ну, наши точки на этом шаре, удаляются друг от друга совершенно равноправно. На какой бы из точек мы ни находились, мы обнаружим закон Хаббла в смысле удаления от нас. Чем дальше был в начале объект, тем быстрее он удаляется. Это хорошая аналогия, и надо иметь ее в виду, когда мы рассуждаем о нашем трехмерном мире. Разумеется, эффект Доплера – это сложное физическое явление, и когда скорость объекта приближается к скорости света, выразить зависимость между красным смещением, то есть изменением длины волны принятого излучения, и скоростью, не так просто, как это в обычных школьных формулах делается. Уже нет прямой пропорциональности между смещением спектральной линии и скоростью объекта. А в свои права вступает специальная теория относительности. Слева вы видите формулы, которые связывают скорость и красное смещение, обозначенное буквой Z. А слева график этой зависимости. Как видите, сначала он линейный, но при скоростях, приближающихся к скорости света, он приобретает нелинейное значение. И чем больше скорость, чем ближе скорость объекта к скорости света, тем больше красное смещение. Вообще говоря, оно может быть любым, оно устремляется к бесконечности. Итак, закон Хаббла позволяет нам, не измеряя расстояние до галактики, определить ее красное смещение, в некотором смысле заменить им линейное расстояние до объекта. Посмотрите, как выглядит мир галактик, когда мы не знаем расстояние до них. Это северное и южное полушарие неба, на котором отмечено только положение галактик. Это обзор, сделанный в Лиггской обсерватории, и тут мы видим совершенно невнятное месиво, в котором с большим трудом можно какую-то структуру узнать. Но когда мы переходим к картам, где реальное расстояние до галактик измерено, структура становится значительно более понятной. Вот обзор, сделанный в Гарвард-Смитсонианской обсерватории. И тут уже срез неба, на котором линейно, вот от уголка, от основания этого угла, этого сектора, линейно показано расстояние до далеких галактик. Как видим, они концентрируются к таким сотообразным структурам или пенообразным структурам, где есть плотные стенки, заполненные галактиками и их скоплениями, особенно плотные скопления на пересечении стенок, а есть пустоты, где мы реально не видим крупных галактик. Мелкие иногда там попадаются, но вообще говоря, это на самом деле пустое пространство Вселенной. Такие обзоры, сделанные в северном и в южном направлении, ну, конечно, полоса Млечного Пути мешает нам по всему небу сделать такой обзор, потому что она непрозрачна. Но, по крайней мере, в направлении севера и юга галактического эти обзоры удается сделать. Вселенная в этом смысле достаточно прозрачна. Особенно полезным оказался так называемый Слоановский цифровой обзор неба, Слоановский фонд, основанный миллионером Слоаном, создал телескоп, специально, как говорят, заточенный для измерения расстояний до галактик. Он оказался очень эффективным и позволил сделать очень подробные обзоры. Вот перед нами малый сектор, это то, что было сделано до Слоановского обзора, а вниз простирающийся более обширный сектор, это то, что добавил Слоановский обзор. Как видите, вот такие гигантские стены, плотно заполненные галактиками, и обширные пустоты между ними, они характерны для всех объемов Вселенной и в южном, и в северном направлении. Вот эта картинка нам показывает. И пенообразная или сотовая структура Вселенной оказалась реальным фактом, который астрономы нашли при наблюдениях. Как это понять? Вот перед нами гидродинамическая модель, которая показывает, как из небольших начальных флуктуаций плотности вещества под действием гравитации растет вот эта вот неоднородная сотообразная или пенообразная, мочалкообразная, как хотите, структура Вселенной. А срез этой модели действительно очень похож на те срезы пространства, в которых мы определяем расположение галактик. Есть еще несколько способов, которые позволяют нам структуру пространства почувствовать, несмотря на то, что, может быть, мы ярких галактик в этом направлении не видим. Например, наблюдая далекий квазар, то есть галактику с активным ядром, мы можем в ее спектре увидеть линии поглощения, имеющие разное красное смещение. Мы понимаем, что этот свет далекого объекта проходит через разные облака, через формирующиеся галактики, через слабо светящиеся. Но положение этих линий говорит нам об их наличии и об их расстоянии. Мы же видим красные смещения. И вот перед вами два спектра. Верхний относится к одному из ближайших к нам, к самому близкому квазару, и там линий поглощения почти нет, справа с голубого конца от линии излучения H-альфа, а от линии излучения Лаймана-альфа, простите. А нижний спектр относится к далекому квазару, и вот этот вот лес линий поглощения, его так и называют астрономы, Лайман-альфа-лес, говорит о том, что эта линия от квазара до нас множество раз на разных красных смещениях появилась в спектре квазара и показывает нам наличие объектов там. Ну, собственно, еще одна иллюстрация, которая просто поясняет мою мысль. Свет проходит через несколько объектов, каждый из них движется со своей скоростью, и каждый оставляет одну и ту же линию при разных красных смещениях. Таким образом, наиболее плотные семейства галактик, скопления и сверхскопления, расположены на пересечении линейных или таких блинообразных плоских структур, именно там мы видим самые богатые скопления галактик. Менее богатые расположены не в узлах, а в стенках или в линейных структурах, а между ними практическая пустота. И глядя вдаль, в очень далекую даль, а может сегодня сделать это не каждый телескоп, вот перед нами фотография, полученная телескопом «Хаббл», мы видим практически одни галактики. Вот на этом кадре лишь одна звезда, принадлежащая нашей галактике. Мы ее по такой звездообразной структуре отмечаем. А все остальное — мир галактик. И сегодня крупные телескопы видят на небе галактик больше, чем звезд. И их структуру распределения в пространстве надежно определяют. Конечно, я не успел рассказать вам многого об этом, поэтому советую книгу, которую мы с коллегами написали. Это свежая книга, и в ней значительно больше написано о галактиках, об их жизни, об их распределении в пространстве.

Близорукие глаза молодого человека сияли восторгом. Осенью 1883 года сбылась его мечта. Он стал студентом Санкт-Петербургской императорской академии художеств. Его приняли лишь вольнослушателем. Но для провинциального юноши из города Гродно, выросшего в небогатой еврейской семье, это было настоящей удачей. Звали начинающего художника Лейб Хаим Розенберг. Готовясь к первой выставке своих акварельных работ, он взял псевдоним, немного изменил имя и позаимствовал фамилию любимого деда Бакстер, сократил в ней последние две буквы. С того дня он стал Львом Бакстом. Обучение в академии завершилось досрочно. На четвертом курсе Бакст провалил конкурс на серебряную медаль, когда представил на суд профессоров картину под названием «Оплакивание Христа». Не пережив неудачи, сославшись на прогрессирующую болезнь глаз, студент покинул академию. Свободный художник занялся живописью самостоятельно, а на жизнь зарабатывал иллюстрированием детских книг и журналов. Желая в совершенстве овладеть техникой акварели, Бакст поступил в мастерскую Альберта Николаевича Бенуа. И здесь он познакомился с младшим братом Бенуа Александром и его молодыми товарищами Константином Сомовым, Дмитрием Философовым и Сергеем Дягилевым. Вместе они образовали кружок, в котором горячо обсуждали все, что имело отношение к искусству, к его великому наследию и новым формам выразительности. Участники кружка занимались самообразованием. Каждый из друзей готовил доклады по близкой ему теме. Бакст с увлечением рассказывал о русской живописи и делился своими идеями о том, как он преобразит мир с помощью живописи, одев его в свои краски. Как превратить мечты в реальность, молодой энтузиаст пока не знал. При этом на вопрос Александра Бенуа «Кем ты желаешь быть?» уверенно отвечал: самым знаменитым художником в мире. Первые попытки достичь успеха Бакст предпринял в искусстве портрета. Позировали ближайшие друзья. Идейный вдохновитель и организатор кружка Александр Бенуа, всегда подчеркнутый элегантный музыкант Вальтер Нувель, настоящий дэнди и интеллектуал Дмитрий Философов. В 1898 году кружок Бенуа превратился в художественное объединение, рупором которого стал журнал «Мир искусства». Дягилев, главный редактор журнала, повторял: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Льву Бакстову было поручено руководство художественным отделом издания. Изобразив орла и сделав его символом журнала, он объяснял: «Вот моя мысль. Мир искусства выше всего земного и звезд. Он царит надменно, таинственно и одиноко, как орел на вершине». Каждый выпуск журнала, оформленный Львом Бакстом, становился самостоятельным произведением искусства. Художник фонтанировал идеями и проявлял себя как превосходный портретист. Однако все больше сознавал, что не может раскрыть себя, как хотел бы. По совету друзей он обратился к театру. Только теперь, создавая декорации и костюмы для постановок в Эрмитажном и Мариинском театрах, Лев Бакст впервые почувствовал абсолютную творческую свободу. Именно здесь, на театральных подмостках, происходило чудо. Мир одет.

Ты в его Бакста краски действительно преображался. Словно по волшебству он обретал яркость, индивидуальность и красоту. В 1903 году в Мариинском театре состоялась премьера балета «Фея кукол». Танцевали звезды Матильда Кшесинская, Анна Павлова и Михаил Фокин. Однако истинным главным героем той постановки был художник Лев Бакст, создатель блистательных декораций и костюмов к спектаклю. Незадолго до премьеры критики писали: «Надо по справедливости сказать, что вероятным успехом своим этот балет будет всецело обязан талантливому труду художника, сумевшего своим искусством облагородить данную ему бездарную и пошлую тему». С особым вдохновением Бакст работал над костюмами для постановок с участием Иды Рубинштейн. Она готова была идти на самые смелые эксперименты, поражая публику откровенным эротизмом. Впрочем, первым спектаклем с ее участием долгая жизнь была не суждена. Настоящая слава ждала Льва Бакста не в Петербурге, а в Париже, где Сергей Павлович Дягилев предложил ему взяться за оформление спектаклей антрепризы «Русские сезоны». 2 июня 1909 года зал Парижского театра «Шатле» был переполнен. «Русские сезоны» Дягилева давали премьеру балета «Клеопатра» в постановке Михаила Фокина. Публика собралась искушенная, она точно знала, какой будет декорация, изображающая Древний Египет. Глаза опытных театралов округлились от удивления, лишь только открылся занавес. Зрители не увидели ни картонных пирамид, ни сфинксов, ни бумажных цветков лотоса на пачках. Вместо этих привычных деталей сценографии на сцене предстали огромные колонны египетского храма, а вдалеке едва виднелась голубая лагуна Нила. По залу пронесся вздох восхищения, когда из роскошного паланкина чернокожие рабы извлекли мумию. Освободившись от 12 покрывал, мумия превратилась в Клеопатру. Неподражаемая Ида Рубинштейн предстала во всем великолепии своего почти обнаженного тела, слегка прикрытого воздушными прозрачными одеяниями. Триумф был обеспечен. Одним из главных авторов этого триумфа был Лев Бакст. Дягилев в восторге писал: «Революция, которую мы произвели в балете, касается, может быть, менее всего специальной области танцев, а больше всего декораций и костюмов». Бакст с удовольствием соглашался, но подчеркивал, что главная задача художника-сценографа – передать музыку изображаемого, так как именно балет является собой совершеннейший синтез всех существующих искусств. Через год, 4 июня 1910 года, в театре Гранд-Опера состоялась премьера балета «Шахерезада». Гром аплодисментов раздался еще до выхода артистов. Как только открылся занавес, публика восторженно приветствовала декорации, созданные Львом Бакстом. Они, как и костюмы исполнителей, произвели настоящий фурор. Писатель Марсель Пруст даже просил передать художнику, что испытывает волшебное удивление и не знает ничего более прекрасного, чем Шахерезада. Триумф спектакля в среде парижской интеллигенции вдохновил Бакста на создание костюмов для повседневной жизни. Парижские модницы стали носить тюрбаны, цветные парики и шаровары, а свои будуары они украшали шелковыми подушками и драпировками. С благословения Дягилева Лев Бакст освободил артистов балета от традиционных пачек, пуантов и других обязательных атрибутов костюма. В работе над оформлением спектакля он всегда шел от образа, предлагал танцовщикам выступать в сандалиях или вовсе босиком, облекал их тела в свободные хитоны и туники. В новаторском балете «После полуденный отдых Фавна»
Он словно подарил Вацлаву Нижинскому вторую кожу, которая лишь подчеркивала выразительность движений его чувственного тела. Триумфальное шествие русских сезонов прервала Первая мировая война. Бакст, находившийся в Швейцарии, оказался отрезанным от труппы Дягилева. Их пути разошлись еще и потому, что теперь великий антрепренер делал ставку на европейских художников, а главную роль в оформлении спектаклей поручил Пабло Пикассо. Лев Бакст дважды предлагал Дягилеву свои эскизы и дважды получал отказ. Кроме того, бывший единомышленник Дягилев, нарушив договор, перепоручил оформление балета «Волшебная лавка» французу Андре Дерену. Возмущенный вероломством, Бакст не разговаривал с Дягилевым несколько лет. Однажды бывшие друзья случайно встретились в парижском кафе «Де ля Пе». Дягилев, как ни в чем не бывало, с очаровательной улыбкой протянул руку для приветствия, но Бакст не подал ему руки. И все же, когда в 1921 году Дягилев предложил Баксту оформить постановку классического балета «Спящая красавица», преклонение перед личностью великого импресарио победило самолюбие. Бакст ответил согласием. Это была их последняя совместная работа. Тем временем слава Льва Бакста достигла апогея. За его эскизами теперь охотились владельцы знаменитых домов моды, станки на фабриках выпускали ткани с орнаментом, созданными фантазией живописца, богатейшие женщины мира обращались к художнику с заказами.

Успех Льва Бакста в мире моды вызывал недоумение и определенную долю скепсиса у русских искусствоведов. Критики писали: можно ли, например, представить Репина или другого истинного художника в виде галантного кавалера, изготавливающего фасоны дамского наряда по заказу портного? С подобными суждениями Бакст категорически не соглашался, а своим оппонентам отвечал: то правильное чередование вкусов культурной части человечества, которое называется не без некоторой усмешки модою, и есть в сущности один из значительнейших, глубочайшего смысла показателей истинных колебаний художественной идеи в человечестве. Совершив революцию в мире искусства в содружестве с русскими сезонами Дягилева, Лев Бакст смог преодолеть границу между сценой и реальностью и осуществить вторжение театральной эстетики в повседневную жизнь. Ему удалось воплотить свою юношескую мечту. Он преобразил, изменил мир с помощью живописи. Он одел его в свои краски.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Неважно, какой добрый, важно, где вы находитесь, в каком часовом поясе, в каком...
1: Как же доброе утро.
0: Доброе утро, возможно, да, для кого-то. В каком часовом поясе, измерении или временном потоке. Мы продолжаем наши эфиры. Динозавры не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он расскажет вам про... Дующий степной ветер эволюции. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, добрый всем день. Ух, сегодня будем говорить про степи. Ну, что ж, посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, мы с вами обсуждали не так давно парнокопытных. До этого обсуждали с вами не парнокопытных, было дело. И подумалось мне, что было бы неплохо обсудить еще и местность, в которой все эти животные сформировались, и поговорить о том, почему, собственно говоря, они именно такие, какие они есть, как на них повлияло окружающее пространство, и что же это, собственно, за пространство, что же это за экосистема такая, и как она эволюционировала. Тем более, что в нашем современном мире такие открытые биомы, как степи, саванны, играют огромную роль, а если к этому еще и добавить, допустим, полупустыни, которые, в принципе, отчасти тоже похожи, по крайней мере, в плане растений, частично пересекаются, то получится, что мы вообще чуть ли не половину всей суши перекроем. Так что, безусловно, вопрос происхождения эволюции степей и саванн, он важный. Ну, давайте же начнем. Итак, для начала хотелось бы некоторые вводные данные напомнить, собственно говоря, о том, что такое современные саванны и в каких условиях они формируются. Ну и для начала вспомним или же вдруг узнаем впервые. Да. Я не очень представляю, на что именно я должен посмотреть, потому что все осталось как прежде.
0: Ну, давайте пока продолжим. Вот вроде отвисло, но вы местами...
1: А может быть и нет.
0: Вы сильно зависаете.
1: Сейчас, секундочку.
0: Давайте сделаем. Ага. Проверьте, пожалуйста.
1: Да. Есть идея. Я понял, в чем дело.
0: Похоже, наш гиперпривод немного сломался, но мы его починили тут на ходу, поэтому продолжаем наше путешествие в прошлое. Ярослав Александрович, прошу вас, дубль 2, как говорится.
1: Да, я даже вот на всякий случай на первый слайд откатился, вдруг там потом начало подрежут. И можно будет без всяких технических заморочек сразу начать лекцию. Тем более, что я только два слова сказал, и все срубилось.
0: Пробовали мы начать пораньше, но не получилось.
1: Да, магия не сработала. А может, наоборот, магия как раз и сработала. Магия, которая заставляет все время чуть-чуть отодвигать начало эфира. Ну что ж, дамы и господа, еще раз приветствую всех вновь подключившихся, и в первую очередь, наверное, себя, так как я тоже вновь подключившийся. Сегодня мы говорим с вами про степи, и, в принципе, мы только начинаем наш разговор. И разговор мы начинаем с того, что вспоминаем, что такое резко континентальный климат. Потому что в разговорах про степи, саванны, это понятие будет нам крайне важно. В принципе, ну даже по словосочетанию резко континентальный, понятно, что это что-то ну, такое экстремальное, такое очень жесткое. Мужское. Значит, в чем суть резко континентального климата? Ну, примерно, чем резко континентальный климат от умеренно континентального климата отличается, можно увидеть по этому графику. При резко континентальном климате гораздо сильнее перепады температуры. Ну, в целом, как и в течение дня и ночи, хотя, конечно, таких прям катастрофических перепадов, как в пустыне от плюс 50 до нуля, не будет, ну, хотя, смотря где, собственно, в пустыне тоже резко континентальный климат. Я сейчас так призадумался, что если говорить о резко континентальном климате в целом, то, пожалуй, что можно сказать, что дневные перепады температур для этого климата характерны. Так вот, характерны как дневные перепады температур от нескольких десятков градусов, от нескольких градусов до десятков градусов, так и перепады температур очень мощные в течение года. Летом температура может повышаться, ну, опять же, как я уже упомянул, в пустынях там, до плюс 50, ну, если мы говорим про степи саванны, то до плюс 30, плюс 40. Зимой же, наоборот, может опускаться до минус 30, минус 35, минус 40 и прочее. При этом, что немаловажно, что переход от вот этого зимнего состояния к летнему происходит тоже очень резко. Ну, в качестве примера могу привести такое любопытное явление, которое можно наблюдать по сути, в Великой степи. То есть и в Монголии, и в Казахстане, и в южной части России. Ну, конкретно в Казахстане это явление называется бескунак. Значит, в чем суть явления? Очень-очень долго зима не хочет отступать. Март, все еще минусовые температуры, метель. И вот, наконец, в апреле начинает теплеть. Теплеет, теплеет, там солнышко уже прогревает. Плюс 10, плюс 15. И вот к середине апреля, ну, уже так все прям довольно-таки благородно, приятно выглядит. И тут вдруг 15 числа, ну, ориентировочно 15 в середине месяца, неожиданно температура падает на 20 градусов, становится где-то минус 5, минус 10, и снова возвращается метель, и возвращается где-то на недельку. Собственно, явление бескунак переводится с казахского как «пять братьев». Согласно легенде, пять братьев как раз во время этого самого бескунака, когда потеплело, ушли куда-то в степь, решили там, соответственно, погулять, может быть, что-то попраздновать, эта история умалчивает. И в итоге тут ударили морозы, и все братья замерзли. И вот в честь пяти погибших братьев называли это событие. Причем потом недельку минусовая температура, и потом буквально там, за неделю, ну, от силы за две, температура от минус 5, минус 10 повышается до плюс 20. И уже в мае просто жара невыносимая. Вот что такое резко континентальный климат. Понятное дело, что в других местах планеты все гораздо мягче и плавнее. Вот даже там в каких-нибудь там смешанных широколиственных лесах, на территории, территория которых распространяется, например, на Московскую область, а там все гораздо более плавно происходит. И летом нет такой безумной жары, как правило, если бывает, то не так продолжительно, и зима не столь уж суровая, и переход очень плавный между зимой и летом. Ну а если перебраться уж куда-нибудь совсем поближе к водичке, там, к какому-нибудь морю, там это будет еще более сглажено. Ну не зря, собственно говоря, большинство людей предпочитает обитать как раз где-нибудь около моря. Кроме того, опять же, на этих графиках очень здорово показана еще одна особенность резко континентального климата. Это крайняя неравномерность осадков. Это раз. И второе, это, соответственно, вообще недостаток осадков. Зимы могут быть очень малоснежные, ну а летом, конечно, дождик бывает, но его прямо-таки тоже немного. Это, кстати, тоже интересный момент. Многие люди, как бы, наблюдая степь, большое количество травы, думают, что, наверное, это сильно влажное место, но ничего подобного. Как раз-таки степи саванны приурочены именно к засушливому климату. Ну, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как выглядит, собственно, степь. Если вдруг кто забыл, или так уж получилось, что никто ни разу в степи не бывал и ее не видел. Ну, вот примерно подобным образом выглядит степь. Большое открытое пространство, очень много самых разных травянистых растений, ну а каких бы то ни было других, мало. Может быть, редкие холмы. Распространены степи на достаточно широкой области в Евразии. Большое пространство занимают в Северной Америке и также присутствуют в Южной Америке. При этом, опять же, можно заметить, что в основном они приурочены к умеренному климату, к средним широтам. Так, что еще можно заметить по этой карте? Ну, по этой карте, пожалуй, заметить это нельзя, но могу я сам отметить, что степи в разных местах имеют немножко разное название. Собственно, слово «степь» можно применить ко всем этим местам, так, собственно, вполне себе делают. Однако же в отдельных местах возникают свои местные названия. Так, скажем, на территории Северной Америки есть такое понятие, как «прерии». В принципе, та же самая степь, ну, только вот американский лад. Южная Америка, есть понятие пампы или же пампасы. Опять же, по сути, это та же самая степь, но вот только в Южной Америке. Ну, давайте подытожим. Итак, каковы же особенности степных районов? Это относительно ровная местность. Как правило, она находится в средних широтах. Климат умеренно теплый, резко континентальный. Климат засушливый, очень небольшое количество деревьев кустарников и очень большое количество травянистых растений. А травянистые растения представлены разнотравьем, а также всевозможными. Там солянки, типчики ковыль. Собственно, ковыль – это, пожалуй, прям такое ключевое растение степей. Ну, собственно, вот как выглядит ковыль, можно на этой фотографии посмотреть. Ну, то, что обычно мы называем травой. Самый, что ни на есть, обычной травой. Вот как раз ковыль – это самое, что ни на есть, классическая трава. Ну, что касается животного мира, я думаю, что животный мир степи, опять же, все плюс-минус представляют. Это те животные, которые могут обитать на больших пространствах, которые с удовольствием питаются злаками и, соответственно, которые способны переносить существенные перепады климата. Это всевозможные копытные, которые могут на большое расстояние перемещаться и питаться этой самой травой, обычно с крупными зубами, с относительно длинными ногами. Это хищники, которые питаются этими самыми копытными. Ну, а также, конечно же, всевозможные грызуны, которые тоже могут уничтожать все эти самые злаковые. Ну и от каких-то очень суровых перепадов температур они могут скрываться под землей, что, собственно, тоже эффективно делают. Ну и плюс всякие засухоустойчивые вараны, ящерицы и прочее тоже в степи встречаются. Ну вот еще решил вам показать картиночку памп-пампасов, потому что все-таки мне такое чувство, что не то чтобы все прям поголовно зрители этого канала бывали в Южной Америке и особенно гуляли по пампасам, поэтому давайте вспомним, кто там живет. Собственно, живут там плюс-минус те же самые животные, но только со своим южноамериканским акцентом. Олени, только пампасные, кошки, которые пампасные, нанду, такая птичка а-ля страус, броненосцы, это такие броненосцы, вискаши, ну, это самое, наверное, непонятное, поэтому я его фотографию поставил, это вот с ушами. Дальше, перемещаемся мы с вами в саванну. Я долго искал саванну, в которой можно было бы посмотреть на большое пространство с травой. Вот мне вот эта фотография попалась, я решил вам ее продемонстрировать. Почему у меня возникли проблемы с поиском фотографии саванны? Потому что во многих случаях обозревать пространство саванны мешают деревья. Их и тут-то как бы немало, но тут хотя бы еще видны все-таки такие большие просторы с травой. А вот если взять, допустим, саванну южноамериканскую, ну там вообще половину саванны лес перекрывает. Сразу же, даже вот по этим фотографиям, становится очевидно, в чем принципиальное отличие саванны от степи. Это большое количество деревьев и кустарников. Плюс, стоит еще также отметить, что саванна располагается в более теплых регионах, поближе к экватору. Ну, а в остальном, в принципе, саванна на степь очень похожа. Ну, вот здесь показано распространение саванны, и видно, что саванна занимает еще большую площадь, чем степи. Я напоминаю, что, в принципе, если все это сложить, степи плюс саванны, ну, то получится очень существенная часть современной суши. Особенности саванны. Тропический или субтропический климат, а также с допустимо в сезоном. Я бы даже отметил, что в принципе в целом он больше такой засушливый, аридный. Наличие большого количества деревьев и кустарников. Вот, кстати, хорошая тоже фотография, тут деревья. А главная трава – это, опять же, всевозможные злаки, без них никуда. Ну, а обитатели саванны – это всякие жирафы, зебры, слоны и прочие, прочие, прочие гнушки. А, ну, собственно, если вы хотите вспомнить, какие обитатели саванны существуют, ну, вот можно посмотреть на такие кадры. Вы, наверное, догадались, что это кадр из фильма «Король лев». Я долгое время думал, в чем же смысл фильма «Король лев», зачем он появился на свет. И понял, что, наверное, он появился для того, чтобы я мог вставить картинку в эту презентацию. Ну, вот теперь от него есть какая-то польза. Тоже приятно. Ладно уж, не буду так нападать на фильм. Может, он кому-то безумно понравился, но мне как-то мультфильм гораздо ближе. Я думаю, вы поняли. Ну, мы тем временем продолжаем перемещаться по моей презентации и уже наблюдаем различные пищевые цепочки в саванне. Я думаю, что они в целом более-менее очевидны, и понятно, что все в основном начинается с травы. А все пищевые цепочки, ну, конечно, некоторые животные и деревья объедают, будь то какие-нибудь жирафы и не только, но в целом, конечно же, в основном главный пищевой ресурс исходно это трава. Травой питаются различные крупные копытные, крупными копытными питаются крупные хищники, ну и в итоге все остаются довольны. Итак, я думаю, что все уже осознали, возможно, что вы это и раньше осознавали, но сейчас мы это еще раз вспомнили, что один из главных таких вот факторов, которые формируют типичную степь или саванну, это наличие большого количества травы и, в первую очередь, злаков. Собственно, без злаков представить себе саванну или степь попросту невозможно. Поэтому я думаю, что стоит пару слов сказать про сами злаки. Тем более, что, как ни крути, они достойны определенного внимания. Ведь эти растения обладают массой уникальных особенностей. И самая главная их особенность в том, что они очень быстро растут и очень эффективно. А причина в первую очередь в том, что они перешли на С4 фотосинтез. Что такое фотосинтез, уверен, вы все знаете. Да? Это способность растений получать энергию от солнца и за счет этой энергии расти и создавать себя. Мы вот растем и создаем себя, поедая там растения животных. Растения могут это делать за счет энергии солнца в первую очередь. Таким образом, понятно, что фотосинтез должен быть эффективным. И чем лучше растение улавливает энергию солнца и не тратит, не теряет эту энергию по дороге, переводя в свою внутреннюю энергию, тем, соответственно, эффективнее растение может существовать, тем оно быстрее будет расти и накапливать питательные вещества. Так вот, злаки в этом плане оказались впереди планеты всей. С4 фотосинтез позволил разделить отдельные части процесса фотосинтеза между основными зелеными клеточками, которые составляют стебель листья, и клетками, которые находятся в сосудах. Часть обязанностей выполняют одни клетки, часть другие. То есть как бы произошло разделение обязанностей, как на заводах. В итоге производительность этого процесса увеличилась многократно, и злаки действительно стали способны расти невероятно быстро. Ну, мы можем буквально просто вспомнить свой личный опыт. Когда начинается весна, с трудом где-то там какие-то листочки начинают прорезаться, и, оглядишь, уже везде сплошная трава растет. Да еще и с какой скоростью растет, не успеваешь повернуться, уже все прям заросло со страшной силой. Опять же, дачники все знают, как быстро и как яростно растет трава. Это просто что-то с чем-то. А все потому, что С4 фотосинтез. И, разумеется, раз это такая хорошая штука, такой фотосинтез эффективный, то злаки с большой долей эффективности могут вырастать во многих местах. Особенно они преуспели в местах, где не так много влаги и где как раз надо расти максимально быстро, пока влага есть. Ну а многие животные приспособились есть злаки, тем более, что они вполне себе питательные. Ну, как бы достаточно посмотреть на корову или лошадь и убедиться, что они такие обычно упитанные существа. Вполне на траве так разъедаются неплохо. Да и мы, собственно, с большим удовольствием употребляем злаки с незапамятных времен. Рис, греча, ячмень, пшено, всевозможные сушики, как наполовину в хорошем случае состоят из злаков. Как правило, где-то на, наверное, 9 десятых из злаков состоят. Из злаков состоят всевозможные каши, из злаков состоят всевозможные хлебобулочные изделия практически целиком. Ну, короче, злаки мы употребляем в огромном количестве. Да. Ну и, как вы понимаете, это такой большой привет китайцам. Вот, которые злаки, наверное, едят еще больше, чем мы. Хотя и мы тоже молодцы. Ну и вот теперь, когда мы выяснили, что злаки – это вещь хорошая, что саванна в первую очередь связана именно со злаковыми, предлагаю переместиться в прошлое и посмотреть, как в принципе начала формироваться саванна. А для этого переместимся мы прямо-таки в мезозойскую эру, в эру динозавров. И попытаемся понять, была ли тогда уже какая бы то ни была саванна. А если была, то какая? Стоит отметить, что, конечно же, далеко не всю мезозойскую эру существовали цветковые растения. Тут, правда, можно прям очень долго дискутировать на эту тему, потому что чем дальше палеоботаники исследуют мезозойские растения, тем больше находят что-то похожее на цветковые и в юрском периоде, и, причем в средней юре, да, там, в ранней юре, в позднем триасе уже что-то такое стали находить, что позволяет предположить, что, может быть, цветковые гораздо древнее, чем думалось раньше. Я напомню, до какого-то момента считалось, что цветковые появились только в меловом периоде, то есть примерно 140-145 миллионов лет назад, ну и где-то 100 миллионов лет назад завоевали планету. Однако же вот сейчас все больше и больше мы понимаем, что цветковые все-таки имеют гораздо более длительную предысторию. Но не всякая цветковая злак, это точно. А вот когда появились злаки, мы обязательно обсудим, буквально через несколько минут. Но для начала подумаем, что же могли из себя представлять большие открытые пространства в то время, когда злаков не было? Некоторые палеонтологи предполагают, что на открытых больших пространствах на протяжении триасового, юрского периода могла существовать так называемая папоротниковая саванна. Что такое папоротниковая саванна? Я думаю, всем примерно понятно, да? То есть большое открытое пространство, на котором в большом количестве растут всевозможные папоротники, ну, выполняя роль так вот современных злаков. Ну, а этими папоротниками с большим удовольствием питаются какие-нибудь диплодоки, этими диплодоками питаются какие-нибудь аллозавры, ну и полнейшая идиллия. А опять же, вот такой вот круговорот веществ, постоянно идущий, и все счастливы. Но могла ли существовать папоротниковая саванна? Проблема вся в том, что современная саванна – это очень сухое место. Я на это несколько раз делал акцент. Папоротники – это очень влаголюбивые растения. То есть мы понимаем, что в условиях современной саванны папоротники существовать вряд ли бы смогли. В таком случае возникает вопрос, а вообще могла ли существовать папоротниковая саванна хоть в каких-то условиях? Потому что если условия более влажные, там уже с большим удовольствием вырастает лес. Так вот, некоторые палеоботаники, ну и не только палеоботаники, говорят абсолютно однозначно, что нет, не могло быть папоротниковой саванны никоим образом. То есть вообще был раньше только лес или же уже такая вот, ну, пустыня, ну или от силы полупустыня. Все, как бы других вариантов быть не могло. Однако ж, вот мы сейчас с вами уже довольно давно наблюдаем вот эту фотографию. Это не фотошоп, это реальная фотография большого пространства, занятого папоротниками. А значит, все-таки при определенных условиях папоротники могут занимать большую площадь. А есть мнение, что такую способность папоротники приобрели только в кайнозойскую эру. То есть раньше были другие папоротники, они так не умели. Но мне, честно говоря, не совсем понятно, на чем это мнение основано, потому что вот кто-кто, а папоротники-то на протяжении последних десятков миллионов лет не то чтобы радикально изменились. Больше того, есть некоторые места. Ну вот, например, очень известная такая формация Моррисон, которая была распространена на территории Северной Америки, ряда Соединенных Штатов. Ну, ряда штатов в Соединенных Штатах. Вот. А распространена она была где-то от 160 до 150 миллионов лет. Примерно вот так. Так вот, формация Моррисон, согласно представлениям ряда специалистов, является как раз-таки типичной папоротниковой саванной. Ну и вот на этих изображениях, там вот диплодошка, тут, соответственно, аллозаврик, вот мы видим как раз эту самую папоротниковую саванну. А могла ли она существовать или нет? Или же все-таки вот формация Моррисон выглядела как-то иначе? Значит, я напомню, что вообще вот в этой самой формации Моррисон было огромное количество самых разных динозавров. Начиная от каких-нибудь там стегозавров, горгойлеозавров, такие бронированные, которых я что-то тут не вижу, но, наверное, они где-то есть. Вот. И, конечно же, аллозавры, цератозавры, мегалозавры, аторвозавры, прошу прощения, мегалозавры, это в другом месте. Вот. И огромное количество завроподов. О, всякие апатозавры, суперзавры, брахиозавры, бронтозавры, диплодоки. Ну, тут вообще список просто бесконечный. То есть, это такая очень богатая по разнообразию динозавров среда. Но не очень понятно, что же она из себя представляла. Значит, идея номер раз. Это был лес. Ну, эта идея по ряду причин не очень-то работает. Ну, хотя бы в том плане, что большие животные, вроде какого-нибудь суперзавра, диплодока и так далее, в лесу не очень бы комфортно себя чувствовали. Конечно, лес юрского периода – это не современные джунгли и даже не современный смешанный лес, но прямо-таки деревьев там было все равно предостаточно. И между ними надо было как-то лавировать. Вот. Ну, и в любом случае, я думаю, что если, опять же, посмотреть на современных слонов, которые перемещаются по лесам и очень быстро приводят к тому, что леса в этом месте исчезают, я думаю, что и завроподы тоже могли так это формировать вокруг себя пространство и леса убирать потихонечку, расчищать себе место. Хорошо, значит, в лесах им было не очень комфортно. Вариант 2. Это могло быть открытое пространство, но мы выяснили, что если саванна не существовала, то открытое пространство большое – это полупустыня или пустыня. Ну, вот как бы тут нарисована как раз пустыня. Вроде бы им тут комфортно в плане пространства, ну, не знаю, насколько комфортно в плане климата, но, наверное, тоже ничего. Но возникает очень резонный вопрос. Что им есть-то тут таким гигантом? Многотонным, да? А есть-то им надо было очень много. Я думаю, что там 300-500 килограмм в день легкую. Ну и где тут найти растения в таком количестве, непонятно. И, собственно говоря, остается вариант. Это какой-нибудь редколесье и папоротниковая саванна. Вот, может быть, не на очень больших пространствах, а только там, не знаю, на каком-то, на какой-то пойме реки обширной, да? А может быть, опять же, где-нибудь, может быть, на протяжении какого-то определенного времени там папоротники покрывали территорию, пока был сезон дождей, а потом они очень быстро исчезали и засыхали. И, собственно, тогда динозавры могли куда-нибудь мигрировать. Такой вариант тоже рассматривается. Но, в принципе, папоротниковая саванна выглядит достаточно правдоподобно. К тому же на этой территории нашли очень большое количество споры папоротников, которые, скорее всего, были травянистые папоротники. И, судя по ряду реконструкций, это была полузасушливая среда, похожая на современную саванну. Но, опять же, я уже отметил, что прямо в засушливых условиях папоротникам не очень хорошо, но они могли быстро расти. Папоротники тоже относительно быстро вырастают. Пока сезон дождей, они вырастают. Всякие растительноядные животные им питаются. Все это съедают и потом уходят куда-нибудь там к горам, в другое место, где сейчас идут дожди. Выглядит все это довольно правдоподобно, на мой взгляд. Ну хорошо, значит, разобрались, что по всей видимости существовала некая папоротниковая саванна, хотя она была определенно не так эффективна, как современная саванна. И выглядела немножко иначе, и по всей видимости меньше по времени как-то вот эти папоротники существовали на какой-то территории. Быстрее там высыхали, и приходилось оттуда куда-то животным уходить, мигрировать. Что же касается злаковых растений, когда же они появились на земле? Когда уже наконец-то на земле выросла прям такая обычная газонная трава? Еще буквально лет 10-15 назад возникало такое острое ощущение, что злаки появились где-то в начале кайнозоя. Ну, 50 миллионов лет назад, 55 миллионов лет назад. Потому что, собственно говоря, в основном всякие злаковые вот именно тогда-то самые древние и обнаруживались именно в этих слоях. Кроме того, мы знаем, что саванны распространились даже еще попозже, вот где-то там 40 миллионов лет назад, 35 миллионов лет назад. Ну и выглядит вроде бы плюс-минус правдоподобно. Вот 50 миллионов лет назад злаки появились, там чуть-чуть времени на раскачку, и потом уже там, через 10-15 миллионов лет они захватывают мир. Однако, глядя, допустим, на то, как долго, оказывается, раскачивались цветковые растения, прежде чем захватить мир, можно предположить, что и злаки могли бы появиться и пораньше, и подольше раскачиваться. И, о чудо, действительно, в капролитах, то есть остатках окаменевших фекалий динозавров возрастом примерно 65-70 миллионов лет назад, то есть конца мелового периода, обнаруживают зерна злаковых. Причем больше того, злаковых очень похожих на рис. Так что динозавры тоже рис уважали. И самое забавное, что найдены вот эти вот самые рисовые зернышки в капролитах динозавров в Китае. Ну, итак, злаки у нас таким образом уходят своими корнями уже в мезозой. Но этого мало. Вот здесь как раз вот на этом слайде показаны гадрозавры, зубы гадрозавра.
2: 2, 3, 4, 5. Раз, два.
1: Все, что-то звук, похоже, пропал. Микрофон. Да-да-да, я что-то вот тоже услышал, что что-то не то. Угу. Итак, гадрозавры, зубы гадрозавров. И найдены эти гадрозавры в Китае в породах возрастом 113 миллионов лет назад. Это ранний меловой период. Китай. Да? Так вот, на зубах гадрозавров обнаружили фрагменты тоненькой пленочки. И эта пленочка, эта кутикула принадлежала определенно древним злакам. А значит, злаки должны были появиться еще раньше, еще в раннем меловом периоде. И самое забавное, что злаки ели динозавры. Почему забавно? Потому что очень долго была гипотеза, то, что появились цветковые растения какие-то, и они из-за своих злостных алкалоидов потравили всех динозавров, и, собственно, динозавры в конце концов из-за этого так и передохли. Но потом оказалось, что нет, все-таки динозавры и цветы сосуществовали, и даже цветковые жевали. Ну вот теперь оказывается, что динозавры буквально траву ели. Так что, да, цветковых они не боялись. Ну хорошо. Итак, трава появилась 113 миллионов лет назад, но долгое время занимала такое второстепенное положение. Дальше наступает у нас уже кайнозойская эра. Метеорит, значит, падает у нас в Северную Америку, динозавры вымирают. Наступает палеоген. Однако же на начало палеогенового периода приходится время очень высоких температур в целом по Земле. Это раз. И во-вторых, очень высокого уровня моря. И все это в совокупности приводит к тому, что и влажность в целом по Земле высокая. Во-первых, мы видим, что нет льдов. Лед, он как бы в себя впитывает влагу. Когда у нас есть ледяные шапки, в целом по всему миру становится более сухо. Вот сейчас у нас именно такой момент. Здесь же, соответственно, никаких ледяных шапок нет, а значит,
2: очень влажно. Во-вторых, в целом, из-за того, что уровень моря выше, получается, что везде как бы любая местность рядом с морем. Там как это, как в песне «Ветер с моря дул», да, и, собственно говоря, благодаря этому мало где вообще формируются какие-то полупустынные места. Ну вот в Африке формируются, но в целом так по миру все довольно хорошо. И в большей части мира формируются бескрайние тропические леса. Ну вот возьмем, например, Европу, посмотрим на Германию и увидим, что тут у нас прям такие джунгли. И, собственно, именно из-за такой повышенной влажности, которая способствует росту огромного количества самых разных растений, злаки не могут реализовать быстро все свои преимущества. Они все-таки не очень большого размера, и они оказываются все время в тени, а им нужно много света, и они как бы не очень себя хорошо чувствуют и мало где растут. Но постепенно температура по земле падает, а одновременно с падением температуры становится более сухо, потому что начинают расти ледяные шапки. Ледяные шапки впитывают в себя, как губки, влагу. Засуха все увеличивается и увеличивается. А чем больше увеличивается засуха, тем меньше становится тропических джунглей. И в конечном итоге постепенно становится и меньше просто каких-то там смешанных лесов, тайги. А злаки начинают потихонечку все больше и больше разворачиваться, захватывая все новые пространства. Начинается эпоха в начале саванн, а потом по мере похолодания распространяются уже и более холоднолюбивые степи. А что же животный мир? Животный мир тоже на это все реагирует. Если поначалу животный мир формировался в условиях в основном таких джунглей, то здесь очень многие оказываются посреди саванны. Это, безусловно, приводит к череде массовых вымираний, и огромное количество вот этих ранних млекопитающих исчезает. Но те, кто остаются, приспосабливаются к саванне, учатся перемещаться по большим пространствам, или же там, не знаю, взрываться как-то эффективно, питаться злаками, и оказываются снова в выигрыше. Отращивают себе там это бесконечные зубы, как у грызунов, которые все время растут, или там просто здоровенные зубы, как у лошадей, и все, и они в шоколаде. Ну вот, например, лошадь, которая раньше жила в лесах, там питалась какими-то фруктами, ягодами, листиками, оказывается посреди саванны, ну и ничего, как-то хочешь жить, умей бегать на копытах, да, умей жевать, учись жевать рис, и в итоге, в конце концов, лошади научились и вполне себе приспособились к новым условиям, изменились, выросли в размерах. Ну вот некоторые этапы этого изменения показаны. Вот как раз это только ранний выход в саванну Арагиппус около 50 миллионов лет назад. Это вот уже такие более прогрессивные ребята, более крупные уже посреди такой открытой саванны. Очень похожая история с парнокопытными. Мы недавно с вами разбирали здесь на канале парнокопытных. И вот я решил из той презентации утащить такую картиночку, на которой молекулярные генетики нарисовали, как, когда кто от кого отделился, и подставили все это на шкалу времени. И в итоге мы можем посмотреть, когда сформировались в основном современные парнокопытные. И мы видим, что пик такого вот роста разнообразия приходится где-то на 30 миллионов лет и далее. И омаги как раз где-то начиная от 35-30 миллионов лет распространяются везде саванны. И в саваннах начинают расти всякие разные огромные парно- и непарнокопытные. Может сложиться такое впечатление, что весь современный мир, ну или, по крайней мере, очень его существенная часть, стала развиваться активно, особенно крупных животных, именно в саваннах. И то, что вот спасибо саваннам и степям за наш прекрасный мир современный. И что, как же это вот до сих пор там все жили без саванны? Но на самом деле это, конечно же, не так. Вывод из данной картинки должен быть другой немножко. То, что жизнь всегда прорвется. Как говаривал Ян Малкольм в всем известном фильме «Парк юрского периода». Как бы ни менялись условия, в конце концов жизнь находит способ приспособиться к этим новым условиям и становится опять разнообразная. Вначале какое-то вымирание, старые какие-то виды не переживают, а те, кто переживают, приспосабливаются и снова дают новый всплеск разнообразия. Ну и вот это мы тут увидим. То есть какая-то перестроечка произошла, там 5 миллионов лет поадаптировались и пошло-поехало. Пошла уже новая эволюция в новых условиях, в условиях степей и саванн. Теперь пробежимся по Евразии и Северной Америке, ну даже большей части по Евразии, и посмотрим эволюцию степей. Дело в том, что степи на этой территории мы очень хорошо знаем, как менялись, и даже вот это, в рамках этой степной фауны мы можем наблюдать смены определенных сообществ, их называют фаунами. И, как правило, эти фауны называют в честь каких-то характерных представителей ярких. Ну, например, в конце палеогена, это где-то 35-25 миллионов лет назад формировалась так называемая индрикотериевая фауна. Ну вот, собственно, индрикотерий. Огромный носорог, здоровенный, мощный, многотонный. К слову, крупнейшее животное, крупнейшее наземное млекопитающее, известное нам на данный момент. Возможно, вы также слышали другое альтернативное название этого животного – парацератерий. И, к слову, оно более правильное. То есть на данный момент именно правильнее его называть парацератерий, хотя к индрикотериям все привыкли. Ну вот, но так как фауна до сих пор носит название индрикотериевая, но я вот тоже его так по инерции называю индрикотерием иногда. Ну вот, соответственно, некоторые представители этой самой индрикотериевой фауны, это парацератерии, энтелодоны, ужасные кабаны, огроменные такие зубастые всеядные животные, криодонты, древние хищники, древние копытные, например, гирокодоны, это носорожики такие, аминодонты, это бегемоши, такие древние, ну а также всевозможные оленьки, тапирчики, там халикотерии тоже у нас где-то тут, по-моему, пробегали и прочее. Перемещаемся дальше. 13

Это разновидность лошадей древних. Ну, как это? Лошадиных, наверное, так будет правильнее сказать. При этом это тупиковая ветвь, это не предок современной лошади, но их было прямо-таки много, этих мини-лошадок. Собственно, поэтому всю фауну назвали анхитериевой. Это самый, что ни на есть, типичный представитель этой фауны. Кстати говоря, вот, судя по зубам, это были еще листоядные лошади. Это говорит о том, что все-таки вот то место, где они существовали, это была, ну, наверное, еще скорее саванна, а не степь. То есть там было еще довольно много деревьев, которыми могли питаться, например, те же самые анхитерии. Ну, а вот разные представители этой анхитериевой фауны, кроме анхитерия, собственно, это дейнотерии, брахипотерии, носорожки такие, медведи-собаки, амфиционы, очень прикольные существа, действительно похожие чем-то на медведей, чем-то на собак. Вот. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше и переходим к гипарионовой фауне. Вот это уже точно степная фауна, прям такая типичная, претипичная. Существовала она до 2 миллионов лет назад, ну, собственно, можно сказать, до наступления многочисленных ледников. Дальше там уже немножко другая история началась. Типичным представителем гиппарионовой фауны был, собственно, гиппарион, такая протолошадь, мы на нее сейчас еще посмотрим чуть как поближе. Также тут гуляли палеотрагусы. С этими ребятами мы немножечко знакомились пару недель назад, когда говорили про парнокопытных, там про жирафов была большая история. Ну а в качестве хищника, прошу любить и жаловать, махай рот, один из самых известных саблезубых хищников. Ну а вот и, собственно, другие представители гипарионовой фауны, вплоть до каких-нибудь страусов, там, гиен, куниц, приматов, между прочим, некоторых, носорогов, мастодонтов и так далее, и так далее. Кому интересно, потом можете на паузу поставить весь список, прочитать. Ну, а вот, собственно, гиппарион. Очень такая прикольная лошадка. Очень долгое время считалось, что это предок лошади, но нет, оказалось, что это тупиковая все-таки, опять же, линия. Но очень успешная в свое время, распространившаяся и по всей Евразии, и отправившаяся в Северную Америку. Лошадка трехпалая, и вот, собственно, эти вот три пальчика всегда всех вводят в некоторый ступор. Во-первых, не очень понятно, почему эти пальцы все еще не исчезли. Как бы уже эволюция давно идет, могли бы уже исчезнуть. Но самое прикольное, что они были относительно крупные и очень функциональные. То есть она могла делать вот так. Зачем? Почему? Непонятно. Я рискну предположить, что это могло использоваться для каких-нибудь брачных танцев. Вот так вот пальчиками пошевелишь, и все дамочки сразу в обморок падают от восторга. Но есть и альтернативная версия, которая высказывалась рядом палеонтологов, что эти ребята периодически оказывались в заболоченной местности. Ну, в принципе, как бы они не обязаны гулять чисто по степи. Они могут куда-нибудь оттуда и уйти, и попасть в какое-нибудь болото. Вот. Как известно, нелегкая работа гипариона тащить из болота. Но вот чтобы не приходилось его тащить из болота, гипарионы обладали вот такими классными пальчиками. Когда ты с одним копытом, ты в болото можешь легко уйти. А тут вот у тебя нога проваливается, ты так «Обана!» И уже дальше не проваливаешься, и уже застрял, и уже дальше из болота выходишь. Я не уверен, что кто-то когда-то оценивал суперэффективность вот этих пальчиков как болотоступов каких-то. Ну, как бы да, все-таки с широкой лапой лучше ходить по болотам, чем с узкой. Это, с этим поспорить сложно. Но мне кажется, конечно, эти пальчики не очень много пользы приносили в плане ширины. Но сам ничего не экспериментировал, не проверял, поэтому спорить прямо вот так вот яростно не хочу. Ну что ж, на этом, в принципе, про степи Евразии можно немножечко уже завершать разговор, но мы обделили внимание всевозможных грызунов. А так делать нельзя. Грызуны являются такими же, по сути, биомообразующими организмами, как и, собственно, копытные всевозможные. То есть они тоже формируют вокруг себя пространство, перекапывая всю землю. Поэтому неплохо было бы поговорить и о них. В принципе, про грызунов, если говорить прям хорошо,

0: как-нибудь я за это и возьмусь. Ну, а пока мы можем опять посмотреть на еще одну такую вот схему разветвления грызунов по молекулярным данным и опять заметить волшебное преобразование. 30 миллионов лет назад прям какая-то магия творится невероятная. Начинает прям вот формироваться куча всякой всячины. И это, я напоминаю, то время, когда очень здорово распространяются всевозможные повсюду степи и саванны. И особенно вот эта вот веточка прям вот вообще находится на пике разнообразия. Это всякие мыши, это мышеобразные. Особенно вот хомячкам было здорово и хорошо. Собственно, к хомяковым, я напомню, относятся, например, и полевки, в том числе всякие разнообразные. Это одни из самых главных обитателей степей саванны. Вот, так что, ну и, кстати говоря, кости как раз там, зубки всяких этих разных грызунов в породах саванны, степи мы постоянно тоже находим. Так что есть масса подтверждений тому, что действительно вместе с саванной и степью грызуны тоже эволюционировали очень активно и очень успешно, на самом деле. Однако не Евразия и Северная Америка едины. У нас есть как бы другие части света, и там тоже развивались большие открытые пространства. И я уверен, что про них тоже надо немножко поговорить. Пампы, или же пампасы Южной Америки. В принципе, в плане формирования какой-то экологической обстановки ситуация была очень похожа. Но с той лишь оговоркой, что вместо грызунов там частенько выступали всякие там сумчатые кроты и прочие загадочные товарищи. А в плане крупных каких-то животных тоже выступали иногда очень неожиданные персонажи. Ну, начнем с того, что вместо нормальных копытных там были южноамериканские копытные на протяжении большей истории кайнозоя. Опять же, про южноамериканских копытных мы чуть-чуть с вами подробнее говорили в рамках лекции, посвященной Южной Америке. Тоже ее здесь на канале можно найти. Ну, а может быть, когда-нибудь поговорим прям супер подробно про них еще. Если есть желание обсудить южноамериканских копытных, где-нибудь там черканите в комментариях. Я иногда даже на них смотрю. Вот, когда времечко хватает. Друзья мои, тем временем я хотел показать вам некоторых южноамериканских копытных. Например, Литоптерн. Вот они. Сейчас перед вами. Я уверен, что все наслышаны про макроухению. Ее, правда, частенько изображают с небольшим хоботком. Вот здесь она не очень-то с хоботком изображена, но это очень крупное животное, похожее на современную ламу или же какого-то верблюда. Ну, она была типичным представителем древних пампасов еще буквально какие-то 10-20 тысяч лет назад. Натоунгуляты, еще одни южноамериканские копытные, которые активнейшим образом завоевывали пространство, открытое пространство на протяжении последних десятков миллионов лет. И опять же, только совсем-совсем недавно, 10 тысяч лет назад, они исчезли. Внешне они чем-то напоминают бегемотов, чем-то носорогов. Ну и неудивительно, что что-то носорогоподобное смогло сформироваться на открытых пространствах. Гомолодотерии тоже интересные животные, но, правда, они так скорее по деревьям больше специализировались, но обитали при этом на открытых пространствах тоже с большим удовольствием. И, конечно же, южноамериканская история знаменита не только своими плацентарными млекопитающими, но также птицами и сумчатыми. В плане птиц тут активнейшим образом развивались так называемые птицы террора или фарероциды. Это огромные родственники современных кориам. Крупные птицы двуногие, не летающие, но зато с очень мощным клювом, с очень мощными когтями. И они выполняли роль одних из главных хищников на этих открытых пространствах. Ну и вполне были преуспевающими животными. Еще одно животное открытого пространства, которое вот совсем-совсем недавно обитало, это тилокосмил, он же сумчатый саблезубый тигр. Насколько он был хищник, есть большие сомнения. Возможно, что он был падальщик по большей части. Отчасти на это указывает то, что у него глазки не вперед смотрели, а больше по бокам. То есть у него очень маленькая была зона с бинокулярным зрением, зона, охватываемая двумя сразу глазами. что для хищника не очень хорошо. Ну, кроме того, там некоторые еще проблемы с его прикусом тоже оцениваются. Но в целом, как минимум, я думаю, иногда он тоже охотился и уж точно обитал на открытых пространствах. Важное, очень важное событие, которое я не очень, никак не могу обойти в этой лекции. Оно, конечно, не очень, может быть, относится конкретно к истории саванны степей, но любую историю, которая связана с Южной Америкой, без этого события просто не расскажешь. Это объединение Северной Америки и Южной Америки, которое началось 10 миллионов лет назад, а окончательно закончилось где-то 5-4,5 миллиона лет назад. В результате этого объединения животные перемешались частично, по крайней мере. Из Северной Америки ушли в Южную, из Южной в Северную. При этом экспансия, захват вот этих вот северных народов была гораздо выше, чем южных. Вот южные народы проиграли. Кстати, что-то такое в истории человечества я тоже припоминаю. Ну да ладно. Как бы там ни было, в процессе этого южноамериканского, межамериканского обмена в Южную Америку ушли хоботные, всевозможные копытные непарно, копытные мозоленогие медведи, волки, саблезубые тигры, а также тут еще не отмечены хомяки, еще много-много всякой хорошей живности. Вот. Ну и в итоге разнообразие животных в Южной Америке сильно подсократилось, хотя кое-кто, как я уже отметил, умудрился и в Северную Америку отправиться. Вот, например, нотунгуляты смогли, ушли немножко в Северную Америку. И вот эти птички тоже ушли, завоевав уже, соответственно, получается, просторы прерий, скажем так. Но а те, кто остались, изменились. И в итоге под давлением новых хищников, в первую очередь саблезубых тигров, во вторую очередь волков, ну и, наверное, в самую последнюю очередь медведей, потому что медведей там хищных особо не было. Так вот, местные животные, которые здесь обитали, они вынуждены были стать гораздо крупнее. Если до этого по просторам полупустынь, по просторам вот этих вот самых пампас гуляли наземные ленивцы ростом с человека, гуляли броненосцы размером где-то с овцу, то после прихода новых хищников животные стали просто супер огромными. Ну вот достаточно вспомнить мегатерия, огроменного ленивца высотою по 3-4 метра. Или же того же глиптодона, огромного, соответственно, броненосца весом около тонны. Сюда же можно и додикуруса вспомнить, и многих-многих других. Но, опять же, у нас еще континенты есть, поэтому мы перемещаемся дальше и переносимся в Австралию. А в Австралии, конечно же, на открытых пространствах тоже формировался свой уникальный мир, свое уникальное сочетание животных. Но, опять же, можно отметить, что базировалось это все на каких-то очень длинноногих, большезубых растительноядных животных, на которых уже охотились самые разные хищники. Хищниками здесь, опять же, оказывались птицы, например, драморнисы. Да? Ну, ладно, современная Австралия, география нам не очень нужна. Вот драморнисы огромные, да, те хищные птицы. Также это огромные рептилии, такие как гигантские вараны, мегалании, например. Сумчатые хищники здесь были весьма многочисленные, сумчатые дьяволы, сумчатые волки еще не так давно тут обитали, дьяволы до сих пор обитают. Вот такие были очень большие сумчатые хищники, такие как Тилакалео, это сумчатый саблезубый лев. Ну, а охотились они на самых разных растительноядных, в том числе таких, как, например, по предке современных кенгуру, ну и вот такие животные, которых сейчас уже не встретишь, гигантские вомбаты под названием дипротодоны. Обратите внимание, еще раз, очень большие зубы для того, чтобы уничтожать траву, и очень длинные ноги, чтобы перекрывать большие пространства. Причем, судя по всему, этот комплекс признаков сформировался не только что, прямо скажем, вот если дипротодоны существовали от 1 600 000 лет назад до 46 000 лет назад, скорее всего, до активной экспансии людей. Есть очень большое подозрение, что вот вымиранию этих животных поспособствовали все-таки именно люди, а не климат. Ну а вот если мы перенесемся, допустим, чуть-чуть подальше в прошлое, 4 миллиона лет назад, мы увидим, что и тогда дипротодоны были тоже длинноногие и большезубые, то есть тоже были приспособлены к обитанию на больших открытых пространствах с большим количеством травы. Вот. А возможно, что еще раньше это все сформировалось, но, к сожалению, амбулатор – это на данный момент самый древний представитель дипротодонов, от которого известен более-менее целый скелет. Есть и, конечно, гораздо более древние, но там в основном сплошные зубы попадаются, поэтому насколько они были длинноногими, не очень понятно. Да и, честно говоря, чем мы дальше перемещаемся в прошлое, тем меньше площадь открытых пространств, покрытых травой, то бишь саван, и тем больше площадь лесов. Вот, так что постепенно, так же, как и в других местах, животные выходили из саванны, выходили из леса в саванну и, соответственно, менялись, увеличивались в размерах, увеличивались их ноги и все такое прочее. Ну вот кенгурушки древние. Тоже гигантские, тоже длинноногие. Все как мы любим. Ну и, наконец, наверное, самая важная саванна в нашей истории – это, конечно же, саванна африканская. Потому что именно в этой саванне сформировался в конечном итоге человек. Ну, а в дальнейшем и конкретно вид человек разумный, тоже родом из саванны. Так что, хотя часто говорят, что мы, мол, исходно лесные животные, но, может, мы когда-то и очень давно исходно лесные животные, но вообще конкретно родиной человека, безусловно, стоит считать именно саванну. Сейчас у нас уже известно очень много переходных звеньев, которые показывают, как наши предки потихонечку выходили в саванну и менялись. Есть, например, сахелантроп, такая древняя древесно-наземная обезьяна, переходная, которая 7 миллионов лет назад начала потихонечку спускаться с деревьев. Собственно, обезьян не было никакого абсолютно желания спускаться с деревьев. В принципе, приматы – это животные, которые миллионы лет приспосабливались, чтобы жить на деревьях. И, ну, как бы у них не было никакого желания переприспосабливаться. Но становилось все суше. Площадь лесов сокращалась, и в Африке в том числе, а площадь саван разрасталась. Поэтому некоторым из приматов приходилось, ну, хотя бы не прыгать с дерева на дерево, а слезать иногда с деревьев и переходить к другому дереву. Так делали сахелантропы, так делали ардипитеки, у которых вообще прекрасно можно наблюдать переход к хождению на двух ногах. У них ноги все еще обладали таким оттопыренным в сторону большим пальцем, которым можно хвататься за ветки и, соответственно, лазать по деревьям. Но в то же время у них уже наблюдается такой изгиб стопы характерный. Да? То есть у них уже не было плоскостопия. У них уже была приподнятая стопа для того, чтобы им было хорошо и комфортно ходить по земле. То есть они некоторое время проводили на земле, некоторое время на деревьях. Но на деревьях все еще больше времени. Следующее звено в нашей эволюции – это австралопитеки, и они еще больше времени проводили в саваннах, хотя на деревья тоже периодически возвращались. Например, австралопитечиха люси, очень известная австралопитечиха, которая является, скорее всего, непосредственно нашим предком. Ну, сложно сказать, конкретно люсика была нашим предком или нет, даже неизвестно, оставила ли она потомков, хотя, скорее всего, оставила. Вот, все-таки погибла она в возрасте где-то 18-20 лет, а, скорее всего, до этого времени детеныши у нее были. Но, по крайней мере, она относится к виду австралопитека фарски, который считается точно непосредственно нашим предком. Так вот, известно, что австралопитечиха люси, она свалилась с дерева и из-за этого погибла. Это лишний раз доказывает, что действительно австралопитеки все еще лазали по деревьям, хотя, ну, судя по тому, что она свалилась с дерева, видимо, лазали уже не так хорошо, как другие обезьяны. Ну, хотя и другие обезьяны тоже падают с деревьев, тоже бывает. Сложно сказать. Но в любом случае, постепенно наши предки все больше и больше выходят в саванну. Вот, кстати, могу отметить, что про австралопитеков, вот этих самых, и про люську конкретно, у нас не так давно состоялась прекрасная беседа со Станиславом Владимировичем Дробышевским, я думаю, всем вам известным, антропологом, на канале 3D-динопедии. Мы как раз под его тщательным контролем сделали модель Люси, и он потом ее детально прокомментировал. Ну а тем временем мы понаблюдали следы, которые доказывают, что наши предки уже вовсю ходили по саванне и ходили на двух ногах. И стали свидетелем соседей наших по саванне. А соседи были не самые дружелюбные. Это всевозможные хищники, да, львы, гепарды. Ну а также вот такие вот очаровательные обезьянки, павианы, которые тоже умудрились приспособиться к жизни в саванне, но при этом перемещались на четырех ногах и с большой охотой, в общем-то, тоже охотились, как и наши предки в этот момент. Но, в отличие от наших предков, у этих ребят были очень большие зубы, поэтому я думаю, что наши предки с большим удовольствием их обходили стороной. Тем более, что вот эти конкретно павианы динопитеки, они были еще и просто невероятного размера, огромного. Вот. Но постепенно эволюция шла. Были некоторые тупиковые ветви, такие как, например, парантроп. Эти ребята уже вовсю с удовольствием гуляли по саванне, но решили они питаться в основном всякой осокой. И для этого отрастили себе огромные зубы, решили не отращивать себе мозги, и, собственно говоря, на этом миллион лет назад и закончились, оставшись парантропами. Ну а наши пошли дальше, через человека Рудольфского, через человека умелого, ну и в конечном итоге к, конечно же, человеку разумному, который, между прочим, тоже сформировался именно на территории Африки. На этом, я думаю, можно закончить рассказ про саванны, про степи, но есть еще один биом, который я очень хотел бы в рамках этой лекции тоже осветить. И он, ну, как будто бы похож на все мною названные ранее, но есть у него некоторое отличие. И речь идет, конечно же, о тундростепи. Как несложно догадаться, тундростепь – это объединение названий тундры и степи. Почему я про тундростепь не рассказывал в начале? Все очень просто, потому что я рассказывал про современные биомы, а тундростепь нынче не существует. Хотя, казалось бы, ну, ничем тундростепь принципиально от той же степи не отличается. Деревья были, карликовые всякие там березки и прочее, но их было мало. В основном была бескрайняя трава, но условия, в которых формировались тундростепи, были гораздо более суровыми. Я вам рассказывал, что степи, ну, вот саванны у нас характерны для субтропиков, степи характерны для средних широт, да, для умеренного климата, а вот тундростепи были характерны для уже очень холодного, такого практически арктического климата, ну, по крайней мере, около этого, такой, ну, даже отмеренно холодного и холоднее, скажем так. И в условиях этого очень холодного климата сейчас существует только тундра с практически полным отсутствием каких бы то ни было растений. Ну, разве что какой-нибудь мох, лишайник, ничего больше. А в тундростепи было огромное количество самых разных трав. Мы знаем даже, каких прекрасно знаем, потому что осталась пыльца, в том числе этих трав. Это были полынь, осока, горец и огромное количество самых разных злаков. Ну, то есть, по сути, та же степь, только в гораздо более холодных условиях. Ну и, конечно же, стоит ли удивляться, что на просторах тундры степи, вот примерно так это могло выглядеть, да? Ну, можно сказать, это ж тыва, это ж тундра степь, она все еще существует. Но не совсем, да, даже тут видно, что тут травы не так-то много, во-первых, во-вторых, это очень небольшая такая территория, ну, в общем, как бы это все-таки типичной тундра степи не считается. Вот типичная тундра степь, ее сейчас уже нет. Огромное пространство, покрытое травой, вот, и там куча животных. Понятное дело, что если есть куча растений, то будет куча растительноядных животных, причем крупных, таких вот длинноногих, зубастых, как мы выяснили. Ну и, конечно же, будет масса хищников, которые будут питаться этими самыми животными. Ну и мы знаем, что тундра степь просто изобиловала фауной. Казалось бы, так холодно, так плохо, но не важно, что холодно. холоду животные приспосабливаются легко. Главное, чтобы было чего поесть. Почему, собственно говоря, в Арктике, в Антарктике такая маленькая концентрация наземных животных? Все очень просто. А что им есть-то? То есть, главное, чтобы был пищевой ресурс. Остались те, кто питаются рыбой, или те, кто питаются теми, кто питается рыбой. Да? То есть, всякие там эти птички, неверички, всевозможные тюлени гренландские и не очень, там эти мишки белые, пингвины антарктические и прочее. Но их немного, потому что по сравнению с обитателями саванны богатыми, да, их немного, потому что мало пищевых ресурсов. Тут, хотя и было холодно, сурово и все такое, но ресурсов было полно. Ну и значит, было полно фауны. Вот. Почему исчезла тундростепь и почему исчезло все это многообразие животных, мы об этом сейчас тоже немножечко поговорим. Но вот пока что можно понаблюдать сходство между тундростепью и современной саванной в плане обитателей. Как мы видим, сходство просто феноменальное, ну, потому что действительно условия-то очень похожие. Только здесь все пошерстистей, потолще, пожирнее, так вот, чтобы тепло сохранять. Но в целом очень похоже. Вот. Ну и мы тихой сапой перемещаемся к финальным аккордам этой лекции. И здесь как раз подискутируем о том, куда же делась тундростепь, и не может ли так приключиться, что куда-то денется вообще-то и современная саванна и степь. Мы знаем, что животный мир саванн и степей вот прям подсократился невероятно. О том, как вообще сейчас вымирают всевозможные зебры и прочие обитатели Африки, я уверен, вы наслышаны. А уж про то, как подсократилось разнообразие лошадей, сайгаков и прочих обитателей великих степей, ну, тоже просто кричат все и отовсюду. И правильно делают. Но даже не говоря о разнообразии сокращения животных, даже и сама площадь, как ни странно, саванна степей потихонечку сокращается. Хотя, ну, казалось бы, вот, понятно, там тропические джунгли сокращаются, а вот степи-то, саванны-то с чего? Ну вот сокращаются и опустыниваются потихонечку. С чем это может быть связано и что делать, чтобы их сохранить? С одной стороны, говорят, что, мол, сокращается это все из-за человеческой деятельности. И, в принципе, идея правильная, да? То есть мы распахиваем поля, мы отвоевываем часть территории, которая раньше была дикая, переделываем ее на свой лад, и в итоге там вот у нас, соответственно, уже совсем не то, что было раньше, совсем не та природная степь или саванна. Но с другой стороны, допустим, часть природных вот этих степей и саванн используется как места для выпаса самых разных животных. И это тоже вроде как вредит очень сильно, и в итоге природные экосистемы уничтожаются. В итоге какое было принято решение? Что надо просто часть территорий оставить в покое, их не трогать, создавать заповедники, и вот тогда мы частично хотя бы мир наш сохраним и разнообразие нашего мира. Но почему-то частенько оставленные в покое животные все равно продолжают вымирать, а какие-то биомы продолжают расширяться. Например, те же саванны и степи опустыниваются. Казалось бы, почему? С чего вдруг? Да? А дело все в том, что мы частенько забываем, что, во-первых, некоторым животным нужно гораздо больше места, чем мы им оставили. Ну, например, слонам, которые гуляют по саванне, нужно очень большое пространство в десятки километров, чтобы перемещаться туда-сюда и, собственно говоря, питаться. Ну, многие заповедники этим условиям не соответствуют. А с другой стороны, во многих случаях опустынивание, объединение вот каких-то биомов связано просто с недостатком тех или иных животных. Вот когда мы говорим о том, какой вред оказывают наши вот эти вот всякие, там эти, наш скот, наше выпахивание полей, мы забываем про то, что вообще-то в природе тоже есть свои уничтожители растений и свои вспахиватели полей. Так что вопрос о том, насколько всегда целесообразно полностью прекращать какую бы то ни было деятельность и при этом не оставлять, ну, как бы оставлять мир пустым, но при этом как-то вот не способствуя, не знаю, повышению разнообразия животных, это тоже большой вопрос. А вот были всякими экологами подсчитаны различные циферки полезные, и оказалось, что в принципе в нетронутых степях, саваннах, а уж я уж молчу про времена еще тундры степей, было более сотен миллионов голов различных крупных, рогатых и не очень копытных. А в принципе, если взять наш современный скот, всяких лошадок, коровок, то их количество насчитывает тоже где-то 150, может быть, миллионов этих самых голов. Ну, побольше, чем в природе, но не так, чтобы уж колоссально больше. Так что возможно, что в некоторых случаях, особенно на тех территориях, на которых прям катастрофически не хватает своих вытаптывателей и поедателей, есть смысл каких-то домашних животных пригонять или как-то способствовать тому, чтобы животные, которые там живут, как-то активнее размножались. Я, правда, очень смутно представляю, как этому можно поспособствовать. Зачем вообще нужны животные, которые будут что-то выедать? Ну, казалось бы, они только вред приносят. Они же съедают растения. Но не тут-то было. Они уничтожают, по сути, ну, как бы уже отжившие свой век растения. В основном они вполне себе растения успевают сформировать зернышки, их уже разбросать. Ну, а дальше всякие копытные животные, они подъедают, собственно говоря, оставшуюся вот эту надземную часть растений. И больше того, они это все перерабатывают и привносят удобрения в виде помета. Если это все не трогать, если при этом очень мало животных остается на нетронутой такой земле, то растения погибают, они осенью засыхают, опадают, и, собственно говоря, дальше на следующий год новые растения через них уже прорваться особо не могут, потому что вот эти вот погибшие растения, они, собственно говоря, оставляют в себе огромное количество самых разных питательных веществ, огромное количество азота. Они не успевают перегнить, и новые растения не появляются. Если появляются, то гораздо-гораздо меньшем количестве. Ну, собственно говоря, просто проводились эксперименты, проверяли, если там какое-то пространство, допустим, степи, на котором все выели те же самые коровки, какое-то пространство степи, на котором никто ничего не выел, и в итоге степь там, где все выели, гораздо легче восстанавливается на следующий год и полностью покрывается зеленью. А там, где ничего не съели, там все становится очень грустно. Кроме того, копытные животные, они же постоянно как бы нарушают покров. Казалось бы, но это опять же плохо. Но нет, все зависит опять же в количестве, но в какой-то степени это необходимо. Потому что если покров остается ненарушенным, на нем начинает расти мох и лишайник. И опять же, эти эксперименты проводились, все это проверялось уже неоднократно, и пространство, по которым вообще никакие животные не топчутся, они порастают мхом и лишайником. И тут мы можем вспомнить волшебным образом, как у нас сейчас выглядит современная тундра. Сплошной мох и лишайник на том месте, где раньше была куча трав. Так возможно, что причина того, что тундра степь превратилась в тундру, как раз в том, что исчезли копытные животные. С другой стороны, как я уже упоминал, в степях, в саваннах очень большую роль играют всевозможные грызуны, всякие там суслики, слепушонки, тоже такое, типа полевки. Ну вот и, собственно, полевки те же. И они буквально все перекапывают. Вот посмотрите, как тут все взрыто. Но опять же, те, у кого есть огороды, могут вспомнить, как там один единственный несчастный крот, но, как правило, он не один единственный и очень даже счастливый, перекапывает все. И вот все превращает в многочисленные кротовины. Нам это, конечно же, не нравится. Мы как бы и сами с удовольствием бы все это перекопали. Но в природе это необходимо. Когда все это перекапывается, все это перемешивается, все это взрыхляется, растения активнее гораздо растут. Если убрать всех этих копателей, то опять же саванна, степь начинает гибнуть. А даже с некоторыми грызунами в природе сейчас тоже есть некоторая проблема. Поэтому, ну, в плане сохранения конкретно степей саванн есть резон попробовать как-то восстановить, не знаю, там популяцию диких животных или, может быть, как-то частично компенсировать Вот как раз воздействие то, которое оказывали дикие животные нашими животными, пока дикие домашними животными, пока дикие не восстановились. Вот. Но это уже пустяково, они дальше думают. Ну а тем временем мы пытаемся восстановить тундростепь. Есть такой проект «Плейстоценовый парк», я уже несколько раз об этом рассказывал. Вот, помимо того, что мы пытаемся сохранить то, что есть, мы еще пытаемся восстановить то, что было. И как раз для того, чтобы тундростепь восстановилась, посреди тундры нагнали большое количество самых разных животных, которые ходят, вытаптывают землю и поедают растения. Ну, а растения ими их активно кормят, пока что в основном завозным всяким там сеном, зерном и прочее. Ну, и активно зерно всякое сажают. Ну, и в принципе, теоретически, это все может способствовать тому, что тундростепь восстановится. Единственная беда, бедулька, то, что все-таки тундростепь, как и любая степь, формировалась в условиях сухого климата. Ледник тогда, во время ледникового периода, был гораздо масштабней. Он вобрал в себя огромное количество влаги, и климат был гораздо более сухим. И, соответственно, сухой климат очень нравился злаковым и другим растениям, которые росли в тундростепи. Наличие огромного количества копытных на климат никак не влияет. Поэтому достаточно ли будет копытных только всевозможных, чтобы восстановить тундростепь, или же все-таки нужно еще и климат, чтобы был соответствующий? Большой вопрос. Но пока этот эксперимент еще длится не так много лет, поэтому сложно пока говорить о каких-то результатах. Поживем, увидим, посмотрим. Ну, а я на этом заканчиваю свой рассказ про степи, саванны, тундростепи и попробую послушать ваши вопросы. И даже, может быть, на них ответить, если вдруг получится.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Перейдем к вопросам и напоминаем, что вопросы, заданные за Donate Pay, задаются лектору вне очереди. Вопросов много, поэтому если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в эфире и лектор на него ответил, используйте донат. Первый вопрос, пожелание.
0: Так.
1: Подскажите, будет ли лекция по мозазаврам?
0: Неожиданно. Я все ждал вопрос про ластоногих. Про ластоногих я помню. Ну, я опять же как-то вот пока не планировал такое, но в принципе я открыт к идеям. Вот, так что я вот еще пока даже не решил, что же будет на следующей неделе. А вдруг будет мозазавр, интрига. Ну, я подумаю. Спасибо. В принципе, животные очень интересны, достойные внимания.
1: Следующий вопрос задонат. Могут ли современные вараны однажды снова ими стать?
0: Варанами?
1: Нет, мозазаврами.
0: Ах, мозазаврами. А, ну, в принципе, в плане каких-то внутренних особенностей мы не знаем точно, как выглядели те вараны, которые эволюционировали в мозазавров около 100 миллионов лет назад. Судя по скелету, большой разницы нет. Поэтому можно предположить, что современные вараны плюс-минус такие же. Поэтому, соответственно, мы не видим каких-то резких ограничений, которые бы запрещали бы варанам эволюционировать в сторону мозазавров. Другой разговор – это экологический фактор. То, что мозазавры, собственно говоря, смогли стать настолько успешной группой благодаря очень удачному стечению обстоятельств. Да, какое-то время они в виде каких-то там айдиозавров, допустим, уже пытались освоить моря, но это были такие полуводные животные очень небольшого калибра. Ну, собственно, что-то типа современных морских игуан, только вот морские вараны такие. Ну и все. И, скорее всего, они примерно такими же бы и остались, если бы не случилось очередное вымирание, которое малое массовое вымирание, которое произошло около 90 миллионов лет назад, которое дало вот этим самым уже ранне развивающимся мозазаврам шанс уйти в открытые моря и стать теми гигантами, которых мы знаем. Так что если Некоторые вараны, обитающие около морей, будут там обитать еще десятки миллионов лет, и при этом в морях вдруг исчезнет вся крупная живность, местечко освободится. В принципе, у варанов есть шанс пойти по пути мозазавров. Но, опять же, отмечу, стопроцентного повторения точно не будет, потому что никогда у нас эволюция не идет, а просто вот один в один. Всегда идет немножечко с какой-то своей особенностью.
1: Следующий вопрос за донат. Был ли вид ландшафта в доисторическую эпоху, аналогов которому сейчас нет? Ни лес, ни степь и тому подобное, а что-то другое?
0: А были, конечно, и, собственно говоря, их уже несколько раз упоминал я. Например, тундра-степь, сейчас такого нет. А, да, конечно, она похожа на степь и саванну, но все-таки это не степь и не саванна. А, второй тип, я тоже упоминал, это папоротниковая саванна. Но опять же, что-то сейчас такое не наблюдается. А в прошлом вполне себе могла быть. А, потом, если мы будем забираться еще дальше в прошлое, мы можем попасть в, вот если прям, допустим, совсем в прошлое уйти, чтобы уж максимально было все не похоже на современный мир, в какой-то момент очень были большие еще приливы, потому что Луна была поближе к нам, с одной стороны, а с другой стороны берега ничего вообще не удерживало абсолютно, потому что не было еще наземной растительности. Это речь идет о каком-нибудь таком дремучем протерозое, там миллиард лет назад, 2 миллиарда лет назад и так далее. И тогда буквально существовал такой совершенно отдельный тип ландшафта, который можно назвать ни суша, ни море. Вот, то есть как бы на стыке двух стихий, ну, с такими очень странными переходными условиями. Сейчас такого тоже нету, фактически. Но потом были, например, такие вот очень тоже интересные места. Опять же, если далеко в прошлое забраться, начиная с конца ордовикского периода и подевонский, до формирования настоящих деревьев, были ландшафты, покрытые очень мелкой какой-то травянистой штукой, но очень специфической, и большими странными образованиями, которые были похожи на деревья, но при этом фактически были грибами. Причем, вот как вот по последним данным, получается, что эти вот грибоподобные структуры, они не стояли вертикально, а вот так вот валялись. То есть такие были огромные, поваленные как бы типа деревья, но на самом деле огромные гигантские грибы длиной под 8 метров. Ну, можно, конечно, это представить, как там, не знаю, какую-нибудь там пойму с непонятными этими штуками, но не знаю, но мне кажется, что это тоже что-то настолько космическое, что это прямо вот с современным ландшафтом сравнить нельзя. Какого-то конкретного названия ему не придумали, этому ландшафту, мне кажется, я думаю, что это тоже что-то было очень специфическое.
1: Следующий вопрос за донат. Почему молекулярщики ошибаются в систематике? По птицам первый блин Сибли был комом? Как так?
0: Ну, смотрите, значит, проблема тут, мне кажется, ключевая вот в чем. Точнее, тут есть как бы две даже на самом деле проблемы, я бы так сказал. Но самая главная, пожалуй, проблема молекулярщиков заключается в том, что молекулярщики не обладают даже вот в настоящее время возможностью сравнивать полные геномы между собой. Сравнивают либо какие-то отдельные белки, либо какие-то фрагментики генома, либо, допустим, геном, который находится в митохондриях, да, в этих маленьких структурах внутри клетки, которые обладают своим геномом в энергетических станциях. Ну и это как бы только фрагментик информации. Это все равно, что мы, допустим, ну, с точки зрения морфологии бы строили бы, не вот как сейчас мы пытаемся построить морфологию, основываясь на максимальном количестве признаков, а посмотрели бы только там, не знаю, на форму носа, на форму клюва, а потом взяли и посмотрели на форму лапы, а потом на форму крыла. Кстати, палеонтологи, например, так делают, да и биологи долгое время так делали. Но это не от хорошей жизни, а от того, что в некоторых случаях, например, там, от древних животных сохранились только зубы. Приходится строить систематику по зубам. Но это неправильная часто оказывается систематика, потому что, ну, так же и с молекулами. Молекулы классная штука. Они в какой-то степени они отражают картину эволюции лучше, чем морфология, потому что сложнее представить себе ситуацию, когда одна и та же молекулярная последовательность сформируется дважды, конвергентно. Ну, как это? Это практически нереально. То есть, в принципе, у молекулярщиков есть реальный шанс построить прям идеальную систематику. Но для этого надо знать по-хорошему все. Вот все ДНК, еще и митохондрии все, а еще бы, может быть, еще и белки какие-то. Вот тогда прям получится систематика, чего надо. А еще и к этому морфологические, может, какие-нибудь данные добавить, чтобы совсем хорошо было. Но такого пока нет. К этому стремятся, но до этого пока не дошли. Хорошо, в принципе, работает стыковка вот каких-то молекулярных данных, даже пусть обрывочных, построенных там только по какому-то белку или там только по митохондриальной ДНК, совмещенная еще с нашими знаниями по морфологии. И вот самые классные, прям такие наиболее правдоподобные, как нам кажется на данный момент, деревья филогенетические, то есть деревья родства, строятся по вот таким комплексным данным. Вообще комплексные данные не всегда хороши. Я всегда за комплексные данные. Давайте работать вместе, давайте работать дружно, объединять науки. Все будем, как это, давайте жить дружно. Вот поиграю немножко в кота Леопольда. Но, к сожалению, очень многие молекулярщики, они сами морфологию не знают и с морфологами не очень-то работать не хотят, потому что они гордые молекулярщики, они видят то, чего не видят другие. Вот, и поэтому им неинтересно, что это вообще за животные. Они гордо говорят, что им даже не надо знать, кто такие эти животные, как они вообще выглядят, и они могут построить их систематические деревья. Это не очень хороший подход.
1: Следующий вопрос. Если распахать и засеять степь злаковыми культурами, то больше ли можно прокормить биомассой крупного скота? Или же степь прокармливает столько же травоядных по биомассе?
0: Ну, я так понимаю, что вопрос в том, насколько злаки лучше и эффективнее, чем разнотравье, скажем так, да? Чистые злаки.
1: Да.
0: Вопрос интересный, конечно. Я думаю, что самое было бы классное в данной ситуации провести какой-нибудь локальный эксперимент и, собственно говоря, это проверить. Можно и посчитать как-то биомассу прям хитрым образом. Можно, ну, просто буквально экспериментально какое-нибудь большое поле вспахать и другое не вспахивать, и там кого-нибудь покормить и посмотреть, что где как произойдет. Я не знаю, может быть, даже что-то подобное когда-то делали, но, к сожалению, вот прям всей информации по экологии не владею, поэтому я про такое не читал. По каким-то внутренним ощущениям, мне кажется, что все-таки комплекс растений, который вырастает, он лучше, ну, хотя бы в том плане, что просто больше всяких разных, там, не знаю, витаминчиков, минеральчиков и прочее. Это, знаете, как с монодиетой, да? То есть, как бы прикольно, там, не знаю, есть одну гречку, но не хочется есть одну гречку. Ну и как-то организму через какое-то время будет, наверное, не очень здорово. Так вот и с другими животными. Их не надо кормить одной культурой. Им надо разные витаминки получать. Вот. Так что я думаю, что в целом для животных все-таки лучше получать разнообразие питательных веществ и даже не чисто стерильную культуру, а еще и там хорошо бы, чтобы там какие-нибудь личиночки были, насекомые там были, которых тоже съедали. Мы про это даже несколько раз уже в вопросах говорили, что растительноядные тоже и животную пищу употребляют вместе с растениями заодно. И это им тоже нужно.
1: Да, следующий вопрос. Папоротниковые прерии и папоротниковые саванны – это одно и то же?
0: Папоротниковая прерия, папоротниковая саванна.
1: Да.
0: Я вот как-то не встречался с терминологией папоротниковой прерии, поэтому вот прям не могу сказать точно, но по моим ощущениям, по идее, должно быть одно и то же. Если такой термин есть, то, наверное, да. Ну, потому что, как бы, папоротники, они есть папоротники. Вот, если учесть, что прерия и, как бы, степь, это плюс-минус одно и то же, ну, как бы, папоротниковая тоже должно быть одно и то же.
1: Угу. Вы не могли бы сделать выпуск версии 2.0 про вымирание, так сказать, более углубленно?
0: Ну, оно-то, конечно, всегда можно, но тут вопрос вот в чем. Если говорить о вымираниях вообще, то это плюс-минус будет бессмысленно, потому что придется опять все проговаривать то же, что и в прошлый раз, и, собственно говоря, видимо, плюс-минус то же, что и в прошлый раз и получится. Всегда есть смысл, если углубляться, то брать как-то более узко. То есть поговорить там не обо всех вымираниях, а, например, о каком-то одном. Ну, так мы, кстати, тоже делали, уже почти все вымирания обошли. По всем вымираниям прошлись, остались разве что ордовикское, там, не знаю, девонское какое-нибудь. Можно по ним еще отдельно сделать, или там по позднетриасовому вымиранию. Вот это, кстати, классно. Хочется всегда про позднетриасовое вымирание рассказать. Можно так. Ну или про какую-то конкретную, допустим, гипотезу вымирания, как она когда развивалась и прочее. Ну, можно и так сделать. Короче говоря, я подумаю на эту тему, и вы со своей стороны можете подумать, мне тоже помогите, как говорится. Предложите конкретно, как мне углубить эту тему, какую ее часть рассмотреть. Вот, можно даже в тех же комментариях. Ну, может быть, так и сделаем. Вымирание – это всегда актуально. Можно про шестое массовое вымирание рассказать. Тоже, кстати, тема.
1: Да, мы хотим сказать нашим слушателям, подписчикам и зрителям, что на нашем канале есть большая лекция Александра Маркова в двух частях. Массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя. Ссылки можете найти в чате. Но сразу предупреждаем, это очень большая, длинная и достаточно научно емкая лекция. Так, следующий вопрос. Почему человек стал таким хитрым, наверное, в кавычках надо написать, климат изменчивый такое с обезьяной сотворил, или на его генетику повлияла случайная мутация, или сверхновая взорвалась, облучила древних обезьян, и мы стали мутагенной веткой?
0: Ну, я так понимаю, что главное во всей этой тираде – это слово «хитрость», да, то есть, как бы, собственно, всякие разные версии, собственно говоря, почему, какая из этих версий правильная, чтобы мы стали
1: почему
0: хитрыми.
1: Мы хитрые, а животные вот, глупые, или, ну так, условно.
0: Для себя глупые. Глупого, я так пытаюсь просто вопрос ужать немножко. Во-первых, я бы не сказал бы, что животные глупые. У животных тоже всяких хитростей предостаточно. Ну, достаточно даже с какими-нибудь домашними животными пообщаться, и понимаешь, что иногда они хитрее тебя. Уж особенно какие-нибудь там кошки. Ох, там вообще хитрости полно. Ну, хотя и те же собаки иногда выдают какие-нибудь прикольные перлы, и там какие-нибудь попугайчики и прочее. Так что я бы не сказал, что у нас какая-то невероятная хитрость. Я думаю, что наша хитрость какая-то, может, повышенная, особенная, она, по всей видимости, может быть какая-то особая из-за того, что у нас интеллект особый, сильно развитый. А уж с чем связано развитие нашего интеллекта? Ну, в первую очередь, с естественным отбором. Попросту. Мы оказались в не очень хороших условиях, нам надо было приспосабливаться к этим не очень хорошим условиям, и главное, к не очень стандартным условиям. И мы решили пойти по пути совершенствования интеллекта. Кроме того, мы социальные животные, и когда ты социальный, тебе надо очень классно взаимодействовать с большим количеством других индивидов, как-то выстраивать свое общение, как-то выстраивать себя в иерархии, а мы к тому же вот еще и такие иерархичные вполне животные. И я думаю, что вот это сочетание неблагоприятных факторов плюс постоянная необходимость как-то взаимодействовать друг с другом, а еще и с другими какими-то группами, вначале семейными группами, потом племенами, с которыми приходилось сталкиваться. Вот это все и развивало нашу хитрость. Те, кто не были особо хитрые, те попросту не выживали. Естественный отбор естественным образом привел к нашей великой хитрости. Никакой особой сверхновой для этого не надо.
1: В продолжении этого вопроса, такое от этого же нашего автора вопроса, слушателя. А разум откуда взялся? Или его и не было никогда? И все себя осознают от паучка до кита. А как же киты, которые в 3 раза дольше подвергались эволюции, чем мы? Они тупые, а мы разумные. Есть ли ген разумности?
0: Ген разумности нет. Это я могу сразу сказать.
1: Разум откуда
0: И
1: взялся? Да.
0: смотрите, вот вообще сразу могу сказать, что вот эти вот концепции, что, мол, а почему вот эти вот так вот классно эволюционировали, а эти так плохо эволюционируют, а вот эти вообще не эволюционируют, это вот вообще сразу неправильная концепция абсолютная, потому что эволюционируют все. Да, киты эволюционировали давно, но киты вот там эволюционируют давно, на протяжении десятков миллионов лет, в сторону формирования водных приспособлений. А как бы будучи в воде, они потом тоже продолжили как-то эволюционировать, в том числе развивая свой интеллект. Мы же тоже прекрасным образом эволюционировали. Ну, как бы мы не пурготориусы уже, которые жили там 66 миллионов лет назад. Приматы тоже очень здорово менялись, но менялись по-своему, адаптируясь к древолазанию, к, там, не знаю, взаимодействию с хищниками, взаимодействию со средой и взаимодействию друг с дружкой. И в итоге развивали в том числе свой интеллект. В чем вообще причина развития интеллекта? Ну, изначально для того, чтобы как-то взаимодействовать друг с другом, конкурировать друг с другом, в том числе за продолжение рода, и, соответственно, как-то либо кого-то поедать, если ты хищник, либо, собственно, как-то бороться с тем, чтобы тебя не съели, если ты растительноядная. Есть разные методы, понятное дело. Можно там ножки быстрые отрастить, можно уйти на дерево, можно там летать научиться, что тебя кто-то съесть пытается, а ты улетел. Вот, тоже хороший вариант. А можно интеллект развивать. Ну, в какой-то степени, на каком-то уровне все интеллект развивают, но дальше просто каждый уже стал делать упор на что-то свое. Кто-то на клыки, кто-то на летучесть особую, а кто-то на интеллект. Вот мы в том числе сделали упор на интеллект. И, судя по всему, не проиграли. Как-то так. Все это просто одна из эволюционных стратегий, не более того.
1: Продолжаем, так сказать, эту тему. То есть
0: Ладно.
1: то, что мы их убивали и ели, мы, в смысле, люди же, убивали животных, а они нас нет. От этого они глупее нас. Мне кажется, не будь человека на планете, его разумную, в кавычках, нишу, быстренько бы занял кто-то более смышленый.
0: Ну, опять же, у того же Станислава Владимировича Дробышевского есть лекция, по-моему, даже он несколько раз ее читал на разных каналах, про то, какие животные могли бы стать разумными, какие есть альтернативные попытки разумности. И это прям большая лекция на целый час и от Станислава Владимировича, между прочим. Так что, ну, как бы я не возьмусь сейчас пытаться ее повторить прямо один в один, но могу сразу сказать, что, в принципе, альтернативы есть. Да, действительно, могло бы так случиться, что разумным бы стал кто-то другой. Но стал бы кто-то другой разумный точно или нет? Стал бы он более разумный, чем мы, или нет? Вот прям большой-большой вопрос. Потому что мы сделали упор на развитие интеллекта. Вот много раз там, не знаю, еще там с детства говорят, что вот как же это так там? Такие вот слабенькие существа, без клыков, без того, без сего. Ну и даже вот шерсть-то толком-то и мало где растет, а у некоторых еще и потом с возрастом активно начинает выпадать. Ну вот что же это такое за непонятные вообще существа, и из чего это вдруг они вот по всей планете расплодились и еще и всю планету перестроили? Как так получилось? Потому что
1: Паразиты.
0: мы сделали... Ну, в какой-то степени, наверное. Потому что мы сделали упор на интеллект. То есть это была наша стратегия выживания. И успешная стратегия, судя по всему, по крайней мере, до сих пор работает неплохо. Но это не единственная стратегия. На протяжении миллионов лет огромное количество животных делало упор не на интеллект и выживало весьма успешно. В целом, в процессе эволюции интеллектуальные способности увеличивались максимально, скажем так. Эта тенденция наблюдается, это правда. Но вот обязана ли она была дойти до уровня человека, обязана ли она была дойти вот прямо сейчас, и могла ли она как-то альтернативным путем дойти до более высокой точки, Ну, это, честно говоря, прям такой вот очень непростой вопрос, вопрос футурологам, и я, пожалуй, что прям не рискну его сейчас разбирать.
1: Вернемся к теме нашей лекции. Разве в Австралии нет зон, похожих на саванны? Разве в Австралии нет зон, похожих на саванны? Какие копытные там обитали?

0: Монстры обитают. Если есть монстры, то это значит сразу вот это Австралия. Если что-то такое не похожее на все остальное, это вот Австралия. Легко очень определить. Да. Следующий вопрос. Тундра степь, она, как и саванна, не превращалась в тропический лес из-за воздействия крупных животных из мегафауны? Или я ошибаюсь?
1: Тундра степь не превращалась в тропический лес, потому что там холодно. Тут немножечко вся другая история. Тундра степь не превращалась в тундру под воздействием животных. Вот это вот вполне вероятно. Вот. Так что, ну, в принципе, тундра степь, она как степь, это да. И животные, безусловно, на нее оказывали влияние. Но климат там, мягко говоря, другой. И в таком засушливом климате тут нет варианта превратиться в тропический лес или же быть тундра степью. Тут вариант либо стать тундрой, либо быть тундра степью. Еще вариант стать пустыней, такой ледяной. Ну, вот, собственно говоря, так же, как и современные степи, если там животные не перестают обрабатывать, о чем я тоже говорил, они не превращаются в тропический лес, потому что там сухо. Они превращаются в некий аналог тундры или же вот попросту в полупустыню. Ну, потому что сухо. Потому что климат гораздо более резкий, резко континентальный, о чем тоже вначале проговаривалось. Климат все-таки тоже немаловажен, не только животные.
0: Чуть-чуть вернемся к глобальным вопросам опять. Почему одна из обезьян решила стать умнее? Какая-то генетическая перестройка. Только что является ее причиной. Наверное, мы опять отошлем к лекциям Станислава Владимировича, да?
1: Ну, в чем причина того, что мы стали умнее, я уже несколько раз проговаривал, в принципе, то, что причина в условиях и в каких-то исходных предпосылках генетических тоже, потому что, ну, как бы важно, кто ушел и как ушел. Там, допустим, несколько обезьян ушло в саванну, и вот некоторые стали павианами, а другие стали нами, потому что разную немножко стратегию заработали. Тут, на самом деле, очень много факторов. То есть, как исходно обезьяны перемещались по деревьям, насколько у них были развиты клыки, какая у них была социальная структура. Это, на самом деле, крайне сложный вопрос. Но, опять же, да, я соглашусь с вами. Станислав Владимирович очень много на эту тему говорил и очень подробно. И я при всем желании, наверное, просто по своим познаниям не смогу это все точно повторить. Но, кроме того, если я начну хотя бы частично в это углубляться, то это займет прям время, прям много времени. Ну, в общем, это комплексная была причина, потому что были предпосылки и потому что условия изменились. То есть изначально уже были такие обезьянки, которые болтались на ветках и вертикально располагались, и были достаточно мозговитые и достаточно дружелюбные. И вот эти дружелюбные бедолаги оказались посреди саванны. И у них осталось два пути – вымереть или стать людьми. Они решили стать людьми, а там посмотрим.
0: Ну, в частности, на более поздних стадиях этому способствовало развитие эволюции языка.
1: Языка,
0: Смотрите
1: охоты.
0: лекции Светланы Бурлак. У нас есть, опять же,
1: Да,
0: на
1: там много
0: канале.
1: чего.
0: Она рассказывает про это.
1: Трудовая деятельность.
0: Да.
1: Много там чего. Потихонечку стимулировало все это.
0: А у нас появился внезапный вопрос за донат, и он задается вне очереди, хотя других вопросов тоже много. А для океанической земной коры важно ли, чтобы над ней была вода? Может ли там была быть суша?
1: Для океанической земной коры абсолютно безразлично, что находится над ней. Просто тут скорее другая последовательность. У нас континентальная кора, она толстая. Поэтому как бы в основном там, где континентальная кора, там континенты, потому что они просто высокие. А океаническая кора, она меньше. Но теоретически, если всю, допустим, воду куда-нибудь ликвидировать, то океаническая земная кора будет прекрасно формироваться. Ну, правда, она будет немножечко, может, другую форму иметь, потому что там уже будет там не подушечная лава выдавливаться с большим трудом, а немножечко по-другому лава будет разливаться, там такие будут мирные базальты растекаться. Но все равно будет формироваться океаническая кора без всякой воды. Все будет нормально. Другой разговор то, что, ну, там, где у нас коры поменьше, там, где у нас идет как бы вниз рельеф, там у нас обычно водичка-то и накапливается. Поэтому, покуда вода есть, она будет вот как бы в основном там, где океаническая кора. Вот, на океанической коре. Ну, и иногда даже вот так воды у нас много, она еще и частично континентальную покрывает.

0: чтобы освободить от бренного океана океаническую кору, надо куда-то деть океан. Пока, я думаю, мы этого делать не будем. Я надеюсь. Пусть лежит.
1: К нам в эфир прорывается монолит. Я думаю, что... Не я думаю, а возможно, он стал причиной появления разума. Но об этом говорят некоторые фантасты. А у нас следующий вопрос. Какие факторы важны для образования и поддержания открытых степных пространств? Только геоклиматический или биоценоз также играет свою роль?
0: Я очень надеялся, что на протяжении лекции я смог ответить на этот вопрос, но если это не так, или если я просто не очень четко сформулировал, давайте еще раз повторим, потому что это прям, ну, действительно вот такой вывод, можно сказать, всей лекции. Важно все. То есть, с одной стороны, степные пространства формируются на ровной открытой местности. Это раз. Второе. Это сухой климат. Причем, на самом деле, без разницы, насколько он будет жарким. То есть, это мы видели и в тропических условиях формируется, и в умеренных, и вот тундростепь формировалась в таких уже прям практически приполярных. Но сухость. Сухость – это важно. То есть вот такие вот нужны как бы геоклиматические факторы. Ровное место, открытое пространство, сухой климат. С другой стороны, если у нас все это будет, но при этом не будет определенного набора животных, в том числе животных, которые будут поедать эти растения, то все это сведется либо к пустыне, либо, соответственно, к тундре. А для того, чтобы это было именно травянистым биомом, на все это пространство нужно определенное количество определенных растений и определенное количество, причем не маленькое на самом деле, крупных животных и роющих животных. Только в таком случае этот биом существует. Как, собственно, и большинство других биомов. Я как бы, ну, сейчас так подробно, наверное, не готов. Буду рассказать там про леса и прочее, тоже все-таки лучше что-то подготовиться. Но в принципе... Любой биом, неважно, тропический, дождевой лес, там, смешанный лес, там, тайга и прочее, это сочетание огромного количества самых разных факторов, факторов среды, факторов географических и определенного сочетания животных. Если часть этих факторов нарушается, нарушается весь биом. И мы, кстати, об этом многократно спотыкались, когда мы какое-нибудь животное привносили, когда мы какое-нибудь животное убирали, когда климат немножко менялся, и все начинает рушиться. Баланс все-таки для поддержания всего этого очень нужен хороший. Особенно для такой давно сформировавшейся среды. Понятно, что если там на каком-нибудь камушке выросла красная водоросль, ну, ее как бы сложно оттуда сковырнуть, чтобы с ней что-то случилось. Но если это прям такой хороший уже, четко сформированный биом, как там, смешанный лес или там степь, да, там это многофакторная среда.
1: Затевахин рассказывал, что люди в Южной Америке держали таксодонов временно в пещерах перед их поеданием. Что вы думаете по этому поводу?
0: Я, честно говоря, как-то не сталкивался с определенными данными, которые бы на это указывали. Но, может быть, мне просто, опять же, не попадались какие-то статьи. Специально я вот прям в сторону таксодонов никогда не копал. Возможно. Но в плане того, теоретически возможно ли такое, такой сценарий, в принципе, вот, да, вполне. Ну, как бы известно, как, по-моему, те же айны, что ли, медвежьи консервы делали. Вот так же медведей загоняли и держали какое-то время в пещере. Таксодоны в этом плане не намного хуже. Правда, единственное, что их кормить посложнее, мне кажется, чем медведи. Они жрут много просто травы. Надо их много давать. Мне кажется, их лучше на полях бы каких-то держать, не в пещерах. Но теоретически возможно. Теоретически возможно. Если какие-то подтверждения, вот я прям не возьму сейчас этому сказать. Или это просто чистая гипотеза.
1: Следующий вопрос. Почему появились крысы и мыши? И почему они, в отличие от хомячков, так хорошо освоили паразитизм на людской цивилизации? Почему хомяк милый, а крыса нет, если это близкие животные?
0: Ну, что касается милости хомяка и крысы, думается, что во многом это фактор уже какой-то наш такой индивидуальный, потому что мы как бы все время там видим крыс на помойках, а хомячков в клеточках. Так-то я думаю, что если мы видели бы хомячков на помойках, то они бы тоже нам бы казались бы очень страшными и пугающими. Вот. Достаточно вспомнить какие-нибудь там эти многочисленные, там, не знаю, работы художников, там, кинематографов, когда каких-нибудь самых милых животных делали страшными монстрами, и они там буквально через несколько минут из милоты превращались просто в какой-то дикий, кринжовый ужас. Так что, я думаю, что касается милоты, во многом это с этим связано. А что касается того, почему именно эти животные так хорошо приспособились, ну, потому что у них были... потому что, во-первых, они питаются примерно той же пищей, которую мы оставляем в виде отходов. Да? То есть крысы вообще такие практически всеядные животные. Мыши питаются в большом количестве именно зерном. А зерна у нас как бы много во всяких там зернохранилищах и прочих. И мы просто поспособствовали развитию этих самых мышей. Почему именно эти виды остались? Отчасти это связано с конкуренцией. То есть просто некоторые виды оказались чуть более приспособленные, и они потом остальные виды очень быстро вытеснили. И потом уже даже сами немножечко изменились. То есть, собственно говоря, я думаю, что на ранних этапах было несколько видов, которые прекрасно обитали около человека. В конце концов, только один из них оказался наиболее сильный, наиболее приспособленный, и он остался. Вот. Ну, как-то так.
1: Влияли ли мамонты и носороги на состояние тундр степи, предотвращая ее превращение в тайгу, подобно слонам и носорогам, препятствующим превращению саван в лес?
0: Скорее всего, да. Ну, собственно, эксперимент плейстоциновый парк как раз направлен на то, чтобы проверить эту версию. Хотя, как я еще раз упоминаю, все-таки климат сейчас в тундре немножко не тот, поэтому все равно этот эксперимент нечистый. Для чистоты эксперимента было бы неплохо 10 тысяч лет назад провести этот эксперимент. Ну, вот только экспериментаторов что-то тогда не было, чтобы там загнать на какую-нибудь территорию, где тундра какая-то, мамонтов, других животных и посмотреть, что получится. Будет там тундра степь или нет. Но вообще, судя по всем тем данным, которые у нас есть, судя по нашим представлениям об экологии, да, мамонты, шерстистые носороги влияли на формирование тундры степи, они ее поддерживали, являясь одним из важных факторов этого древнего биома.
1: У нас осталось три вопроса, успеваем ответить?
0: Да, давайте.
1: Почему мозазавры смогли победить ихтиозавров и плеозавров, плезиозавров? Или вымирание последних никак не зависело от эволюции сквамат в мозазавров?
0: Пожалуй, отвечу коротко. Никак не зависело. Вначале вымерли плеозавры, потом, собственно, мозазавры распространились. И очень-очень, прям вот четко это можно проследить. То есть, собственно, мозазавры на момент вымирания плеозавров были еще буквально там ящерицами метр полтора длиной. Конкурировать с идеально приспособленными 15-метровыми какими-то великанами, у них шансов не было вообще никаких. Просто те вымерли. А мозазавры воспользовались освободившейся нишей. Кстати, пользуясь случаем, могу сказать, что буквально пару недель назад я на эту тему писал небольшую статейку у нас в 3D-динопедии. Можете к нам на сайт заглянуть, у нас там есть статьи палеонтологические, которые, собственно, я пишу. И вот недавно про мозазавров как раз писал. Можете почитать. Коротенькая такая как раз, не очень сложная, языком написанная. Думаю, что для публики нашего канала в целом будет очень даже хорошо. Даже для самой детской.
1: Коротенько, страниц на 200, да?
0: Не-не-не-не, там прям точно коротенько. Меня все время там по шапке бьют, чтобы я больше двух-трех страниц там не разворачивался особо. Так что я там разрабатываю краткость, ту самую, которую сестра таланта.
1: Следующий вопрос. Как я понимаю, учитывая юрскую флору, человеку там никакие растения в пищу не годятся. Учитывая то, что на одном мясе человек жить не может, то попадание в юрский период равен смерти? Смерти?
0: Так, что-то тут сложновато. Ну-ка, или может я уже
1: Учитывая
0: плохо
1: юрскую
0: вам...
1: флору,
0: Так, флору.
1: человеку там никакие растения в пищу не годятся.
0: Так.
1: А учитывая то, что на одном мясе человек жить не сможет, ну там, то попадание в юрский период означает смерть.
0: Ясно. Нет. Я так не думаю. Смотрите, вообще, чем как бы дольше мы существуем на этой планете, тем больше мы понимаем, что мы есть способны практически все. А то, чего мы есть не способны, мы способны как-нибудь хитрым образом сварить, вот, как-нибудь поварить там, не знаю, ровно 20 минут, чтобы оно стало не ядовитое, а стало вкусное и так далее и тому подобное. То есть, ну, вообще, вот, посмотрите на какие-нибудь там эти азиатские блюда и понимаете, что там едят такое, чего никогда в жизни никому в голову не пришло, что это вообще съедобно. Так что человек, он на самом деле может есть очень много чего. А в принципе юрская флора, ну не то чтобы радикально как-то вот прям принципиально отличалась от того, что мы сейчас знаем. Не, ну конечно отличалась. То есть там просто не было много того, чего есть сейчас. Но в том числе и было многое из того, что есть сейчас. Вот. Ну, я думаю, ничего, каких-нибудь там этих местных елочек, иголочек бы там как-нибудь там порвали, подрали бы, пожевали бы. Научились бы есть папоротник, в конце концов. Оказалось бы, что из папоротника получится прекрасный новогодний салат. Просто мы не умеем его готовить. Я думаю, что приспособились бы в легкую. А уж водоросли, это же вообще вкусняшка. Гар-гар. Зефирки.
1: И последний вопрос на сегодня. Почему в юрском периоде в папоротниковых саваннах было так много разных клад завропод, а в меловом при таком разнообразии цветковых они усохли до одних титанозавров?
0: Они усохли до одних титанозавров в силу разных причин. Но я бы не сказал бы, что они усохли, потому что если посмотреть не на, как скажем так, какую-то конкретную группу, которая осталась, да, глобально, а на разнообразие каких-нибудь там семейств родов, неожиданным волшебным образом покажется, что титанозавры – это самая разнообразная группа завропод за всю историю. Вот, так что, ну да, как бы чуть-чуть было побольше на уровне надсемейств всяких завропод на протяжении юрского периода, а потом остались одни титанозавры. Не потому, что они усохли, а потому, что они оказались гораздо круче, чем все, что было до этого. И они просто всех сместили и распространились везде. То есть это все равно, что сказать, а что это мы вообще млекопитающие так усохли до одних плацентарных. Вот сейчас кроме плацентарных почти ничего и нету, остальных-то мало. А вот как хорошо было в юрском периоде, там и дриалистоиды, и мультитуберкуляты, и кого только не было. Ну, просто они еще тогда и не определились, что самое крутое. Вот потом оказалось, что плацентарные самые крутые и распространились. Абсолютно та же история с завроподами. То есть титанозавры – это просто вершина, скажем так, развития завропод из всех завропод. Ура!
1: А у нас внезапно большой донат пришел. И вопрос с ним, и мы вынуждены его задать.
0: Ладно.
1: Донат большой, целых 2600.
0: О, донат большой, ему вернее, виднее.
1: Да, и мы опять стремимся к рекордам, уже 10 тысяч. Задает вопрос, сейчас я попытаюсь Приятно. Произнести имя нашего слушателя. Описто Целикаудия задает вопрос.
0: Целикаудия, да, есть такая. Заработка, кстати.
1: Насколько успешно продаются ваши книги про динозавров? Не хотите ли написать что-то более взрослое?
0: Книги... Насколько успешно продаются книги про динозавров? Я понятия не имею. Потому что мне, скажем так, никаких процентов пока со всех этих продающихся книг не платят. Вот, и передо мной не отчитываются. Поэтому я ничего не знаю.
1: Нехорошо, но, плохо.
0: Да, нехорошо, плохо, да. Поэтому я решил, что больше так я делать не буду. И вот, собственно, последнюю книжку, которую я написал, я уже там ее умнее немножечко написал. Более по-умному заключал договор. А поэтому насчет предыдущих не знаю, но могу предположить, что все-таки продаются они, видимо, не так уж плохо, потому что, например, первая энциклопедия, которая вышла, я знаю, что ее потом издавали второй раз, потому что как раз насчет второго издания ко мне там был вопрос, и сказали, что вот, мол, мы издаем там второй раз, вот, что-то там я там попросил переправить и так далее. Вот, и, кстати, опять же, ничего не заплатили, вот, об наболевшем. Наше второе издание тоже. Но второй раз издали. И вот сейчас второе издательство, которым вышло 6 моих книжек, они вот буквально только сегодня сказали, что вот тоже планируют вроде как второе издание, причем там сильно дополненное и переработанное. Но вот, правда, на этот раз они даже хотят за то, чтобы я его дополнил, переработал, что-то доплатить. Вот. Так что, ну, я думаю, что вполне возможно, что будет оно дополнено, переработано, издано еще раз. А раз издано еще раз, значит, наверное, прошлое как-то продалось или продается неплохо, иначе бы вряд ли бы так делать стали. Вот. Я сейчас, наверное, могу даже это говорить, надеюсь, что я имею на это право, что с издательством «Аванта» работаю и очередную книжку пишу. Даже больше того, я ее таки написал, и она таки ушла уже прямо таки в печать, и даже, может быть, прямо в январе уже появится. И она уже чуть-чуть повзрослее. Ну, не то чтобы прямо-то вот было что-то такое супер продвинутое. То есть я, конечно, на какое-нибудь там это, не знаю, там на эгоистичный ген не претендую явно пока. Но если, допустим, вот предыдущая серия книжек из 6 штучек, да и, в принципе, первая энциклопедия, я бы так сказал бы, это где-то на возраст 6-10 лет, то это вот уже будет книжка, ну, типа там 10+, а может быть даже 12+. Вот. В принципе... Хочется верить, что эту книжку будет любопытно прочитать и взрослым вполне себе. Вот. Так что я прям очень с большими надеждами смотрю на эту книгу, и мне кажется, что она получилась прям здоровской. Ну, посмотрим, что получится. Тем более там еще художник, прям отличный художник. Один из самых гениальных наших художников над ней поработал. Догадайтесь сами кто. Ну и посмотрим, что из этого получится. Вот, так что я работаю с издательствами, продолжаю. По мере того, сколько у меня есть времени, я пишу. Издательства периодически тоже ко мне обращаются. Процесс идет. Ну и плюс, не стоит забывать, что я как бы сейчас просто генерирую контент в неограниченном количестве в 3D-динопедии. Собственно, большая часть текстов, которые там появляются, они выходят под моим пером. Так что, если вот хотите почитать, что я там пишу, вот... подключайтесь к нашей 3D-динопедии. Вот прям сколько там, ну, страниц, наверное, 300-400 я за этот год написал там вот всякого разного, и причем очень много того, чего не было нигде. Так что всем рекомендую.
1: Хорошо, что вы работаете не только за еду и за донаты, но и за, так сказать, другие средства к жизни. А мы, наш эфир подошел к концу. Ярослав, большое вам спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за, опять, за большие донаты. Мы не достигли рекорда предыдущих лекций, но мы достигли рекорда в 2 раза больше, чем за продолжение следующих эфиров. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, шарьте эту трансляцию и увидимся через неделю.
0: Да, как перефразирую изместную фразу, большому донату палеонтолог радуется. Ну, действительно, всем спасибо за то, что смотрите, за то, что поддерживаете. Ну, в принципе, раз донатите, значит, не зря работаем, значит, вам определенно нравится контент, а это для нас самое главное. Значит, мы не зря трудимся, значит, информация от нас уходит. Кстати, и по просмотрам тоже я вот так вот смотрю, что тоже совсем не так уж все и плохо, и иногда даже прямо-таки хорошо. Так что мы продолжаем работать, продолжаем готовить для вас контент, вы нам подкидываете новые идеи, я всегда радуюсь, когда есть какие-то новые идеи, и уверен, что мы еще сможем много чего интересного вместе с вами узнать о удивительной науке палеонтологии. Всем отличной недели, и, конечно же, не теряйте интерес к науке. До встречи через неделю.
1: Да, небольшое замечание. Многие спрашивают, почему мы начинаем нашу трансляцию не сначала, а лекцию не сначала. Потому что, да, потому что есть и технические проблемы, и мы ждем, чтобы собрались слушатели по-разному. Но мы всегда обрезаем трансляцию до начала лекции, но для того, чтобы это сделать, нужно подождать где-то примерно около суток, чтобы YouTube дал возможность это сделать с сохранением той же ссылки. Поэтому не волнуйтесь, все эфиры обрезаются, и будет начало с началом лекции, начало эфира с началом лекции.
0: И мы сегодня очень хотели начать вовремя, ну или почти
1: А это
0: вовремя. И у
1: специально,
0: нас это
1: да, то
0: почти
1: есть
0: получилось.
1: нельзя вовремя начинать, чтобы все было
0: Но не
1: хорошо.
0: получилось.
1: Не дает, нет, надо начинать не вовремя, чтобы все получилось.
0: Ладно, все, всем хорошей недели. Еще раз всем счастливо.
1: До свидания.

Мы поговорили про Ливонскую войну, поход Ермака в Сибирь, опричнину, а, собственно, как жила страна при Иване Грозном. Начнем с местничества. Выражаясь языком учебника, система иерархии знати, определявшая порядок занятия должностей на госслужбе, определявшая место человека, которое он занимает. Место лица в этой иерархии определялось, во-первых, служебным положением предков и родственников, а во-вторых, давностью этого положения. Кто-то претендует на занятие должности воеводы, или там несколько кандидатов. Лицо, у которого воеводой в этом городе, либо в соседнем, был дед, имел больше шансов. Он мог претендовать на более высокое назначение, чем тот, у которого боярином или воеводой был только отец. Учитывалась только мужская линия рода. Кем были родственники жены матери, значения не имело. А ведь занимая ту любимую должность, министра, руководителя приказа и далее все ниже, ниже, ниже, все эти отношения, кто кем кому приходился и как долго, все это имело значение. Нереально сложная запутанная система. В местничестве, получается, знаете, как в теории относительности Эйнштейна, объединялись два необъединимых понятия – время и пространство. Кто ты по очереди и как долго в этой очереди существуешь. За правильностью рассадки назначений следил разрядный приказ. В случае возникновения спора были специальные толстые справочники, как называлось, скорого приискания случаев. Ну, куда там лондонским юристам современным, они сошли бы с ума. Там также содержались разные сведения, как о повышении в карьере вместе, так и о понижении. Например, были сборники сведений специальные о низких, позоривших тот-либо иной знатный род в службах. Стрелецким командиром служил кто-то из бояр. Или в приказе, но не начальником, а по молодости курьером, писцом. Тогда, если ты занимал службу не по месту, а более низкую, по любым причинам, ну, деньги были нужны, или царь так решил. Это накладывало отпечаток, и твой статус и место в лестнице понижалось. Существовал специальный боярский суд, знаете, суд чести, который разбирал подобные споры. За личные заслуги можно было быть повышенным, либо вступив в родство, например, с царской семьей. Главное, твоя заслуга – это твои предки. Они определяют твое место в текущей и будущей жизни. Иван Грозный, придя на царство, как мог поначалу по молодости эту систему упорядочил, но потом он увидел, насколько даже в таком отредактированном варианте местничества мешает реальной жизни, поэтому было принято Грозным эпохальное для своего времени решение. Он объявлял безместье на период войны, а война у нас шла все время с кем-то. Вплоть до окончания войны должно временно перестать считаться, кто из воевод, у кого окажется в подчинении, случайно у младшего. Это не будет считаться прецедентом, не будет учтено в разрядных книгах. То есть он не опозорится, не обесчестится и не спустится в этой супертаблице куда-то вниз. Теперь о кормлении, как все думают сейчас. Назначили на кормление, вот обирай народ и этим кормись. Нет, это награда. Это как орден, кому шло, воеводам, чиновникам, судьям, наместникам. Означало право содержаться за счет взимания с населения в свою пользу различных кормов. Корма могли быть хлебом, мясом, сыром, сеном, ну и так далее. Вот кормление, как награда, давалось ненадолго. Обычно на год пять, ну, в зависимости от того, что ты заслужил. При этом кормящийся работал, то есть он нес какие-то административные обязанности, должен был судить, разбирать конфликты, как бы сейчас сказали, проводить какое-то время в офисе, в избе наместника, приказной избе. Чиновникам выдавались особые грамоты, в которых фиксировались не только сроки, но и нормы взимания кормов. Эта система была молодым Иваном Грозным в 1556 году, когда ему 26 минуло, тоже ликвидировано. Но почему? Не потому, что считалось несправедливой. Не, из рациональных соображений. Во-первых, росло число людей на кормлении. Заслуженные люди старые ведь не умирали, никуда не девались. А новых чем-то надо награждать. Поэтому кормления эти дробились, дробились, дробились. А чем меньше кормления, тем меньше доход. Кормящийся начинал искать варианты заработать. Поэтому коррупция, неправедные решения,
Поэтому жалобы, система была реформирована и проведена земская реформа. Было введено, невозможно себе это представить, сословно-выборное самоуправление. То есть свободные люди, горожане, крестьяне свободные, черносошные государственные, по властям, в посадах выбирали себе сами начальников, председатели ТСЖ. Назывались они по-разному, где-то старосты, где-то целовальники. Ну, целовальники, потому что они крест целовали, что будут судить справедливо и честно. Где-то назывались излюбленные головы. Вот эти руководители органов МСУ должны были без всяких кормящихся напрямую собирать с народа подати налоги и доставлять их в столицу. Самоуправление привело к тому, что доходы казны увеличились. Ну, а главная реформа молодого Грозного — реформа армии. Принцип дворянского ополчения, дворянской конницы, массово утвердился еще при Иване III. Но Иван Грозный это дело регламентировал. Он был вообще по молодости человеком очень системным. Было принято тогда же, Грозному 26, уложение о службе. Ну, сейчас бы это назвали законом о всеобщей воинской повинности. Уложение о службе регламентировало порядок службы дворянской конницы. Сын боярский, владелец вотчины или поместья, должен был выходить конен, люден и оружен. Что такое конен и оружен, мы понимаем, на коне боевом и в полном вооружении. А что такое люден? С конными вооруженными холопами. Если приводил меньше, чем полагалось по разряду, то его штрафовали, наказывали. Если приводил больше, чем положено, он получал хлебное и денежное жалование. Оно нормировалось, все было прописано. Оговаривались сроки службы. Мы сейчас тут спорим, там, с 18 до 28 срок призыва. Для понимания, срок службы любого землевладельца при Иване Грозном был с 15 лет до смерти. Это были дворяне, посаженные на землю с целью служить. Обычно давали дворянину не менее 150 десятин земли, примерно 150 гектаров. По современным меркам урожайность была невысокая, и вот эти 150 гектаров могло обработать 4, максимум 5 крестьянских семей. Вот эти 4-5 крестьянских семей и содержали одного конного воина. Но вопрос вот в чем. Конница — это прекрасно. Но эпоха огнестрельного оружия, с коня стрелять из ружья неудобно. И вот тогда Иван Грозный придумывает новое войско. Это уже абсолютнейшая его инновация – войско стрелецкое. В 1550-м в Москве отбираются горожане, 3000 поначалу. Им дали землю, раз, в Москве, в черте города. Деньги на постройку дома, два. И жалование. Жалование стрельцам составляло 4 рубля в год, 33 копейки в месяц. Для сравнения, это не очень большие деньги. Разнорабочий в городе, как правило, тогда зарабатывал 1 копейку в день. Цены какие были? Курица 1 копейка, лошадь сколько угодно, от 1 рубля и выше. Боевой конь настоящий мог стоить и 15 рублей, а бывало и 20. Ну, конь — это майбах. Только цена на черную икру меня заставляет вздохнуть по старым добрым временам. Копейка, чуть побольше, за килограмм. Служба для стрельцов была выгодна еще чем? Полное освобождение от налогов, право заниматься любыми ремеслами и любой торговлей, беспошлинно. Свободного времени много, между войнами и сборами, пожалуйста, открой лавку, торгуй, ну, либо мастери что-нибудь. Стрельцы снаряжались пищалями, саблями, шпагами, кстати, как и мушкетеры, или бердышами, длинными топорами с искривленным лезвием. Это на самом деле страшное оружие в рукопашной схватке. Вообще во многом на мушкетеров стрельцы походили. Если атрибутом мушкетера широкополая шляпа, аркебуза, это ружье с фитильным замком, и шпага, то стрелец с бердышом, также саблей и пищалью, но в шапке меховой. А форма у стрельцов была красивой и уникальной. Иван Грозный придумал форму единообразную, шапка, кафтан, сапоги, штаны, все единообразного покроя, но цвета разного. Они могли быть не только красные с золотым шитьем, но еще коричневые, зеленые, синие, желтые. Каждый стрелецкий полк имел форму своего цвета. Отличать удобно на поле боя, видно издалека, кто где как стоит, какую позицию занимает. И красиво, красиво. Кстати, у мушкетеров французских бедолаг ничего этого не было. Единообразные
плащи голубые, это все фантазии кинематографистов. Стрелец был универсальным воином, возможно, даже более универсальным, чем мушкетер, поскольку он владел одинаково саблей, шпагой, пистолетом, кинжалом, должен был уметь стрелять из пушки и бросать гранату, железный либо стеклянный шар, начиненный порохом с подведенным фитилем. Артиллерия. Тогда еще не бог войны. Артиллерия у нас завел системно, опять же, дед великий Иван III. Но при Грозном артиллерия развивалась. Все службы, все мастера, производство, обслуживание, запчасти. Все было объединено в пушечный приказ. Там же служили инженеры, которые занимались подкопами, подземными ходами, подрывами, сооружением башен штурмовых. Служба в этом приказе была сложной, опасной и, честно говоря, непрестижные. Все хотели в конницу, поэтому привлекали только высокой зарплаты. Почему артиллерия была тогда еще не так эффективна, как позже? Потому что разрывались пушки при стрельбе, если их не охладить. Охлаждали водой с уксусом. В среднем один выстрел в час, пока не остынет, иначе разорвет. Изобрели картузное заряжание. Немного ускорился процесс. Картуз – это такой мешочек с порохом, которые таким вот банником забивали в дуло. Бородино, помним, да? Забил заряд я в пушку туго. Методика сохранилась аж до 19 века. Знаменитая царь-пушка, по-настоящему внесенная в книгу рекордов Гиннесса, как орудие самого большого калибра, она должна была стрелять, ну, ядер таких не делали, уж точно бы либо разорвало, либо не вылетело. Она стреляла картечью, только не железной, а каменной. В мешках. По нормативу вес этой каменной картечи составлял, внимание, 800 килограмм. Несколько отдельно слов надо сказать, конечно, о религиозной политике времен Ивана Грозного, потому что без этой веротерпимой политики не было у нас никакого роста страны, ничего бы из этого не вышло. При Грозном правительство принципиально подчеркнуто придерживалось уважительного отношения к исламу. Это сегодня нам кажется само собой разумеющимся, когда 4 ноября на День народного единства в Кремль приходят вместе и сидят за одним столом патриарх Московский всея Руси, верховные муфти, представители иных конфессий, буддисты, иудеи. Представить себе такое в 15 веке в Европе было абсолютно немыслимо. Это время беспощадных религиозных войн. Это время уничтожения людей только по принципу, как ты читаешь молитву. Но Россия была удивительным островом веротерпимости. Цитирую документ той поры. «А много и у нас, которые веру свою мусульманскую держат, а мы их от их закону не унимаем». Известно, что мечети строились не только в Касимове, где они сохранились по сей день той поры, но во многих городах, где жили служилые татары. Я думаю, что и в Москве они были. А вообще о татарах, служилых и русских, давайте поговорим отдельно. Мое глубокое убеждение, что, конечно, татары – это второй государствообразующий народ в нашей стране, особенно с учетом того, что в те времена татарами называли всех мусульман. Это вообще были слова-синонимы. Не было за все время московского государства случая, чтобы служилые татары хоть раз изменили присяги своему царю. Касимов, городок в Рязанской области, был в 1452 году пожалован татарскому царевичу Касиму. Так возникло уникальное Касимовское царство, которое просуществует больше 200 лет. После падения Казани в Касимов была сослана последняя правительница, царевна Сюмбюке. А вскоре на Касимовском престоле оказался потомок последнего хана Большой Орды Ахмата, которого разбили на Угре, который принял крещение под именем Симеон. И вот в 1575 году Грозному, 45, по тем годам немолодой мужчина, Грозный нарекает Касимовского царевича великим князем всея Руси, венчает его в Успенском соборе в Кремле, как положено на царство. Этот царевич известен в истории как Симеон Бикбулатович. Правление его царское продлилось год. Через год Грозный, отдохнув, опять поменялся должностями. Но со всей благодарностью царствовавшего год Симеона Бикбулатовича Грозный не то чтобы не казнил, а наградил, сделав его Тверским княжичем. Это, между прочим, самое престижное Тверское княжество. Что это было? Год отпуска. Игра какая-то, в которую сам с собой играл Грозный. Дауншифтинг
XVI века. Попытка съездить на Мальдивы. Не знаем. Вот такой был Иван Грозный, большой затейник. Мастер неожиданных ходов. Зачем царю, даже если он хочет какое-то время отойти от дел, формально на свое место назначать и венчать другого государя, рискуя всем, естественно, всем вообще. Непонятно. Принявший православие татарин, как правило, ассимилировался. И они положили начало очень многим знатным дворянским родам. Беклемишевы. Несложно узнать бек, то есть князь. Русские из русских купцы Строгановы. Происходят от татарина, приехавшего на Русь во времена еще Дмитрия Донского. Строган. Русские из русских Шереметьевы. Восходят к тюрско-булгарскому Шеремет. Невезучий человек. Мое любимое из произведений Пушкина, Борис Годунов, помним. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты. Татарским потомком был сам царь Борис Годунов. Татарам обязаны своим происхождением батурины, батыр, богатырь. Бибиковы, татарское бибик, начальник. Алмазовы, никакого отношения к драгоценным камням не имеют. Это имя, алмазы. Генерал Ермолов, покоритель Кавказа, свою родословную начинал «Предок мой Арслан Мурза». Кстати, оттуда же из Мурз и герой 12-го года Денис Давыдов. Потомок еще одного татарского Мурзы Арслана Тургена. Арслан – это лев на тюркском. Как мы понимаем, стал писателем Тургеневым. Певец Третьего Рима, поэт Федор Тютчев, потомок татарина Тютши. Наш главный историк Николай Карамзин, потомок славного воина, видимо, очень страшного, Карамурзы, черный князь. Главный западник Петр Чаадаев, потомок татарина Чагатая. А главный славянофил Сергей Аксаков. Кто-то сильно прихрамывал, потому что Аксак – это по-тюркски хромой. Михаил Булгаков. Его предки были видными и статными, ибо Булгак означает «важный». Русский из русских композиторов Балакирев. Он от татарина Балакире. Упрямый ребенок. Сергей Рахманинов, понятное дело, от татарина Рахмана. Лидер партии кадетов, министр Милюков, это искаженный Меликов. Мелик – это царь. А современник Милюкова, наш великий ученый Тимир Рязев, потомок бека Тимира Гази, железного воина. Бесконечно можно перечислять татарские корни в русских фамилиях. Русские фамилии татарского происхождения – это Алябьевы, Анечковы, Ахматовы, Бердяевы, Бунины, Бухарины, Горчаковы, Дашковы, Измайловы, Курбатовы, Нарышкины, Огаревы, Радищевы, Растопчины и многие-многие другие. Тут надо, правда, иметь в виду один аспект, что те, кто находили татарские корни своей фамилии, потом придумывали себе еще, что они не от простых татар, а именно от каких-то мурз. Это было очень почетно. Рюрикович, это кот наплакал на пальцах одной руки, понимаешь, почти. А очень хочется восходить к какому-нибудь царскому роду. Поэтому найди у себя предка татарина и объяви, что он был мурзой и чингизидом. Праздник начала октября, Покрова Пресвятой Богородицы. На Красной площади в память праздника накануне взятия Казани построили грандиозный собор. Покрова Богородицы на рву. Покрова Богородицы, потому что в честь этого праздника, к дате взятия Казани, а на рву, потому что, вспомним наш разговор о Кремле, был ров выкопан между Неглинкой и Москвой-рекой. И вот между собором, который мы обычно называем разговорным языком, собор Василия Блаженного, вот между этим собором, параллельно Кремлевской стене и Александровским садом, где протекала Неглинка, там был ров, мост опускался, наш Кремль, треугольная неприступная крепость, был полностью на острове. Позднее в одном из пределов храма был похоронен юродивый Василий Блаженный, и собор обрел свое второе народное, неофициальное имя. Тогда юродивых блаженных было немало в Москве. Для кого-то это была профессия, бизнес. Была даже артель юродивых, там они как-то распределяли, кто где, у какой церкви, в каком районе попрошайничает, кто как одевается, кто что может себе позволить. Блаженный был человек особый, Василий, он вообще работал сапожником. История хранит легенду о том, как пришел кто-то из знатных москвичей к Василию сладить новые сапоги. Сапоги ему понравились, красивые, мягкие, кожаные. Расплачиваясь, говорит: «Ох, красоту ты сделал мне, Василий, 20 лет в них ходить буду». Улыбнулся грустно Василий, пожал плечами: «Нет, — говорит, — боярин,
Ты не обижайся, но и дня ты в них не проходишь. Боярин крякнул, выругался и к вечеру следующего дня был схвачен, обвинен в чем-то и казнен. Видел он будущее грозное, прислушивался к Василию Блаженному. Говорят, даже советовался с ним по каким-то вопросам, побаивался. Когда храм был построен, а храм очень необычной конструкции, вместо единого здания это 8 самостоятельных церквей, пределов, сгруппированных вокруг 9-й центральной. Все это наполнено было глубоким смыслом. Каждый из пределов был посвящен отдельным церковным праздникам, приходившимся на дни решающих боев за Казань, каждый именной. Потом было сделано еще 2 пристройки, колокольня и отдельная церковь, где похоронен Василий Блаженный. То есть, таким образом, этот собор состоит как бы из 11 отдельных, но соединенных друг с другом строения. Ученые не могут прийти к единому мнению, кем собор построен. Строителями Бармы и Постником? Кто это? Это 2 отдельных человека? Или это один? Иван Барма, прозванный Постником за приверженность к строгому церковному посту. Или другие утверждают, что это псковский мастер Постник Яковлев. Постник – это имя. Прозванный Бармой. Есть версия, что строил выходец из мусульманских стран, потому что очень необычная архитектура, такая совершенно несвойственная классической русской. Мне исключительно нравится история, рассказанная одним поразительно умным и глубоким человеком, хорошо знающим историю. Вот он как-то копался в этом и говорит, что, судя по всему, строителя было 2. Точнее говоря, один придумал и, может быть, даже нарисовал, и, может быть, даже подал идею, как это должно быть, и дальше вместе они творили, а второй, собственно, строил. Архитектор, он из Пскова, псковский мастер, автор проекта сам молодой царь Иван Грозный, потому что только он мог придумать вещь настолько необычную. Помните, мы говорили с вами о форме стрельцов, о дизайне вообще. Вот придумать что-то такое необычное и построить это в нарушении всех канонов. Такое мог позволить себе только царь, тогда еще молодой царь. Давайте подведем итоги. Насколько выросла при Иване Грозном страна? Все-таки это наша главная тема. Пограничных столбов и застав тогда не было. Но примерно территория Русского царства увеличилась в 2 раза. В состав России включены татарские ханства. Казанское, огромное, Астраханское. Последний хан принял православие и стал верным соратником Ивана Грозного. В те же годы башкиры, ранее находившиеся в зависимости от Казани, добровольно вошли в состав Московского государства. Вошли в состав Москвы вместе с землями. Мордва, часть при Иване Грозном. Удмурты, часть опять чуть-чуть пораньше вместе с Вятской землей, а часть после присоединения к Казани. Чуваши. Сибирские татары вместе с сибирским ханством, покоренным Ермаком, а также ханты, манси. Владения, повторюсь, границ не имели, но примерно сейчас это Татарстан, Башкирия, Мариэл, Чувашия, Саратовская, Самарская, Астраханская, Волгоградская и Тюменская области, Мордовия, Удмуртия, плюс, давайте окончательно закрепим, Пермский край до конца, частично Курганская, Челябинская область, часть Казахстана современного. За Астраханью находилась Ногайская Орда между Волгой и рекой Яик. В этих землях там городов-то не было, там единственный известный город назывался, только не смейтесь, Сарайчик. Но вот обычно на школьных картах территорию Ногайской Орды, вот эту обширную степную зону, тоже причисляют к приобретениям Ивана Грозного. Это небольшая натяжка, поскольку хан Ногайской Орды признал себя вассалом Грозного, но не перешел в подданство. Это разные категории. Но в любом случае, тогда уже при сыне Грозного Федора Иоанновича начали закладывать крепости по Волге. Самара, Царицын, Саратов. Они закладывались на переправах, чтобы пресечь ногайские набеги. И самое главное, обозначить окончательно. Волга с этого момента, Волга мать родная, Волга русская река, с момента царствования Ивана Грозного. Не пройдет и нескольких лет после смерти Грозного, а его сын Федор Иоаннович лично поведет войско в Прибалтику и вернет наши земли, и все обретет свой статус-кво.
Так что Ливонскую войну мы все-таки дожали. Интересы державы, интересы народа, экономики, интересы русской цивилизации, складывающейся тогда, существовали вне зависимости от воли царей. Эти интересы оставались. И не мог это сделать Грозный, делал это его сын. И потеряем мы потом эти земли в смуту, и все равно вернет их Петр Первый. Потому что национальные интересы государственные превалируют над любыми личными амбициями. Единственный нерешенный Грозным вопрос западный все равно будет решен при Петре. Но об этом мы поговорим позже. Спасибо вам за любовь к русской истории, за терпение, за внимание. Всего доброго. До следующей встречи.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня он вам расскажет про коварных кровопийц с новым микрофоном. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые

животных есть кровососущие, причем не просто кровососущие представители, а представители, которые при вот этом акте кровососания могут передать человеку очень опасные и даже смертельно опасные заболевания. Мы будем говорить про клещей. Но сразу хочу немножко забежать вперед, сказать, что клещи – это намного, ну, я бы сказал, даже не побоюсь этого слова, невообразимо более разнообразная группа, чем можно было бы себе подумать. А разнообразие клещей не то, что не заканчивается на тех группах клещей, которые могут нападать на людей, я бы сказал, оно ими только начинается. Вообще, что уж, какие-то я дифирамбы начал петь клещам. Давайте все-таки я немножечко представлю вам эту группу. И, возможно, вам тоже покажется, что это впечатляющие организмы, а не просто пугающие. Да, забегая вперед, скажу сразу. Изначально был план за сегодняшнюю нашу встречу поговорить вообще о всех клещах, включая как раз вот тех, которые чаще, скажем так, чем другие, нападают на людей, но, скорее всего, мы не успеем. Поэтому, скорее всего, у нас этот рассказ будет разделен на две части. Как эти части будут поделены, я обязательно тоже сейчас расскажу. Ну что ж, давайте знакомиться с клещами. Ну, вообще, клещи относятся к классу паукообразные, типа членистоногие. Класс паукообразные – это очень большой класс членистоногих. Туда входит больше 100 тысяч описанных видов. Скорее всего, достаточно много еще не описанных. И стоит заметить, что около половины из них – это как раз клещи. Вообще, паукообразные – это очень разнообразная группа животных. Сюда относятся и, собственно, пауки. Вторая самая такая массовая по числу видов группа паукообразных вместе с клещами. И синокосцы, и скорпионы, и сальпуги, и ложноскорпионы, и телефоны, и фрины. Ну вот если про пауков точно все слышали, про скорпионов точно все слышали, синокосцев, я думаю, все гарантированно видели, но кто-то мог не знать, что это отдельный отряд внутри класса паукообразные. Да? Пауки, например, это всего только один отряд. Собственно, как и отдельный отряд скорпионы, так вот и отдельный отряд синокосцы. Про сальпуг, ну, возможно, кто-то их и видел, но многие могли слышать. Ложноскорпионы, телефоны, эфрины, ну, это менее в широких массах известные группы паукообразных, но, тем не менее, часто про них как минимум слышали. А вот фринов, например, достаточно регулярно содержат любители экзотических беспозвоночных. Еще три группы паукообразных – пальпиграды, рецинулеи и шизомиды. Они небольшого размера и, в общем-то, честно могу сказать, кроме специалистов по паукообразным, обычно про них все забывают. Хотя это очень интересные группы, и, может быть, как-нибудь мы про них еще поговорим. Ну и, собственно говоря, целый подкласс клещи. Вот пауки, синокосцы, скорпионы, сальпуги, ложноскорпионы, телефоны, фрины, пальпиграды, рецинулеи, шизомиды – это все отряды, да? То есть таксоны ранга отряда. А клещи – это таксон более старшего порядка, подкласс, ну, соответственно, меньше класса, но больше отряда. Я напомню, классы в зоологии делятся на отряды. Что интересно, судя по всему, именно паукообразные являлись одними из первых, а, возможно, вообще первой группой животных, которые по-настоящему вышли на сушу из воды.

0: Ну, про выход на сушу мы подробно говорить здесь не будем, хотя тоже очень интересная тема, тоже, может, как-нибудь поговорим. Так вот, и выйдя на сушу, они дали довольно впечатляющее разнообразие форм. Но абсолютное большинство их представителей – это хищники. Соответственно, для питания им нужны какие-то более мелкие животные. Другие паукообразные тоже вполне себе подходят. Поэтому здесь, конечно, возникает вопрос некоторый, да, что если паук, мы говорим, что паукообразные одни из первых, а то и, может, даже первые животные, которые вышли на сушу. А кем же они тогда питались? Ну ладно, покрупнее паукообразные, паукообразными поменьше. А самые маленькие? Не могу сказать, что на этот вопрос есть четкий ответ, но если будем как-нибудь говорить про выход вообще беспозвоночных животных на сушу, а до выхода позвоночных на сушу вышли в процессе эволюции беспозвоночных животных. Обязательно про это поговорим. Большинство групп паукообразных – это достаточно крупные существа, ну, кроме вот как раз пальпиград и рецинулей, которые перешли к обитанию скорее в верхнем слое почвы где-то, и поэтому немножко миниатюризовались. А вот представители подкласса клещи – это та эволюционная линия паукообразных, которая пошла по пути, ну, я бы сказал, экстремальной миниатюризации размеров тела. Вообще, да, опять же, если мы вспомним, как устроены паукообразные вообще, ну, в школьной программе со строением паукообразных знакомиться на примере строения пауков. Давайте так и вспомним. Если знакомиться со строением паукообразных на теле пауков, ой, прошу прощения, на примере пауков, то получится следующее, что тело разделено на две части. Просому и опистосому. Ну, просому можно называть головогрудь, опистосому – брюшко. От головогруди отходят четыре пары ходильных ног, а также две пары околоротовых конечностей. Хелицеры и педипальпы. Они преимущественно используются для употребления и ловли пищи, ну, хотя с педипальпами всякое бывает, впрочем, с хелицерами тоже. Также на головогруди находится, ну, если мы говорим про пауков, представителей отряда пауки, обычно несколько пар простых глазков. Что значит простые глазки? Это значит, что у них каждый глаз – это одна линза, ну, как у нас с вами, а не как у насекомых. На конце брюшка у пауков есть так называемые паутинные бородавки, тоже видоизмененные в процессе эволюции конечности. Но я напомню, у членистоногих вообще абсолютное большинство парных подвижных выростов на теле – это видоизменившиеся в процессе эволюции конечности, которые выделяют, ну, такое шелкоподобное вещество – паутин. А на самом деле, да, ну вот они, хелицеры и педипальпы. Да, на всякий случай напомню, когда фотографируют пауков, то, что выглядит как зрачки, это, конечно же, не зрачки никакие, да, нет у них зрачков. Это просто так, собственно говоря, при фотографировании получается такой эффект. Вообще для паукообразных, как и для всех прочих эволюционных ветвей членистоногих, представителей типа членистоногие, характерен ряд, ну, я бы сказал, эволюционных тенденций. И одна из этих эволюционных тенденций – это такой специфический термин олигомеризация тела. Олигос – мало, мерос – сегмент, часть. Означает это очень простую вещь, что в процессе эволюции у паукообразных обычно уменьшалось количество сегментов тела, они сливались в тагмы. Тагмы – это часть тела, собственно, у членистоногих. Вот у представителей отряда пауки осталось всего две тагмы – голова, грудь и брюшко, и никаких сегментов мы здесь вообще в этих тагмах не увидим. Ну, правда, есть совсем примитивные пауки, у которых есть следы сегментации, ну да ладно. Вот, например, у синокосцев мы можем увидеть сегментацию. У скорпионов можем увидеть сегментацию. Отсюда можем предположить, что это более древний отряд. Сальпук можем увидеть сегментацию. Фринов, которые, несмотря на свой жутковатый вид, очень заботливые родители. Телефоны, тоже очень заботливые родители. Ложно, скорпионы, любители покататься на каких-нибудь насекомых, чтобы их перенесли. Но нас с вами интересует подкласс клещей. Как я уже упомянул, представители подкласса клещи пошли по эволюционному пути, ну, не побоюсь этого слова, экстремальной миниатюризации тела. Да, среди них есть достаточно крупные представители. Ну, если вы сейчас вспомнили эксодовых клещей, да, они крупные. Но большинство клещей – это существа, размер тела которых близок к микроскопическому или, честно говоря, просто микроскопический. То есть это существа, большинство клещей – это существа, которых в лучшем случае человеческий глаз сможет различить просто в виде ползущей куда-то точки, без каких бы то ни было выраженных деталей. Вообще, бытие маленьким, ну, может показаться, что ну как-то это не здорово. Зачем в процессе эволюции становиться маленьким? Ведь намного лучше быть большим. Большим действительно быть хорошо. На тебя сложнее охотиться, ты ходишь, ни на кого внимания не обращаешь, всех подавляешь, всех побеждаешь. Правда, минусы тоже есть. Нужно очень сложное внутреннее строение, чтобы обеспечивать кислородом и питательными веществами все вот внутренние органы, чтобы эффективно выводить продукты обмена веществ. Там куча сложностей. Плюс ко всему, чем ты больше, тем на самом деле тебе нужно нести больший вес твоего тела, и, соответственно, чем ты больше, тем ты пропорционально слабее, потому что у тебя ты и так уже тащишь большой вес. Здесь можно привести очень простой пример. Вот есть слон и есть человек. Кто сильнее? Хочется сказать, ну, конечно же, слон. В абсолютных величинах – да. Человек, такой вес, который может поднять хоботом слон, не поднимет. И на себе такой вес, который может тащить слон, тоже не утащит. Но если мы говорим про относительную силу, ведь человек может, ну, напрягшись, конечно, но поднять вес, равный собственному, а слон не может. Почему? Да потому что слон и так несет на себе колоссальный вес своего тела. Именно этим объясняется, в том числе этим объясняется, например, то, что там муравей может поднимать вес, ощутимо превосходящий его тело. То есть получается, что быть маленьким в чем-то удобно. Ты становишься настоящим силачом. Да, это действительно так. Помимо этого, быть маленьким удобно, потому что ты можешь упростить значительную часть систем внутренних органов. Ну, зачем тебе сложная дыхательная система, если у тебя и так просто через поверхность тела эффективно идет газообмен? Здесь имеет смысл вспомнить, что если мы возьмем шар и начнем его увеличивать, у него площадь поверхности начнет расти в квадрате, а объем будет расти в кубе. Соответственно, чем больше шар, тем больше у него соотношение площади поверхности к объему смещается в сторону объема. И наоборот, чем меньше, тем у него больше соотношение площади поверхности к объему смещается в сторону площади поверхности. Соответственно, чем меньше организм, тем проще ему просто через поверхность тела осуществлять обмен веществ с окружающей средой. В первую очередь получать кислород и выделять углекислый газ. Выделительную систему можно упростить. Да, честно говоря, все системы можно очень сильно упростить. Разумеется, ну, тут может возникнуть вопрос, а что тогда все не уменьшаются? Не все группы животных могут позволить себе экстремально уменьшиться. Ну, например, мы, представители подтипа позвоночные, типа хордовые, у нас внутренний скелет Причем он у нас жесткий во всех частях тела. Соответственно, мы можем уменьшаться, наше тело может быть уменьшено до определенного размера, при котором этот внутренний скелет будет нормально работать, а меньше наше тело станет слишком хрупким, честно говоря. А вот у представителей типа членистоногие таких проблем нет. У них скелет внешний, пространство внутри набито мышцами, поэтому можно уменьшайся сколько захочешь. Ну, в разумных пределах, конечно. Так вот, именно поэтому в разных группах членистоногих мы встречаем вот эту вот эволюционную тенденцию к миниатюризации. И клещи – это как раз та группа паукообразных, которая по полной программе в процессе эволюции взяла все бонусы от бытия маленькими. Подкласс клещи делится на два большие надотряда. Это надотряд акариформные клещи, латинское название акариформис, и паразитиформные клещи, паразитиформис. Вообще, сразу скажу, пусть название не вводит вас в заблуждение. Это ни в коем случае не значит, что паразитиформные клещи исключительно паразиты, а акариформные – милые, замечательные непаразиты. Не так. И паразиты, и непаразиты встречаются там. Ну, у паразитиформных, правда, процент паразитов несколько больше. Ну, и именно там встречаются как раз наиболее неприятные паразиты для человека. Прошу прощения. Но среди акариформных тоже есть неприятные для человека. Здесь я сразу хочу сказать вот какой момент. Вообще систематика клещей – вещь до сих пор не до конца устоявшаяся. До сих пор появляются новые данные. Ну, последние лет 20, в первую очередь, молекулярные данные, когда мы расшифровываем генетическую информацию разных групп клещей, которые заставляют задуматься о пересмотре вот этой системы таксонов. Таксон, я напомню, это любая систематическая единица. Да, вид, таксон, род, таксон, семейство, отряд и так далее. Системы таксонов внутри подкласса клещи. Более того, сейчас даже нет единого представления, я бы сказал даже, что существуют диаметрально противоположные точки зрения на то, существует как таковой подкласс клещи или нет. Некоторые работы за последние 5 лет указывают на то, что действительно вот эти два отряда, акариформные и паразитиформные клещи, они являются ближайшими родственниками друг для друга, и, соответственно, их можно объединить в общий подкласс клещи. А некоторые публикации последних буквально 5 лет указывают на то, что, возможно, это не настолько близкородственные группы. Ну, то есть отдельно акариформным и отдельно паразитиформным клещам можно среди паукообразных найти другие какие-то более близкие родственные группы. Тогда получается, что единого вот этого подкласса клещи его вообще никакого нет. Мы в эти систематические дебри залезать сейчас не будем. Я упомянул, что есть вот такая клещевая проблема, да, у систематиков. Но будем их пока рассматривать так. Сразу скажу, на сегодняшней нашей встрече мы успеем поговорить только про одну из этих двух групп клещей, про акариформных клещей. А вот про паразитиформных клещей мы с вами поговорим как раз в следующий раз. И как раз в следующий раз поговорим и про ксодовых клещей, там все, что они переносят, где с ними можно встретиться, как от них защититься, ну или что делать, если защититься не удалось. Вот это все в следующий раз. Там просто я понял, что мы иначе не вместимся совсем по времени. Соответственно, мы будем говорить сейчас про акариформных клещей. Ну, вообще, если говорить про строение тела клещей, то оно заметно отличается от строения тела пауков, да? На примере которого обычно, я имею в виду, на примере строения тела пауков, знакомиться со строением тела паукообразных. То есть У предков клещей с большой вероятностью было вот это вот разделение на такую классическую головогрудь и брюшко, но хотя тоже есть вопросы с этим. Но у современных клещей, и это, видимо, объясняется в первую очередь тенденцией к миниатюризации, тело в большей или меньшей степени слито. Оно может быть разделено на две части, но эти две части не полностью соответствуют по вошедшим в них частям тела, тем самым головы, груди и брюшка. Давайте немножко уточним. Смотрите, у совсем примитивных клещей мы можем заметить сегментацию тела, исходную, ну так, чтобы от одного сегмента одна пара конечностей. Но у более продвинутых групп мы этой сегментации можем не найти вообще. Для клещей, как и для других паукообразных, характерно наличие четырех пар ходильных ног, хотя у некоторых групп и это тоже изменяется, с них их может быть меньше, даже во взрослом состоянии. Есть хелицеры и педипальпы. У наиболее примитивных они, и те, и другие, свободно двигаются. У более продвинутых хелицеры могут тоже быть слиты в единую структуру. Дыхание осуществляется с помощью трахей. Разветвленные системы, правда, у клещей не очень-то она сильно разветвленная, но все-таки разветвленные системы трубочек, открывающиеся дыхальцами, отверстиями во внешнюю среду, через которые происходит газообмен, но у некоторых групп клещей никаких трахей не осталось в процессе эволюции, они просто через поверхность тела осуществляют газообмен. Для большинства клещей характерно наличие простых глазков, но некоторые и от них тоже даже отказались. Соответственно, выделительная система либо очень просто устроенная, либо тоже специализированные органы вообще могут, ну, быть совсем остаточными. У некоторых групп клещей даже во взрослом состоянии анального отверстия нет. То есть они во взрослом состоянии даже не исторгают из себя то, что не смогли переварить. Ну, правда, это те группы, у которых непереваренного остается мало, ну, и живут взрослые не слишком долго у них. Что касается, кстати, их жизненного цикла. В отличие от пауков, например, для клещей характерно наличие стадии личинки. И личинки у них обычно шестиногие. То есть, соответственно, есть личиночная стадия, у которой шесть ног, затем при метаморфозе, преобразовании во взрослую стадию, у нас, соответственно, у нее появляется еще одна пара конечностей. Ну, а теперь давайте перейдем к нашим сегодняшним героям. Собственно говоря, к надотряду опечатка. В русском, конечно, не акариформные, а акариформные клещи. Прошу прощения. Делится отряд акариформные клещи надотряд акариформные клещи на два отряда: тромбидиоформис, тромбидиоформные, и саркоптиформис, саркоптиформные клещи. Здесь я сразу, опять же, мало ли, если вдруг нас смотрит кто-нибудь из специалистов по клещам. Я в курсе, что, ну, вот как глобально есть проблемы вообще с тем, существует ли как настоящий подкласс клещи, так и в его вот этих двух надотрядах, акариформные и паразитиформные клещи. Ну, с паразитиформными там понятнее намного, вот с акариформными очень много вопросов. И на самом деле, как корректно делить, например, на отряды, подотряды акариформных клещей, здесь есть целый ряд вопросов. Мы пользуемся вот этим, ну, одним из последних вариантов систематики. Но, если что, я просто обозначаю, что там есть некоторые нюансы. Ну, давайте познакомимся с акариформными клещами. И начнем мы с отряда тромбидиоформис, тромбидиоформные. Да, я сразу хочу еще сделать такое небольшое, ну, наверное, предуведомление. Так уж получилось, что традиционные названия, широко распространенные, ну, русские названия для каких-то таксонов животных, даются в том случае, когда про существование таксона известно большому числу людей. Про существование большинства групп клещей большинству людей неизвестно. Ну, по крайней мере, как они называются, неизвестно. Поэтому заранее приношу извинения, но названия здесь будут на латыни, я буду их произносить, но русские названия, за редким исключением, собственно говоря, они будут просто произнесенными по-русски латинскими названиями, потому что, ну, нет у них каких-то народных названий. Итак, начнем с отряда трамбидиоформные клещи. В надотряде акариформные клещи. Первое, про кого мы поговорим, это такое надсемейство Tetranychoidea. Это несколько семейств, которые называются паутинные клещи. Я думаю, что садоводы, да и просто люди, имеющие какую-то коллекцию растений у себя на подоконнике, с ними наверняка сталкивались. Бывает так, что растение покрывается какой-то вот такой похожей на паутину сеточкой. Ну, на самом деле, тоже, собственно, шелкоподобные вещества, напоминающие паутину, по которой ползают какие-то мелкие, странные, часто чуть желтоватые или беловатые точечки. Это паутинные клещи. Это довольно большая группа организмов. Что для них характерно? Для них характерен почти микроскопический размер в основном. И для них характерно питание на растениях, а также выделение в больших количествах шелковых нитей, собственно, которые придают вот характерную картину поражению растения паутинными клещами. Да, вполне себе растительноядные паукообразные. Здесь я, кстати, я не зря на этом акцентирую внимание и не зря начал с них. Помните, я упомянул, что большинство групп паукообразных – это хищники. Да, большинство групп паукообразных – это хищники, причем хищники, для которых характерен довольно экстравагантный и не самый удобный вариант питания. Это, собственно, частично наружное пищеварение, когда, какая-нибудь, например, сальпуга ловит свою жертву, она ее своими страшными хелицерами так превращает в отбивную, а затем, собственно, отрыгивает на нее пищеварительные ферменты и затем вот эту полупереваренную кашицу всасывает. Из-за этого большинство групп паукообразных не могут питаться растительной пищей. Ну, потому что, чтобы питаться растительной пищей, нужно уметь жевать. Если только ты не стал очень маленьким. Потому что если ты стал очень маленьким, такого размера, чтобы части твоего ротового аппарата были сопоставимы по размеру с растительной клеткой. А у растений бывают достаточно крупные клетки, особенно там в листьях, например. То ты можешь проколоть растительную клетку и высосать ее содержимое. Ну, таким образом, собственно, некоторые группы клещей освоили питание растениями. Не самое обычное питание, способ питания растениями, но тем не менее. Ну да ладно, давайте двинемся дальше. Не стоит думать, что все клещи ушли от хищничества. Среди них хищников много. Ну, например, такое семейство анистида. Быстро бегающие, напоминающие пауков, только очень маленьких, и тело полностью слито обычно. Существа, которые, да, бегают и ловят каких-нибудь мелких, в первую очередь, членистоногих. При этом бегают они настолько хорошо, что среди них есть вот такое вот создание размером что-то в районе миллиметра. То есть заметный глазом, можно даже разглядеть отдельные конечности. Это клещ из семейства анистиды, вида, прошу прощения, Paratarsotomus macropalpis. Этот вид клещей на данный момент является абсолютным рекордсменом по относительной скорости перемещения среди всех животных вообще. Ну, понятно, если сравнивать с каким-нибудь гепардом, то абсолютная скорость у него намного меньше. Но если мы посчитаем относительную скорость, а относительно чего здесь можно посчитать скорость? А можно посчитать, сколько длин своего тела существо покрывает, например, за секунду. Так вот, гепард, ну, на пике своих возможностей примерно... Хорошо слышно все? Хорошо, да, прошу прощения. Так вот, гепард на пике своих возможностей покрывает примерно что-то около 16 длин тела в секунду. Очень много. Для Paratarsotomus'а это, ну, даже немедленная ходьба. Paratarsotomus может на пике своих возможностей покрывать более 300 длин своего тела в секунду. Ну, по вот, данным измерений, что-то в районе 320-322. Если бы он был размером с гепарда, вы можете себе представить, да, насколько быстро бы он мог перемещаться. Но, правда, размером с гепарда он, конечно, не мог бы быть, ну, потому что, помните, я уже упомянул, что когда ты относишься к типу членистоногих, и твое тело устроено характерно для членистоногих, тебе удобно быть маленьким. А вот большим, наоборот, быть не очень удобно. Если бы Paratarsotomus был размером с гепарда, он бы просто не мог сдвинуться с места вообще, потому что его кутикула, ну, собственно, наружный скелет, должен был быть слишком толстым и слишком тяжелым. А гепард, наоборот, не мог бы быть размером с Paratarsotomus'а, потому что это меньше возможного размера для существа с таким скелетом, как у гепарда, так устроенным, чтобы он еще перемещаться мог активно. Так вот, но тем не менее, рекорд есть, причем рекорд чрезвычайно впечатляющий. Честно говоря, вообще-то даже для членистоногих и близко такие скорости известны не были. Причем это же не прыжок, ну, как у блохи, например, да, она прыгнула, или ногохвостки некоторые, да, такие тоже членистоногие, родственные насекомые, они могут прыгать. Paratarsotomus бежит с такой скоростью. То есть у него на невероятных скоростях работают ноги. Возможно, это даже расширит наше представление в целом о физиологии работы мышц животных вообще. Так что Paratarsotomus может нам еще много сюрпризов преподнести. Ну, давайте двинемся дальше. Другое надсемейство. Да, я на всякий случай, давайте, чтобы не возникало никаких недопониманий. Смотрите, вот есть таксон ранга семейства, есть таксон ранга надсемейства. Надсемейства включают в себя несколько семейств. Да? Я иногда буду говорить про надсемейство клещей, иногда буду про семейство. Если семейство входит в то надсемейство, о котором я говорю, я про это отдельно скажу. Ну, то есть, что вот надсемейство паутинные клещи, оно семейство анистида не входит, это, в него не входит. Это отдельная группа. Да? Так вот, другое семейство – Эриофиоидея. Тоже включает в себя несколько семейств клещей. Название этого, у этого надсемейства есть русское традиционное название. Это галловые клещи. Вообще, что такое галлы? Галлы – это разрастание тканей растений, чаще всего листьев, которые, опять же, чаще всего вызваны жизнедеятельностью различных членистоногих, которые обитают внутри, собственно говоря, тканей листа. Представители этого надсемейства, галловые клещи, Eriophyidae, вообще существа очень интересные. Они, честно говоря, своим строением даже немножко напоминают личинок клещей. У них, например, развиты вообще всего две пары ног. Но, тем не менее, и во взрослом состоянии так выглядят. Они живут в тканях листа и выделяют вещества, которые по своему действию для растений напоминают вещества, сообщающие клеткам растений, что нужно активно делиться, и что ткани растения нужно расти. Зачем они это делают? Они живут в листе, они питаются, высасывая содержимое клеток растений, и делают они при этом все это внутри вот таких вот замечательных защитных гал, которые являются фактически их домиками, в которых они живут и защищены от воздействия хищников. Если увидите вот на липах, если, например, в Европейской России на липах, ну, где-то к середине лета часто появляются вот такие странные какие-то рогоподобные выросты, это вот как раз результат жизнедеятельности этих товарищей. Еще одно надсемейство, это чтобы вы представили, насколько клещи бывают разными. Надсемейство Бадылеидея. Да, не удивляйтесь, оно называется точно так же, как таксон коловраток. Так вот, это довольно быстро перемещающееся, но не настолько быстро, как представители семейства Анистида, но, впрочем, по строению видно. Да? Хищные. Опять же, можно заметить, что явно недобрые у него намерения. Да? Хищные клещи, которые живут, ну, чаще всего в листовом опаде, в верхнем слое почвы, и, соответственно, питаются различными мелкими беспозвоночными. Еще одно семейство клещей – тарсонемиды. Тарсонемиды, ну да, как вы уже заметили, думаю, среди клещей есть как свободно живущие хищники, так и свободно живущие организмы, питающиеся на растениях, так и растения, так и организмы, которые, ну, фактически живут внутри растений, да, и питаются ими. Клещи, кстати, та группа, где, ну, которая очень ярко иллюстрирует проблему использования термина «паразит». Ну, потому что... Вот как нам назвать клеща, который просто высасывает содержимое клеток растений? Хочется паразит? Хочется... Ну вот корова, она же, например, тоже, когда ест растения, она же, ну, она откусывает куски, но она же не убивает растения, то есть питается его частями. Корову как-то паразитом не назовешь. Мы уже однажды говорили про, когда говорили про паразитов, про то, что не всегда просто, иногда очевидно, кого называть паразитом, а кого нет, а вот в биологии, а иногда не очень очевидно. И вот клещи – это как раз такая группа, которая очень ярко иллюстрирует проблему. Так вот, собственно, здесь есть, поэтому я буду называть здесь паразитами, наверное, только тех, кто живет прямо внутри тела организма. То есть, наверное, я буду подразумевать здесь эндопаразитов, да, потому что остальные просто в силу своего размера, ну, в значительном числе случаев свою жертву не убивают, а частично высасывают, если их жертва растение. А. Так вот, семейство тарсонемида интересно тем, что здесь есть как представители, питающиеся на растениях, так и представители, питающиеся на животных, более того, являющиеся, ну, скорее эндопаразитами животных. Ну, например, вот такое существо, как Polyphaga tarsonemus latus, питается на растениях и является довольно значимым вредителем растений, особенно в теплицах, где постоянные условия, он такое очень любит. При этом, хочется сказать, ну так он же маленький. Это сколько их надо, чтобы прям повредить растения. К сожалению, ну, для клещей вообще характерно, питающихся растениями, вместе со слюной выделять вещества, которые влияют на рост и развитие растений. И вот обычно листья, которые повреждаются полифаготорсонемусом, они как-то начинают скручиваться, в общем, плохо им становится. Но есть и, например, Акарапис вуди. Это один из клещей, которые паразитируют на пчелах. Причем он в очень интересном месте пчелы обитает. Он обитает в трахеях пчелы, то есть в дыхательной системе пчел. Ну, пока как-то все, про кого мы говорили, для них люди совсем интереса не представляют. А вот помните, я сказал, что мы говорим, конечно, сегодня про вот эту группу акариформные клещи, но не говорим про паразитиформных, но это не значит, что здесь нет тех, кто может нападать на человека. Есть такое семейство пиематида, куда относятся, ну, например, пиемотос тритице, ну и некоторые другие виды этого рода. Они вызывают у людей так называемую зерновую чесотку. Почему зерновую? Ну, потому что они, эти клещи, часто обитают в местах хранения зерна, в местах хранения сена, но при этом сами они питаются не растительной пищей. Питаются они различными насекомыми, но при этом питаются не как хищник, который поймал и дальше съел. Да? А мы помним, что среди клещей есть просто нормальные хищники. Да? Они питаются на насекомых, прокалывая их покровы и, соответственно, питаясь жидким содержимым. Пиемотосы близки к микроскопическому размеру. И если их много, и они попадают на человека, они пытаются на нем питаться. Именно что пытаются. Кожа человека для них толстовата. Никакого профита они не получают, поесть не получается. Но из-за чего они, ну, вы понимаете, да? Вот вы оказались на ком-то большом, вы думаете, ох, я сейчас поем. Кусаете, не получается. Кусаете еще раз, не получается. А есть-то хочется все больше и больше, и вы кусаете, кусаете, кусаете, кусаете. Но при этом в эти укусы слюну свою пиемотосы вводят. А, собственно, те клещи, которые питаются на животных, они тоже активно вводят в них свою слюну. Я уже упомянул, помните, что вообще для паукообразных как класса характерен довольно необычный вариант хищничества, когда жертва ловится, но не разжевывается, как у нас. У нас есть удобные зубы, которыми можно жертву разжевать, да, и, соответственно, дальше переваривать эти кусочки. Правда, даже у нас в слюне уже содержатся ферменты, которые начинают там все потихоньку переваривать. Но для паукообразных характерно вообще частично наружное пищеварение, когда они либо впрыскивают, либо отрыгивают ферменты, вводят, собственно, на вот эту вот жертву снаружи. У них, соответственно, очень мощно развиты железы, выделяющие эти ферменты. Несмотря на то, что клещи в основном перешли все-таки к немного другому варианту пищеварения, ну, кроме вот тех, кто хищники-хищники ловят свою жертву, да, что прокалывают покровы своей жертвы, которая намного больше их. Но железы эти очень мощные, развиты мощно, поэтому, соответственно, и у тех клещей, которые питаются на животных, тоже они вводят слюну, которая содержит вещества, разжижающие все вокруг. И вот, к сожалению, на массовые укусы пиемотосов у человека может развиться довольно сильная неприятная реакция, такая, что прям волдыри пойдут по телу, будет очень сильно чесаться, и даже могут начать проявляться системные нарушения, там голова начнет болеть, тело ломить и так далее. В общем, неприятная ситуация, когда и клещ не поел, и человек пострадал. А вот эти товарищи, семейство демодоциды, демодос фолликулерум, есть у большинства смотрящих и слушающих нас сейчас. у меня тоже они с большой вероятностью живут на теле. Но не пугайтесь. После этого утверждения вам не нужно бежать к дерматологу, не нужно говорить, что «ох, я услышал или услышала, что на мне живут клещи». Как же их извести? На самом деле, можно заметить, что у них довольно странное вытянутое тело. Русское название, собственно, Demodex folliculorum – железницы. Демодексы обитают в протоках сальных, в первую очередь, желез. Ну, то есть обычно в волосяных фолликулах. Да? Питаются они там вообще-то тем, что выделяется из сальных желез, кусочками кожи, и никакого вреда человеку не приносят. Это один из компонентов, ну, нормального набора сожителей человека. Они есть, ну, понятно, рождается человек без них, да? Дальше в молодом возрасте они есть не у всех, причем иногда появляются, иногда исчезают, но чаще всего человек просто это не замечает. А вот у пожилых людей после 70 лет обычно они есть почти всегда. И есть даже предположение, что, возможно, изменение запаха тела у человека в старости в том числе связано с обитанием на нем, массовым обитанием демодексов. Правда, бывают ситуации, если у человека там нарушается что-нибудь с pH среды на коже, еще некоторые проблемы возникают, демодексы могут размножиться в слишком большом количестве и вызвать сильное раздражение, которое называется демодекоз. Но такое случается редко, поэтому не пугайтесь. Еще одно семейство клещей – это клещи-краснотелки, тромбидиды. Ну, я думаю, многие помнят таких существ. Особенно часто с ними в детстве люди на них обращают внимание, когда там где-нибудь совочком копают, что-нибудь, листики ворошат, и смотрят, там бежит что-нибудь вот такое красненькое. Они могут быть достаточно крупные, там до пары миллиметров в длину, заметные. Тромбидиды для людей совершенно не опасны, так что бояться их не стоит. Зато опасны внешне слабо отличимые от них тромбикулиды. Похожее на тромбидид семейство, тромбикулиды. Во взрослом состоянии никакого, в общем, интереса не проявляет к человеку и другим животным. А вот их личинки питаются путем кровососания, причем питаются на теплокровных животных и могут кусать человека. И, к сожалению, они являются очень часто переносчиками бактерий Ariensia цуцугамуши, которые вызывают лихорадку цуцугамуши. Очень неприятное заболевание. Оно может пройти почти бессимптомно, а может очень неприятно. Ну вот места, где регистрировалась лихорадка цуцугамуши, нетрудно заметить, что на территории России это единственное Дальний Восток. Какие из этого нужно делать выводы? Выводы довольно понятны. Если вы живете или оказались на Дальнем Востоке, вам нужно минимализировать вероятность укусов личинками тромбикулит. Что взрослые тромбикулиды, что личинки тромбикулит живут в листовом опаде, в верхнем слое почвы. Поэтому, ну, скажем так, в окрестностях Владивостока, в лесу, я бы, наверное, голым в лесной подстилке не валялся, да? И, соответственно, листьями бы не обсыпался. А ходил в лес, используя противоклещевые репелленты. Ну, там вообще это имеет смысл. в первую очередь даже не из-за тромбикулита, а из-за других клещей, про которых мы в следующий раз будем говорить. Ну и, в общем, на земле бы не валялся особо, потому что тромбикулиды, ну, собственно, переносимые ими лихорадка цугамуши, это неприятная вещь. Сюда же относится очень большая группа клещей. Сюда же, это я напоминаю, мы пока все говорили про отряд тромбидиоформные клещи внутри надотряда акариформные. Да? Опять же, приношу извинения за то, что вот так сыплю латинскими названиями, да, но ну, нет у них русских названий стандартных. Вот вообще нет. Поэтому, извините, я поэтому стараюсь периодически напоминать, про что мы говорим, чтобы не потерялась нить повествования. Так вот, последняя группа тромбидиоформных клещей, про которых мы сегодня поговорим, но не вообще последняя, это гидрахнидия или водяные клещи. Это большая группа, включающая около 5000 видов. Сюда входит много семейств, там порядка 50 семейств разных, большинство из которых обитают в пресных водах. Ну, их чаще всего...
1: Да, просим прощения, мы возвращаемся в эфир. Вадим, прошу, продолжайте. Ставьте лайки, подписывайтесь.
0: Да, прошу прощения за эту техническую заминку. Итак, уважаемые слушатели и зрители, напоминаю, что мы говорим про сейчас водяных клещей, последнюю группу внутри отряда тромбидиоформные клещи, да, три надотряда акариформные клещи, про которых мы упомянем сегодня. Я уже упомянул, что это большая группа семейств, там порядка 50 семейств разных, большинство из представителей которых обитают в пресных водах. Опознать их довольно просто. Если вы, купаясь в пруду, видите что-то небольшое, миллиметр, два, иногда три, ну, максимум там 3-4 миллиметра обычно. Скорее, со сферической формой тела, может быть красное, причем может быть ярко-красное, может быть какое-то серо-зеленое. И вот этот шарик смешно плывет, так размахивая восьмью ногами, это водяной клещ. Но не стоит пугаться. К человеку они не испытывают никакого интереса. Хотя личинки их, у многих их представителей, являются паразитическими, но паразитируют не на, ну, в смысле, присасываются и пьют содержимое, но паразитируют не на людях, а на существах, которые живут в воде постоянно, более того, на различных беспозвоночных животных, в первую очередь на личинках насекомых. Так что не пугайтесь. Эти клещи для нас совершенно не опасны. Более того, некоторые их представители и во взрослом состоянии живут внутри мантийной полости двустворчатых моллюсков, ну, то есть внутри раковины двустворчатого моллюска. Правда, при этом они, судя по всему, никакого вреда особого двустворчатому моллюску не причиняют, а просто там живут у него. И, видимо, питаются тем, что он туда засасывает. Ну, в мантийной полости двустворчатых моллюсков в пресных водах, честно говоря, много какие животные обитают. И я думаю, мы как-нибудь обязательно сделаем отдельный эфир про как раз обитателей мантийной полости двустворчатых моллюсков пресноводных. Что еще интересно? Ну, вообще, когда говорят про класс паукообразные, ну, по умолчанию как-то считают, что это почти исключительно наземные организмы, ну, которые, видимо, паукообразные как класс как раз, ну, в том виде, в котором, по крайней мере, мы его знаем, сформировались на этапе выхода на сушу и выйдя на сушу, да, где было еще очень много свободных экологических ниш, поскольку они точно были одними из первых, если вообще не первыми животными, которые вышли на сушу, а из водной среды. Но часто вспоминают, говорят, что ну вот есть паук-серебрянка, один вид пауков, который живет в воде, и вроде все. На самом деле паукообразные прекрасно затем вторично вернулись в воду. Как я уже упомянул, водяных клещей около 5000 видов. Это только описанные, скорее всего, не описанных много. Они прекрасно живут в пресноводных экосистемах, являются важной частью пресноводных экосистем. Поэтому все у паукообразных хорошо с водными представителями, но только у клещей. Более того, водные клещи – это единственная группа паукообразных, некоторые представители которых, например, семейство понтарахнида, которые перешли к обитанию в морях. Причем в морях, ну, не где-то так у берега совсем, да, а, например, представители семейства понтарахнида живут на коралловых рифах и рядом с коралловыми рифами до глубины 70 метров. То есть это настоящие морские обитатели. Поэтому получается, что если мы учитываем клещей, что паукообразное море получилось освоить вполне успешно, но только клещам. Итак, мы сейчас поговорили про отряд тромбидиоформные клещи, в надотряде акариформные клещи. Теперь мы с вами переходим к отряд саркоптиформные клещи, опять же, в надотряде акариформные клещи. Здесь мы, наверное, чуть-чуть ускоримся к отряду саркоптиформные клещи относится ряд не очень приятных представителей. Например, семейство саркоптиды, да, относится саркоптес скобией. Это так называемый чесоточный зудень. Это клещ, который живет в верхнем слое кожи, состоящем из отмерших клеток, в том числе человека. И, к сожалению, ну, собственно, вызывает чесотку, очень неприятное заболевание. С чесоткой большая проблема в том, что далеко не сразу обычно приходит в голову врачу проверить человека с симптомами там, покраснения, да, симптомами зуда, именно на паразитирование в нем саркоптесов. Ну, это ни в коем случае не камень в огород врачей, да? Просто чесотка сейчас, вызванная клещами, все-таки, особенно в развитых странах, встречается достаточно редко. Поэтому это далеко не первое, что приходит в голову врачу, на что имеет смысл проверить, когда человек приходит с покраснениями на коже и с тем, что он чешет. А здесь понятно, что, в общем, лечение должно быть направлено на избавление от вот этих неприятных паразитов. Причем, что тут интересно, обратите внимание, среди клещей вообще эндопаразитов, ну, то есть паразитов, обитающих внутри тел других организмов, некоторое количество есть. Но все эти эндопаразиты, они живут... Они на самом деле не совсем по-настоящему эндопаразиты. Ну, помните, мы уже познакомились с клещами, которые живут в трахеях пчел. А вот саркоптесы живут в верхнем слое кожи, представленном мертвыми клетками у человека. Но они не взаимодействуют с внутренней средой и не взаимодействуют, соответственно, с иммунной системой. Поэтому это такие, ну, я бы сказал, полуэндопаразиты, не залезшие туда, где тебя будут, где ты будешь жить, окруженный живыми тканями. Ну вот, собственно, взрослый чесоточный зудень, вот его личинка с шестью ногами. Раз уж заговорили про паразитов, есть такое семейство винтершмиттиды. Это организмы, клещи, которых часто можно найти на различных перепончатокрылых. Ну, собственно, осы, пчелы туда относятся. Но при этом, ну и кажется, что они с очевидностью на них паразитируют, раз сидят на поверхности их тела. Это не так. Питаются они совсем мелкими объектами, а на насекомых они перемещаются. Собственно, они используют насекомых. Возможно, они что-то там подъедают. Но заметного вреда точно не приносит, потому что совершенно точно используют насекомых для перемещения. И что очень интересно, есть виды, которые для перемещения используют предпочтительно блох. То есть блохи, помимо того, что сами являются эктопаразитами, на них еще и катаются такие вот автостопщики замечательные. Ну, важное

честно говоря, в первую очередь именно из человеческой кожи. В первую очередь состоит вот эта белесая домашняя пыль. Но вот, например, представители рода Дерматофагоидес питаются. В каждой квартире, ну, практически в каждой, почти гарантированно, давайте так скажем, живут пылевые клещи. Они микроскопические, их незаметно. Оказывают ли они какое-то негативное воздействие на людей? Могут. Ну, просто в силу своих размеров и в силу того, что они кожей на человеке не интересуются никак, человеку они не вредят. Но если пыли в квартире много, это очень благоприятная среда для их размножения. А если они размножаются в большом количестве, они в большом количестве линяют. Как и всем уважающим себя членистоногим, нужно линять, то есть сбрасывать старые покровы, чтобы расти. И оставляют экскременты. И вот на их линичные шкурки и экскременты, если их очень много, может развиваться аллергическая реакция у человека. И здесь на самом деле рекомендация очень простая. Вообще пылевые клещи – это главный аргумент в пользу влажной уборки квартиры и в пользу вообще борьбы с пылью в квартире. Если у вас в квартире нет чудовищного количества пыли, чудовищного количества линичных шкурок и экскрементов пылевых клещей, там тоже не будет. Все в порядке. Но еще единственное, нужно обращать внимание на старые одеяла и старые подушки, если у них внутри природный наполнитель, например, пух. Да? Вот в таких постельных принадлежностях они тоже могут размножаться. Ну, здесь надо не забывать их пылесосить, чтобы там мелких частичек не было пыли. Ну и вообще помнить, что все-таки подушки и одеяло, ну, раз не в несколько лет, лучше менять, чтобы вот таких товарищей там много не заводилось. Ну, либо хорошо стирать. Тоже вполне себе помогает. Но просто не забывать это делать. Еще одно семейство – акариды. Это микроскопических размеров клещи тоже, питающиеся на разных субстратах. Что интересно, клещи из этого семейства используются в производстве сыров. Ну, например, клещ Acarus syra. Он используется в производстве таких французских сыров, как мимолет и фромаж о артисон. Я честно могу сказать, у меня французский был последний раз в школе, вот, и в средней причем, поэтому я наверняка произнес это как-нибудь неправильно. Устоявшегося русского названия этого сыра я не нашел сходу, поэтому уж так. Клещи вида Acarus syra. Вот он по центру здесь, по центру и справа. Это вот клещи Acarus syra. Слева, соответственно, сыр мимолет, справа фромаж о артисон. Они обитают на поверхности сыра и придают ему текстуру, а также особый аромат. В целом вкус действительно интересный. Они скорее на запах, честно говоря, влияют, чем на вкус, потому что, ну, понятно, что эту корочку-то как раз обычно не едят, а ее все-таки срезают. Но, тем не менее, интересные сыры. Будет возможность, будете во Франции, в общем, попробуйте. Их просто во многие страны запрещено вывозить. Ну и некоторые сыры еще производятся с помощью других клещей, клещей Tyrophagus casei. Вот они слева. Ну, в целом, похоже. На самом деле, даже разобраться детально, какие сыры с помощью каких клещей производятся, удалось только, когда их с помощью электронного микроскопа посмотрели, настолько они маленькие. Еще одно очень интересное семейство клещей, я напомню, мы сейчас, давайте напомню, говорим про отряд саркоптиформные клещи из надотряда акариформные клещи. Гистиостоматиды. Маленькие такие клещи, небольшие, но все-таки обычно не совсем микроскопического размера. Как можно

0: заметить, у них какой-то совсем странный ротовой аппарат. Их ротовой аппарат предназначен для того, чтобы выцеживать с бактерий с поверхностной пленки воды. Ну, можно заметить, что есть в нем что-то такое плавательное. Да, они обычно ползают по пленке поверхностного натяжения воды, в том числе есть виды, которые приурочены в первую очередь к пленке поверхностного натяжения, образующейся в воде, вот таких, например, кувшинчиках непентеса, в ловчих органах хищных растений. Ну, понятно, туда много чего падает, соответственно, много бактерий, которые все это разлагают, и они тоже успешно этими бактериями питаются. Но не только, еще, в общем, в местах, где, например, много экскрементов летучих мышей тоже. Вот эти вот клещи семейства естестоматиды живут. Есть такие вот очень бронированного вида клещи семейства германииды. Они небольшие, питаются преимущественно грибами. Но вообще получается, что клещи – это такая группа членистоногих, которые вообще всем могут питаться. Есть вот такое семейство арибатритеиды, тоже такие достаточно бронированные. И семейство фтирокариды, вот это тоже из той группы семейств клещей, для которых характерно такое вот бронированное тело, питаются чем-нибудь тоже мелким, в том числе грибами. И последнее семейство, про которое я поговорю, это семейство нанархистиды. Ну, исходя из названия, вон размерная шкала 50 микрометров. Понятно, что это семейство, которое совсем экстремально пошло по эволюционному пути миниатюризации. Экстремальнее некуда. Такой миниатюрный размер позволяет им обитать в экстремальных условиях. Собственно, они встречаются в пустынях между песчинками, причем как в очень жарких пустынях, так и в очень холодных. Например, они встречаются в Антарктиде. Ну, вот такие вот замечательные создания, которые гипотетически могут жить в условиях, ну, скажем так, напоминающих марсианские. Итак, уважаемые слушатели и зрители, мы с вами поговорили сегодня про акариформных клещей, поговорили про разнообразие отряда термбидиаформные, саркоптиформные. Конечно, все эти названия, они здесь не для того, чтобы вы их запомнили. Нет, если интересно, то, конечно, замечательно. Но в первую очередь мне хотелось показать, насколько это разнообразная группа беспозвоночных животных, что среди них есть и хищники, и те, кто питаются, прокалывая покровы животных, и те, кто питаются, прокалывая покровы растений, причем высасывая прям буквально по одной клетке, да? И те, кто живут на поверхности кожи человека, и те, кто могут жить в пресной воде, в морской воде, те, кто могут жить меньше, те, кто размеры тела которых меньше песчинки, и которые, кто может жить в пустынях, что в Сахаре, что в Антарктиде. Существа, которые доедают наши за нами ошметки кожи. Существа, которые используют других существ, даже блох, как средство передвижения. Ну, надеюсь, что какое-то представление об этом разнообразии у вас появилось. В следующий раз мы поговорим про, ну, наверное, все-таки более актуальную для нас именно в плане взаимодействия группу клещей, это отряд паразитиформные клещи. Что ж, спасибо большое за внимание, я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо, перейдем к вопросам. И такое предложение-вопрос. Пора уже проводить классификацию по генетическому коду, а не по внешнему виду. Эта методика уже устарела. Почему так не делают?
0: Почему не делают? Делают. Собственно говоря, я же даже про это и говорил в начале.
1: Вопросы с начала лекции. Да,
0: да, да. Да. Вообще, собственно говоря, делают, конечно же. И как раз та классификация, которую, с которой мы сейчас пользовались, она в значительной степени основывается не только на каких-то общих чертах строения тех или иных групп клещей, а именно на анализе генетического кода. Да, но при этом важно понимать, что молекулярные методы, позволяющие расшифровывать, прочитывать генетический код, это не волшебная палочка. Помните, я в самом начале сказал, что до сих пор остается вопрос большой. Вот эти две группы, акариформные и паразитиформные клещи, они образуют единый класс клещей, то есть они являются друг для друга ближайшими родственниками или нет, или они раскиданы по классу паукообразные, а к некоторым сходным чертам строения пришли просто потому, что пошли по этому эволюционному пути миниатюризации. И именно молекулярные методы здесь противоречивы до сих пор. То есть за последние 5 лет выходили как статьи, подтверждающие одно предположение, так и другое. И это не потому, что кто-то делает лучше, а кто-то хуже, а потому что в использовании генетического кода для классификации организмов очень много подводных камней на самом деле. И это замечательный метод, но это не волшебная палочка. Да, да, следующие вопросы.
1: А есть клещи клещей или хотя бы клещи пауков? Вы, кажется, об этом рассказали. Но это вопросы с начала лекции.
0: Про клещей мне скорее, ну как бы, чтобы специализировались на клещах, нет. Но в целом, собственно говоря, личинки каких-нибудь, например, личинки там, некоторых тромбидит, тромбикулит и еще некоторых организмов вполне могут. Я вернусь сюда только что. Да, вполне могут напасть на каких-то крупных клещей. То есть ничего это запрещать им не будет. Но как бы специализирующихся на клещах я вот так сходу не вспомню. Наверное, да, чтобы клещ строго специализировался только на питании на клещах. Да, следующий вопрос. Uh-huh. А в теории могут, да. Ну, собственно, те, кто питаются на беспозвоночных.
1: Автор вопроса пишет: я думаю, клещей сюда завозят и здесь разводят. Они размножаются, и враги, наверное, враги надо поставить в кавычки, их разбрасывают в разных местах, в тех, которые не обрабатываются химией и так далее. А клещи начинают нападать на животных и мышей.
0: Мы про это поговорим в следующий раз, когда будем говорить про паразитиформных клещей. Поговорим обязательно. Про использование клещей в качестве биологического оружия мы поговорим. Как бы, насколько это возможно, оправданно и так далее, и так далее, и так далее. Вот прям именно про это поговорим. Да, следующий вопрос.
1: А правда, что в СССР ДДТ опушки лесов клещей поливали, а сейчас так не делают, поэтому так много клещей. И правда, что энцефалитные клещи потихоньку мигрируют к Москве с югов, Уралов и Востоков.
0: Так, опять же, здесь, во-первых, энцефалитных клещей нет таких клещей. Есть клещи семейства иксодиды, иксодовые клещи, некоторые виды которых могут переносить клещевой энцефалит. Мы будем про это подробнее. Это просто отдельное. Я сейчас не отговариваюсь, да, не отбрыкиваюсь от этого вопроса ни в коем случае. Это просто отдельная очень большая тема, про которую мы будем говорить, когда будем говорить про паразитиформных клещей. То есть сегодня мы поговорили про разнообразие вот этой группы акариформные клещи, где тоже есть неприятные для человека организмы, и вредители сельскохозяйственных культур, и те, кто человека могут кусать, передавать заболевания, жить в его коже, те, кто с ним просто живут вместе постоянно, либо на его теле, либо где-то вокруг. Но это другая группа, и мы вот про ее разнообразие поговорили сегодня, потому что в акариформных клещах именно разнообразие жизненных форм, оно ну, несколько больше, чем у паразитиформных. А вот про паразитиформных, куда относятся иксодовые клещи, в том числе, мы поговорим в следующий раз.
1: Перед следующим вопросом мы сделаем дисклеймер. Мы не занимаемся пропагандой курения и табака. А теперь вопрос. Если сильно окурить одежду сигаретным дымом, то клещи умирают. Или им очень плохо от никотина, и всю одежду нужно окуривать перед прогулком в лесу. Никотин и клещи.
0: Про это мы тоже будем говорить в следующий раз, потому что это вопрос про иксодовых клещей. А про иксодовых клещей и других паразитиформных клещей мы будем говорить в следующий раз. Я подробно буду про все это рассказывать и про мифы, которые связаны с иксодовыми клещами, и про то, где народные какие-то приметы правдивы, где они диаметрально расходятся с реальностью, и про методы защиты, борьбы. Вот про все это я буду просто про это нужно отдельно подробно рассказывать. Здесь двумя предложениями не ответишь. Я именно поэтому в самом начале сказал, что я предполагал, что за сегодняшний эфир мы поговорим про всех клещей вообще, но когда я стал готовить эту лекцию, я понял, что паразитиформные клещи, ну не 4 же часа нам здесь сидеть на эфире.
1: Почему бы и нет?
0: Просто мы в следующий раз подробно поговорим про паразитиформных клещей, в том числе и иксодовых. Прям подробно, детально. И там вот как раз после этого разговора, ну, я думаю, на большинство вопросов я постараюсь заранее ответить в рассказе, но я и, в общем, на все вопросы подробно отвечу про них. Да.
1: Следующий вопрос. А внутри людей клещи живут?
0: Я упомянул, что среди клещей нет эндопаразитов, внутренних паразитов, которые бы жили в контакте с внутренней средой организма. Ну вот, например, давайте тогда вперед чуть-чуть. Саркоптесы, чесоточные зудни, живут в коже человека, но только в верхнем ее слое, который представлен мертвыми клетками. А, например, не в ту сторону, прошу прощения. Демодексы, они живут в волосяных фолликулах. Но это тоже нельзя сказать, что внутренняя среда организма человека. Да? Поэтому по-настоящему, то есть технически внутри человека, да, чесоточные зудни и демодексы, например, но они не глубоко внутри, я бы сказал так.
1: Я боюсь, иммунная система не позволит этого.
0: Да, ну мы, на самом деле, собственно, среди... Основная проблема, как можно догадаться, у клещей, это с переходом в настоящий эндопаразитизм, это то, что они дышат кислородом. И, соответственно, им нужна воздушная среда для жизни. А в теле человека, чтобы стать паразитом, обитающим внутри, по-настоящему внутри тела, нужно, ну, во-первых, с иммунной системой научиться взаимодействовать, а во-вторых, нужно еще и либо свой жизненный цикл как-то перенастроить, либо стать таким, чтобы на всех стадиях жизненного цикла быть устойчивым к дефициту кислорода. Вот.
1: Да, следующий вопрос. А кварцевание от полевых клещей работает?
0: От полевых клещей нет. На самом деле полевые клещи достаточно устойчивые к изменениям параметров внешней среды организма, поэтому нет, так сказать, чтобы эффективно оно работало, нет. Лучше всего против пылевых клещей работает просто периодическая влажная уборка и контроль того, чтобы подушки и одеяла, в которых натуральные наполнители, пух, например, да, либо сдавались в химчистку, там, либо раз в несколько лет просто менялись. Вот и все. А так, в общем, можно не бояться, что у вас где-то у вас в квартире практически гарантированно живут пылевые клещи, это не страшно. Да, еще вопросы?
1: К Клещи могут находиться на пылесосе, например, в щетке?
0: Да, могут. Но когда вы включаете пылесос, его, соответственно, все их должно запылесосить. А так могут. Ну и в мешке или в пылесборнике пылесоса, понятно, когда их туда всасывает, они там некоторое время живут. Да даже когда вы выкидываете, там, например, мешок пылесоса или вытряхиваете там пылесборник в мусор и выкидываете потом это в мусорный бак, они и там продолжают жить, но уже за пределами вашей квартиры. Еще вопросы, если есть?
1: Нет, вопросов больше нет. Вадим, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Увидимся через 2 недели, да?
0: Да, да, увидимся через 2 недели и поговорим о тех клещах, которые чаще оказываются ближе к нашему телу. Ну, в плане ближе к нашему телу и пытаются питаться нашим содержимым, нашей кровью. Вот, а так-то, понятно, ближе всего к нашему телу демодекса. Вот, а про паразитиформных клещей мы поговорим в следующий раз. Спасибо большое за внимание, был очень рад. До свидания.
1: До свидания.

0: А кто нас будет будить?
1: Знаешь, что там? Там была маленькая собачка Титина у Нобеля, вот такая противная.
2: Вот это они записали ему.
1: Вот такая. Вот такая у него была.
2: Да.
1: Привет всем, это утренний отбор в Дарвиновском музее. Сегодня я выбрала события августа, чтобы вам рассказать. Ну, во-первых, знакомая вам Елена Сударикова в данный момент бороздит просторы Северного Ледовитого океана на борту ледокола для того, чтобы попасть на Северный полюс и прочитать там лекции по антропологии. Если вам интересны подробности, пишите ей вопросы, и она, когда вернется, может быть, на них ответит. Конечно, для любого из нас и для Лены попасть на Северный полюс – это супер вообще событие в жизни, но ледоколы попадают на Северный полюс уже, ну, не так уж редко попадают. Однако все когда-нибудь случается впервые, и так было не всегда. Вообще покорений Северного полюса было несколько, одного было недостаточно, потому что Северный полюс один, а героев много. И Северный полюс покоряли и пешком по льду, по воздуху, и даже под водой. И вот несколько подобных событий произошли именно в августе. Ну, вообще, летний месяц, как вы знаете, это экспедиционный сезон в Северном полушарии, а в Южном наоборот. Первое покорение полюса, скорее всего, случилось в 1908 году, достиг его Фредерик Кук. Очень хороший человек, один из моих любимых героев, путешественников. Его достижение оспаривал, конечно, Пири, Роберт Пири, но вы ему не верьте, потому что он плохой человек. И можете поверить не мне, а Гале Мурель, которая, надеюсь, когда-нибудь к нам придет, мы с ней запишем интервью. Она разговаривала с людьми в Гренландии, с его родственниками, теми, кто знал его, те подтверждают, да, Пири. Нет, Пири, нет, Кук. Так вот, друзья мои, я вам хочу сказать, что если говорить о необычных способах достижения Северного полюса, то вот это будет вырезано, это неловкая пауза. Нет, давайте сначала про ледоколы. Вот вы знаете, что впервые ледокол достиг Северного полюса в 1977 году, была годовщина Великой Октябрьской революции, и именно советский ледокол «Арктика» сумел попасть прямо в точку географического Северного полюса. И это был самый мощный атомный ледокол в то время. У него, как это называется, по ватерлинии было аж 11 метров. То есть это огромная махина. И вот он мог пробивать лед аж до 5 метров. И в 77-м году прошлого века прямо на ледоколе люди подкатили к самому Северному полюсу. Но были и другие тоже способы. Вот, например, знаете ли вы, что в 2007 году два глубоководных аппарата «Мир-1» и «Мир-2» опустились с пассажирами, с экипажами на дно морское, прямо в точке географического Северного полюса, на расстоянии 500 метров друг от друга. Они опускались, а потом к этому Северному полюсу как-то подобрались и взяли пробы грунта, естественно, установили там флаг Российской Федерации, капсулу с посланием человечеству.
3: Все. Установили флаг Российской Федерации на дне Северного полюса.
1: Вот что интересно. Состав этой экспедиции. Значит, в одном мире пилотом был сам Анатолий Сагалевич. Это отец, создатель этих глубоководных аппаратов.
4: Я обычно здесь сижу, но когда мы работаем прямо на дне, я стою на коленях, потому что на коленях очень удобно работать с рычагом управления.
1: Также там находился заслуженный полярник Артур Челенгаров и, как ни странно, губернатор Тульской области по фамилии Груздев. А во втором аппарате пилотом был Евгений Черняев, и там еще находились Фредерик Паулсон, а также гражданин Австралии Майк Макдауэлл. Вот два последних – это бизнесмены, которые спонсировали эту великодержавную экспедицию, как ни странно. Поэтому их и взяли на борт глубоководного этого аппарата. Мир 2. Надо сказать, что это вообще-то практикуется в мире, когда такие важные государственные, такие знаковые экспедиции спонсируются бизнесменами и даже иностранцами.
0: Мы были первыми, которые спустились на дно географической точки Северного полюса.
1: Вот, например, в 1926 году состоялась знаменитая экспедиция Амундсена, Элсворта, Нобеля, три имени, именно в таком порядке, на дирижабле как раз к Северному полюсу. То есть дирижабль под названием «Норвегия» поднялся со Шпицбергена, пересек весь Северный Ледовитый океан через Северный полюс и приземлился не совсем благополучно, но все-таки на Аляске. И вот Элсворт был как раз тот человек, который за все это заплатил. Амундсен был человек, который все это придумал и руководил экспедицией. А Нобеле – это изобретатель, инженер, который спроектировал этот дирижабль и также пилотировал его. Ну и вот тут такая же история, то есть Сагалевич – это как бы Нобеле, Челенгаров – это как бы Амундсен, вот, а Макдауэлл и Паулсен – это вот такие Элсворты наших дней. И разница, конечно, в том, что Норвегия, которая инициировала ту экспедицию 26-го года, была маленькой, тогда еще бедной страной, там еще нефти не нашли, и независимость она обрела всего лишь там 21 год назад, а Россия в 2007 году – это все-таки большая держава, но, к сожалению, денег на такую экспедицию у нее не нашлось. Но каковы же были ее все-таки цели? Кроме того, что флаг установили, взяли пробы грунта для чего? Для того, чтобы доказать, что шельф простирается так далеко, что аж почти до Северного полюса, для того, чтобы расширить свои владения территориальные. Соответствующая заявка была подана в ООН, до сих пор, как мне известно, она не удовлетворена, но тем не менее. В Дарвинский музей приходил Анатолий Сагалевич, мы устраивали с ним встречу лет 5 тому назад, и это была встреча довольно печальная, потому что состояние науки и ее финансирование не внушали Сагалевичу никаких оптимистических мыслей. Мы обязаны ему тем, что эти глубоководные уникальные аппараты вообще не распилили на иголке в сложное для науки время. И Анатолий Михайлович стал не только крестным отцом, но и продюсером этих аппаратов. Он находил заработки для них за границей в том числе, и деньги все шли на научные исследования уже в России. Других денег не получалось найти. И вот одним из таких заработков были съемки в фильме «Титаник». Да, как вы знаете, там есть съемки документальные сохранившегося до сих пор этого легендарного судна.
5: Следующая остановка «Титаник».
1: Вот как раз эти съемки были проведены с аппарата «Мир». А режиссер этого фильма, Джеймс Кэмерон, так загорелся идеей глубоководных погружений, что даже продюсировал создание своего собственного глубоководного аппарата, на котором он лично, один-единственный, погрузился на дно Марианской впадины. И об этом он написал. То есть он вел подробный дневник каждый день, каждый час, там, вернее, своего погружения и потом подъема. И в частности он пишет, да. А состоялось это все 26 марта 2012 года. Тут август ни при чем, но тем не менее. Вот он пишет. «Всего через 35 минут я прохожу глубину, на которой лежит «Титаник», в 4 раза быстрее, чем на российском батискафе «Мир», который мы в 1995 году использовали для съемок остатков знаменитого судна. В то время мне казалось, что «Титаник» лежит на невообразимой глубине и отправится к нему примерно как полетит на Луну. Сегодня я небрежно машу рукой, миную эту глубину, будто скользя вниз по письмам в своей электронной почте». Но, тем не менее, упоминает. Подобной же экспедицией, которая напоминает миру о существовании вообще-то российской науки, была и экспедиция на Северный полюс. Ну а потом еще было погружение с Владимиром Путиным на дно Байкала, но, к сожалению, и это тоже ни к чему не привело, и науке легче не стало. Однако, давайте не будем о грустном. Я вот еще о чем хотела сказать. О ледоколах. Все-таки о ледоколах. Да, вернемся к ним. Знаете, вот в 1927-м, опять-таки тут привязан к годовщине, видимо, Октябрьской революции, в 1927 году ледокол «Светогор» был переименован в «Красин». И появился вот этот ледокол «Красин», который стал просто легендой, легендой советской истории. Этот самый «Светогор» был создан еще в 1916 году и в августе таки спущен на воду. Сделали его в Великобритании, но по заказу Российской империи. И это был самый-самый мощнецкий ледокол, и оставался он таковым много десятков лет, между прочим. Долго очень служил. А сейчас это музей, он стоит на приколе в Питере и является филиалом музея Мирового океана. Так вот, этот самый «Красин», у него интересная судьба. Он участвовал, естественно, в гражданской войне, и в Архангельске, ну где-то там в дельте Двины, он был затоплен, а потом взят, так сказать, как трофей англичанами. И они, так сказать, мы его сделали, мы его и забрали себе обратно. И вот он находился в Великобритании несколько лет, до тех пор, пока как раз наш дипломат Леонид Красин не сумел договориться с ними о выкупе этой прекрасной машины. Если вы хотите знать, кто такой Леонид Красин, то, чтобы не скучать над всякими документальными статьями, я вам советую прочитать книжку Василия Аксенова «Любовь к электричеству». Вот она про Красина как раз. Это был очень интересный, такой удивительный человек из тех революционеров, которые были из хорошо образованных, интеллигентных людей, и они вот в первые годы советской власти очень много пользы принесли, особенно для нашей внешней политики. Ну вот там Калантай тоже из этой же серии. Вот, но он, к сожалению, уже погиб к тому времени, как ледоколу присвоили его имя. Так вот, при чем же тут Красин? Вот, честно говоря, все это я вам рассказываю для того, чтобы подвести к той истории, которую я мечтаю рассказать уже давно, кодовое ее название «Красная палатка». Наверное, многие из вас слышали о том, что это такое. Речь идет об экспедиции 1928 года на дирижабле «Италия» под руководством Умберто Нобили. То есть это в каком-то смысле близнец экспедиции 1926 года на дирижабле «Норвегия», где Нобель был всего лишь пилотом. И вот эта экспедиция состоялась, была успешной, то есть цель была достигнута, Северного полюса достигли, в очередной раз провели научные исследования в тренировочных полетах. Но на обратном пути, к сожалению, дирижабль попал в очень неблагоприятные условия, разбился, часть людей пропали без вести, их никогда не нашли, но несколько человек при падении на лед выжили. Собрали со льда то, что можно было собрать, и в том числе радиопередатчик и приемник. И, в общем, тут начинается эпопея спасения. Самое интересное – это спасение этой экспедиции. Это была вообще колоссальная операция, в которой участвовали, наверное, все страны Европы, почти все, даже те, у которых не было никакого флота, но были самолеты, так они посылали самолеты. И все это продолжалось очень интенсивно, освещалось в прессе. И вот тут триумфально вышел на сцену ледокол «Красин», и именно он мог пробиться к этой экспедиции, которая в красной палатке ждала спасения, и, значит, спасти их. Это, так сказать, пунктирно я вам рассказываю, в чем дело. Но вообще это очень странная экспедиция, и возникает очень много вопросов, когда начинаешь думать как-то о ней. Я вот о ней уже давно думаю, и уже купила миллион книг, читаю их в процессе и старые, и вновь изданные. Кстати, вот этот Паулсон, который был спонсором погружения миров на дно океана в точке Северного полюса, вот этот Паулсон, он в частности является владельцем и основателем издательского дома Паулсон одноименного, который издает прекрасные книжки об арктических и антарктических исследованиях. Вот, я читаю эти книжки и просто не могу остановиться, потому что там столько разветвлений в этой истории. Это прям такой огромный клубок, в котором связаны множество историй из прошлого арктических исследований и то, что уходит уже в будущее, какие-то элементы, которые будут присущи следующим арктическим экспедициям. Уж не говоря о том, что там такие личности участвовали. И вот эти ниточки их жизни тоже там все запутаны и перепутаны. И некоторые там обрываются, а другие, значит, тянутся дальше. И жертвы и спасатели меняются ролями впоследствии. В общем, это просто колоссально сложный сюжет. Кстати, вот как сюжет, он дважды стал фильмом. И к фильму тоже хотелось бы подойти, рассказать о нем отдельно. Но я выделила для себя, чтобы уж совсем в этом не утонуть, несколько сюжетных линий. И одну сегодня начну. Если это вообще имеет смысл и вам интересно, пишите в комментах, мы продолжим. Ну вот сначала, значит, про сюжет. Да? То есть сюжет этот, как только все это закончилось, сразу все начали рефлексировать на эту тему. И те, кого спасли, и те, кто спасали, писали книги. Например, Франтишек Бегоунок прямо в 28-м же году опубликовал книгу об этом. А потом он еще немножко подумал, и уже в 59-м, кажется, году он немножко ее дополнил, издал еще раз. Все это переведено на русский язык, я это сейчас как раз читаю. А со стороны спасателей, вот руководителем экспедиции на Красине был великий просто, великий ученый и полярник Самойлович. И вот Рудольф Самойлович тоже написал сразу же книгу об этом. А, как ни странно, в том же 28-м году из документальных киноматериалов, не только причем советских, но совершенно разных корреспондентов, все это собрали в одну кучу и сделали очень даже неплохое кино «Братья Васильевы». «Братья Васильевы» – это те, кто потом снял Чапаева. Ну, это тоже легендарные, конечно, люди. И вот сразу же был снят фильм в 28-м году, он пользовался, конечно, колоссальным успехом. Вот, потом в нашей стране наступили годы террора, и чуть ли не треть с команды спасателей с Красина, а также там и летчики, и не только моряки, были репрессированы, многие расстреляны, в том числе Самойлович, в том числе и Шмидт, который радиолюбитель, который первый услышал сигнал СОС. Ну и еще множество людей были, если не расстреляны, то все равно они исчезли с информационного поля. И об этой экспедиции стало все сложнее рассказывать, потому что там было столько пробелов и было столько умолчаний, и тем не менее все равно они писали, она была всем известна, потому что был первый колоссальный успех молодой вот советской страны. И он переломил, успех этой спасательной операции, он переломил международное, так сказать, мнение о России как о какой-то такой неблагонадежной, вообще непонятной, опасной стране. А тут многие в Европе, во всяком случае, убедились в том, что готовы помогать, что мы открыты и, главное, сильны, что наш летокол Красин, он вообще-то самый лучший в мире. И люди у нас тоже самые хорошие, доброжелательные. Так вот, прошло 40 лет после всего этого, когда решили снять художественный фильм об этом событии.

великий режиссер Колотозов снял фильм «Красная палатка». Вы можете его посмотреть, чтобы иметь общее представление вообще об этих событиях. Но еще это интересно посмотреть, как отношение уже людей, отношение людей к этому феномену, который стал уже культурным феноменом. Там прекрасная музыка Зацепина. В итальянском варианте монтажа музыка. Морриконе. Да, Морриконе. Морриконе, кстати, признал, что Зацепина лучшая музыка. Но речь не об этом. Я просто хочу вам рассказать о событии, которое имеет такой длинный шлейф. Он тянется до сих пор. Особенно, например, болеют этим норвежцы, потому что в спасательной операции погиб Амундсен, величайший после Нансена, конечно, норвежский полярный исследователь. И вот он погиб, спасая Нобеля, того самого Нобеля, который был его враг номер один. И норвежцы не могут до сих пор успокоиться, еще и потому, что никого же не нашли, ни Амундсена, ни членов его экипажа, все они были французы, кстати. Никого не нашли, и, в общем, непонятно точно, как, где разбился этот самолет, когда это произошло. И вот не так давно, в 2017 году, кажется, вышла книга Моники Кристенсен «Амундсен. Точка невозврата». Это на сегодняшний момент самое полное исследование всей вот этой спасательной операции, сложной, и на судах, и на самолетах, и на собачьих упряжках. Там вот все-все-все рассмотрено очень подробно, все это можно прочитать. Но главное, конечно, было выяснить, как же все-таки погиб Амундсен и каковы были его мотивы, зачем он вообще туда отправился. Вот, честно говоря, во всей этой экспедиции есть несколько таких роковых моментов, каких-то удивительных просто. О каждом можно рассказывать, но ключевое слово здесь, конечно, судьба. Вот я бы даже сказала рок. Рок. Попробуем немножко с этим разобраться. Ну, вот, например, из таких роковых моментов удивительно, что участники экспедиции сфотографировались перед тем, как туда отправиться. Это была такая сувенирная фотография для продажи, для распространения. Одна из этих фотографий сейчас как раз хранится на ледоколе «Красин», как в музее. Если вы складываете эту фотографию пополам, как ее складывали чаще всего, то с одной стороны оказываются те, кто погибнет впоследствии, на другой – те, которые выживут. Вот это просто удивительно, но факт. Трогательная подробность, например, что Нобеля и в эту экспедицию взял свою любимую собачку Титину. Это маленький-маленький терьерчик, собачка, о которой нелестно отзываются все, кто с ней сталкивался. Она любила одного только Нобеля, и он ее всегда носил с собой. И она тоже выпала из гондолы, упала вместе с Нобелем, но осталась цела невредима, в отличие от него. Также очень болезненный момент, как погиб один из ключевых участников экспедиции – Финн Мальмгрен. Это был друг Нобеля, он отправился в экспедицию по его просьбе, и он считается, то есть его именем названа группа, которая решила идти пешком до суши. То есть это три человека, два из них итальянцы, один Мальмгрен, который пошел с ними только потому, что он был самый опытный, вернее, единственный опытный полярник из них. И он пошел, чтобы не дать им погибнуть. В результате погиб он сам при невыясненных обстоятельствах, при таинственных и даже, можно сказать, зловещих. И тень обвинения в каннибализме нависла над двумя другими членами этой группы, итальянцами Мариано и Заппи. Но из всех этих моментов, которые причем широко освещались и обсуждались, и были известны во всем мире уже в то время, как они происходили, эти события, конечно, самыми громкими были гибель Амундсена и странный поступок Нобеля, когда он первым покинул лагерь. Первым, кого спасли, был Нобеля. Его на самолете пилот Лундберг спас первого. И это было воспринято как величайшая подлость, преступление, предательство, причем всем миром, но только не экипажем дирижабля «Италия», потому что все его уговаривали как раз первым покинуть лагерь. И вот эти два события – это, в общем, ключевые, которые
можно долго разбирать, и этот разбор приводит к интересным выводам. Мне бы хотелось сначала сделать такой обратный отсчет судьбы Амундсена. А дальше начинается большая история, которая тянется и даже до наших дней, до сих пор продолжаются эти расследования, исследования. Я не могу все это вместить в один ролик, поэтому продолжу в следующем. И там будут все эти мистические предчувствия и трогательные подробности, и мрачные обстоятельства, судьбы людей, трагические. Да, в большинстве трагические. Все, я пошла читать книжки. До свидания. А вас разбудила собачка Титина. Маленький вредный триггерчик. До встречи.

0: Йоханссон на совести Амундсена. Его самоубийство на совести Амундсена. Это прям точняк, да. В своей серии про Амундсена я все про него расскажу. Но есть одно только смягчающее обстоятельство, но очень важное, из-за которого он, может быть, в ад не попадет. Одно. Да, одно только обстоятельство есть в судьбе Амундсена, которое, может быть, позволит ему избежать адского огня. Об этом я расскажу в следующем ролике. А ты знаешь, что самый адский ад – это как раз лед. Это вмерзнуть в лед – это самое ужасное у Данте. Вот как раз Таос. Ну, ты хочешь, чтобы я сразу об этом рассказал?
1: Нет, я просто…
0: Его сожрали.
1: Его сожрали?
0: Его сожрал один из них, причем
1: да,
0: запер.
1: Да, сожрал один из них.
0: Ой, Дима, опять сейчас. Вот ты потом нарежешь ужасов.
1: Забрал. Я ни разу, никогда вообще не выкладывал уши.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Значит ли это, что пришельцы не будут для нас представлять никакой угрозы, потому что мы для них пищей не можем оказаться?
2: Нет, да? Пищей можем, потому что если там те же аминокислоты, условно, Нет, ну даже хотя бы частично те же. Вот,
1: У них нет ферментов, чтобы наши белки расщеплять на аминокислоты. Я думаю, что нет. Они нас не съедят.
3: Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание.
1: Здравствуйте, друзья! За этим столом нас двое. Александр Панчин, биолог, и я, астроном Владимир Сурдин. Каждый из нас, наверное, неплохо знает свою профессию. Но нас объединило промежуточное состояние между астрономией и биологией. Можем назвать это астробиологией, да? Вопросы, которые ни я, как астроном в биологии, не могу достаточно хорошо понять. Ни Александр, наверное, в области астрономии особенно глубоко не разбирается. И мы попробуем поговорить о том, что объединяет нас в этом очень интересном направлении современной науки – астробиология. То есть поиски жизни за пределами Земли. Разумный, неразумный, разный. И начнем, наверное, вот с чего. Александр, как биолог, можете ли вы представить себе формы жизни, совершенно не похожие на нашу углеродно-водную, вот эту ту привычную нам в комфортных, температурных и прочих условиях? Может ли, в принципе, биолог представить? Я понимаю, увидеть или создать нет, а теоретически представить можно?
2: Ну, во-первых, я себе хорошо представляю роботов разумных в будущем, которые будут и воспроизводиться, то есть какие главные особенности жизни, да, то, что она умеет самовоспроизводиться, поддерживать некий гомеостаз.
1: А эволюционировать?
2: Эволюционировать.
1: Смогут?
2: Я думаю, да, потому что, ну, например, в моей области используются некоторые алгоритмы, которые умеют эволюционировать, то есть мы сейчас говорим, да, не про физический робот, да, а про его начинку,
1: ну, понятно,
2: мозговую.
1: Да, да.
2: Вот, и там могут быть использованы некоторые принципы, в том числе и дарвиновской эволюции, когда получаются разные случайные программные коды, а потом отбираются те, которые лучше справляются с какой-нибудь задачей. И возникает такая вот своеобразная эволюция.
1: Но это уже не биологическая
2: эволюция. Уже не биологическая, да.
1: Ну, это интересно, конечно. Это... Когда мы ищем связь с какой-то разумной структурой, нам все равно, да, она естественным образом возникла или какая-то цивилизация ее пустила в жизнь, да, эволюционировать, да. Но мой вопрос все-таки о биологической жизни. Можно ли представить естественным образом возникшую жизнь, но на совершенно других принципах, основаниях, химической базе, температурных условиях? Ну, понятно, да? Берем какие-нибудь экзотические планеты, вот там можно ожидать? Венера, адская жара, или там Титан, жуткий холод. Можете ли вы ожидать, что там своеобразные формы жизни могут быть?
2: Ну, я сам, если честно, скорее ожидаю, чем не ожидаю, что та жизнь, которую мы когда-нибудь обнаружим, не обязательно на Венере, не обязательно там на Титане, что совершенно не факт, что она будет похожа на нашу жизнь современную. Более того, я когда смотрю какую-нибудь фантастику, какие-нибудь там фильмы про инопланетян, и мне показывают инопланетян, которые
1: очень похожи,
2: очень похожи на нас, да, у меня это вызывает, ну, некоторое внутреннее, не знаю, такое сверление. Мне это кажется, как бы, с чего бы вдруг так совпало, что там эволюция на какой-то далекой там планете, которая, скорее всего, не очень похожа на нашу, пошла таким же путем, если даже на нашей планете, как мне кажется, если бы эволюция пошла по второму разу, ну, заново, если бы мы уничтожили жизнь каким-то образом и заново ее запустили, я вполне думаю, что там, окей, ДНК, РНК, белки, вот такие базовые вещи могли бы воспроизвестись в той же форме, в какой они существуют сейчас, хотя это не факт, что обязательно было бы так, но, допустим, но представить себе появление человека, такого же человека, да?
1: Ну, да, это конечно.
2: Это кажется уж очень натянутым, это... то есть там из чего угодно могло
1: случайный получиться. Результат. Но биологи говорят, что углерод все-таки уникальная молекула, много связей, и вот он обязан быть в основе жизни, обязан.
2: Ну, вот есть всякие там идеи про то, что там кремний тоже неплохая молекула в этом плане. А, ну, вот когда обсуждают, например, вопрос там жизни на Титане, то там встает вопрос а не столько об отказе от углерода, как я понимаю, сколько об отказе от воды.
1: От жидкой воды, да, там холодно, там жидким только метан, аммиак может быть, да?
2: Там, ну, я когда готовился к этой передаче, я смотрел, что пишут про воду на Титане, вот, значит, там вроде как, скорее всего, есть замороженная вода, и, может быть, где-то...
1: На большой глубине.
2: На большой глубине, ну, есть жидкая. Ну, вот. Да. Поэтому, ну, как бы полностью там воду исключить сложно, но... Воду исключить сложно, но зато там есть

0: в целом.
1: Где произошла опухоль, но, так сказать, никак добраться хирургическим путем нельзя, или лучше не добираться, может случиться еще и хуже.
2: Да, то есть...
1: Но идея здесь такая, я понимаю, что такая. Значит, если вот в случае с рентгеном пытаются посмотреть, ну, как бы, где расположена опухоль, дальше направляют пучок с одной стороны, равномерно более-менее происходит разрушение, потом поворачивают с другой стороны, да, то есть та часть перекрестия, в перекрестии лучей находится опухолевая часть. Значит, вы опять пускаете пучок, значит, частиц рентгеновских фотонов, они опять разрушают все более-менее на своем пути, но есть перекрестие, в этом перекрестии луч прошел уже два раза. Там эффективность, значит, уничтожения, она повышена. Вот вы так крутите, условно говоря, ту часть, которую нужно облучить с разных сторон, все более-менее равномерно облучается, но центральная часть охватывается все больше и больше и больше количество раз, и, естественно, там разрушения самые большие, вот именно там и как бы расположена опухоль. Да? То с точки зрения, когда протонная терапия, речь идет о том, что можно этого не, ну, так сказать, можно этого не делать или как бы сэкономить в любом случае хотя бы так сказать, заметную часть пути. Это связано с тем, с неравномерностью разрушения. Основное разрушение происходит, когда протон почти остановился. Это локально, очень маленькое место. В этом смысле протонов таких нужно испустить много, конечно. Но с точки зрения, ну, казалось бы, безопасности, может быть, это, так сказать, так выглядит наиболее перспективно.
2: Это да, но тут интересен и экономический, на самом деле, эффект тоже. И рентгеновские трубки, они широко распространены и недороги. Ну, наверное, ускоритель, который нам дает протонный пучок, он, наверное, дорогостоящий. И вот тут важно, насколько мы широко можем сейчас эту протонную терапию использовать, внедрять. Да? Вот, допустим, я читал, что за рубежом она широко используется для лечения опухолей глаза, которые трудно хирургически вырезать, допустим, да, вот,
1: да, да,
2: повредить. А вот здесь этот момент очень интересен. Или в головном мозге, когда тоже сложно удалить в головном мозге большую опухоль с разными формами, не повредив проводящие пути. Это тоже очень перспективно. Но здесь мы еще, наверное, не подошли к тому, чтобы протон и пучок точно по границе резали опухоль, чтобы не было рецидива. Потому что если останется небольшие участки, как обычно бывает в обычной хирургии, то там, к сожалению, потом часто возникают рецидивы в большие клетки. А вот если бы протон и пучок мог полностью по объему опухоли?
1: Нет, протонный пучок может разрушать заданную часть...
2: С точностью до миллиметра, да?
1: Ой, это с более высокой даже.
2: Даже микрона.
1: Да-да-да.
2: Вот это все.
1: Вот. Но там есть задача о том, чтобы, что значит, живое тело, оно не стоит на месте. Если бы это было просто твердое тело, и протонному пучку была бы задача разрушить там какую-то часть, вот он аккуратно бы все это дело разрушил. Но здесь есть, конечно, некая проблема, связанная с тем, что в организме есть жидкости, они ходят, человек дышит, есть кровяной поток, и немножко эта часть, эта область человеческого тела, она все равно флуктуирует, увеличивает объем, уменьшается, немножко двигается, небольшой. Вот в этом месте есть некая неопределенность, так? Но здесь, ну, есть задача мониторинга прям под проходящий протон, мониторинга положения этой области.
2: Да, ну вот с помощью современной магнитно-резонансной томографии есть трехтесловые, сейчас даже семитесловые, где разрушающая способность очень высока. Но правда вот на изображениях, которые нам дают магнитно-резонансная томография, там нет движения, она все равно стационарно получается, потому что все колебания усредняются, видимо, и мы видим вот усредненную.
1: Значит, если здесь говорить об усреднении, то тогда усреднять можно, но тогда будет некий небольшой зазор, который, да, возможно, и
2: да,
1: полезных.
2: И вот тут еще нужны клеток, как раз исследования, чтобы определить, чтобы не повредить здоровую ткань, без которой будут нарушения нервные, и опухоли. Вот это вещь, которая, наверное, еще требует вот исследований на таком микроклеточном уровне, чтобы определить, что вот эта клетка опухолевая, а эта клетка нормальная.
1: Но это другие инструменты. Это не протонная терапия. Протонная терапия только разрушает, она не...
2: Я понимаю, не да, но тут вот, чтобы она вот...
1: Если только... говорить о комплексе, то если, так сказать, мыслить себе, что вот строится такой комплекс, который будет полностью выполнять роль вот

0: значит, избавителя от такого рода заболеваний, то там, конечно, должен быть и диагностический центр, это основная здесь, потому что если опухоль большая в мозге, то, к сожалению, даже с успешной операцией, как говорят, время доживания, оно не очень большое получается в среднем. Вот, поэтому диагностический центр здесь – это основная. Если, значит, на раннем этапе диагностировали то или иное вот нехорошее заболевание, его вовремя, тогда его можно этим аппаратом…
1: Хорошо. Ну вот мне интересен такой вопрос. А вообще вот производство этих протонных ускорителей – это очень дорогостоящее, сложное дело? Или, в принципе, если это востребовано будет, то их можно широко производить?
0: Если востребовано будет, можно широко
1: производить. То есть проблемы здесь не будет?
0: Проблемы здесь не будет.
1: Да,
0: Нет, есть там в Японии таких центров много, в Германии таких центров много. Другое дело,
1: десятки, что... не так, чтобы...
0: Нет, конечно. Но здесь разные есть аспекты. Один из аспектов, вот вы, когда, значит, в ходе обсуждения было такое, а вот насколько это там, что это дорогостоящее, насколько это, как бы сказать... оправдано, я не знаю, может быть, в каком-то
1: экономически
0: смысле.
1: Экономически оправдано, да?
0: Да, ведь... Ну, тут сложный такой момент, потому что, с одной стороны, как считать, да, если считать, вот, условно говоря, вот мы смотрим там, там средний возраст населения, да, чем он насыщается, какими заболеваниями. Ну, конечно, и вроде бы, чтобы поднять средний возраст населения, нужно именно эти заболевания в первую очередь лечить. В этом смысле, конечно, это не рак мозга. Но, с другой стороны, если вот такое несчастье произошло, то человеку, который это произошло, ему эти все слова, они совершенно не важны.
1: Я хотел сказать...
0: Как здесь оценить экономический эффект?
1: Ну, я хотел сказать...
0: Если просто по количеству людей...
1: Здоровье человека, в принципе, конечно, очень сложно оценить. И вот сейчас наше правительство и Министерство здравоохранения, это специальная программа создается по... Новая, причем принципиально новая программа для лечения опухолевых заболеваний. Поскольку, во-первых, это достаточно просто большое количество таких заболеваний, где-то 15-20% достигает смертности именно от опухолевых заболеваний. Но нужно понимать, что насколько эта смерть тяжелая и мучительная и для самого больного, и для его окружающих. Поэтому вот не случайно я очень одобряю это направление, то, что вот правительство наше прилагает все усилия для того, чтобы вот эту область онкологическую улучшить, придать им больше внимания для того, чтобы все современные методы для лечения и диагностики применялись. И тут интересен вот момент. На самом деле... Вот если мы говорим о диагностике, вы знаете, компьютерная томография, она рентгеновская. И мы тем самым облучаем, насколько это вредно или безвредно. Вот вы как, ваше мнение?
0: Ну, мы проходим, когда в самолет садимся, да, мы проходим через всякие рамки. Когда мы летим на самолете, у нас все равно есть облучение космическими лучами. Поэтому есть такие сюжеты, которые даже не связаны с медицинскими какими-то процедурами.
1: Вот, да, вот есть радон-газ, который в помещении.
0: Есть радон-газ в одном помещении, его больше, в другом меньше. Кто-то там спустился в подвал, в подвале его побольше будет. Поэтому, ну, тут есть какие-то такие моменты, которые, так сказать, локально не выглядят как какими-то опасными. Но другое дело, что интегрально набирается что-то. Может интегрально набираться что-то.
1: Ну, вы знаете, вот тут вопрос такой, что на самом деле, если, говорят, частями идет облучение, то это не так страшно.
0: Организм восстанавливается, есть какой-то...
1: Почему? Потому что есть репарация. Вот вообще есть... Вот мы с вами сидим, а у нас происходит за один час 60 тысяч повреждений ДНК разных. Но за счет систем репараций все восстанавливается. И таких летальных или каких-то патологических мутаций не образуется, когда хорошо работает эта система репарации. Поэтому существует, если в то же время, если одномоментно воздействие, репарация не успеет защитить и все эти восстановить повреждения. И поэтому вот тут этот момент, я думаю, очень серьезный. Более того, биология, она интересна тем, которая еще тоже тайна, что клетка как бы может тренироваться к разным или химическим, или физическим вредным факторам. Клетка умеет приспосабливаться.
0: Ну, наверное, в каком-то интервале.
1: Да, вот, знаете, даже в опухолях есть такое понятие резистентности. если мы не убьем ее сразу, то она научится химическим, химиотерапевтическим веществам или бы к радиации, и она становится устойчивой. Поэтому вот в этом случае важно на опухоль сразу воздействовать нужной дозой, летальной. И тогда мы можем добиться нужного эффекта вот, в каждом случае. Но я почему говорю, и хотел бы об этом сказать, об опасности именно компьютерной томографии и у детей. Есть такие данные, там 0,01%, но тем не менее статистически достоверно увеличивается риск возникновения опухолей у детей после КТ.
0: Mm-hmm.
1: То есть, понимаете, нельзя считать, что вот КТ полностью безвредно, так же, как полететь на самолете. Все зависит от того, какая КТ. Сейчас многосрезовая спиральная КТ, где очень много источников излучения и детекторов. Иногда даже публикуются такие вещи. Но это, правда, страшилки. Когда правильно люди делают, они это не делают.
0: Обычная там оценка, там суммарная, я не знаю, условно говоря, там доллар.
1: Ну, допустим, вот головной мозг идет.
0: Радиация.
1: Да, в зивертах она, понимаете, угу. Там сотые, десятые доли считается безопасной. Вот когда сделают круг вокруг головы, то прямо по кругу выпадают волосы. Вот такие даже фотографии могут быть, чтобы мы знали и бездумно не стремились делать КТ как можно много и как можно чаще. Я вот хотел бы на это уделить внимание. И для нужд диагностики гораздо чаще использовал магнитно-резонансную томографию, где нет рентгеновского излучения, а только радиочастоты, такие, которые у нас вот в радиоприемниках, и вреда от них пока, в общем, особенно не зафиксировано никакого, в отличие от рентгеновской компьютерной томографии. Поэтому желательно нам всем больше переходить на магнитно-резонансную томографию в целях безопасности. Вот такие многообразные области применения радиации. Я бы еще одну назвал. Это, знаете, есть радиофармацевтические препараты. Это комплекс радиации и фармакологии. Почему? Потому что не все химиотерапевтические препараты могут проникнуть в опухоль. Опухоль же – это целое образование. И сосуд бывает на поверхности, а внутрь вот, не всегда можно попасть. И для этого случаев создается, добавляют...
0: Какой-то транспорт, такси, которое довезло...
1: К лекарственному веществу радиоизотоп. И вот это вещество, имея тропность, допустим, как у датигена опухоли, начинает испускать лучи, и на несколько, вот бета-лучи в данном случае, на несколько миллиметров действуют и повреждают именно локально опухолевые клетки. Вот такое тоже интересное направление, которое известно, развивается, но не всегда... пока широко внедряется, поскольку это должно быть короткоживущий изотоп. Он подействовал на опухоль и тут же распался.
0: Ну, конечно, нужно понять, что на начальном этапе реализации вот такого рода проектов сначала, конечно, это будет относительно дорого, потому что это, как всегда, если вы создаете один ускоритель какой-то, да, то он один, и его стоимость будет больше, если, значит, сделать 10 и разделить на 10. То есть себестоимость, а значит, какая цена за конкретный ускоритель, она уменьшится, если изначально предполагать, что мы построим, например, таких там 5 центров или там 10 центров по стране. Более того, с другой стороны, здесь нужно понимать, что если такую программу начать реализовывать, то есть небольшие государства, которые не могут себе позволить иметь такой центр. И, соответственно, можно приглашать людей из других стран, их лечить здесь, потому что, ну, как бы болезнь на границе не знает.
1: Но я думаю, что у нас в стране, где вообще уже давно мощная такая вот наука, ядерная физика очень развита, то как раз она бы могла находить свое практическое применение вот в медицине, не только в науке или там военной области, могла находить свое применение и в медицине. Знаете, тут вот, конечно, важен такой государственный подход, который бы в сочетании с каким-то частным бизнесом. Сейчас у нас используются во всем мире циклотроны, но они все зарубежного производства. Они стоят, знаете, там очень большие деньги. Ядерная медицина вообще это очень такое материалоемкое направление. Ну, так вот сказывается, это миллионы долларов.
0: Вот я был в Австрии, вот стоит там этот, он, да, это круговой ускоритель, там кольцо есть, но там был коллега из Новосибирска, который мне рассказывал, вот это вот части вот у нас вот там делали, вот эти части у нас вот здесь делали. В этом смысле у нас есть технологии, вот. У нас есть
1: возможность. Есть, такой, я тоже об этом хочу сказать. Ну, значит, получается, и есть в Обнинске, где эти методы применялись и применяются сейчас. Одно из единственных мест, где лечат радиоактивным йодом рак щитовидной железы, это Обнинск. Знаете, больше практически я не знаю, где это еще сейчас происходит. Потому что это нужны защиты, это специальные технологии, обучение и персонала. И никто вот не готовит. Поэтому нужно начинать из того, что программу, и чтобы готовили специально радиохимиков, специально лучевых терапевтов. Понимаете, вот, к сожалению, даже и на нашем факультете, почему не развивается, тут должны совпасть интересы и клинициста, и ученого, и техника, и физика, и разных причем ученых. И вот тут как раз этот момент не всегда мы можем реализовать. Вот это наша задача.
0: Ну, это другой стороны, сейчас появилась вот эта возможность, значит, программа развития, да?
1: Да, я думаю, вот...
0: Можно попытаться как-то еще раз взбодриться, что ли, я не знаю, вот все этой цепочке или людям заинтересованным, или люди, которые чувствуют, что они могут это сделать, да? Потому что тут еще один такой момент может оказаться, что возможности там открывается, а людей, которые такое создать могут, уже нету. По какой-то или иной причине. Они ушли из этой области, уехали в другую страну, там как-то вот уже нет. Тогда придется просто эту технологию возвращать, покупать сотрудников каких-то, еще что-то. Это, конечно, большее время и большие средства.
1: Безусловно. Наше время так. И мне хотелось бы вот подчеркнуть также, что вообще радиобиологическое направление, мне кажется, у нас в стране в последние годы не очень активно развивается. Хотя был вот НИИ биофизики тоже, да, который специально... Были отделения, где развивались методы защиты, развития радиопротекторов, специальных веществ, которые можно применять для уменьшения последствий радиации. Есть другие направления – радиосенсибилизаторы, которые вещества, наоборот, усиливают действие радиации вместе своего введения. Все это было, но, к сожалению, вот в последние годы радиобиологическое направление не очень, как мне кажется, финансируется. Вот есть программа «Фарма-2020», вот, например, и продолжение по лекарственным, по фармацевтическим препаратам, но по вот, радиобиологическим направлениям, фундаментальным исследованиям, о которых вы говорили, что есть возможность технически, но нужно вести поиск оптимальных исследований. Я думаю, что там будут открыты еще того, чего мы еще и не знаем. Как протоны, как другие, вы говорили о углеродных частицах.
0: Да. Более тяжелые ионы тоже можно использовать.
1: Но мы же еще не все знаем. То есть есть и экспериментальные... Хотелось бы очень, чтобы это направление последний...
0: Получил бы импульс развития, наконец-то.
1: Импульс развития, к нему обратили через онкологию. Через онкологию, может быть... Это есть надежда как диагностики, так и
0: лечения, конечно.
1: Да, у нас так и есть кафедра, так и называется. Лучевой диагностики и терапии. Знаете, лучи, они вот...
0: Но будем с оптимизмом смотреть вперед.
1: Я обязательно.
0: И мы просто видим, что, значит, эти новые методы, они приносят свои положительные результаты, по крайней мере, на примере других стран. Ну, их не так много, которые это позволили себе реализовать, если говорить, например, о протонной терапии.
1: Да.
0: Но, тем не менее, это направление развивается, и постепенно оно завоевывает какую-то свою нишу. И видно, что есть ряд заболеваний, которые пока, к сожалению, только этим направлением можно лечить. Но будем смотреть с оптимизмом. Спасибо вам.
1: Да, спасибо вам.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, получаем интересные ответы на ваши замечательные вопросы. Ну и сегодня типичная история для нас, и, как всегда, думаю, будет очень интересно. И раз уж история типичная, второй ведущий тоже имеется, и, конечно же, это Александр Соколов. Саша, привет!
2: Типичный Александр Соколов. Здравствуйте, друзья! Здравствуй, типичный Виталий! Соколов. Да, и как сегодня у нас постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на вопросы, появившиеся в комментариях к видео на нашем канале, ну и на те вопросы, которые будете вы, дорогие друзья, писать в чате. Вот. И сегодня это Геннадий Горелик, кандидат физмат-наук, автор книг «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации. Советская жизнь Льва Ландау. Почему пространство трехмерно?» и так далее. Геннадий, здравствуйте, рады вас видеть.
3: Добрый вечер.
2: О, доброе утро. Ну, уже не утро, а день, наверное, значит, на той стороне, по ту сторону океана. А у нас вечер. Вот. Ну, а где-нибудь на Дальнем Востоке, не знаю, что там у них.
1: Смеркалось.
2: Нас могут смотреть. Да.
1: Там вот, смеркнулось.
2: Да, Геннадий выступал на форуме «Ученые против мифов» в 15 с докладом. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. И доклад был по поводу всяких мифов, распространенных заблуждений, баек, связанных с великим физиком. Вот, поэтому сегодня будут вопросы, связанные с Эйнштейном. Но прежде чем мы дадим слово нашему уважаемому гостю, несколько коротких объявлений. Традиционно я попрошу Виталия объявить.
1: Традиционно объявляю, друзья, благодарю всех, кто к нам сейчас присоединился. Ну и тем, кто смотрит в записи это видео, тоже вам спасибо. Если вы хотите поддержать наши проекты, досмотрите видео до конца. Это очень хорошо продвигает видео, соответственно, в рейтинге YouTube, и его посмотрит большее количество людей. Вот такое вот колесо сансары приятное. Чем больше, тем больше. Ну и, конечно же, этому видео можно поставить лайк. Если вы не подписаны по какой-то причине на колокольчик, то не подписаны на каналы, то подпишитесь, нажмите на колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одно наше видео. Мы регулярно начинаем вот с небольших объявлений для того, чтобы немножечко растянуть вот эту вот паузу, чтобы люди, которые получили уведомление, успели подойти к экрану своего девайса на компьютере. Или они кто-то смотрит, кто-то на телефоне. Ну и, соответственно, начали смотреть в момент, когда наш гость уже начал отвечать на вопросы. Так что подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну и, конечно же, у вас есть возможность поддержать нас при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая есть в закрепе данного чата, чата данной трансляции. Также имеется Patreon у проекта «Лаборатория научных видео», у проекта anthropogenes.ru. Ну и, напоминаю, кто не знает, у людей, которые поддерживают нас таким образом, включая спонсорство на YouTube, есть возможность заранее смотреть видео, которые появляются. О том, что на наши каналы будет появляться, Александр расскажет несколько позже. Еще раз спасибо, друзья. Ну и мы, наверное, переходим, да?
2: Да, я только хочу сказать еще раз, Виталий, обязательно надо сказать, что у нас призы за лучшие вопросы, то есть мы попросим нашего гостя в конце, ну, уже после того, как трансляция закончится, выбрать два самых интересных вопроса, их авторы получат призы, футболки, форум «Ученые против мифов». Вот. Кроме того, лучшие вопросы появятся в Инстаграме «Лаборатории научных видео». И я напоминаю зрителям, чтобы они не пропускали по этому трансляции, потому что далеко не все победители потом обращаются к нам за своими призами. То есть мы выбираем автора лучших вопросов, а он, то ли футболка ему не нужна, но скорее просто он об этом не знает. Поэтому сейчас, наверное, в чате появится ссылка, где мы собираем список всех авторов лучших вопросов. Зайдите, посмотрите, вдруг вы там. Вот. Ну а сейчас мы, собственно, переходим к...
1: Саш, тогда давай я тоже добавлю, что прямо вчера, собственно говоря, в Инстаграме «Лаборатория научных видео» появилось видео ответов на вопросы, который был, стрим был, который еще год назад, и Максим Лебедев отвечает на самый интересный вопрос, который ему задали про Древний Египет. Интересно, еще раз заходите, подпишитесь.
2: Все. Вот, возвращаясь к теме мифов об Эйнштейне, я хочу сказать, что среди вопросов, которые появились в комментариях к видео выступления Геннадия, там было много вопросов, связанных с отношением Альберта Эйнштейна к религии, и там их было много, Поэтому мы их вообще фактически объединили в один. И, наверное, первым делом Геннадий что-то скажет на тему религиозности Эйнштейна. Опять, наконец, надо эту тему все-таки закрыть. Потому что, как ни странно, зрители пишут, одна из претензий... Да я не думаю, что эта тема будет закрыта, но тем не менее. Да, одна из претензий – докладчик не раскрыл вопрос о религиозности Эйнштейна. То есть вот не раскрыли. Давайте же все-таки мы раскроем и закроем.
3: Давайте раскроем. Начну я с того, что среди физиков всегда преобладали атеисты. И это зафиксировалось даже в таком латинском высказывании. А латынь была международным языком в средние века. Что три физика – два атеиста. Вот такая пропорция. Но что интересно, что если взять самых великих физиков, великих вообще много, порядка сотни. Ну, тех, о которых пишут в энциклопедиях, как говорится, которые многие знают. Но есть, вот по моим подсчетам, великолепная восьмерка, всего восемь физиков, которые отличились тем, что они ввели новые слова науки. Вот то, что говорится «новое слово науки», это новое понятие, фундаментальное, которое в момент своего изобретения оказались даже ближайшим коллегам странными, абсурдными, нелогичными. И тем не менее,

скажем сразу. Все они были еретиками. Еретик – это тот, кто свободно мыслит, который сам решает, что не обращает особого внимания на каноны, на церковные обычаи всякие, а сам решает, как понимать ему Библию. В данном случае они все были библейские еретики. То есть для них, для всех, Библия, как ни странно, это старая книга, где какие-то сказки с точки зрения атеистов таких воинствующих. Там Невзоров это называет «сборник еврейских народных сказок». В каком-то смысле это так и есть, потому что оригинал, по крайней мере, Ветхого Завета был написан на языке еврейском. Вот, Новый Завет, хотя сохранился только на греческом, но первые, ну, те, кто его писали, в основном были евреями. Так что это в каком-то смысле так. Спрашивается, почему же вот эти великие физики, интеллектуалы высшего класса, основывающиеся на опыте, то есть на практическом достоверности, на объективной истине, что они могли находить в библейских сказках такого важного для себя? Вот этот вопрос очень интересный. И если говорить об Эйнштейне, ему не были нужны... Да, он удивил своих родителей еще в раннем детстве, когда он рос в семье совершенно нерелигиозной, ну, такой культурной, но абсолютной. Ничего не было. Но ему наняли частного учителя. Он просто, чтобы он был в курсе, так сказать, мальчик. И этот учитель, возможно, был очень талантливым. Но, скорее всего, это какая-то особенность все-таки личности Эйнштейна. И, как он сам пишет, он стал глубоко религиозным. И даже, как пишет его сестра, он упрекал родителей, что те не соблюдают религиозные запреты к кошерной пище. Они были евреями, поэтому, как говорится, тут он их упрекал. А в 12 лет, как он сам пишет, он понял, что что-то в Библии не укладывается в его сознание. Ему стало тесно в этом мире, как он пишет, в религиозном раю. И он стал, как он пишет сам же, фанатически свободомыслящим в 12 лет. А когда же он уже вот совсем зрелый, взрослый, выражал свои взгляды по разным поводам, отвечая на вопросы, тут очень важно понимать, что надо учитывать теорию относительности, которая, собственно, главное утверждение, которое говорит, что когда наблюдается какое-то явление, надо точно понимать, кто наблюдает и как наблюдает. Потому что иначе это вот нельзя сказать, что было раньше. Даже какое из двух событий было раньше, оказывается, может зависеть от того, кто наблюдатель. В смысле, в какой системе отчета, что ж называется. Вот, поэтому, когда Эйнштейн говорил с людьми заведомо атеистическими, у него были такие друзья, один из ближайших, Соловин, был атеист, он его, собственно, его иногда упрекал, что ты так часто употребляешь слово «бог», там, «религиозное чувство», почему, зачем это? И он ему объяснял. Я в своем рассказе на форуме это все цитировал. И в то же время, когда кто-нибудь ему из таких традиционно верующих обращался с тем, что вот верит ли он в Бога, там раввин однажды ему написал телеграмму. «Верите ли вы в Бога?» Ответ оплачен. И он ответил, нет, не верю в того Бога, который занимается тем-то и тем-то, я не верю. Потому что он понимал, что надо отвечать применительно к тому, какие понятия у человека есть. И вот, кстати говоря, вот те вопросы, которые были заданы к видео, значит, там вот было мне ясно, что они с разных позиций. Человек верующий задает одним образом, человек неверующий задает другим. И каждый хочет, конечно, получить подкрепление. Вот им всем трудно, потому что еретик, он такое очень, очень интересное создание. Потому что он сам себе вырабатывает, он понимает Библию так, как он считает это возможным. И он мыслит свободно и в науке, и в религии. И вот эта вся великолепная восьмерка были в этом смысле одинаковыми. Кто-то из них ходил в церковь, как Максвелл, например, великий создатель теории электромагнетизма. Кто-то, ну, там, Галилей тоже иногда ходил, хотя на него писали доносы, что он пропускал мессу. Ньютон был просто еретиком. Он, как говорится,

0: считал, что та церковь, которая существует, она вообще исказила библейское представление. Вот. Что касается Эйнштейна, то он выразил довольно четко и ясно свое представление. И оно очень глубокое. Дело в том, что есть объективная истина об устройстве природы. Есть вещи, которые, вот моральные принципы, что хорошо и что плохо. Ни из каких знаний о природе эти представления, принципы не вытекают. Это известно. Это впервые обнаружил еще философ, великий скептик-философ Дэвид Юм. Что, главный, собственно, моральный постулат – это кто такой человек, кто я. Ну, в постановке Раскольникова «я тварь дрожащая» или «имею неотъемлемое право на свободу». И вот для этих людей, разумеется, был ответ второй. И, собственно, познание мира, изобретение новых понятий – это вот абсолютно свободная деятельность. И она требует большой смелости и силы духа. И поэтому Эйнштейн это всячески подчеркивал, что фундаментальное понятие – это свободное изобретение человеческого духа. Даже не разум, а дух. Логически невыводимое из опыта. Это правда. Опыт подсказывает. На опыт, конечно, они все знали опытные данные, на нем они основывались. Но не вытекает вот всемирное тяготение, которое изобрел Ньютон, не вытекает ни с какого опыта. Его никто не видит, не ощущает. Только когда уже привыкли к этому понятию, могут люди думать, что они знают, что любые два предмета притягиваются по закону, который изучают в школе. Но никто этого не ощущает. Если ощущает притяжение тел, то совершенно иного рода, вот, и совсем не физического. А так, чтобы кружка притягивалась к блюдцу, нет этого. И тем не менее, это так. То есть вот это понятие всемирного тяготения, которое изобрел Ньютон, невидимое, поначалу абсурдное, не принимавшееся многими, особенно последователями Декарта. И тем не менее, оно стало неотъемлемой частью, и поэтому некоторые думают, что оно вот объективно существует. Вот оно существует только в научном плане, только потому, что, основываясь на этом понятии, можно делать ракеты и летать. Это значит, что человек познал, и в этом есть убедительность этого знания. Вот. И в этом смысле Эйнштейн говорил, что вот моральное стремление к истине, вот, например, стремление к истине, откуда оно берется? Почему у одних людей оно есть, стремление к истине, а у других совершенно другие стремления? Это очень психологически важные вопросы, но если говорить вот о взглядах Эйнштейна, он считал, что всякие так сказать, вот то, что требуется для занятия наукой, это связано с тем, что человек считает себя способным познать мир. И это само по себе вот изложено было в библейской традиции. Человек – венец творения. Господь создал мир для человека, поэтому он и дал ему заповедь его осваивать и властвовать над миром. А чтобы овластвовать нельзя, не зная, как устроен мир. И вот это убеждение, которое не вытекает ни из каких объективных знаний, оно было у всей этой великолепной восьмерки. Оно просто видно по их деятельности. И в этом смысле Эйнштейн, когда он говорил, что все высшие устремления наши, ну, в смысле вот себя и тех ученых, они вытекают из еврейской, христианской религиозной традиции. Но это, я бы сказал, что точнее смысл библейской традиции, потому что есть некая книга, текст, и очень важно понимать, вот это, я думаю, самое глубокое суждение сказал Нильс Бор, другой величайший физик 20 века, который тоже в детстве, в юности был религиозным в обычном смысле. Потом вышел он из всякой церкви, там были как конкретные причины. Но он говорил, что язык религии гораздо ближе к языку поэзии, чем к языку науки. Не случайно все религии выражают свои истины притчами, образами, историями. Но это не значит, что та реальность, о которой они говорят, она не подлинная. И вот субъективно и объективно эти все наши разделения, они в особенности в квантовой физике, они стали под вопросом. И оказалось, что, скажем, сам процесс наблюдения над явлением является частью этого явления. И поэтому нельзя от него отвлечься. Если ты экспериментируешь с электроном в одной экспериментальной установке, он ведет себя как волна. Если ты экспериментируешь с тем же самым электроном в другую установку, он ведет себя как частица. И эта странность, как выразился один автор популярной книги в моей юности, странность неизбежного мира. Неизбежность странного мира. Вот это то, что наука смогла настолько глубоко погрузиться в устройство мира, что при всей несходстве с обыденным опытом, с тем опытом, который у каждого человека есть, когда он имеет дело с предметами, оказалось, что этот человек возможен. И наш физик Ландау это сформулировал так, что квантовая физика показала, что человек способен понять даже то, чего он не может себе представить. Ну, представить в смысле наглядно. Вот так, как он представляет, что такое дерево, что такое стол и что такое табуретка, чем они отличаются друг от друга. Вот, поэтому взгляды Эйнштейна в этом смысле, вот, они сложные, потому что они не укладываются ни в какой церковный порядок, они не укладываются в воинственный атеизм, они вот такие вот еретические, поэтому я их называю библейские еретики, свободно мыслящие как в науке, так и в религии.
1: Раскрыл? Спасибо большое. Ага. Да, ну на самом деле я читаю немного чат, я смотрю, люди задают вопросы, и если вы не будете против сделать в ближайшем будущем небольшой такой баттл с Александром Панчиным, у которого есть практически полярная точка зрения, вот, и если бы вы согласились, соответственно, то я думаю, что мы организуем это дело, и это будет очень интересно, потому что там у Панчина тоже есть свои доводы. Так что вот, друзья, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить данный баттл. Я думаю, что будет очень интересно. Вот. Ну, а теперь мы можем перейти к другим вопросам.
2: Да. И следующий вопрос, уже вопрос, который из чата, а не из комментариев к видео. Илья Абрамов спрашивает, а как бы вы оценили фильм «Эйнштейн и Эддингтон» с точки зрения соответствия реалиям? Это где они фотографировали затмение? Вам знаком такой фильм?
0: Нет, такой фильм не знаком. Эйнштейн не фотографировал затмение. Затмение фотографировал Эддингтон. Причем сразу в двух местах. Его экспедиция была поехала в два места, сильно разделенных океаном, где было видно солнечное затмение 19-го года. А измерения Эддингтона были началом мировой славы Эйнштейна, потому что они прекрасно совпали с его предсказанием. И мы как раз я об этом говорил на первый вопрос Александра во время форума, когда он спросил, откуда началась мировая слава и почему вдруг Эйнштейна такая слава была. Я не буду тут повторять это.
2: Да. А следующий у нас вопрос, на самом деле, опять же, это один из множества вопросов таких недовольных зрителей. И вопрос, значит, зритель задает, мне даже сложно выговорить, как его зовут.
1: Я думаю, что человек просто упал лицом на клавиатуру.
2: Ну да, Моторилли, ну, в общем, длинное, витиеватое название. И он пишет, у ГУМС сделали перевод стишка про диамат, выдав это за его критику советского строя. А чего не поговорили о его эссе «Почему социализм»?
0: Можем поговорить, это очень интересный вопрос. Дело в том, что что такое социализм, науке неизвестно. Был национал-социализм, арабский социализм, шведский социализм, ну и был наш реальный советский, российский социализм. Вам, большинству слушателей и зрителей, не знакомый, а мне так лично очень хорошо знакомый. Хотя не во всей полноте. Вот. Этот социализм точно предполагал некоторые вещи абсолютные. Это, значит, ликвидацию частной собственности, уничтожение. Это было важнейшим свойством. Диктатура пролетариата. Что это такой точности и кто... значит, рабочее крестьянское понимание науки. Вот. Что такое социализм для Эйнштейна? Это второй вопрос. И этот вопрос, я думаю, он никак не связан с марксизмом. Абсолютно. Он вообще отвергал понятие научного социализма. Именно потому, что ни из какой науки моральные, социальные ценности не вытекают. Это правда. Можно говорить о связи, можно говорить, что в обществе, в котором ценностями являются такие-то, там наука развивается лучше, в таком-то обществе хуже. Это можно обсуждать. Вот. Но для Эйнштейна социализм это было, я бы так и сформулировал, это когда общество заботится о тех, кто не в состоянии о себе позаботиться, ну, по возрасту, дети или старики, или по состоянию здоровья, инвалиды. Или очень больные люди. Вот это, пожалуй, все. А все остальное, каким образом общество это делает? С помощью капитализма или с помощью колхозов? Это вопрос второй. И вопрос эффективности этого дела тоже вопрос, я бы сказал, практики исторической. Его статья 48-го года «Почему социализм» как раз ставит очень важный вопрос. Потому что он уже реальный социализм был хорошо известен. Он говорит, как может, вот плановая экономика, говорит, это еще не социализм, говорит Эйнштейн. Потому что непонятно, как можно предотвратить концентрацию власти у бюрократии, которая вот эти планы разрабатывает и делает их обязательным, как можно не допустить диктатуру и угнетение личности, и прав личности, и свобод, без которой невозможно, в частности, наука. И как раз его вот этот вопрос, он означает, что тот реальный социализм, который, как утверждали, был построен в Советском Союзе, он не признавал настоящим социализмом. И этот стишок, про диамат. Он был, конечно, конкретной реакцией на то, что произошло как раз в 48-м году. Это разгром советской генетики, разгром биологии и нападки, атаки на физику. Чуть было, уже было, готовилось большое совещание, конгресс по борьбе с идеализмом физики. Физики, какой идеализм? Вот были люди, которые говорили, вот это идеализм, там теория относительности – это идеализм, квантовая механика – это идеализм. Были такие люди. Слава Богу, произошло первое применение ядерного оружия в мирных целях. А именно тогда в ФИАНе, Физическом институте Академии наук, была изобретена водородная бомба. Ее изобрели чистые физики. Андрей Сахаров, Виталий Гинзбург, под руководством их общего учителя Игоря Тама. И это совещание отменили после трехмесячной подготовки, после тысяч страниц стенограмм отрепетированных докладов. Уже была назначена дата. Поэтому Эйнштейн об этом знал, о том, что Лысенко стал главным биологом, это знал весь мир. И если в стране, которая претендует быть социалистической, вот так обращаются с наукой, то это не научный. Это не научный социализм, это вообще не то. Поэтому эта статья «Научный социализм», если вы ее почитаете, она как раз и ставит тот вопрос, на который ответила история.
1: Спасибо. Так, и еще один вопрос в тематике религиозной. Задает его Сергей Паршенов. А Бог может преодолеть скорость света? Он же всемогущий. Как вера во всемогущего совмещается с теорией относительности?
0: Элементарно, Ватсон. Значит, мое определение всемогущего – это Бог действительно может сделать все, что хочет. А вот что он хочет – это вопрос отдельный. И для моей великолепной восьмерки, о которых я говорил, для них несомненно было, что Бог устроил мир познаваемым. И это как раз Эйнштейн называл чудом познаваемость мира. В самом деле, вот подумайте только, ну ладно, еще можно познать близкое окружение человека, в котором он живет. Так как бы и леса, и там и волк, они более-менее знают, как устроен лес вокруг них. Но человек оказался способным узнать, что происходит за миллиарды световых лет от Земли, с какой скоростью расширяется Вселенная, что находится внутри атома, это такие явления, которые абсолютно, как кажется, абсолютно не имеют никакого отношения к реальной жизни, к такой, к обыденной жизни, к жизни, ну, можно сказать, к животной жизни. И тем не менее это стало возможным. И начиная с самого первого триумфа, когда Коперник, Галилей и Ньютон смогли, находясь на Земле, не имея никаких ракет, не бывая ни на каких планетах, они смогли узнать, как движутся планеты. В точный поставить закон с астрономической точностью, описывающий движение этих планет. Вот это удивительно. И это было, кстати говоря, очень важным таким событием духовного порядка, что это показывало, на что способен человек. И это как бы подтверждало библейскую истину о том, что человек таки, да, венец творения, если он способен такие вещи делать. И для вот этих ученых, о которых я говорю, это было подкреплением их библейского, ну, можно сказать, миросозерцания.
1: Спасибо. Так, ну и следующий вопрос от этого кну или кню, ну, в общем, повир. Откуда байка про компас в 5 лет? Опять биографы выдумали?
0: Нет, нет, нет. Это все рассказ самого Эйнштейна. Это бы никто не мог выдумать. В его автобиографических заметках, которые он написал в 49-м году, это сколько же ему было? Это был его юбилей, 50 лет, по-видимому, да? Нет, нет, нет, нет, это было 70 лет, да. К 70-летию он написал автобиографические заметки, где я рассказал о двух чудесных событиях, которых вот изменили его жизнь. Это отец ему показал компас, а в 12 лет он сам открыл учебник геометрии, эвклидовской геометрии. И вот эти два события, он объясняет, почему они так врезались в его память, почему они так... Вот компас показал ему, что за то, что стрелка упрямо показывала в каком-то одном направлении, как бы его ни крутить, вот это было, что в природе есть нечто за явлением стоящее. И вот это узнать, как это устроено, почему стрелка показывает в одном направлении для 5-летнего ребенка, это некое проявление какого-то глубокой закономерности мира, которую надо познать и которую можно познать. А геометрия Евклида, учебник геометрии Евклида, показал ему, что есть система убедительного знания. Когда из очень простых, самоочевидных аксиом, например, из того, что через две точки можно провести только одну прямую, вытекают очень сложные теоремы, что там, ну, я не знаю, что три медианы в треугольнике пересекаются в одной точке. Почему? И вот эта возможность убедительного знания, где нет сомнений, что это вытекает из одной из другого, то есть торжество логики и торжество экспериментальной науки. Вот это и есть его профессия, теоретическая физика, опирающаяся на опыт, проверяемая в опыте, подчиняющаяся логике и убедительная в том, что ее можно продемонстрировать любому другому человеку, если тот потрудится немножко понаблюдать, освоить слова необходимые, ну, какую-то математику, и тогда будет все. А это ему доступно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Задает вопрос наш постоянный слушатель Имри Ач. Он спрашивает, как вы считаете, возможно ли вырастить или воспитать человека или не человека таким образом, чтобы его обыденный опыт не мешал ему понимать физику? Вопрос.
0: Нет, нельзя. Сразу говорю. Обыденный опыт, он будет всегда и мешать, и помогать. Потому что другого опыта у человека нет. Когда он начинает изучать физику, у него только обыденный опыт, детский опыт. И у Галилея в его время был в распоряжении в основном только детский опыт, обыденный опыт. Не было еще таких... Ну, была, правда, физика Архимеда, которого он называл божественнейшим. И физика Архимеда действительно поразительно, как и геометрия Евклида. Это вот величайшее достижение греческой науки, иногда называется чудо греческой науки, потому что действительно они, вот эти две, ну, две науки, геометрия и физика Архимеда, а это физика равновесия, физика простых машин, физика центра тяжести и физика плавания. Вот она в идеальной форме сохранилась до наших дней, поэтому ее изучают в школе без каких-то исправлений. И она в идеальной математической форме изложена. Но когда Галилей захотел исследовать, как падают тела, дело в том, что он наткнулся на фразу Аристотеля, опрометчивую фразу. И, может быть, и в этом была ее прелесть, что он сказал, что он как бы... Аристотель был человек... Ну, опирающийся на опыт, можно было сказать, что он, так сказать, обращал внимание на то, как на самом деле происходит. И он, обобщая явление, которое он видел, видел, что тяжелые предметы падают быстрее, чем легкие. Ну, более-менее да, да. Листок бумаги падает медленнее со стола, чем ручка, вот, или чем гирька. Но он... это решил обобщить, так математически сформулировать. И сказал, что если предмет в 100 раз тяжелее один другого, то он будет в 100 раз быстрее падать. Ну, для Галилея это было очевидно не так, но он поставил вопрос, а как на самом деле? И вот это был один из первых триумфов науки, когда он обнаружил удивительную вещь, что... все предметы, любые предметы, и листок бумаги, и железка падают в пустоте совершенно одинаково. При этом он опирался на обыденный опыт и на свои поставленные, специально поставленные опыты. И это было, это очень драматичная история, но она основывалась на том, что он вот сомнение во фразе Аристотеля, который был святым человеком тогда, для, и церковным, так сказать, авторитетом стал, хотя он был, жил до Рождества Христова. Вот, но католическая церковь его как бы так обожествила в некотором роде, и его науку, и Аристотель запрещал пустоту. Он говорил, пустота – это вообще ложное понятие. А Галилей... основываясь на своем же опыте, на опыте плавающих тел и на опыте скатывающихся шаров, которые он делал, он понял, что формулировать закон физический надо в пустоте. И только тогда вот этот закон о том, что все тела падают совершенно одинаково, что это не зависит вообще от их веса, вот это было парадоксальное. Вещь, но именно таким способом, то есть он изобрел фундаментальное понятие физическое, которое сейчас кажется тривиальным, это понятие пустоты. И оказалось, что движение в пустоте, это вот только на этой основе можно было открыть, и он открыл три великих закона. Значит, закон свободного падения, что все тела падают одинаково, в пустоте, закон инерции, что если тело, на тело не действует никакие силы, оно будет двигаться всегда бесконечно, с одной и той же скоростью, в одном и том же направлении. И, наконец, принцип относительности. Вот эти три великих закона были открыты Галилеем, основываясь на том, что он изобрел новое понятие – пустота. Дальше вот следующее понятие – это была гравитация, всемирное тяготение, которое изобрел Ньютон, опираясь на физику Галилея. И на то, что изучающие сейчас в школе, то, что падение камня, камень движется по параболе, когда его бросают, и школьники решают задачки, под каким углом надо бросать камень, чтобы он дальше всего упал, если бросать его с той же скоростью. Вот это оказывается, что вот этого одного закона Галилея достаточно, чтобы прийти к всемирному тяготению, если думать об этом, и если сопоставить движение Луны и движение яблока на Земле. Вот это и сделал великий Ньютон, изобретя новое понятие всемирного тяготения.
2: Спасибо. Следующий даже не вопрос, а такой комментарий от зрителя с ником Миядзава. Он пишет: «Мы же без политоты стримим катаны. Здрасте». Он имеет в виду, что мы стараемся не поднимать политические темы. Да, я согласен с вами. Но вот так вот получилось, что именно к этому выступлению было много вопросов такой околополитической окраски. Поэтому вы были вынуждены включить этот вопрос в сегодняшнюю трансляцию. Да, это такое исключение. Но, в принципе, вы правы. Обычно мы этих тем не касаемся. Вот коснулись, и все. А следующий вопрос от зрителя с ником «Дьявол из аду». Но вопрос при этом вполне невинный. В какой области науки, по вашему мнению, в обозримом будущем возможно какое-нибудь значимое открытие?
0: У меня нет сомнений, что в биологии. Потому что там действительно очень много непонятно. Непонятно, что такое жизнь вообще, начиная с этого. А если говорить о человеке, то непонятно даже, как память устроена. А что там говорить, как люди изобретают новое, это совсем не понятно, это чудо, понимаете? И вот изобретательская деятельность, это, пожалуй, самое интересное, это имеет отношение не только к науке, но и к технике. А техника не всегда была связана с наукой так жестко, как мы сейчас привыкли. Вот вы, может быть, я вам скажу, так удивлю вас, что вот промышленная революция, с которой началось новое время, паровые машины были связаны, были изобретены независимо от науки. Первое применение чисто научных исследований в технике с огромными последствиями – это электричество. Вот электричества действительно в нашем обыденном опыте электричества практически нет. Только так, если расческу натереть, и так маленькие бумажки. Но и это было известно еще с греческих времен, но никто из этого не делал никаких устройств. И вот первое устройство, которое на основании изучения электричества, чисто научного, сделал человек, это был Бенджамин Франклин. Он установил, что молния – это электрический разряд. Он установил, что пожары, возникающие из-за молнии, основываясь на науке, можно предотвратить тем, что делать, как в России, по-русски говорят, в основном громоотвод, но на самом деле это молниеотвод. И это спасло многие города от пожаров. Деревянные дома были часто мишенями молнии. Вот. Но самое такое заметное и существенное научное проникновение в технику, это, конечно, телеграф. То есть это 30-е годы 19 века, то есть довольно поздно, когда наука стала таким инструментом почвой, на которой вырастали новые технологии. И вот электричество оказалось таким, а потом уже пошло все остальное.
1: Спасибо. Следующий вопрос также от нашего постоянного зрителя Эль Барто. И спасибо огромное за поддержку. Всем спасибо, кто поддерживает. Огромное спасибо. Эйнштейна знают все. Заслужена ли такая слава? Все же он стоял на плечах гигантов, которые в массовой культуре меркнут на фоне Эйнштейна.
0: Да, это действительно несправедливо. Он сам так считал. Он очень страдал от своей этой известности. Вот и то фото, где он показывает язык, я об этом рассказывал в своей лекции, это как раз и проявление того, что его журналисты, его надоедали. Он не хотел этого, ему это мешало. Это было тягостно. Вот. Ну что поделаешь? Я уже объяснил, как мировая война помогла мировой славе Эйнштейна в своем докладе там, на форуме. Вот. Но он был очень щедрым к своим. Он говорил, например, вот о Галилее в самых возвышенных тонах, что он был отцом современной физики и всего естествознания. Понимаете? У него в кабинете висело два портрета Ньютона и Максвелла. И он о них писал. Он совершенно замечательный писатель в истории науки. И он пишет, понимаете, это когда человек... Вот есть такая проблема. Мои коллеги, историки науки, те, которые никогда самой наукой не занимались, вот у них есть проблемы, я бы сказал, когда они берутся размышлять о мышлении ученого. А вот когда физик сам, знающий, что такое наука, когда он размышляет о своих предшественниках и понимает, у него есть в одной из статей так: «Прости меня, великий Ньютон, что вот я обнаружил, что твоя теория не должна быть улучшена». Но улучшена в смысле углублена. она остается абсолютно верной, она подтверждается всем опытом, но в определенном диапазоне явлений. Когда явления идут, когда тела движутся со скоростью близко к скорости света, тогда уже ньютоновская механика перестает действовать. Но это не отменяет то, что на ньютоновской механике основаны все обычные наши машины, автомобили, самолеты и всякое такое прочее. Только когда уже речь доходит до ракет и спутников, там уже начинает понемножку влиять эффекты теории относительности, ну а в ускорителях еще больше. Поэтому, да, это не справедливо. Но я бы сказал, еще более несправедлива великая слава Хокинга. Потому что вот очень многие удивляются, что у него не было Нобелевской премии. Ну, если вы спросите физика, мне скажут, ну, а, собственно, а за что? Он был потрясающий пример человеческого силы духа. Это правда. Он, преодолев свою болезнь, он оставался, так сказать, с чувством юмора и трудоспособным. Он был очень хороший физик, несомненно, но ничего похожего по уровню достижений там, с Эйнштейном, Галилеем и Максвеллом Бором, конечно, у него не было. А тем не менее, его знают все, и считается, что его книги, вот это есть такое высшее проявление науки. Это не совсем так, я бы сказал.
1: Спасибо.
0: Так что мировая слава, она такая.
1: Спасибо. Так, Нетрик следующий вопрос задает. Также наш постоянный зритель и человек, который регулярно поддерживает наши каналы. Спасибо еще раз. Можно ли сказать что-то об Эйнштейне, об отношении Эйнштейна к формальной математике? Любил ли он математический язык, относился как к инструменту или считал неизбежным злом при постижении физики?
0: Ну, нет, конечно, никаким злом он не считал, потому что еще Галилей сказал, что книга «Природа» написана на языке математики. И это действительно вот то, что математика – это язык, по-настоящему стало понятно лишь после открытия Лобачевского, когда выяснилось, что геометрия, которая во время, до него могла считаться естественной наукой, это наука о формах, нашего реального мира. Там не случайно, что геометрия – это землемерие. То есть она возникла из необходимости измерять площади участков земли. Нил разливался, все границы стирались, и надо было восстановить. И, в общем, вот эти все реальные формы геометрические, они были такой частью естествознания. Вот. Ну, уж не говоря о том, что вообще, чтобы проверить, надо измерить. И только когда возникают числа, тогда можно сказать, что нечто правильно или нет. Когда мы в обыденной жизни... Ты честный человек или нечестный? Вот это, как говорится, числами не измеришь. Когда мы хотим узнать, справедливо ли утверждение научное, мы говорим, давайте измерим на опыте. И тут математика совершенно неизбежна. Другое дело, что математика гораздо... напридумывали математики средств, игрушек, можно сказать, во много раз больше, чем то, что применяется в реальной физике, например, или в других науках. Но и сам он столкнулся с тем, что вот он, когда учился в университете, не посещал там некоторые курсы по дифференциальной геометрии, которая уже была, но которая совершенно не применялась в физике. А когда он стал строить теорию гравитации, чтобы решить противоречие, было реальное противоречие ньютоновской теории тяготения и созданной Эйнштейном теории относительности. И вот чтобы решить это противоречие, он нащупал, что здесь необходимо геометрический язык. И вот эта Риманова геометрия, на языке которой он и сформулировал, собственно, свою теорию гравитации, значит, он его не знал, и поэтому это ему было... И из-за того, что он ее осваивал на ходу с помощью своего друга, читая книги, вот у него были проблемы. Он этот путь построения занял у него 8 лет, и он один... не раз уходил в тупики именно из-за того, что он ее не успел освоить. Поэтому, конечно, к математике он относился с полным пониманием и считал, что это необходимо, но не сама по себе математика, поэтому претензия сказать, что сам математик на основании своих только формул может что-нибудь узнать в реальном мире, не делая опытов, это он, конечно, отвергал. И даже у него есть такая фраза, что математика – это лучший способ вводить самого себя за нос. Потому что как бы математические рассуждения, они такие логичные, действительно. Но если ты начинаешь не с тех аксиом, с физических, а аксиомы всегда берутся в реальном мире, в физике. То есть постулаты. И как раз постулаты современной науки, они не очевидны. В отличие от постулатов Архимеда и Эвклида, которые очевидны, они просто из обыденного опыта вытекают. А вот закон всемирного тяготения из обыденного опыта, еще раз, не вытекает. И тем более законы о теории гравитации или квантовой механики.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос. Ну, тут сначала даже не вопрос, а такой крик души. Наш зритель Серж Любомудров пишет. Ну вот, хотел политвопрос задать, но не стану, в избежание. Ну, не расстраивайтесь, Сергей. И следующий вопрос от ВВП, который пишет про его, ну, видимо, Эйнштейна, гениальную жену. Я так понимаю, упущено было умышленно?
0: Нет, ну это хорошо известная байка. Вот я ее обсуждал, эту тему, на форуме, когда я спросил, что он украл теорию своей жены. Я спросил, какую теорию? У Эйнштейна их... он только в одном, в 1905 году, построил три теории, совершенно разные. Броунское движение, кванты света, теория относительности. Каждый из них вполне заслуживал Нобелевской премии. Вот. А про какие-либо научные работы его жены науке неизвестно. Поэтому то, что они учились вместе, и то, что он мог в каком-то своем любовном письме написать, что только благодаря ей он сделал то-то и то-то, ну, это можно прочитать во многих книгах по математике, которые там посвящают жене и детям, и благодарят жену за терпение и всякое такое. Поэтому никаких оснований считать, что ему помогла жена, в истории нет. Ему помогли, разумеется, его коллеги, и он о них писал, Пуанкаре, Лоренц. Вот, и очень любил Лоренца, и даже готов был вернуть эфир, слово «эфир», не понятие, а слово «эфир», потому что вот Лоренцу было особенно трудно без него жить. Потому что тут, вот, знаете, новые понятия с трудом входят в науку, и об этом есть замечательная и горькая теорема Макса Планка, который, опираясь на собственный опыт, он говорил, что вот новые идеи физики, науки вообще, побеждают не потому, что их противников убеждают в их правильности, а потому что противники вымирают, а новое поколение получает новые, эти новые идеи, усваивают это с молоком матери, и поэтому у них нет этих проблем. И это он говорил о себе в том числе, потому что он, автор понятия кванта, не мог поверить, что это есть действительно на самом деле. И поэтому даже вот эйнштейновскую работу о квантах света, которая, казалось бы, так прямо вытекает из планковской идеи о квантах энергии, о порциях энергии, но Планк отверг, а теорию относительности с восторгом принял. И стал, так сказать, одним из главных, можно сказать, энтузиастов Эйнштейна. А у них было в то время, они были очень сильно в различном положении. Планк – заслуженный профессор, академик и всякое такое. А Эйнштейн – эксперт в патентном бюро, вообще к науке не причастный. Тем не менее, Планк вот по публикациям Эйнштейна вот так вот его вознес, и в сущности он его пригласил в Берлин, выхлопотал для него должность такую, в которой необременительную для преподавания. Поэтому они очень дружили, очень уважали друг друга. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Антонио Би. Ну, это, видимо, шутливый вопрос. Здорово, но остался открытым вопрос. Был ли Альберт тем самым студентом? Но тут имеется в виду, видимо, крылатая фраза. Это, этим студентом был Альберт Эйнштейн, который добавляет там к самым разным ситуациям.
0: А-а-а.
2: Это такая, знаете, просто байка, мем, как сейчас говорят. Вот, был ли Альберт тем самым студентом? Не знаю. Есть что ответить, Геннадий?
0: Ну, нет, он, конечно, очень остроумный. У него было чувство юмора прекрасное. Вот, и масса высказываний его, особенно для тех, кто как-то с историей науки связан, замечательные. И острая мысль его, вот, например, такая, когда он говорит о соотношении философии и науки. Очень важно, когда он говорит, с одной стороны, что без философии наука, так сказать, бескрыла. Но когда философ претендует на то, что он делает некую общую систему исчерпывающего знания, он говорит, вот этот физик принимает с благодарностью критику понятий, которые философы делают, но он вынужден, но он кажется философу последовательно систематическим оппортунистом, беспринципным оппортунистом, потому что и перечислил разные вещи, которых физик соединяет в себе. Он платоник, потому что верит в силу понятий математических прежде всего, в познание реальной природы. Он позитивист, потому что для него всякое утверждение приобретает истину только после, когда оно реализовано на опыте. Он там пифагореец, потому что он верит в гармонию мира. Он идеалист, потому что знает важность понятия. Он материалист, потому что все эти понятия должны доказать свою правомочность и свою силу в реализации в материальном мире. Поэтому вот такое вот, опять-таки, еретизм, когда такую иерархию, вот некоторые философы претендуют на то, что философия – царица наук. Ну вот Эйнштейн бы с этим не согласился. Но не отрицал, что у философов бывают очень важные достижения для него, для самого. Два философа сыграли огромную роль в то время, когда он был еще, так сказать, начинал путь в науке. Это вот Дэвид Юм, о котором я уже говорил, скептик. И он говорит, что я удивляюсь, как философы могли после Юма писать столько всякой билиберды. А второй философ – это Мах, Эрнст Мах, известный физик, экспериментатор, кстати говоря, который вот дал свой критический анализ ньютоновской механики, обнаружив то, что вот можно критиковать и сомневаться в таких в привычных, можно сказать, догматах. Так, типа, вот что такое абсолютное пространство, что такое абсолютное время, которое как бы… Вопросов нет. А когда он ставил эти вопросы, да, пожалуй, что вот непонятно, что это такое. Спасибо. Но при этом в какое-то время Эйнштейн, признавая огромное влияние Маха, он сказал, что в одном месте он сказал, что жалкий философ. А именно потому, что Мах поддался вот своей системе. Он сказал, что только то, что можно ощутить нашими чувствами, вот это реально, а все остальное – это выдумки. И он не признавал атомы, реальность атомов, потому что их нельзя, мы их не видим. Нельзя взять в руки атом кальция и разглядеть, что у него там внутри. И только, значит, но тем не менее, когда опыты, в частности, вот теория броновского движения, которую Эйнштейн разработал, она показывает, что основываясь на этом странном понятии, можно объяснять реальные явления, а это значит, что это понятие отвечает объективной реальности. И это есть объективная истина.
1: Спасибо. Медзава донатит, и следующий, это не вопрос, анекдот. Бесконечное число математиков заходит в бар. Первый заказывает одно пиво, второй – половину кружки, третий – четверть. Бармен наливает две кружки. Следующий вопрос. Техник 13 его задает. Здравствуйте. Какое было отношение Эйнштейна к использованию его открытий в создании ядерного оружия? Работал ли он в продвижении мирного, в кавычках, атома? Спасибо.
0: Ну, во-первых, его открытие, понимаете, вот эта знаменитая формула, которую все знают, но мало кто понимает, E равно mc квадрат, Значит, она, да, действительно, она проявилась в физике, ну, еще до ядерного оружия. Она проявилась еще в опытах, когда, значит, обнаружила, что если у нас есть, соединяются две частицы и суммарная масса, там, скажем, вот ядро гелия, оно состоит из двух протонов и двух нейтронов. Вот если взять по отдельности массы нейтронов и протонов поодиночке, то их сумма будет больше, чем масса ядра гелия. Спрашивается, в чем дело? И вот, собственно, энергия водородной бомбы, она основана на том, что атомы ядра водорода, ну, точнее изотопов водорода, дейтерия или трития, соединяются и образуется ядро гелия. И при этом масса ядра образовавшегося меньше, чем сумма масс исходных ядер. А вот эта разница, она умноженная на гигантское число скорости света в квадрате, она и будет вот та энергия. Поэтому, да, это применялось, но это уже стало частью науки. Можно сказать, что вот в изобретении в пулемете была применена механика Ньютона. Ну да. Вот. Отвечает ли он за пулемет? Я думаю, что нет. И поэтому Эйнштейн, как я рассказывал на форуме, он действительно в каком-то смысле причастен к началу атомного проекта, но это было абсолютно единодушное мнение физиков, что нельзя допустить, чтобы у Гитлера появилось ядерное оружие. А в Германии была сильная физика даже после того, когда оттуда уехали, многие ученые. Поэтому начало, я не думаю, что он когда-нибудь об этом жалел. Это было реальное опасение. Вот. В мирном атоме он не участвовал никак, потому что это само возникло сильно позже. Ну так, пожалуй.
1: Спасибо. И Саша Лэп задает следующий вопрос. Слабо показал себя Альберт в институте. Минковский свидетельствовал об этом, удивлялся его успехом. Знает кто-нибудь что-либо подобное?
0: Понимаете, когда студент учится в институте, вот пятерки мало о чем говорят. Потому что есть, во-первых, есть предметы и, так сказать, успехи. Успехи Эйнштейна не были очевидны. Он не был, так сказать, не стремился попасть на доску почета. Я не знаю никаких свидетельств о Минковском, но я знаю, что Минковский теорию относительности Эйнштейна воспринял очень серьезно и сделал важный вклад в нее. И когда вот такой великий математик таким образом оценивает своего бывшего студента, но это говорит о том, что он его воспринимает всерьез.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений выдать. Как раз мы час работаем в эфире. И с позволения всеобщего я начну. И скажу, как всегда, спасибо тем, кто в данный момент находится на стриме. Или если вы смотрите в записи, прямо сейчас около 300 человек с нами. Круто. А лайков заметно меньше. Поставьте лайк этому видео. Спасибо вам за это огромное. Или, если вам не нравится, поставьте дизлайк и напишите несколько гневных комментариев, потому что любая активность под видео полезна для канала. Так что не забывайте про это. Естественно, подписывайтесь и на лабораторию научных видео на anthropogenes.ru. Помните о том, что данный конкретный стрим можно поддержать при помощи суперчата, а можно задать вопрос по ссылке, которая имеется в закрепе этого чата, чата данной трансляции. Ну и в описании она тоже имеется. Вопрос, который вы таким образом нам присылаете, мы задаем в самую первую очередь. Так что дерзайте. И, естественно, есть у наших проектов Patreon и спонсирование канала. Спасибо огромное тем людям, которые на регулярной основе нас поддерживают и, между прочим, заранее смотрят те видео, которые появляются на каналах или, например, участвуют в стримах специальных для патронов и спонсоров, который совсем недавно у нас был, между прочим. Так что есть смысл в этом, я думаю, что и не маленький. Еще раз огромное спасибо вам за поддержку. И далее, Саша, я слово тебе передаю.
2: Да, не я включу микрофон. Да. Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что ждет нас в ближайшую неделю. Значит, в четверг, 12 августа, выходит очередной доклад форума «Ученые против мифов 15». Он появится на канале «Антропогенез» в 19.00. И это доклад кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга Алексея Утина на тему «Когда давление не болит, а таблетки не помогают. Первые и последние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний». Вот такой интересный доклад. А еще он был очень интересен тем, что после него была дискуссия с вредным оппонентом, в роли которого выступал кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, и оппонирование было действительно очень вредное. Поэтому посмотрите, обязательно досмотрите до конца. Это будет уже завтра. В субботу, 14 августа, будет онлайн-лекция Сергея Маркова. Не скажу вам точную тему, но Сергей Марков – специалист по искусственному интеллекту, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала «22 век», управляющий директор в департаменте Сбердевайсес Сбербанка. Короче говоря, человек, наверное, один из самых продвинутых специалистов по искусственному интеллекту в России. Поэтому лекция должна быть очень интересной. Вот. О том, что будет в следующую среду, пока что вам не скажу, но я думаю, в ближайшее время мы опубликуем анонс, так что следите за новостями. И в четверг, 19 августа, это в следующий четверг, через неделю, мы опубликуем доклад Александра Панчина «Биоинформатика» на тему «Конспирология эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус». И, кстати говоря, там был тоже шикарный вредный оппонент и очень такая жесткая дискуссия. Значит, оппонировал генетик Константин Лиськов из Соединенных Штатов. И, короче говоря, вот эти два, на самом деле, доклада Утина и Панчина, они, по-моему, сопровождались очень вредным оппонированием. Посмотрите и в этот четверг, и в следующий четверг не пропустите доклад Панчина про конспирологию эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2.
1: Давай я, Саша, еще пару объявлений добавлю. Да. Да, во-первых, во вторник уже на канале «Лаборатории ночных видео» появится лекция Дребышевского, которую ты снимал. Первое, про неандертальцев.
2: Да. Вот. Да, я так снимал в экспедиции в Брянской Патриот, области. Да.
1: Так что имейте в виду, операторская работа, Александр, если что, в него кидайте все, что там вам хочется.
2: Я просто вставлял камеру, ставил ее, включал.
1: Ну, Саша красавчик, что записал, и во вторник вы уже увидите эту лекцию, ну, а наши патроны и спонсоры уже смотрят ее. Ну, и вот Мариша нам подсказывает, что лекция для Маркова будет следующим образом звучать. Homo ex machina, лекция об интерфейсах мозг-компьютера, о киборгах, бионических протезах, потенциальной возможности переноса человеческого сознания на другой носитель, о различных возможных доработках человеческого организма и тому подобное. Так что должно быть очень круто. Не пропустите. Ну что, теперь мы можем возвращаться к вопросам.
2: Да, мы возвращаемся к вопросам. И вопрос зрителя, который представляется как «Дьявол из аду». И он спрашивает, согласны ли вы с утверждением, что чем больше человеку известно о Вселенной, тем более сильно он осознает, насколько мало ему известно?
0: Не совсем. Хотя этот образ родился еще во времена, по-моему, если не ошибаюсь, Лапласа, который говорил, что вот если мы область нам известного изобразим в виде круга, мы в центре – это круг. По мере расширения круга граница его с неизвестным все увеличивается, поэтому как бы ощущение. Но я бы сказал, что это только в плоской геометрии, на плоскости. Если же мы возьмем поверхность шара, сферу, и там будем проводить круги, то в конце концов круг охватит весь всю поверхность шара. Поэтому этот вопрос неизвестный. Это, кстати говоря, физики в этом очень интересно расходятся. Речь идет о финальной теории, окончательной теории, теории всего на свете. И здесь есть очень разные мнения людей. Вот, например, Хокинг, вступая на должность, на пост, на кафедру, которую когда-то занимал Ньютон, великая кафедра, он предсказал, это был, если не ошибаюсь, 80-й год примерно, он предсказал, что до конца 20 века появится полная окончательная теория всего. Фундаментальная теоретическая физика закончится. Все будет известно. И только надо будет практически применять уже полученное уравнение. Вот. Это, как известно, не состоялось. Вот, о финальной теории до сих пор есть разные мнения. Там некоторые физики, вот Стивен Вайнберг тоже написал книгу «Мечта об окончательной теории». Вот, а в то же время другие, не менее выдающиеся, я бы сказал, более выдающиеся. Они, вот, например, такой был Фриман Дайсон, замечательный физик, не получивший Нобелевскую премию только потому, что не дают больше трех участников, а там было как раз за создание квантовой электродинамики, по мнению физиков, теоретиков, он должен был быть там четвертым. Вот так вот он говорил, что если бы оказалось, что законы физики полностью познаны,

0: ненаучных, ну или таких психологических установок человека, которые очень интересно рассматривать и связывать их с каким-то стилем мышления научного. Короче говоря, разные мнения есть реально у выдающихся физиков, и это делает эту проблему, этот вопрос особенно интересным.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Техник 13. Знал или предполагал ли Эйнштейн решение уравнений своей теории относительности, которая показывает возможность путешествия во времени и пространстве с помощью червоточин?
0: Ну, я понимаю, о чем он говорит. Значит, это, речь идет о теории гравитации, конечно. И это решение было действительно ему известно. Но это, опять-таки, это решение математическое. Ведь у теории гравитации есть мощный математический аппарат. И можно... Собственно, вот Хокинг вошел в науку с тем, что он как раз занимался математическим аппаратом теории гравитации Эйнштейна. И это его, может быть, самое крупное достижение примерно в начале 70-х годов было сделано. Как понимать эту математику, эти математические решения? Это вопрос. Потому что, на самом деле, вот, например, Хокинг не раз в своих книгах писал, что вот Вселенная возникла из ничего, из точки. И это совершенно неверное утверждение. Оно неверно в том смысле, что физических понятий для описания самых ранних стадий расширения Вселенной просто не существует. Это и есть так называемая проблема квантовой гравитации. И вот то, что эти понятия не работают, начиная с некоторой плотности или с некоторых длин и протяженности времени, это установил впервые советский замечательный физик, теоретик Матвей Бранштейн, автор, кстати, совершенно замечательных книг о науке для детей любого возраста, от 12 до 120, «Солнечное вещество». Вот это был мой, так сказать, мой главный герой, который меня из физика превратил в историка физики. И вот этот как раз, вот этот результат о том, что теория гравитации, математический аппарат теории гравитации натыкается на некую стенку, связанную с квантовой теорией, а соединить эти две теории в некую единую пока не удается. Поэтому математическая модель вот этой кротовой норы, которая так называется, значит, это пока математическая модель. Соответствует ли это какой-нибудь реальности, неизвестно. Так же, как и черные дыры были во многом математической моделью. Пока вот не нашлись астрономические объекты, которые вот иначе лучше, чем явление черной дыры, не объяснишь.
1: Спасибо. Дмитро Гладуш спрашивает. Да отбрасывает эфир глупость. А где же тогда все движется?
0: Да, вот так примерно думали великие ученые Лоренц и Пуанкаре, потому что они привыкли к тому, что действительно надо в чем-то двигаться. Но если я вам отвечу, что двигаются в пустоте, и напомню вам, что пустоту как физическое понятие, не просто как ничто. Вот Аристотель доказывал, что пустота – это неправильное понятие, потому что это якобы пустота – это ничто. А ничто не может быть никаким предметом, никаким подлежащим какому-то утверждению. Это чистая логика. Вот, поэтому, как он говорил, Вселенная не терпит пустоты и так далее. Но Галилей, изучая простые явления падения, он пришел к тому, что это понятие совершенно необходимо. И это, он не делал опыта в пустоте, вот что интересно. Он не имел дела с вакуумом. Вакуум в современном смысле открыл только его ученик Торричелли, так называемая Торричеллиевая пустота. И то она была не совсем пустота, потому что она была над ртутью в трубке, в запайне с одного конца. И там были пары ртути. Это была не совсем пустота. Вот. Но эфир, понимаете, Эйнштейн был готов вернуть слово.

0: эфир. И он говорил, что, вы знаете, вполне можно вот понятие пространства-времени, искривленное, искривляемого под воздействием находящегося в нем вещества и его энергии, можно называть эфиром. В конце концов, можно называть эфиром современное понятие вакуума, которое физический объект, в нем происходят хитрые явления, там кипят виртуальные процессы, тоже можно назвать эфиром. Но понятие эфира было скомпрометировано настолько сильно, что даже попытка Эйнштейна вернуть это слово, не возвращаясь к представлению о том, что можно двигаться относительно эфира. Потому что это как раз зафиксировали опыты, что вот невозможно измерить скорость движения относительно эфира. Это в этом был опыт Микельсона, Физо и других опытов в XIX веке, которые, конечно, понял по-настоящему только Эйнштейн. Предложил их и интерпретировать так, что эфира попросту нет. Поэтому и скорость относительно того, вот того эфира, который был как бы такой средой, вроде воды или газа какого-то, оно просто, но что-то другое. Нет никаких проявлений этого эфира. И поэтому от него отказалось от понятия. Но если заменить, использовать слово «эфир» для понятия искривляемого пространства времени или физического вакуума, в этом бы не было большой беды. Но в данном случае даже авторитет Эйнштейна не помог.
1: Спасибо.
0: Как-то двигаться в пустоте.
1: Кот Степаном назовите, да? Двигаться в Степане. Да. Как бы вопрос здесь уже больше терминологии. Спасибо. Так, Артемидон задает следующий вопрос. Эйнштейн украл у Максвелла и Лоуренса общую теорию относительности или взял и соединил в одну теорию? Спасибо.
0: Нет, общей теории относительности не было ни у кого. Ни у Максвелла, ни у Лоренса. Лоренс сделал важные работы, которые имеют отношение к специальной теории относительности. Вот. А вообще говоря, вот как раз само название общей теории относительности, которое я не употребляю, но которое Эйнштейн употреблял, оно из вот немножко к тому вопросу, который на форуме занимали. А понимал ли он свою теорию? И тут я должен сказать, что вообще при создании теории их великие создатели, как правило, до конца не понимают свою теорию. Потому что они делают такой важный прорыв, что во всех тонкостях ее понять нельзя. Поэтому Эйнштейн при создании теории гравитации своей, и можно так сказать, что это он думал, что очень важную роль играет некое обобщение той относительности, которая наблюдается, существует в специальной теории относительности. О том, что две системы отсчета, движущиеся одна относительно другой, с постоянной скоростью, значит, они одинаково, равноправны. Это еще открыл вот Галилей, когда сказал, что если мы находимся в кабине корабля, который движется с постоянной скоростью, и шторки закрыты, никакими опытами внутри этой каюты мы не сможем узнать, этот корабль движется с постоянной скоростью или стоит на месте. Вот это есть принцип относительности. А общая теория относительности – это название Эйнштейна. Оно неправильное. Это первым обнаружил замечательный советский физик Владимир Александрович Фок. И очень пытался с этим что-то сделать. Но вы знаете, название закрепляется как бы в сознании и независимо от существования объекта. Я вот на форуме уже говорил, что вот есть такое понятие в Москве – Никитские ворота. Все знают, где это находится. Там никаких ворот нет. Ничего это никого не смущает. Поэтому и стандартное название теории гравитации Эйнштейна, короткое, это общая теория относительности, это длинная общая теория относительности, короткое, это ОТО, сокращение, или по-английски это GR, General Relativity. Поэтому украсть у Максвелла и Лоренца он не мог. Другое дело, что действительно в электродинамике Максвелла содержится неявно теория относительности. Это правда. И это как раз Лоренц обнаружил, когда он задал вопрос, как надо преобразовывать уравнение Максвелла, когда переходишь от одного системы отсчета к другой инерциальной. Но это к теории гравитации не имеет никакого отношения. Это электромагнетизм.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает объектно-ориентированный Алексей Get Last Name. Ёма поддерживает стрим, спасибо огромное. У Эйнштейна и Монро действительно был роман или это байка?
0: Нет, про этот роман я ничего не знаю. Думаю, что ничего такого не было. У него были романы. Вот Маргарита Каненкова, такая самая знаменитая и загадочная фигура. Вот это известно, да. Но с Монро нет.
1: Спасибо.
2: Так, следующий вопрос. Вопрос от Артемидона.
1: Не-не-не, следующий. Михаил Борзов, там который.
2: Нет, вопрос от Артемидона, Виталик, все правильно я говорю.
1: Я его задавал уже.
2: Это следующий вопрос.
1: Давай.
2: От Артемидона, еще раз повторяю, у него несколько вопросов, ты не путай.
1: Жди.
2: Значит, вопрос. Бог не играет в кости. Возможно ли, что в других вселенных эта фраза неверна? Или она верна для всех вариантов вселенных?
0: Значит, про другие вселенные ничего не знаю. И более того, никто ничего не знает. Потому что я лично отношусь очень скептически к понятию multiverse. Тут признаюсь. Я не понимаю, потому что никто еще из физиков не предложил хотя бы потенциального способа проверки, экспериментальной проверки какого-либо утверждения относительно другой вселенной. Потому что та вселенная, в которой мы живем, это все явления, до которых мы хотя бы в принципе можем дотянуться своими приборами или своими руками. А другая вселенная, в которой, до которой мы не можем дотянуться, потому что она просто не наша вселенная, вот это для меня большой вопрос, как вообще можно размышлять об этом деле с физической точки зрения. И так считаю не только я. В журнале Nature была мощная статья известных физиков, один из них соавтор Хокинга, которые вот говорили, что эта вот идея, она абсолютно не укладывается в физику. Понимаете, есть теории странные, которые пока не проверили. Вот, например, теория струн. Вот она очень красивый математический аппарат, идеи, но она не проверена. Можно думать, что она будет проверена. Как можно проверить что-либо о другой вселенной, до которой мы, в принципе, ну, по крайней мере, никто из физиков не предложил варианты, как можно до них экспериментально какие-то получить сведения. Поэтому я на ваш вопрос ответить не могу. А в нашей вселенной Бог, несомненно, играет в кости. И более того, он придумал этот способ. И это гениальный способ, потому что это дает... Вы знаете, был такой замечательный физик американский Эдвард Тейлор. Он вообще о религии особенно не высказывался. Но как-то журналист его спросил, как вы относитесь к религии? Он говорит, вы знаете, я не могу говорить о тех вещах, которых я не понимаю. Но я знаю только одно, что вот в 19 веке для Бога как бы не было места, не было места работы. Потому что все, есть законы, они полностью причинны. А вот, говорит, после появления квантовой механики, когда появилась эта неопределенность, которая вероятностный язык, для Бога появилась работа.
2: Вопрос задает Вудкид. Зачем приводить в пример та самая восьмерка физиков, тех, кто жил в 18-19 веках, и их представление о мире, если сегодня любой одиннадцатиклассник имеет более обширное представление о мире?
0: Сильно сомневаюсь. Сильно сомневаюсь.
2: Смотря какой одиннадцатиклассник, да. Скажем так.
0: Нет, я, понимаете, очень многие одиннадцатиклассники знают много умных слов. Multiverse, там черные дыры, белые дыры, это всякое такое. Это не значит понимать это. Это, к сожалению, это разные вещи. Понимаете? Чтобы понимать, чтобы изучить и даже чтобы применять что-то, это совсем не то, чтобы когда человек сам предлагает объяснение чего-то, потому что при этом он понимает всю трудность, всю необходимость обосновать эту новую идею. А когда ты получаешь в готовом виде черные дыры, и ты же даже не сомневаешься, что это вообще, что когда-то их не было, этого слова. А потом узнаешь с изумлением, что, оказывается, уже Лаплас говорил фактически о черных дырах, когда он говорил, что если звезда была бы достаточно массивна, известна, как какая масса, то просто от нее свет не мог бы исходить. Даже если она была бы раскаленная до невозможной температуры, это очень просто на школьном языке объяснить. Потому что если мы бросаем камушек вверх, начиная с некоторой скорости, то камушек улетает на бесконечность. Это известно. Это третья космическая скорость. Если же мы знаем, что есть предельная скорость, это скорость света, то как только вот эту скорость, необходимая скорость станет больше скорости света, значит, свет с этой звезды очень плотный, не сможет выходить, и она будет черным телом. Это было открыто еще в рамках ньютоновской механики. Но это никто не заметил, об этом вспомнили только, когда появились черные дыры в связи с общей теорией относительности. Она же теория гравитации. Пространство и время.
2: Спасибо. Опять вопрос от зрителя Артемидон.
1: Артемидон.
2: Артемидон спрашивает, был ли Эйнштейн гением, или ему просто повезло, что он пришел к правильным выводам в свое время? Другими словами, если бы не он, пришел бы кто-то другой к этому.
0: Ну, сам Эйнштейн говорил, что специальная теория относительности была уже назрелой, что если бы не он, то другие, в частности, Лоренц или Пуанкаре, могли сделать завершающие шаги. Ну, по части Лоренца и Пуанкаре я сомневаюсь, именно потому что вот они слишком держались за понятие эфира, хотя были великие ученые. Вот. Но думаю, что он был прав в том смысле, что вот специальная теория относительности назрела действительно. И были опыты. Что касается теории гравитации, то вполне могла не появиться до нашего времени, потому что никакой такой практической... Понимаете, теория относительности очень связана с электродинамикой. Электродинамика стала важнейшей силой в жизни общества. Трамваи, всякие такие электромоторы, это все, поэтому это каждодневно проверялись уравнения Максвелла в любом электромоторчике, в любой лампе и всякое такое. Вот гравитация... Те эффекты общей теории относительности настолько маленькие, что ему вполне могло быть до нашего времени не возникло бы такого человека, который бы сделал этот прорыв. Дело в том, что вот сам прорыв Эйнштейна, это не то, что он сделал выводы, а он изобрел понятие. Ведь вот прийти к тому, что пространство-время искривляется под воздействием находящегося в ней вещества, это была идея настолько странная, что тот же самый Макс Планк, о котором я уже говорил, он ее не принимал. Он говорил, что вот райский мир специальной теории относительности, где пространство Минковского, где все идеально обобщает всю механику Ньютона на быстрое движение, а тут им вот это становится искривленным неизвестно как. В одном, если больше вещества, больше искривленное, геометрия другая, и ему казалось настолько невозможным, что когда в конце концов теория Эйнштейна предсказала важнейшие наблюдательные эффекты, объяснила, во-первых, наблюдаемый уже эффект сдвига перигелия Меркурия, то, что Меркурий не точности выполняет, движется не в точности по законам Ньютона. И это, во-первых, потом отклонение луча света и другие, тогда вот, как говорится, одеваться было некуда. Поэтому, конечно, Эйнштейн был гением. Этого ни у кого, по-моему, из физиков, по крайней мере, сомнений нет. Вот, но некоторые его теории вполне могли быть, там, теория Бронского движения или теория квантов света. Я не вижу каких-то принципиальных отличий. Пожалуй, только одна теория, это вот теория гравитации, она так выделяется. Да, и еще должен заметить и напомнить вам, что вот Бог не играет в кости, действительно, Эйнштейн, признавая успех квантовых теорий, он считал, что это не окончательная теория, потому что ему не нравилось, что в фундаменте, так сказать, строения мира лежит вероятностный язык, неопределенность. Как бы Бог не все знает. Ну, это его вопрос, это его проблема, как говорится. Но надо помнить, что именно Эйнштейн первым ввел понятие вероятности на фундаментальном уровне. когда он говорил о спонтанном излучении света. Это его теория 16-го года. Вот. Но вот так бывает, что когда изобретатель понятия не может с ним ужиться в мире.
1: Спасибо большое.
0: Так было с Планком тоже.
1: Спасибо. Перед следующим вопросом несколько объявлений. И в очередной раз благодарю всех, кто сейчас на стриме находится. Вы все прекрасно помните, какую поддержку можно оказать, если у вас есть такое желание. Главное, поставьте лайк этому видео и напишите какой-нибудь комментарий уже после того, как трансляция завершится, для того, чтобы видео стало более популярным. И это, в общем, должно помогать в целом развитию научпопа в нашей стране. Хочется в это верить. Поддержать нас можно также материально. Есть суперчат, в котором можно задавать вопросы. Есть ссылка, которая имеется в закрепе данной чата, данной трансляции. Ну и, конечно же, есть Patreon, есть спонсирование канала в YouTube. Непосредственно огромная благодарность всем, кто таким образом помогает нашим проектам.
2: Спасибо, Виталий. А я еще раз скажу о том, что нас ждет. Уже завтра, 12 августа, на канале «Антропогенез» появится очередной доклад форума «Ученые против мифов 15». Доклад на тему сердечно-сосудистых заболеваний и различных мифов об этих заболеваниях. А выступал Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Check Up, автор канала «Доктор Утин». А вредным оппонентом был не менее известный терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин. В субботу, 14 августа, нас ждет лекция Сергея Маркова на канале «Лаборатория научных видео». Сергей Марков, специалист по искусственному интеллекту, будет выступать на тему «Homo ex machina». Лекция об интерфейсах мозг-компьютер, о киборгах, бионических протезах, потенциальной возможности переноса человеческого сознания на другой носитель, о различных возможных доработках человеческого организма и так далее. Это будет в субботу. Касательно стрима в среду, 18 августа, следите за новостями. В четверг, 19 августа, уже через неделю, будет еще один доклад форума «Ученые против мифов 15. Конспирология эпидемии ВИЧ и САРС. Ков-2 в исполнении биоинформатика популяризатора науки Александра Панчина. А вредным оппонентом был генетик Константин Лесков. И еще раз хочу сказать, что на канале, Виталий, это будет канал лаборатории номер 2.
1: Да. Это будет лаборатория научных видео непосредственно. Да.
2: На канале лаборатории научных видео скоро появится лекция Станислава Дробышевского. На самом деле это серия лекций, которые он прочитал в экспедиции в Брянской области. Он прочитал, а я записал. И скоро у Виталия это появится. Какого числа первая лекция?
1: Во вторник, в ближайший. То есть через
2: ближайший вторник.
1: Дней. Да, и это патроны, спонсоры уже смотрят, так что имейте в виду.
2: Это серия лекций, посвященных именно антропогенезу, происхождению человека. Правда, я ее записывал с середины, поэтому там будет сразу, наверное, с каких-нибудь гейдельбергских людей, но это
1: первая лекция, тем не менее, будет про неандертальцев.
2: А, про неандертальцев. Ну, вообще, тема замечательная. Вот, это то, что нас ждет в ближайшую неделю, друзья. А мы возвращаемся к вопросам. И вопрос звучит от Нетрикса. Звучит так. Как вы полагаете, насколько хорошо вы понимаете Эйнштейна? Могли бы вы написать книгу в его стиле или сыграть его в кино?
0: Нет, в кино я бы точно его не смог сыграть.
2: Как, чтобы понимать Эйнштейна, надо думать как Эйнштейн и жить как Эйнштейн. Сниматься в кино как Эйнштейн.
0: Да, конечно, нет. Конечно, нет. Ни написать книгу в его стиле, ни сыграть в кино я совершенно не взялся бы. А что касается вот понимания, понимаете, я понял, он очень многое сам объясняет. Вот когда он, например, сказал, что новое понятие – это свободное изобретение человеческого духа, это как раз мне показало обычную проблему историка науки, вот, который пытается понять, как появилось некое открытие. Вот он вникает в обстоятельства жизни открывателя, что он знал, с кем он общался, что он в письмах пишет, что он в дневнике пишет, если он вел дневник, что было в предыдущих статьях, как вот это совершился вот этот переход, этот переход к знанию, от незнания к знанию. И тут очень многое можно узнать, да, вот для Эйнштейна, например, была важна его дружба с Ренфестом, который там придумал такой парадоксальный опыт диска Ренфеста и так далее. Вот, многое можно узнать, но никогда невозможно узнать, как человек, как ему пришла в голову такая идея. Вот искривление геометрии, к примеру, если говорить об Эйнштейне. И это загадка. И поэтому, когда Эйнштейн называл познаваемость мира чудом, вот это я ему верю. И поэтому историк науки очень скромно, как говорится, останавливается в том, чтобы объяснить полностью, как делается открытие. Это невозможно объяснить. Невозможно объяснить, как Пушкин придумал стихотворение какое-то великое. И поэтому оно все такое неповторимое. В науке как раз, казалось бы, многие вещи повторимы должны были бы быть, потому что наука – объективное знание, это знание о природе, природа у нас одна и та же, мы все ее смотрим. Но как раз, когда посмотришь на историю науки, и обнаруживается, что вот в ней, скажем, с времен Архимеда до Коперника почти 2000 лет по существу не было никакого продвижения, вот это изумляет. В чем дело? И можно сказать, что вот не родились, вот эти 2000 лет не рождались умные люди, что ли? Вроде не может быть. Людей так много, и умники рождаются во всех странах. Поэтому вот этот элемент штучности, уникальности в науке присутствует, в общем-то, не меньше, чем в искусстве и в музыке. И вот эта уникальность творческой личности – это как раз то, что завораживает историка науки, когда он смотрит на эти обстоятельства и понимает, что вот он много чего знает, а вот как он, ему пришла в голову такая идея – непонятно.
1: Спасибо большое. Друзья, на этом мы будем заканчивать. Благодарю всех, кто к нам присоединился. Благодарю отдельно Геннадия Горелика за очень интересные ответы. И надеюсь на ближайшую встречу вас с Сашей Панчиным на нашем канале. Вот, в обсуждении в Science Battle. Саша, тебе спасибо. Спасибо Гоше, Мариш, Ксюше, люди, которые всегда нам помогают за кадром. Ну и еще раз благодарю тех, кто смотрит в записи и досмотрел до конца. Кстати, напишите, досмотрели ли вы до конца. Если вы смотрите, собственно говоря, трансляцию полностью и видео целиком, то это помогает развитию канала. Так что за это отдельная такая прекрасная благодарность.
2: Спасибо большое, Виталий. И, конечно, спасибо, Геннадий. Было очень приятно вас послушать.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо. Счастливо.
2: До свидания.

0: Добрый вечер, люди понедельника. Пришло время нам с вами полезно провести 45 минут перед экранами наших гаджетов. В эфире программа о человеческих возможностях и нечеловеческих потребностях. Пирамида Урмаслоу. И я, ее ведущая, Наталья Урмацких. Не устаю напоминать, что наш эфир интерактивен. В углу трансляции вы в скором времени увидите наш телефон, который наш любезный режиссер выведет на экраны. 8-965-108-3493. По этому номеру в WhatsApp вы сможете задавать вопросы сегодняшнему гостю. А также, если вы меня смотрите в Facebook, мой аккаунт Наталья Урмацких, там можно комментировать происходящее, задавать вопросы также гостю, который в студии у нас. Сейчас я его представлю. Это Михаил Ярин. Михаил Ярин, здравствуйте. Михаил – это замечательный, уникальный человек, инструктор по выживанию в дикой природе, действительный член Русского географического общества и автор проекта «Аутдор для чайников». То есть тема у нас сегодня самая, что ни на есть, актуальная потребность выжить, причем не просто выжить, а еще и в дикой природе. Михаил, вам слово. Поздоровайтесь.
1: Здравствуйте.
0: Вот такой немногосклонный Михаил. Ладно, хорошо, придется мне чирикать дальше. По данным служб спасения разных стран, около 80 человек в моменты опасности впадают в ступор. 10% начинают паниковать, и только оставшиеся 10% быстро берут себя в руки и действуют, чтобы спастись. А еще есть люди, которые верят в конец света, вечно таскают с собой рюкзаки, но не походники. Отлично стреляют из собственных ружей, но не охотники. Сурвивалисты, если по-русски, выживальщики, считают, что в любой момент может случиться какой-нибудь катаклизм, и к этому надо быть готовым. Достойное мужское хобби. Но у Михаила это хобби переросло в образ жизни, он немножко не выживальщик в условиях города, мегаполиса, да? Но, в принципе, вы тоже относитесь к числу людей, умеющих выживать.
1: Ну, будем так говорить, я специалист по выживанию в природной среде, так получилось как-то по жизни. Но экстраполировать свои навыки на город я совершенно спокойно могу.
0: То есть в очереди за себя стоять сможете, например,
1: ну,
0: за пенсией?
1: Конечно.
0: Хорошо. Проблема сегодняшнего дня, ну, на мой взгляд, я бы с этого даже и начала, чтобы долго не ходить вокруг да около, это большая мягкость современного человека. Мягкость в плане ткнешь и лопнет. Ткнешь – упадет. Нажмешь посильнее, начнешь жаловаться вместо того, чтобы постоять за себя. А вот как вам кажется, от чего эта проблема возникает и как с ней бороться?
1: Мир превращается в Макдональдс. Когда ты приходишь, у тебя есть булка с котлетой, свободная касса, денег заплатил, и как бы все нормально. Люди живут в городах, мы живем в одном из крупнейших мировых, так сказать, центров. Все хорошо, есть телефон, есть 112 номер, есть все что угодно, вот, есть магазин, ну все есть. Поэтому человек живет год, два, три, четыре и начинает расслабляться. Потом, опа, авария на подстанции случается. И все, и начинается паника сразу. Никто не готовится, всем хорошо. Мне периодически говорят, ну ты что, идешь что ли? Никто не умрет, ничего не будет. Я говорю, да нет, ну что, ну не может такого быть. Ну, не, старый, не бухте.
0: Вас всерьез не принимают?
1: Не, ну принимают, конечно, всерьез. Всем интересно узнать, как бы так сказать, откровение такое. Что надо делать, чтобы все хорошо было. И любят задавать такие вопросы, вот особенно там. Был у меня, значит, один случай, когда главный редактор одного известного глянцевого толстого журнала спросил, а вот если вы окажетесь в трусах в Антарктиде, что вы будете делать? Я говорю, ну, умру в течение, там, скорее всего, 24 часов. А он ждал от меня откровения, что,
0: ну,
1: я,
0: да,
1: ему сейчас
0: что
1: расскажу.
0: Белый медведь,
1: вот, да, мы там в Антарктиде, кстати, нету.
0: Но пингвины,
1: там пингвины, да, построю это, обрасту шерстью и все остальное.
0: Нет?
1: Нет, такого не бывает. А люди хотят, вот, чтобы им сказали откровение. Когда начинаешь говорить, что у тебя ножик есть, зачем мне ножик, я в городе живу. Ну, а у тебя есть? Я говорю, есть. А вот зачем тебе? Я говорю, ну вот я вот вчера в Ашане был, мне надо было там веревочку, которой корзинка привязана, разрезать. Я ее разрезал ножиком, а потом еще даме рядом помог разрезать такую же веревочку. Зачем мне ножик нужен? Да, у меня нету. А фонарик у тебя есть? А зачем мне фонарик? У меня есть телефон. Я говорю, сколько твой телефон сейчас за процентов на зарядке? 40. Я говорю, сейчас включишь фонарик, будет 10. Ни телефона, ни фонарика. А зачем мне фонарик? В метро ездишь, в метро езжу. А вот метро остановилось, свет погас. Точно. Я говорю, в подъезд зашли, лампочка в подъезде перегорела. Точно. Такие простые вещи.
0: То есть люди не задумываются о том, что все в один момент может измениться.
1: Тут сколько людей в метро в час пик едут, и у каждого уши заткнуты. 90%. Час пик. Человек, ничего не видит, потому что он зажат, б, ничего не слышит. Ну, все что угодно может произойти. Что делать? Я говорю, один наушник-то оставь, а второй вынь. Уши-то тебе для чего надо? Чтобы слушать. Зачем мне это надо? Это, хорошо. Не надо, так не надо. Жизнь одна. Обратно не отыграешь, ресет не сделаешь. Поэтому вот эта вот расслабленность, она как бы притупляет. У человека рецепторы все.
0: Ну вот смотрите, в городской среде действительно много людей, которые живут расслабленно, но понимая о том, что надо как-то себя поддерживать в форме, как фитнес, наверное, да, люди, когда занимаются спортом, они поддерживают себя в форме. А куда городскому человеку пойти и приложить вот это свое неумение выживать, чтобы взять умение?
1: Здесь даже не в этом вопрос. Здесь вопрос в том, что не надо идти учиться там есть лягушек и строить временное убежище. Там, в принципе, даже ко мне в школу не надо ходить, если вы не хотите, если вам плохо в лесу там и все прочее. А в первую очередь будьте внимательны, будьте аккуратны. То есть внимательный и аккуратный человек, он минимизирует процент чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть у него там в процессе движения. Например, перемещение по городу, либо там нахождение в квартире. То есть вот внимательность и аккуратность – это первые шаги, которые самый обычный человек делает для того, чтобы чрезвычайная ситуация не случилась. Потому что когда она случается, это уже все равно. Тут уже другие факторы вступают в действие. Но для того, чтобы она не случилась, внимательный и аккуратный. Смотри под ноги. Смотри вокруг, по сторонам, там, слушай, что происходит, как бы, выбирай маршрут движения, не ходи в толпу, особенно если ты с ребенком. Ну, вот такие вот какие-то вещи. Пропусти. Вот идет поезд, все ломятся туда, как будто он последний, в метро. Ну, зачем? Ну, пропусти. Уйди в хвост, уйди в начало, где людей нет. То есть, сделай себе комфортно. Комфортно и безопасно. Будешь аккуратен и внимателен, все будет хорошо.
0: В условиях большого города, большого скопления людей, у человека, естественно, в момент стресса у него возникает желание быть как все, да, двигаться в одном направлении со всеми. Мне кажется, это неправильно с точки зрения безопасности.
1: Неправильно.
0: Как действовать правильно?
1: Надо уходить от толпы сразу. Причем, если вы находитесь в середине толпы, уходить надо не по ходу движения, а по диагонали. Почему? Потому что вот идет толпа, как поток воды, например. Вы идете вот так, толпа вас будет сносить в сторону. Ну, представьте, что вот как щепочка течет по воде, как бы привязана. Если вот бревно привязать за веревку, то оно вот так вот по течению идет. То есть вы идете по диагонали. Если вы пойдете так, вас могут ударить под коленку, вы упадете, толпа пойдет по вам. Если вы пойдете так, вас просто сомнут, потому что вы идете против потока. Да. А идя по диагонали, вы идете в потоке, но все время расстояние убираете. И ищите карман. Карман – это выступ, это все что угодно. Увидели скамейку,
0: ниша
1: там, да, ниша, там, метро, скамейку, залезьте под скамейку. Просто пропустите толпу, а потом уже дальше вылезайте и все остальное делайте. То есть
0: да,
1: вот задача уйти от толпы. Поэтому у меня один раз был случай, мы поехали на концерт, давно это было очень, Жан-Мишель Жарра на Ленинских горах. Мы подъехали куда-то там практически вплотную, я посадил там дочь на плечи, и мы пошли. И вот когда я понял, что я не могу маневрировать в толпе...
0: Да, это 97-й год мы были.
1: Да, по-моему, так. Я развернулся и сказал, что не, ребята, вот сейчас отъедем там на мост и посмотрим с моста Фаершова, послушаем это все потом по радио. И как бы тем более с ребенком. Зачем? Я не могу маневрировать. Если я не могу маневрировать, значит меня просто сомнут и все. То есть вот.
0: Хорошо, но все-таки дикая природа. Откуда к вам пришло это увлечение, вот ставшее вашим даже образом, наверное, жизни, профессией? Это же не просто так. Вы же городской человек, я так понимаю.
1: Нет.
0: А где вы родились?
1: Ну, родился я в городе. Ну. Вот. Но мой папа геофизик, и он после окончания университета Казанского улетел на Дальний Восток, Приморский край. А мама у меня участковый детский врач. Всю жизнь работала, и она полетела вслед за ним. И меня там, сколько мне, месяцев 6 было, загрузили в люльку, в Ту-114, и я через всю страну летел, или даже на Ил-18 летел, по-моему. И полетел туда. То есть я учился ходить в тайге, вот в прямом смысле этого слова, как бы ногами ступать по земле. Мама со мной ходила в горы, в сопки гулять. И все, я там прожил 11 лет, а потом мы повернулись на материк, как бы мне спросила пионер-вожатая, тогда еще были пионер-вожатые, Советский Союз был. Хочешь пойти в поход? Я говорю, конечно, хочу. Я ничего другого просто делать не умею. И вот с тех времен я ходил, сначала школа юных туристов, потом армия, вот, потом из армии пришел, опять ходил, уже там другие школы, инструкторскую школу закончил. И все, я просто ничего другого делать не умею. Я занимался бизнесом, ну, был достаточно известен. Мне это скучно стало. И я потом стал писать очень много. Блог свой сделал, это было 10 лет назад. Стал заниматься экипировкой, вот, продолжил заниматься там активностями различными, там, завязал с альпинизмом, начал заниматься охотой, двигаться как-то. И в конечном итоге вот пришел к этому. Ну, реально, я специалист очень узкого профиля.
0: Ну, зато какой-то интересный профиль, таких специалистов можно по пальцам пересчитать.
1: Ну, с точки зрения основного количества людей, да, я такой вообще как бы дерсу узала в Москве.
0: Мне странно, что в Москве.
1: Ну, так получилось. Но, тем не менее, меня это не смущает. Я вот за 19-й год, который сейчас идет, у меня уже было две экспедиции. Одна в Арктику, ну, по месту основной работы, и одна на Камчатку, там охотничья уже.
0: Что самое сложное в экспедиции? Вот, например, для новичка.
1: Перестройка. Вот, перестраивать свои ритмы и перестраивать свои привычки. Потому что экспедиционный уклад, он предполагает наличие определенных алгоритмов. Действий, поведения. Вот. А человек, который первый раз туда летит, у него этих алгоритмов нет. Поэтому, начиная от того, что вдруг появляются там в первые дни проблемы сходить в туалет, и заканчивая тем, что тебя там, у тебя нет душа, тебя едят комары, вот,
0: это
1: ты неправильно поставил палатку, и ты спишь там на жестком, как-то так. Вот. То есть вот эта вот перестройка, когда человек перестраивается, он начинает получать удовольствие.
0: А вы участвовали в спасательных экспедициях, когда действительно приходилось спасать людей?
1: Ну, один раз я занимался непосредственно этим спасением человека. И несколько раз принимал участие, но в основном в составе транспортировочной команды. Там уже не спасать надо было, а выносить.
0: Альпинизм?
1: Да, когда в альпинизме был. А вынимал человека из машины, руководил. Потому что никто я так... Когда я осмотрел, ну, посмотрел на место и оценил ситуацию, как бы я понял, что там никто не понимает, что надо делать. Вот я взял власть в свои руки, и в конечном итоге мы человека извлекли, переложили на носилки и отправили его на скорую, а я уехал дальше. С рыбалки ехали.
0: Рыбалка, гребничество, лесничество – все это такие вещи, которые приводят к совершенно неожиданным результатам. Я нашла статистику за этот год. Только в Подмосковье более 600 человек заблудились, их искали с поисковыми отрядами «Лиза Алерт». Из них 9 погибли и 11 на тот момент, ну, на момент публикации, 11 еще были в розыске. А такое элементарное, ну, времяпрепровождение, как тихая охота, да, грибы. Что нужно, что важно помнить людям в лесу, даже если они уходят вот так вот через дорогу за грибами?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что мирозданию ему все равно, кто ты. Инструктор по выживанию, либо там обычный офисный планктон, который поехал грибы собирать с товарищем. Оно абсолютно циничное, это мироздание. И если ты пропустил что-то, то догонит, даст, и потом, ну, будет как печально очень. А, опять же, внимательность и аккуратность. То есть самый простой пример алгоритма. Вы идете в лес. Во-первых, что такое поисково-спасательная работа? Начнем, так сказать, с конца. Поисково-спасательная работа — это на 90% это информация. И на 10% это силы и средства. Потому что если ты не знаешь, где искать, то, соответственно, у тебя увеличивается количество времени, количество задействованных сил и средств, и шансы найти человека, они как бы начинают сокращаться со временем. Поэтому поехали вы за грибами. Предупредите оставшихся в городе, что вы поехали за грибами в Нарфоминский район или там Сергиево-Посадский район, в район там города Кубринск. В субботу на машине с другом или собаками, подружкой. Да. Это первое. Второе. Зарядите телефон. У нас покрытие сейчас практически везде есть. Возьмите обязательно с собой фонарик. Возьмите средство розжига огня, то есть это спички или зажигалку. Даже если вы не курите, лучше две. Одну в куртку, одну в брюки. Оденьтесь по погоде. И не в камуфляж. Вы не спецназовец. Вы не партизан отряда КВПК. Будьте ярче. Есть красная куртка и розовые штаны. Одевайте красную куртку, розовые штаны. Возьмите с собой компас. Либо, если вы не знаете, что такое компас, вы не знаете, где его брать, поставьте себе приложение на свой телефон. Откройте Яндекс.Карты, найдите это место или Google Maps. И посмотрите, что находится вокруг. Север всегда наверху. Вот вы открываете экран ноутбука, вот, смотрите на карту. Вот север всегда сверху. Соответственно, юг всегда внизу, восток всегда справа, запад всегда слева. Вы открываете, смотрите. Я пойду вот сюда. Ага. Что у меня на севере? На севере у меня шоссе. Что у меня на юге? На юге у меня болото. На востоке? На востоке у меня шоссе. На западе у меня леса. Просто сделайте такую некую рекогносцировку, сидя в офисе, либо дома там, попивая кофеек или виски. Отложите эту картинку себя в голове. Возьмите ножик. Ну, если вы за грибами идете, пусть он у вас будет. Ну, можете там взять какой-нибудь набор параноика сделать. Там плащ взять, еще что-то. Ну вот фонарь, компас, либо навигационная система и средства розжига огня — это как бы минимум. Вы приехали, вы пошли, нашли грибов и поняли, что вы попали.
0: Надо было сейчас с собой водичку взять и теплую вещь.
1: Ну да, согласен. Водичку и теплую вещь. Ну, обычно берут с собой бутерброды, термос, там все какие-то такие вот эти перекусы. А теплая вещь — одеться по погоде. Вы попали. Что такое вы попали? Это вот классический когнитивный диссонанс, когда картинка в голове, а она не соответствует картинке на местности. И человек начинает натягивать сову на глобус. То есть он вот эту картинку из головы пытается. А, нет, я помню, здесь был где-то поворот туда-сюда. Вот не надо этого делать. Как только вы почувствовали, что вы не понимаете, куда вам идти, вы останавливаетесь, садитесь, расстегивайте ворот, чтобы отстыть немножечко. Попейте водички. Если у вас есть какие-то вредные привычки, воспользуйтесь этими вредными привычками. Вот, приведите голову в порядок сначала. Потому что заблудиться — ощущение, понимание того, что ты заблудился, это физическое ощущение. Я блудил, вот, причем один раз даже так смешно было. Но суть в том, что как только идет несоответствие картинке, то тут же мозг дает тревожный сигнал, тут же начинают работать надпочечники, тут же адреналин начинает лететь, то есть организм мобилизуется мгновенно. И ты вдруг, у тебя холодно было, тебе вдруг стало жарко, пот пошел, как, вот, не надо, вот, метаться не надо. Сел, подышал, дыхание выровнял, уровень адреналина упал, после этого начинаешь думать. Достаешь, ага, у меня же есть смартфон, там же есть так, на компас у меня есть так, куда, север, так, север. Я смотрел на север, на севере было шоссе. Включайте там GPS-модуль, ну, посидите, потратьте 2 часа в офисе, когда делать нечего, научитесь пользоваться системой. Все, вы понимаете, вы можете там посмотреть расстояние, померить. По крайней мере, вы поняли, что надо идти на север. Тогда вы выйдете к шоссе.
0: Так а как ты понимаешь? А, ну под GPS-навигатор.
1: Конечно, у вас вот есть смартфон. Самое простое. Вы достали его и как бы посмотрели.
0: Я просто помню, как
1: приложение
0: мы были в обычное. Этом где-то. Как это называется, шоссе, не помню, на юг. Поехали с подружкой, с собакой, у меня вечером эфир. Мы тоже радостные пошли грибы собирать. Тут мы поняли, что мы чуть-чуть заблудились, хотя шоссе было слышно. И никакой там GPS не ловит. Это всегда так происходит. Когда тебе нужно, он никогда не ловит, ничего нет, сети нет. Нет, понятно, что мы вышли, мне пришлось звонить, сказать, что извините, я заблудился, не поверите, коллеги, но мне надо подменить.
1: Бывает такое, да.
0: Но я к тому,
1: более,
0: что...
1: А вот вы слышали шоссе, то самое, заблудились, все, есть звук. Все, вы идете на этот звук. Причем, как я вот на тренировках людям показываю, вот вы остановились, услышали звук. Возьмите палочку, встаньте вот так в направлении звука, палочку вытяните, потом присядьте, положите ее на землю, и после этого совершайте все, что угодно. Потому что звук – это не ориентир. Звук – это просто звук. Он сейчас есть, а вот тут его нет. И вы услышали, да, это было там, потом повернулись за рюкзаком,
0: и
1: вы не найдете. А так вот вы, ага, там, раз, так, палочку. Угу, ну там, оп, на землю. И все, и дальше хоть джигу танцуете.
0: Вы сказали, понимаете, у вас смешной случай был, вы заблудились. Почему смешной?
1: Я охотился, я охочусь в одиночку на севере. У меня это специфические очень охоты, там, на снежных баранов. Я беру рюкзак, беру винтовку и где-то на неделю хожу один. И я отстрелялся очень поздно. Часов в 6, пока я там его разобрал, а стрелялся на самом верху, на хребте. Пока упал вниз в ручей, уже потемнело. И я по ручью иду, как бы вот слева хребет, справа хребет, слева хребет, посередине ручей. У меня на отроге левого хребта стоит палатка. Мне нужно пройти где-то километров 6 по ручью, потом подняться через сланники наверх и выйти к палатке. Я иду, так. А навигатор без карты, просто точки стоят. Смотрю по навигатору, ну вроде пора. Полез. А сланник — это жуткая вещь, особенно ночью. То есть по нему и так днем-то тяжело ходить, а тут еще ночью. В общем, лес, я лес, падал. Потом право-лево уже как-то так потерялся. И опять вдруг падаю, ну склон вниз пошел, я думаю, ладно, пойду вниз. Падаю в ручей, понимаешь, я не понимаю, где я нахожусь. Я как таракан в обувной коробке. Я не могу никуда деться, у меня один ручей, но я не понимаю, где я нахожусь. Я остановился на берегу, развел костер, разулся, там носки стал сушить, попил водички, потом достал там горелку, чай себе сделал. Сижу, думаю, ну вот темно уже, да. Ну что, в принципе, я сейчас могу в Ягель завалиться, вот, без всяких проблем. У меня одежда есть, ну, немного как бы, но есть так. Мембрана, ну, посплю до утренних этих, до рассвета, часов там до 5, а дальше по светлому уже совершенно спокойно иду. И включаю еще раз навигатор, и он мне показывает по прямой, как ворона летит 950 метров до моей палатки. Тут мне стало стыдно. Ну, ты же инструктор, ты же там людей тренируешь, как бы натаскиваешь. Ты что, 950 метров пройти не можешь? Миша, ну не смеши. И я так сам себе это сказал, встал, у меня как раз носки просохли, обулся. Костер завалил камнями, но на галечнике там ничего в тайге бы не было. И прошел буквально метров 50, речка повернула, у меня картинка только щелк и встала, как в телевизоре. И все, я понял, где я нахожусь. Через час я был возле...
0: Это вы свой барана тащили еще, козла?
1: Ну да, барана. То есть вот абсолютно такая вот как бы жизненная ситуация.
0: А вы верите в то, что какой-нибудь леший водит?
1: Конечно. А вы нет?
0: Не знаю, я не попадал в такие.
1: Лесные духи, они всегда присутствуют.
0: А можно задобрить лесного духа?
1: Ну, можно проявить к нему уважение. Вот я когда пошел на свою первую гору, на восхождение, которое я сам планировал, я еще тогда не был на сборах нигде. Я нашел гору на Кавказе, ездил на Таганку в городской клуб, читал отчеты, писал, выписывал. В общем, детализация была полная, как сейчас проекты готовят, вот я так делал восхождение. Нашел напарника, и мы с ним пошли. Мы, правда, не залезли на ту, которую я планировал, а на соседнюю, потому что она оказалась попроще, а та оказалась слишком сложной. Я не переоценил свои возможности. И мы с нее спускались, очень известная такая единичка Б, на которую ходят новички. И там спуск 250 метров, снежно-ледовый гребень такой, в две ступни шириной.
0: Меня аж слушать страшно.
1: Мы когда спускались, я говорю своему товарищу, говорю, Рауф, вот мы если спустимся, все нормально будет. А страховка на гребне очень проста. Если товарищ падает направо, то ты должен падать налево. И вот как бы в развесочку ты страхуешься. Ну, представьте, да, ты самостоятельно падаешь с горы. Я говорю, у нас там есть банка сгущенки, я, наверное, ее вот духом оставлю. И мы спустились, все нормально, пришли к палатке. Он говорит, ты помнишь, что ты говорил? Я говорю, точно. Я достаю эту банку сгущенки, а там такой рваный ледник, трещины глубокие. Собираюсь ее кидать и думаю, черт, она же железная, она же закрытая, у них же ничего нет. Я ее поставил на камень, ледорубом пробил в двух местах и выкинул ее в трещину. Вот с тех пор я закончил свой активный альпинизм в 98 году, пройдя северную стену Эйгера. Мы с Валерой Бабановым первый из русских этот маршрут прошли. Я ни разу не срывался. Я потом попадал под камнепады, как бы потом у меня там были всякие там небольшие проблемы, но когда я активно занимался, я ни разу не скрывался.
0: Вкусная сгущеночка была.
1: То есть относитесь с уважением. Ну вот, не доели вы конфетку там, или просто придите, положите под кустик. Только разверните обязательно. Вот, скажите, вот.
0: Грета Тунберг вам скажет, вы загрязняли природу своими банками жестяными.
1: К тому моменту, когда эту жестяную банку вынесет на конечную марену, она превратится в порошок.
0: Что такое марена?
1: Это вот ледник стекает, лежатик, он же течет, это жидкость, как, и вот впереди толкает камни.
0: И они все перетирают перед собой.
1: Ну, вот то, что попало в трещину, он выкинет ее потом лет через.
0: Вы сказали, 200. Вы попадали под камнепады. А вот действительно, ну, правда, в кавказских районах, в горных районах, люди часто в такие ситуации попадают, даже туристы, которые мимо ехали, что называется. Какой алгоритм действий?
1: Внимательность и аккуратность. Я идиот был просто-напросто. Я попал под эту вилку.
0: Если идет сель, допустим, да, вот дожди. Мы в этом году в Абхазии попали под сель.
1: Что такое сель? Сель – это грязи водяной поток. От чего он получается? От того, что в горах скапливается большое количество влаги. От чего скапливается большое количество влаги? От того, что идет сезон дождей. Ну, не едьте в сезон дождей. Либо поменяйте маршрут, если вы боитесь.
0: Ну, слушайте, это было в середине августа. Никто не подозревал, что вдруг начнется сезон дождей.
1: А никто никогда не подозревал. Для того, чтобы озера переполнились, как вот на Кавказе, там должно поливать, мама дорогая.
0: Ну, у нас весь июль лило, холодный июль. А у них там в Сочи.
1: Ну, это вот самое простое.
0: Потому что делать, если все-таки ты такой молодец и в сезон дождей поперся.
1: Если ты увидел, что пошло какое-то движение по склону, вали оттуда со скоростью поросячьего
0: визга. Вперед или назад?
1: Любую сторону, главное от этого места.
0: Угу. Все, поняла. Надеюсь, вы тоже поняли. У нас есть эфир на WhatsApp, напоминаю, 8-965-108-3493. Можно задать свой вопрос, потому что я на вас уже не отвлекаюсь. Я вся поглощена беседой с Михаилом. Очень хочется выжить. Частенько попадаем в разные неприятные ситуации, но, видимо, карма. Но пока это духи добрые, я тоже стараюсь класть всяческие конфетки, признаюсь честно. А про горы я поняла. А вот люди, которые действительно уходят, допустим, сейчас скоро зима, начнется вся эта идея с рыбалками, с льдом. Вот по вашему опыту, куда можно ходить, куда нельзя ходить? Я имею в виду, вот даже не знаю, как сформулировать, я не рыбак.
1: Ну, я тоже, в принципе, не рыбак. Но опять
0: что
1: же, внимательно и аккуратно быть. Вот и все. Но если ты видишь, что лед тонкий, не ходи туда.
0: А вы не разбираетесь в толщине льда, когда можно, когда нельзя?
1: Ну, там, если, по-моему, от 5 сантиметров начинается, тогда человек может и дальше. Есть в интернете таблица, которую МЧС делает, там все написано.
0: Вам приходилось сотрудничать с МЧС? Я имею в виду именно по вопросам спасательных операций, либо каких-то разведывательных экспедиций?
1: Нет, у меня много друзей, которые там работают и работали, но так, чтобы взаимодействовать, нет, слава богу.
0: А что вы делаете?
1: Единственное мое сотрудничество с МЧС заключается в том, что приезжая куда-либо, я иду и регистрируюсь.
0: Как охотник?
1: Ну, и как охотник, и как, ну, в основном, когда в горах ходил, то есть вот мы на Кавказ приехали, там школу иглу проводить, пришли, зарегистрировались, и все.
0: А что вы делаете в российском, в русском географическом обществе? Что такое действительный член РГО?
1: Ну, вы знаете, быть путешественником и не состоять в РГО, Не знаю, я вот взял, решил, вступил.
0: Легко это сделать?
1: Легко, элементарно. Вы платите взносы, как бы, получаете членский билет. Но я

0: Нет, возможность не долететь докуда?
1: Ну, до точки Б из точки А.
0: Он в качестве кого летит?
1: Ну, в качестве... Космонавт, пилот, летчик, ну, разведчик.
0: Космонавтами и пилотами занимаются специально обученные люди.
1: То есть вы не участвуете в составлении их вот этого тревожного чемоданчика?
0: Я внимательно его изучаю, я как бы имею все методические материалы по поводу этого. Нет, там другая специфика. Значит, она основана на том, что пилота или тем более космонавта, во-первых, не выпускают из виду. Соответственно, при возникновении чрезвычайной ситуации силы и средства развертываются мгновенно. Я занимаюсь обычными людьми, которые не входят. Будем так говорить, в интересы государства. То есть это пилоты частных самолетов, пилоты частных вертолетов, обычные люди, там, путешественники какие-то. То есть вот ими. И у меня носимый аварийный запас, он несколько больше. Ну, по крайней мере, мои методики создания, они несколько больше, несколько шире и немножко по-другому сделаны, нежели чем там у космонавтов и у гражданской авиации или у военной. Но я думаю, что больше, наверное, к космонавтам больше подвинуто в плане наполнения, потому что у пилотов это все поменьше, да и используется редко.
1: Ну, что входит в состав параноидального чемоданчика?
0: Ну, у вас должны быть средства обеспечения жизнедеятельности, средства оказания первой медицинской помощи, средства сигнализации и средства ориентирования. То есть вот четыре основных блока, которые есть. Что такое средство обеспечения жизнедеятельности? Это как минимум там нож и зажигалка. Можно еще использовать там вот эту серебрянку, аварийный тент. Ну, как бы три составляющие. Там средства ориентирования, это компас минимум. Средства сигнализации – это фонарь, его можно и к обеспечению жизнедеятельности отнести, но как бы будем считать, что это средство сигнализации. Ну и если у вас есть возможность, там какие-то пиротехнические средства, типа фальшвейера, там ракеты, вот. А средства оказания первой помощи – это как минимум индивидуальный перевязочный пакет и средства остановки кровотечения. То есть жгут и какой-нибудь там порошок типа Селокса или какой-то гемостатик. То есть вот это вот минимум, вот эти четыре блока.
1: Ладно.
0: Что касается аварийного питания, там добычи животных, ловли рыб, ну, не знаю, я к этому отношусь скептически, потому что, можно использовать, положить туда там аварийное питание, там 4 шоколадки, например, высококалорийных. Вот, вам этого хватит, ну, там, получается, вот 4 шоколадки, там 4 бульонных кубика, к примеру, 4 пакетика горячего шоколада быстрорастворимого, там. И это получается так практически конверт обычный.
1: Почему именно 4? Не неделя?
0: Ну, 4 дня.
1: 4 дня – это срок, когда вас могут отыскать?
0: Ну, будем так говорить, что лучше, чтобы вас отыскали сразу. Через сутки ты начинаешь чувствовать откат. Вот мы проводили тренировки 72 часа. И с носимыми аварийными запасами, и немножко
1: с
0: расширенными. Откат, ты сначала на адреналине, ты там что-то двигаешься, а потом ты начинаешь подмерзать, тебе хочется спать, тебе неудобно, тебе надо что-то делать, костер не горит, хочется кушать, а кушать у тебя нечего практически. То есть получаются такие качели. И как показывает практика, 72 часа – это такой критический уровень. Поэтому 3 это мало, пусть будет 4. Можно и на 10 дней это все сделать.
1: Ну, тащить на себе.
0: От габаритов, укладки, упаковки. Ну вот лучше рассчитывать там 72 часа плюс еще чего-то. А если у вас этого нет, то, конечно, можно там научиться ставить силки, еще что-то делать. Но Но мы не рыба. Любое такое действие.

0: Действие, оно требует навыка определенного. Невозможно открыть книжку по выживанию и сказать: о, я сейчас поставлю петлю на зайца, поставить петлю и поймать. Ну, не знаю, люди разные бывают, у кого-то может и получится, но я считаю, что любое действие, оно требует определенного потраченного на это времени. То есть, например, вот есть огниво, ферроцериевый стержень, которого там при помощи ножа или предмета с острой кромкой можно добыть искру, которая там воспламенит огонь. Вот я когда первый раз руки взял, я очень долго тренировался для того, чтобы выбрать угол, кино, там смотреть. Сейчас я это делаю практически автоматически, да. Там, или там добывать огонь трением. Вот посмотрели на Ютубе, как человек приходит, там раз, два, три, четыре. Я сутки пытался это сделать, у меня не получилось. Я это буду тренировать, как бы. Ну, это надо узнать, уметь, подбирать, как бы понимать. То есть невозможно это вот прийти и все сделать. Поэтому лучше взять 4 шоколадки, 4 бульонных кубика там, и 4 горячих шоколада.
1: Это а представить вот себе ситуацию, ну, грубо говоря, да, там катастрофа плавсредства, лодки. Не знаю, корабля, потому что катастрофа самолета, понятно, шансов гораздо меньше. Но все-таки, если вы куда-то плывете и случилось несчастье, то вас выбрасывают на берег. Вы назвали первые сутки это вот этот адреналиновый запас. Пометуя, ну, многие читали, естественно, практически все наши ровесники читали «Робинзон Крузо».
0: Очень правильный пример.
1: Да. Мужик, как я считаю, правильно все сделал. Он сразу начал, он не стал это вот кричать, махать, он сразу начал строить дом, забор. То есть правильно вот этот адреналин использовать на обустройство сложившегося своего ареала.
0: Ну, адреналин вы не сможете использовать его, потому что
1: силы, я имею в виду,
0: для другого предназначен. А выровнять психику и дальше идти по принципу Робинзона Крузо, да, я во всех своих лекциях говорю, что это единственный способ. Вот. Что такое вообще выживание как термин? Вот я как его трактую. Это процесс сохранения физического и психического здоровья человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию.
1: То есть в любой чрезвычайной ситуации начни
0: с головы, да. Систематизируйся и будь аккуратен и внимателен. По-другому ничего не получится. Начнешь бежать впереди мироздания, получишь травму. Травма – это стрессор. Вот. И вот так уже попало. Тут еще усугублять. Поэтому нет, спокойно, да, все. И использовать такую практику, что вот я здесь сейчас буду жить, и мне здесь будет хорошо. Вот тут, ага, вот здесь вот там козы, вот тут вот пальмы, здесь бананы, там все прочее. То есть Робинзон Крузо очень хороший пример. А что касается плавсредств, это спасательный жилет. Сели в лодку покататься, одели спасательный жилет. Поплыли на пароходе, обязательно шлюпочная тревога будет. Посмотрели, где что лежит, проверили, посчитали, чтобы хватило. Посмотрели, как завязывается, одевается. Это однозначно. Мы один раз попали в аварию в Магаданской области с племянником. Влетели в завал просто на повороте. И если бы не жилеты, мы бы там и остались.
1: Снежный завал?
0: Нет, а там лиственница поперек реки лежала, и мы туда попали. Лодка перевернулась, ну, там пришлось повыживать в прямом смысле этого слова. Но вот если бы не было жилетов, то это поэтому жилет должен быть на воде всегда. Причем пусть он будет оранжевым.
1: Да, не хаки. А у нас такая мужская тема появилась, прошла за эти 40 с чем-то минут, но мне вот интересно, а женщина во всем этом безобразии участвует? Женщине нужно учиться выживать или ей достаточно борщ варить?
0: Ну, конечно, нужно. У нас выживают в основном женщины, мужики-то все погибают.
1: Они выживают потому, что умеют или потому, что просто ничего не делают?
0: Ну, во-первых, женщина умеет выживать, потому что априори ее задача – это спасти ребенка. То есть, им Богом заложено все остальное. Женщина, она более системная. Женщина, ну, не знаю, как бы, как по поводу там, кто больше подвергается панике, мужчина или женщина, сложно судить, нет у меня таких данных, но обычно как бы бабы соображают быстрее, особенно если они с детьми. Вот тогда инстинкты включаются и все остальное. Поэтому женщина, ну как, конечно, должна знать.
1: Но вы в группах водите?
0: Да, девушек? Ну, стараюсь как бы минимизировать, но те, кто хотят, ходят.
1: Почему минимизировать?
0: Ну, потому что я провожу тренировки вот в такую погоду, и как бы это без всего, без спальников, без палаток, поэтому...
1: Ну, сделали бы тур для девочек специально в хорошую погоду.
0: А в хорошую погоду не доходит до людей. Человек пострадать должен, чтобы понять, как двигаться, а как по-другому-то. Вы возьмите тренировку в спортзале, на фитнесе. Вы же бьетесь, вот аж чтобы вот 10 подходов так, уже не могу еще 10 подходов. А как выживание обучать? Человек лежит и понимает, что вот если он сейчас не встанет и дров в костер не кинет, он просто тупо там закончится. Как личность, потому что у него ничего нет, а вокруг леса он один. Это, правда, контролируемое безумие, но тем не менее.
1: То есть шоу «Последний герой» – это выдумки, там никто не выживает.
0: Не, ну это шоу. В шоу никогда никто не выживает.
1: Все, да, что... Николай Николаевич, который жабу отравленную съел.
0: Николай Николаевич, это... Давайте не будем, не так будем, сказать, хорошо. На пантеон лезть и богов трогать.
1: Хорошо, согласен.
0: Николай Николаевич, это энциклопедические знания. Эта жаба пришла, поздоровалась с ней и отдалась ему, так сказать, в качестве эксперимента. Поэтому...
1: То есть это не задача редактора была?
0: Умный человек. А все, что показывают, это, конечно, постанова в чистом виде. Почему?
1: Хорошо. Да, для того, чтобы попробовать эту жизнь по-настоящему на вкус, наверное, нужно хотя бы раз обратиться в такие институты, как у Михаила Ярина. Я имею в виду институт образовательный. Институт жизни. Да и попробовать себя на прочность. Я не знаю, я бы, наверное, не смогла. Поэтому мое место на кухне. А мы с вами попрощаемся на этой веселенькой ноте ровно на недельку. И следующий понедельник увидимся с не менее интересным гостем. Спасибо вам, Михаил, за то, что пришли.
0: Вам интересную спасибо, что позвали.
1: Далее, да. Всего лишь понедельника. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Да, ну экзопланеты – это те же самые планеты, только у других звезд, это понятно, да, экзо – это вне. Вот, значит, теперь их огромное количество, этих экзопланет, уже найдено. Но что такое экзопланеты? Это не фотография, это еле заметные потускнения хозяйской звезды время от времени, на одну десятитысячную. Ну, вот увидели, что звезда взяла и чуть-чуть уменьшила свой блеск на одну десятитысячную, потом восстановила. А потом еще раз, и потом еще раз, и так периодически. Значит, делаем мы вывод. На фоне этой звезды проходит ее планета. Из глубины вот этого вот потускнения мы вычисляем отношение размера звезды к размеру планеты. Это нам дает размер планеты. Таких планет, это называется транзиты планет. Таких транзитных планет известно, ну не знаю, 1005, наверное, уже. И в основном их добыл один телескоп под названием Кеплер. Долго смотрел в одну точку пространства. И этот Кеплер нашел мало на самом деле планет, похожих на Землю. Но это не значит, что их мало на самом деле. Просто ему было трудно это сделать. Почему? Он нашел массу планет, которые обращаются по коротким орбитам. В том числе и маленьких, таких как Земля и меньше. Но они обращаются по маленьким орбитам. Почему? Потому что они легко видны. То есть звезда чуть-чуть погасла. Смотрим, что произошло дальше. И дальше через 2 месяца она снова чуть-чуть погасла. И дальше через 4 месяца она снова погасла. И таких транзитов мы можем набрать десятки, если это краткопериодическая планета, близкая к своей звезде. Это будет очень убедительно. Но такая планета будет горячая, если звезда как Солнце. Если звезда как красный карлик, пожалуйста, там может быть нормальная температура, но там свои проблемы. То есть красный карлик, он сдувает всю атмосферу, там жуткая звездная активность, всякие вспышки звездные, там мощнейший звездный ветер. А если это нормальная, спокойная звезда типа Солнца, то на такой планете будет слишком жарко, которая дает вот эти частые транзиты. А такая, как Земля, она дает редкие транзиты. А Кеплер работал всего 3 года с небольшим. И что нам дадут эти 3 транзита, таких слабеньких? При том, что звезда может сама взбрыкивать как-то там, пятна звездные и так далее. То есть у нее блеск непостоянный. Чтобы убедиться, что это планета, надо набрать много транзитов. А если это Земля, их будет там 1-2 и обчелся. В данных Кеплера. То есть нужен телескоп, который будет там многие годы смотреть в одну точку неба. И там он найдет планеты типа Земли. Но если мы возьмем статистику Кеплера по более короткопериодичным планетам и проэкстраполируем ее на орбиты типа Земли, то есть с маленьких орбит проэкстраполируем на большие, как бы протянем статистику разумным образом, мы получим, что примерно 1/5 всех звезд типа Солнца имеет Землю на орбите типа Земли. То есть планету размером с Землю на орбите типа Земли, где нормальная температура. Таких планет, значит, в галактике миллиард, порядка миллиарда, а может и больше, там 2 миллиарда, 3 миллиарда. То есть их полно, но мы их не знаем. Мы знаем несколько штук там из базы данных Кеплера, где нормальная температура, нормальная звезда. Они все далеко там, сотни световых лет. Но должны быть гораздо ближе, просто из статистики. Такая планета должна быть в 20-30 световых годах. Другое дело, что нужны большие усилия, чтобы ее найти. Потому что, скорее всего, она не транзитная. Ее надо ловить другими методами. И он дал ведь по колебаниям звезды получу зрение. От нас к нам, от нас к нам, под действием этой планеты. А планета маленькая. И вот эта скорость колебания звезды от нас к нам 10 сантиметров в секунду амплитуда. А это сейчас не ловится. Ловится метр в секунду. Ловится полметра в секунду. Вот на переднем крае. И с большими ухищрениями вроде люди поймали 30-40 сантиметров в секунду. У звезды очень близкой, Тау-Кита. Там вроде есть такие планеты землеподобные тоже. 10 сантиметров в секунду, как Земля наводит на Солнце. Это очень сложно поймать. Это не то, чтобы совсем невозможно, но это надо еще вылизывать методику. Тратить деньги, строить новые телескопы, новые спектрометры и такую довольно дорогую программу осуществлять. И как только такая планета будет найдена, на нее уже бросить всю мощь наблюдательной астрономии. И там довольно много можно выяснить. То есть, в принципе, можно получить изображение такой планеты. Для этого нужен интерферометр, скорее всего, космический. Сейчас таких интерферометров нет. То есть собирались их сделать. То есть были проекты где-то в 2000-х годах, и в 2000-х же годах их закрыли, эти проекты. Дарвин и TPF, американский Terrestrial Planet Finder. Сейчас ни одного проекта космического интерферометра нет. Там есть некие затыки в методике. Но эти затыки все решаемые. То есть просто, нет достаточного интереса. То есть это все решаемо. Но нужны деньги, опять же, нужен общественный интерес. Планету земного типа можно найти. Можно предсказать, что внутри сферы радиусом 30 световых лет их несколько штук, планет, пригодных для жизни. А живых или нет, вот это неизвестно. И здесь новая проблема. Как узнать? В принципе, можно увидеть линии кислорода. Проще всего виден озон. Просто озон, там удобные линии поглощения. И сам кислород тоже можно при желании увидеть. Там менее удобный диапазон. СО2 прекрасно виден. СО2 – это еще не признак жизни. Озон – это тоже еще не стопроцентный признак жизни. Потому что это может быть, скажем, если на планете есть вода, диссоциация воды из-за космического излучения, то есть это надо, опять же, там рыть глубже. Но рыть можно. А если есть много кислорода, то, скорее всего, это биогенный кислород.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Как родилась Вселенная? До начала 20 века космос считали неизменным. В 29 году было открыто явление разбегания галактик. Это означало, что Вселенная стремительно расширяется. А вот чтобы понять, как она начиналась, мы сегодня поговорим с доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, профессором в эфире «Комсомольской правды» Владимир Евгеньевич Блинов. Владимир Евгеньевич, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите нам, пожалуйста, что такое теория Большого Взрыва, ну и какие из нее следствия?
3: Вы абсолютно правильно сделали анонс. Действительно, когда в начало прошлого века была создана общая теория относительности Эйнштейна, и Эйнштейн специальное усилие предпринял, чтобы Вселенная была стационарной, потому что все экспериментальные данные говорили о том, что да, есть движение звезд, планет вокруг звезд, но глобально пространство Вселенной стационарно. А революция произошла, и теория Большого Взрыва с большими трудами появилась после первого экспериментального результата. Эдвин Хаббл, 29-й год, лучший в мире телескоп того времени, занимался абсолютно прикладными задачами, измерял расстояние во Вселенной. Это одна из таких методических задач. И с помощью этого телескопа он сделал ряд открытий. Одно из них – это то, что туманности, вот такие облака светящиеся, которые окружали нас, нашу галактику, оказалось, что это такие же галактики. Он открыл, во-первых, соседние галактики, во-вторых, измерил расстояние до них. И до него были измерены скорости удаления этих галактик от нас. И, о чудо, оказалось, что мы как будто сидим в центре мира, а все галактики от нас удаляются, причем он свой закон Хаббла, который до сих пор сохранился, провозгласил на основе экспериментальных измерений, что если галактика в два раза дальше от нас, то она в два раза быстрее от нас удаляется. То есть такой разлет нашего мира как будто. И эту теорию журналисты назвали теорией Большого Взрыва. Хотя и не очень удачное название. Значит, какие следствия из этой теории? Ну, во-первых, Вселенная стала намного больше, потому что открыты соседние галактики. Второе, если Вселенная сейчас вот расширяется, то это значит, что, экстраполируя в прошлое по времени, когда-то Вселенная была более компактной, а вещество в нем, вот как газ мы сжимаем, вот все во Вселенной сжималось, значит, в более таком горячем, как физики говорят, состоянии. То есть был момент рождения Вселенной. Вселенная образовалась примерно 13,6 миллиарда лет назад. Солнцу 6 миллиардов лет всего лишь. Земле там примерно, ну, 4,5-5. То есть это не так и давно было. Ну вот следствие, во-первых, был момент начала расширения, тот самый Большой Взрыв. И Вселенная должна быть более в таком горячем, компактном состоянии. Ну вот это основные следствия. Как представить расширение Вселенной? На самом деле не просто полетело из какой-то точки пространства, как при взрыве это происходит, взрывчатки, например, или бомбы. Вот смотрите, как представить пространство расширяющейся Вселенной? Давайте вот двухмерное пространство представим, что мы такие двухмерные существа, есть сфера эластичная, и мы, галактики в том числе, пылинки на поверхности этой сферы, и сферу кто-то надувает. Вот мы в любой точке, если вы себя поместите, то вы увидите, что соседние пылинки галактики от вас расплываются в разные стороны. При этом мы очень сильно ограничены скоростью света. Вот скорость света – это очень быстрая вообще, ну, максимально возможная скорость, но мы ограничены, надо скорость света умножить на 13,6 миллиарда лет, и вот эта область, вот этого шара поверхности, круг такой с радиусом, это видимый радиус Вселенной, вот мы видеть можем только объекты и события внутри вот этой области пространства. Мы очень сильно ограничены, мы не можем увидеть всю Вселенную. С другой стороны, пространство Вселенной конечно, но бесконечно, то есть не имеет границ. Путешествуя по поверхности сферы, ну нет никакой границы. До края Вселенной вы никогда не придете. Вы можете вернуться в эту же точку. Вот в этом смысле надо понимать бесконечность Вселенной. Нет границ. Давайте я еще несколько слов скажу, какие вот экспериментальные все-таки доказательства. Физика, наука экспериментальная, и недаром Эдвину Хабблу никто не поверил, когда он опубликовал свою работу.
2: Да, мы тоже сейчас не верим, мы со слушателями.
3: Вот,
2: давайте.
3: Нормальное, вы нормальное, у вас состояние, вы, в общем, достойны естественными науками экспериментальными заниматься. Итак, доказательства. Значит, ну, конечно, активизировались теоретики, но вот что 100% доказано? Если сейчас Вселенная вот такая, какая есть, и расширяется пространство, то давайте экстраполируем в прошлое. Значит, и посмотрим, какие свойства Вселенной следуют из вот этой экстраполяции. Здесь нужно опять сделать комментарий, что в астрофизике и космологии ситуация абсолютно уникальная, в отличие, например, от археологии, когда люди откапывают какой-то там зуб денисовского человека и по нему пытаются воспроизвести чуть ли не культуру вот того первобытного общества, ДНК расшифровывают и так далее. В астрофизике время распространения колоссальное просто. Событие. Вот взорвалась звезда. Если она взорвалась от нас на расстоянии, например, 10 миллиардов лет, то свет, который мы сейчас видим от ее взрыва, мы видим эту звезду в возрасте 10 миллиардов лет минус
2: назад.
3: Ее возраст нынешний. То есть вот такое колоссальное запаздывание позволяет строить телескопы мощные и видеть прошлое. Причем во всех диапазонах электромагнитных и физика частиц. Доказательства. Во-первых, наша Вселенная должна была быть когда-то в состоянии так называемой плазмы. Ионизованный газ, водород, немножко гелия. Это первичный состав Вселенной. И эта нагретая до 3000 градусов плазма, она излучает. И вот это электромагнитное излучение уже в далеком там 56-м, кажется, году, это реликтовое излучение, оно было обнаружено. Это значит, Вселенная была в таком компактном и горячем состоянии, вот как, где была водородная плазма. Какой возраст Вселенной? Ей было всего лишь от роду примерно 400 тысяч лет. Вот 13,6 миллиарда лет нынешний возраст мы увидели отблески в виде реликтового излучения Вселенной, которая была вот в таком горячем состоянии. Более того, мы обнаружили, измерили, значит, по космическим лучам состав вот этих легких ядер. Сколько ядер водорода, гелия и еще некоторых легких элементов. И они совпали с предсказаниями ядерной физики, что если Вселенная была в еще более горячем состоянии, она должна дать вот такой состав легких ядер. И он сейчас наблюдается. Вот вы не поверите уже, но Вселенной было отроду одна минута. 13,6 миллиарда лет и одна минута. Мы понимаем просто сквозным образом, как Вселенная развивалась от одной минуты примерно до нашего времени. С образованием структур, галактик, сверхскоплений галактики, всего-всего-всего. А вот сейчас к вашему вопросу. А откуда вообще это? В чем причина-то большого взрыва? Вопрос просто из серии убийственных. Вот задайте вы этот вопрос еще лет там 10-15 назад любому космологу или астрофизику. И он бы потупил взгляд и начал говорить, да, действительно, вот куча проблем, мы живем в какой-то очень странной вселенной. Значит, было очень много просто таких проклятых вопросов, на которые наука не могла ответить. Но ответ и такой помощь пришла, значит, из теоретической физики элементарных частиц. Значит, там был вот сейчас всем известный, придуман трюк Хиггса, что есть такое скалярное поле, которое Хиггсовское поле сейчас называют, и оно открыто на Большом Адронном коллайдере, которое обладает свойствами антигравитации. Оно любую область пространства, если вот есть, значит, оно в большой напряженности, скажем так, в точке пространства возникло, то оно эту область пространства за вот те самые 10 в минус 32 секунды, то есть 0.32 нуля, и там вот, значит, какая-то циферка. Оно буквально мгновенно успевает малую область пространства, меньше размера ядра, раздуть до колоссального, вот практически до того размера, в который мы сейчас живем. И это называется инфляционная фаза расширения Вселенной. И она все поставила на свои места. И даже бозон Хиггса был открыт. Но бозона Хиггса недостаточно, чтобы вот так вот расширить нашу Вселенную. нужны подобные хиггсовским, какие-то, видимо, другие поля, их пытаются искать.
2: Про реликтовое излучение хочу уточнить.
3: Вот смотрите, а все пространство, вот все, было заполнено водородной плазмой, и оно увеличивался объем. Она остывала. И в некоторый момент вот это излучение из нашей точки, где мы сейчас живем, это наше родное, так сказать, окружение во Вселенной, оно начало во все стороны разлетаться от нас. А из области пространства, мы сейчас его регистрируем, к нам оно пришло из области пространства, почти с самого того самого видимого радиуса Вселенной к нам приходит и продолжает приходить.
2: Владимир Евгеньевич, а получается, вы так говорите, что я начала ощущать себя не то чтобы пупом Земли, но центром Вселенной однозначно. Получается, что мы центр Вселенной? Ну, это как странно.
3: Это значит, если бы мы перенеслись вот мановением какой-то волшебной палочки в другую точку Вселенной, там все наблюдалось бы так же, как у нас.
2: Ого.
3: Было впечатление, что все от нас разлетается. Вот аналогия с поверхностью надуваемого шара эластичного, оно на самом деле, если вы точки поставите, шарик купите, поставьте точки ручками и надувайте. И вы увидите, что эти точки, галактики, они расплываются. А куда бы вы себя ни поместили, любимую, а вокруг вас они от вас удаляются по мере надувания пространства шарика.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наши флуктуации с доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН, профессором Владимиром Блиновым.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Когда, почему и как возникла Вселенная? Именно это сегодня тема нашего заседания. В эфире «Комсомольской правды» доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Владимир Блинов.
3: Вот любая аналогия, она, конечно, имеет границы. Неизвестно, какой формы Вселенная. Может, она несимметричная, где-то сильнее пространство расширяется, где-то меньше. Это называется в теории теория неоднородной Вселенной, неоднородное расширение. Мы не можем представить нелинейное трехмерное пространство, кривое. А вот на поверхности сферы, например, мы можем это пространство представить. На самом деле в космологии мы пришли уже к границам научного познания, потому что любая естественная наука предполагает возможность проверить экспериментально. Вот смотрите, что предсказывает та самая инфляция, вот, которая произошла там какую-то долю секунды. И, значит, она предсказывает следующее, что если есть хиггсоподобные поля скалярные, то их квантовые флуктуации, флуктуация любая, больше некоторой, раздувает эту область пространства до размеров Вселенной нашей, меньше, больше и так далее. Мы живем вот в одном, на поверхности того самого одного из пузырей, и это наша Вселенная. А рядом дуются и сейчас продолжают рождаться другие Вселенные, которые либо совсем нам недоступны для исследования, либо где-то пространство этих двух Вселенных касаются друг друга, и это должна наблюдаться колоссальная такая в космосе стена просто светящаяся. Что это за Вселенная? Это Вселенная, в которых совершенно другие законы физики. Вот эти кирпичики элементарные, лептоны, кварки могут быть абсолютно другие. И просто там может ничего не быть или быть более высокоразвитая цивилизация.
2: Это прекрасно, Владимир Евгеньевич, потому что я, знаете, сколько раз задавала ученым, особенно физикам, вопрос, и, соответственно, астрофизикам в том числе, а почему мы, человечество, считаем, что язык математики универсален? Ну, мы же отправляем послания в космос на языке математики, да, какие-то формы и так далее. Может быть, там совершенно другие законы?
3: Там, да, абсолютно верно. Математика – это вообще одна из таких хороших тем. Почему математика? математика вдруг описывает, иногда берут раздел математики абстрактный, как Эйнштейн это сделал, вот и не Евклидова геометрия, Риманова геометрия. Он взял и применил для описания гравитации в общей теории относительности, и оно прям легла эта математика и описала мир. Это удивительное свойство, но вы правы, вот в этих вселенных могут быть совершенно, абсолютно другие геометрии и все-все-все, констант набор, скорость света может другая быть, может света вообще не быть. И в чем еще изюминка? Вот эти инфляционные модели, это, конечно, они решают вот все вопросы, но они научные, сложные, объяснений их нет просто, а инфляция решает эти вопросы. Поэтому ее возлюбили очень сильно, а плюс еще бозон Хиггса открыли, это значит, такие поля существуют. Вот они предсказывают, что вселенных намного больше, чем возможных комбинаций элементарных частиц, из чего мы все состоим, в этих вселенных. Но проверить мы это не можем. Я сейчас расскажу, что это вот предел научного познания на самом деле. Это означает, что есть вселенная, где мы с вами вот на радио «Комсомольская правда» общаемся. Есть вселенная, где какой-нибудь, я не знаю, инопланетянин там или персонаж какого-нибудь фильма фантастического с вами общается. Но есть
2: почему
3: дубли.
2: Со мной-то? Почему со мной? А, вот дубли.
3: А может и не с вами, да.
2: А вот а про дубли. С вами. Дубли,
3: а интересно. Вот, а в принципе, вот этих количество комбинаций, то, что я говорю, вселенных больше, чем возможное вот сочетание этих элементарных частиц. Это значит, есть вселенная, где мы с вами снова общаемся на эту тему. Полный повтор.
2: Хорошо, у меня остается последний вопрос. А что было до возникновения Вселенной? Я поняла только про горячую плазму. Для меня плазма – это нечто, выплевывающееся из плазмомета в каком-то фильме. Ну, то есть, какое-то вещество, которое вроде бы не как воздух, да, но и не как вода, и не как огонь. Ну, то есть, вещество в состоянии плазмы. Это мне понятно.
3: Мария, я вам расскажу. Это энергосберегающие лампочки предыдущего поколения. На них написано там 3600... 2700 Кельвина. Вот в этой трубочке разряд загорался. Так. Это и есть плазма. Только состав газа несколько другой.
2: То есть все вот так светилось, и это было
3: да,
2: одно сплошное
3: пекло. Это было полностью пространство заполненное. Вот, да, и мы бы там жить не могли, естественно.
2: Это вот. Ад был? Ад?
3: Ад, да. Можно трактовать и так. Значит, ну я хочу сказать, что кроме вот это было 400 тысяч лет от роду Вселенной. Ну это примерно один час. В человеческом вот 70 лет, это 13,6 миллиарда лет. 400 тысяч, ну, это примерно один час от роду, значит, ребенку. Вот в таком состоянии мы Вселенную запечатлели. И более того, минута от роду, вот состав ядер, из чего все состоит у нас первичный, это тоже экспериментально доказано и теоретически из ядерной физики посчитано. А вот что было до, я хочу подчеркнуть, что вот до одной минуты это наука, что Вселенная была в состоянии десятки мегаэлектрон-вольт, где рождались легкие ядра из кварк-глюонной плазмы до этого. А вот все, что дальше, экспериментов нет. И вот была инфляция, были ли вот те антигравитирующие скалярные поля, или нет? Это сейчас тема экспериментального поиска, поляризация реликтового излучения.
2: Если бы они были, то, наверное, бы Вселенная была бы постарше, потому что они откуда-то должны были бы, они, вернее, откуда-то
3: да.
2: появились, и отсюда пошло раздувание, и случился большой взрыв. Вот какая
3: вот смотрите, у меня схема. Как описывает инфляционная модель, вот если инфляция была, то, что было до, и то, что было всегда. Сначала и в начале был вакуум физический. Что такое физический вакуум, тоже требует пояснения. Вот смотрите, на примере электромагнитного излучения. Берете металлический объем, убираете пыль, газ, молекулы, ядра, охлаждаете до абсолютного нуля вот эту бочку металлическую. Казалось бы, там ничего нет. Но если вы туда поместите компас маленького размера со стрелкой магнитной, вы увидите, что она бешено... Сначала, если побольше компас, она просто дрожит, стрелка случайно как-то. Уменьшаете размер, инертность, и она безумно метаться начинает. Это квантовые флуктуации. Вот это пример квантовой флуктуации электромагнитного поля. Вот то, угу. то нам знакомое, вот на чем вы излучаете
2: но
3: ваши антенны радиостанции.
2: Я не понимаю, вот если ты оказываешься в вакууме, как ты себя чувствуешь?
3: Это флуктуирующие различные поля. Ну вот как, мы все в вакууме находимся и прекрасно себя чувствуем, нас окружает физический вакуум. Значит, проблема, ну и как, и в этом вакууме в том числе есть хиггсовские поля, есть, а может есть, наверное, и другие, если будет под гипотеза, ну или теория вот инфляционного расширения Вселенной доказана. Значит, и вот эти вот... Что такое флуктуация? Это то больше энергия в точке, то меньше, то с плюсом, то с минусом.
2: Да,
3: вот
2: это
3: стрелка
2: колбасит
3: по-нашему. Колбасит,
2: да.
3: Вот вакуум, пространство заполнено физическим вакуумом, оно и сейчас заполнено, в том числе нашей Вселенной. И вот из этого вакуума раздуваются некие области, из этих крохотных квантовых флуктуаций меньше размера ядра существенно, значит, любого. Значит, дуются вселенные. Вот двухмерная модель, опять как бы понятно. Вот представьте, флуктуирует эта энергия, колбасит эту плоскость, и из нее надуваются шары маленького, большого диаметра.
2: Прям как стеклодуб.
3: Шары, не шары, грушеобразные.
2: Я понимаю, да-да-да. Потрясающе, конечно.
3: И в одной
2: конечно.
3: Вот такой мы на поверхности образования живем с вами и изучаем область вот вокруг точки на этой на самом деле сферы. Все остальное пространство нам недоступно, потому что скорость света всего 300 тысяч километров в секунду.
2: А подозревают ученые, есть ли что-то, может ли быть что-то выше, чем скорость света?
3: Вы не представляете, насколько ученые хотели бы, чтобы скорость света нас не ограничивала. И я приведу пример, насколько это печально вообще. Наша галактика, вот она содержит там 100 миллиардов звезд, примерно пыль, газ, значит... Вот, и люди, конечно, хотят найти там внеземной разум какой-то и пообщаться с ним. Но вот смотрите, на какие жесткие ограничения накладывает конечность скорости света. Если бы мы обнаружили цивилизацию более развитую или менее развитую, ну, которая вышла вот в электромагнитный диапазон, освоила радио, телевидение и так далее, и мы бы к ним послали: «Вася» или там «Федя, привет», значит, СМС-ка наша бы, условно говоря, шла на противоположный конец нашей галактики 100 тысяч лет, и Вася потом бы ответил еще 100 тысяч лет. Мы получили бы от Васи: «Привет, Федя», ответил бы нам Вася, через 200 тысяч лет. Что такое 200 тысяч лет? Это мы и неандертальцы.
2: Красота.
3: Вот, ну, неинтересно им, если бы они более развитые все-таки. Ну, наверное, из уважения к неандертальцам все-таки вот они бы, наверное, пообщались. Это катастрофа, то, что скорость света столь мала, а Вселенная столь велика. Вот даже в нашей Вселенной, если мы найдем братьев по разуму или не братьев, врагов, то...
2: Пообщаться это будет проблематично.
3: Проблематично.
2: Понимаете, Владимир Евгеньевич, я верю в баланс. И я думаю, что и физика, и математика это подтверждают. И вот если... Вселенная столь велика, а скорость света по сравнению с ней столь мала, значит, это не предел. Спасибо вам большое. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Владимир Блинов был сегодня с нами.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
4: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Историков часто обвиняют в кабинетности, в оторванности от реальной жизни. Легко вам рассуждать с дивана, а попробовали бы вы мамонта поймать, пирамиду построить, Атлантический океан переплыть, ракету на Луну запустить. Нужно и подчеркнуть. Ну, мы-то с вами знаем, что существует целое направление экспериментальной археологии, в рамках которого ученые на практике проверяют различные древние технологии, даже переоткрывают их заново. Аудитории нашего канала, я думаю, хорошо знакомы эксперименты по обработке камня. Наши коллеги занимаются реконструкцией кузнечного дела, отливают наконечники стрел по технологиям бронзового века. Кто-то готовится к плаванию на настоящей ладье викингов, разводит огонь неандертальским способом, возводит курган или неолитическое городище, печет египетский хлеб или варит египетское пиво. А можете вообразить самый безумный реконструкторский эксперимент? На мой взгляд, на такое звание тянет опыт по созданию настоящей древнеегипетской мумии. Наверное, мумию делали из кролика или из собачки. Ну, конечно, такие опыты проводили неоднократно. Мумифицировали крыс, цыплят и овец. Но я говорю про человеческую мумию. И это не шутка. Хотите подробностей? Досмотрите до конца. Откуда мы знаем про древнеегипетское искусство мумификации? Прежде всего, конечно, об этом красноречиво говорят сами мумии, которых в Европу привозили еще в Средневековье, правда, в основном в виде порошка для целебных снадобий. Активный интерес к мумиям среди образованных кругов пробудился в начале 19 века, в разгар так называемой египтомании. Тогда же предпринимались первые попытки научного анализа мумий. В 20 веке для таких исследований стали активно использовать рентген и другие передовые технологии. В конце 20 века к ним добавились компьютерная томография, анализ ДНК и так далее. Благодаря этому мы многое знаем про болезни и патологии царственных мумий, их родственные связи. Изучался состав масел и снадобий, которыми обработаны тела и покрывавшие их бинты. Египтологи выяснили, что над мумией проводился ряд хирургических процедур, таких как удаление мозга и внутренних органов, за исключением сердца. Органы помещали в 4 специальных сосуда – канопы. Сердце оставалось, поскольку его предстояло взвешивать на суде Осириса, помещая на другую чашу весов перо богини истины Маат. Археологам известны, пусть редкие, находки инструментов и приспособлений, использовавшихся бальзамировщиками. Например, во дворе гробницы чиновника Иппи эпохи Среднего Царства нашли множество предметов для мумификации, включая бальзамировочный стол. Мы его еще вспомним. Совсем недавно, в начале 23 года, сообщили о находке в некрополе Саккары, недалеко от Каира, целой бальзамировочной мастерской, датируемой 7 или 6 веком до нашей эры. В журнале Nature вышла статья, посвященная содержимому сосудов, найденных в этом месте. Все это здорово, но из этих деталей мы не собрали бы пазла, если бы не существовало другого источника – древних текстов. Это как древнеегипетские папирусы, так и свидетельства античных историков, посещавших Египет. Увы, папирусов, посвященных мумификации, известно не так много. Во-первых, это два папируса, найденных в 1865 году шотландцем Александром Райндом в гробнице римского периода. Первый папирус, составленный для Мантусехефа, жившего в Гермонтисе, содержит много интересных деталей бальзамирования. В нем указаны точные даты проведения ритуалов. Описаны 8 церемоний, проводившихся в течение первых 36 дней мумификации. И говорится, что на 70-й день мумию помещали в гробницу. Удивительно, но в тексте нет ни слова о хирургических манипуляциях с мумией. Второй папирус найден в гробнице Таами, жены Монтусехефа, которая умерла через 48 дней после него. В нем тоже описываются различные церемонии, но снова нет упоминания о хирургических процедурах. Других папирусов, касающихся темы бальзамирования умерших людей, известно только два. Один из них, хранящийся в Каирском музее, описывает порядок бинтования мумии. Второй папирус находится в Лувре. В нем есть некоторые подробности, но в частности сообщается, что бальзамирование должно начаться через 4 дня после смерти, а пеленание производилось на 46-й день. Упоминается, какие масла и жиры использовались при обработке тела. Сообщается, как применять смолу для приклеивания повязок к мумии. Недавно появился перевод еще одной части этого текста, включающий ранее неизвестную процедуру бальзамирования лица умершего. Но про извлечение внутренних органов ни слова. Почему же эту тему обходят молчанием?
Исследователи выдвинули две версии. Во-первых, в Египте существовал запрет на осквернение человеческого тела. То есть сделать надрез на животе мумии было необходимым и вместе с тем глубоко преступным делом. Как сообщал Диодор Сицилийский, тот, кто делал этот надрез, после этого тут же обращался в бегство, а присутствовавшие ритуально преследовали его и даже бросали в него камни. Очевидно, это был ритуал, имитация наказания, но речь о том, что деятельность бальзамировщиков-хирургов была чем-то табуированным, поэтому никто про нее ничего и не писал. Но есть и вторая, более приземленная версия – коммерческая тайна. Бальзамирование было семейным бизнесом, передаваемым по наследству. Причем жрецы, практиковавшие мумификацию, разделялись по функциям – на тех, кто просто проводил ритуалы, и тех, кто напрямую работал с телом. Судя по дошедшим текстам, они даже давали профессиональные клятвы. Хитрости их ремесла вполне могли быть секретами, которые знал только узкий круг родственников. Я сказал, что в папирусах нет сведений о подготовке человеческого тела к мумификации. Но мумифицировали не только людей. И у египтологов есть прекрасный папирус Аписа. Я, кстати, его упоминал в видео про Серапеум. Это текст о подготовке к погребению священного быка. И вот там есть подробности, включая то, как удалялись внутренние органы Аписа. Кстати, логично, что эти сведения решили записать. Люди умирали постоянно, но священный Апис был всегда один на весь Египет. Он мог прожить 20, а то и 30 лет. А вдруг последний жрец, знающий таинство, помрет раньше? Тут уже без шпаргалки не обойтись. Аписа бальзамировали 70 дней. Жрецы, выполнявшие ритуал, должны были не бриться, не мыться, громко плакать, соблюдать строгий пост. Что касается манипуляций с телом, то быку удаляли глазные яблоки, заменяя их льняными шариками, делали надрез в брюхе слева, через него извлекали внутренние органы, промывали их в чистой воде, помещали в специальные сосуды. Подробно описан состав снадобий, длина всех повязок. Много инструкций типа «положить большой пакет с миррой под его язык». Про удаление мозга в этом документе, увы, информации нет. Что остается? Тексты античных авторов, и вы уже, наверное, вспомнили Геродота. В 450 году до нашей эры великий греческий историк подробно описал мумификацию, практиковав

Тот пишет, что мастерскую, чтобы вернуться через 35 дней и впервые за много веков увидеть, как выглядела свежая мумия после, так сказать, усушки. Первое, что они почувствовали, сильный запах, но не запах гниения. По воспоминаниям Брайера, пахло мокрым песком. Натрон выглядел влажным, а местами стал жестким из-за поглощенной жидкости. В некоторых местах он превратился в корку, которую пришлось разбивать металлическим стержнем и убирать остатки натрона с помощью лопаты. Когда тело расчистили и появились руки и ноги, исследователи были поражены, насколько они похожи на конечности древней мумии. Темно-коричневые, жесткие, слегка сморщенные, с негнущимися пальцами. Потемнело и лицо, но его черты почти не изменились. Стало ясно, что темный цвет мумий – результат высушивания в натроне, а не тысяч лет в гробнице. Теперь предстояло удалить изнутри пакеты с натроном через надрез, который уменьшился вместе с телом. Рука едва пролезала в него. Пакеты заметно потяжелели, а тело полегчало. Если в начале процесса с уже удаленными органами будущая мумия весила 71 килограмм, то теперь ее масса составляла 36 килограммов. Вместе с жидкостями ушла половина веса. Главное, нигде не наблюдалось процессов гниения. И даже во взятых из брюшной полости образцах исследователи не обнаружили следов грибов и бактерий. Внутренние органы, лежавшие на блюдах, выглядели полностью обезвоженными. Печень, самый большой из органов, стала совершенно плоской. Тело все же еще содержало какое-то количество влаги, не поглощенной натроном. Следующий этап – обработка тела перед упаковкой. Кожу натерли специальным составом, содержащим ладан, мирру, кедровое масло. Внутреннюю полость промыли пальмовым вином, наполнили специями и древесной стружкой. Затем тело обмотали льняными лентами, скрепив лаком из кедровой смолы. «Мои руки месяцами пахли им», — вспоминает Уэйд. Теперь тело предстояло снова оставить в мастерской на вторую часть срока, в течение которой, по-видимому, в древности совершались различные религиозные ритуалы. Исследователи решили не засыпать тело снова натроном, которого к тому же почти не осталось. Завернутую в льняную ткань мумию просто оставили в помещении, на этот раз отойдя от египетской традиции на целых 140 дней. Усыпальницу снова открыли 11 ноября и опять не обнаружили признаков разложения. Тело теперь весило всего 31 килограмм, из которых 5,5 килограммов приходилось на бинты и наполнители. Исследователям оставалось закончить пеленание. На каждой льняной ленте написали соответствующие иероглифические надписи. Между ними поместили амулеты в строгом соответствии с ритуалом. Запеленали каждую конечность и каждый палец по отдельности. При этом Брайер читал древнеегипетские молитвы, хотя, скорее всего, они звучали не совсем так, как в древности. В частности, молитва при пеленании головы переводится примерно так. «О, вдвойне могущественная, вечно юная госпожа Запада и владычица Востока! Пусть дыхание происходит в голове умершего в загробном мире». Добавлю, что религиозный древнеегипетский угар не помешал экспериментаторам сделать кое-что и во благо науки. Они взяли образцы тканей тела и внутренних органов для гистологического анализа. Любопытная деталь. Исследовавшему затем образцы патологоанатому не сообщили об истории этих материалов. В научной статье, посвященной анализу тканей мумии, на эту тему есть фраза, которая кажется мне забавной. Общее состояние сохранности органов у этой экспериментальной мумии было несколько лучше, чем у настоящих египетских мумий возрастом 1800-3200 лет, но сравнимо с ними. На удивление хорошо сохранились печень, селезенка и желудок. На финальном этапе ученых поджидал сюрприз. Они хотели скрестить у тела руки на груди, воссоздав позу многих египетских мумий. Но руки отказались слушаться, они просто не гнулись. Пришлось оставить руки сложенными на лобке, как у мумий древнего царства. Видимо, скрещивать конечности нужно было в момент, когда они еще сохраняли гибкость, в конце первого этапа сушки. Прошло почти 30 лет. Мумия, созданная Брайером и Уэйдом, получила имя «Мумап». Мумия из Мэрилендского университета в Балтиморе. Самого же Брайера, про эксперимент которого National Geographic снял фильм, нарекли ласковым прозвищем «Мистер Мумия». В 2010 году Мумап изучали с помощью компьютерной томографии, которая показала, в числе прочего, что в черепе забыли льняной тампон. Мумап хранится в Музее человека в Сан-Диего и, как писали несколько лет назад, пока что не показывает никаких признаков разложения. Впрочем, чтобы убедиться, что экспериментаторы все сделали правильно, стоит подождать еще пару тысяч лет. Мужчина, пожертвовавший свое тело науке, конечно, не знал, в каком эксперименте он посмертно примет участие. Поэтому он, должно быть, был сильно удивлен, оказавшись на суде Осириса. Может быть, еще больше удивлен.

удивился сам Осирис, принявший первого посетителя после столь долгого перерыва. «Надеюсь, что наш герой был признан на суде достойным и уже занял подобающее место на перу рядом с Осирисом».

вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

мы делаем следующий шаг по нашему мостику, соединяющему Челябинск, Екатеринбург и Ульяновск. И я хочу сказать, что вокруг ядерной медицины, как, впрочем, вокруг любой медицины, немало специалистов, которые всегда знают, как лучше лечить, где лежит волшебная таблетка, которая буквально по щелчку совершит чудо. Ну а мы все в это чудо верим и иногда готовы консультироваться у любого специалиста, лишь бы помогло. Поэтому пациенты часто идут не совсем к врачам, а к тем, кого мы называем медицинским шарлатаном. А как понять, что ты зашел на поле альтернативщиков и что делать в этом случае? Встречайте специального гостя нашего телемоста, прямое включение из Москвы, врач, научный журналист, автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов.

0: Алексей, здравствуйте.
1: Приветствую. Очень рад всех видеть, слышать. Екатеринбург, Ульяновск и Челябинск, конечно, везде уже приходилось бывать.
0: Да-да-да, этот зал полон вашими.
1: Да, видеть в том числе, как все это работает. Это все замечательно, прекрасно. То есть коллеги рассказали о том, как оно на самом деле выглядит. А я сейчас расскажу, как оно иногда бывает, к огромному сожалению для нас. Именно потому, что, да, действительно, многие люди остались где-то в годах в 60-х, а то и в 70-х по представлениям. То есть что может онкология? Что может, например, вот ядерная медицина? Что может диагностика, лечение и прочее, прочее? Для многих, если когда им говорят, например, рак или злокачественная опухоль, они воспринимают это как конец света. Надо сказать, что сегодня, благодаря усилиям и в том числе наших коллег, которые сегодня выступали, рак стал хроническим заболеванием. То есть мы можем с ним справляться. Мы можем этих людей действительно очень долгое время оставлять не то что в нормальном здоровье, даже с неплохим качеством жизни. То есть мы ушли очень далеко. Но люди считают, что да, это все, это ужас, это кошмар, это приговор. И поэтому начинают метаться по самым различным и очень странным специалистам. Надо сказать, что альтернативная медицина сама по себе, ну, как таковая, да, она имеет довольно интересное, я бы сказал, определение, потому что их много. Если мы попробуем эти альтернативные медицины как-то вот вместе свести, то, скорее всего, ничего не получится. Они все очень сильно разные, они отстраиваются друг от друга. Такая конкурентная отстройка. Но все-таки некоторые общие черты есть. И я предлагаю, например, воспользоваться определением, которое мне очень нравится. Что такое альтернативная медицина в принципе? Оно дано не медикам совершенно, как бы это странно ни звучало, комикам, замечательным музыкантам, в том числе Тиму Минчину. И в одном из своих таких ярких довольно выступлений, да, композиция «Storm». Это как раз у девушки, которая увлекалась различными видами альтернативной медицины, он дал довольно четкое определение, я бы сказал, наверное, одно из лучших, которое вообще в принципе существует. Ничего лучше мне пока что видеть не удавалось. И если мне сейчас удастся переключить слайд, да, отсюда, давайте мы его переключим, да, то мы увидим вот как раз это определение, которым я рекомендую пользоваться. То есть, что такое альтернативная? Это медицина, про которую либо не доказано, что она работает, или доказано, что она не работает. А как называется альтернативная медицина, которая доказано работает? Медицина. Это очень емко, очень точно, вот просто лучше не скажешь. Это действительно так, потому что если мы возьмем всю историю медицины, то получится, что мы собирали сюда, в медицину, абсолютно все, что работает. Все, что не работает, так или иначе подобрали по дороге альтернативщики. Но это действительно так. Просто потому, что медицина никогда ни от чего не отказывается просто так. Ну, не бывает такого, что мы просто из вредности, например, не лечим какими-то определенными травами. Мы просто знаем про них, что они, например, ядовиты. Ну, не знаю, тот же борец. Или там даже ландыш. Замечательный ландыш, да, он лекарственный, в нем есть сердечные гликозиды. Но если мы будем их в больших количествах вводить в человеческий организм, мы получим отравление. Тем не менее, что у нас получается, что люди, в общем-то, довольно падки на альтернативную медицину. Для этого есть вполне объективные причины. Давайте мы, да, на них посмотрим на сегодня. Дело в том, что, да, действительно, к огромному сожалению для нас, далеко не вся медицина официальная, ну, которая в кавычках называют официальной, она далеко не вся равномерно хорошая. Это действительно так. Ну, в конце концов, врачей завозят не с Марса, не с Венеры, они из нас с вами получаются в итоге, и специалисты бывают разные. Не у всех интеллект хаоса, не у всех харизма хорошего доктора, предположим, да, из прекрасного сериала и прочее, прочее. Именно поэтому негативный опыт столкновения с официальной медициной, он подталкивает людей к альтернативщикам. Тем более, что там все в порядке. Просто потому, что там сильно платно. Не бывает бесплатной альтернативной медицины. Никаких участковых гомеопатов, ну, по крайней мере, пока что, не водится. К счастью для нас. То есть они могут выбирать пациентов, они могут работать с высоко мотивированными пациентами, с теми, которые будут готовы любые деньги отдавать, лишь бы, так сказать, для них все это выглядело хорошо. Выглядит это всегда великолепно. Вот это то, что нужно брать в нашей медицине официальной, да, это как раз отношение к пациенту. И как все обставлено, то есть это и антураж, и подход, и все остальное. Ну, еще раз говорю, да, то есть любой каприз за ваши деньги. Вопрос в том, что прием у такого специалиста альтернативного может длиться 1.5-2 часа, то есть сколько оплатите, столько и будет. И в этом, естественно, плюс. И если человек один раз сходил к альтернативщику, и ему понравилось, это ключевое слово, понравилось, то есть ему не обязательно помогли, имеется в виду в клиническом смысле, его не обязательно вылечили или еще что-то, ему понравилось субъективно. Отношение этого специалиста, да, и прочее, прочее, то да, действительно, он потом еще раз с удовольствием туда пойдет. И мало того, сам начнет рекомендовать таких специалистов всем своим знакомым. А сарафанное радио у нас работает лучше всего. Еще одна точь, такая вот тонкость, довольно грустная для нашей медицины официальной или научной, то, что у нас нет четких критериев разграничения. Ну, например, у нас в номенклатуре специальностей врачебных уже официально прописана остеопатия. Хотя это в чистой воды альтернативщина, то есть тут без вариантов. И как человеку понять, он пришел в нормальный медицинский центр или в альтернативный? Дело в том, что иногда в частных центрах они просто соседствуют, кабинет в кабинет. А иногда даже один и тот же специалист, который утром сидит в, например, муниципальной поликлинике, и, не знаю, там он либо эндокринолог, либо там еще что-то в этом роде, а вечером в каком-нибудь частном центре он может быть и травником, и ауротерапевтом, и еще кем-нибудь, неважно. И когда человек находится в тяжелом состоянии, либо у него родственник в тяжелом состоянии, а онкозаболевания, как я сказал, да, они действительно, во-первых, могут проявляться тяжело, а во-вторых, даже воспринимаются людьми тяжело, то критичность восприятия информации падает просто вот не то, что ниже плинтуса, а еще ниже. И этим пользуются, естественно, альтернативные медики, ну, не медики, а те, кто называют себя альтернативными медиками, они этим пользуются в полный рост. То есть, да, действительно, человек психологически готов на их довольно странные ритуалы, скажем так, среагировать. Но эти ритуалы, например, будут его успокаивать. И для человека, да, это будет вполне себе достижением. То есть, например, даже если у него снизится тревожность, он уже это воспримет как эффект от альтернативного вмешательства. Можно на следующий слайд переключить, потому что что-то у нас с кликером не срабатывается. Угу. Пока слайд переключается, да, можно сказать о том, что да, действительно, идет отбор не только пациентов, но и тех специалистов, которые работают на темной стороне. Ну, откуда я знаю, я был немножко на темной стороне. Правда, всего 3 месяца, но этого визита мне хватило, чтобы понять, как там что устроено, да, и почему люди туда будут с удовольствием идти. Туда берут харизматичных. То есть на всех тренингах, на всех семинарах обязательно говорили, что если вы хотите работать с врачами, вовлекая их в свою деятельность, берите харизматичных, как кот-бегемот примерно. То есть чтобы он мог человека очаровать. И очарованный человек, верящий, безгранично верящий вот такому врачу, он пойдет за ним куда угодно и будет делать все, что угодно, покупать все, что угодно и прочее, прочее, пока у него есть деньги. То есть именно так это устроено, к огромному сожалению. И да, действительно, это, как я и сказал, да, то есть это прямое следствие того, что зачастую вот такого внимания и такого контакта человек не получает в официальной научной медицине. Есть масса и объективных причин для этого в том числе. Это и огромная очередь, например, которая сидит за дверью, да, и которая периодически забегает, что им только спросить и прочее, прочее. Это и необходимая документация, которую врач заполняет не только от руки, но и на компьютере и прочее. То есть, да, действительно, получается так, что научная медицина в этом смысле выглядит, ну, довольно грустно, я бы сказал так, непривлекательно. Хотя посмотрите, какие возможности, да, и кибернож, и протонная терапия, и прочие вещи. Это фантастика настоящая. Циклотроны, да, там, или, не знаю, если мы говорим о позитронно-эмиссионной томографии, аннигиляция, античастицы. То есть это космическая фантастика на самом деле. Но людям главное шашечки. То есть, чтобы это было красиво, чтобы с ними поговорили, чтобы им назначили то лечение, которое они хотели, и прочее, прочее, прочее. И главное, чтобы не заставляли их что-нибудь такое неприятное для себя делать. И поэтому в подавляющем большинстве случаев альтернативная медицина неинвазивна. То есть, смотрите, например, человеку предлагают оперативное лечение при онкозаболевании. Но это же кошмар. Да? То есть он воспринимает это именно как трагедию, то есть нужно будет отрезать кусок почки или там кусок легкого или еще что-то в этом роде, это недопустимо. А здесь альтернативщик ему шепчет уже, иди сюда, мы все без операции сделаем, все то же самое, даже лучше. И человек, естественно, туда пойдет, потому что ему обещают неинвазивность, его не будут трогать. А это для очень многих людей критично. Почему сейчас такой большой процент отказов от прививок? Именно потому, что есть инъекция. Мы нарушаем целостность кожного покрова. То есть нечто вторгается в наш организм. А это одно из самых строгих табу в любых культурах. Что еще может быть? Бывают люди, в принципе, склонные к различной эзотерике, к различным формам мракобесия и прочему-прочему. Ну, человек так устроен, что ему гораздо проще пользоваться магическим мышлением, а не научным критическим. И да, действительно, есть люди, которые просто отрицают науки и технологии. А есть те, кто относится отрицательно к любому официальному проявлению со стороны медицины. Ну, вообще ко всему официальному. Неважно, это наука, либо это какие-то общественные институты, либо прочее, прочее. То есть для них это, в принципе, недопустимо. Да? И есть такое понятие медицинское диссидентство. То есть независимо от того, что это. Главное, что это пришло откуда-то сверху. Там от правительства, от Минздрава, от врача или еще что-нибудь. Все. Это сразу не воспринимается, потому что это официально. Значит, этим пользоваться нельзя. Ну и последнее, но немаловажно, это деньги. Просто потому, что на стороне альтернативщиков гораздо больше денег. И поэтому они могут и рекламу приобретать соответствующую, довольно агрессивно продвигать все эти вещи в средствах массовой информации, пользоваться джинсой, партнерскими так называемыми материалами и в соцсетях, и в прочих-прочих местах. И поэтому, да, у них возникает такой ореол, что вот они спасители, что они могут делать гораздо лучше, чем альтернативная медицина. Чем не альтернативная медицина, то есть настоящая. Переключимся на следующий слайд и поговорим о том, как можно отличить, ну вот какие основные признаки, как мы можем отличить псевдодиагностическую какую-то методику, вот что-то нам предлагают. Я просто показываю здесь в правой части слайда как раз такое уведомление, которое досталось из почтового ящика как-то. Как видите, полное впечатление, что это нечто официальное. Вот и уведомление, и герб, там, и флаг, и прочее, прочее, бесплатное, там, либо президентское, либо мэрское, либо еще какая-нибудь там федеральная программа. А на самом деле вот это чистой воды шарлатанство. То есть людей пытаются развести на диагноз. На несуществующее заболевание это важно, да? То есть да, есть одна часть шарлатанов, который будет эксплуатировать, например, онкозаболевание у человека и доить его до тех пор, пока у него есть деньги. Но, как вы понимаете, это же не все люди. То есть это лишь небольшая часть. А нужно собрать деньги со всех. Что мы делаем? Мы придумываем болезнь. И это просто здорово. Да? Потому что это беспроигрышный вариант. Болезни нет на самом деле, но мы ее придумали и мужественно вылечили. Естественно, за деньги. Вот примерно так это все работает. И да, действительно, есть основные признаки, основные критерии, по которым мы это можем распознать. То есть вот перед вами некая методика, некое объявление или вам что-то обещают. И на следующем слайде мы видим один из первых признаков такой методики. То есть это, скажем так, ну, мягко говоря, ненаучное объяснение. Можно переключить, да, потому что, видимо, будем голосовым управлением пользоваться. Итак, наукообразное объяснение. Вот здесь перед вами, я не буду его читать, я его не могу запомнить, хотя я с ним знаком уже, сколько получается, лет 18 или 19. Это описание биорезонансной диагностики, то есть принципа работы биорезонанса. Вот у нас там и физики присутствуют, и другие специалисты, они вам могут подтвердить, что это полный бред с точки зрения физики, например. То есть это просто набор наукообразных терминов. Но почему, например, в свое время для меня это не стало каким-то таким препятствием? Ну, я не физик. То есть я не знаю физику. Да, конечно, мы когда-то очень давно в военно-медицинской академии изучали и физику, и биофизику, но это было совсем по чуть-чуть, по семестру, и в основном то, что касается медицины. И поэтому, да, я здесь увидел какие-то знакомые слова, там действительно спины, спиновые структуры. Что у нас есть? Спины есть. На вот этих магнитных моментах, на их изменения работает, например, магнитно-резонансная томография. Сам аппарат работает как? То есть мы надеваем наушники на человека и считываем некие сигналы. Такое возможно? Возможно, мы, например, когда снимаем электроэнцефалографию, мы примерно так и поступаем. Ну и прочее, прочее. То есть, да, действительно, очень часто людей выводят из вот этого состояния равновесия как раз вот такой наброс, очень длинное предложение, очень запутанная терминология, и ему кажется, что это круто. То есть он этого не понимает, видит отдельные слова знакомые, за это цепляется. Прекрасно. Следующий слайд. Еще один важный признак – это огромный спектр патологии. То есть вот просто гигантский. Один прибор, единственный, может ответить на абсолютно все вопросы. От дерматологии до онкологии. Абсолютно весь спектр. Нет, в медицине так не устроено. Нет такого, да, у нас, к сожалению, есть ограничения для очень многих методик. И, например, на ЭКГ мы не увидим перелом ребра. А на рентгенографии, например, мы не сможем распознать вид аритмии и прочее, прочее. То есть у всех есть какие-то свои тонкости, свои особенности. И узкая направленность диагностики – это как раз плюс. То есть мы можем при помощи разных методик с разных сторон на человека зайти и все. А здесь какая важная задача? Чтобы человек не ушел. То есть вот он пришел к этому приборчику, например, и к врачу с этим приборчиком, или к якобы даже врачу, там не обязательно будет медик сидеть. Главное, чтобы он не ушел. То есть мы должны ему объяснить, показать, что вам никуда больше ходить не надо. Все 40 врачей за полтора часа вот здесь, на этом стульчике. И важный еще один признак – это хирургической патологии не будет. Естественно, потому что альтернативных операций по удалению аппендикса, например, воспалившегося, ну как-то не приходилось видеть. Следующий слайд и следующий признак, не менее важный, это диагноз. У нас существует международная классификация болезней. МКБ сейчас 10-го пересмотра, на подходе уже 11-го, и вот там есть все, что мы можем в рамках официальной медицины диагностировать. Причем, что интересно, в 11-й пересмотр даже некоторые понятия из традиционной китайской медицины ввели, и туда теперь будет сложно довольно ссылаться, но пока что остановимся на 10-м пересмотре, да, если вас что-то интересует, какое-то заболевание, какое-то состояние, вы идете туда и смотрите, есть ли такой диагноз, если его нет, значит все, вас пытаются надуть каким-то образом. И чаще всего эти диагнозы будут не похожи на медицинские. Ну, либо будут похожи, но по структуре будет выглядеть довольно интересно. Ну, скажем, дисбактериоз крови. Для человека довольно очевидным, что дисбактериоз в принципе бывает, да, где-нибудь там в кишечнике, ну и почему бы его в крови то же самое не было. Либо, например, третья степень зашлакованности по классификации ВОЗ. Опять же, звучит солидно. Но если мы пойдем на сайт ВОЗ, то мы не найдем там этой классификации. Никаких степеней зашлакованности нет. И в свое время мне приходилось общаться с несколькими представителями региональными ВОЗ, как раз по нашей стране в том числе. Я специально этот вопрос уточнял. Они посмеялись, конечно, и говорят, ну нет, конечно, такого в принципе быть не может. Да? То есть если мы что-то классифицируем, смотрите это в международной классификации болезней. И самое интересное, да, что мы не сможем проверить вот эти все диагнозы при помощи каких-нибудь либо нормальных методик, либо даже других альтернативных методик. Вот здесь перед нами снимок гемосканирования, да, то есть это как раз такая методика обманная, очень красивая. Если бы я продолжал оставаться шарлатаном, я бы, наверное, занимался гемосканированием. Это просто здорово. То есть у человека берется капля крови, под микроскопом ее рассматриваем и интерпретируем, как бог на душу положит, что называется, то есть буквально ничем себя не ограничивает. Здорово, прекрасно, да, и никакой ответственности за это не несешь. Следующий слайд и следующий признак, который относится как раз к гемосканированию. Это выдача каких-то артефактов или случайных явлений, или, может быть, даже чего-то срежиссированного за реальную патологию. Вот посмотрите на этот снимок. во всех атласах гемосканирования его подают как соли, точнее так, кристаллы мочевой кислоты. Что интересно, в крови действительно мочевая кислота в виде кристаллов может быть. Они такие игольчатые, длинненькие. Но что мы видим здесь? Любой человек с медико-биологическим образованием прекрасно понимает, что здесь перед нами. А перед нами расколовшееся предметное, прошу прощения, покровное стекло. То есть на предметном стекле у нас находится кровь. Сверху накрыта покровным стеклом. И когда мы, например, ну, еще не освоили микроскоп достаточно, мы опускаем при помощи винта окуляр, да, вниз, вернее, объектив, конечно, мы смотрим в окуляр и опускаем объектив вниз. Доп называется до характерного хруста, то есть когда именно это самое покровное стекло трескается. В этот момент нам ставят отработку и отправляют покупать пачку покровных стекол на кафедру. Так вот, здесь, как вы видите, такой довольно известный артефакт выдается за диагноз. Следующий слайд. Там еще страшнее. Потому что мы начинаем видеть ужасные, я бы сказал так, картинки. Если мы сейчас переключимся, то мы их увидим в обязательном порядке. Не без этого. И, как видите, паразит. То есть ужасный паразит в крови. И здесь сразу возникают вопросы. То есть люди, опять же, не задают вопросы. Это самое главное. На альтернативной стороне и на обычной стороне нужно всегда задавать вопросы. Например, хорошо, это кровь. Это кровь из пальца. То есть мы взяли из пальца кровь, и там вот такая каракатица. Посмотрите, а давайте мы сравним. Вот там у нас эритроциты. Мы знаем, что их диаметр 6-7 микрометров. Диаметр капилляров вот здесь, в пальце, то есть там, откуда берут кровь, около 5 микрометров. И для того, чтобы там прошли эритроциты, им приходится вот так вот вытягиваться, да, благо мембрана у них довольно эластичная, и они могут вытягиваться и протискиваться по этим капиллярам. Как эта каракатица попала в палец? Если бы она выходила из пальца, мы бы даже ее визуально увидели. Но что это такое? То есть откуда это взялось? Может, это действительно какой-нибудь паразит? Опять же, нет. Мы знаем паразитов очень даже неплохо. Они такие гладенькие, вытянутые, да, чтобы проскользнуть как раз по всем закоулкам нашего организма. А эта каракатица на первой же бифуркации застрянет. Так что это такое? На следующем слайде довольно очевидный ответ. И я так думаю, что специалисты как раз по, например, энтомологии уже распознали, что это обломок антенны комара-звонца. Хитиновая, действительно хитиновая антенна, ее небольшой кусочек. Вот сейчас в воздухе вокруг нас летает очень много чего. Если мы возьмем, например, кровь на предметном стекле, оставим на некоторое время, там потом внутри такой зоопарк будет, никаким гемосканером даже не снилось. То есть вот такой вот, зато красивый обман, понимаете? То есть когда человеку показывают вот это чудовище и говорят, это в вашей крови. Это нужно изгнать. Он, естественно, за любые деньги купит любые чудо-средства и будет потом радоваться, что его избавили от такой напасти. Следующий слайд. И следующий важный признак, важнейший, я бы сказал так. Дело в том, что ни одна альтернативная медицинская методика не выдаст вам официальных заключений. Ни больничные, ни медико-социальная экспертиза, ни военно-врачебная экспертиза, естественно, всем этим пользоваться не будет и не сможет. Даже справку в бассейн не дадут. Все очень просто, да, то есть мы распознаем официальность методики, в том числе по выдаче различных документов и заключений, и каких-то экспертных вещей, и справок, больничных и прочих. Следующий признак на следующем слайде. Контрольное заболевание. Здесь просто замечательно. В левой части слайда снимок моей знакомой. У нее есть такое хобби. Она ходит по врачам и над ними издевается. Почему? Потому что если вы посмотрите на этот снимок, увидите довольно интересную вещь. Сердце не там. И газовый пузырь желудка, в общем, тоже не там. Немножечко. Это не ошибка, я сразу скажу, да, что это правильная рентгенограмма. Там он есть специальный значок R, то есть это правильная рентгенограмма. У человека полное зеркальное расположение органов абсолютно всех, и выше диафрагмы, и ниже диафрагмы. Такие люди живут довольно долго и, как я и сказал, представляют собой довольно забавный диагностический ребус. Надо сказать, что с этой пациенткой и обычно это врачи не всегда справлялись, да, они сначала впадали в шок, небольшой в ступор, но в итоге-то разбирались. А вот ни одна альтернативная методика, у нее в коллекции штук 15, по-моему, ни одна альтернативная методика не смогла найти у нее это состояние. Второй контроль, важный, беременность. То же самое. Нормальная научная медицина имеет целый ряд способов рассказать, как на самом деле, да, протекает беременность, например, что она есть или нет и прочее, прочее. Опять же, ни одна альтернативная методика не определит беременность, если это не видно на глаз или женщина сама не скажет. Опять же, да, такие случаи были, когда спрашивали, например, а как там развивается мой ребенок и прочее, прочее. Ей говорили, ну да, вроде бы все нормально, но вот там у него есть некие зачатки заболеваний, давайте мы попьем курс биодобавок и таким образом избавим его от напастей в будущем. То есть, в общем, это тоже продают. Следующий слайд. Как я и сказал, мы не можем подтвердить вот те самые диагнозы ни существующими нормальными медицинскими методиками, ни другими альтернативными. То есть, каждая альтернативная методика – это вещь в себе. Мы можем исследовать сердце, например, при помощи ультразвука, при помощи электрокардиографии, при помощи рентгенографии, получать все более полную картину. А здесь нет. Например, диагноз закисления крови, мы не сможем его подтвердить лабораторно. Мы можем взять кровь, посмотреть pH, и он будет в норме. Потому что там колебания идут, ну, в рамках сотых. Если начинаются колебания в рамках десятых, то это уже довольно тяжелое заболевание, тяжелое состояние. Человек может оказаться даже в реанимации. Следующий слайд. Важная вещь. Вот если вы обратите внимание на презентации коллег, у них везде были ссылки. То есть это взято из такого-то журнала, это из такого-то, это такая-то исследовательская группа и прочее, прочее. То есть мы все показываем на публикациях, на научных публикациях в приличных журналах, потому что еще бывают неприличные. Так вот, альтернативщики в основном будут вам демонстрировать грамоты, медали, патенты, там какие-нибудь благодарственные письма или еще что-то в этом роде, кроме научных публикаций. Следующий слайд. И еще одна важная вещь, нужно понимать, да, что это предназначено для обмана. У вас найдут несуществующее заболевание. Потом в следующий раз вы придете еще раз, в следующий еще, еще и так далее. То есть человека будут катать на этих каруселях до тех пор, пока у него не кончатся деньги. А потом еще будут периодически звонить и спрашивать, а не хотите ли взять кредит. Такое тоже есть. Следующий слайд. Я хочу показать, как работает обман, например, и в терапии. По онконаправлению. То есть это тоже важная вещь. Потому что, да, для чего предназначена псевдодиагностика? Для того, чтобы человека потом развести на дорогостоящее лечение. И в онконаправлении это, например, лаэтрил или витамин В17. Вот тут есть целая книга, тут все прекрасно, все замечательно. Что это такое? Это полусинтетический амигдалин. А на следующем слайде мы посмотрим набор фруктов и ягод, в которых этот самый амигдалин вводится в натуральном виде. Вот все, что здесь перечислено, еще не хватает миндаля, например, еще там чего-нибудь. Везде, везде есть этот амигдалин. Что это такое? На следующем слайде мы увидим химическую формулу этого вещества. И если сильно присмотримся, мы увидим здесь две молекулы глюкозы в левой части. И вот в правой части там очень-очень интересненькая группа С и потом три черточки Н. Цианогруппа. То есть это цианид. По сути, это цианид, да, действительно, нейтрализованный двумя молекулами глюкозы. Что может происходить в нашем организме? Следующий слайд. Мы можем постепенно эти самые молекулы глюкозы отрывать. В желудке будет оторвана одна, и мы получим в итоге вместо амигдалина пруназин. Следующий слайд. Уже в 12-перстной кишке придет пруназин бета-глюкозидаза, это такой фермент, и оторвет оставшуюся глюкозу. Что мы в итоге получим? На следующем слайде видно метасоединение. Называется манделонитрил. Да, конечно, так неблагозвучное название. Что значит метасоединение? То есть оно то распадается, то собирается обратно. Оно состоит из бензальдегида, того самого, который очень сильно пахнет горьким миндалем, и синильной кислоты. То есть вот она, прекрасная, замечательная, да, и как раз она теоретически для человека может представлять опасность. Вопрос в количествах. Когда мы едим, ну, не знаю, какие-нибудь персики или там даже косточки сушеные, или мы там отварили компот из вишни с косточками или прочие-прочие вещи, вот количество амигдалина, которое мы получим, будет минимальным. Но лейтрил, то есть полусинтетический амигдалин, он продается как средство от рака. И есть люди, которые воспринимают, что, ну, как нужно защищаться? По максимуму. То есть мы пьем гипердозы, в том числе и этого витамина В17. Сразу вперед забегая, не существует такого витамина. По классификации В12 последний. Следующий слайд. И иногда это заканчивается токсикологическим стационаром. То есть вот тут в этой статье описан 68-летний пациент, который решил защититься от рака. Ну так, на будущее, наперед. И чтобы уж точно и наверняка он выпил 3 грамма амигдалина и 4,8 грамма витамина С. Причем, что такое витамин С получается в данном случае? То есть он ускорил гидролиз этого вещества. И в итоге человек наработал внутри себя такое количество цианида, что в коме попал в токсикологический стационар. Он, к счастью, выжил. Коллеги вытащили его. Да, потому что мы на сегодня знаем, как спасать даже людей, отравленных цианидами. Но если бы он постарался чуть-чуть посильнее стать еще более здоровым, тут бы коллеги ему помочь не смогли. Последний слайд. С призывом беречь себя и не попадаться на удочку мошенников. Надеюсь, я ориентиры для этого дал.
0: Спасибо большое. Ну что, у каждого города есть шанс задать по одному вопросу Алексею Водовозову. Кто первый?
2: Ульяновск готов.
0: Ульяновск, Екатеринбург уже тянут руки. Челябинск, готовьтесь, Ульяновск.
3: У меня вопрос. Есть ли какие-то правовые регламенты, чтобы эти организации не открывались или как-то помогать людям юридически подавать в суд на таких людей, которые ухудшают их здоровье? И, ну, вот такой вопрос, скорее, такого характера.
1: Да. Как вы понимаете, люди там не самые глупые. Поэтому с точки зрения закона они обложились вот по максимуму. То есть там защита довольно сложно пробиваемая. По многим направлениям, да, потому что в большинстве случаев человек подписывает, например, договор, где довольно четко указано, да, что там либо это изучение какой-то методики, либо это исследование какой-то методики, что называется, он на свой страх и риск на это дело соглашается, первое. Второе, человек в подавляющем, то есть мне неоднократно с этим приходилось сталкиваться, человек в подавляющем большинстве случаев не считает себя пострадавшим в этой ситуации, вот что грустно. То есть он, ну да, то есть мне пытались помочь, мне пытались, так сказать, действительно спасти, ну вот не получилось. И убедить человека подать в суд, вот на моей практике мне удалось только два раза за все это время, когда людей просто в наглую обманули, ну там было связано с ребенком, и вот, так сказать, уже, да, действительно, там удалось эту историю раскрутить. Но проблема в чем? Что, например, тоже гемосканирование, где начинается шарлатанство? Только на уровне интерпретации. То есть там есть лицензия на лабораторную диагностику, там есть врач, у которого есть специализация, там есть все необходимое. То есть мы берем кровь, мы смотрим эту каплю под большим довольно увеличением, а вот на уровне интерпретации только начинаются проблемы. Чтобы это доказать, нужна экспертиза. То есть нужно заморочиться прям так довольно основательно. И потом еще в суде с этими товарищами тягаться, что очень сложно. Да, действительно, у нас есть медицинские юристы, которые этим занимаются, их не очень много. Я, например, знаю, что есть выпускники военно-медицинской академии, которые потом в Питере проучились еще и на юристов и открыли специализированное агентство, которое занимается вот примерно такими случаями. Но таких агентств немного. Еще раз повторюсь, пострадавших практически не бывает. То есть люди не признают себя пострадавшими.
2: Вопрос. Екатеринбург готовы задавать? Так, окей.
4: Спасибо вам за ваш рассказ. На самом деле мой вопрос уже задали только что. Но мне вот интересно все-таки, как обезопаситься, то есть на что в первую очередь обращать внимание при таких, вот если не по объявлению пошел, а вот, допустим, в больницу уже пришел, и как тебя на какие, так сказать,

0: и прочие вещи.
1: транспортировки, использования вторичной переработки и захоронения. И как вы думаете, у кого углеродный след больше? У бумажного пакета или у пластикового? Из того, что сделано из полиэтилена. Думаю, большинство из вас подумало, что бумажный будет более экологичный, углеродный след у него будет меньше. Но представьте себе, что бумажная упаковка, а именно бумажный пакет, имеет в 3 раза больший углеродный след, нежели полиэтиленовый. Кроме того, бумажная промышленность выбрасывает на 70% больше вредных выбросов в атмосферу и в 50 раз больше вредных выбросов в водоемы. Бумажная упаковка, как, например, на этой картинке, которая содержит в себе еще и пластиковую пленку, имеет еще больше углеродный след и не перерабатывается. А что насчет времени разложения? Пластик действительно разлагается не так быстро, как нам хотелось бы. По разным параметрам в условиях компостирования пластик разлагается от 100 до 300 лет. А что за условия компостирования? Это когда на пластик действуют почвенные бактерии и факторы окружающей среды. Например, влага, перепады температур, ультрафиолет. Но пластик, будучи заваленный другим мусором на мусорных полигонах, не обрабатывается ничем этим, на него это все не действует. Поэтому время его разложения на мусорных полигонах можно увеличивать в разы. А что насчет других материалов? Стекло? У нас до сих пор нет точных данных, что стекло вообще разлагается. Может быть, металлы? Металлы чаще всего покрыты своими оксидами, которые крайне инертны, и далеко не все металлы поддаются коррозии. Бумага? Бумага действительно разлагается быстро, от нескольких месяцев до нескольких лет, но если на ней нет пластиковой пленки, тогда ее сроки разложения увеличиваются в разы. Выходит, что пластик может разлагаться. Другое дело, что для него нужны специальные условия, и он делает это не так быстро, как нам хотелось бы. Получается, что по некоторым параметрам пластик оказывается более экологичным, чем другие материалы. Но судить нужно по всем параметрам комплексно и не демонизировать его. Миф второй. Связан со следующим параметром оценки экологичности пластика, и он гласит, что вообще пластик не перерабатывается, это все блажь, а в нашей стране вообще этим не занимаются. Возможность вторично переработать материал дает ему новую жизнь. Стекло может перерабатываться бесконечно, металлы тоже могут многократно переплавляться. Пластик не настолько крут, но 3-4 цикла вторичной переработки он выдерживает спокойно. Разумеется, с каждым последующим циклом физико-механика будет ухудшаться, и нужно будет добавлять в него больше дополнителей и пластификаторов. Но пластик можно и нужно перерабатывать. Например, на первом цикле мы имели с вами красивую PET-бутылку, прозрачную, которую используем в качестве тары для воды. На втором цикле мы можем из нее получить волокна для одежды, либо не очень симпатичное, но нужное пластиковое ведро. Пластик можно перерабатывать, это нужно делать. На данный момент вторичная переработка является наиболее перспективным методом решения проблемы пластикового загрязнения. И по факту, выбрасывая пластик, мы с вами выбрасываем деньги и ресурсы. Но не все так радужно в стране вторичной переработки, и не все пластики можно перерабатывать так без проблем. С PET ситуация понятная, его любят перерабатывать, это дело без проблем, но совсем другая ситуация обстоит с поликарбонатом или ПВХ, с заводов по их переработке. Единица. Кроме того, большую сложность для вторичной переработки представляет составная упаковка. Например, зубные щетки состоят не только из пластиковой основы, но еще из силикона и щетины. Из-за этого всего и невозможно дать вторую жизнь, и они так остаются на мусорных полигонах. Что касается заводов по переработке вторпластика в России, то их несколько десятков. В одном только Подмосковье стоит выделить такие заводы, как «Столица полимеров», «Пларус», «Экополимеры», «Втормастер». Особенно выделить «Пларус». Единственный в России завод, обладающий технологией «bottle-to-bottle». То есть у них есть возможность производить PET-пластик из вторсырья такого качества, что его снова можно использовать в качестве упаковки для еды. Обычно вторсырье не допускается до еды снова. В целом, метод вторичной переработки пластмасс можно представить по следующей схеме. Сначала идет предварительная очистка и сортировка. Часто это делается вручную и по цвету. Дальше происходит измельчение, потом отмывка и снова разделение. Разделение уже идет методом флотации, то есть когда мы разделяем пластик по плотностям, и тогда мы сможем классифицировать его по видам. Потом мы его сушим, переплавляем, гранулируем, и уже эти гранулы можем

продавать компаниям, которые используют вторсырье в своих технологиях. Очень часто у людей, когда звучит словосочетание «вторичная переработка», возникает ассоциация с поделками ЖКХ-стайл, вроде лебедей из шин, гирлянды из бутылок, но по факту это повторное использование. Вторичная переработка – это высокотехнологичный процесс, использующий пластик как сырье для производства нужных и полезных вещей. Многие компании сейчас стараются внедрять вторсырье в свои технологии. Например, в 2018 году Adidas выпустила кроссовки из переработанного пластика. В 2020 Timberland представила ботинки со вставками из переработанного PET. В общем, методов внедрения вторсырья много, и с каждым годом таких методов становится больше. Но пластика не становится меньше. Почему? Дело в том, что растет спрос на него, и в первую очередь этот спрос рождается из-за упаковки. Упаковка – это 70% всего пластикового мусора. Существует мнение, что мы можем очень стараться сортировать пластик, сдавать его на переработку, быть безумными экоактивистами, но это не решит проблему, и нужно сокращать количество потребляемых пластмасс. Полностью представить свою жизнь без пластика сложно. Наверное, это откатит нас на несколько лет назад. Но сократить количество одноразовых пластмасс в своей жизни действительно хорошая идея. Выходит, что пластик можно и нужно перерабатывать. Делать это бесконечно, конечно же, нельзя, и лучше сокращать количество одноразовых пластмасс в своей жизни, делая выбор в пользу многоразовых пластмасс. Но с использованием многоразовых пластмасс связан следующий миф о том, что якобы весь пластик вреден для здоровья человека и неважно, из чего он состоит. Действительно, если покопаться на сайтах с научными статьями, можно найти немало любопытной информации о том, что пластик при его неправильном использовании выделяет вредные вещества. Там же и увеличение рисков онкозаболеваний, заболеваний эндокринной системы и других не очень приятных вещей. Это все так. Это действительно описано и доказано. Но ключевое слово здесь – это неправильное использование. У всех материалов есть свои условия эксплуатации, при которых они будут для вас безопасны. Например, мы все пользуемся металлической посудой, но мы знаем, что нельзя ставить ее в микроволновку. Но, тем не менее, мы продолжаем пользоваться металлической посудой. С пластиком точно такая же ситуация. Не все пластики можно нагревать, некоторые нельзя оставлять на солнце. И нужно задаться вопросом, как правильно использовать тот или иной вид пластмасс. И тем более не весь пластик можно нагревать в микроволновой печи. В последнее время активно обсуждается вопрос, почему бы не избавиться от всего пластика, просто его не сжечь. Идея красивая, и гореть это будет явно долго. Если мы с вами говорим о высокотехнологичном процессе пиролиза, то это действительно хорошая идея, но там достигаются высокие температуры, а также есть возможность дополнительного получения топлива. Проблема в том, что таких пиролизеров в России почти нет. А если вы решили просто сжечь весь пластик на своем участке, то делать это не очень безопасно. Вряд ли вам удастся достичь высоких температур, а значит будут образовываться продукты неполного сгорания пластика, среди которых диоксины, фураны, а если вы сжигаете ПВХ, то еще и хлороорганика, не очень полезная для ваших легких. В общем, сжигать пластик на своем участке – это плохая идея. Получается, что при правильном использовании пластик не нанесет существенного вреда вашему здоровью. Но другой вопрос, что нужно задаться тем, как правильно использовать тот или иной вид пластика. Миф пятый. Связан с вполне конкретным пластиком – с PET. Он гласит, что PET-бутылки очень вредны, они содержат вредные фталаты, и использовать их ни в коем случае нельзя. Бутылочки действительно сделаны из PET. Пластик этот называется полиэтилентрифталат. На химфаке не такое учат выговаривать, но в дальнейшем я буду называть его коротко PET. Из него, кроме всего прочего, делают контейнеры, флаконы, волокна и пленки. Основное, чем пугают при разговоре о PET, это триоксид сурьмы и фталаты. Из-за названия, окончания названия фталат, люди полагают, что там содержатся вот эти страшные пластификаторы фталата, о которых пишут СМИ. На самом деле PET получает по реакции с этиленгликоля и перифталиевой кислоты. И то имеет низкую токсичность при приеме перорально. Но получается окончание перифталат, название из-за кислоты, с которой он получается. Эти пластификаторы, дибутил и забутилфталаты, это вещества, которые необходимо добавлять в пластики, чтобы они были более пластичны. PET и без того пластичный материал, и в него редко когда добавляют пластификаторы. Поэтому ничего общего с дибутил и прочими фталатами он не имеет.
Но тем не менее, в какой-то момент Институт упаковки и технологии Фраунгофера решил проверить всю существующую PET-тару, а также PET-гранулы на всевозможные байки и страшилки. И не нашел там ни 13 видов фталатов, ни бисфенола А, ни метанола, ни формальдегида, потому что там они не содержатся. Но там содержится триоксид сурьмы, это абсолютная правда. Там он используется в качестве катализатора, но его количество в исходной PET-таре следовые. Главные условия эксплуатации PET исходят из концепции, что он имеет очень плохие барьерные свойства. Поэтому PET-бутылки нельзя нагревать выше 25-30 градусов. Не стоит оставлять их на солнце, они не стойки к ультрафиолету. Не наливать сюда сильно агрессивные среды, вроде кислот и щелочей. При соблюдении всех этих правил PET-бутылка может прослужить вам не один, а 2-3 раза. Разумеется, целый год ее держать не стоит, но несколько раз вы сможете ей воспользоваться без вреда вашему здоровью, а потом без проблем сдать ее на переработку. Миф пятый. О ваших ПВХ-окнах. О том, что вообще ПВХ – это очень вредный пластик, и выделяет он вредные вещества. ПВХ – это один из самых старых видов пластмасс. Из него еще делали линолеум, грампластинки, а сейчас делают окна и моющиеся обои и трубы. ПВХ действительно не такой безобидный материал. Во-первых, потому что содержит в своем составе атом хлора, и при горении или при высоких температурах может выделяться в виде хлороводорода или хлороорганики. Во-вторых, ПВХ очень нестойкий к ультрафиолету материал, из-за этого производители вынуждены добавлять большое количество пластификаторов. Там же могут быть те самые фталаты и бисфенол А. Но главная причина, по которому стоит отказаться от ПВХ везде в своей жизни, это то, что он плохо перерабатывается. Именно из-за того, что там много пластификаторов, ПВХ является плохим вторсырьем. Но если мы с вами говорим про пластиковые окна, то если вы их не сжигаете и не лизаете, то они не сделают вашему здоровью никакого вреда. Но другое дело, что стоит действительно сокращать количество ПВХ-пластмасс в своей жизни. Не заводите контейнеры из ПВХ, бутылочки из ПВХ, но окна вас точно не убьют. Миф пятый, вполне конкретный. И я думаю, многие из вас слышали его. Микропластик содержится везде и скоро нас убьет. Про микропластик слышали, я думаю, все. Даже моя 5-летняя сестра знает, что такое микропластик, и это не я ей про него рассказала. Микропластиком называют маленькие частицы пластика размером около 5 мм и меньше. Но он бывает разного вида. Первичный, когда на заводе изначально сделали пластик такого маленького размера, и вторичный, когда он из цельного куска пластика получился в результате разрушения. Но даже здесь не все так просто. Микропластик бывает разный, и всегда нужно спрашивать себя, а что это за вещество? Это полистирол, ПВХ, с чем именно мы имеем дело? Потому что это все разные химические вещества с разными физическими свойствами, и, само собой, на организм они тоже будут влиять по-разному. Я думаю, большинство из вас слышали про то, что микропластик обнаружили в арктических льдах, в морских обитателях, в пищевой воде, и, наверное, даже у нас с вами тоже есть микропластик. Действительно, исследований по фиксации частиц микропластика очень много, с каждым годом их становится все больше. Проблема в том, что очень мало исследований, говорящих о влиянии микропластика на здоровье человека. Это связано со сложностью постановки эксперимента. Мы не получаем микропластика столько много и так регулярно. Кроме того, мы не получаем его единого по составу. У нас не бывает такого, что по вторникам мы получаем микропластик из ПВХ, а по субботам получаем микропластик из полистирола. Такого не бывает. В этом большая сложность. И поэтому все обзоры на эту тему аккуратно заканчиваются. Мы знаем, что микропластик существует. Он вызывает у нас озабоченность, но мы не можем пока сказать, как он влияет на здоровье человека. Вред микропластика пока не доказан. Но что мы видим в последнее время? Мы видим перефокусировку общественного внимания. Люди стали больше писать про микропластик и меньше писать про доказанные проблемы. Например, про загрязнение окружающего воздуха. Согласно данным ВОЗ, около 7 миллионов человек ежегодно погибает из-за результате воздействия загрязненного воздуха. И это доказанный вред. По микропластику все сложно. И сейчас обращать внимание на микропластик в то время, как у нас есть доказанные серьезные проблемы, это несколько неразумно. Это не повод игнорировать эту проблему. Это не повод не заниматься, и ни в коем случае об этом нужно и можно говорить. Но пока вред микропластика не доказан, несколько неразумно уже сейчас разводить панику, уезжать в экопоселение и устраивать себе детоксы. Быть может, ситуацию спасут биопластики? Мне, как человеку, который занимался разработкой биоразлагаемых полимеров, этот вопрос задавали часто.
В первую очередь, потому что